0: не будем избирать того или другого, или наоборот. Мы — это политика, все политика. И то же самое, если у банкиров там. Потом это игра. Политика — это, в общем-то, такая большая рулетка. В нее интересно играть. И люди, которые... например, у меня была ситуация там с помощником Мавроди. Его жена приходила ко мне. Не помню его фамилию, такая армянская. И она выбрала картины, ей понравились. Но цены, конечно, у меня такие вроде бы не совсем арбатские. И она с удовольствием пришла домой и сказала, что вот она хочет купить. Он сказал, что... больше $1000 ни одна картина в мире не стоит. Она говорит, ну ты же в рулетку проигрываешь по $20000 в ночь. Он говорит, ну тоже рулетка, я могу и выиграть там. Так что вот у разного разный подход к живописи, вообще к искусству и ко всему.
1: А скажи, как ты думаешь, вот, например, я давно не выходил на Старый Арбат, ну потому что боязно, и там как-то вообще в последнее время и грибы-то не растут, там каникул никаких, как говорится. Вот раньше там, в общем-то, были художники самые разные. И не просто вот эти, которые рисуют карикатурки там или вывешивают какие-то картиночки, но были, на мой взгляд, весьма интересные так, какие-то персонажи. Вот куда же они все-то подевались? То есть, что же получается, как бы либо они разочаровались и куда-то свалили, либо просто их выжили вот эти конъюнктурщики?
0: Нет, мало процент такой. Всех, в общем, художников интересных на Арбате как раз удобно тем, что проходит огромное количество людей, и наверняка предложений было масса, и многие уехали за границу по контракту работать. А многие, как раз там много работают перекупщиков, просто посадили их дома, они спокойно пишут свои картины, получают процент, а перекупщики продают, перепродают. То есть художник, он ментальный, он всегда такой как бы сенсуальный, чувственный, он может уступить и всегда может продать и подарить просто так. Он увидит актера какого-то известного, он говорит, а я вам хочу подарить ту работу, которую он там продавал за 1000 или 2000 долларов. Он на перекупщик, он твердый человек, он спокойно продает, и художник потенциально, он понимает, что это ему удобнее и выгоднее. Вот я думаю, что это одна из причин. А потом, конечно, вот волна проходит, и появляются такие отрицательные, конечно, типажи, и место, которое становится культурным, становится как бы отрицательным, когда уже все идет на продажу и нет вот этого монмартрского такого состояния, когда это люди отдыхают.
1: А, телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, Александр. Уважаемый гость. Александр,
1: да.
2: Я очень рад за вас, что у вас появились вот эти диски на компактах.
1: Благодарю, я тоже рад.
2: Вот, и у меня такой вопрос ко всем, как бы, и гостям, и к вам, что вот, как они относятся к тому, что вот у меня ребенок, например, сейчас совсем маленький, я за него опасаюсь, что он насмотрится по телевизору всяких там клипов с садистами, а вот сейчас известных очень всяких певцов. Там имеет место все-таки.
1: Да, имеет место. И китайских мультфильмов.
2: Да, и еще вот также всяческих, ну, сейчас ведет пропаганда, ведь это открыто, таких вот сексуальных меньшинств. То есть как бы это так же естественно, как и как бы что-то там такое вот.
0: Можно я
2: повседневное.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос.
0: Ну, вот я отвечу на этот вопрос, попробую. Я думаю, что это не так страшно. Я вот в Америке, например, люди приходят с работы и спокойно включают телевизор, пьют пиво, одев шляпу, ноги на стол и отдыхают, и наслаждаются на эти ужасы, смотрят просто сквозь пальцы и отдыхают, спокойно спят, как дети. Здесь от восприятия, насколько человек... Просто у нас все это очень серьезно принимается, понимаете, буквально, если... показывает, обязательно это должно быть отрицательным. Зависит, что мы говорили в начале еще передачи, что люди все-таки не животные, у них есть какой-то разум, и они могут сортировать одно и другое. Главное, чтобы у него в голове была какая-то золотая середина, и он мог поставить все на свои места. Если он все буквально принимает, понимаете, это, конечно, ну, плохо. У него нет ни фантазии, ничего, тогда ему место в определенных каких-то заведениях. Вот. Я думаю, что вы воспитываете и будете воспитывать нормально, и пусть он смотрит все подряд. Один человек ставил барьер, он занимался йогой, и все вот влияние внешнее он убирал, и в один момент он не успел поставить этот блок, и в 30 лет на него напала какая-то вот такая ситуация внутренняя, внешняя, там, психологическая, и он умер, он не выдержал. Значит, человек постепенно должен закаляться, он, вы не можете его закрыть от всего в мире существует. Мы должны тогда огородиться, поставить колючую проволоку, не выезжать, не заезжать, никого не пускать, не впускать. Это цивилизация. Если мы разрушим все то вместе с цивилизацией, все вместе, одномоментно. Поэтому тут ничего нельзя остановить. Это прогресс.
1: И оденьте вашему ребенку наушники. Вот, так сказать, слава Никаса имеют, так сказать, какую-то правду там, ну, может, долю правды, не знаю, кто из вас как считает. Ну, давайте дадим целиком информацию вашему ребенку об окружающем мире. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. Задавайте вопросы Никасу, Лиле, ну, может быть, и мне, если у вас такие вопросы имеются. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Да.
1: Алло. Что-то плохо со связью. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно
3: вас
1: слушаем.
3: Доброй ночи, Саша, доброй ночи, уважаемый Никас, доброй ночи. Уважаемая Лиля,
4: доброй ночи.
3: Это ваш старый радиослушатель. Мне очень приятно в очередной раз с вами разговаривать. Ну, Саша, я бы хотел вас в очередной раз поздравить.
1: Вы знаете, только, пожалуйста, прежде отодвиньте
3: так,
1: трубочку, да.
3: Я уже слышу, поэтому немножечко, так сказать, отойду в сторонку.
1: Да, вот так.
3: Да, вот так вам будет лучше, да?
1: Да.
3: Я бы хотел вас поздравить с выходом в свет новых компакт-дисков. Ой, опять идут наводки, да?
1: Да. Ну, вы выключите громкость в вашем приемнике.
3: Да, и, Сашенька, я думаю, так стоит сделать.
1: Да, я думаю, миленький, да, стоит.
3: Вот так, очень хорошо стало. Я бы хотел поздравить вас с выходом в свет ваших новых компакт-дисков.
1: Спасибо.
3: Я был у вас на акции состоящей.
1: Ну, это мы не будем.
3: В клубе не пей копыта.
1: Да.
3: Видел там... ваш этот повод для оптимизма.
1: Угу.
3: Кстати, сегодня в клубе ДК Горбунова я так и не смог найти компакт-диск такой.
1: А, ну вот он вышел буквально вчера, так что вот, вот на днях появится.
3: А хорошо, Саша. Я бы хотел прочитать стихотворение.
1: Ну,
3: можно?
1: Как, разрешим?
0: Конечно, если
3: ну,
0: это
3: Пушкина. Без матерных слов.
1: Ну, давайте, давайте.
3: Ведь если у тебя вдруг трипер, ведь если у тебя вдруг спит, используй ты, дружище, обычный наш презерватив. Прекрасно. Ну, за 4 копейки.
1: Спасибо.
0: За 3 копейки, это хорошо.
1: Спасибо.
3: Не, за 4.
1: Вообще, Никас, как ты относишься вот к рекламной продукции? Я как бы считаю, что спорный вопрос о том, нужна ли реклама и как она действует. Честно говоря, мне, на меня она никак не действует, потому что я себя от нее изолирую. Но создание рекламной продукции само по себе такой же, на мой взгляд, уникальный вид искусства, как создание там какой-то песни или там картины. Вот если бы тебе предложили, например, нарисовать огромную банку какого-нибудь там напитка, как-то изобразить, ты бы смог бы подойти к этому, так сказать, именно творчески?
0: Конечно. Один известный ансамбль, я сейчас не помню его название, но типа Led Zeppelin, он заказал Уорхол, такой художник, он оформлял обложку диска, он рисовал там банан и внизу подписал Уорхол, то есть свою фамилию, и ни название ансамбля, ни название диска, он посчитал, что его известность намного популярнее, чем этот диск, и уже достаточно, чтобы его покупали. Я могу вспомнить такой случай, когда Pepsi Cola нет, Coca-Cola попробовала, будучи очень известной фирмой, без рекламы продавать свою продукцию, и через месяц она потеряла в 5 раз прибыли. То есть это вот был пробный как бы момент с рекламой. Реклама необходима, и от нее никуда не денешься, и она — это тоже продукт цивилизации. Хотя, если ты хочешь, я вспоминаю анекдот про неуловимого Джо, когда сын с мальчиком, с отцом, он говорит: видишь там, сынок, точку? Говорит: не вижу. Подскакивает больше, ближе. Он говорит: видишь точку? Да, вижу. Говорит: это неуловимый Джо. А почему он неуловимый? А кому он, говорит, не нужен?
1: Ну да.
0: Кому он нужен? Так что вот это тоже вопрос вопросов, но реклама — это опять-таки как бы момент, двигатель торговли.
1: Вот, ты знаешь, компания, по-моему, Pepsi-Cola пустила такую утку. Естественно, конечно, что это утка. Почему? Потому что космических полетов не бывает. Не было никак космонавтов. Никто никогда не выходил в открытый космос. Это всем известно. Да. И вот НАСА все это придумала, организация, исключительно, чтобы брать бабки с налогоплательщиков. Тем не менее, они пустили такую утку, что якобы запустили банку со своей новой продукцией в космос. Вот. И мы как-то от своей программы, когда еще верили в полеты в космос, решили собрать со всех известных и чем-то замечательных людей какие-то особо дорогие им вещи, которые по представлению этих людей могут дать, так сказать, людям будущего или другим цивилизациям наиболее полное представление о своих бывших хозяевах. И, дескать, отправить все это туда, чтобы это летало вечно-вечно, бесконечно. Вот какую бы вещь ты отправил? Ну, может быть, носки свои там, я не знаю, чего там. Вот если бы к тебе поступило такое предложение.
0: Да, у меня была такая история с носками. Когда одна передача, я не помню, разговор для мужчин, какой-то такой сюжет был, и они попросили в подарок, кто выиграет мою картину. И мы были с Юрой Лонгой, и он сказал, что Никос настолько дорогой, что он может только позволить себе носок продать. И я продал носок и купил у Лонга. Деньги ему поделили. Так что, не знаю, может быть, и носок. Но, скорее всего, я запулил бы туда какую-нибудь картину свою. Пусть мотается, вдруг какой-нибудь увидел бы. И, увидев такие бардак, склянки там, и так далее, не обозлился бы на землю, да и не послал бы тут всяких таких ракет. Так сказал: вот тут еще замечательно летает картина. Хрен с ними, не будем на них нападать. Пусть эта земля существует. А так они решат, что весь мусор сбросили на орбиту, да, знаешь, какую-то, в космос.
1: А вот мне интересно узнать от Лили. Лиля, а что бы послала бы ты? Ну, только не называй имя своей собачки.
0: Банку тушенки.
4: Нет, я просто вспомнила недавно, что газета «Комсомольская правда», думая, что она такая крутая, и в космосе ее будут читать, она на таком жестком диске решила сбросить то ли на Сатурн, то ли на Марс, не знаю. Ну, короче, вот куда они решили добросить, вот куда спутник дойдет, вот жесткий диск именно с номером «Комсомольская правда» от такого-то числа.
0: Я думаю, носок закроет.
4: Ну, даже если... Да, ну, то есть, даже если он туда упадет, то он, наверное, сгорит в верхних слоях атмосферы. Я вообще думаю, что никто ничего посылать не должен. Все сгорит, короче.
0: Когда?
1: Вот. Ну,
0: вопрос, когда?
4: Нет, а что бы я послала, я даже не знаю. Может быть, что-нибудь из своего любимого чтива. Пусть вот вдруг кто-нибудь поднимет, например, действительно такое случится. Или что-нибудь из любимых записей. И вдруг действительно, пусть послушают.
0: Ну, от России надо самовар, конечно, забросить.
4: Да, но мне с вами просто не сравнится.
1: И набить его микроматрешкой.
4: Вы творцы и художники, вы посылаете что-то от себя, и слава богу. А я могу так только вот вторично что-то бросить.
1: Ну что же, слушаем музыку.

0: И напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Никас Сафронов и Лилия Вьюгина. Вы можете пообщаться с ними, позвонив по телефону 203-19-22 и задать им какие-то интересующие вас вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я пользуюсь терминологией вашей программы «Новый русский». Угу. Звоню по сотовому, падла, что-то он вот контачит плохо. Вопросы такие. Собственно, интересует вот меня лично, да? Вот как вы художник, почем ваша работа? Типа почем по деньгам, в смысле? Конкретно, строго. Где купить? А дама ваша, с позволения, ну, может быть, она не ваша. Ну, чисто вот как и что и где с ней лично. И трубку не кладите, возможно, впоследствии беседы будут еще вопросы, потому что, сами понимаете, цены капают.
2: Хорошо, спасибо, спасибо.
1: Не-не-не.
2: Нет, я вас не вывожу, не вывожу, да.
1: Центы.
3: Ну, ответить.
1: Это американская денежная единица, если вы не в курсе.
3: Не, понятно, да. Но Лиля моя хорошая знакомая, мой друг. Вот, так что она сама уже захочет дать.
1: То есть она не в центах.
3: А в центах, понятно, да, нет, ну, деловой человек, я понимаю, это, наверное, я знаю такой уже как анекдот, а может, это и правда, может, это даже были вы, по поводу в Швейцарии, когда ставили машину, там, занимали деньги на процент.
0: Чтобы была платная стоянка,
3: детская. Да, вот, ты помнишь, это анекдот,
0: да,
3: хороший такой анекдот, но так, что центы надо считать. Ну, а картины – это вопрос риторический. В общем, я обычно продаю через своих знакомых или за рубежом. Я здесь мало продаю, обычно я...
1: За каким рубежом?
3: В Италии, в двух галереях.
1: А вы считаете, это рубеж?
3: Ну, не рубеж, но, во всяком случае, это не космос. А и в Англии. А здесь обычно только через близких друзей. Поэтому, к сожалению...
1: А вот Англия какое место? Просто, понимаете, у меня
3: Лондон.
1: В Шотландии хаос.
3: Лондон.
1: Да.
3: Ну, я вот так, да. Телефон как-то это не очень. Я обычно телефоны не даю.
1: Поэтому... Нет, мне не нужен телефон. Просто мы, может быть, встретимся с вами в Лондоне.
3: Ну, наверное. Я там...
1: Нет, мне просто интересует порядок цен, понимаете? Поскольку я вот сейчас, собственно, звоню из Йошкар-Олы.
3: Ну, вы оставьте свой телефон, я вам позвоню, и если вы не боитесь в прямом эфире дать телефон, я вам позвоню, или моя помощница, мой секретарь.
1: Меня интересует именно, чтобы я вам позвонил, вы понимаете, просто сейчас жизнь такая, что номер свой давать это...
3: Ну,
1: это равносильно тому, что выбрать шаг к кума.
3: Тогда аналогично. Я могу вам то же самое сказать.
2: Ну что же, спасибо.
1: Не, одну минуточку. И просто меня интересует еще в свете ответа, поскольку он не полный, а вот относительно шага к. Собственно, с чем вы ассоциируете 2К?
2: Ну, спасибо вам. Спасибо.
4: Ну, наверное, с Кельвином Кляйном, да?
0: А кто такой шаг?
3: Шаг? Может быть, он перепутал с Шагалом?
4: Нет, он не перепутал ничего.
3: Он шаг
4: с кумом перепутал.
0: Я знаю, есть шаг Рахат Кулум, такое блюдо.
3: Ну, наверное, это то же самое.
0: Нет, что-то я не понимаю.
4: Нет, просто этот кум недавно был на эхе, как раз в эфире «Эхо Москвы», и вот, видимо, новый русский он запомнил.
0: Кстати, я тоже все собираюсь зайти как-нибудь на эту станцию, а то что-то постоянно мимо прохожу, но никак не захожу. Жалко, что вы, так сказать, не договорились.
3: Ну, жалко, может быть, и потенциальный покупатель, может быть, даже купил бы, но
0: расскажи,
3: есть,
0: вот,
3: в эфире есть разные ситуации, где можно отдельно позвонить и найти телефон, это не так сложно, тем более мне нечего здесь особенно
4: да у тебя и брать-то
3: бояться,
4: нечего, в
3: да, кроме картины, они как бы невыгодно.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что он как бы у тебя продаются картины через друзей. На мой взгляд, по моему личному опыту, который, в общем-то, небольшой, но тем не менее яркий, так сказать, дружба и деньги все должны идти порознь, потому что, как правило, там, где начинаются деньги, очень быстро кончается дружба. Вот, просто возьмут на тебя и наварят круто твои же друзья, и ты им потом, может быть, ничего и не скажешь, но отношения уже так подгажены.
3: Да нет, я наоборот сообщаю всегда, что я даю процент независимо от уровня дружбы, насколько она даже близка. Если человек отказывается, то я ему дарю обычно какую-то работу, свою картину. И всегда все довольны, и я не оставляю это без внимания, поэтому тут все решается обоюдно.
4: Просто Ник, когда дарит картины, я знаю, он всегда деньги за рамочку просит.
3: За рамочки, да, иногда беру рамочки.
4: Потому что они у него очень дорогие.
0: Не, ну рамочки на
4: он
0: самом деле.
4: Он мне сделан на заказ, гробовых дел мастером Безюнчуком.
3: Да.
0: Хороший, кстати, очень человек, несмотря на то, что уже старенький весьма, но тем не менее очень рука у него точная. Рука точная и сабля востра. А действительно ведь вот как ты относишься к этому, к обраблению картины? Ведь необходимость... От нее никуда не денешься. И с другой стороны, это что-то такое совсем, знаешь, из серии, ну, приземленного, ну, какого-то вот нужно ее заключить в эту рамку, и все, никуда не денешься. Значит, ты вынужден как-то вот приземляться резко куда-то.
3: Ну, силу того как раз, что картины, они метафорные, то есть назовем их сюрреализм или авангард, они требуют там обрамления, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на картине. Тогда он как бы принципиально смотрит на картину и пытается понять именно ее. А когда она без рамочки, она рассеивает, и она становится неким фоном. Как вот эти газеты, если их поставить вот на стене в рамочку, они будут по-другому смотреться, нежели чем они вот смотрятся так. Это, ну, главное, чтобы рамочка была грамотная. Многие подбирают под свои обои там, или под дерево, под их там, какую-то мебель. Ну, можно сочетать и то, и другое, но для меня рамочка — это важный аспект. И часто иногда, ну, сейчас уже нет, но раньше я подбирал под рамочку сюжет и картину. То есть рамочка давила, так давала.
0: А скажи, есть сейчас такое новомодное, как бы, ну, не то, что увлечение, оно там достаточно серьезное в интеллектуальном плане, я считаю, это CD-ROM, так называемые. Ты можешь взять, заснять свои картины на батакамовский формат и в цифровом виде закинуть их на, так, на обычный CD-ROM, на компакт-диск, и с тем, чтобы люди на дисплеях своих компьютеров разглядывали эти твои картины в мельчайших подробностях, с моментами, с какими-то там типа с укрупненными планами, с краткой историей этих картин. И тебе не приходила идея сделать так?
3: Да, было такое предложение сделать на компакт-диске, и вопрос стоял введение в диск, касалось какой-то определенной суммы, и я бы хотел, чтобы ее взял какой-нибудь банк на себя, а не я лично там тратил это 25, или зависит от решаемой способности, насколько она четкая, от 25 до 100 долларов, и там от 5 до 25 и выше, но мне это не очень выгодно, у меня огромное количество слайдов, и это надо потратить, ну, там долларов, наверное, 5, 10 тысяч, 15 тысяч долларов просто только введение. И какие-то необходимые для выставок западных, чтобы посылать туда, я хочу так и сделать. Но все, вот я надеюсь, что кто-то... Вот сейчас под книгу это делают, и обещали мне подарить такой как раз компакт-диск. Они будут именно с диска расшифровывать, они отправляют в Финляндию. У меня выходит в Швейцарии эксклюзивный альбом. Очень редкий, он будет аукционный, такой для самых известных людей, часть, и часть будет продаваться на аукционах, и часть, и вот альбом золотой, который выходит в Финляндии или в Австрии, это издательство «Парус». Вот, я думаю, что они мне подарят такой диск.
0: Музыка.
3: Музыка.
0: Без четырех минут уже как час, в смысле, ну, неважно, что я сейчас сказал. Дело в том, что все хорошее рано или поздно заканчивается, подошла к концу и наша встреча с Никосом Сафроновым, с Лилией Вьюгиной, но это только как бы на сегодня. Я думаю, что практически все гости, которые приходят к нам в программу, они являются уже почетными автоматически гостями нашей программы, и любому из них открыта сюда дверь всегда. Как я красиво сказал, надо попросить референтов, чтобы записали это где-нибудь. И я надеюсь, что мы еще неоднократно увидимся здесь, в этой студии, поговорим о том, о сём, о жизни. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, посетил нашу радиостанцию, и тебя, Лиля, за то, что ты привела к нам такого интересного человека.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
4: До свидания всем.
0: До свидания.
3: Спокойного утра.
5: Эхо Москвы.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видео, фильмов и так далее, и т.п. разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное

0: свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения, и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм – это, в принципе, болезнь чисто женская, так как... Но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто... Ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфанизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
1: Нет, ну, вполне возможно, что это было, но как но бы прокат было... был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапка и гребень такой, иракез медный, да, да. И в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правила, которые, в общем-то, прикидывались нищенками, ну, или, видимо, да. И были таковыми. И вот он, значит, подходит с гребнем, значит, к колодцу, значит, набрать воды для войск.
0: Им обычно по вот маске давали колотушкой,
1: да.
0: Резонировала она, он...
1: Оседал прям.
0: Конфуз происходил такой.
1: Да, и происходил, значит, напрыг нищенки на него.
0: Вот, соответственно, в этот момент мышцы все напряжены, соответственно, то есть организм начинает функционировать во всех своих действиях, да. Вот, и в силу того, что, так сказать, мужской пенис имеет такое свойство, что когда уже энергии... Организм настолько перенасыщается энергией, что остальные организмы уже не двигаются, что мужской пенис, он как раз наоборот, вся кровь начинает к нему притекать, и он, соответственно, получает эрекцию, так сказать.
1: Даже вот в той же рукописи сказано, что именно из Древней Греции появилось такое выражение. Ну, первое выражение «ты думаешь задницей», это для уже старых, как бы совсем. А другое выражение «ты пенисом, что ли, думаешь?» Вот как бы древние греки, они были не дураки, они судно, потому что построили с мордой льва, значит, ну, таким большим львом, ощеренным. Там он щерился. Вот.
0: А у меня, кстати, дома висит вот морда я убитого такого льва.
1: Да, я на нее обычно, когда прихожу навестить тебя, я вешаю шляпу на клык прям. Удобное место. Вот. Так вот, как бы действительно этот орган, он, особенно в древние времена, жил совершенно расхлябанно, вот, и, так сказать, не управлялся мозгом, как говорится, концом туда, концом сюда. Это
0: да.
1: Было,
0: ну, очень-то... даже вот оттуда же идет такая пословица, у него своя голова, у меня своя голова. То есть мужчины обычно так же говорили.
1: Да, да, вот. И только вот как бы мы вот в Институте базитологии и всеведения на историческом, на кафедре истории греческой, собственно, изучили, так сказать, логический этот путь огромный, длинный, который прошло человечество с тех времен, как мы там обнаружили рукопись, и вот заканчиваясь сейчас, и поняли, что, в общем-то, исключительно, так сказать, вот моральные нагрузки, которые постоянно, значит, приходится испытывать, значит, головному подкапотью, вот, они, в общем-то, сроднили вот эти две головы, и теперь, в общем-то, импотенция такая.
0: Да, но вообще греки, на самом деле, это такая цивилизация, которая всегда была продвинута в сексуальном плане, так сказать, если в те времена в Америке еще было очень глухо с сексом, то в Греции уже вовсю этим занимались везде. И даже вот он идет в латах, да, такой, ну, ему, ну что, колотушка ему, да, его же раздеть еще надо. Вот, а у греков всегда такая потребность была, вот он идет, да, так, идет и клава идет тоже где-то рядом. Даже не идет, а белье вешает. Из корзинки белье, она же нагибается, у нее сразу возбуждение, а греки, они же близки к этим всем азиатским народам.

0: родом, да, типа грузинов, армянинов. Вот. У него сразу же все датчики приходят в форму повышенной возбудимости. Кровь отовсюду отливается.
1: Туда прям приливает.
0: Да, она прям как вот в горловину. Так...
1: Как все, воронка такая.
0: Да, и да, все прям туда.
1: И кстати, даже вот, я извиняюсь, что вот вас перебиваю, просто тут нужно сказать еще об одной особенности. Молниеносно происходило побеление, значит, цвета лица. Вот это к тому, ну, мы говорим, что...
0: Отток крови происходил.
1: Отток крови, он был заметен очень. Да. То есть, и когда, например, вот вы заметите, если сейчас взять древние холсты, где, например, написано, ну, в смысле, надпись сделана, я имею в виду, да, там, значит, ужин древнего протокола, там, ну, так вот, имеется в виду имя, там, значит, человека такое, вот, то мы обратим, что все краски, которыми нарисованы, значит, бубны их, они значительно блеглее, нежели вот там коленки и окорока, значит, поедаемыми, и сами шлемы с гребнями, потому что художники в то время, они были, так сказать, реалистами, ну, почти как Церетели, вот, который Петра Первого поставил, и Петр Первый, он такой и был, на самом деле, большой и красивый, да. Вот, и действительно, в момент, значит, поедания пищи древними греками, значит, желудок начинал работать, и кровь к нему активно притекала, да, изо всех там частей тела, в общем, сверху к низу, и они прям бледнели. Вот. А потом уже доказано, что современный человек обладает гораздо большим количеством крови в организме и кишков.
0: Нет, дело в том, что как бы при еде человек стал больше совершать функции. Если раньше греки, вот те же, они отдавались еде полностью. Они вот сидели и ели.
1: Да.
0: Сидели,
1: потом ели. Они даже были
0: вот,
1: так
0: у них
1: вот...
0: организм в это время ничего больше не делал. Он ел. То есть мозг был занят. Ну, они здесь, даже здесь хуже немножко, видели.
1: Здесь вы немножко неправы, потому что как бы вообще греческая трапеза, как бы, я не побоюсь этого слова, она как бы непосредственно имела близкое отношение как к дефекации. То есть, значит, была прорезь в стульевом, значит, подсидке, и канат постоянно лез. То есть,
0: это и такая... был еще таз, куда они сблевывали все это.
1: Да,
0: дело.
1: Периодически. Кстати, именно вот вторую традицию вот, это позаимствовали потом русские купцы уже у греков. Они как бы, потому что видели все время там на картинах, вот и в этой рукописи написано, значит, в смысле нарисовано, что, значит, как бы постоянно они желудок опорожняли не только посредством, значит, каната, мета, но и, значит, вот, значит, выкидывание. Ну, как это говорят американцы, значит, звали Ральфа. Ну, в белый телефон. Пойду, говорит, позвоню в большой белый телефон Ральф. И так, Ральф. Вот. То как бы вот это то, что творилось над столом, это, в общем-то, запечатлено и на холстах, и во многих...
0: По-моему, вот сейчас Третьяковка открывается, по-моему, там будут даже представлены эти холсты.
1: Да, и фрагменты еще будут, да, их увеличены. То, что творилось под столом, как бы все-таки эстетические нормы древних греков не позволяли изображать, поэтому эта традиция не дошла до, так сказать, русских купцов, но, тем не менее, то, что, значит, греки сразу, причем обеих полов, то есть, как бы, и мужчины, и женщины, и дети, они сразу вот и ели, и канаты прям валились. И специальные, значит, слуги, порабощенные там, вот они сразу, то есть один был, стоял, подавал пищу, другой относил, значит, тазик с, значит, результатами общения с Ральфом, а другой, значит, отвечал за канаты. Вот так и звали, канатный. Ну, вот типа, позовите мне канатного, говорил грек, самый главный. И канатный приходил прям, и вот прям уносил.
0: Даже есть этому доказательство. Не зря же до наших веков дошли вот эти вот детские стульчики с прорезями. Вот. Ну, то есть
1: как
0: это
1: средство прям,
0: да,
1: прям
0: вот. И потом видел даже картины альтернативных художников, где они даже подстолье изображали. То есть, в принципе, их задача была именно... То есть, ну, это в некотором смысле некоторые, так сказать, противоположность этого искусства. Ну, как всегда.
1: То есть, это как бы уже в то время был такой андеграунд вот в изобразительном искусстве все-таки.
0: Да.
1: Вот. И я, кстати, знаю вот по этой рукописи, мне это ее довелось тоже все-таки почитать, что эти художники, они, как правило, вот очень недолго существовали, потому что вот жрецы их сразу прям...
0: Ну да, тогда же все было построено на язычестве, это как бы было глумлением над поеданием еды. Да. А еда тогда была просто возведена в культ, там, священность. Ну,
1: потому что надо уважать как бы животных, даже мертвых, вот да. Если ты его поедаешь, животных. Вообще тогда считалось, что вот многие животные, они как бы считались, вот даже не то, что наравне с человеком, а прям вот они главнее были во всех, собственно, отношениях, вот. И, естественно, их поедание как бы вот только великие удоставились. Поэтому вот великие, значит, поедали животных, и, значит, вот, кстати, телефон для вызова Ральфа, он был золотой. И также был золотой, значит, канатный тазик из чистого золота. А потом, в дальнейшем, когда разграбили Грецию всю, да, то да. Потом эти тазики, значит, богатые люди купили себе. И сейчас говорят, что это древнегреческая золотая посуда. И вот на приеме там партийные боссы, там да, приемы, свадьба, икру из нее едят. Да, но это просто в силу вот того, что рукопись была найдена гораздо позже. Да, так вот, значит, нужно вернуться к теме альфанизма в Древней Греции. Мы все-таки начнем, так сказать, а вообще, вот, как вы считаете, так сказать, родина альфанизма, она где?
0: Ну, наверное, все-таки, если, так сказать, основоположниками секса были греки, я думаю, что, в принципе, с точностью до города даже можно сказать. Это, по-моему, город, наверное, все-таки Афины был. Так вот мы по звездам с бузитологом все это дело просмотрели, и прям точка показала прям вот. Ну, по-моему, все-таки в окрестностях. Мы, видно, надо еще поискать рукописи. Вот. И, наверное, все-таки там будет что-то сказано о каких-то окрестностях Афин. Потому что точка не упала точно. Может, мы, конечно, в дробях где-нибудь ошиблись. Но все-таки вот... Да, и, в общем, идет этот путник весь в доспехах. Там, да. Да? Он же железный, он видит эту клаву. У него все, процесс пошел. Там.
1: А, кстати, прошу прощения. Да. Тут еще тут такой момент, как все знают, что вот, значит, древнегреческие воины ходили вот в этой, значит, такой папахе с ирокезом металлическим, с коротким мечом, значит, в таких латах.
0: И круглый щит такой. Блины да, на нем жарили еще.
1: Кстати,
0: раньше.
1: В походах. Да, на костре подвешивали. Да, лепешки, вернее. Ну, как бы блины. Ну, блины их можно назвать, да.
0: Ну, пусть будут лепешки.
1: Лепешки.
0: Тогда не было слова блины. Тем более, это в России блины-то были.
1: Нет, на самом деле...
0: А тогда и России, наверное, не было.
1: Ну, была. Но дело в том, что вот вообще... Дело в том, что один раз вот в Сибирь приплыл такой, значит, татарский путешественник, блин, и как бы поработил всех, и именно от слова блины, они так же, как и ненормативная лексика, оно, значит, было привыто вот, собственно, завоевателями. Ну, потому что откуда русскому человеку такое слово блин? Ну,
0: но, насколько да. Я помню, в рукописях написано, так сказать, расшифровка слова блины, это, так сказать, хреновая лепешка.
1: Да, да.
0: Почему есть... отсюда и пошло? Первый блин комом, там, то есть вот когда, то есть вот кухарка там, да, нет, в походах не кухарка, а старший поварной, вот, он около костра с щитом со своим там кидает вот, шматок вот этого
1: да,
0: куска та, из того, что должно получить лепешка, и он не получается, не отдирается, тот кричит, блин, там все в него плюют, вот, и, в общем... Он заново все отмывает щит, это потому что
1: да,
0: щит.
1: Прям в водах, вот да. В водах. А, собственно, вообще изначально, как бы этим продуктом кормили вообще военнопленных на грибных судах. То есть, когда вот они плыли.
0: Они гребут, грибуны, разносные, к ним подходят и каждому дают укусить. И вот проходит.
1: Большой блин. Да. А поскольку как бы ситуация такая, как бы судно должно плыть и никогда не останавливаться, да. То как бы особо им не до, так сказать, вкусовых качеств. Главное,
0: вот
1: чтобы
0: там
1: калории.
0: На кораблях были тоже канатные вот эти.
1: Канатные,
0: вот,
1: да, они там сидели. Вот. И прям даже...
0: И лавки у них все в дырках были.
1: Все в дырках. А когда, значит, судно плыло, то вот если бы в то время перенести, так сказать, наш вертолет, какой-нибудь там МиГ, там, я не знаю, с какой-нибудь мощной фарой, с видеокамерой, мы бы увидели прям такой канатный шлейф и огромное количество рыб. Потому что, значит, они так вот все гребли, что и настолько все-таки желудки были непривычны, и вот к пище агрессоров, к этому, значит, блину плохому. Они так сказали, блин, просто... опять несут, что не допереваривался, прям голодные рыбы прям
0: накидывались.
1: Да. А вот, значит, сами поработители, они уже, пользуясь этим, производили отстрел этих рыб. Таким образом, значит, поработители питались
0: гоняли
1: рыбами.
0: Гоняли вот этих мужиков по
1: да,
0: кругу.
1: Чтобы у тех канат был, да. Так сказать, менее переваренный, значит.
0: Вот это опять, вот это же изречение, опять же, доказывает то, что, в принципе, раньше организм у человека был проще. Вот видите, он гребет, организм у него сразу отключается на еду.
1: Конечно.
0: И пища не переваренная, сразу в в канатную уходит.
1: Ну да, она немножко в желудке отсосет что-то, да, в легкую.
0: Она мягче становится. Все, ее прям можно просто брать и глотать, и вообще она переварится.
1: Или даже вот можно было вот современным рыбакам вот вместо манки брать кусочек первобытного каната, так на крючок налепить, прям тупо плевать и типа рыбу.
0: Кроме лепешек там не ели ничего. Ну, в эти гребцы вот эти вот. Конечно. У них же там одно весло на десятерых, вот они его подымут, бревно такое, и на себя. Ну, они там, правда, все здоровые такие, у них даже были не цепи, а их там чуть ли так вот железным обраблением не прибивали к этим стульчикам.
1: Да, прям брали вот забор кованый, разбирали, вот этими прутьями прям огибали, он даже не вставал. Вот, но... как бы это мы уже перешли в область мореплавания, хотя действительно это тоже интересно. Еще у нас как бы такая тема...
0: Кстати, оттуда и пошел секс между мужчиной и мужчиной, потому что даже не брали, так сказать, женщин.
1: А как же, беда, они же были, значит, прутьями прикованы и гребли.
0: А вот дело в том, что это все, понимаешь, во все века и во всех народах как бы вся культура идет сверху. То есть нам моду показывают более высокие. Там, допустим, наверху стали яйцо чистить с острого конца, ага. И все с острова начали там глумиться друг над другом. Мужеловство так называется. Ага. Они сверху, и все остальные соответственно.
1: То есть как вот такое, значит, простонародное обезьянничье, дескать.
0: Да. Вот, и там пошло дело так, что как бы этот гребет едет, да, а начальник подошел к нему там, присунулся слегка и ушел, в общем.
1: То есть, как бы вот в суе, если... так в суе, дескать, да. Дескать, я как бы проверил работоспособность гребной единицы, дескать.
0: Вот, но он в то же время, ну, в силу простейшего организма того времени, у него сразу все отключалось, и организм только работал на пенис, и все.
1: А вот хотелось бы знать, ведь в рукописи гораздо более позднего, правда, происхождения сказано о том, что на каждом таком гребном судне, значит, там в 50 каторжных сил грибных, значит, существовали специальные и женщины для, вот, ну, как вот, значит, старший поварной для выпечки, значит, лепешек. Ну, лепешки, кстати, тут нужно сказать для так, капитана и вот основной команды, для там стрелков, лучников и латников, они были нормальные. А вот как бы неудачные, то, что назывались блины, их, значит, вот выдавали грибунам. То есть, ну, сейчас бы их можно назвать клапана или вкладыш.
0: Ну да, что-то вот из этой серии. Не, наверное, скорее всего, поршня.
1: Нет, поршня бы вот этот бы не стал бы иметь. Он бы стал, может, вкладыш иметь. То есть поршня это называли тех, кто именно следил за грибунами. То есть подходил и сёк их. Ну, сёк плёткой. Там же были...
0: Создавал давление.
1: Создавал давление. А это всё-таки скорее вот это вкладыши такие как бы. Ну вот... И там специальные были, значит, еще вот помимо главного поварного существовали, значит, женщины с целью, значит, разгрузки какой-то, так сказать.
0: А, ну, дело в том, что, насколько я помню, в рукописи написано, что это было только на судах более-менее богатых людей.
1: Ну, конечно, конечно.
0: То есть он мог себе позволить там завести несколько девочек для вот этого состава прикольно. И они прям сидят, гребут, и женщины их обслуживают. То есть, ну, в силу простейшего, там, то есть на один ряд весельный давалась одна женщина, чтобы как бы она обслуживала одного, он уж уходил в отключку, остальные гребли. То есть
1: да,
0: он ушел, отдохнул, она к другому перешла.
1: Потому что, в принципе, еще такая вот ситуация, что им спать особо не давали, там как бы...
0: Ну, они вообще практически не спали.
1: В силу простейшего организма, собственно. Вот, ну, а тут, как вы сами понимаете, как бы, чтобы, значит, взять такую нормальную женщину, то есть это слишком им жирно, ну, типа, как бы, потому что была такая попытка, так столько пошло сразу народу в грибуны,
0: да, лишь
1: что,
0: бы...
1: да, поэтому, как бы, поэтому, значит, они и стали брать, как правило, женщин таких престарелого возраста, там, подберут на улице Рима какую-нибудь, значит, женщину старую, там, какую-нибудь.
0: Что, кстати, да. Тоже это дело такое, чем старее, тем опыт богаче.
1: Да, но как бы это, я, так сказать, мягко
0: перехожу
1: к теме альфанизма.
0: А, альфа. Ну, это уже как бы...
1: А ведь и грибуны-то, они тоже не вечные. Они некоторые потом как бы там... То есть вкладыши-то меняют, а старые выкидывают. Да, выкинут старые вкладыши на свободу. А они уже как бы настолько привыкли вот, значит, иметь дело в этом плане, значит, с такими уже пожилыми, что как бы и на молодых фей там и не смотрят. Ну, это я говорю исторически, а поскольку тогда практически все транспортные средства, это было судно, и на всех вместо вкладышей, значит, вот, и клапанов существовали гребуны.
0: Да.
1: Да, ну я вас перебил насчет вот...
0: А, ну вот он идет, да, и как бы, чтобы совершить акт, вот, ему нужно как-то раздеться, он весь в латах и...
1: А, извиняюсь, я немножко перебью, прошу прощения. Тут дело-то в том, что как бы все помнят вид, значит, древнего грека, значит, с мечом коротким, с такой круглой, значит, шишак, значит, надет гребень, латы тут на локотнике, значит, золотые перчатки.
0: Юбочка.
1: И вот, это самое главное. Но мало кто знает, что есть под юбочкой, потому что мы как бы предложили вот нынешним владельцам лондонского музея мадам Тюссо поставить там настоящего, значит, грека, там древнего изготовленного, здесь всеми сотрудниками нашей радиостанции. Тут все сложился, каждый по детали приделал. Вот, ну, прям вылепил и приделал. Вот. На самом деле, под этой юбочкой, если поднять его, вовсе не то, что вы сейчас все ожидали, а тоже латы.
0: Да, я вот об этом и хотел сказать.
1: Кстати, именно от этих лад пошли так называемые пояса верности в дальнейшем.
0: Да.
1: Но я думаю, но попозже.
0: Насколько ты помнишь, вот эта юбка, она состоит из таких пластин.
1: Да, пластины
0: вот
1: тоже.
0: Вот эти пластины, они очень легко раздвигаются.
1: Это типа как вот жалюзи на,
0: да,
1: сейчас, ну, в офисах.
0: Нет,
1: Но тут ты зря оглянулся, там... здесь я домой унес их уже.
0: Нет, это вот типа шторок.
1: Шторки.
0: Да, так раздвинулись.
1: Да.
0: Вот, а там уже вот эти...
1: Трусняк такой металлический.
0: Да, вот. А в этом труснике, так сказать, такая заслонка, ну, типа форточки. Вот, ну, так открыл.
1: То есть, и типа...
0: И все, он уже...
1: Ну,
0: да.
1: Там, кстати, тут нужно сказать так, что как бы их две. Одна, так сказать, канатная.
0: А, вот, ну, это, да, естественно.
1: А другая, вот, значит, для мытья палубы.
0: И вот даже такая, как бы сказать... Не легенда, а традиция, что ли, была, как определить, что человек пьяный идет.
1: А, вот.
0: То есть он идет, он гремит всеми этими заслонками, потому что забыл их все выключить. Вот. То есть не выключить, а закрыть. И, значит, вы там сидите дома, там курите сигару, слушаете там рок-н-ролл. И тут идет что-то такое там. Злям-блям, что-то так гремит, все, посмотрели, а это он идет форточками своими разы.
1: Они постукивают одна в другую, а в жалюзи.
0: Да, а все, ну, гром такой, вот. И то есть видно, что человек напился и...
1: А вот ведь бывали такие случаи, как бы вот в силу примитивности организма древних греков, и, соответственно, чем организм примитивнее, тем он ближе к организму животного. Есть, да, такая, значит, такое понятие, как медвежья болезнь. Ну, все знают, что это такое. И у большинства вот древних греков в момент, когда они, значит, шли в атаку, эта болезнь случалась. Вот. И, кстати, вот этот трусняк металлический, он был герметичный. Ну, то есть, поскольку срам же было бы, если бы, значит, вдруг стал так канат как-то вообще струится, ну, прямо перед,
0: да,
1: врагами.
0: Страшно там. То есть,
1: да.
0: Чтобы, так сказать, не показать врагу, что он боится.
1: Ну, что, дескать, да, боязнь идет. Вот, поэтому как бы часто случались такие случаи, что если древний грек, значит, уже победил всех, то он вообще забывал открывать форточки, прям падал пьяный, и вот, значит, у него происходила прям беда и срам. Вот. А тут ведь ситуация такая, что вот этот трусняк, его нельзя было снять вообще никак, пока ты служишь, значит, в древнегреческой армии, потому что вот, ну, как бы это типа как кандалы были, они, значит, на поясе так крепились, вот, а открывалась только та форточка и это, вот, и военачальник, он как бы после каждого боя, значит, ходил и делал лобнюх, там, если, значит, человек... Соответственно, там у него как бы канат какой-то сгустился, то, значит, он либо пьяный был до этого, либо, естественно, когда он в бой идет, чтобы форточки не гремели, их закрывали, да, значит, да, либо он, знаешь, осрамился в бою. И тогда такого, как правило, в гребуны разжаловали, и уже все.
0: Не, ну, это самое первое время, так там чуть ли вся страна гребунами не стали. А потом их просто прутьями металлическими, по металлическому их корпусу и стегали. Это на самом,
1: да,
0: деле еще больнее, чем по живому телу.
1: И, кстати, ведь и отпускали посрамленных и помятых, и тоже не снимали
0: вот
1: ничего.
0: Вот от этого получались нищие.
1: Да. Вот, но они же, вот, так сказать, вот эти выбоины на труснике, они внутрь тушки прям...
0: Да, и он, ему трудно было ходить, там, переломы ребер, но все время давит там. Даже не то, что переломы, организм приспосабливался к этой кривизне, и сам организм... Ну, да. То есть в итоге, когда потом уже раздевались, с него латы снимали,
1: ну, причем видели это тоже делали...
0: изогнутость, допустим, руки, то есть волной как-то прошла, да. И ребра там, вот это все. Вот. А... Ну да.
1: Ну вот вообще на самом деле, так сказать, освобождение от бывшего латника от его лат, это мог себе позволить только либо его военачальник, либо, значит, вот какие-то такие тоже андеграундные методы демократические.
0: Но это, по-моему, тогда не было еще медалей, орденов, и как бы вот награда была такая, что как
1: пищу
0: бы...
1: давали.
0: Нет, вот латы можно было снимать после боя. То есть можно было ходить без латы. Ну,
1: это только башмажных, ведь это такая редкая была, типа как герой Советского Союза.
0: Только там, старшему офицерскому составу.
1: А вот Спартак, вот он был вообще самый крутой, у него только одна лата была, даже в балете показывали.
0: А я не помню.
1: Ну и неважно, я знаю зато.
0: Вот нет, там, ну Спартак это вообще культовая личность, это чуть ли не бог всей Греции, а бог, так сказать, этих гладиаторов.
1: Да, вот. Ну и, собственно, как бы вот все эти латы сейчас, естественно, у нас радиослушатель спросит, а как же вот, дескать, они производили, омыв тушки, собственно. А очень просто, значит, делался подвяз, значит, латника на такое специальное приспособление, типа мельницы такой в быстром ручье, и там запруда была. Значит, это, значит, мельница, она вертела такую хреновину, типа бабы, которые долбят землю. Ну, знаете, такая привязанная такая... Такая конструкция остроугольная, и она вот на стройке долбит землю, баба называется. Uh-huh. Вот. Вместо бабы, значит, подвязывали латник, и совершенно устрашающей быстротой кунали, значит, вверх-вниз. Таким образом, значит, все остатки канатов, зерен, разных там других, значит, в общем-то, вещей, которые там... Вот все это омывалось вот в это озеро. То есть, ну, это типа как бы... ну, как вот там... Как моют, например... кефирные бутылки. Только вот если бы ёршиком был латник.
0: Mm. Ну да.
1: Ну там это даже схема написана.
0: Ну да, понятно.
1: А, ну мы так отвлеклись, значит, вот про альфонизм.
0: Альфонизм вообще пошел из Греции в силу того, что греки очень любили воевать. А так как они любили воевать, то средний возраст мужчины достигал не больше 35 лет.
1: Да.
0: И то старший офицерский состав. Вот. А... Так как женщины жили гораздо дольше, у них средний возраст составлял 60-63 года, вот, то им, женщинам вот этим, ничего не оставалось, так как все мужчины до 35 жили, им ничего не оставалось, как общаться вот с молодыми людьми.
1: Да.
0: Да, вот. И очень большой дефицит мужчин приводил к тому, что женщинам состоятельным приходилось платить за это деньги, так как когда этот грек, воин, он находился на войне, в силу простейшего простоты своего организма, у него вот эти все половые функции как бы автоматом выключались. Он, то есть там... проходили специальные политинформации.
1: Нет, ну то есть он мог выполнять...
0: Показывали фильмы специальные, настраивали...
1: Нет, ну не фильмы, а как бы наглядные пособия. Тогда не было кинематографа.
0: Перепутал.
1: Вот. А вот вообще организм мог в то время выполнять как бы только вот взаимосвязанные функции.
0: Да,
1: вот,
0: и...
1: Если он ест, то канат. Если, например, там он плывет, то пьет. Если он воюет, то он защищается. Ну и так далее. А вот, например, там есть одновременно, значит, заниматься сексом, или там канат, секс, или там, скажем, канат и плыть. Но это он мог, если он только упал в воду и плывет, убегает от врагов.
0: А, вы имеете в виду плыть по воде?
1: Да.
0: А, ну тогда да.
1: А, ну я вас перебил, собственно.
0: Вот, и с тех времен как бы и пошло вот это вот, чтобы женщина платила. И даже начали создавать дома терпимости, брались мальчики. Вот, в возрасте 10 лет. И...
1: Чтобы вот именно латы еще не одевали.
0: Да, то есть без латов, на которые вот, девственники, так сказать, да. В этом смысле, в латном. Вот, и они с 10 лет начинали проходить курс обучения. Когда они достигали половой зрелости, то бишь 13-14 лет, вот, их уже начинали выпускать, так сказать,
1: на улице прям.
0: Нет.
1: А, извините.
0: Там, они обычно там же, ну как, улиц не было тогда.
1: Кого не было?
0: Улиц.
1: А, мне показалось, сказать куриц. Кстати, куриц тоже в то время не было. Это, курица, это, как сказать, мутирующий голубь вообще.
0: Да, в силу повышения радиации на 0,3 децибела.
1: Причем скачнуло это очень резко.
0: Да, почему-то непонятно. Голубь сразу так разросся, отупел в нулину просто.
1: Да, и стал вот куриц. Да. А вообще изначально, как бы вот свинья, она была, любая свинья, она была проворная, как собака. Вот. И даже вот дикие свиньи, вот те, что сейчас, вот она там кабанчики, да, да, разные, да, их же не сравнить с первобытными их предками. Не, то есть те были, они прям как шакалы напрыгивали на жертву, валили, жрали, даже могли ходить на задних ногах, собственно. Вот это потом, когда человек решил приручить там некоторые экземпляры, вот получилось
0: им
1: такая...
0: специально вот на шею вешали очень большие куски железа, чтобы, да, они не могли на двух ногах ходить.
1: И чтобы менее шустро двигались, да, совершенно верно. Кстати, или списанные латы вешали, прям
0: вот,
1: комок.
0: От их шустроты только осталось одно явление, они вот очень так шустро двигают хвостиком своим.
1: Исключительно, да.
0: Это, как это вот единственное, на что уж не стали вешать, там...
1: Ну да, да.
0: Грузики всякие.
1: Так же, собственно, произошло вот и с далеким, так сказать, предком голубя-курицы. Вот тот голубь, который сейчас вот сидит тут, видишь, за окном, он, собственно, совершенно не такой, как он был раньше. И сложно сказать, что он и курица, это одно и то же. Потому что тот голубь, он первобытный, он был размером с воробья. Вообще такой очень маленький, очень шустрый.
0: Они, по-моему, все были почтовые.
1: Да, это, кстати, вот сейчас понятие почтовый голубь, это совершенно не почтовый голубь, это просто более, так сказать, быстрое, но не менее глупое создание, нежели его собрать. И те голуби были действительно размером с воробья, но очень сильные. Случались, например, случаи, когда такой вот голубь мог перенести в подарок от скифского царя греческому царю меч.
0: Ну, как бы не один, а не стаи. Там дело в том, что там
1: Я просто в рукописи читал, что могли, а вот подробности.
0: Наверное, перевод, у вас, наверное, плохой был перевод. Главное, в чем переводе это читать. Вот, дело в том, что там тогда голубя был очень интересен тем, что они думали все одинаково, вся стая. Они брали этот меч и несли туда, куда сказали это одному голубе нести.
1: Ну, или делали подвяз просто лапный.
0: Ну, даже нет, подвяз, даже не было ниток.
1: Ну, как, на женских волосах это все. А нитки заменяли и канаты, вот я имею в виду канаты, это такие, на которых...
0: Да, да, да.
1: Вот, их плели из женских, собственно, волос, причем, как правило, у рабынь, потому что... В общем, высочайшему наказанию.
0: Отстригали их на лысо.
1: Да, потому что своих там гречанок, как бы это было очень позорно. То же самое, что вот латник, например, уснул пьяным и забыл открыть, значит, трусниковые форточки. Также вот срамы, да, не дай бог с ним приключилась, значит, беда дефекационная. То же самое, как бы вот с женщиной. Там самый срам был, это если ее постригут как бы на лысо. То есть это значит, что она уже все, ушла в тираж. Вот, а с этими, значит, со свиньями, да, их тоже получилось и голубей приручили. Вот. И в результате таким образом вот мы видим то, что мы сейчас видим. Да, ну-ка, альфанизм.
0: Да, альфанизм. Ну, в принципе, наверное, надо потихоньку все-таки от истории переходить к современному альфанизму.
1: Нет, ну вот он идет.
0: А, они выходили с такими плакатами. Вот, где было нарисовано все, в общем, написано, то есть...
1: По-гречески древним.
0: Да, сколько стоит, кому он принадлежит и так далее.
1: А
0: и...
1: вот интересно, как бы вот хозяину он отдавал какой-то процент? И...
0: А хозяину он отдавал все. В основном это дело происходило только за кормежку.
1: А вот он не мог...
0: И то это были блины, опять же.
1: А спрятать там, скажем, где вот деньги он не мог, имеется в виду под каким-нибудь
0: камнем. Ну, за это отрубали голову. То есть, в принципе, вот эта клава, которая его снимала, должна была потом в течение 3 дней прийти и сообщить.
1: Что, дескать, как бы...
0: Заказ был, да.
1: А, то есть могла стукнуть на него просто, да?
0: Ну, как
1: а
0: бы...
1: Вот, а обязательно да. Голову не пытались ли там как бы промежуточного наказания, значит, отдать в грибуны вот...
0: Не, ну в основном в это дело были задействованы вот в начальной стадии 14 лет.
1: Ну так он как раз...
0: Вот и в грибуны. Дело в том, что грибуны — это сильные мужчины. в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенку внушали, обучали его именно другому.
1: Ага.
0: Вот. И даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать. Увеличивали размер полового члена для нужных. Вот. И как бы в публичном доме таком были все размеровые стандартные категории.
1: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было. Это если, значит, гребень выше и блестящий, да, и меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать, да.
0: Вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза,
1: да,
0: рот.
1: Да.
0: На самом деле они рисовали портреты, даже автопортреты.
1: Просто не было в силу примитивности восприятия.
0: Они не видели другого.
1: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
0: Да.
1: Вот. Ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
0: То
1: вот.
0: Есть наш интеллект еще не дошел до того, чтобы
1: оценить,
0: видеть наше
1: видительность.
0: На самом деле, если, так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны, ну, неужели Бог такой урод? Вот.
1: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
0: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот как бы доказали это.
1: Какая гадость.
0: Это вообще, это, как говорится, там только что мухи не летают.
1: А вот, собственно, кстати, вот такая оценка, например, вот как бы женщины, они способны, как им опять же кажется, оценить красоту мужчин, а мужчины как бы способны оценить красоту женщин, да, вот, но как бы красоту друг друга они вот как бы, ну, не могут там как бы полностью оценить, видимо, в силу того, что если, так сказать, половая ориентация совершенно нормальная, то как бы отсутствует какое-то еще чувство вот оценки в данном случае. Вот приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
0: Ну да.
1: Да.
0: То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный, очаровательный. Вот. А мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
1: Да, да.
0: Ну, вот они только могут видеть вот красоту противоположного пола.
1: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы, скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот. Ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да? То вот как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот, ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок. Вот, просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
0: Да, вот если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам, и я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
1: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя же собой, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну какая там шнобель такой.
0: Ну, и, да, и, еще правда, есть противоположный искусств. Это дело в том, что...
1: Нет, я просто сейчас о другом немножко не предлагаю. Или там типа, а, там у него там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там, или они там мешаются, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что-то там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойница немножко там узковатая и кирпич, типа, в амху, вот такой.
0: И неровно лежит еще, кладка
1: да,
0: неровная.
1: Да, плохо, плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или некрасивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что вот, например, в первобытное время, например, аппендицит просто вырывали, там, значит, сучком отрезали пузо, там, вынимали рукой аппендицит, выкидывали, а потом палками же зашивали. Да, то же самое, в принципе, и современной пластической хирургии. Это совершенно не то. То есть будет целиком перестройка зданий производиться на уровне, так скажем, уже такой серьезной генетики.
0: Ну, по-моему, да, сейчас уже начинают это делать.
1: Это очень мало.
0: Ну, это, конечно, да, грудничковые посылы такие.
1: Совершенно.
0: Да. Вот, но я вот еще читал в научно-популярном журнале «Мир», значит, ученые доказали, провели эксперименты, доказали, что на самом деле вот в этом случае, когда тебе нравится эта девочка, а да, мне не нравится, это не разность вкуса. Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщин.
1: Ну, я знаком с теорией этого ученого, зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот. Дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, ну, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы неисправимый.
0: Ну да, встречаются сейчас такие люди, это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
1: Послушаем композицию.

0: Вообще альфанизм в жизни человека сделал некоторый, так сказать, прогресс. Он приблизил людей ближе к Богу намного вперед, чем весь остальной млекопитающий мир. Вот. И как бы, то есть они, так сказать, заслужили это. Вот именно, то есть как бы это в копилку всех вот этих интеллектуальных человеческих проблем собралось, и Бог посмотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней, хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие, оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Не, ну похоже действительно на человека, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы, поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: что мы...
0: нету копытц.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга, ну, вот человек человека.
0: Нет, не человек человека, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина-мужчина, женщина-женщина.
1: Нет, почему? Как бы это самая примитивная форма осознания того, что люди не могут различать внешность друг друга, а на самом деле мы же вроде как бы пришли к такому выводу, что вообще люди не могут адекватно оценить внешность друг друга, и что как бы ну, с позиции архитектурной исключительно. А, вот.
0: Ну,
1: а это и есть самое главное.
0: Не,
1: ну а так как иначе? Вот, например, какая разница? Вот, например, ты можешь сказать, вот, вот оно, дескать, красивое, да, а вот откуда ты знаешь, что оно красивое? Если у тебя...
0: Не,
1: бы,
0: взять каталог,
1: нет,
0: норм
1: линзы,
0: красоты.
1: Линзы, как бы, вот у тебя, они все равно не передают мозгу. Вот, то есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать,
0: от
1: того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И, как бы, микросхемы способны там уже на многое.
0: А, ну,
1: а
0: да,
1: вот частота изображение, поэтому как бы, а вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например,
0: даже начало... они зернисты, скажем так.
1: Да.
0: Как вот телевизор зерна вот эти.
1: Вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор, потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому, и тут
0: они,
1: тоже сложно.
0: Они вообще даже вот это свечение не видят, животные.
1: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот. Вот, я думаю, что он видит в тебе некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
0: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорит уже.
1: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
0: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как ухожу, ну, чтобы не расслаблялся.
1: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что когда даешь ему, значит, пинчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
0: Ну, правда, как бы жир разгоняется широк, немножко, да. Да, а то он зажирел.
1: Да, вот. Ну, так, собственно, вот...
0: А, я начал-то с того, что
1: да,
0: как бы альфанизм... Дело в том, что животным альфанизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует, потому что у них как бы этот биологический возраст, он не считается.
1: Ну, это
0: вот,
1: как,
0: вот у меня кошка есть дома, да?
1: Да.
0: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково.
1: Ну,
0: то есть
1: как
0: у
1: бы...
0: нее не выпадают да. зубы.
1: Во-первых, она... морщин не видно.
0: Морщин не видно. Потом...
1: Вымя не обвисает.
0: Вымя обвисает только после беременности. Но это ясное дело.
1: Это как бы да. Потому что происходит оттяг губными, значит.
0: Да.
1: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там, я в кошках не разбираюсь, но, к примеру...
0: Ну, в каком смысле? Ну, с человеческим возрастом.
1: Ну, с человеческим, ну, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
0: Взгромоздится с таким же удовольствием. И,
1: да, безо всяких каких-то комплексов.
0: Тем более, в основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
1: Ну, я не думаю, что здесь...
0: Толстая такая. Нет, не кошка,
1: Да, я не думаю, что, так сказать, здесь, опять же, ты несколько неправильно подходишь. Ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне
0: кажется.
1: Ну,
0: по архитектуре все, опять
1: же. Да, но плюс как бы к этому, то есть визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.
0: Вы забыли еще про эротическое восприятие. Это очень важно для человека.
1: Да, тут еще 10%, а вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну ведь случаются примеры, как молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку, вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
0: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить?
1: Ну, во-первых, ну, как бы, это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
0: Ну, у них и денег даже нет.
1: И денег нет.
0: Как-то вот. Странно, да? Как-то живут все без денег. И нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
1: Прям долгие годы там.
0: Да.
1: Вот. А бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
0: На величину из щит вот этот греческий.
1: На котором блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживается, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на там ее пуделя там.
0: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт вот, на какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше там. Все нормально. И никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот...
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует.
0: По, так сказать, позиции,
1: сводкам, да? Просто вот некоторых там...
0: Чего-чего?
1: По сводкам некоторых источников, да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Удава, то есть это вообще верх блаженства. Там, то есть,
1: ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет там, потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, ну мы против, ну так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс, советую.
1: То есть просто... любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Ага. Вот, потому что, когда вы получаете этого ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание. Одно питание.
1: Куда блюдечко дорого. Ставить с молоком.
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек.
1: Это дорого.
0: То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапок. Вот. Вот даже я сейчас часто очень вижу, сидит дама с сумочкой.
1: Бальзаковского рядом. Возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, лап. Со всеми приблудами.
0: Ну, да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем.
1: Потому что он склизкий. Ну, да. Так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи, вот он склизок.
0: Да, да. У него вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: Ну, пот, такой пот ужиный. Змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение. Вот, значит, облиз потного ужа по кругу. То есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь. Ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра. Значит, животное там сидит и, кстати, млеет. И вот пот прям стекает с него. И как бы сперва, значит, пьет самый главный вождь в перьях, затем там, его, значит, жена, там дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля. И понеслась. И уже, а самый, значит, последний, значит, воин, который вот индейцы между собой называют там засранец. Ну, потому что ну, там да. Есть там пять перьев,
0: засранец,
1: три
0: перья. Белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну, или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот. И он просто уже облизывает ужа. Вот. И, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализа и пропотевания.
1: Да, именно оттуда, вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: Вот, так сказать, а пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих.
1: А это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен, вот, выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да. Вот. Вот, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще, вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом, значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, да. Змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосферные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот подсвинков, вот их вот, я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент, может быть, вы ознакомите вот, как бы.
0: Да, дело в том, что с 1985 года провоз животных в самолетах запрещен строго-настрого. И вот эта вот навязчивая идея о том, что лайка и белка, да?
1: Нет, как? Ну лайка, это уже доказано, что ты эстонский правозащитник, сосланный просто.
0: Ну да, то есть я и хотел
1: взамен вышки,
0: сказать,
1: его, дескать, туда.
0: Вот, что в космос летали собаки, и до сих пор это все бред. Потому что в космос собака, она не пролетит и километра вверх, она просто произойдет молекулярный распад.
1: А вот, кстати, недавно прилетели обезьяны, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток, и просто какое-то любопытство дебильное. Да. Да.
0: Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
1: У НАСА.
0: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там, ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
1: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому что какое-то должно быть доказательство, что спутники...
0: А обезьяны, они даже рулить кораблем не умеют, поэтому не имеет смысла... Да, что они там будут стоять привязаны, глазами хлопать в мониторы, это ни к чему не нужно.
1: Никакого. Хотя я знаю,
0: что... Еще отломают что-нибудь.
1: Да, я знаю, что вот замечательный человек Осип Валерьевич Жингл, это один из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин много принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, и она вот с любимой собачкой ходит, так сказать, объять Вселенную и, значит, там испытать оргазм во Вселенной, вот как бы...
0: Но и для вот... этого, наверное, берет собачку.
1: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу, там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее. Ну, это тебе известно все. Вот. Но, как бы, вот такой добровольный полет поощряется. Плюс, если, так сказать, Осип Валерьевич Жингл еще денег, как бы, дает на это дело там целиком на свой...
0: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
1: практически
0: за этот эксперимент.
1: Практически, да. Вот. А вот что касается засыла, значит, в космическое пространство, как бы, животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против, бьем там всякую тревогу, и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть которых посылали на самолете перелет, вот там докладчик в момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечников и полопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
0: А дело в том, это, что...
1: Мы сейчас, извиняюсь, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, например, свиньи.
0: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот. Дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, безвоздушное пространство, несмотря на то, что, как бы, он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
1: Прямо вот, типа, как

0: пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
1: Вообще, да.
0: Вот. И вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
1: Ну, правда, том... слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по да. мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, да. а вы, соответственно, комментируйте.
0: Ну, вы ручку диафильма крутите так, да. помедленнее, чтобы да. текстовочку было видно.
1: Вот. Первый кадр.
0: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
1: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
0: Менее вынослив.
1: Да, вот здесь как раз на этом кадре, который мы видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это у меня померещилось.
0: Да, вот. И, значит... При достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает молекулярно распадаться. Вот. И если,
1: то есть это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
0: Ну да, то есть вот...
1: Здесь что-то вот непонятное.
0: Батискаф был помещен в самолет.
1: Так, так.
0: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
1: То есть как бы вот батискаф это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самолета.
0: Да, да, потому что фирма...
1: Но здесь поэтому как бы и не видно.
0: American Airplanes да. очень запретила.
1: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, знаешь, даже пока свиньи не видно.
0: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Да, этим вот мотивируется, видно. Что батискаф, потому что этот да, батискаф да. ни в какой другой отсек самолета не помещал.
1: Видно, что там да. сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так,
0: ну да, съемка. На первых рядах там сидели действительно ученые люди.
1: Так, следующий. Ой, а это, по-моему,
0: вот
1: что-то
0: уже
1: неприличное.
0: Нет, это уже начинает происходить первый, так сказать, распад. Дело в том, что да. в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
1: То есть это
0: и
1: сделано как бы... с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
0: Ну да, чтобы
1: или это случайность была?
0: Ну как бы да, это была случайность. Это
1: но на самом
0: так,
1: деле
0: что...
1: закономерность.
0: Ну потом вывели в закономерность это. Потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились рядом. Вот представьте, вот сейчас мою голову и свою.
1: Да.
0: Они начали распадаться, и все молекулы перемешались. А потом все пошло вниз.
1: Осыпалось.
0: Нет, самолет пошел вниз, пришло в норму давление, и все как бы стало на свои места, но перемешано.
1: Ну-ка, вот что.
0: То есть вот срастание головами. Вот, эти...
1: вот следующий, видите, да. кадр. А, кстати, вот там видно, что даму в лисьей шубе, у нее вот воротник поднялся, и, значит, как бы так вот морда, извиняюсь, лицо но еще красное такое стало.
0: Ей потом еле отстригли этот лисий воротник, потому что как бы молекулярно воротник начал распадаться. И как бы уже начала подходить та высота, когда у человека начали молекулы слегка немного отслаиваться. Вот. И...
1: То есть как бы вот воротник получился, да. сроднился с холкой как
0: да,
1: бы.
0: Да, то есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
1: То есть такая щетинка как
0: да,
1: бы.
0: Да, она теперь бреется даже.
1: А вот мужчина там, вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Ну только вот цепь эта здоровая, золотая весь...
0: А нет, да. это мы забрали с Иордании одного мужчину.
1: А,
0: мы
1: то есть не имеет
0: его наш... ограбили, да, это наш, ну, так сказать, новый русский.
1: То
0: просто летит, да.
1: Со всякими
0: классами. Вот, а вот видите, дать. Мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
1: Да, кстати, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
0: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилию, профессор Айсберг.
1: А, так
0: Варфоломей,
1: вот как он
0: выглядит. Айсберг, да.
1: А, вот.
0: Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
1: Вообще лысый был,
0: да,
1: как
0: а
1: коленка
0: него,
1: вот.
0: Да, это у него шапка из кролика. Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
1: То есть можно как бы на большой высоте посадить лыжи.

0: Власова, да. И с ним любое животное. И...
1: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он его загрызет. Там,
0: то лысину. Есть чисто шкурку?
1: Да.
0: А для этого нужно как постелить шкурку на лысину?
1: Да, ну, естественно, чтобы да. произошел распад, отслоение. От,
0: она тут туда-сюда?
1: Скальпа молекул, и чтобы все это врослось, потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него вместе разрыва или отруба произрастает голова либо попа.
0: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
1: они срослись пятаками. Вот, посмотрите. Вот,
0: вижу. И, кстати,
1: они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая, морду, да. Да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
0: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвые, видимо, они задохнулись, поскольку...
1: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
0: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит. Вот, и синие лежат все.
1: И все.
0: И ну, прям, кстати, думаю, тут даже будем... можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, 4 уха на 2 глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
1: Да.
0: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
1: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, линзу, наведите резкость.
0: Так.
1: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
0: А, то есть они как-то
1: видите,
0: принялись...
1: получается, быть... что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
0: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
1: Да, вот как бы так получается.
0: А вот это как бы случайность или так это просто такой расперды чисто физическое? Или
1: это молекулярные расперды.
0: А, ушной молекулярный расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу уже, как
1: да,
0: бы,
1: это
0: на
1: вот
0: отдыхе.
1: Это
0: как
1: мы бы... на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
0: За зачем же такое вам это понадобилось?
1: Ну, как бы торшин вещал, а... суеверности своего тельца.
0: А, суверенности, вот он, суверенитет,
1: да,
0: дескать,
1: требует. Не суеверности, а суверенитет.
0: Да, да.
1: Вот, но насмотрится этих телевизионных
0: да,
1: программ.
0: И давай суверенитет да. требует. Вот. Хотя сам дурак не понимает, что прожить-то в одного не сможет, засохнет.
1: Ну, как бы да, все-таки. Вот. Ну, ему дали автономию пока.
0: Ну да, выключим на этот диапроектор.
1: Да, все, уже можно выключать.
0: Угу. Да, ну что же, достаточно
1: давайте
0: такой...
1: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем. Или...
0: Давайте.
1: У нас еще не позволяет.
0: Нет.
1: Регламент.
0: Нет, можно и сейчас. Можно и сейчас.
1: Да, слушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем. И если это вам будет интересно, я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий. Я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозвонятся до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: А, да. Ну, например, вот, например, заказывать песню какую-нибудь.
2: Ну да, да, вот «Машину времени», я помню.
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. А не знаю, почему, как бы, в моей там дурацкой голове такая информация, ну, не информация, а мысль залеглась. Я полный нормальный человек, я как бы не такой, не сякой. Но сегодня, опять же, вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот... Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы. Звонить, вот. И, то есть, этих людей, которые могут совершать такие-то ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть, ну, просто им помочь.
0: То есть, вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы, хоть она и... Ну, она, конечно, серьезная, да.
1: Я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, примет к сведению и это, приготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, да, за тему.
2: Фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы, в общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется как
1: про
0: раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению подобного рода психиатров по этому ящику, вот, вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не ловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот, а вам, тем не менее, спасибо за звонок, вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею, спасибо, до свидания. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, эх, Москва.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, свою фамилию. Пусть звонит вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот затрагивалась тема.
1: Недаром мы в обществе Greenpeace состоим.
3: Да, вот затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там.
1: Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот, читал давно, что период половозрелости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет половозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить. Вот. А второе, что хочу сказать, вот был у вас на концерте, в смысле не на концерте, а на вечере, вот «Эхо Москвы»,
0: да,
3: в концертном зале Чайковского. И меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр «Samsung».
0: Так.
3: пятый ряд, пятое место у меня было. И там мне на пульте так рукой помахал хорошо. Да. Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказалось, там партер.
0: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там...
1: А вы где, на галерке
3: театр,
1: сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Ну, так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или разобрал?
0: Нет, мелодию, это да. Я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да,
0: вот,
3: да, да,
0: вот, бывает. Нет, я включаю. Как бы не понимаю этого, а другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит...
3: А
0: и,
3: для умных?
0: Нет, ну а просто там бывает. Что-то, там слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые...
3: Да,
0: говорят,
3: да,
0: вот,
3: да, вот, это вот, и там несколько... каналы появились, вот, типа там РЕН-ТВ, что ли? Там.
0: А в этом сложно, я тоже понимаю. Это старая такая игра, старая, типа.
3: Да, там...
0: И там вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да, вот, и кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот 5. Берет бумажку, перекладывает на 5 в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы неважно. Это тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент, да. Вот, и так далее. Потом говорит, ну, теперь иди эту бумажку, не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку, этот разворачивает подмененную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально бежать, вот, прям ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо было через голову бежать.
1: А я и говорю, в театр а надо вот вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдают, это лишнее. А вчера...
1: А бинокль шел... можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 5 часов... 9 был вечер, наверное.
0: Угу.
3: И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка. Вот, запропастилась.
0: Угу.
3: Черкизов вышел. Я так к нему подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Он говорит, с каким праздником? Я говорю, как с каким? С Новым годом. Он говорит, ну народ у нас. До сих пор Новый год празднует.
0: Угу.
3: А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как.
3: Да,
0: ну, правильно,
3: оказывается, да. Сегодня-то вот 19-е.
1: Ну, да. Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на вот преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с праздником.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый спокойный товарищ Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили, он был нераздельный, ну, там, да, целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал, вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
1: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
1: И не продали. Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так, а как хотели все совершать?
1: Спонсоры денег мало выделяют, и вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делятся.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Так это вы все бред несете, да?
0: Простите, вы...
4: Я впервые вас слушаю.
0: Так, так.
4: Вы извините меня, это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите, игры, да? Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
4: нет,
0: которые затрагиваем.
4: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенная правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
4: Нет,
0: вот.
4: Нет, нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: А что, простите?
4: Натурально занимаетесь сатанизмом. Вы путаете людям сатанин. Сознание. Этого делать нельзя. Что это за игры? Я не пойму никак.
1: Сатанизм – это та же культура, что и богопоклонение.
4: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну, поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
4: Послушайте себя со стороны, это же волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же очень хорошо.
4: Извините меня, Бога ради.
0: Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушным. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
1: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, оно скорее применимо к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот. Мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать, если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому за 40 и так далее.
1: Наши передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти и включить, вот как вы сказали, включить это самое. Я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
1: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот споре о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это
1: ну,
0: как
1: вот
0: бы...
1: Женщина выглядела так же, как ну, смешно, те гречки, да, которые и даже размытость лица не определили.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Энджелс.
0: Здравствуйте.
5: Это говорит Саша Токарь. Я хочу прежде всего извиниться, ну, за предыдущий звонок. Это звонила моя бабушка Вероника Пупуина Зюля.
0: А, я перепутал вот Серафим и Ревмарковну.
5: Нет, ну они одногодки просто.
0: А, понятно.
5: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, ну, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
5: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их как бы, я же привел пример с бабой строительной.
5: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе этом.
5: Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли?
5: Нет,
0: совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
5: Происходил иногда даже вскип грека внутри лад его.
0: Нет, ну бывало, конечно, то есть вода после окунания там половины войска, она была теплая уже.
5: Ну, конечно.
0: Понятно. И ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
5: Ну там, то есть, эта стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко уже там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
5: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи, земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, значит, морские ежи. Ну, то есть это обычного ежа, там, в экспериментальных целях, туда, значит, в глубину.
0: Ну, а происходило же вшивание жаберных, естественно.
5: Ну, да, или мутация. Ну, в общем, неважно. Вот, а также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких испытаний в воздухе.
0: А, да, да.
5: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо, спасибо вам. А вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах, существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки там некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате...
1: Природа совершенствовала их. И... Да. Делала панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут с собой как бы на службу, значит, на подводные лодки кошечку, собачку, то есть как корабельные животные. Вот одно дело, если как бы собака палубная, ну, так и есть, палубная собака, она, значит...
1: Ну, вот как фильм был снят «Соленый пес» по реальным событиям.
0: «Соленый пес»?
1: «Соленый пес». Фильм такой был. Там палубный пес был.
0: Я понял. Ну да, вот типа такого, да. Это как бы, в принципе, можно понять. Ну, плывет все, значит, но все равно под его почвой, значит, твердый, там, под ногами твердая почва. Вот. Другое дело, когда, значит, в подводное плавание берут с собой животных. Вот так, например, долгое время с командой известнейшего Кусто плавал попугай. Вот кокоду такой, ну, поменьше размером.
1: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот под влиянием морского давления.
0: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
1: И поставили на подоконник.
0: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
1: Расперды, по-моему.
0: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда вынимает, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
1: Там выжигает, по-моему,
0: сетчатку. Со страшной силой, да. То же самое для птиц, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди не спрашивают у животных разрешений, берут...
1: Значит, но это вот недосматривает Greenpeace.
0: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии и всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И в частности, вы посылали бычка туда. Сегодня вот, вроде год быка объявили всем. И вот как бы в связи с этим хотелось бы узнать поподробнее об этом эксперименте. И я вот опять вставляю очередные диафильмы.
1: Дело в том, что сначала мы поставили туда кошку, подводную лодку.
0: Не в смысле, быка, поставили, а... то есть как бы ей нельзя бегать, что ли, она как-то фиксируется, я так понял.
1: Ну, действительно, да, потому что у нее происходит такое же всеобщее расперды, только из нее ничего не прет, а у нее сокращение мышц очень часто. И она начинает носиться по всей. Мы ее просто прям в бетон опустили лапки и заморозили это все дело. Она, да, она в лапку, лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
0: Не только на пузике, видимо.
1: Не, ну, как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузик, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот, но
0: а
1: все...
0: то есть, как бы, это такая плита, видимо, бетонная, ее как переставляют, кому неудобно.
1: Ну, да, как
0: ну,
1: бы...
0: чтобы под ногами не путалось. Там можно на подоконник поставить.
1: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту плиту.
0: Скобы, видимо, такие проделали, да.
1: Да, чтобы уже к полу.
0: Через дыры, значит, на винторезах прям посадили.
1: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
0: Так вот, интересно.
1: Вот, происходила очень сильная ионизация тушки.
0: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот
1: это? Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это распирды получилось из-за присутствия атома.
0: Вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
1: Подлиз делать и закапывать.
0: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее, мне просто, это отвлеченная тема совершенно,
1: да,
0: значит, по поднятии наверх и разбетонирование, значит, животного, эта функция у него пропала. Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
1: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
0: ага,
1: до мозга корней.
0: Угу.
1: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человека отучить дышать.
0: То есть,
1: невозможно, да. А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила, странным образом дожила.
0: Правда.
1: Мы ее кормили, убирали за ней, все вот это.
0: Канат этот смотрели, да.
1: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона-то, ножом же.
0: Этой вот, дын-дын-дышкой.
1: Нет, решили просто простым способом.
0: Да.
1: Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезем для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
0: в смысле, средний по умственным способностям?
1: Нет. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
0: И еще есть поммех.
1: Поммех, это да, это уже вообще...
0: Это он даже в трюме и не вылезает.
1: Это который сразу... уголь кидает,
0: да,
1: в шахту.
0: Его сразу начинают, это самое, в шахту реактора.
1: Это как
0: надо.
1: Грибной вот на тех греческих.
0: Даже
1: лодках.
0: Под грибной.
1: Да, тоже подобная лодка.
0: Запасной пригребли, вот. Как бы.
1: И он прям, вспомнил, схватил эту кошку и об асфальт шандарахнул. Она же, соответственно, на лапы стала.
0: Ага.
1: Вот. И вот эта плита, она в дребезге.
0: И кошка свободна.
1: Кошка от ужаса вообще сорвалась и побежала.
0: Мы надо было наступить только... на канаты, она бы...
1: Надо было, а вот никто...
0: Не успел,
1: да,
0: никто.
1: Там все потерялись, пыль вот эта еще прямо в глаза поперла. И мы потом кошку еле нашли, ее задрали собаки.
0: Какая печальная история.
1: Да,
0: а вот вы знаете, я вот теперь как бы вижу очень часто, что вот ведь домашние животные доставляют огромное беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки, значит...
1: ужасно, кресло,
0: да,
1: дорогую мебель.
0: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
1: что... На лысину какают.
0: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный вот взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже участвовать частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапа, так сказать, уже в бетонную плиту заперта. То есть живое животное, вы его кормите.
1: Ну
0: также...
1: да, это плита, она имеет такой газончик.
0: То есть выглядит так, с точки зрения эстетической очень красиво.
1: Да.
0: Вот. И как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, значит, если это, так сказать, с кошечкой, вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
1: она
0: так...
1: мурлыкает, а эта кожа-то согревает.
0: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
1: да,
0: которая
1: кормить
0: стоит...
1: ее.
0: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень. То есть, ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
1: Да, да, да. А тут она уже летать не сможет. Она только по клюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
0: Но ее можно отставить подальше.
1: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
0: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, да, и вообще какую-то любую штуку там.
1: Да.
0: Вот.
1: В зависимости от клюва.
0: Да, от там диаметра. Ну вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
1: Да, и чего? Я не понял вопрос.
0: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
1: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв,
0: так,
1: то это можно уже как бы в на халяву делать.
0: Ага.
1: Если он не написал завещание на кого-нибудь.
0: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагмент диафильма про кошку или про бычка уже. Как
1: нет,
0: бы
1: вот давайте сейчас вот столкнемся с такой проблемой, что если все-таки хозяева не хотят делать искусственную бетонировку тушки.
0: А, то есть, а как бы хотят успокоить так?
1: Нет, то есть, если им животное доставляет неудобства только в смысле сброса каната.
0: А, так.
1: Вот,
0: а.
1: Как с этим бороться? Я бы посоветовал вам либо просто презерватив, либо
0: так перчатку сказать, резиновую можно натянуть.
1: Можно резиновую перчатку. Но в силу того, что памперсы это очень неудобно.
0: И дорого.
1: Да, а презервативы можно вот
0: себе позволить
1: успехом,
0: вполне, да. Ну что же, диафильм включаем?
1: Да, диафильм.
0: Вот первый кадр. Я вижу. Здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
1: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот, то есть филейная часть применяется для изготовления шейки, для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
0: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
1: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
0: А скажите, вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
1: да, естественно. Чем моложе свинья, тем холодец
0: хуже,
1: получается,
0: видимо.
1: Нет, лучше, он упругистее. То есть, если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
0: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в имени загонять холодец?
1: Ну, дело в том, что боятся самопожирания.
0: А, организм будет питаться, подпитываться.
1: Да, да, да.
0: Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный.
1: А
0: как
1: он
0: верблюд.
1: Растает, жары, в пятки. Вот самое.
0: И будут так они передвигать, хлюпать.
1: Да, значит, идете по пустыне и хлюпаете.
0: Совершенно, то есть нельзя.
1: Ужасная картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
0: Мануш, то есть вы как бы вот, как бы видите, все предусмотрели.
1: И потом холодец, он выпаривается, он выходит вместе с потом.
0: Фу, какая вонища, наверное.
1: Да,
0: ну что, следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик, мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном.
1: Да.
0: Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
1: Да, это пятачок.
0: О,
1: он сделан во весь кадр.
0: Страшная вещь. Я думал, что это какой-то тоннель
1: это как бы,
0: для паровоза.
1: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
0: Да, хороший шутник.
1: Это как бы просто шутка. Она не объясняется, это просто шутка.
0: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то или...
1: А, приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
0: А смысл?
1: Ну, смысл. Берется пятачок и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
0: А скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка? То есть, так сказать, к...
1: А, вживление или...
0: Нет, ну, имеется в виду...
1: Самопроизвольного.
0: Да, произвольного,
1: так сказать. Нет, но как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже нету.
0: А, то есть приходится, значит, ей дышать ртом?
1: Да, ртом.
0: Гадость.
1: Да, но мы, правда, искусственным путем пытались... так сказать, сделать две дырки, но у нас ничего не получилось.
0: Потому что очень сложно, видимо, попасть вот в СССР.
1: Да, надо рассчитать вот этот, так сказать, соплевой канал, чтобы попасть именно в него. И мы вставляли две трубки, но мы не знали о том, что нужно рассчитывать. Нам потом из Нью-Йорка очень известный профессор попросил не называть его имени. Вот, подсказал, что нужно делать расчеты.
0: Ага, вот ведь,
1: кстати, это свинья теперь с этими двумя трубками ходит вот так вот.
0: Ведь я просто сейчас подумал о том, что это может быть даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
1: Да, вот. Его можно опять отрезать.
0: Да, но ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы, то есть вы достаточно его надрезать и вынуть, это получится такой пятак и два корня, как морковки длинные. Это же практически тот же пятак, просто он будет гораздо больше и вкуснее. То есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву. То есть, как, дескать, плюс две бесплатные или там плюс 10 и за ту же цену.
1: Да.
0: Да, 200%
1: нет,
0: годовых.
1: Нет, там, кстати, уже не за ту же цену, а по граммам считают, это для того, кто производит, это для того халява.
0: Ну понятно.
1: Кто как бы нет, тот...
0: Ну что, следующий кадр,
1: да? Пожалуйста.
0: Так, здесь я что-то вижу.
1: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто сидят...
0: Странный какой-то ракурс, это как-то даже неприлично.
1: Вот мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
0: Вот я вижу Павлов, академик там.
1: Да, да, все они.
0: Все сидят.
1: Куяц, да? Вот сидит, видите, да, слева?
0: Да.
1: Матрёна Евстигнеевна Рубец вот тоже тут.
0: Я вижу, кстати, Генриетта Тихомировна Спи. Ну, кстати, она всего лишь лаборанткой тогда была, в то время замечательная черно-белая. Да.
1: Не, но это, так сказать, заслуженная лаборантка. Кроме нее, то есть, неправильно, ее затмить никто не смог.
0: Из лаборантов, типа.
1: Да,
0: а, кстати, вот ведь редкие случаи, когда вот из обычной лаборантки человек вырастает до уже зав. Кафедры, да, вот Генриетта Тихомировна Спи, она как бы прям вот буквально умерла на следующий день после того, как ей дали должность.
1: А дело в том, что это очень просто объясняется, как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было начертано. Вот. И как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала: я не умру, пока не стану кандидатом наук.
0: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали: и как здоровье, Генриетта Тихомировна, она и не дождетесь, я помню. Да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю, кадр. А здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое...
1: Я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот. Но я не буду рассказывать эти формулы. Это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей сидят математики, и если я начну загибать что-то в стиле синуса косинусов, то вряд ли что можно понять.
0: Да, но тем не менее, я так вижу, вот тут пласты вырисованы вполне грамотно. Я думаю, кстати, именно отсюда стали вот запекать целого порося с двумя маклами в сопельных каналах.
1: Ну, как бы там. Да. Но это при нашем институте уже есть кулинарный отдел.
0: Это как бы даже, я знаю, не кулинарный отдел, а отдел изучения кулинарных пристрастий слоев населения по социальным признакам.
1: Отдел, да.
0: А другой отдел?
1: Да, это другой отдел этим занимается.
0: А кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий.
1: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
0: То есть для среднего класса населения?
1: Ну, там есть как, для малоимущего, для среднего и для богатых.
0: Ага, то есть три как бы основных категории. Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильны ли? Вот,
1: в основном разделение идет на грудничковый период и негрудничковый.
0: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот, как
1: может.
0: Бы это учитывается тоже.
1: Да,
0: то есть вот, анализы то
1: есть
0: нужно сдавать.
1: Есть отклонения эти, все. Так что без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое.
0: Приходите, Брам.
1: Да, приходите, да, в наш кабинет.
0: Анализы приносите.
1: Подростковой переориентации, и вам все сделают.
0: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный видео, извиняюсь. Как...
1: Да, диафильм, ну, потому что, да, вот сегодня 8-й канал не работает.
0: Почему? Но я как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
1: Не, но мы достаточно так подробно
0: ярко описали.
1: Все.
0: Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
1: Не, ну вот эти, конечно, там 3 в квадрате не видно, но ничего страшного. Да.
0: Ну что ж, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись, я наблюдал в подзорную трубу.
0: Неправда, вы нас это самое обманываете, потому что у нас шторки, да.
2: Признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомировна изображена черно-бело, а все остальные в цвете?
0: Ну, вы где-то видели просто эту фотографию, и все, до того.
1: И при том, эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
0: Это было почетное, ей, да, как бы почетное.
1: То есть, а последняя же, фотография, да, только черно-белая не была.
0: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно на почетное место среди вот Павлова. Там.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста, да, вы тут, значит, заявляете, что являетесь активистами Greenpeace, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
0: А мы, так сказать,
2: чем вы занимаетесь?
0: Мы активисты, у каждого мысли.
1: Нет,
0: у каждого,
1: да,
0: свое,
1: да,
0: место, Саша, у станка.
1: Это... Вот, да.
0: Вот.
1: Да. Мы в Greenpeace делаем свою работу. И вы нас не можете упрекнуть.
0: И к тому же тут дело в том, что, как бы, смотря что вы подразумеваете под Greenpeace'ом. То есть вот у нас Тимофей Greenpeace главный. И совершенно не имеет отношения он к, вот, к мазуту. Он ничего совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
2: То есть это подпольная организация, как бы?
0: Вот, видимо, та другая, да.
2: А, понятно.
0: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там, да, по диапроектору показывали,
1: я
0: что-то.
1: Я думаю, настолько человек сомневается, что, наверное, стоит завтра подъехать, чтобы мы показали документы.
0: Нет, подумайте сами, какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически 40% грудничков, да, там про как убивают китов и прочих. Это полный абсурд.
2: Понятно.
0: Да. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять господин Гусев.
0: Здравствуйте, господин Гусев.
1: Здравствуйте.
3: Вот знаете, что хотел сказать? Вот, да. Конечно, про свиней очень интересно было, там про Greenpeace, там все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский, и там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыба стоит, у нее типичный растопыр. Растопыр такой, то есть.
1: Расперды.
3: Расперды, да.
0: Да-да-да.
3: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
0: Ага. Ее выпущило.
3: Выпущило страшно. Слово. Вот надо заняться этим.
1: Что, да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот бассейн.
3: Я вот там боюсь. Мне, как мне такое расперды не вышло.
1: А, кстати, есть... очень возможно.
3: Да, вот, да, фамилия Гусев, да?
0: Нет, да, просто если, да, если как бы тут, ну, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
3: Вот мерю постоянно теперь. Да. Боюсь даже в бассейн ходить. Справка даже кончилась.
0: Да, ну
3: не
0: что же.
3: Теперь.
0: Спасибо, спасибо вам за серьезную проблему поднял господин, как бы, Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы, не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. Вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько качковых движений. И если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
1: Нет,
0: я,
1: все, я... все нормально.
0: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферы как-то...
1: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
0: Конечно, конечно. Вот,
1: и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
0: Лучше вот залитых в цемент ногами.
1: Да, лучше, да. Потому что, когда вы видите чучельного животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
0: Да, да.
1: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии. Потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
0: Опилками.
1: Да. Просто повлияло на них.
0: Травмирует вообще. Кстати, да. Вот мумификация — это как бы не самое гуманное средство. Вот.
1: Вот. Да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая,
0: да,
1: в силу того, что работы сейчас нету.
0: Ну и вообще как бы общение...
1: И за вредность сейчас доплачивают там.
0: Общение вот с какими-то визуальными собственно образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходит мексиканский, именно мексиканский сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
1: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута.
0: Хороший весельчак такой. Он сейчас военную кафедру вел. Да.
1: Он шел по улице и увидел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложил. Тоже сгнил весь изнутри.
0: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-миниатюр.
1: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу, как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала.
0: Да.
1: Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
0: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
1: Ну, да, ну чтобы как бы...
0: Подкрепить, так сказать, делом свою
1: ветер
0: да,
1: мысли подобрал.
0: И принес ее как бы к ней туда.
1: Да.
0: Ну, да, вот, да, да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И
1: да,
0: потом
1: вот
0: там есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду.
1: Да-да-да, я помню этот случай.
0: Поедание
1: ужас.
0: Опилок. То есть опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками.
1: Они... Вот, кстати, его сейчас тоже, ну, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей.
0: Но он сам совершенно, и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там помыкивал. А сейчас все вообще чучело.
1: У него даже, то есть пульс прощупывается там.
0: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первые...
1: Дворники
0: это
1: и не дворники, да?
0: Нет. Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, да, ну, да, просто да, красоту. Вот, ты как бы... гирю он видел именно съесть. То есть, когда, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных, вот, он прежде всего видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками. Вот, в результате он вот именно наелся до состояния полного, так сказать, произошло самобальзамирование.
1: Да, вот самонабивание.
0: Самонабивание.
1: Вот, я хотел добавить то, что даже один раз он хотел пожарить тушку, набитую опилками птицы. Но, видно, как мы потом подумали, решили, что настолько мозг был распылен тем, что организм требовал еды. И вот как у... Недаром он был дворником, и как у древних греков, у него отключились все остальные посылы. Он на последнем там содрогании мышц смог отрубить голову этой птицы, и... распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
0: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
1: Да.
0: И, собственно, вот возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
1: А выдуманных каких-то бессмертных.
0: Да, да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения
1: наших
0: этой страны.
1: Домохозяек.
0: Домохозяек — это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию втолкнуть, а если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано, вот, или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию, получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону.
1: По-моему, да. Вообще кинематограф, он заглушает фантазию человека, если человек, как бы, сидит, читает книгу, то там описывается, да, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
0: Или пень, на котором сидела Гонриетта.
1: Вот, человек сидит, читает и фантазирует. Он
0: воображение
1: представляет,
0: да.
1: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
0: Совершенно.
1: До следующего там это такого очень атомного действия какого-нибудь, где
0: мечом
1: бьют,
0: срубили ботву кому-нибудь,
1: да,
0: к примеру.
1: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот моменты яркие, прекрасные, так сказать...
0: Которые создают всю атмосферу,
1: да, я бы сказал. Которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
0: Многие.
1: Они просто...
0: Намимо. Но вместо
1: на
0: этого...
1: На быстрой скорости проходит.
0: Вместо этого, как мы видим, какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
1: клав. Да, можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
0: Да, плюс, как бы, все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами. И спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть за добрые глаза дают в прокат. Естественно, за это платятся деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, чтобы вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
1: Да, и потом зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
0: Какие-то засранцы.

0: масок, например. Вот эти проблемы, они более свойственны человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
1: Теплолюбивых, вот каких-то слабеньких.
0: Растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным звонкам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
0: Да.
1: Саша, отмотай.
0: Так, говорите.
2: Ну, я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных.
0: Так.
2: Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
0: Ага.
2: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь этой проблемой. Развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
0: Царапают когтями, кстати, вот.
2: Да, колготки рвут, вот, всякие дорогие.
0: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются?
1: А, по-моему, на пятки
2: умудряются все равно садиться.
0: То есть, они как собаки набрасываются прямо.
2: Да, да, когда их
0: значит,
2: много.
0: Вы очень привлекательны, видимо.
2: Видимо,
0: вы, наверное,
2: да.
0: Похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
2: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ брать резиночку от бегудей и на попугайчика, на его тушку, одевать ее.
1: Фиксировать крылышки.
2: Крылышки, да, потому что и можно вставить в любое место, куда вам
1: не,
2: нравится.
1: Не, ну он тогда прыгать будет.
2: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
0: А скажите, а ведь это таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
1: он
0: значит...
1: Он задыхается.
2: Нет, нет, нет, вот в том-то...
1: Сдвигаются ребра.
2: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бегудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика.
1: А-а-а.
2: Это уже
1: ну, вам-то виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские
2: опыты. Да, но
1: опыты.
2: Это, я вот как орнитолог говорю вам, что это проверено.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот, особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существуют птицы, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот она не особо летает, но зато ходит небе-лежачего.
2: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа. Со шкафа или
0: за
2: со
0: шкаф,
2: стола, да.
0: За шкаф, главное.
2: И за шкаф, да. То вот. Потом очень сложно будет его извлечь оттуда. Он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
0: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать попугайчика, колышку изящную, прям врубленную в середь кухни.
1: Это, наверное, более богатых людей.
2: Ой, можно, но если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
0: Но зато они будут так красиво мельтешить на цепочках таких. Ну как?
1: Развякивание золота, опять же, оно завораживает.
2: Это у новых русских, наверное, такой способ.
0: Живут. Понятно, да. Вот с попугайчиками метод понятен. А вот как быть, значит, с кошками вот там суетливыми, там, которые, кстати, вообще дерут обои. А,
1: да кстати, мебель дерут деревянную.
0: И уж тут не говоря о колготках, они начинку даже колготок могут порвать вообще. Вот как быть с ними?
2: Начинку? Это что, ногу, что ли?
0: Конечно.
2: Ой, ну вот, да, ну вы же уже как бы про кошек и собак говорили.
0: А, то есть вы все-таки рекомендуете птиц пощадить в этом смысле?
2: Да, да, потому что они все-таки более вольнолюбные.
1: Да. И, по-моему, вот кость птичьей ноги, она очень слабая, она может надломиться, и птичка улетит все равно.
0: Прямо у основания бетона, да?
1: Да.
0: Если она рванется крылами,
1: да.
0: Прямо останутся.
1: Не, ну а будут стоять так покачиваться, да, и в итоге они обломаются, ну там, после третьего-четвертого качка.
0: Да, вы знаете, действительно, вот ваш
1: поэтому
0: метод,
1: лучше,
0: ваш метод гуманней.
1: Лучше, не, ну...
0: резиночку.
1: Тоже нормально. Мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем
0: у них
1: известно...
0: бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да. Вот они как, да.
1: Дело
0: там
1: в том,
0: танцы брачные пеликанов там.
2: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините. Вот,
0: совершенно. Она же...
2: она не сможет...
1: Ну, же уже колени-то где?
0: Нет, ну она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну, прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И кстати, дешевле, согласитесь.
2: Да,
0: на порядок.
2: Гораздо дешевле.
1: Животный бетон, он сейчас подорожал, насколько я знаю.
0: Знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать

0: вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это, вот, прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
1: Да, вот похоже, что это, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
0: Угу.
2: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
0: Угу.
2: Ребята, ну, извините, вот такую чепуху.
0: Алло, алло, говорите громче, а то слово чепуха пропало где-то в...
2: Просто слушать невозможно. Ну, я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
0: Так,
2: это
0: так.
2: Все понятно, но к вам очень подходит хорошая русская пословица «Горе от ума».
0: Угу.
2: Ребята, ну, такую чушь, это просто невозможно.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
3: слушаем. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть, все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
0: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
1: Да,
0: кто-то любит
1: вот
0: капустник,
1: сразу.
0: Да, а кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формулы-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека, как там, в общем-то, обижать.
1: Ну, вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
3: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот, я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья, его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
1: Ну, мы же советовали колпачок от ручки. Или, опять же, в цемент.
3: Ну да.
1: Ну, клюв прям в цемент.
0: Такая цементная бляха будет.
1: Нашлепка.
0: Да.
3: Ну да, а что, скажем, делать, скажем, с петухом?
0: А петухов дома не хранят.
1: Да, это...
0: Это как бы все больше в местах лишения.
1: Лишения свободы.
0: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
3: Спасибо большое.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания, пожалуйста.
0: Почему ты сказал «пожалуйста»? А, ну...
1: Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо»,
0: да?
1: А мне что остается говорить?
0: Ага. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Алло, алло.
1: Алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчатые темки-то идут.
0: А поскольку это самый, так сказать, ходовой товар сейчас, то есть птица стоит недорого, правильно? Вот, и плодится быстро.
4: А старичка Дарвина совсем забыли?
0: Кого-кого?
4: Старичка Дарвина-то.
1: Но в нашем институте он...
0: Занимает как... почетное место вот среди бюстиков в коридоре, так что...
1: Да, а это значит, он является большим изгоем.
4: Загипсовали, значит, да?
0: Ну, что ж поделать, он, так сказать, увековечили...
4: Зоантропоморфы.
0: Как вы говорите?
4: Ну, зоантропоморфы.
0: Нет, вы знаете, как бы это уже совершенно устаревшая тема. Мы ее разрабатывали, сейчас я вам даже скажу точное число. Это было 16 июля в 134-м выпуске нашей программы. И приходил известный вам наверняка человек, ученый, профессор Иван Матвеевич Нерест. Да, так что как бы эту тему...
4: Нерест, простите, это функция.
0: Нет, это фамилия, простите, вы не обижайте профессуру отечественную.
4: Да нет, я не это имею в виду.
0: А как же, а я вот именно имею в виду и Ивана Нереста.
4: Вот
0: тут это так и написано. Нет, простите, вот тут написано Иван Матвеевич Нерест, а вы его называете зверем. Одно дело, если бы вы назвали господина КДК зверем, вот после того, что он сделал со всеми экспонатами, вот, с сушеными бабочками и личинками. То есть, да, кстати, с личинками, между прочим, которые, так сказать, общественные, на общественные деньги куплены, то да, можно сказать, КДК, ты зверь. А Иван Матвеевич Нерест, уважаемый профессор.
1: Даже, можно сказать, заслуженный, имел почетные награды.
0: Нет, я не могу разговаривать с радиослушателями, которые не в курсе предмета совершенно. Пожалуйста.
1: Да, видно сразу, что неподготовленный.
0: Неподготовленный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте.
5: Я вот хотел задать близнецу вопрос.
0: Конечно.
5: Вот в животном мире встречаются сиамские близнецы?
1: В животном,
5: как они вообще выживают,
1: да.
5: Потом?
1: Выживают,
0: спасибо,
1: ну, по-разному. Вызывают вообще, не вызывают, а выживают. Есть близнецовые рыбы. По их, так сказать, конструкции создали катамаран. Вот. Есть свое, ну, очень много же. Это
0: я просто сейчас литературы. Многие наши радиослушатели, дескать, воскликнули. Как же так? Вот мы там когда ходим, значит, со спиннингом или с жердянкой.
1: Да.
0: Типа рыбу ловить, да? Вот. Мы ни разу, дескать, не ловили сиамскую рыбу. Ну, все правильно, потому что, как бы говорят, одни мозги хороши, а два лучше. Уже двойная рыба не такая дура, чтобы ловиться вот на крючок какой-то, собственно. Да.
1: И потом их мало.
0: Да, конечно, то есть в сравнении там это все равно.
1: Я не думаю, что кто-нибудь из радиослушателей когда-нибудь видел вблизи там сиамского близнеца, а не по телевизору.
0: Конечно. Ну,
1: любого пола.
0: И, кстати, мы в ближайшее время будем проводить, так сказать, конкурс. Тот, кто в этом конкурсе выиграет, сможет созерцать вас.
1: Автограф там,
0: Торшин,
1: да.
0: С автографом. Вот. Ну что же, музыкальная пауза.
1: Да.

Опоссум – стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор, партию ударных Фил Коллинз, партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: у нас в гостях бузитолог Андрей Орлов и Георгий Мцири, научный сотрудник Института бузитологии и всеведения, который совершенно недавно перешел на эту работу. Мы у него узнаем, почему он перешел. Кстати, вот пришло сообщение: Саша, сидим в кабаке, давай веселого. Подпись: Володя Камень. Видимо, Володя также долгое время работал вместе с Георгием Цири. Я знаю, что Георгием Цири, у него было, ну, как бы прозвище такое, веселый, дескать, в Институте медико-биологических проблем. И я очень рад, что уже вас, Георгий, Григорий, в общем-то, узнают, что вас уже помнят. Отойди от меня, да. Это я не вам, уважаемый. Ну что же. И я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот, ну что, Георгий, скажите, пожалуйста.
1: Я повторяюсь.
0: Да, основная все-таки причина вот вашего перехода из военно-промышленного комплекса в Институт бузитологии. Вроде бы оклад у вас сейчас новый совершенно небольшой. Я думаю, что вряд ли это связано как-то с энтузиазмом чистым. К тому же я знаю, что Андрей Орлов...
1: Недостаточно часто, да, и много носит головные уборы. Поэтому переходы туда-сюда, они, в общем-то, осуществляются с большей интенсивностью сейчас, как мне сказано было ранее, но... Я полагаю, надо начать с интересной фамилии, которая принадлежит нашему собеседнику. И таким образом вскроются все карты, или, как говорят ныне, картишки.
0: И будет понятно, где зарыта собака.
1: И собака,
0: и, да, вбиты гвозди.
1: Кто ее был закопал.
0: Нет, в чем гвоздь программы, собственно, тоже. А, ну так в чем же?
2: Так вот, по поводу бузитологии. Дело все в том, что с детства меня привлекали больше гуманитарные науки. А вот что касается военно-промышленного комплекса, там все-таки ведь военные, они вот строем постоянно везде ходят. И... Нет, я не знаю, мне не нравилось. Мне там постоянно как-то вспоминалось детство. Я вот всегда после обеда, как правило, вот в возрасте 5-6 лет, вытаскивал из старой авоськи луковицу и сажал ее в баночку с водой. После чего, как все вы понимаете, конечно, через несколько дней появлялся такой слабенький зеленый росточек.
0: Налет.
1: Да. А вернули, я извиняюсь, вот вклиниваюсь, как всегда.
0: Да, ничего страшного, ничего страшного.
1: Опасения некоторых молодых матерей, старающихся вырастить творчески склонных своих чад. Вот по поводу того самого пластилина, в который так, в общем-то, по слухам, доходящим до них, ими же распространяемые, добавлялись онучи, портянки и прочие соскребы с этих изделий для повышения пластичности и липучести этих самых, в общем-то, вот этих средств, с помощью которых развивать пытались у этих подрастающих чад творческие наклонности к лепке и шитью и формированию предметов таким. Вот. Вернули это утверждение, что использовались солдатские неисчерпаемые ресурсы для специфических присадок и добавок к пластилину, попросту говоря.
0: Насколько мне известно, Министерство здравоохранения сейчас запретило эти присадки по той причине, что они действительно дают определенную мягкость материалу.
1: Вопрос был к специалисту МЦИРИ.
0: А, нет, а я просто недавно читал публикацию, там, поскольку пальцы...
1: сказать, что еще одна версия этих слухов самых распространенных
0: огромных
1: песочницах, она тоже, в общем-то, да, имеет место быть.
0: Кстати, в поездах и в тамбурах особо, вот я знаю, муссируется сейчас эта тема, в курительных комнатах всяческих исследовательских институтов. Так вот, у детей пальцы не развиваются тогда, поэтому сейчас добавляют, наоборот, некие...
1: Потому как рефлекс пустой. поступая да, в центральную нервную систему, минуя гипофиз, в общем, отшибает через обонятельные нервы желание мять что-то пальцами. Они начинают впадать в безудержный гнев, рушить все вокруг, обдирать обои и пытаться нагать вертикально вверх. То есть это вызвано тем, что определенные соскребы сонычи и солдатского кирзача, они происходили в районах наиболее интенсивного как бы облучения. То есть туда свозились вот эти вот навоз тех самых коров, которые в свое время подвергались обстрелу этими ядреными снарядами, содержащими в себе элементы, в свою очередь, извлекаемые из всяческих там продуктов, которые так и не вывезли до сих пор, и которые мы до сих пор имеем возможность наблюдать. Вот они разложены и предлагаются в качестве заменителей там строительных материалов, но, однако, они употребляются, когда-то было дело такое.
0: Ну, вот, однако, мирному населению не разрешают просто вот так прийти и взять их. Это правильно, поскольку, если, например, у каждого будет, и там ничего не останется,
1: населению то вообще мало что дают, да, потому как оно брать не умеет.
0: Вот в этом проблема,
1: нет, кстати, в этом организованной какой-то взятия в этом нет. Поэтому всегда существовали предводители, которые говорили взять.
0: Это тогда люди бежали, там, я помню.
1: До этого они тренировались. Великая подача осуществлялась там, например, незабвенным Геннадием Васильевичем Суворовым и Дмитрием Кутузовым, которые в свое время говорили, как надо брать и чего брать. Вот. Тогда собирались огромные массы людей, которые запасались какими-то удлиненными предметами, чтобы быстрее и легче можно было взять. Снабжали их оконечниками, которые были у врага взяты там своевременно. И этот оконечник одевался, так сказать, на конец этого устройства для более продолжительного, пролонгированного взятия. То есть можно было подойти и раньше всех кого бы то взять, вот используя этот наконечник, там, который являлся в свою очередь рукой какого-нибудь незадачливого берущего, который пришел к нам с мечом, и этот меч у него был взят вместе с этой оконечностью. Оконечность несла определенную информационную нагрузку, то есть ее не считывали, как положено, а вглядываясь определенным образом, ее просто пожимали. Пожимали в темноте до тех пор, пока она не приобретала нужный ухват такой. И вот этот прибор впоследствии стал называться ухватом. Когда закончились эти огромные акции, так называемые побоища по взятию Измаила и прочих, Измаила брали втроем сначала, а потом решили все-таки ограничиться вот этой коллективным взятием. И они, вернувшись с этого побоища, просто поставили у двери. А баб по своей рациональности, она просто, прежде чем изъять детский горшок из печи, чтобы там бродившие вот это все отнести к другой старухе, и та по этим вещам что-нибудь сказала, она использовала вот этот вот берущий предмет. Назвала «Ух-ват» его. Так она говорила: «Ух-ват вам». И, короче, взяла этим ухватом и стала так дальше пользоваться. Осталось от этой берущей этого модуля самого на оконечнике, только остался такой указательный и большой вот этот модуль. Остальное как по себе он скрючился, поскольку в печурку его частенько подсовывали. И отчасти, значит, просто он преобразовался в такое. И кто-то заявил с наглой рожей, что это является национальным прибором, который можно взять всегда и что хочешь. Снабжали в дальнейшем магнитами и даже вот эти вот ракеты под названием «Боевой» и «Першинг-3», они в принципе все имели в своей основе, в общем-то, исходные какие-то компоненты из этого орудия труда, которое могло достать что хочешь. В 70-е годы ходили, им подпоясавшись, оно тоже болталось между ног и тоже вызывало, в общем-то, интерес у женщин. Только на этом и размножалось. Потому что в то время ничего абсолютно, нечего было брать. Потому как все, что можно было, уже все раздали.
0: И положили на военные склады. Вот, так называется правильно. Резервный запас. Сейчас мы будем его вскрывать, чтобы накормить угольщиков.
1: Ну, угольщики прокормят, как всегда, нас всех. Да, всегда. Они, в общем-то, просто возмущаются, что приходится кормить еще домашних животных.
0: Вот в том-то и дело.
1: Им привозят эшелонами собачек этих, которые немеренно...
0: И заставляют откармливать, безусловно.
1: Они визжат, помирают, и они не могут на это смотреть.
0: Без слез, конечно.
1: И учиняют себе там подобные вот...
0: Вот скажи, пожалуйста, тут господин Нюсарев задает интересный вопрос.
1: Какой такой господин?
0: Нюсарев.
1: Нюсарев.
0: Да.
1: Известная фамилия,
0: однако. Известная фамилия. Знакомая, однако, да. Покупаю ли, спрашивает он, я водопроводные трубы и какого диаметра? Я вот, например, считаю, что тут еще зависит от длины. Вообще вопрос достаточно злободневен, особенно
1: всякий
0: в контексте...
1: Всякий мужчина знает, что калибр трубы...
0: Это очень важен, он важен.
1: В домоводстве важен.
0: Да. И к тому же это сейчас, в общем... вот в свете последних, я бы хотел, чтобы вот вы вдвоем обрисовали эту, значит, проблему с трубами, поскольку
1: трубы
0: сейчас это и ржавеет,
1: вот,
0: и несет...
1: Если обратиться к цире, он опять объяснит, что трубы, они, в общем-то, пошли частично из такой позитивной мужской самодекларации, то есть вот эти трубы, которые и так и сяк употреблялись, но это исключительно было связано с тем, что заявки были в соответствии с органами, то есть орган такой, труба такая, и попробуй обмани, то есть сходили там и проверяли. Трубы в дальнейшем, они перешли вот в эти раз-трубы, раз-два,
0: да,
1: трубы.
0: Да, да, да,
1: то
0: да.
1: Есть трубы,
0: в колени потом.
1: В колени, да. То есть сапожище, он как бы имеет свою историю.
0: Безусловно.
1: И мы ее потом еще обсудим в следующем
0: безусловно,
1: нашем.
0: Да. А вот скажите, вот, Георгий, вот я знаю, что вот вы пользуетесь самыми такими разнообразными, и в силу своего физического такого, физических некоторых особенностей, вы пользуетесь такими специфическими, в общем-то, трубами для этих целей. Вот.
1: Да, и сколько памятников до сих пор известно этим трубам?
0: Да, это тоже хотелось бы узнать нашим радиослушателям.
2: Нет, вы знаете, вы путаете меня. Я человек, хотя и не скромный, но я вынужден просто сказать, что я трубами в последнее время не пользуюсь. А что касается закупки этих труб, так у меня в основном-то проблема, вот как правило, и дома, вот и на даче, у меня проблемы с трубами канализационными. Дело в том, что водопроводные трубы я вот пару лет тому назад заменил на пластмассовые. Это импортная технология, достаточно хорошая.
0: Ну, видимо, у вас торчит отовсюду, вот они прям как ежик в них почему-то, да.
2: Да, ну, это, к сожалению, да. Вот, и поэтому, да, извините, а вот с канализацией ну, мне,
1: ничего,
2: конечно...
1: Не повезло.
0: Ну, самое главное, ведь, как говорится, театр начинается с этой...
2: С вешалки.
0: Да, а, в общем-то, любая канализация начинается
1: обед
0: с Ральфа.
1: А заканчивается трубой.
0: Безусловно. Вот. А начинается, в общем-то, вот эта труба со с унитаза. Вот давайте обговорим немножко, ведь это же...
1: Философия трубы, что ей противостоит?
0: Раструб начинается. Что такое раструб? Украшенный раструб, это что есть?
1: Да. Ур. Казалось бы, что площадь. Проще.
0: Да.
1: Площадь завернута своеобразным образом, имеющим два конца, вход и выход. А сколько в это вложено? Имеющие трубы, в общем-то, имеют возможность как бы соблазнять всю жизнь, имеющих как бы позитивные...
0: Ну, какие-то квадраты или там, да, скажем,
1: то
0: там
1: есть наличие трубы определяет уже как бы второстепенную роль в семье.
0: Безусловно.
1: А отсутствие трубы, оно как бы дает возможность человеку выбрать первый вариант. Для этого должен
0: это
1: быть орган...
0: Во-первых. Но, во-вторых, согласитесь, что отсутствие трубы, да, может как-то позволять ему адаптироваться в обществе, делая вот из самого факта дальнейшего приобретения, обладания трубой, как бы мечту свою, причем большую. Он же этим
1: мечта,
0: постоянно...
1: Мечта, вы знаете, вот... она, правда, к старости уже увядает полностью. И остается просто записки оставлять. Как вот там с трубами дело было?
0: В том-то дело. Но какое-то время они держатся. Вот, кстати, от Андрея Орлова пришел вопрос. Да. Можно ли использовать ухват как хирургический инструмент?
1: Так он всю жизнь использовался.
0: Безусловно. Удерживали голову вот это обычно. Ну, когда... То есть ведь как оперировали в древности?
1: Да,
0: к деревьям это припирали ухватом. Извините, что я вас перебил.
1: Ухватом...
0: Ну,
1: ухват
0: прибивали.
1: Является основной... Основной прибор, собственно, от него все идут, все остальные, в общем-то...
0: А рогатина? Вот тогда мы забыли про рогатину. Так вот вы, например, тоже принесли все, вот я вижу огромную коллекцию рогатин, ухватов.
1: Да,
0: а рогатина
1: образец,
0: мама ухвата или ухват папа рогатины? Нет, давайте разберемся, кто из них папа, кто мама.
1: Это очень интересует наших радиослушателей. Откуда произошло? Вот, то есть, ведь эту взял, сломал, сразу припер его, там, понимаешь, давай его колоть. Он вроде уже и сдался, да, к примеру? А, скажем, уход да. взял, изготовил его, дескать, там это искривил, там донес, пока поставил. Потом, например, за ним же нужно бежать. Когда он пришел, за ним нужно бежать за ухватом. Пока ты уже, значит, за ухватом сбегал, прибежал назад, он уже смылся. Ты уже пытаешься его как-то колоть, а все впустую, в пространство. Да, то есть, а рогатина, она под боком.
3: Здесь, конечно, очень много задействовано как бы физкультурных наук. Хотя я хочу сказать, что в медвежьей психологии активно присутствует образ демонической взбесившейся медведицы, которая броет и является, в общем-то, таким же кошмаром для нас, как, скажем, дьявола там для человечества, или же, скажем, волк для лисицы.
1: Или как глубина для грудничка. Вот.
3: Да, или же как черепаха для...
1: Орла.
3: Небольшого, да, орла.
1: Да, вот они, кстати, очень... Извините, что так говорю, я просто наблюдал, как они скользят прям по черепахам. Вот вроде орел, он птица не глупая.
3: Собственно, черепахами вымощена взлетная полоса для орла. Это является, в общем-то, сложностью всегда. При взлете когти нужно затачивать определенным образом, чтобы каждый черепах успел своим клювом как бы помочь взлетающему этому красавцу.
1: Головки.
3: Как следует. Да, иначе ему приходится вертикально взлетать путем выброса из себя реактивного каната. Вот. И таким образом как бы
1: неэкономно расходится резерв. А вот скажите, Андрей, да и вы, в общем-то, Геннадий, как вы считаете, как вы относитесь к тому факту, что сейчас на прилавках московских секс-шопов появилось огромное количество, в общем, небольших, а огромных черепах? Вот они там лазят, продаются повсюду. То есть я, конечно, не знаю, то есть нет смысла спрашивать, с какой целью их используют женщины в основном, мужчины тоже, то есть всем и так понятно, что с ними делают. Вот. Но сам факт вот этот, то есть... Потому что ведь получается, что панциря потом приходят в негодность после такой эксплуатации. И их же как же дают в аренду, получается. То есть забирают назад, а потом дают в аренду. Там уже у них нету, как на дереве вот этих. У них они гладкие совершенно. А что за гладкая? То есть отшлифованные черепаха, это же, как скажем, ухват без палки, да, там? Или рогатина без этой,
3: совершенно
1: без расперды.
3: Правильно.
1: Да, так как же быть?
3: Это, в общем-то, не полный... комплект, поступающий к нам из Голландии и прочих стран развития и угнетения извращений. То есть они поступать должны с чипсами и еще со специальными приспособлениями, которые в розетку втыкаются. Но у нас, как правило, прошло одно, не прошло третье. На таможне кого-то там поймали. И, в общем, продают этих самых черепах.
1: Что дошло? Вот деле... Что растаможили, то продают, получается.
3: Да, это вообще смешно сказать. Это сложно абсолютно... живой, в общем-то, объект этого вожделения всяких извращенных страстей. Это на самом деле выращено все из нормального, в общем-то, человека. В Китае такая существует давняя традиция. Как рождается, быстро сбегаются, значит, старейшин на картах там раскидывают кому что. И, в общем, либо одного, значит, в кубик просто, чтобы он рождается, его помещают в какую-то среду кубообразную, вот, другого, значит, в черепаху, и третьего там, например, оставить в покое и не трогать, чтобы он, глядя на них, просто сожалел всю жизнь, что к нему не применили подобные меры. И вот эти, значит, как их назвать, уже неизвестно, вот эти черепахи.
1: Существа, вот,
3: они,
1: так,
3: в общем-то, да, имеют часть какой-то навыков человека и могут иной раз по ночам борщ красть из этих.
1: Могут.
3: Поэтому им, в общем-то, создают условия, чтобы они не особенно расходились.
1: Причем, видите, вот что интересно, мы наблюдали вот за тем, что они делают в дальнейшем с этими краденными продуктами. Они их не употребляют в пищу, они просто их куда-то уносят, и потом это место, в общем-то, каким-то образом так маскируют.
3: Обносят флажками, и американская контрразведка всегда может понять, куда их клиентура распределяется и в каком количестве.
1: Вот вопрос к базитологу, зоологически помечен, но мы сами понимаем, что зоологически медведица больше ухаживает за ногтями, чем медведь. Савелий это спросил.
3: Да,
1: я знаю, что вы изучали в последнее время у вас...
3: в общем-то, ну, располагают возможности в большом количестве ногти иметь. То есть они там выходят на охоту,
4: у них ног, у них связка целая,
3: собирают ногти. Когда к осени они достаточно ногтей насобирали, то есть они все в сторону, там, все остальные там шкварки и прочие там внутренние
4: но
3: органы,
4: они сортируют,
3: их почти
4: очень
3: что
4: долго.
3: Не интересует. Они, в общем-то, могут меняться, маленькие медведи. А медведица, она там собирается, и вот эти все ногти, которые там разгружают сначала, там у них сезонные работы, разгрузка ногтей. И по количеству ногтей, в общем-то, они создают такие параболические, в общем-то, выложенные так специально, как бы с присутствием какого-то высшего разума такое вот блюдо, которое, знаешь, запускает периодически дезинформацию там об этих местах. И уход за ногтями нужен в этом случае, необходим просто уход за ногтями, потому как пробоина. Бизонья дыра, она требует ухода, и создание параболического зеркала с помощью этих самых собранных своевременно ногтей.
4: Причем тщательно отшлифованного.
3: Да, и доколе посылались, значит, геологические экспедиции, всегда будут посылаться, поскольку нужда в ногтях всегда есть.
4: А скажите,
3: медведица
4: вот
3: действительно, она полирует.
4: А не пробовали каким-то образом, ну, скажем, заменить вот все-таки это не медвежьими, а каким-то, ну, пластиком? Вот, ну, сейчас же очень много пластика, синтетики и так далее. То есть, или все-таки
3: вы знаете, там должна быть там чисто это, в общем, что уже высокие технологии, там должна участвовать в этом такая органическая материя. Иначе с пластмассой связались, так там было такое, что просто словами не описать.
4: Да, я знаю, что да, вот что вы, вот, Аркадий Мцыри был руководителем как раз проекта по исполнению вот этой гиперболовической, воспоминания сказать, воронки вот, на основе новых материалов. И проект почему-то провалился. Расскажите, пожалуйста, Геннадий, в чем причина это?
3: У брата нервы не выдержали, я знаю. Ну, хотя он подробно расскажет.
2: Ну, да. Нет, дело все-таки в том, что все-таки ногти это, как известно, роговой нарост. Вот, это...
4: Простите, роговой нарост, он, насколько я знаю, находится на черепной коробке.
2: Нет, это термин, в общем-то, роговые наросты образуются по всему телу.
4: То есть вы хотите сказать, что и бородавки тоже нарост?
2: Конечно. Угу. Я бы даже сказал, что не сами бородавки, а верхняя часть.
4: Ага.
2: Вот. И поэтому никакая технология не сможет создать того, что создает человеческий организм в процессе своего развития.
4: Медвежьего,
3: да. О том, чтобы заменить.
2: Да, конечно. Но это и человека касается точно так же, в общем-то. А что касается собирания когтей медведицами, тут же опять прослеживается женское начало в медведицах, потому как хорошо собранные, тщательно отобранные отполированные ногти являются предметом, в общем-то, медвежьей зависти элементарной.
4: То есть это... блеск вот этот привлекает внимание полового
3: сказать,
4: партнера.
3: Что вот хай-тех существует сейчас такое направление в молодежной моде, и оно определяется, конечно, по определенному весу ногтей. То есть при походке по тем или иным местам создается такое еле уловимое цоканье, которое они запоминают из прослушивания современной музыки, и как бы у них отпечатывается навсегда.
4: А извините.
3: Да.
4: А скажите,
3: вот цоканье это в идеальном состоянии, в общем-то, оно звучит. Звучит и звучит неплохо довольно-таки. Звучит оно, большей частью, можно услышать, если лошаденку пустить куда-нибудь. Это вот самый идеальный, мы услышим цоканье ногтей.
4: Но это будет примитивное цоканье, вот, поскольку там-то в связке они идут. И получается виртуозные. А когда просто цок-цок, они же даже опознают друг друга.
3: Дело-то
4: поэтому...
3: не в этом.
4: Нет,
3: в
4: как том, они же что... создают наборы эти себе, чтобы визуализировать друг друга по приближению. Вы прям что-то не
3: сказать,
4: понимаете.
3: Вот, мышь летучая.
4: Ага.
3: Она, например, произносит звуки, тебе понятно. Да. Она может тебе там внушать что-то.
4: Может.
3: Ты,
4: а это могут
3: не
4: цокать.
3: Слышишь. Существуют специальные такие бетаскопы или как-то приборы, которые...
4: И дельтаскопы, альфаскопы и просто скопы. Существует масса приборов.
3: Берут этот сигнал, который как бы не слышим.
4: И превращают.
3: И доводят его уже до слышимого уровня.
4: До сведений людей.
3: До сведений мне довожу я следующее, что вот эти вот лошади, которые ходят, это просто есть вот эта вот проекция, как будто того, что мы должны услышать. Но большинство людей, даже как бы они в валенки не кутались, какие бы онучи и портянки не запаковывались, и даже производя инверсивную поставку, то есть не от солдатских портянок в детскую лепку, а из лепки в солдаты, наоборот. То есть те, в свою очередь, тоже им поставляют пластилиновые и глиняные подметки. То есть, чтобы при особых операциях, там, команды какие-то, командос, они нуждаются в том, что вот это вот цоканье ногтей при ходьбе снизить, да, вообще до нуля. Хотя это невозможно.
4: Помните, как Жуков вообще просек это и отменил обмотки, вот, по-моему, в 48-м году.
3: Да, и тогда все наступление завалили из-за того, что цокали ногти и не вовремя, они не обрезали эти ногти.
4: Да, обрезали не было.
3: Вообще занимались в основном паразитами, которые, в свою очередь, как выяснилось, они, в общем-то, должны были собираться, упаковываться в определенные снаряды под названием «Катя, я вам дам и покажу». Вот, заправляли все эти в реактивные снаряды и отправлялись на ту сторону. И поидом там, значит, поидом они съедались с тогдашних еще древних вот этих Герберт Уэллских спутников, наблюдались, как коричневая зараза распространялась и доходила вплоть даже до Витебска. Все это доперло, в общем-то.
4: Было,
3: когда
4: было.
3: Был заброшен снаряд с передозировкой этих вот паразитов.
4: А потом они, карты вот учебные все, которых от грудничков в школах учат, они же были исправлены. То есть реально мы нашли архивные карты вот в секретных.
3: Да, и еще не могу отметить
4: пятно
3: нашу,
4: такое, здоровое.
3: Усатого вождя.
4: Да-да-да.
3: Конечно, вот это высокогорное воспитание, оно дает такое вот, знаешь, что же он отмочил? Он взял, когда нас кормили, поили, оттуда забрасывали всякие бомбы к нам в плане использования там, по недругу, значит. Он, значит, им обратно отсылал контейнеры и все прочее, предвидя, так сказать, у пути империалистической агрессии на так соцлагерь и обратно, то есть предвидя все, он, значит, им пустую посуду сдавал просто наполненную этими самыми паразитами. То есть они нам по-хорошему, а он с особым цинизмом отсылал корабли, набитые этими всеми и вот этими состриженными ногтями, чтобы это все было засвечено. Одним словом, он подорвал всю их экономику, и ты посмотри сейчас, что делается. Все эти граждане гормонально распущенные слоняются по этому и ссылаются на, как бы, на ножки и крылышки там всякие.
4: Что тогда вот ты скажешь насчет Свердловского танкового завода? Вот он же работал по американской схеме сборки, то есть, видимо, тут еще нужно сказать, что был отсос такой вот не только в плане, туда они переправляли вот это микробов всех, а еще происходил отсос технологий, постепенно все исперли, собрали, вот, а потом, когда все это прекратилось, то что мы сейчас видим, вот ничего ровным счетом уже не видим.
3: За счет того, что, в принципе, любая технология должна идти последовательно и в полной мере осуществляться.
4: Да.
3: А поскольку
4: да.
3: американцы требовали, чтобы каждый наводящий был калмык, то они не соблюдали, они уже решили, что это дурь какая-то.
4: Ну, брали там узбеков просто.
3: Да, они думали, что они проталкивают свою какую-то там капиталистическую идею.
4: Да.
3: На самом деле, вот это то, что там провалилось, и там вот пострадало много людей, это, опять же, не соблюдение технологии. Это все равно, как у нас требовалось в свое время там сбривать усы перед тем, как двигаться туда,
4: да.
3: Они, в общем, это не соблюдали, не говоря уж о ногтях.
4: Вот еще одна тема, которая очень волнует всех наших радиослушателей, это сейчас нововведение в области, скажем так, лесной промышленности. Вообще осуществлять вырубку лесов, применяя при этом желчные пузыри разных животных. Вот насколько, на ваш взгляд, эта технология продуктивна, является ли это технологией будущего, и насколько вообще она гуманна, поскольку вроде бы там, я знаю, что сейчас даже выращивают и свиньи специальных, причем их называют не свиньи, а свиньи, вот, и вот пузыри у них особо так развиты для этой цели, то есть практически как бройлеры, вот а-ля китайские собаки, а-ля бушевские курочки, рябы. Да-да. Ну вот я знаю, что лесорубы многие получают изначально травму, поскольку вроде работа-то вроде как бы она такая и ну, расслабляющая поначалу, даже доставляет удовольствие. А потом они слышат, то там крик, то здесь крик. Смотрят, один, значит, там это пропал, другой пропал.
3: Да это все уже переходим постепенно к секретным материалам.
4: А куда же деться-то?
3: Известно все, вот эта фикция с прибытием американцев на Луну и с отбытием благополучным. На самом деле это все, как бы сказать, ну, такое...
4: Pulp Fiction
3: такая.
4: Да-да-да.
3: Вот. А надо сказать, что тогда, вот пока это все происходило, разработаны были пару свиней на гусеничном ходу, которые были в свое время заброшены, и они уже освоились полностью.
4: А они плодились или нет? Вот все-таки интересно.
3: Они плодились, конечно.
4: То есть, вот
3: создавались по червячно-ползунковому стилю. То есть ну, им нужна была плоская среда, и проползая одна по следу, как змеи плодятся, она оставляла, значит, знаки за собой. Другая же как бы их компенсировала и оплодотворялась одновременно. Причем это взаимозаменяемо было. Наличие вторичных половых признаков не наблюдалось.
4: А все-таки, а каковы были у них мутации вот этих гусеничных свиней?
3: Они мутировались так полностью. То есть
4: все было там...
3: Да, метаморфозы происходили, они могли объединяться, разъединяться, как угодно.
4: Но ведь была великая охота.
3: Гусеницы были всегда.
4: Так и вот на в Алтайском крае, помните известную охоту за свиньями в Алтайском крае, когда это в 36-м году, по-моему, или в 32-м,
3: да.
4: Вот, когда...
3: Пришлось подвинуться вашим.
4: Да.
3: Подальше отойти. Как раз все исследование-то и закончилось.
4: Но потом-то они заняли туда, то есть получилось для них расчистили, то есть мы туда вроде вернулись, вот.
3: По тем местам.
4: Кстати, где... ваши в этот момент наблюдали, и даже вот
3: наших
4: пальцем
3: там не было.
4: Ваши были. Мы ваших видели, они это самое везде по скалам.
3: Корабль,
4: это самое.
3: Был закапан, неизвестно откуда взятый,
4: да.
3: На который сейчас жалуются. Сейчас как репортаж снимаются? Берут это вот самое место, где сошлись ваши и наши в смертельном споре этом идеологическом. И в общем-то, берут этот весь задник, создают там иллюзию, что это море-океан, и говорят, вот брошенные корабли никому не нужны. На самом деле снимается все это гора Халтая.
4: Да, безусловно.
3: Под дым и шквал вот этого всего зеленого, разгоревшегося
4: буйство.
3: И дымящего, да, почем зря.
4: Как вы думаете, почему кукушка кукует? Может быть, это она икает или считает когти? И далее еще вопрос такой же. Я однажды видел
3: ты
4: фильм...
3: Вопросы создаешь.
4: Нет, где медведец самка и самец.
3: Прямо.
4: У самки ногти гораздо красивее, чем у самца. То ли она ради красоты опускает их в смолу или в муравьиную кучу, чтобы отполировались, или еще каким-то образом.
3: Они не понимают, что ногти чисто функциональное значение. Никакого там о красоте понятия. Это все относительно.
4: Нет, а как же вот Геннадий же сказал, что происходит вроде как у них это самое привлечение, там игра на солнце и привлечение партнера. Нет, естественно, что функциональная часть больше. Это как у любого, в общем-то, существа. То есть, но с другой стороны, мы же не полируем, скажем, наши половые органы.
3: А не считаешь ли ты, что...
4: Пора?
3: Артур, Цири...
4: Да, извини.
3: Как бы... Кризис миновал, и он может уже сам сказать обо всем.
4: Да, и что с братом? Все очень волнуются, потому что вроде там какие-то информации.
3: Да, у вас сейчас, по-моему, замечательная возможность обратиться к своим сестрам, которые участвовали с вами в алтайских этих побоищах.
2: Да, совершенно верно.
4: Потому что они могут нас случайно услышать.
2: Да. Так вот, хочу задающему вопрос по поводу кукушки прямо вот в уши сообщить, что кукует на самом деле не кукушка. Кукует очередной кукушонок, рождающийся в чужом гнезде и здоровающийся с чужими птенцами, то есть с птенцами той птицы, в гнездо которой его бросила, в общем-то, незаботливая мамаша. Он рождается, видит вокруг себя совершенно новые, не похожие на него клювы. Вот. И просто здоровается ровно столько раз, сколько птенцов успело вылупиться к моменту его появления на свет. Вот, в общем,
4: а как же эта теория, что происходит вытолка, значит, попочка яиц оттуда? Ну, вот даже в кино часто показывают, что он не позволяет родиться вот это другим.
2: Дело все в том, что он же, в общем-то, сам он же сам не вечный, у него определенный запас, если можно так сказать, мощности у птенца, поэтому если он успел кого-то вытолкнуть, значит, успел, а нет, так нет.
4: То здоровый.
2: Да, и опять же, он все-таки, не надо забывать о том, что он выталкивает из гнезда не успевших вылупиться из яиц, так сказать, птенцов, а с успевшимися он вынужден просто здороваться, поэтому он и издает вот эти вот кукукающие звуки.
4: Угу. Ну что ж, исчерпывающий, в общем, достаточно ответ. А вот к Андрею вопрос. Андрей, как вы считаете, почему сейчас огромное количество женщин в средней полосе, также в Азии, подвержены воздействию алкоголя? Вот там же в предгорьях Алтая они, значит, все ходят пьяные или как пьяные, то есть там очень сильный, значит, подражательный у них рефлекс срабатывает, то есть если одна где-то, значит, на селе так случайно там брашки немножко отведала мужниной, да, и захмелела, пошла, значит, песни петь, там, а то бывало и там морала задерет, там еще что-то, вот, то остальные вначале вроде как подражают, поскольку думают, что, дескать, это поведение отныне узаконено, а затем тоже начинают. И вот вроде бы всегда там было какое-то определенное табу, запрет на это. Вот вы как, в общем-то, местный, наверное, что-то можете сказать?
3: Ну, я думаю, это мы сможем как-то отдельно этот вопрос раскрыть.
4: Ну, бог, ну, да, не будем сейчас
3: так,
4: о нем,
3: в общем,
4: да?
3: По намеку можно сказать, что это продолжение вот этой теории для, как бы, издевательской теории унисекса там, да, грядущего. Так что это принудительное сбрасывание с вертолетов всяких спиртосодержащих колготок и прочих, о чем вы пели.
4: Привлекательных вещей каких-то.
3: Да. Ревун созывает их на эти принятие этих средств, которые спирт содержит, и микродозами вызывает, в общем-то, толерантность к спиртосодержащим продуктам. И женщина за счет своего особенности, своих микробиологических организмов, способна уже синтезировать спирт, неважно из чего. Она может как бы синтезировать его уже из воздуха, там, находясь.
4: Но это для индивидуального пользования, или оно может делиться им?
3: Оно, вы знаете, здесь вообще очень сложный момент с пользованием и даже с каким-то законностью этих процедур, поскольку оно подпадает сразу по нескольким статьям за распространение и производство, да, за сбыт и за хранение, потому как она сублимирует бессознательно, а распространяется это тоже, в общем-то, незаметным образом, но очень интенсивно. Я видел, очень интенсивно это распространялось.
4: Чрезвычайно мы наблюдали.
3: Просто
4: как лесной пожар, это скажем.
3: Да, лесной пожар, или же вообще.
4: А скажите, вот Михаил спрашивает, мутирует ли оболочка яйца? Действительно, ведь вопрос, скажем так, серьезный, поскольку очень многие,
3: ты знаешь,
4: женщины...
3: Ты замечаешь, да, много вопросов насчет мутации и прочего,
4: да,
3: вообще.
4: Да, да, да.
3: Дело в том, что люди уже боятся жить и без будущего, поэтому желание как бы упаковаться во что-нибудь там и, ну, по крайней мере, потерять собственное лицо, это единственное желание. Вот, например, живет себе девушка, там, достигает какого-то возраста, ей быстрее хочется стать кем угодно, хоть артисткой, лишь бы не стать собой. Поэтому этот вопрос прям, я считаю, вопрос нашего времени. Все боятся, в общем-то, вот этого циничного обращения с этими бабочками, которые привело нас к этому всему. И с домашними животными, которые сейчас немеренно истребляются, не задумываясь о последствиях. Однако, что ж вообще можно сказать о памятниках, если так все дело обстоит плохо с тараканами и прочей живностью? Они же не реагируют совсем. Эти памятники стоят и не подвергаются никоим образом воздействию вот этих вот самых домашних наших сожителей.
4: Ну, нет, они подвергаются
3: вообще,
4: в какой-то,
3: знаете,
4: степени, ну, слабые.
3: Разговоры, это же все на уровне каких-то сентенций околонаучных. Мне кажется, пора переходить к фольклорной песне самодеятельной и сохранению памятников и решению вопроса политического.
4: А так ведь, смотрите, ведь по идее, если мы сейчас посмотрим, что касаемо фольклорных песен, то практически их ни одной-то и не осталось. То есть то, что мы видим сейчас под видом фольклорных песен, это откорректированный политический и уже с какой-то даже такой из поколения в поколение народной цензуры и какие-то дошедшие из глубин веков припевки, прихлопки и подсоки. Вот, скажем, тут мы должны вычленить оттуда хотя бы подсоки, чтобы создать из этого какой-то в дальнейшем файл, на котором основывалась настоящая фольклорная, в общем-то, вот эта вся извилина. Поскольку, например, меня терзают смутные сомнения, что вообще настоящий фольклор был каким-то образом связан с музыкой или с чем-то. То есть, скорее всего, это было такое невнятное топтание, коллективное мычание, ну и что? Что-то похожее на такое, ну, на какой-то...
3: На рев из юбра.
4: Вот-вот, да, совершенно верно.
3: Так надо думать, что оттуда немало что происходит, и, можно сказать, много всего не происходило. Если бы много всего не было, происходило бы все оттуда. А поскольку произошедшее в других местах не являлось никоим образом связанным даже вот теми вещами, которые связывали их обычно, то все упирается... в изначальные связи. Связи между квадратным и круглым, круглым и квадратным. Это же всегда интересовало их.
4: Но они не могли как-то не то, что в своем мозгу ассоциировать вот эту связь. То есть их вся приводило недоумение, невозможность состыковки какой-то вот этих предметов. То есть они могли часами так сидеть и их и состыковывать. Их называли блаженными, очень уважали, иногда делали вождями племени. Вот. И когда, наконец, им удавалось каким-то образом состыковать, получалось вот, скажем так, геометрическая фигура, и именно на основе вот этой геометрической фигуры создавались образы вот тех так называемых идолов, которым...
3: Однако вернемся к вопросам...
4: О трубах, да, вы хотите?
3: Да, наш гость, по-моему, в состоянии объяснить доступным языком, почему до сих пор так дела обстоят.
4: Да, Коля.
2: Да, так вот я все-таки хотел ответить на вопрос о мутации яичной скорлупы. Действительно, это происходит, это известно, это не новость. Вот в одной из клиник Первого Московского медицинского института, ныне Академии, известно несколько случаев, когда происходила мутация у беременной женщины. То есть женщина практически не могла разродиться. Дело все в том, что околоплодное яйцо, в смысле, я прошу прощения, оболочка околоплодная, она действительно вот буквально-таки превращалась в куриную скорлупу. Как потом выяснилось, из-за постоянного употребления вот этого известного нам всем по рекламе
4: кальция.
2: Злосчастного
4: кальция, да,
2: кальция, содержащегося вот в МакЧикен МакНаггетс. А девушка просто была достаточно ленива и постоянно посещала Макдональдс вместо того, чтобы употреблять здоровую пищу, как-то заниматься.
3: Контракт включал в себя постоянно. Это значит посещение. Не то, что мы говорим время от времени и была завсегдатаем, а постоянно это значит... Она через час буквально должна опять была посещать его.
4: Даже реже, потому что если постоянно, то интервал это 15 минут.
3: И наработанность вот этого желудочно-кишечного тракта и всех внутренних органов, она в дальнейшем исследовалась этими циничными деятелями от маков, от всяческих донатцев и прочих.
4: Ведь есть же, согласитесь, уважаемые...
3: Вырабатывались специальные плитки половые, которые, в общем-то, заглушали этот цоканье ногтей.
4: И выпадание, кстати, вот каких-то потрохов или любых других.
3: Да. Чтобы у людей не ассоциировались эти коктейли, приготовленные по технологии, в общем-то, Института маммологии. Ну, просто, попросту говоря, проассоциировать, чтобы вскармливание молодого изюбра самцом слона или же наоборот.
4: Чтобы это происходило.
3: И почему эти эксперименты повторяются некоторыми плешивыми людьми в общественных туалетах? Пристают и говорят, как же был до сих пор, и доколе это будет продолжаться.
4: То причем хватает
3: питания, я думаю, будет третьей частью нашей сегодняшней беседы.
4: Не, ну вот хотелось бы отдельно сказать все-таки об усваиваемости и неусваиваемости. Понимаете, поскольку...
3: Является ли предмет...
4: Является ли... И насколько,
3: вертикально направленный как вот, бы вот, памятником вот, вот, изначально, или он стремится к плоскости и не хочет быть памятником? Вот что.
4: Является ли памятником горизонтальный предмет? Да. Это тоже мы должны усвоить. Плюс, вот заметьте, что, например, съесть кусок мяса, стоя на голове, сможет не каждый отнюдь.
3: Не каждый.
4: Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот это происхождение длинное, если его поставить вот так, и оно будет, значит, стоять вертикально, а не горизонтально, наиболее, скажем так, удобно для прохождения его внутрь, в любую внутрь. То есть неважно, что это будет за внутрь. Потому что она же не сможет лежа пройти вовнутрь. Как ей проще? Давайте посмотрим, что такое есть сечение провода. Сечение провода есть... вот это, а она туда, если ее так, она не пройдет, она только так пройдет. Поэтому здесь, что касаемо памятников, все понятно, все стремится, в общем-то, туда, вот, чтобы оно удобно было. А если бы они были лежачие, то нам нужно все переориентировать в положение вот относительно вот этому горизонтальному памятнику вертикально.
3: Да, все знали проще. Бы они это, не продавали сброшурованные книги.
4: Конечно,
3: продавали
4: конечно.
3: Бы все это...
4: В любом виде, просто как в скомканном, потому что это было бы тогда неважно. Уже да. Вот на...

0: процентов на 50, совершенно как бы необычным, потому что он положил что-то перед сном, хотел вспомнить, но потом ходит, и при повышенной влажности эта тоска, она еще больше возникает.
1: Причем поэтому... тоска не по предмету, а по своему состоянию.
0: Да, по своему
1: вот
0: состоянию.
1: Очень важно.
0: И даже вот это цоканье ногтей, оно абсолютно уже не влияет на его на пищевые импульсы, мощные пищевые импульсы, надо сказать, потому что во влажных средах всегда происходит какая-то потребность в внедрении чего-нибудь дополнительного, чего-нибудь. Чего-нибудь дополнительного надо всегда потреблять. Поэтому люди ходят, знаешь, как бы не обращая внимания на какие-то особенности, которые сопутствовали тому самому дню, когда вот прошлый день он положил, ну, в 9
1: было
0: часов,
1: положено,
0: что-то явно вроде помнил и забыл. Забыл, а дети не могут найти.
1: Не могут.
0: И, считай, уже целое поколение вырастает совершенно рассредоточенно.
1: Лишенный вот этого кучности внимания, кучности интеллекта и так
0: да,
1: далее.
0: Да, и все их как бы...
1: Ну, еще кучности лишенные.
0: Элементы, они, вернее, микроорганы, там, например, чешуйки кожи или волосы, они все кратные 9 становятся, поскольку... На цифре был такой сдвиг небольшой. По поводу цифр есть определенная теория, которую мы в четвертой части нашей передачи строим и проанализируем.

0: И сия жизнерадостная композиция предвещает вторую часть нашей беседы сегодняшней с Сергеем Мцыри и Андреем Орловым, нашим базитологом.
1: Повлиял.
0: Что повлиял?
1: Тут пока, просто для радиослушателя, для второго. Хочу объяснить, что у нас коллектив творческий подвергается периодически лечебному воздействию со стороны
0: добровольных медиков, которые, и насекомых.
1: Да, насекомые медики, которые...
0: Кстати, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Вот тут вопрос пришел, что, значит, один уважаемый 4 года слушает нашу программу и замечает, что лично я с каждой программой все... Ну, подожди, с каждой программой все более свирепее. Свирепее и свирепее.
1: Да,
0: нет, я имею в виду... Он имеет в виду мимо мой организм. Что говорит, я свирепею и свирепею.
1: Вот,
0: вот я и хочу у тебя узнать, правда ли это. То есть все-таки ты же не будешь мне врать, обманывать и говорить: нет, дескать, Саша, все у тебя хорошо, ты доброе существо, и глаза у тебя голубые, как в детстве. Ты же мне прямо скажешь, мерзота скажешь ты мне. Что ж ты, падла, скажешь, ты мне делаешь, доколь воскликнешь?
1: Какие слова вводишь постепенно в общественное сознание.
0: А это вот такие слова пишут на стенах сейчас. То самое поколение, как там сказал Next Generation, о котором ты в самом начале говорил.
1: На стенах пишут обычно от того, что непонятно. Вот пишут там слово из 3 букв, ему не ясно вообще.
0: Это уже не пишут.
1: Ему сравнить хочется.
0: Когда ты последний раз выходил на улицу, пап?
1: На улице я выхожу почти всегда. Почти всегда выхожу на улицу, когда из дома выхожу.
2: Сейчас вот, кстати, и на троллейбусах появилось полно непонятных надписей, я вот замечаю в последнее время. Вы как, видели?
1: Видел я 2 надписи. Они написаны задом наперед. Это, видимо, такой рекламный трюк.
0: Ну, чтобы привлекать внимание, чтобы люди хоть чуть-чуть...
1: Хотя, может, это и было что-то нарисовано, я так и не понял.
0: Ну, да ладно, ладно. Скажите, пожалуйста, в чем причина массового психоза увлечений кубиком Рубиком в 80-е годы? Спрашивает тебя Андрей, Михаил.
1: Ну,
0: какие-то соображения? Я знаю, что ты в свое время крутил, как Джеки Чан, по 4 кубика и в ногах крутил, и в руках у тебя все время было. Он тоже увлекался этим, мы прекрасно помним. Но, правда, то есть ты пытался, я помню, изучить влияние вот этих граней на ладони, там, на пальцы, на все это. То есть ты сделал такой вывод, что это не ради вот увлечения, сложения там каких-то этих стеночек, а исключительно из-за желания помять в руках что-то. Такое необычное, там, нечеткий, извиняюсь, не то, о чем вы сейчас подумали.
1: Нет, я проводил более серьезный эксперимент. Я, например,

0: Когда задавался целью собрать ну, его в нужный, ну, в нужный вид, в исходный, так скажем, то искал объект себе для интересный. Вот. И согласованность с этим объектом, значит, определял какую-нибудь начальную задачу. То есть, вот, например, человек собирается мебель купить там, или еще что-нибудь. Или там поел и хочет идти в туалет. Я, например, этот момент является как бы отправным, и я начинаю собирать кубик. А когда я его собираю, я интересуюсь, как, в какой стадии у него эта идея находится. И, как правило, связи находились прямые. То есть, либо человек как-то проблему свою решал, либо там являлась какая-то ключевая точка в этом деле во всем.
1: А вот существует мнение такое, бытует. Ведь кубики, на самом деле, эти, они были достаточно дефицитны. Их привозили из-за рубежа. В частности, да. Вот Анатолий Мцырь, я помню, привез там нашим детям, твоим, Андрей, и моим, по кубику. Вот. Может быть, это было желанием приобщиться к какой-то, ну, кастовости, что ли. Например, вот он едет в метро, собирает кубик, а у нее его нет. А если у нее и у него кубик, то уже тут глядишь недалеко до взгляда, а там
0: а
1: уже...
0: О чем говорим-то?
1: Вот об кубике и говорим.
0: В смысле, вообще?
1: Да, безусловно.
0: Да, у кубика была оранжевая сторона, зеленая была сторона.
1: Нет, давай я с тобой тут не согласен. Там не было оранжевой, зеленой стороны.
0: Но я как ученый могу сказать, что часть моды, значит, конечно, повлияла на то, что это массовость приобрела.
1: Так вот ты скажи про моду.
0: Вот. А в качестве тенденции, так скажем, побуждения, что руководство, в общем-то, вот вообще все головоломки, кроссворды, мотивы использования этих всех увлечений, они являются как бы интимным самотестированием. То есть человек предлагается, например, какой-то тренинг или же просто такую вот возможность проверить себя. Причем не как-то не общественно, а раскрыто. Там не стоять с указкой у доски и объяснять, почему мы плохо живем и кого надо заказать, наказать за это. А просто тебе такую локальную интимную обстановочку предлагают, и там сам себя проверяешь. То есть, если ты окажешься, так сказать, в своих глазах недоумком, дебилом или идиотом, никто тебя вроде за это не осудит, но ты, как бы сокрушаясь, скажешь, что составители ошибку допустили или же что-нибудь еще с этим.
1: А почему же кроссвордизм живет до сих пор, а вот эти всякие кубики, шарики уже не живут?
0: Ну, кроссвордизм, он по многим причинам. Вот известная статистика, что наиболее такие вот слои населения как бы не уверены в своем не только интеллектуальном, но и социальном статусе, увлекаются этим. То есть, чем более человек интеллектуален, тем меньше его интересуют кроссворды. Еще вторая тенденция – это то, что кроссворд сам по происхождению – это суть тюремная забава. В Англии придумали в тюрьме, то многие даже тут гордятся, что, дескать, в России тут много очень людей, и вообще все фактически имеют склонность к заседанию в тюрягу, поскольку воры и бандиты повсюду, а если не воры и бандиты, то, значит, бандитская власть. То есть, в любом случае, дорога одна в тюрягу. Так что наклонности эти, они, собственно, как и все другие, аналогично, они как бы ассимилируются уже как бы на генетическом уровне, и потребность возникает адаптироваться, невзирая на отсутствие каких-либо предпосылок, чтобы туда сесть. То есть развитие какого-то сленга, там, развитие там каких-то там культмассовых таких вот наклонностей, порядков там или еще что-нибудь такое. Воспевание и такое понебратское отношение к этому всему прочему.
1: А вот к Владимиру Мцыре вопрос пришел.
0: Так я ответил на вопрос-то или нет?
1: Я почему знаю, я что слушал. Господин Мцыре, это прозвище вы взяли из-за больших проблем с кошками? Или почему? Имеется в виду ваше прозвище «Веселый».
2: А, вот это прозвище.
1: Да.
2: Нет, кстати, с кошками... Вообще, я, честно говоря, даже не понимаю, как радиослушатель... догадался о том, что у меня есть проблемы с кошками. Действительно, есть такие проблемы. Я, честно говоря, я ненавижу кошек. Я очень люблю собак. Вот. Но, тем не менее, никогда не издевался над кошками, никогда пальцем не тронул ни одну, ни котенка не обидел. Вот, кстати, был у меня один знакомый, он и сейчас есть. Вот он при мне производил некоторые опыты над заблудшим котенком. Это дело было во время службы в армии. Он его брал с собой в командирскую баню. Он его вначале разогревал в сауне при температуре 120 градусов, потом относил в бассейн, подбрасывал под потолок, и тот уходил с разбегу под воду где-то на метр. И, конечно, вот, видя все вот эти вот жуткие сцены, дело все в том, что у котенка потом началось что-то типа детского церебрального паралича, можно вот так было назвать внешние симптомы. Он как-то стал странно ходить только вот, по-армейски выражаясь, правое плечо вперед. Потом он погиб, в общем-то, так и не повзрослев. Поэтому я никогда в жизни, то есть за мной таких грешков-то нету.
1: В смысле, вы имеете в виду?
0: А, ну я понял. Вот человек, который так интенсивно оправдывается, он
1: обычно,
0: наверняка,
1: как правило, что-то
0: имел опыт.
1: Имел.
2: Единственное, что я делал...
0: В стиральной машине ее прокрутил?
2: Нет. Единственное издевательство над животными, которое я совершил в своей жизни, это я однажды просто, в общем-то, даже не со зла убил кирпичом овцу, и еще на волнистого попугайчика, который постоянно мешал мне учиться в студенческие годы, я ему одевал на тушку резинку от бигудей, чтобы он не смог спорхнуть со шкафа и клюнуть мою шариковую ручку. Ничего.
1: Это было
0: регулярно. А вы вообще в курсе, что студенческие годы – это не что-то индивидуальное, а это годы с 81 по 83?
1: Безусловно.
0: И все, и больше ничего. Поэтому, когда вам говорят о студенческой паре, то это период лет вот этого промежутка. А вообще студенческие годы – это начало 1981, конец 1983. Вот и все.
1: Что называют? Это уже совершенно не то, да и, по-моему, выпало это уже. Да.
0: Фактически,
1: вот,
0: да.
1: Вот в апреле месяце вскользь была упомянута проблема дефекации казахской армии. Как Андрей относится к этой глобальной проблеме, спрашивает Леонид. А Маша, кстати,
0: утеплённые
1: в той душевно
0: говорит. Они, конечно, создают проблему при дефекации именно в армии. Потому что им, как региональные особенности вооруженных сил Казахстана, они имеют некоторые специфические свойства. То есть они носят два ремня, то есть вот каждый год они одевают по пол ремня и таким образом увеличивают количество ремней. И самые, в общем-то, диверсионные группы, они вообще все запутаны в ремнях. Потом, значит, одевают, некоторые особенности, которые как раз вот отвечают на вопрос этого твоего радиослушателя.
1: А мне кажется, что как раз Леонид тот имел в виду отсутствие каких-то коммуникаций просто в местах дислокации армейских подразделений.
0: Это он зря, потому что они коммуницируют очень неплохо, потому что там же осуществляется очень древний и надежный способ путем передачи сигналов топчасти, так сказать, отбивая ногтями чечетку по земной тверди. И слышно довольно-таки далеко, особенно с их слухом. Тем более постоянный тренинг, когда овца пробежит, ее всяк казах знает вообще,
1: да,
0: где ее словить можно.
1: А вот скажите еще, очень много вопросов приходило. Насчет вообще истории головных уборов. Вот в частности, что вы можете сказать о истории
0: создания?
1: Головной убор —
0: это венец вот этого создания.
1: Памятника.
0: Человеческого, фаллического.
1: Ага.
0: И то, что образуется наверху, как бы на вершине, оно показывает состояние, так сказать, вот состояние. Потому что одно дело физическое, какая-нибудь там... как бы конструкция, арматура, изогнутость в ту или иную сторону, или же наоборот, в общем-то, отсутствие ректильности, а вот конкретно шапочка или головной убор, он показывает внутреннее состояние, потому что на фоне обычной, так скажем, эрекции у тебя может разное, у тебя
1: не,
0: в частности,
1: можно сказать,
0: вот, поскольку тебя сейчас именно можно наблюдать в этом состоянии, для этого еще нужно распознать настроение, в котором находится ректирующий. И ежели это настроение, например, там какое-нибудь романтическое, у него там на шапке, в общем-то, особый знак существует. Нет, так послушай, это отвечает на многие вопросы, почему вот сейчас наши синие модельеры, синие, нельзя их назвать вообще по-другому, придумывают форму для нашей доблестной армии. Почему такие, в общем-то, ну, попросту говоря, дебильные вот эти вот шапки с тулями, с такими вывернутыми? Это, в общем-то, декларация своего состояния. На самом деле их не кормят, но, с другой стороны, это все идет совершенно в другую сторону.
1: А, кстати,
0: известно,
1: вот как
0: видимо, да, в английских колледжах, где для снижения полового тонуса вводились, так сказать, битье там, так сказать, сандалями по ушам. И холодный душ. Вот холодный душ, это считали, очень хорошо помогает против снижения этого самого тонуса. Так ничего подобного. Они потом начали друг другу все. И является, в общем-то, уже как бы общепринятым таким понятием, что эти английские колледжи являются просто как бы отчины или как-то вот альма-матер этих всяких вот тенденций, которые сейчас вот бередят ума и бередят чьи-то задницы. В общем-то, короче, это рассадник гомосексуализма. Таким образом, вводя утренние процедуры, охлажденные водой из душевой, то это на самом деле повышает половые всякие эти побуждения.
1: А не любовь к ирландцам в чем тогда, вот ее секрет?
0: А не любовь к ирландцам, а у них же наоборот, они с утра теплой водой, и ничего им, собственно, не надо было уже.
1: Тем надо, да.
0: И они приставали к ним. Те, значит, в свою очередь отказывались. Потом все это доходило до драки. И драки вот заканчивались, как правило, не в пользу британцев. Британцы всегда на это сердились, прятались за березами. И говорили, что на следующий день они не будут душ принимать. Подбрасывали туда жука-тарантула, который, в свою очередь, там распугивал всех своих этих принимающих душ. Учиться уже, ну, конечно, не к черту, настроение на нуле. Собирались они все вместе и сочиняли песни, которые потом назывались «Песни рок-н-ролл». Таким образом сколотили группу «Битлз», например, и многие прочие. Кто пытался отвалиться от них, их сразу записывали в какую-то непонятную организацию, отправляли с кружечкой по стране. Они собирают до сих пор. Эти желтенькие, кругленькие все падают к ним в кружечку. Они уже забыли, зачем это все собирается. Однако все это дело неспроста. Дело в том, что вот это вот объединение под одним флагом, оно всегда несет такие напряженные отношения между одной школой и другой школой. Но с небольшими различиями. Одни ходили в тапочках, а другие ходили так себе, как попало.
1: А ведь как попало, это такая демократическая вроде бы форма, они же всегда вроде ратуют.
0: Да, но одни же, понимаешь, ходили, предполагая, что никакого насилия не будет над ними, а другие же, наоборот, полностью не уверены. Отправляли мальчик, скажем так, с надеждой на лучшее, но максимум, что ему мокрым полотенцем мозги отшибут там или уши повредят. А возвращались
1: натирали,
0: совсем другими,
1: да,
0: развороченными органами. Поэтому британская разведка была всегда на высоте. Туда помещалось столько информации и материала, что ни один разведчик, ни один транспортер героина столько не утащит.
1: Вот вопрос пришел от Савелия. Что касается утилизации военной формы, вообще утилизации и островения...
0: Савелий вообще хочет свои проблемы, своего мелкого бизнеса решить с помощью нашей радиопередачи, которая не несет.
1: Я тоже чувствую какую-то корость у него.
0: Корость у него сильная. Он
1: слушай, здесь... это не Савелий, это Аполлонов.
0: Некто. Ну это другое
1: дело. Тоже хочет решить тогда, да.
0: Он-то вообще он давно занимается проблемой армии.
1: А вот скажи, пожалуйста, вот, например, мы проверяли, вот брали человека и били его головой об дерево. Ну, не сильно так, какой-то там 15 раз еще сколько-то. Вот. И после этого у него было там либо сотрясение мозга, микро, либо там какая-то байда вскакивала. А вот птица-дятел, она вроде долбит. И, то есть, до сих пор непонятно, почему у нее нету вот... Мозг-то там есть, мы вскрывали нескольких, там наблюдали, там есть вещество какое-то.
0: Это из-за вашей необразованности и дикости. А как, в общем-то, можно заниматься такими вещами? Все равно, что распинать там какого-нибудь жука-богомола или таракана, ну, в общем-то, не менее. Нет,
1: мы же дохлых уже дохлых, кто сдох, там они запутались, в ветвях
0: где-то
1: начали.
0: Короче, возвращаясь к твоей глупости, которую ты в детстве совершал вместе с такими же любознательными подростками, хочу сказать, что в голове у дятла ложный мозг, а его собственный мозг находится у него в гнезде, и он имеет с ним тончайшую биопроводниковую радиосвязь.
1: Это как Кощей Бессмертный, что ли?
0: Совершенно правильно. Угу. Вот видишь, как можно полезного почерпнуть из одного только вопроса.
1: А скажи, в чем причина вот боязни вообще людьми пауков? Вот есть же люди, которые просто панически их не любят, а есть, которые едят. Вот даже у нас есть пожиратель пауков.
0: Раз поедают, значит, это связано с тем, что...
1: Это связано непосредственно с тем, что и ненавидит, мне кажется, от
0: и
1: любви.
0: И ненавидит, и боятся, потому что...
1: А вот ненавидит и боятся, это тут не замечается. Ненависть и боязнь разные
0: вещи.
1: Ладно,
0: ты...
1: Нет, вот почему? Это совершенно верно.
0: Не специалист, ты помолчи.
1: Да.
0: Вот, значит,
1: я, может, вообще
0: вопрос звучит так. Почему, значит, насекомые вызывают панический страх у всякого живности? У человека, так скажем.
1: А у птиц потому тоже, как... кстати, вызывают...
0: Хочешь не хочешь, в детстве приходилось в том или ином виде съедать то или иное насекомое, обычно домашнее. Съедалось оно, как правило, ну, чтобы упредить этот момент, просто делали, готовили еду, мелко порубят туда насекомое и съедали. Значит, вот это, не задумываясь над тем, что будет впоследствии. А впоследствии возникали следующие моменты. То есть это насекомое, оно каким-то образом там, значит, приобретало вторую жизнь свою. Образовывался фантом, так скажем, таракан или фантом там паучка. И он, в общем, интенсивно требовал воссоединения со своим племенем. И таким образом, когда человеческий мозг начинает отмечать какие-то движения насекомых вокруг себя, этот фантом, находящийся внутри него, требует, значит, воссоединения. И таким образом, значит, вступает в действие второй этап вот этой фобии. То есть в этот момент, значит, человек уже переходит на стадию полового страха, вагинального исчезновения навсегда. То есть ему мерещится, что ему, чтобы воссоединиться со своими собратьями, требуется проникнуть в дупло или же там в какую-нибудь вагиноподобную нору или еще что-нибудь. А это, в общем-то, аналогично нашим представлениям о смерти. То есть это, в общем-то, то, что смертельный страх, здесь, в общем-то, буквально и похоже.
1: А вот. Почему же люди не боятся залезать в баню и париться там вот по-черному?
0: Ну,
1: это что же своего рода дупло? Это какая-то эстетика возведена.
0: Тут, в общем-то, ассоциация с микромиром и макромиром.
1: Вот хотелось бы услышать подробнее ответ на...
0: Жизнь насекомого очень загадочна, с одной стороны. Они, в общем-то, имеют возможность проникать в нас и обратно. Они могут мигрировать туда-сюда. Вот. Это, помимо этого, у них есть агенты в виде еще более мелких насекомых. И никто не уверен в том, что у этих мелких насекомых, которые повсюду водятся, где есть волосяной покров, есть еще более мелкие агенты, которые даже под микроскопом незаметны, потому как предвзятый глаз ученого ищет что-то совсем мелкое, а надо искать что-то квадратное и простое, то, что лежит рядом с микроскопом, и таким образом сводит его с ума. Почти что все ученые таким образом носят очки, чтобы оградить себя от этой квадратности, находящейся рядом с приборным стеклом.
1: А вот в чем причина, скажем, боязни все-таки вот индивидуального насекомого, а не скопища? Ну вот мы проводили эксперимент, облепляли просто все стены тараканами, скажем, да?
0: А вы их метили? Вообще в таких случаях берется как минимум 30 тараканов, и на каждом таракане делается такая внятная жирная надпись, там 1, 2, 3, 4.
1: Вот мы, кстати, этого
0: не делали. И эти тараканы, им, за ними нужно следить, чтобы они находились в каком неопределенном порядке.
1: Нет, но я хочу сказать, что мы, в общем, просто их взяли и как-то так скопом перед ней вот это самое. Она их не восприняла как каких-то там насекомых, а совершенно спокойно реагировала. А когда увидела одного, то вот с ней вот это и случилось. Вы результаты этого сейчас видите повсюду. Вот по коридору тут она бегала, сейчас убирать придется. А то же самое происходит, кстати, с мышами. То есть, когда, например, много их запускаешь, то она не считывает их как каких-то жёных. А вот если одна мышь шуршит какая-то, то там вскок на стол, сразу выброс каких-то там канатов происходит витиеватых. Причем, кстати, особой формы, поскольку тело в напряжении, и там кого-то вот насадка у нее какая-то, там такие фигурки, резьба, в общем, резной канат выходит. Вот, хотя, с другой стороны, полчища мышей, это же страшнее, чем одна мышь. В чем вот это? Может быть, это от сетчатки глазной зависит у нее. Ну, вы видели же ее сейчас.
0: Нет, ну, полчища, оно отличается от единой мыши просто качеством фобии. То есть у человека, например, какое-то сакраментальное отношение там к костерку. Вот. А к пожарищу какому-нибудь или к лесному пожару у него уже панические отношения. То есть и там, и другое, значит, сила какого-то отношения, она одинаковая. Другое дело, что оно имеет определенную или неопределенную форму. Однако мы зашли куда-то в другую сторону.
1: А вы не уходите от темы. Вам убирать, во-первых, все равно придется за ней вместе, поскольку
0: убирать
1: вы,
0: нам всем привели. Здесь придется, потому что после этих наглядных экспериментов всегда остается что-то.
1: А что-то у нас молчит наш Сергей Мцири. Вот я вижу.
2: Я просто задумался-то. Дело все в том, что, как мне кажется, еще причина страха может крыться в полной противоположности строения скелета вот у тех же самых пауков по сравнению с человеком. Дело в том, что вот у нас, у млекопитающих, в том числе вот у людей, у нас, как известно, скелет внутренний. А что касается насекомых и, в частности, пауков, у тех же скелет внешний. То есть у них вот это вот хитиновый такой вот роговичный покров по всему тельцу, а мышцы непосредственно, которые двигают их конечности и прочие части тела, они находятся внутри. И вот, может быть, причина страха как раз кроется вот в таком паническом непонимании строения этого насекомого. Как это может быть так, что вот кости снаружи, а мышцы внутри?
1: Ну, с другой стороны, скажем, когда люди поедают мясо, там, говядину, они же не удивляются, что оно без кожи, там, без волосков. Нет. То есть они воспринимают это как, дескать, данность, вот, и...
2: Да, да, но они ведь все-таки знают, они или хотя бы многие догадываются, что кожа и волоски все-таки раньше были, просто они удалены.
1: А вот что касаемо тогда пернатых наших друзей двуногих, вот, ведь это же достаточно ужасно, когда мы видим существо, у которого вместо кожи, знаешь, какие-то жуткие такие стебли торчат, из которых пух, да, в принципе, но с другой стороны, все люди восхищаются ими, то есть даже не поющими.
2: А вот дело все в том, что как раз причина восхищения птицами, она тоже заложена глубоко генетически, если можно так сказать, потому что по многим биологическим теориям птица – это существо выше, чем млекопитающее, то есть чем человек в том числе. Угу. Если вот проследить по теории того же, ну, Дарвина хотя бы, за развитием живых организмов на Земле, то, ну, все мы произошли от простейших, из воды, потом на сушу, к земноводным, значит, от земноводных к крокодилам и так далее. А птица, она как бы поднялась в воздух уже после, задолго после появления млекопитающих, те, которые были обречены ходить по земле, нежели некоторые совмещали жизнь в воде и на суше.
1: Тем более вот. Тогда да, должна она была быть функционально непонятна вот этим вот земноводным всем и вызывать такой даже, ну, может быть, оттуда и пошло начало такого явления, как суеверный страх уже. То есть вот птеродактиль,
2: да.
1: Первый мы вот его наблюдали, когда нас водили на экскурсию. Вот, и мы уже все испугались и прям разошлись быстро, очень быстрой походкой. А когда он летал, это же было... Вообще зрелище неприятное.
2: Да, да. А дело все в том, что здесь вот этого страшного животного птеродактиль, как вы его назвали правильно, у него произошло вот такое возмутительное совмещение свойств птицы, то есть он мог передвигаться в воздухе, а внешность у него, в общем-то, была как у земноводного, у мерзкого. И вот как раз это-то и вызывало какой-то такой вот животный страх. То есть вроде как бы внешне-то... может быть, даже чем-то смахивает там на какую-нибудь ящерицу нелицеприятную, да, там для многих. Вот, и в то же время она летает. То есть она способна на много, она способна перемещаться совершенно независимо от рельефа местности, суша это, либо вода внизу. Вот, может быть, из-за этого тоже.
1: Вот Татьяна Буланова у нас спрашивает, почему на кухне используют стулья без спинки, называемые табуреткой? Я, ну, если позволите, выскажу свою версию этого. То есть мне кажется, что это была направленная, скажем так, правительственная такая программа, да, потому что, как правило, огромное количество бытовых преступлений совершается все-таки на фоне пьянства и так далее. И нет ничего удобнее, чем схватить, например, за спинку стула и как-то приложить кого-то. Поскольку вы можете сказать, что за ножку табуретки тоже вроде бы можно,
2: нет,
1: но
2: здесь нужно, здесь
1: нагнуться,
2: нужно...
1: поймать. А да, как это нагнешься, тебе уже успеют.
2: Совершенно верно. Сверху.
1: Это моя версия. А вот как у вас, Геннадий, может быть, что-то есть более?
2: Ну, в общем-то, мнение у меня практически такое же, как у вас. Но тут еще ведь такой вопрос возникает. Дело в том, что да, нагнуться и взять табуретку за ножку можно, чтобы ударить вот непосредственно вот этим вот седалищем.
1: Седалищем, безусловно.
2: Да, ну а ведь тут ведь многие-то могут как? Они же могут взять за седалище и уколоть ножкой.
1: Вот, тоже вот, удобно вполне.
2: Вот, поэтому вот, наверное, здесь была какая-то...
1: Есть другая версия. Дело в том, что стул любой, да, он имеется, как вот, там, куда кладется попочка, какую-то мягкую там, обшивку, и все-таки как-никак располагает к комфорту. То есть ты вроде сидишь там, облокотился, и вроде...
2: Расслабился, да.
1: Да, и в таком состоянии прием продуктов может как-то происходить достаточно неконтролируемо. То есть почему, например, вот огромное количество американцев до появления еще Макдональдса, они же предчувствовали свое ожирение, ожирение нации. Почему они изобрели вот эти такие Макдональдсы, где все бегают постоянно, как тараканы, суетятся, и, в принципе, не располагают к долгим посиделкам сама атмосфера. Может быть, так и табуретка. Это такое место, куда положил сидеть жестко, вот быстро проглотил, уже все намяло, и нужно встать.
2: Да, конечно, и в том же самом Макдональдсе мы никогда не встретим каких-то мягких стульев. Они там, как правило, из пластмассы. Вот, то есть они действительно не располагают к долгому времяпрепровождению за едой. К тому же, если человек сидит достаточно удобно на мягкой поверхности, мысли его отвлечены. Он не думает непосредственно о вкусе пищи, а об удовольствии, которое он получает от ее потребления, что тоже вредит пищеварению, потому как, в общем-то, по мнению большинства ученых, те, которые работали над проблемой пищеварения и перистальтики, все-таки считается, что человек должен думать о еде во время еды.
1: И сидеть, безусловно, на жестком.
2: Да.
1: Собственно, кстати, вот я вижу, что Андрей что-то хочет сказать. Что? А, нет, он показывает жестами, что он пошел сейчас убрать что-то там. Она опять, видимо, выброс очередной произошел.
2: Да, вот мы слышали здесь сейчас.
1: Саша и ваш гость. Кстати, он молчит, я только что сказал, что он вышел. Пусть расскажет об альбиносах хомяках, спрашивает нас Иннокентий Ниточкин. Ну, что можно рассказать? То есть я знаю мышей альбиносов, которые мы здесь вот кормим присмыкающихся в нашем террариуме «Эхо Московском». Вот, действительно, такие есть. А что касается хомяков, я, честно говоря, не видел. Мне кажется, в природе они вряд ли встречаются, поскольку хомяк, он вообще в природе не встречается. Вот обычный наш такой, который вот вы видите. Да, вот скорее... у вас, кстати, к вам ползет, осторожно.
2: Да, ага. Вот да, такие. Нет, уже я так не... думаю, что просто наш радиослушатель, он немножечко перепутал. Он, наверное, просто видел откормленную белую лабораторную крысу и решил, а, очевидно, с отрубленным хвостом.
1: Вполне возможно, кстати. Да-да-да. И...
2: Или с откушенным, да. Поэтому он принял ее за хомяка. В принципе, я-то не помню, чтобы я вот как-то встречал альбиносов. Обычно ведь у альбиносов у всех глаза красного цвета, потому что они решены, лишены...
1: Ну вот у мышей-то у них красные, да, такие, да, как светодиодики.
2: Да.
1: То есть.
2: Да, а у хомячков у них, в общем-то, глазки такие всегда были...
1: Живенькие, как, да, у девочек такие, молодых.
2: Да, такие достаточно выразительные.
1: Да, извините, я очень... Да. Я просто подумал вот еще о табуретках, что вполне возможно это было сделано с целью обезопасить население городов от инфекций, распространяемых домашними животными. Поскольку, например, ни одна кошка, известно, что они переносят также заразу, она не на табуретке-то вряд ли будет сворачиваться калачом, а вот со стула, со спинкой уже там и шерсть и прочее. Совершенно опять верно. Же, экономия древесины, согласитесь.
2: Согласен.
1: Вот. Ну и плюс человек вырабатывает, честно говоря, вестибуляцию своего аппарата.
2: Да, конечно, то есть, конечно.
1: На что тоже совершенно необходимо. А вот как вы вообще относитесь, Геннадий, к домашним тренажерам? Вот ведь очень многие постоянно ими машут, используют. Мы вот даже тут закупили всем и прям раздаем вместо призов. Но у нас, честно говоря, осталось там нереализовано. Это я же так сказал, закупили. Что же, не дураки, что ли, закупать? Мы все, так скажем, либо от спонсоров мы им даем. И они прям сразу тут распаковывают, прям вот эта кипа валяется, он раз так типа уперся, там покачнул, а потом типа вроде бы как он у него лежит и стараются на виду положить.
2: Да-да.
1: Чтобы все видели, что тут, дескать...
2: У меня, конечно, сложное достаточно отношение к тренажерам, именно к домашним, потому как я могу вот открыть вам глаза, на самом деле никто... не машет, не сжимает, не разжимает и не разгибает их. И не усаживается на них, чтобы подрыгать нижними конечностями. Дело все в том, что это всего лишь очередной способ нажиться непосредственно вот людям, которые занимаются выпуском этих агрегатов и которые раскусили потребность человека смахивать на каких-то на какие-то идеалы. Все мы смотрим телевизор, некоторые даже ходят в кино, видят там мускулистых, стройных мужчин, а также женщин с талией узкой, стройными спинами и ногами. Дело все в том, что на самом деле человек, занимающийся, хотящий приобрести домашний тренажер, человек изначально ленивый. Поэтому, приобретая домашний тренажер, он как бы тешит свое самосознание тем, что вот, наконец-то, сейчас я куплю эту штуку и стану вот таким же, на кого хочу быть похожим. Поэтому, в принципе, самообман сплошной.
1: А не может ли это происходить? Вот, опять же, приходит нам сообщение из-за просто стеснения своих, скажем, естественных физических форм, на которых, может, и играют эти производители. Вот мы сегодня производили инспекцию спортивных залов, всяческих тренажерных залов, обратили внимание, что, например, очень большое количество людей бегают там вот по тренажеру беговая дорожка. Хотя к их услугам сейчас вроде аллею построили, уложили там всех, чтобы они как-то могли перемещаться туда-сюда, там все, воздух у них гоняется. Вот. Но мы обратились, что, как правило, люди либо вот, скажем так, явно превышающие все допустимые размеры, либо наоборот они какие-то, в общем, скажем так, не физкультурницы. Вот. Да. Вполне возможно, что это сделано для, скажем так, поправки тушки в каких-то интимных таких условиях.
2: Ну, в принципе, конечно, чисто теоретически задумка, да, именно это. Ну, а
1: вообще... Ну, она же не выбежит на аллею. Что за... Ну, побежит она по аллее. Во-первых, за ней уже сразу никто не сможет бежать. Хотя вроде и говорят, что наступить на канат к деньгам Ну, сомнительное удовольствие бегать по канатам.
2: Да, совершенно верно. Опять же, выбежав на аллею, очень сложно рассчитать свои силы, потому что ведь человек, как правило, он достаточно самонадеянное существо. Он будет бежать и бежать, пока не почувствует, что устал. А ведь ему придется возвращаться. Если, конечно, он не будет бегать по какому-нибудь, допустим, маленькому стадиончику, где, если что, можно будет рвануть пешком на перерез.
1: Кто же ему разрешит?
2: Да. А электрическая беговая дорожка, она как раз способствует тому, что, в общем-то, в любой момент человек знает, он знает, что он может просто нажать на кнопочку, и весь ужас прекратится. И он останется здесь же у себя в комфортном помещении, там, допустим, или дома, или где-то он там, или в гостях. Да. И все, в общем-то, это чисто психологически тоже успокаивает. Поэтому многие-многие, конечно, приобретают.
1: Ну что ж, спасибо. Хороший ответ. Хороший.

Танцевальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье с 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».

0: Ну и, соответственно, сейчас пришло самое время, это, как они говорят, обычно я научился, глядя вообще на них, на своих старших товарищей с телевидения и с других модных радиостанций, что они говорят, пришло самое время представить наших гостей в студии. Я запомнил эту фразу, хотя, по сути, она, конечно, ничего не значит. Если так вдуматься, это весьма некрасивое словосочетание, состоящее из огромного количества шипящих, в общем-то, булькающих и сопящих. Вот. Но, тем не менее, дабы быть тоже модным и в курсе, я вынужден говорить иногда это. У нас в гостях Алина Витухновская. Ну, язык меня не поворачивает, знаешь, сказать, поэтесса, потому что...
1: Не надо, не надо.
0: Да, но, тем не менее, сразу... Да, и также еще я хочу сказать, что у нас в гостях, в общем-то, с Алиной Витухновской сегодня пришли женщина и мужчина, соответственно. Ну, именно так они просили себя называть. Вот ты знаешь, насчет поэтессы и всего этого, я думаю, ты как раз... наконец-то единственный человек, который сможет ответить на вопрос, который мучает не только меня, а и массу людей, слушающих нашу программу. Вот обратите внимание, да, там женщина-секретарь, женщина-милиционер. И сразу же женщина-певица, женщина-поэтесса. То есть все, что касается творческих профессий, все-таки уже придается такая женская окраска. Окраска вырастает в имя, появляется губная помада и так далее. Все, что касается профессий таких серьезных, тут как-то вот это не склоняется. В чем причина, как ты думаешь? Не является ли это со стороны женщин этакой кощунственной своего рода, не побоюсь этого слова, такой шантажом даже, понимаешь, общественность, что, дескать, я поэтесса, я певица. Исходя из этого, в данном вопросе относитесь ко мне хорошо, относитесь ко мне как к женщине. То же самое, как, знаешь, я вот сейчас езжу, я сейчас расскажу тебе историю смешную. Я обратил внимание, что огромное количество девок сейчас ездят по дорогам на машинах, да, и у них сзади в значке висит туфля женская. Ну, представляешь, вот туфля висит, то есть, значит, на дороге, вы меня оберегаете и, дескать, уступаете мне и так далее, да? Вот, но она же приходит на работу, вот к нам такая приходит, все, строго, она начальник, она ходит, от нее пахнет парфюмом, то есть все, сразу там к попе не притронется, понимаешь, как на дороге, так туфель, как на работе, к попе не тронь, там, шлепка там лихого не дай, ну и так далее. Вот, я, значит, изобрел альтернативу, у меня на моем автомобиле, ты можешь посмотреть, внизу такой большой хаммер стоит, ворованный из Норильска. Вот. Это я повесил в здоровом знаке такой мощный сапог солдатский, чтобы все знали, что там едет, в общем-то, мужчина, да. Но я, правда, вижу, я тебя загрузил, дай по порядку. Почему все-таки вот женщины склоняют творческие профессии?
1: Слушай, я не знаю, я вообще не разбираюсь в женщинах, но я думаю, что элемент какого-то коварного подонства здесь присутствует. То есть... оправдывать теток не собираюсь совершенно. Если бы, допустим, я пришла к власти и приступила к отстрелу, я бы начала с теток, несомненно, потому что именно женское начало — это то, что губит как бы цивилизацию, то, что способствует деградации. Как только кто-то придумывает что-то умное, что-то правильное, что-то позитивное, приходит тетка и говорит: «Давай трахаться, давай я сварю тебе супа». И, короче, человек все забывает, и как бы все позитивные вещи тут же прекращаются.
0: Мало того, я даже доведу далее эту мысль. Я знаю здоровых, нормальных ребят, десантников, моих друзей по армии, которые всю жизнь были мужественно самостоятельными, проходили нешуточную школу выживания, где не попадя, с кем попало, ну, с друзьями всякими. И сейчас, понимаешь, бадун у них, колбасит их. Вот он говорит, слушай, говорит, я, говорит, поеду за девку. Я говорю, ну зачем тебе девка? То есть, ну, ты же вроде с бодуна. Он говорит, нет, говорит, не могу не уснуть, пока не положу руку под задницу или на сиську. Понимаешь, то есть вот эта привязанность именно к самке, к ее теплу, к теплу, излучаемую, вот, излучаемую ее телом, она, конечно же, людей портит. Но мне все-таки кажется, что если посмотреть на эту проблему, так сказать, с днища, о, как, ну, проблема-то она вырастает с ниши, сперва пенек, потом, понимаешь, ведерко получается, то все все-таки начинается с благородной миссии вскармливания. Вот женщина, она любая женщина, на мой, опять же, взгляд, если я как-то не прав, то сразу поправлять, она считает, что это миссия вскармливания, это благородная миссия, но с другой стороны...
1: Но
0: она,
1: можно я тебя перебью? Да. Вот именно тут как бы надо заметить этот момент, миссия вскармливания благородна. Нам всем понятно, насколько абсурдно это звучит. И именно как бы самки, вот у нас как бы цивилизация самок, цивилизация гуманизма, в которой пытаются облагородить патологию, потому что гуманизм на самом деле это суперпатология. Вот, это же омерзительно. Женская грудь, воткнутая в какой-то слюнявый ротик, похожий на какого-то дикого червячка.
0: Да, при этом мы же брали анализы детей, которые находились на вскармливании, собственно, и обнаружили, что вся их кровь состоит из микроситечек таких. То есть это же передаются гормоны, то есть ребенка попросту подавляют. Это же первый опыт орального секса. То есть вот сиськой ты его туда. Но смысл еще в другом. Ведь мама, она почему иногда вот тычет туда ему вот этим предметом весьма агрессивно? Она боится, если верить вот вообще в реинкарнацию, боится тех великих знаний, которыми обладает грудник вот до определенного момента своей жизни.
1: Да-да-да-да-да. Я когда родилась, я сразу все поняла, что я не туда попала абсолютно, что меня подставили. И поэтому я никогда не доверяла своим родителям. Они делали вид, что они меня любят. Им действительно казалось, что они меня любят. Но если бы они меня любили, они бы меня не завели, потому что, заводя меня на свет и обрекая меня на смерть и на кучу всяких гадостей, они совершают над собой какое-то надо мной, какое-то адское надругательство, которое пытаются компенсировать и идеализировать под видом того, что это гуманизм, это любовь, это все как бы мило, приятно, опять-таки тычут в рот сосками и все такое прочее. Вот, наверное, действительно, в этом есть элемент правды. Наверное, действительно, ребенка с первых моментов жизни пытаются сбить с толка, его дезинформируют. Вот. И главное не поддаваться этой дезинформации. Я ей не поддалась. Я никогда. Я ожидала всегда от родителей какого-то подвоха. Я чувствовала, что все не так.
0: Но главный подвох был, конечно, в тот момент, когда, вот ты же правильно сказала, даже вот обсуждают, например, молодые папы, к нам все часто приходят мамы всякие, мужчины, женщины в нашу консультацию здесь, и у них вот это происходит. Сможем ли мы там, если у них уже есть ребенок, да, то, в общем-то, как бы звучит обычно такая фраза, сможем ли мы завести себе второго? Вообще сама вот эта фраза «завести ребенка», то есть можно завести автомобиль предварительного прогрева, да, то есть ощущение такое, складывается от их разговора, что они заводят себе вот какую-то игрушку. Мало того, это же, в принципе, вообще великий грех внедрять в ребенка что-то еще, кроме как раз этой сиськи. То есть ты, например, его как бы овощник ребенка. Ты его кормишь. Ну, не ты конкретно, а, скажем, мама какая-то, да? Но вовсе не нужно в него втюхивать какие-то свои идеалы и так далее. В связи с этим я вот...
1: Да начнем с того, что его не нужно рожать.
0: Да! Безусловно, да. Нет, если само собой получилось, знаешь, как-то, но...
1: Ну как это? Нет, ну бывает. Нет, что за оправдания начались вообще?
0: Нет, я все-таки гуманист.
1: Ага.
0: Нет, ну смотри, вот...
1: Куда мы попали?
0: Как ты думаешь, вот такая ситуация, если... Ведь из этой ситуации надо как-то выходить. Ситуация складывается печально, огромная.
1: Может быть, мы спросим мужчину и женщину, потому что я не знаю, как выходить, я не входила.
0: Нет, у меня сейчас пока предложение, сейчас я вот как думаешь, может быть, сделать такую массовую, глобальную, как бы, назовем ее так, вымя большое, которое, ну, то есть женщина-кормушка.
1: На всех.
0: Которая обязательно должна быть глухонемой. Вот, и тупой. Ну, очень здоровый. Она должна кормить.
1: Еще у нее должна быть отрублена левая нога.
0: Ну, в общем, какие-то должны быть такие вещи, чтобы она вот постоянно сидела и кормила. Постоянно сидела и кормила, при этом ничего не было.
1: Ну, просто мы тоже проводили исследования. Только женщины с отрубленной левой ногой могут постоянно сидеть и кормить.
0: И кормить, да. Вот. С тем, чтобы мамы... То есть, смысл в том, что дети сразу из семьи отнимаются, отдаются вот туда на вскармливание, а дальше, в общем-то, прихожу я и указкой показываю. Этот будет военным, этот моряком, этот военным моряком, а этот будет мне прислуживать. Ну, если он там, скажем, красивая мулатка,
1: это
0: лет 16.
1: Это будет мне прислуживать.
0: Вот. Мне.
1: Мне.
0: Нет, этот будет мне. Тебе?
1: Нет.
0: Ну, возьми того, какая...
1: Нет,
0: смотри, он
1: нет,
0: тоже
1: нет.
0: Красивый, белобрысенький, не хочешь?
1: Ладно,
0: махнемся, хорошо. Ну, а что мужчина у нас думает? Я вижу, мужчина просто рвется. к микрофону. Мужчина, что вы думаете по поводу вот, всего вышесказанного нами?
2: По поводу того, что вот, ну, она сказала, дескать, я еще не вошла, я не могу выйти, ну, просто постучаться, войти. Это вот единственное, что я вспомнил пока.
0: А, это хорошее.
1: Нам там не место.
0: Это хорошее, вот. А женщина, что у нас думает по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что... На самом деле нельзя допускать к себе самцов, которые там могут глупо наплевать в тебя, и ты понесешь, и в тебе заведется червяк, который будет тебя подтачивать. Я ненавижу этих.
2: А почему
3: мерзких.
2: Не надо? Может быть, некоторым нравится.
3: Ну, таких нужно истреблять, я тоже так считаю.
2: Ну, а почему такая нетерпимость? Ведь некоторым нравится, и они тоже имеют такое же право на это, как те, которые считают это невозможным.
0: Это вы гуманист.
1: Потому что нет. Терпимость, да. Это то, что останавливает, нет. Это то, что останавливает развитие и прогресс.
0: Но есть другой момент, ведь есть же огромное количество женщин и девушек, особенно к нам часто приходят в консультацию, и мы их выстраиваем обычно, в общем, вдоль стенки, там, обыскиваем на всякий случай, и потом спрашиваем, ну как, дескать, ты видишь свою перспективу в жизни дальнейшую. Более 80% молодых юных респондентов, они отвечают следующее, удачно выйти замуж и родить двух детей. То есть уже, я имею в виду грудничков, девочек, понимаешь, то есть они рождаются уже с такой установкой, что они удачно выйдут замуж и родят двух детей. Из животных, как правило, предпочитают завести собачку или кошечку. Ну, попугайчик, так несерьезное отношение. То есть какой-то странный стереотип. Это у девочек. Мальчики, как правило, тут один попался. Я спрашиваю, кем ты хочешь быть? Он, знаешь, я, говорит, хочу в тюрьме отсидеть и стать, говорит, это, в общем-то, в законе. Представляешь, мечта. Вот такой мальчик. Рыженький такой мальчонка, шустрый. Вот.
1: Ну, скажем так, все равно любой мальчик с любой мечтой уже лучше любой девочки.
0: С любой мечтой, согласен, да. Но все-таки вот такие женщины-то как-то, может быть, им что-то посоветовать.
1: Слушайте, ведь... чего,
3: ну, нужно ввести принудительную стерилизацию.
0: Нет!
1: Это женщина сказала.
0: Да, ну...
2: Я как мужчина, простите, хочу сказать, что у меня такое неуклонное ощущение, что вы постоянно клоните к гомоэротике, ну, гомосексуализму как более, так сказать, привлекательному образу жизни, нежели...
1: Нет. Нет. Мы, может быть, даже и клоним гомоэротике, потому что гомосексуалисты не плодятся, но клоним только для того, чтобы, перейдя через нее, перескочить как бы каким-то правильным вещам. А правильные вещи, они не связаны с человеческой патологией. Вся эта сексуальная возня должна остаться в прошлом. Либо она как бы должна стать достоянием некой элиты и обрести обратно свою подлинную сакральную сущность, которой она лишилась, став достоянием масс.
0: Мало того, огромное количество еще и пожилых ведь женщин приходит к нам с жалобами. Мало того, что их гнетет вот эта ностальгия. То есть вроде бы она прошла через все. У нее там уже несколько детей, внуков. Там огромное количество в ее жизни было мужчин. Да, и все равно она считает, что вот в этом смысле, и в сексуальном, и вообще в эмоциональном, да, она взяла от жизни не все. И она пытается это наверстать. Я, в частности, говорю вот про Зульфию Кучеряшку, которую сейчас вы видели в кресле. Тут вот у нас сидит пациентка наша. Она заводила огромное количество баллонок, собачек. На них дико совершенно отрывалась, всячески их воспитывала. То есть у меня-то, знаешь, складывается ощущение, что вообще женщина сама по себе существо гораздо более агрессивное, чем мужчина. Вот мы тут устроили бои недавно. Двух теток, напоили их, подсыпали, в общем-то, спецлекарства туда, в эту беленькую, и наблюдали бой. Ну, вот, дерутся неумело, ты знаешь, но очень эффектно. То есть травмы, получаемые, вот, они, конечно же, впечатляют. То есть женщины, по-моему, все-таки более злобны, нежели мужчины.
1: Нет, я тут позволю себе не согласиться с тобой, потому что женская агрессия это как бы невроз, это не агрессия в подлинном смысле. Агрессия в подлинном смысле, она реализуется в войне, да, в уничтожении реальности. А невротическая агрессия, ну, как бы слово агрессия слишком пафосно для такого рода действий. То есть дерущиеся тетки, ну, это всего лишь навсего две психопатки. И слово агрессия тут неуместно.
0: Ну, война, кстати, я вот тут с тобой немножко не соглашусь. Война это все-таки не агрессия, это, скорее всего, бизнес.
1: Вот, ну, смотря какая война.
0: Ну, практически любая.
2: То есть, не, ну, вот как бы... Она сочетает в себе и то, и другое.
0: Но все-таки вот на
1: если,
0: первом месте...
1: Если я начну войну, то никакого бизнеса тут не будет. Будет как бы сплошная агрессия.
0: Безусловно. Но...
1: И, ну, собственно, такие разборки, такие бандитские разборки с реальностью. Как это вы, там, родители, реальность, как это вы со мной так обошлись, засунули меня сюда? Давайте-ка разберемся. Вот. Никакого бизнеса нет.
0: А вот тут другие темы. Знаешь, есть же люди, которые прекрасно понимают вот то, о чем ты сейчас говоришь, но они идут на компромисс. Знаешь, на компромисс в каком плане? Что, дескать, папа и мама, вот вы родили меня в холодной Москве, почему вы не родили меня где-нибудь на Ямайке? То есть они все равно
1: выбирают. То есть глобальные претензии меняются на локальные.
0: Да, вот к таким людям как-то... Это как-то эсеры такие, во.
1: Предатели. Они еще хуже. Они еще хуже непонимающих существ, поскольку как бы, человек, когда он что-то понимает и при этом идет на компромиссы и как бы сдает позиции, он особо опасен просто для нашего дела.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки послушать одно из произведений твоих.
1: Да, мы послушаем, наверное, TNT Art. Эта группа будет выступать.
0: А, я хотел стихотворение. Вот
1: да,
0: что-то.
1: Ну давайте
0: давай
1: послушаем.
0: Стихотворение,
1: давайте
0: сперва.
1: Стихи, да.
0: А читает представь, да, нашего читает актера замечательного. Это.
1: Голос Владимира Епифанцева, Прок-театр.
4: Промолчу, как безязыкий зверь, чтоб узнать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве, и скажи: умри, лиса, умри. Покатились по лесу глаза, чтобы на себя не посмотреть. Ты сказал: умри, лиса, умри, лиса. Это значит, нужно умереть. Молчу, как рыбий мертвец, чтоб тебе спокойно говорить, разложив меня, как тряпочку в траве. Мри-са-умри-са-умри. По ржавым будущим по мне прошлась коса, под месяц вынул острый нож, все сказали мне: умри-са, умри-са. Все убьют меня, и ты убьешь. Я уже не слышу голоса, если хочешь, все же повтори. Рилиса, умри, лиса, умри, лиса. Умри, лиса, умри, лиса, умри. Не узнаешь своего лица, попадая вновь все тот же ритм. Только не умри, лиса, умри, лиса, а умри. И самый, и самый, и самый. Посмотри в мои красивые глаза, я хочу тебе их подарить.

ходить, чтоб в шубийство путаясь в мороз. Ты бы смог рукой пошевелить, как когда-то шевелился хвост. Перед зеркалом ты рыжий шерстяной, словно зверь с чудовищем внутри. Ты однажды отразишься мной, и я скажу тебе...

Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси Алина Витухновская. Вот автор данных заметь, я сказал, не авторша, а автор по-взрослому, да, стихов, которые мы только что прослышали. Также у нас в гостях мужчины и женщины. И ты знаешь, тут на меня дико наезжают. Сейчас я буду тебе жаловаться. Ой, тут такая телега пришла. Сейчас зачту прям как есть.

0: звезды. Кстати, первая песня, которая звучала, была песня группы «Красные звезды» из Минска.
1: Какое дебильное название. Вообще все, что связано с красным, это
0: ну-ка,
1: неприятно.
0: Ну-ка, не наезжайте на моих знакомых.
1: А, это знакомые, какая замечательная группа. У меня так же... Вот тут смотри, такой вопрос. Уважаемая поэтесса, давайте будем по-взрослому. Я говорю, поэт лучше, да? Ну,
0: Алина.
1: Алина, да. Что вы скажете о творчестве девушки по имени Ирина Ежова? Творчество, заметь, не искусство. Значит...
0: Вы знаете, я ничего не знаю по поводу творчества девушки Ирины Ежовой. Я первый раз слышу эту фамилию. Но хочу отметить, что у меня дома... Ну, я не живу сейчас дома. У меня, как бы, где я живу, есть еж. Сиреневый еж, игрушечный. И мой знакомый, который спит на кровати, где еж, он давит ежей. А я ему говорю, хватит ежей давить. И он решил, что это как какой-то новый такой бандитский оборот. И вот мне бы хотелось узнать, девушка Ирина Ежова не имеет ли какого-то отношения к данной ситуации?
1: Да. Ну, я думаю, кстати, что нам сегодня еще нужно будет и в прямом эфире пообщаться с нашими уважаемыми респондентами. Но это несколько позже. А сейчас, вот знаешь, все-таки хотелось бы... вернуться опять к глобальным темам, нами вот обсуждаемым. Вот,
0: подождите, да. Глобальное, но уже и мужское, и женское.
1: Да, я же не спорю.
0: А мы тогда не начинали глобальных тем. Давай тогда обо мне поговорим.
1: Нет, давай о женщинах вообще.
0: Да ну.
1: Не хочешь? Не, ну мне просто интересно.
0: Ну эти тетки, мы только делаем рекламу тому, с чем мы боремся.
1: Ну мы можем сделать такую рекламу, такую... Такую рекламу, которая такой, вызывает отвращение.
0: Как бы,
1: вот которая,
0: анти,
1: знаешь,
0: да?
1: Как, да, которая включается не в два раза громче, а даже в три со скажениями.
0: Я вспомню, с кем мы имеем дело. Они нас не поймут.
1: Ну да, это послушаем телефонные звонки. У мужчины и женщины есть что добавить? Кстати, они так смотрят на друг на друга. Обратите внимание, у них уже рука в руке, то есть все дела. Вот
0: как мужчина и женщина.
1: Вот так вот. Я даже вижу, они ничего не говорят. Ничего не скажешь, мужчин. Ну что, не будет.
0: Они офигели.
1: Да.
0: Ну, от правильности того, что мы вещаем.
1: Я даже не
0: после
1: этого
0: замерли.
1: Слова. Да, о неоспоримости тех фактов.
0: Да,
1: от
0: да,
1: неоспоримости
0: да.
1: фактов, нами изложенных. Во как.
2: Мы просто в шоке. Нам нечего добавить.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
3: Вот у меня вопрос к Алине.
1: Рассказывайте, да.
3: Алина, во-первых, хочу задать вопрос. Вы девственница?
0: Нет.
3: Не скромный вопрос, но мне
0: нет.
3: надо знать это.
0: Нет,
1: это очень сразу важно для вас.
3: Да, очень.
0: Нет, мне же не 15 лет,
3: а сколько вам
0: чуть-чуть
3: лет?
0: Больше.
1: Люди сейчас.
3: Но это не важно. Арина, а если вот вы так категорично против рождения грудничков, да, кормления их, вынашивания, а если вам вас выдать замуж за такого солидного человека на отшибе, с бурой такой, полкилограммовый, ну, с деньгами, со всеми делами, при условии, что вы ему родите двоих. Вы же не откажетесь, наверное.
0: Откажусь.
3: Да зачем врать?
0: Я не вру. Я не вру. Вы что? У меня сам общаюсь со многими подростками. Они предлагают мне много денег за всякие разные вещи. Но я всегда отказываюсь от джипов, от всего. Только чтобы не было лишних двуногих тварей. Я никогда не собираюсь плодиться.
1: Вот,
0: у меня даже есть целый цикл текстов. Убивайте беременных женщин. И где вы протыкатели беременных женщин?
1: Кстати, вот даже Василий нам деньги предлагал. Вот вы говорите насчет денег. Предлагал.
3: У Василия больше 100 рублей никогда не водилось.
1: Но это тоже деньги.
0: Извините, пожалуйста, но вы ошибаетесь. Последний раз я получила стипендию в 6 тысяч марок. Литературную стипендию в Германии.
1: И то не взяла, кстати. Вот так. Нет, спасибо вам за звонок. Ну, вообще, сам по себе вопрос несколько неправильно, на мой взгляд, поставлен. То есть, тут что речь идет даже не о воспроизводстве, не о репродуктивной функции, да, о всех последствиях. То есть, ну, что это значит? То есть,
0: а вопрос, вы заметили, он еще как бы как-то похабно некорректен.
1: Вот,
0: вот,
1: да,
0: вот на нас
1: да.
0: бы наехали, что мы с вами похабны. А мы, на самом деле-то, не похабны.
1: Нет,
0: вот нормальные-то, они и похабны, выходят.
2: Вы же, простите, вас перебью, обратите внимание. Внимание, мы же с вами говорим об искусстве, а они это принимают на свой счет.
1: Так это и есть истинное искусство, чтобы люди да. как-то... Если бы все выше нами сказанное не навело бы людей вот на такие мысли. Причем этот звонок, он был даже в какой-то степени провокационный, да? А это уже хорошо, что наше искусство

0: порождает провокацию. То есть само по себе и не ново. Ну, имеется в виду, песня такая была. Что само
1: только до этого то, что они поют, ты не повторяй.
0: А я там не помню, что я, мне главное это, вот это
1: молодец,
0: понравилось.
1: Хорошо.
0: Да. Вот. Но в целом тут речь идет еще у звонившего вот, о физическом, в принципе, недомогании. Понимаешь, то есть, ладно, то есть, если бы, например, там за большие деньги бы сказали Саня, ну, например, моргни глазом, пусть там два грудника вывалится. Да и ладно, что, за деньги мне не жалко. А вот
1: нет,
0: это же
1: нет,
0: страда...
1: нет,
0: да,
1: нет,
0: за деньги
1: нет,
0: можно все.
1: Нет,
0: Алин, да,
1: нет,
0: да,
1: только не
0: да.
1: На многих подонках.
0: Неважно, мне даже четырех можно за деньги,
1: я
0: Алин, можно
1: все. Я
0: про
1: себя говорю.
0: А, извини, я про себя. Что-то, да, ну вообще, да, ты же в гостях, я не скромно. Ну давай еще звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
2: А, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я представлюсь, меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте.
2: Вот, я хотел бы сначала задать по старшинству девушке вопрос.
0: Конечно.
2: Вот, а потом вам. Вот, Арина, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к глобальному космосу? И говорят, что вы пишете про космос стихи, который славен космос своими редкими звездами. На небе. И сразу вопрос к Александру. Как вы относитесь к Владимиру Путину, который тянет лямку? Я думаю, он подтянет ее.
0: Ага,
2: да.
0: Понятно. Спасибо,
2: это
0: Денис.
2: Все, спасибо.
0: Не, ну что, к Володе я сразу отвечу. Я отношусь очень хорошо. То есть мы с ним учились в одной школе. И то, что он сейчас работает бурлаком, возит туристов богатых по Волге. То есть я им предполагаю, что речь идет именно о моем однокласснике, не о премьер-министре, потому что это мне все равно вообще. Вот, то это, конечно, труд тяжелый, каторжный, но труд почтенный. А насчет звезд там еще что-то было, Алина?
1: Ничего про звезды не писала, не знаю, меня с кем-то путают.
0: Не, ну а как звезды? Вот, знаешь, лежишь на стоге сена.
1: Я никогда,
0: слева,
1: я
0: справа
1: никогда.
0: Слева, справа пацаны и бурлаки.
1: Я никогда не компостирую билетик в троллейбусе, я никогда не смотрю на небо, так что про звезды ничего не писала. Это
0: слушай,
1: кто-то
0: а вот...
1: мог воспользоваться своим псевдонимом. То есть как бы мог закосить сказать. Под меня, да, там про космос, про звезды.
3: А вот, кстати, как вы относитесь к новому такому веянию в шоу-бизнесе и в литературном бизнесе, когда имя художника, создавшего тот или иной шедевр, становится торговой маркой, под которой можно, кстати, ну и выгодно с коммерческой точки зрения выпустить продукт свой.
1: Вот если смотри, кому-то вот... чего-то нельзя объяснить, то хотя бы это нужно продать.
0: Вот, так и опять
3: вот
0: про
3: первоснова этого.
0: Деньги-то,
3: да.
0: Это же хорошо, деньги. Ну что, ну за деньги все можно.
3: Ну вот насколько нравственно, допустим, такое поведение.
1: Я не нравственность. Какая нравственность? Какой нравственности можно говорить?
3: Ну приемлемо для нас, скажем так.
1: Для кого для нас?
0: Это тоже странно, мужчина. Я тоже тут немножко не согласен. Потому что, например, для одного приемлемо одно.
1: Для меня как бы вообще такой проблемы, как нравственность, не существует. Абсолютно.
3: Ну, я не хочу
1: говорить
3: о нравственности.
1: У меня есть как бы такие градации, вот правильно и неправильно, вот по-моему и не по-моему.
3: Ну вот насколько это правильно, да.
1: Это нормально, это не проблема.
3: То есть ты не будешь злиться. У меня после вот этого сорокинского романа «Норма» ужасное, так сказать, ощущение постоянно слова
1: нельзя
3: «нормально».
1: Нельзя читать такие книжки, нельзя читать такие книжки.
3: Ну вот смотри, когда кто-то выходит под твоей торговой маркой, вот Алина Витухновская, и вот ТМ, допустим, сверху еще написано.
1: Что такое
3: ТМ? Вот если
1: я не знаю, что такое ТМ.
3: Торговая марка означает. Торговая марка.
0: Я видел. На жвачке у меня такая есть.
3: Вот некоторые даже подписываются определенным шрифтом. Все книги писателей подписаны определенным шрифтом. Каждый свою книгу подписывает имя определенно, то есть логотип. Вот имя, логотип. У вас внизу здесь при входе висит объявление о входе в театр, да?
0: А там еще объявление туристическое. Я там иногда продаю людям фальшивые путевки.
3: Вот лицо, логотип, да? Вот здорово. А вот тут вот имя писателя, логотип. И кто-то, пользуясь вашим логотипом, выпускает свою продукцию, зная заранее, что он на этом больше денег соберет.
1: Я обожаю, когда меня кто-нибудь использует. Главное, чтобы намерение этого объекта были как бы крайне циничны и меркантильны. Потому что если меня используют в каких-то морально-нравственных целях, меня это очень травмирует.
0: А меня вот очень травмируют люди, которые у одного из магазинов стоят на постаментах, одетые в каких-то плюшевых зверей и круглосуточно машут руками.
1: Они страшные, они меня напугали. Я не могла заснуть до 3 часов ночи. Мы проехали мимо такого магазина.
0: Вот,
1: 5-5-6, 5-5, что-то, это вот реклама, да?
0: Кстати,
1: причем дубленки никому не нужны,
0: тупая реклама.
1: А это, кстати, знаете, символ чего? Это символ того, что как бы... чем больше что-то навязывается и рекламируется, тем менее оно как бы нужно и реально. Поэтому чем больше вы упоминаний о чем-либо слышите, тем меньше доверяете.
0: Безусловно. Но, кстати, в музыке другая противоположность. Очень легко сделать хит из какой-то... Ну, это старая песня. Так я просто что хочу сказать. Многие наши тут спрашивают, радиослушатели: Саня, где тебя можно увидеть? Я буду, если ехать в сторону площади Гагарина, сегодня где-то с 5 утра, третьей фигуркой. Там
1: кстати, да. По поводу в сторону площади Гагарина, вот уж извините, я вспомнила, что у меня 19 числа презентация сайта «Уничтожение реальности» с участием групп TNT Art, Реутов, DAS, Реут и еще одной группы, там название у вас написано, вы потом скажете. Вот. Это произойдет в 20 часов 19 ноября в клубе «Ротонда» по адресу Ленинский проспект, дом 18/2, а проезд станция метро Октябрьская, 3 остановки в сторону площади Гагарина.
3: Из ворот выйдешь направо.
0: Ну, сейчас песня.

0: И вот пока до того момента, как ты появился в эфире, мне же часто приходят вопросы разные, там люди просят помочь, посоветовать, там помыть машину, построить летом там сортир на даче. Я никому не отказываю, потому что я гуманист. Но вот там был вопрос такой, как определить, понравился ли ты девушке на дискотеке с первого же раза или нет, или не понравился.
1: Чтобы определить,
2: понравился ли ты девушке на дискотеке с первого раза, надо после окончания дискотеки ввести девушку в ближайший подъезд, достать топорик и отрубить левый палец, предпоследний. Вы сами поймете, что такое предпоследний, в самом глобальном смысле этого слова. Предпоследний палец левой ноги. Принести его к нам на экспертизу, а результаты умножить на 7.
0: Ну, кстати, я еще хочу сказать, что в последнее время нас вообще завалили люди своими анализами. То есть присылают в нашу лабораторию очень большое количество, и мы сейчас временно ограничиваем прием. Вот, поэтому, если вам скажут, извините, приходите завтра, вы не обижайтесь. То есть это всего лишь из-за перегрузки, попросту говоря, лаборатории. Да, что тут еще? Угу.
3: А мне вот, извините, можно я добавлю?
0: Мужчина,
3: мне кажется, некоторые, в общем-то, даже и париться не будут по поводу топорика. Они будут просто и не думать даже, понравился, не понравился, а вот зайдут туда же, куда вы сказали, и просто полюбят друг друга, игнорировав топорик.
2: Ну, это же дурачки.
3: Ну, не надо исключать возможность такого, что такое может быть.
0: Ну, я вот, в принципе, да, предлагаю начать говорить о данной женщине просто сальности и тупости. И желательно вообще вот как-то приходить на эту самую дискотеку, долго тереться у входа, просить, чтобы вас провели, потому что нет денег вонять всякие гадости, типа лука или тунцом. Нет, тунцом, кстати, жирно слишком, мажорное
2: тунцом
0: блюдо.
2: Тунцом с луком.
0: Ну, лучше тогда треской. Треской с луком. Вот. И одетым быть в папин пиджачок кожаный с залатанным локтем. Вот. И танцевать очень нелепо. Клеиться ко всем, получить по морде, заплакать, вернуться снова. И вот та женщина, которая...
2: Заплакать, да, и достать такой помятый, грязный, именно клетчатый платочек.
0: Знаешь, такой в серую клетку. Вот он должен быть
4: синий.
0: Такой...
4: Большой.
0: Но платок такой сероватый. То есть он...
3: Желтоватый.
2: Да. Желтоватый.
0: Вот, исчезнуть минут на 5 денег.
2: Наконец-то понадобился мужчина, он сказал слово «желтоватый».
0: Пригодился. Ты смотри.
3: Я долго готовился.
0: Вот, кстати, вопрос такой пришел к тебе, провокационный, модный вопрос. Что вы, Алина, будете делать в 50 лет, когда вы поймете, что у вас нет ни детей, ни мужа, и никто не поможет в старости?
2: Хо, так мне и так, и сейчас никто не помог. И потом мне не будет 50 лет. С чего вы взяли?
0: А заметь, вот ты прям так прямолинейно. А я вот, знаешь, что заметил в этом вопросе?
2: А ты...
0: Корысть, понимаешь?
2: Корысть.
0: То есть, представляешь,
2: он хотел
0: человек...
2: развести.
0: Нет, вообще человек, да? Интересуется, то есть, о детях, да, и о близких, только в том, что как же, кто же в старости поможет. То есть, а-га. Нет такого, что рядом не будет близкого человека,
2: а
0: не с кем будет покоротать.
2: А представь, мне исполнится 50 лет, возникнет какая-то фирма, которая скажет, о, мы можем приносить вам продукты, самые лучшие продукты, мы уберем вашу квартиру, и это будет тот самый человек, который там 30 лет ожидал там после вот этой передачи того, чтобы развести меня на какие-то деньги. Но мне не будет 50 лет. Я думаю, что эта цивилизация не протянет до такого срока.
0: Лет 5 еще.
3: В любом случае, максимум, если он решится вас как
2: года,
3: клиента.
2: 9 месяцев, по 4, нашим 5, данным, да.
3: Он найдет себе других, рекламу он себе уже сделал.
0: Кто сделал?
3: Ну, вот этот долгосрочный твой бизнес-план на 30 лет вперед.
0: Ну, так естественно.
3: Первый, да.
0: Это же все для инвесторов.
3: Первую лепту внес, да.
0: Первую лепту. Внесем свою лепту. Кстати, мало кто знает, откуда это пошло. Софья Лепта, эстонская женщина, которая добровольно, просто совершенно добровольно отдала себя на трансплантацию. Так и есть. А что у тебя? У тебя лепта там, от лепты то-то, от лепты сё-то. И пошло, внеси свою лепту. Вот это известный факт. Алина, что вы думаете по поводу секс-теории психики Фрейда? Татьяна интересуется.
2: Я совершенно как бы ничего не думаю по этому поводу. Совершенно незначимая вещь. Но я думаю, что Фрейд понадобился двуногим только потому, что, когда они уже стали понимать как бы неактуальность всяческой сексуальной возни, им нужна была какая-то такая хитрая психоаналитическая интрига. Но они ее как бы заполучили и долго ей забавлялись. Но, в принципе, подонки, которые раскладываются по Фрейду, нас не интересуют.
0: Правильно, правильно, правильно, да. Вообще, любой психоанализ и люди, которые под него подходят, это уже настораживает.
2: Ну да.
0: Чем хороша стихия, например, океан? Сколько вот в океане я был, в общем-то, с океаном на «ты». И то до конца иногда не понимаю, как он себя может повести. Какую теорию можно подвести под океан?
2: Ну да, все, что вычисляется, оно ничтожно.
0: Да, да, совершенно верно. Плюс, когда это вычисляется, в принципе, знаешь, вот назвал, да, вот Таня назвал, собственно, говорит, Фрейд, да. А Таня, вот вы не забывайте, что Фрейд, это, в общем-то, он был мужчина. То есть он также ходил в туалет, также кушал. В бивнях у него застревало мясо убиенных, зажаренных животных и так далее. То есть прежде всего человека нужно очеловечивать.
2: Всякое двуногое существо, 90% их как бы подоночно изначально и как бы крайне примитивно устроено. Но особенно подоночные существа, которые утверждают эту примитивность. Вот такие, как там Фрейд, как бы обнюхавшийся кокаина и подобные ему существа, последователи.
0: Ну, гораздо страшнее олень. Это, знаешь, что это все-таки телезвезды.
2: Телезвезды.
0: Вот,
2: Ханга, да, я и говорю.
0: Да,
2: от Фрейда, как Фрейд рождает телезвезд.
0: Да,
2: вот Фрейд,
0: да,
2: Фрейд, да. Вот он рождает. Фрейд, значит, женщина.
0: Получается, да.
2: Значит, враг.
0: Мало того, даже это, как это называется?
3: Она иногда называлась своим настоящим именем Анна Фрейд, да.
0: Нет, тут такая самка Моржиха, вот. Нет, мать Моржиха, получается. Своего рода огромное количество, конечно, людей испорчено вот этим. Я целиком тебя понимаю. Вот так же, как, кстати, господином Достоевским попорчено и этим... этим.
3: Им.
0: Да, вот, которого ты прочитал, им тоже попорчено вообще.
2: Ну, это... на самом деле, мне кажется, что Достоевский, он очень как бы... Я его очень мало читал, что мне неинтересно было, честно. Он скучный. Если начинать с Достоевского, надо начинать с того, что он скучный. Он нудный, как бы надо в этом признаться себе и всем остальным. И его как-то все эстетизируют, идеализируют, как бы метафизируют, да, можно так сказать. А на самом деле это как это тоже какой-то невроз, это какая-то патология. И я считаю, что вообще не надо читать книжек. То есть писать книжки еще ладно. Я очень с трудом понимаю, как можно писать книжки, но читать книжки это очень неправильное занятие. Оно лучше, чем заводить детей, но тоже как бы не стоит этим заниматься.
0: В принципе, знаешь, вот еще хорошо, то есть мне близки те, вот как ты их называешь, двуногие, которые пишут в стол. Ну, то есть не выплескивает вот все свои бредни на публику. Ну, то есть тем самым не воздействует на людей.
2: Стол пишут подонки.
0: Конечно.
2: Надо писать не на и не для, надо писать против.
0: Да, но никому против не показывать, публики. Понимаешь? Вот в чем. Никому не показывать. Написал против, положил, и никому не показывай.
2: Но это же очень романтично.
0: Во-первых,
2: это
0: и гуманно.
2: Это очень романтично. А кто у нас? У нас романтично опять тетки, девушки, молодые девушки, 16 лет. Очень романтично.
0: Нет, еще знаешь, что сейчас романтично?
2: А мальчики 16 лет не так романтично.
0: Вот эти, которые в казино играют, эти, вот крутят эти, ну вот эти байды все крутят. Крупье, во, сейчас мода у крупье на романтику пошла. Я тебе серьезно говорю, я тут наблюдал в кабаке двух или пять крупье, я так не разбираюсь в числах тоже. Вот для меня они все кучи и такой пришли. Вот они романтику. Они говорят, поставь нам группу сделки, там это бармен, значит, завел в другом кабаке. Они там танцуют друг с другом, такие романтичные все, серьезно. А потом у них пошли дела, такие фишки там, то все. Я думаю, что такое? Думаю, неужели так люди играют крупно? Оказалось, крупье все. Представляешь? Я не знаю, почему я это рассказал.
2: От слова «круп».
0: Круп. У коняк да, есть круп, кстати, прикинь. Мощный, еще такое выражение есть, мощный бабий круп. Вот, помню.
2: Вот,
0: да.
2: И к чему мы опять вернулись.
0: Все к ним.
2: Может быть, следует переменить тему.
0: Давай-то сейчас музычку послушаем.
2: Давай послушаем 300 кровавых пятен.
0: А вот
2: это с компакт-диска.
0: Да, ну давай. Вот с этого?
2: Не с этого.
0: А. И мы продолжаем беседу с Алиной Витухновской. Соответственно, также у нас в гостях, если вы помните, мужчина и женщина. Ну, прежде чем продолжим все-таки беседу, если вы не против, уважаемые гости и гость, о, как я сегодня, мы бы хотели, это я про себя вам нужно. Извиняюсь. В общем, звонок, может быть, мы примем в прямом эфире, не против, нет. Но даже если вы и против, все равно это придется сделать, потому что регламент, понимаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам. Без... Да, вы знаете, о чем.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, дорогой друг.
1: У меня вопрос по поэтессе.
0: Рассказывайте.
1: Уважаемый поэтесс, способны ли вы восторгаться видом ребенка, собирающего грибы, или матери, занимающейся...
2: Галлюциногенные?
1: Что?
2: Галлюциногенные грибы?
1: Простые. Или матерью, занимающейся процессом кормления. Или вы из тех женщин, которые выйдет на балкон с бутылкой пива и громко испустив газы, что-то кричат. Спасибо.
2: Простите, но спасибо. В студии на данный момент ни поэтессы, ни женщины не присутствуют.
0: Ну, женщина вот сидит. Вот.
4: Фамилия.
2: О, она пришла.
0: Да.
4: Это фамилия, меня зовут Ираида Адольфовна.
2: Но это не Алина.
0: Да, Алаида Адольфовна.
2: А Алаида Адольфовна вам ответит.
0: Алаида Адольфовна, вот, вот вы женщина, да, вы, скажем так, мать с большой буквы.
4: Я не сказала, что я женщина, это фамилия моя женщина.
0: А я обращаюсь к вам, женщина.
4: А вы же не видели мои
3: У него просто голос признаки. Высокий очень. Просто у него очень высокий голос, вы уж простите.
0: А, извините, я тогда...
3: И зовут его странно очень.
4: Да.
0: Вот как вы считаете... Использование понятно, эту тему затрагивали.
4: Использование ребенком поиска грибов. Вообще грибы должны искать свиньи, либо специально обученные собаки. Это...
0: Минеры, собаки-минеры.
4: Да, собаки, ну, подминеры.
0: Да, да. Вот. Ну и также должны искать, в общем, чужие дети грибы. Потому что своих детей в лес одних отпускать стрёмно.
4: Нет,
2: своих
4: наоборот,
2: детей надо загонять
4: конечно.
2: В лес, так и канава.
0: Нет, вот использование детских образов в рекламе. Это тема, которую мы обсуждали длительное время. Но умиление данными образами является ли нормальным, адекватным поведением?
2: Если это дети-уродцы.
4: Если дети-уродцы, да, такие очень, ну, дауны, в общем, очень приятно умиляться на гуляющих даунов гуськом. Вот это да, это приятное зрелище. А вот женщина, кормящая грудью, действительно тыкающая сосок.
2: Ну, а зачем кормить?
4: Ротик, да, который похож на куриную жопку.
2: Это же уже йогурта.
3: По-моему,
2: это реклама йогурта была на своих рекламах йогурта.
4: Внедрение живых бактерий йогурта в организм. Это же посмотрите, какая страшная. Реклама, это же...
0: Живые, да, живые.
4: Куда, куда дела?
0: Йогуртовые живые культуры.
4: Вы представляете, какие опыты ставят над людьми?
0: Да.
4: Вы вообще вот задумайтесь.
0: А мужчина, у вас есть что добавить?
3: Нет.
0: А, ну да, звонок телефонный. Здравствуйте.
2: Хороший мужчина.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Еще раз. Это Гоблин.
0: Привет.
1: Я хотел бы призвать всех паял голосовать за Владимира Путина, потому что остальные бюрократы отжили свой век.
0: А что тебя так волнует эта тема?
2: Путин, Путин, вообще? Это как звучит вообще? Он
1: справляется со своей должностью.
0: Нет, я имею в виду, вроде голос у тебя молодой, а ты как-то в базитизм впадаешь. Ну вот, то есть какие-то темы тебя волнуют. Они прям вот, ну ладно,
2: да,
0: ты был офицером в запасе.
2: Да, неспроста они тебя волнуют.
1: Я со своей стороны, я патриот, наконец. Я должен как-то повлиять на исход событий.
0: А Дима, да, тебя
2: зовут? А ты читал газету «Патриот»? Есть такая газета «Патриот».
1: Нет, я не знаю, я газету не читаю, я из дома не выхожу.
2: Патриоты должны читать газету «Патриот».
0: И присылать мне денег, чтобы в стране все было хорошо. Нужно поддерживать героев своей страны, да, то
1: хорошо,
0: есть меня.
1: О.
2: Мне. Какой у нас телефон?
4: Какой у нас а у Путина
2: телефон?
4: На левом плече
0: телефон,
4: такая бородавка растет. Он постоянно оттягивает лямку. Вот к вопросу о лямке. У него подтяжки такие с шариками красными. Вот. Он пытается скрыть свой нарост какой-то нелепый на левом плече. Вот. И постоянно щелкает пажами, то есть подтяжками.
0: Пажи?
4: Да, пажи, пажики, лямки.
0: Ну вот вы, женщина, сигнализировали и хотели затронуть какую-то тему.
4: Да, я вот, волнуюсь очень сильно, потому что я давно смотрела телевидение.
0: Нет, если вы волнуетесь, можно попозже затронуть.
4: Не, я так волнуюсь, ну, всегда,
0: потому что, знаете, вдруг чего случится? Женщины такие, женщины, когда волнуются, это страшно. Ну, может, потому что волнение в разные выльются формы. То есть у нас вот одна, когда, извиняюсь, что перебил вас, она просто когда волновалась...
5: Она у нас женщина, если волнуется, сразу рубит с плеча.
0: Вот.
5: У нее топорик у этой, кстати. Так что пусть выскажется.
0: У нее ладонь, что топор.
3: Заточена по форме.
4: Видела я как-то несколько лет назад репортаж из зала суда. Там какие-то уроды решили вершить суд над... дивным существом, которое обвинили в продаже и хранении нелепых наркотиков.
5: Да, нафиг они нужны.
4: Да.
5: Нелепые,
4: вот, и, в общем-то, я смотрю на это существо, оно похоже очень вот с тем образом, который я видела на экране.
3: Дура, я же тебя просил, меньше волнуйся, больше драматизма. Ну что же у тебя вот все время так не получается?
4: А у меня всегда так.
3: Ну давай дальше.
5: Нет, там женщины, если их правильно использовать, иногда могут делать качественные вещи. Если их правильно использовать.
0: Алина, так, это как, были так же, как вы? Евреев.
5: А?
0: Так же, как евреев. Если их использовать хорошо, они могут приносить прибыль. А, соответственно, люди, которые, в общем-то, страдают антисемитизмом от своего недалекого мозга, они напоминают людей, получивших дорогой компьютер, не умеющих его включить попросту. То есть женщины и евреи, и печатный станок дорогостоящий, это, в принципе, одно и то же.
4: Алина, правда, что эти люди хотели над вами... провести некий свой эксперимент.
5: Да, правда в том, что эти люди хотели провести эксперимент над собой, потому что они так попали, что дальше некуда. Они попали на 5 лет, потому что мое дело будет, видимо, длиться вечно. То есть, даже вот Алина Витухновская умерла, да, дело ее живо.
3: Это книга вот. Рекордов Гиннесса.
5: Да, 7 декабря будет новый суд. Меня же они выпустили, там же все распалось, все обвинение совершенно распалось. Я подала апелляцию, требуя оправдательного приговора. Вот. А они как бы обратно, ну, совершенно незаконно, увеличили мне обвинение, и 7 декабря у меня вновь будет суд. А в моем обвинительном заключении, поскольку нечего было написать, написали, что а защита Алины Витухновской действует в целях развала российских спецслужб, следовательно, развала государства. Это правда.
0: То есть они хотят тебя позвать в тюрьму снова?
5: Да, но ведь нет, они, наверное, хотят сделать... Они из меня один раз сделали героя, второй раз. Они из меня хотят сделать трижды героя, но, видимо, этого не понимают.
0: Да, видимо, вот старые добротные кадры, вот эта старая добротная школа спецслужб, которую все мы прошли, все-таки потеряла свою вот эту маститость. Отсутствует опытные аналитики, опытные психологи.
5: 1% профессионалов, 1%.
0: Да, представляешь, и тот уходит, тот бежит от нас в криминальные структуры, в частный сектор ну, бежит.
5: К нам и бежит.
0: Бежит, понимаешь?
5: Бежит.
0: Развал кругом и разруха. Да, ну я предлагаю опять, может быть, телефонный звонок. Да, мужчина.
3: Ну,
0: да,
3: я хотел сказать,
0: да.
3: Что самое...
0: Да.
3: Что будьте самое... Здоровы. Спасибо. Что самое ценное в этом, то, что если раньше стать героем, это было почетно, престижно, редко и, скажем так, малодоступно.
5: Я вас перебью, я стих свой деньги вспомнила. Там... Я никогда не вспоминаю своих стихов, но сейчас вспомнила. Не стать героем — это воля силы, вот это смочь, единственная честь. Продолжайте.
3: Вот. Ну, а они-то не могли, не смочь, смочь не могли вообще. И они поэтому копили деньги, там покупали какие-то титулы. А сейчас добровольно, совершенно бесплатно выискиваются кандидатуры среди простых граждан, как вот Алина Витухновская.
5: Хо-хо-хо, чтобы... кто этот простой граждан? Мужчина.
3: Ну, я имею в виду с юридической точки зрения.
5: Какой это юридический?
0: Вы
5: юрист или мужчина? Мужчина попал. А может быть, это женщина?
0: Нет, ну,
5: мужчины
0: скорее...
5: так себя не
3: конечно,
5: ведут.
3: Конечно. Нет, попала она вон там справа от вас сидит.
5: Ага, это одно лицо. Оно сидит и слева, и справа.
3: Да нет, это у вас что-то со зрением.

я раскрыл свои ладони, чтобы ты туда упал. И укрыли крылодони ловко дьявола на дне. Ты остался в Аполлоне, воплем в лоне в глубине. Люцифер, Цифер, Гильца, слиться в целый шифр сфер. Лишь тебе остановиться смертью тем системы мер. Однобокова возможность быть, чтоб грипп потеребить, губит Гумберта в ладошках тьмы, как мотылька Лолит. То ли Гитлер Мишевский, то ли мальчика Лолит. Гумберт голод уголовный никогда не утолит. Губы, губы, взгляды, взгляды убегают за углы, и младенец глазом бляди озирает край земли. Щек дешевая помада, оторви шинку лица. И маркиз ушел из сада, скушав вишни до конца. То ли Гитлер Мышеловский, то ли мальчика ловит. Гумберт голод уголовный

0: Мы прослушали только что снова стихи в исполнении господина Епифанцева. Стихи, принадлежащие Лине Витугновской, которая у нас сейчас в студии. Так что тут женщина и мужчина в студии. И вот такой вопрос вот к женщине и мужчине. А, собственно, вот были ли у вас в душе эти прекрасные порывы или позывы, когда вам хотелось взять, понимаешь, перо, чистый лист бумаги, и, в общем-то, сидя у открытого окна, из которого веет летним теплом и пахнущим это дождем асфальтом, ну, чего-нибудь этакое написать, или начертить, или нарисовать. В общем, искусство, понимаешь, да? Искусство.
1: Да, конечно, было, да.
0: Вставляло, то есть.
1: Да.
0: Может быть, зачтешь нам?
1: Нет.
2: А вы как же... он говорит «да». То есть, как он говорит «нет», как вы говорите «да».
0: Да.
1: Да.
0: А вы как? Может быть, что-нибудь
3: вы знаете,
0: нам...
3: это вот вы называете...
0: Или песню какую-то поете?
3: Не, песня нет.
1: Он я... точно сочиняет. Если сейчас будет говорить, что не приходилось, будет врать. Так что читай сразу.
3: Я не люблю марать белый лист по весне. Вообще не люблю марать ничего. Я вот чистый.
2: Но если полюбите, не забывайте потом спускать в унитаз.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда.
0: Очень приятно.
5: Нас тут с прошлого декабря подключили к «Эхо Москвы».
0: Угу.
5: Знаете, интересные все передачи, особенно ваши. Только вот жалко, что перенесли вот на воскресенье, нам на работу вставать.
0: Ну, да, ну, мне-то нормально.
5: Ну, да, мне вот работать. Но, тем не менее, все равно слушаю, поскольку передачи у вас всегда интересные. Ну, практически самые интересные. Ну, ладно, не буду я вам рекламу давать, а то
0: да.
5: Выключите еще.
0: А то я парень скромный.
5: Да, вот. И вот у меня такой вопрос. Значит, вот Алина говорит, что ее сильно радует лист птичьих гуськов даунов, собирающих не просто грибы, а явно грибы галлюциногенные. Вот, в связи с чем возникает вопрос. Является ли ее такая вот показная фригидность некой маской, под которой, значит... как-то тайно маскируется подсознательное влечение ко всему, значит, уродливому, неправильному и...
0: деформированному. Я тут вычитал слово только что.
5: А, ну вот видите, вот тоже, смотрю, вы самообразованием занимаетесь потихоньку.
0: Да.
5: Ну, похвально, похвально, если честно.
0: Мне так приятно, что вы меня похвалили, спасибо.
2: А можно я отвечу?
0: Конечно.
2: А не является ли ваша невнимательность склонностью все упрощать и примитивизировать, поскольку по поводу любви к шагающим даунам, пожирающим грибы, сказал вовсе не я, Алина Витухновская, а женщина, самая настоящая женщина, а я молчала.
0: Да, и вообще-то...
2: Женщина, подтвердите, что это ваши слова.
3: Да, это мои слова.
0: Провод.
2: Это женщина фригидна.
3: Нет, я на самом деле женщина... Это женщины фригидны, да, но я же не женщина, это фамилия моя.
2: Ну, женщина-фамилия, некто по фамилии женщина.
0: Да.
3: Вы глубоко заблуждаетесь. Нет, молодой человек глубоко заблуждается, потому что фригидность есть показатель убогих, ущербных теток.
2: Нет, это уже какой-то постфрейдизм. Фригидность, она не отражает, как фригидность бывает позитивная, и фригидность бывает негативная. Фригидность бывает правильная, и фригидность бывает неправильная. И не надо сейчас подстраиваться под всяких дядюшек Фрейдов, которые нас разводят с тем, что они как бы, они уже развили женщины, я замечаю вас, что
3: но
2: они
3: это
2: развили
3: же Фрейд
2: вас,
3: придумал.
2: Они развили вас комплекс, что если вы фригидны, то вы как-то как бы ущербны. Нет, все не так.
3: Раз фригидность придумал Фрейд, значит, этого и нет на самом деле. Нет,
1: фригидность — это одна из разновидностей нормы. О, пора признать, это на базе ВОЗ.
0: Ну и вообще, в принципе...
2: ВОЗ, Всероссийское общество слепых.
1: Нет, да. Всемирная организация за здоровье детей.
2: Ну вы где делаете анализы?
0: В принципе, фригидность — это такой предмет, который скоро нужно начать преподавать в школах, потому что...
2: Этому надо обучать.
0: Безусловно.
2: Это же не каждый на это способен.
0: И дело в том, что фригидность, как состояние тушки, гораздо более безопасно для индивидуума, нежели состояние высокой сексуальной, в общем-то, активности. активности. Потому что мы кругом видим все, везде, всем они этим занимаются. Я тут в лифт захожу. Да, понимаешь? А если бы вот, фригидность стала бы частью культуры, если бы это было так же модно, как наркотики, то люди были бы добрее, честнее в галстуках. Вот. А так получается отребье какой-то и рвань. Вот.
1: И это причем попинаемое обществом и, так сказать, врачами закомплексованное.
0: Да, и кем да. не попадет.
1: А вот то, что говорила, кстати, некто по имени женщина, мне просто меня удивляет, но забавно, что это воспринято как какая-то ее там мечта или очередная галлюцинация или фантазия. Она, собственно говоря, этим каждый день и занимается, сама же их и пасет. Просто ну, не понимаю, почему сразу она об этом не сказала.
0: Мне кажется, у вас какая-то взаимная антипатия вот, у мужчины с женщиной.
1: Ну, мне...
2: Вот.
1: Просто некоторые женщины попытаются, видимо, от недостатка ума выглядеть лучше, красивее, сексуальнее,
2: чем они есть. А вам не кажется, что в борьбе между мужчиной и женщиной доставить того, кто сильнее? А тот, кто сильнее, тот это прав?
0: Да. Да,
2: да, а кто у нас сильнее? Давайте, давайте их пустим на ринг.
0: На бой.
2: На ринг, на бой.
1: Ну, надо придумать такое поле боя, где бы силы были, так сказать, изначальные возможности равными. Вот как, что вы можете представить под этим?
2: Вы живете в гуманистическом обществе?
1: Нет, ну...
2: Уверены? А откуда?
1: Как вы, кстати, так интереснее шоу.
0: Нет,
1: интереснее шоу.
0: Мужчина, я с вами не согласен тоже.
2: Нет, это нечестно. Равные силы — это нечестно.
0: Нечестно.
1: Между мужчиной и женщиной, зато это очень забавно.
0: Нет, ну должно быть так. Если один чувствует, что он слабее, он просто должен ретироваться. Это уже поражение. А выставлять мы можем вообще на ринг кого ни попади. Мы тут, например, недавно выставляли бабушку, вооруженную двумя грудниками, против дедушки с кошкой, с обезумевшей. Это была битва. То есть такой бой. Дедушка ретировался, кстати.
1: Но здесь, кстати, вот как раз равные силы. Я вот такую ситуацию имею в виду.
0: Нет, ну у той два орудия, а у этого всего одно.
1: Но из этого же надо делать шоу, поэтому вот дедушка с бабушкой — это более...
2: Ну, шоу. Шоу – это элемент как бы общества женщин на самом деле. В правильном обществе не делают шоу, в правильном обществе делают войну.
0: Да.
1: Сказала вот. Она.
2: Поправляя больное платье.
0: Да, этого в сценарии нет.

0: Ну, помимо всего нами выше сказанного, еще просят затронуть тему поедания людьми всяких предметов, как-то пищи, мяса, молока, рыбы и такого. Дело в том, что вообще такая вещь, как культура еды, на взгляд многих наших радиослушателей, это уже абсурдно. То есть еда — это столь же интимный процесс, как это магдификация. Если не делают прилюдно, скажем так, спецрестораны, где люди массово дефицируют, то есть дефекатируют, в общем, испражняются, да, то почему же тогда делают массовые заведения, эстетично обставленные, где люди вот совершают обратный обряд? Вот тебе никогда не приходило в голову вот эта абсурдная ситуация, что две равнозначные, кстати, функции организма находятся на таком разнополярном уровне. Одна из них дико вот дискриминирована, дефекация, а акт поедания и пища, наоборот, как говорится, в фаворе, я бы сказал, на троне. Может быть, здесь тоже мы что-то должны менять уже.
1: Но именно вот как бы в этом контексте такая мысль никогда не приходила мне в голову, что я мелочами не занимаюсь. Но, в принципе, это символ того, что как бы люди на все смотрят только с одной стороны, как бы со стороны позитивной, выгодной, чтобы им не страшно было. Людишки же боятся посмотреть на то, что происходит по ту сторону. Или как бы они не боятся, только когда их никто не видит. Существование должно стать абсолютно обнаженным и абсолютно публичным перед тем, как прекратиться от неимоверного стыда.
0: А вот чувство стыда, вот не кажется ли тебе, что оно тоже само по себе абсурдно? Вот срамота и так далее, это можно назвать химическим.
1: Чувство стыда есть тот гибрид, который рожден между подлинным пониманием вещей и морально-нравственными какими-то позициями, когда это совмещается, как бы рождается чувство стыда. Вот если убрать морально-нравственные позиции, будет рождаться не чувство стыда, а чувство, ну, как какие-то адекватные как бы вещи. И если мы устраним мораль и нравственность, то, я думаю, двуногие устранятся как бы сами по себе, никто не будет ни с кем совокупляться, никто не будет никого порождать, ну и как бы придем к какому-то позитиву в результате. Ну,
0: то есть, короче говоря, стыд — это просто реакция индивида на какие-то...
1: Стыд
0: вот... —
1: это гибрид между культурой и реальным пониманием вещей.
0: Нет, но ведь культура, это же она отсутствует само по себе. Что ты вкладываешь в слово «культура»? Для меня это вот очень непонятно. Вот культура, она...
1: А слово «культура» я вкладываю всю ту как бы профанацию, которая нас окружает.
0: Ну, я и говорю об этом, что, в общем-то, получается стыд, проще говоря, это просто реакция индивидуума на реакцию на тушку этого индивидуума окружающим миром.
1: Ну, да.
0: Который устроен по своим законам.
1: Ну, да.
0: Вот. А я к тому и хочу сказать, что если человек не срамится вот так, то есть какие-то действия, которые он произвел, которые с его точки зрения...
1: Если человек бесстыден, то он адекватен.
0: Да, да, но химическая срамота бывает... Химическая срамота бывает...
1: Химсрамота,
0: да, так называемая. Ну, и, ну вот когда, например, ты вот герой...
1: Я не знаю, я не химобъект, но допускаю.
0: Да ладно, ну ты хочешь сказать, что ты прям это... То есть любой человек — фабрика.
1: Хочу, я не человек.
0: Любой.
1: Я не любой.
0: Любой индивидуум,
1: вот
0: любой живой организм.
1: Вот мы выйдем после эфира и разберемся.
0: Опять меня будут лупить. Да что ж такое, уже второй эфир, я тут в побоях поцарапатый весь. Нет, ну подожди, давай так, ты кушаешь.
1: Не.
0: Не кушаешь.
1: Нет.
0: И не потеешь.
1: Нет.
0: Да ладно.
1: Да.
0: Да, хорошо.
1: Пойдем выйдем.
0: А дышишь ты?
1: Пойдем выйдем.
0: Нет, дышишь?
1: Выйдем?
0: Нет. Я полагаю.
1: Это ты дышишь, это ты кушаешь, это ты потеешь.
0: Мне мой телесный болван дорог.
1: А мне нет, пойдем выйдем.
0: Да ладно.
1: Да пойдем выйдем.
0: Ну как, тебе он даден на прокат.
1: Какой прокат?
0: Телесный болван тебе даден на твою жизнь на прокат.
1: А ты... Я не уплачивал, у меня это квитанции.
0: Естественно, потому что там все на доверии делается. Вот ты попробуешь.
1: А я никому не доверяю.
0: А татуировки тебе нравятся?
1: Нет.
0: Вот. Значит, ты заботишься о телесном
1: болване. Это символ тела.
0: Согласен. То есть скафандр нельзя царапать, нельзя портить. Понимаешь, о чем речь-то? Ну, скафандр. Ну, ты берешь в прокат дорогой автомобиль. Если ты вернешься по корябным крылом, тебе не скажут, пойдем выйдем, тебя на месте. и все. А люди к скафандрам относятся наплевательски. Это я так, ну, медицинскую тему затронул, потому что скафандр
1: как
0: надо...
1: Как врач.
0: Как врач, говорю всем, да. Тушку надо беречь. Вот, а все равно любой человек — это фабрика.
1: Тушить,
0: по переработке.
1: Сначала душить, а потом тушить.
0: Все равно любой человек.
1: А ты умеешь тушить тушку? Ты, наверное, не умеешь тушить тушку, поэтому ты так говоришь.
0: Тушить тушку. ТТ. Сокращенно.
1: ТТ.
0: Тушение тушки.
1: Ты когда-нибудь тушил тушку?
0: Еще пистолет такой есть.
1: Ты пришел на эфир, не умея тушить тушки. Ну о чем может быть вообще? Ну о чем можно вести разговор? Извинись.
0: Ну, извини тогда.
2: Да вот нас, кстати,
1: ладно,
2: не раз уже тушили.
0: Чего ты говоришь,
2: ну,
0: мужчина?
2: Нас с ним вот.
0: Мужчина.
1: Тушили не душа.
2: Тушили.
0: Ну что, сейчас я предлагаю опять, может быть, звоночек тогда. Как вы? Не против? О, про автомобиль марки Хорьк пишут. Хорьк, хороший автомобиль. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы просто полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте, женщина. Меня Владимир зовут.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
3: Вот я собрался отправиться в царство ночных сновидений, но когда услышал ваш, Алина, необычайно красивый сексуальный голос, я вот как бы встал перед вратами этого царства и уже не могу туда как бы совершенно попасть.
1: Тут и стойте. Стойте. Стойте здесь.
3: Ну.
0: А вопрос-то в чем?
3: А что бы вы мне вообще посоветовали и как вообще мне дальше быть?
1: А у вас есть деньги?
3: Что?
0: Деньги.
1: Деньги.
0: Деньги. Привозите.
3: Деньги?
0: Конечно.
3: Какие могут быть в такое столь позднее время?
1: Как минимум 10 000 долларов.
0: Вот это вот.
4: Ну, скажите, что есть, ну что?
0: Что вам жалко, что ли, да, про деньги?
3: Я богат душой, а вот деньгами, честно говоря, это же бренно, пусто и ничтожно. Если даже вас послушать, это совершенно абсолютно ненужный такой вот какой-то...
1: А что вы называете душой? Я никогда не понимала, что говорят. Вот что имеется в виду под термином «душа»? Это какой-то гибрид между мозгом и нервами?
0: Это не скафандр, это я знаю точно.
1: Это не скафандр, это подстава.
0: Да, извините, я болею.
1: Да, скажи да, да как-то. Да.
3: Нет.
0: Нет.
3: По-моему, это не так.
0: Ну, а у вас какое мнение?
1: То есть душа – это когда денег нет и не будет.
3: Вот так, да.
4: А вы теперь ведь не заснете.
1: Не, ну, на самом деле, нет, нет, нет. Ну, давайте, то хотите, ну, спросите, что вы хотите до конца. Только честно. Вы спросите нас честно, а то вы сейчас будете спрашивать как-то так условно, вежливо, а вы спросите вот как бы взаправду.
0: Да.
3: За правду? Да, собственно говоря, за правду ты и начал.
1: Ну, давай.
3: И, по-моему, даже кончил.
1: Уже?
3: Да.
0: Ну что ж, тогда пока вас не застукали родные и близкие, мы на время прервем с вами беседу, потому что в таком положении сейчас котлем потом начнутся. То есть у нас же такие случаи были, кого током ударит в момент нашей программы, а все ко мне, там кто вот там это, вот так вот, ну все претензии сюда, все сюда претензии. Еще, наверное, звонок, да, потому что люди просто хотят спросить, узнать, в общем-то, так сказать... Некоторые, кстати, разрешаются от бремени, слушая нашу программу. Вот было такое. Вот. Мы так как и зовем их детем Монморанси. То есть, дескать, наши, ну, как были дети полка, да, у нас есть там сыновья и дочери радиостанции программы. Тут маленькие аглоеды, которые можете бесплатно дать им подзатыльник, если хотите. Нет, правда, а что? Ну, он терпеливый этот, рыженький он терпеливый. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, да. Не, на пальцах мы не понимаем. У нас сурдопереводчика сегодня нет, поэтому извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вот хочу напомнить...
1: Одни мальчики заняты.
3: У Александра были гости, которые высказали совершенно правильную идею, почему братский сербский народ оказался в таком положении в Косово. Потому что у албанской семьи 9 детей, а в сербской 1 или 2. И по словам вашей гости... Такой подход к деторождению приведет к тому, что самый лучший русский народ окажется в такой же плачевной ситуации.
4: Ура!
0: Спасибо. Да, это мнение заслуживает места не только быть, Ну и быть вот это.
1: Давайте отделим тему деторождения от темы русского народа. Я абсолютно как бы... Я вообще не люблю всю эту цивилизацию, всех этих двуногих, но я считаю, что если здесь есть правильное место, то именно это как бы Россия, да? И если произойдут какие-то правильные события, они произойдут именно здесь, а к деторождению это не имеет никакого отношения.
0: Тут даже вот индусы приезжают сюда, и тоже потому что им, значит, торкнуло, что здесь произойдет нечто, что, в общем-то, без их участия никуда. Вот. Да, то есть, если говорить вообще по-нашему, по-спортивному, то Россия — это такой центр дартса великого, куда каждый стремится попасть своей дурацкой стрелой. О, как я. Но я тоже в какой-то степени поэт, правда, неудавшийся. Ну что, еще телефонный звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемая поэтесса.
0: Это вы не мне, извините.
1: Это ему, тебе.
5: Это что? Мне для вас ничего не жалко. Здравствуйте, уважаемая поэтесса. Здравствуйте, уважаемая женщина. Уважаемый мужчина. И, конечно же, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит. Я хотел бы затронуть проблему вот какую. Она уже немножко, ну, поутихла, но вообще так и осталась до сих пор. Просто ее плохо заметно. Значит, я хочу затронуть тему двух самых интеллектуальных людей с телеканала MTV, который я никогда не смотрю.
1: Но надеюсь, это не Бивис и Батхис.
5: Да, безусловно. Значит, вот какой вопрос. У меня как раз вот к уважаемой поэтессе. Извините, я забыл, как вас зовут.
1: Алина, вы должны забыть все остальное. Да, вы должны помнить, да, как меня зовут.
5: Ну вот, значит, Алина, уважаемая, скажите, пожалуйста, я вот сколько общаюсь с девушками, все время они очень резко откликаются об этих двух замечательных гражданах. Почему-то вот очень они их не любят. А вот как вы относитесь? Если вот вы тоже отрицательно к ним относитесь, может быть, вы скажете, почему? А то я так не могу понять.
1: Я не смотрю телевизор. Восклицательный знак. 3 восклицательных знака.
0: Ну, однако ты упомянула вот эту ведущую блондинку.
1: Мне рассказали, нет. Я сказала бы, Бивис и Батхис мне сказали, я не знаю.
0: Слушай, а ведь вообще вот это действительно очень правильно, не смотреть телевизор.
1: Очень, люди, которые смотрят телевизор, это как бы зомби, которые попадаются на какие-то провокации.
0: Практически это происходит серьезное загрязнение сознания. Я тут проводил эксперимент, в общем-то, уезжал в спецэкспедицию, туда, где телевизора нет, вернувшись.
1: А что вы думаете, говорить, в общем-то, это хуже, чем говорить «как бы»?
0: А как бы это нельзя вообще говорить?
1: Вообще нельзя. Представьте, я сказала «как бы», но не в том смысле, но просто сказала. И мне вот теперь пишут записочку «как бы» и зачеркивается. Нельзя, значит, говорить «как бы».
0: Это просто, знаете, когда человек говорит слово «как бы»...
1: Ну, это если человек говорит, а если не человек.
0: В любом случае, когда...
1: В любом случае вы не сталкивались. Первый раз сталкивались с не человеком.
0: Ну, ты же гортанью шевелишь.
1: Какой гортанью?
0: Ну, вот этот вот кадык там все это
1: же плещется. Это ваша, что ли, гортань? Я вашей гортанью не шевелю. А своей у меня нету.
0: Извините, я болею.
1: За гортань ответишь?
0: Ну, как бы отвечу. Мужчина, что вот вы... Ну,
2: мне кажется, это же вот этот человек, показавший вот эту фразу, как бы перечеркнутую, это разве не корректор вашей службы информации?
0: Нет, я вообще не знаю его.
1: Это жертва. Это жертва, которая хочет сделать вид, что она не жертва, поэтому она делает вид, что она корректор.
6: Я заметила, у него это как нервный тик. У него специально приклеена бумажка к правой ладони. Вот, давно написали ему, там как бы, это татуировка, видимо, и он хочет ее смыть, и никак не получается. Он трясет рукой, трясет, а Алина, видимо, что-то перепутала.
0: А почему не делают действительно татуировки на ладошках? Это было бы забавно, ведь все стремятся делать татуировки на плечах, там, на всяких таких...
1: Все правильные люди делают татуировки на ладошке, только ручки-то у них всегда зажаты в кулаки.
0: Или по швам.
1: Или по швам.
0: Два положения. Или в карманах.
1: Не.
0: Ну, вообще, да. Не. Да. Ну, сейчас
1: да,
0: я думаю, можно...
1: Да, да, по-другому надо говорить.
0: Нет.
1: Да.
0: Нет.
1: Нет.
0: Видимо, еще стихотворение, наверное, нужно послушать. Да?
1: Да.
0: Да.
7: Как все мы, посмотри, зацепенели. На корче с скоростью межания стоим. И лопнутые внутрью изумели, в ушах оторванных без головы извиним. как основательный скелет и стрекоза. Но и они роняются в компот, и в узелке завязаны глаза, и влеплен кляп, чтоб память ставить в рот. Как мы придем великими людьми? Я продаюсь, поскольку существу убить детей и вытоптать траву, и озвереть какими-то людьми, мать соблазнить, дать сироту, мы расставаться вспышками должны, и сыро дырки сделали дыму, и челюсти растаяли во рту. Приди ко мне, меня зацементи, живым я оставаться не привык, и шапочка кровавая в пути была обменена на кукольный парик.

мерцает лиц серебряный цемент, как немец строг мой серый монумент, и вечной жизни требую взамен тупой толпы неловкий комплимент. Как цементею я под жиденький хлопок, хлебаю в зрелище живые, как бульон, а я стою, стремглав и наутек, и опоздав на ноль и миллион.

0: Кашель, дрожь. Жизнь только то, что валится из рук. Все валится, а смерть не оторвешь. Мы соки пьем из восковых фигур. Слова ушли, никто не знаменит. Слов больше нет. Остался только гул, и ухом без лица и в нем звенит. И Гамлет вместо «быть» спросил, в каком. Но прав и лев никто не различал. И клоун рассмеялся животом, и ртом оповестил, не угадал. Виновен размышлявший о вине, часы стоят на циферке расклад. Нам остается только цепенеть, у мертвецов часы живых стоят. Как все мы, посмотри, зацепенели, хотя еще живые, как зверьки. И мятные шевелимся в постели, и крепко пришиваем лоскутки. Как все мы, посмотри, зацепенели. Я первый среди вас зацементел, и вы меня своим признать не смели, и я вас потревожить не посмел.
1: Ну и, соответственно, тут до того момента, как мне нужно будет выйти там порегулировать, посмотреть, там, как они без меня, мы еще, видимо, пообщаемся. Да нет, это я им. Вот. Мы еще пообщаемся по телефону. Номер вы его наверняка помните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А вот почему вы два раза сказали «здрасте, здрасте»?
2: А я с ведущим и с гостями.
1: А, понятно. Здравствуйте. Тогда надо четыре раза говорить.
2: Да, вы уж перебили, я два остальных раза сказать не успел.
1: Просто. Простите меня за мою нетактичность.
2: Вот, здравствуйте, здравствуйте. Вот теперь полный комплект. Я начну с того, что я бы хотел поддержать уважаемую Алину.
3: Ура.
2: Да, в том, что плодиться и размножаться — это как-то

0: абсолютно абсурдными и бессмысленными, это чтение книг и производство себе подобных. А не назовете ли вы, какие, с вашей точки зрения, занятия являются достойны, если таковые существуют? Спасибо большое.
1: Достойными занятиями, на мой взгляд, являются все занятия, которые подготавливают, активизируют человека для борьбы с себе подобными. Достойным занятием является в локальном случае революция, в мини-локальном случае война, в совершенно глобальном случае глобальная война. Всякое занятие, которое имеет следствием как бы тотальную деструкцию существующего мира, является оправданным и правильным занятием. Все остальные занятия унизительны и ущербны.
2: Нет, я вот этим не согласен.
1: Да,
2: потому, Нет, ты хочешь сказать, что тот человек, который моет сейчас мой автомобиль, тоже занимается ущербным делом?
1: Мы уже убили твоего человека, который моет твой автомобиль. Мы уже давно угнали твой автомобиль.
2: Человек убили, автомобиль угнали. Ну, тогда сейчас мы, видимо, прервемся где-то вот на... Прям совсем чуть-чуть.
1: Новости, вранье, вранье в эфире.
3: Может, все остальное проверить?
2: Да, заодно сейчас по точкам пройдем.

0: И у нас так не совсем уж и много времени-то остается, но тем не менее я предлагаю вам опять же звонить и узнавать то, что вы хотите, пользуясь случаем, вот у Алины Летухновской, у мужчины и женщины. Кстати, я удивлен, к мужчине, к женщине как-то сегодня не очень много вопросов.
1: А меня, кстати, очень порадовало, как Алина песню объявила. Мне кажется, это было настолько похоже, вот, ну, вот как сидят диджеи на вот этих радиостанциях музыкальных и
2: ну, может типа быть, объявляют. Может быть, наш мужчина диджей?
1: Да, нет, да, я нет. Нет, что вы.
0: Диджей — это, знаешь ли, не мужская профессия.
1: О, да, да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня к вам, Александр, вопрос такой. Значит, вот поэтесса все время говорит «двуногие, двуногие» с таким вот презрительным оттенком. Вот. И, значит, то, что она к себе, это применить не может. Это, видимо, очевидно, поскольку к мазохизму она явно не склонна.
2: Нет, нет.
3: Вот, нет. Вот, вот. Это, кстати, тоже сразу заметно. А, следовательно, она называет таким именем существа, явно ей неподобные.
2: Противоположные.
3: Вот, вот. И поэтому, значит, когда говорят про что-то, что сильно противоположно, то с особым презрением называют именно ту черту, которая больше всего, значит, отличает, в которой, собственно, и выражается сущность противоположности. Вот. Так вы, Александр, не могли бы там повнимательнее посмотреть? Всем известно, что она все время в длинных юбках ходит.
2: Никогда не ходила в юбках. Вот. Если ходила в порно, только в порно-юбках. И либо в брюках, либо в порно-юбках.
3: Ну, Александр, ну, то есть, что ну, у вас просто... безобразие в прямом эфире?
0: То есть посмотреть, что
3: люди
0: там, да.
3: Люди допускают явную ложь, а вы, так сказать,
2: это
3: даже
2: неправда,
3: не успеете...
2: я никогда не ходила в длинных юбках, вот. Честное слово, я вам клянусь.
3: Поэтому вы бы посмотрели, нет ли там тщательно скрываемой третьей ноги. Потому что это бывает, это некоторое такое генетическое отклонение, в общем-то.
0: Нет, ну это же...
2: Нет, знаете, буквально все воспринимают только шизофреники и психиатры. Когда я говорю «двуногие», я имею в виду не буквально, что вот существа с двумя ногами, а я имею в виду вот человечество, человека, да, с большой буквы особенно.
3: Но
2: то есть того объекта...
3: слушателей, потому что они начинают считать, что именно в этом заключается главная
2: проблема. Ну, если у нас слушатели только шизофреники и психиатры, то...
3: Нет, ну почему же?
0: Мне так нравится.
3: К тому же в апокалипсисе тоже сказано, что... Ну, то есть, если подвергнуть это контекстному анализу...
2: А где вы видели меня в длинной юбке,
3: если на это пошло?
0: Нет, ну, кстати, вот вы тоже так вот, три ноги, ну,
2: где,
0: это как
2: нет,
0: бы...
2: Три ноги, это немножко, ладно, а длинная юбка, вот серьезно, если так сказать.

0: Вот,
1: я никогда не ходила в длинной юбке. Никогда в жизни.
2: Может быть,
1: в детстве там совсем,
2: себе,
1: да?
0: В недоумении.
1: Последние 10 лет я не одевала длинную юбку. Только короткую. Очень короткую.
3: Ну, вам-то зачем?
0: Хороший вопрос. Слушай, а что бы мне нравилось, понимаете? Ко мне в гости приходят все, одеваются, как я прошу. Во как. Ну, условие такое, попадание. Не попадание, а приход тоже. Какие-то слова дурацкие, попадание.
4: Приход
0: тоже дурацкий. Да что все-таки вот русский язык, вот он вроде и могучий.
4: Русский язык, он лучше.
0: Лучше. А вот эти все слова не из него, там, приход, там, еще что-то неправильно. Ну, еще звонок, может, тоже.
4: Мне бесконечно противно пользоваться чужими словами. Так говорил один из героев Сартра. Ну, что делать, если мы в прямом эфире?
0: Ничего не поделаешь. Герой Сардра. Она сказала Сардра.
4: Сардра.
0: Сардра. Не сиры. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я большое удовольствие получаю от вашей передачи. Особенно мне приятно воспринимать этот контраст между тем, как вот вы разговариваете. И, ну, короче говоря, вы смеетесь, а люди вам звонят всерьез.
0: Ну, только правильно, потому что...
1: Это мы всерьез, люди нам звонят, не понимая.
5: Не понимая, да? Ага, понятно. Ну, значит, у меня родилось в течение передачи такое вот определение страны России. Это страна непуганных патриотов.
0: Нет, это, знаете, на что похоже? На политический слоган. Такой не совсем хорошо.
1: Да, и провокационный, потому что даже как бы патриоты нам предпочтительнее, чем не патриоты.
0: А вообще, вот все нам не предпочтительны, если так уж говорить, любое общественное движение. Это есть, в общем-то, суть своего вялый такой, ну, вялый пенис, так это
1: называется. Сексуальное извращение.
0: Да!
1: Да!
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Еще, наверное, стихотворение послушаем. Чего? Нормально будет все. Давай, начинай уже.

любовницы от нас уходят в туалет. И в глаза надменные и пусты. Мы, мальчики, наносим им цветы. И любим зло, кого в помине нет. Мы любим зло. Мы мальчики могил. Мы срам, что матерям не превозмочь. Мы любим зло. Мы убегаем прочь. К тем, кто боится нас, от тех, кто полюбил. Нас, мальчиков, измучила тоска. Всего испив, желали люди власти. Блины! Чудок наш остал! И жаждет рот несъеденную часть. Любимые от нас уходят в туалет. И даже те нежнейшие из них и мучатся питьем не тех сует. И не хотят ни этих, ни иных.

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня стукнуло 9-е. Прошел-таки день катышков. Бей-баб называется сегодняшний день. Да, действительно, но они еще по инерции как бы продолжают это празднование. Вот очень много, значит, по улицам ходит пьяных женщин на данный момент. И мы даже, когда шли сюда, неоднократно сталкивались с бамперами. Но завтра, вернее уже сегодня, тут сложно сообразить, утро придет, утро настанет, бадун. И тут можно их лупить, в общем-то, в полный рост. Но, тем не менее, действительно очень радостно, что два катышка, поставленные друг на друга и совершенно бесполезные в повседневной жизни, укатились во вчера и наступило сегодня. Сегодня 9 марта, живем мы с вами в Москве, год 1997 на дворе. Для тех, кто всегда в состоянии аномальном находится, и мозг его неадекватно реагирует на окружающее. И я вас познакомлю с тем, что сегодня нас ночью ожидает. В первом часе у нас в гостях командир ансамбля «Монгол Шуудан» Валера Скородет и Алексей Привалов, менеджер группы. Что значит менеджер? Это человек, который говорит, где продаются продукция группы и т.д. и т.п. То есть занимается рекламой. А вообще мы же все против рекламы. Поэтому мы еще посмотрим, будет ли что-нибудь сегодня Алексей говорить или нет. Затем после часа к нам подъедут два не менее замечательных человека. Это Сергей Антипов и Григорий Шестаков, ведущие и авторы А-программы, или нет, программы А, которая, по-моему, в данный момент как раз сейчас и должна вот-вот начаться или уже идет. С ними мы тоже будем говорить о темах разных, в том числе и не о музыкальных. Ну и, собственно, по телефону 203 шея так вытянулся, и кадык вот, когда шея вытягивается, он давит. Вот эти жилки сжимают. Что на мозг это у тебя давит? 203-19-22. Телефон в студии. Вы можете звонить и задавать вопросы Валерию Скородеду. Ну а затем, когда приедут господа из программы, уже и им. Вот, собственно, все, что я хотел вам пропеть. Ну а сейчас мы начнем разговор с Валерой. А, ну и с Алексеем.

0: Ну вот и, собственно, уважаемые, это я обращаюсь к нашим гостям, ну, конечно, все радиослушатели тоже не менее уважаемые, ну, просто как бы положено. Так вот, установка на сегодня такая. Вы можете сказать здравствуйте нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши радиослушатели.
0: Да, я, естественно, напоминаю еще раз, что сегодня в студии в программе «Монморанси» находится Валерий Скородет, командир коллектива «Монгол Шуудан» и менеджер этой группы. Хотя менеджер — это, по-моему, в столовой. Или вот в ночном клубе, наверное, директор Алексей Привалов. Давай сразу спросим, Алексей, в чем различие между менеджером и директором? Вот дело в том, я объясню, почему я это спрашиваю. Недавно в одном из клубов Москвы, вот у меня проходил концерт, и подошел человек такой, ну, странный немножко внешности, и говорит: «Саша, я менеджер этого клуба, можно мы поставим сейчас вот в кассетник, запишем этот концерт, я для себя», я, говорит, очень прикалываюсь, я говорю: «Пойми, брат, не положено, потому что мы себе делаем рабочую запись, это как бы, ну, чисто эксклюзивное пользование, потом прослушаем и не хотим, чтобы это уходило налево». Человек продолжает: «Ну, я менеджер этого клуба, давай мы отпишем». Я ему говорю: «Слушай, ну, говорю, ну никак, ну, вот, ну, не положено, у нас музыканты, говорю, в конце концов, против». На что мне он говорит такую фишку: «Я менеджер, и вот если ты ко мне подойдешь и скажешь мне что-то попроще, я тебе тоже отвечу, не положено». И так зацокал копытами и куда-то прям ушел. Ну, вот я, например, думаю, что, ну, вот если бы Валера ко мне подошел, сказал: «Саня, давай, типа, я запишу тебя с пульта», или я бы к нему подошел, он сказал: «Нет, дескать, там», я бы как бы сразу бы отвалил, потому что понятно, что нет. Вот. А вот менеджер, он не понимает. Вот такое упорство, оно похвально или это все-таки признак генетического какого-то вот облучения, ну, упадок генетики? Поясни.
2: Ну, не знаю, это такой вид паразитирования на артисте, наверное. Ну, а то самого, есть, да, артист, понимаешь, вот, скажем, и, ну и что? Ну, вот артистов много, понимаешь, а менеджеров-то нет. Вот, потому что артист приходит и уходит, менеджер остается. Он,
3: да ладно, вещи. Я хотел сказать, что наоборот, менеджеров куча вообще.
2: По-моему, ну, не знаю.
3: Я хотел сказать, что настоящих артистов мало, а вокруг нет, ну, менеджеров это... бьется просто чума. Вот мы, например, за всю историю «Монгол Шуудана» поменяли столько менеджеров-то.
2: Ну и кто это был?
3: Ну как кто? Ну эти люди, которые называли себя менеджерами, понимаешь?
2: Ну они могут называть себя чем угодно, можно.
3: Ну я тебе говорю, что менеджеров, те люди, которые называют себя менеджерами, их очень много.
2: Ну вот, кстати, в клуб, я догадываюсь, какой. Ты, по-моему, только в одном играешь. Мы не будем его называть, чтобы рекламы не было, да? А там менеджеров очень много, ты знаешь.
3: Многомиллиардная команда.
2: Там большая.
0: Большая.
2: Мы там тоже часто играем, понимаешь? И там что-то каждый раз новый какой-то парень, но ничего не пишут. Ничего не пишут нам, не хотят.
0: А вот отличие все-таки между директором и менеджером. Вот все-таки менеджер, да, ну вот мы сейчас, как бы, я так понял, вот и Валера согласился, пришли к такому выводу, что менеджер — это скорее не лицо группы или клуба, а его задница. Она бывает, она хорошая, там, чистая, мытая. Иногда она бывает вот как эта, которая вот встретила меня, да, предположим, вот. А директор группы, тут уже как крути, не крути, верти, не верти, это уже целый директор. У него пузо, бабочка, там, я не знаю, обязательно кольца золотые. Ну, даже если их нет, то должен исходить ореол этих колец, потому что солидность должна. Это уже лицо группы. Вот менеджер, мне интересно, это отдельная профессия, или это как бы или это тот, кто потом вырастет в директор, или все-таки менеджер — это уже такой диагноз. Я пришел, я говорю: «Чего я так пристал к менеджеру?»
2: Не, ну, менеджер, трудно, ты понимаешь, да. Нет, ты понимаешь, какая штука, это же в западном понятии нет понятия директор, есть менеджер.
3: Да как же
2: тур-менеджер? Нет, ну директор — это чисто
3: директор,
2: у нас.
3: Директор переводится с английского как режиссер, да, я знаю.
2: Да, понимаешь, вот видишь, это совсем другая тема.
3: Я хочу сказать, что как раз вот наоборот, вот я, например, знаю, что директор — это такая подстать человека, как бы сказать, она, значит, это человек, который занимается рассылкой, разноской, то есть наоборот.
2: А,
3: вот ты как раз переборщил насчет золотых колец.
2: Нет, кстати, это администратор, это другая совершенно статья там, который рассылка, это нанимает, директор нанимает администратора,
0: который,
2: они шустрят.
3: Ну, можно вывести формулу, да, администратор минус директор равняется менеджер, или там,
2: нет, это ничего, администратор минус директор не равняется ничто.
3: Администратор плюс менеджер равняется
0: Равняется директор, наверное, да, да, да, скорее всего. Кстати, вот это... Да, но это же вот никогда вот здесь так не получалось. Вот в чем сложность. Либо был администратор, типа там, и у него как вот, то есть он чувствует, что он как директор не тянет, он начинает с музыкантом за пивом бегать. Ну, то есть спускается на уровень тусовки.
3: А потом выходит фанат.
2: Управляет фэн-клуб, а потом становится рядовым, да.
0: Потом выходит фанат, четко. Ну что, следующую пьесу, наверное, прослушаем.
2: Давай, «Граната».
0: «Граната», хорошая, давай.

0: Напоминаю, что в гостях у программы Монморанси Валерий Скородет, лидер группы «Монгол Шузан», и Алексей Привалов, директор, да, все-таки. Да, мы будем директором. Я же вижу, что тебе хочется, чтобы тебя директором назвали. Директором будешь. Вот мне хотелось спросить, Валерий, у вас, собственно. Я, увидев сегодня вас, вот как бы был приятно удивлен, на самом деле, сменой имиджа. Вернее, как скажем по-другому, полным отсутствием имиджа. Понимаешь? Я никогда не любил имидж. Вот. И как бы объясни мне, вот с чем это связано. Либо ты повзрослел, то есть либо тебе надоело все то, что было раньше. Потому что, вот, казалось бы, опять такой пример, может, это наезд. Вот есть ансамбль «Доктор там Ватсон» и «Шерлок Холмс». Вот они там поют под фонограмму какие-то песни. Вроде дяденьки уже там не первой молодости. И вроде сколько вот мелькают их симпатичные мордашки там по диапроектору, все время они как светофорные. Да, какая-то получается, то ли у них нет друзей, которые не могут им сказать, дескать, Вась, ну ты постыдись, у тебя же там это на века остается, дети твои будут смотреть, смеяться, то ли там. Вот, то есть они имидж не меняют и, видимо, не стареют. Поэтому вот, с чем у тебя это связано? Ты пришел одетый на конец нормально, ну, как человек, понимаешь?
1: Я прям хочу сказать, что никто, конечно, в это не поверит, но я вырос не в плане того, что я вырос там в мозгах или там еще, а вырос в ширину, подрос, так как бы сказать, в длину, и у меня нога была раньше 43 размеры, у меня были все сапоги, значит, там, с длинными мысами, со всеми шпорами, то есть все, что это американское. А сейчас я в них влезть не могу, потому что нога у меня стала 45 размера. Пришлось покупать такие ботинки цивильные, как говорится, потому что на тот момент не было, значит, в магазинах таких, вот. Ну, а с другой стороны, да, а куртка, которую я носил раньше, тоже вот пузо выросло, и ремни не сходятся, а так как зимний период все-таки еще, я считаю, не закончен, так что есть такая пословица: «Марток на девушку». Вот, так что я ношу вроде такую куртку, которая мне досталась, так сказать, совершенно по дешевке в каком-то спортивном магазине. В общем-то, ну вы не подумайте, конечно, что у меня такая куртка.
0: Нет, куртка приличная, надо сразу сказать.
1: Одет даст там.
0: Но все-таки вот локоть бы я бы зашил там другого цвета нитками, конечно. Ну так она вполне смотрит.
1: Заплатку, если поставить коричневую.
0: А, кстати, потом ведь будет лень. Вот я замечал, например, даже за собой такой. То есть смотрю, значит, вся молодежь начинает в банданах рассекать. Ну, типа вот был такой период у рокеров в банданах. Я думаю, надо, ну, не я даже, а мозг так говорит: Саша, купи бандан. Вот. А Саша на туше, она, значит, лежит и ленится. Понимаешь? И так вот и в результате остался без бандана. Ну и так далее. Много вещей проходит на мимо чисто из лени. Вот,
1: да.
0: То есть постепенно, как бы, я думаю, и тебе будет лень возвращаться туда вот все-таки.
1: Я как-то, в общем-то, честно говоря, вот по большому счету вообще не задумываюсь, какую одежду носить или там еще что-то. Но типа как бы иногда мне приходится бывать в таких местах там, ну, в более, ну, как бы сказать...
2: Ну,
1: куда ходят там взрослые там дяди, понимаешь, там тети старше 30. То есть вот. И, в общем-то, в таком виде, ну, не, может быть, это было бы нормально, понимаешь, если бы это все это было бы там фирмы там Harley Davidson, к примеру, американские, там, и имело бы новый вид, не поношенный, допустим, не потрепанный. Вот. А, поэтому обыкновенно одежда, и, в общем-то, да что говорить, меня все знают, и так по роже-то узнают, в общем-то.
0: Кстати, важно. Вот смотри, парадоксальная ситуация, я вот так надумаю, вот взять там каких-то западных геройских орлов, там, скажем, Дэвида Боуи, да, там Джаггера, и там, и же с ним, вот я тут недавно посмотрел, мне потом сказали, что это старый клип, но я смеялся, да нельзя, значит, Дэвид Боуи с Миком Джаггером, вот это «Танцы на улице» клип, да я чуть у меня там, я не знаю, там пупочная грыжа не вылезла, я, с другой стороны, два таких старичка, пенсионера, вот они как бы являются
1: апологетом.
0: Да, вот, ну, например, я не знаю, было ли как, вот, когда-нибудь, скажем, вообще Мик Джаггер во фраке где-нибудь.
2: Да, во фраке он ходит повсеместно, потому что же устраивает вечерухи всякие, банкеты, презентации. Он же не дурак и на халяву пожрать. То есть, там,
0: кстати, да, да. А учитывая то, что он еще сейчас много, говорит, занимается спортом, вот. И, кстати, вот не секрет, он же Гербалайф употреблял.
2: Да, да,
0: то есть
2: да.
0: Самый первый Гербалайфчик был Мик Джаггер, на самом деле.
1: Ну, это вообще, да.
0: Да.
1: Ну, я, да, ну, тогда более глупого поступка от Мик Джаггера я не ожидал, конечно.
0: Ну что, я предлагаю послушать, какие вопросы зададут тебе, Валера, радиослушатели по телефону 203-19-22, звонящий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях Валера Скородет и Алексей Привалов. Как бы это сокращенный вариант коллектива «Монгол Шуудан». Звоните, задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, мне очень нравится вот группа «Монгол Шуудан».
0: Спасибо.
3: Вот это просто, ребята, вы на самом деле просто супер. Вот, а, так сказать, у меня ассоциируется ваша группа, ну, наверное, это у всей, так сказать, юноши, ну, как, я, короче, не могу это выразить, вот, у всей молодежи с песней «Москва», на самом деле, потому что, ну, как бы это хит. Вот, но вот то, что вот сейчас мы послушали, да, это очень отличается, и, ну, вы знаете, я считаю, что... Вы правильно сделали, что стали исполнять такие песни. Это, значит, чисто, ну, я вас благодарю, вот, вы молодцы. И у меня вопрос такой. Значит, я, конечно, не буду заниматься рекламой, у меня просто вопрос следующий. Вы, значит, одно время очень тесно сотрудничали с одной радиостанцией, но вот почему вы прекратили сотрудничество вот с Людой Чайковской? Ну, Саченко, мы их компании, в общем-то, вы поняли, то есть какую радиостанцию я имею в виду, то есть я называю их чисто фамилии. Вот, вот почему вы перестали там крутиться и почему вас вообще сняли изо всех программ, практически со всех радиостанций, программные директора?
0: Вот, спасибо,
3: и,
0: да.
3: И когда я спрашивал, то есть вот на радио звонишь, вот они говорят, вы «Монгол Шуудан», мы так любим, но на самом деле они вас сняли все.
0: Спасибо за вопрос.
2: Я, значит, если честно, я бы хотел сказать, что я никогда в жизни не вел никаких передач и не крутился ни на каких радиостанциях. Ну, честно, я не знаю.
4: Нет, имеется в виду, песни крутились.
2: А, песни крутились?
4: Наверное. Ну, хотя нет, ну мы как-то так... Нет, ну... Еще наш оппонент еще на пробке, да? То есть он,
0: нет, уже все, все я уже выключил. Да? Потому что время оплачивают они, там им потом счета же приходят большие радиослушателям, которые это звонят.
2: А, я думал, нет, я думал, что мы лично там...
4: Нет.
2: А, да нет, ну, а тогда нас... нет, нормально.
4: Тут фиг узнать, нет, мы всюду звучим, на самом деле.
2: Был черный список в свое время, конечно. У нас есть такой диск, значит, под названием «Собачья чушь», значит, и мы все эти диски разослали по всем радиостанциям, вот, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, там есть такая песня под названием «Руси Швайн». Как бы люди, которые, ну, программные директора, они как бы прослушав диск целиком, почему-то останавливают свое внимание на, именно на этой песне, как бы, и считают, что группа «Монгол Шуудан» — это, ну, как бы...
4: Хулиганье.
2: Подонки.
0: Ну, я вот по диапроектору видел твое лицо в кепке, там мелькало как-то в черно-белом почему-то изображение.
4: Да.
0: То есть, как бы, насколько я знаю, значит, вот если пролезть на диапроектор, то это ты уже победитель. То есть у тебя прям нимб уже вскочил даже.
1: Это где? Какой диапроектор?
0: Ну, телевизор. Я просто без звука.
2: Я не въехал, я о своем думаю.
0: Со мной тоже часто так бывает, кстати.
2: Кепка это там... Дело все в том, что вот режиссер Митрофанов, который снимал клип «Москва», значит, он решил выразить как бы мое лицо...
4: Через призму образа Татлина, да?
2: Какой-то был там Татлин, там такой человек, который там... Ну, какой-то был там авангардист, который тоже писал стихи, в общем, всячески принимал участие во всех. Но я почему-то рожей, мне кажется, я не вышел как раз под это дело, потому что у него был просто... просто мазуль, а не лицо. Я так... вот это... То есть это был, ну, такой настоящий, как говорится, такой человек, в общем, достаточно некрасивый, вот. А здесь как-то все, ну, не так уж очень. И эта кепка, в общем, там туда-сюда. Вот когда я посмотрел монтаж этого клипа, я так был, конечно, ну, прям, скажем, в шоке там слегка. Там.
0: А ты не участвовал вообще в монтаже, в процессе? Потому что вот, опять же, по себе я могу судить, может, этот как бы не к месту и нагло, но я вот на такие моменты всегда отслеживаю. Потому что, например, один раз случайно, вот почему слетел вот наш клип, потому что случайно посредине, знаешь, вставили такой маленький рекламный блок от машинок для пострига баллонок и пуделей. Просто вот люди так прикололись из какого-то. Может быть, случайно, знаешь, как при монтаже переключается канал приемный, со спутника что-то проникло вражеское.
2: Ну да.
0: То есть нужно... Ну здесь я вроде смотрел, ничего такого, там какие-то хроникальные кадры, но это, мне кажется, не ошибка.
2: Не, ну нет, клип-то сам по себе, он такой ничего, то есть там в достаточной мере там хулиганство, всякое, кабак, драки там, то есть все очень достаточно прилично. Мне, я был в шоке от того, как я выгляжу, то есть этот пальтишко, то есть в жизни, когда я смотрел на себя в зеркало в гримерной, это было вроде ничего, а вот камера сняла именно какого-то, ну, какого-то урку такого, знаете, ну как, ну в общем, ну будем говорить, что...
0: Клип удался.
2: Попытка, ну, не да. Пытка, да, в общем, не факт.
0: Ну что, следующая пьеса.
4: Давай.
0: Объявляй.
4: Полиметрия.
0: Полиметрия. Это что-то из физики, да?
4: Да нет, что-то из лирики.
2: Есть полиритмия, а есть полиметрия.
0: А, да, как там напечатано?
4: Написано-то полиметрия.
2: Никто не знает, что это такое.
0: Наверное, это имя женщины. Песня, да?
4: Песня.

0: Виктор Андреевич.
1: Вот, и мы хотели бы спросить у Саши, вот мы слышали вашу песню про грудничка, и очень интересуемся, на каком альбоме это можно найти.
2: Я отвечу, Валер, можно? Да, это песня про грудничка, она с нового альбома, который вот должен, ну, в принципе, на днях уже быть завершен. Вот, это альбом будет называться «Вымя», вот, это 97-го года пластинка будет. То есть, а ее выходе будет отдельно уведомлено.
1: Вот.
2: Да.
1: Это нам очень актуально, просто, конечно, как бы будущим врачам по грудничковому возрасту.
2: Да, но мамам тоже, кстати, матери очень уже интересуются.
1: Как будущим мамам нам же, опять же, очень интересно.
2: Вообще, я хочу сказать, что именно на эту песню, так сказать, был социальный заказ сделан молодыми матерьми.
3: Матерьми, да.
2: Матерями, да.
3: Какая разница?
2: Ну, в зависимости, это матерьми или матерями. Вот если ей за 40, то матерями, а если им до 30, то матерьми. Да. Ну, а ваш вопрос, Валерий, пожалуйста.
1: Вот. И вот еще как бы вот общий такой вот вопрос. Вот мы вот как бы вот можно, вот мы вас видели, вот Валеру в клубе РВС.
4: Да.
1: Вот. И как бы вот мы хотели спросить, можно ли увидеть вот вас обоих, вот как бы вот Валеру и Сашу, вот вместе в этом клубе. И как бы вот, ну, можно, по идее, организацию вот как бы вот взять на себя.
3: Если вы займетесь организацией этого концерта, то, конечно, мы...
0: Концерт, просто пригласить тебя и Сашу в клуб.
3: Просто...
0: Погулять.
3: В смысле, погулять?
2: Рыбешки поесть.
3: Да. С кивком, да? Ну, я как не знаю. Ну, конечно. Не, ну, все решаемо в этом мире. Все решаемо, говорил Дон Корлеоне.
1: Можно с вами связаться, да?
2: Ну вот я не знаю, если давайте сейчас, как вот это Алексей Привалов как директор, если он будет как бы заниматься.
0: Слушайте, проект Александр Лаевский, Варийский родин, ну, может быть, и будет.
2: Ну давайте так, мы сейчас не будем спешить с выводами, мы немножко подождем тут между собой, посоветуемся, перетрем базар так и определимся, хорошо?
3: Проценты разложим.
2: Вот, спасибо, да, проценты разложим, спасибо вам за звонок, территорию там поделим и все такое прочее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Мне, значит, к Валерию, ну, не столько вопрос, сколько, так сказать, телега.
4: Да.
5: Вот мне, так сказать, группа «Монгол Шудан», ну, не то, что нравится, а очень нравится. Но в отличие вот от первого «Звонишь», мне не «Письма Москва» понравилось, а наоборот, я считаю, так сказать, эта песня наихудшее произведение. Как раз вот про вот анархию, «Гуляй поле», это действительно... так сказать, зубовный, там, скрежет, свист, угар, улет.
4: Угу.
5: Вот. И просто последний альбом, ну, конечно, Валерий, извините, но это ниже на несколько порядков, чем все предыдущее. Вот, так сказать, чересчур еще на уровне держится. Вот, истина, это уже вот особые песни полиметрии, там, не знаю, «Анкл Бен». Единственное, конечно, какие-то «Самар городок», но, так сказать, и то, так сказать, народное творчество. Может, так сказать, несколько возвратиться в старый, или, так сказать, как-то может название сменить, чтобы, так сказать, народ не шокировать. Я не столько не целью наехать, просто действительно горько, больно и обидно.
2: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну же, Валера.
3: Ну да, это, вот и сколько пришло людей, время расплачиваться.
2: Да.
3: Вообще, да. Вообще, конечно, я хочу сказать, что... Удивительно, насколько вот, ну, эти вопросы звучат чаще всего. То есть не знаю, как я там спел и что я там сыграл, но я просто хочу пояснить, как были записаны эти альбомы.
2: Не помню, что я
3: На мой взгляд, как профессиональному, будем говорить, музыканта, это просто были такие зарисовки для какой-то большой, серьезной, допустим, работы. Вот, которые были как-то безжалостно проданы рок-лаборатории, нашим бывшим там директором просто. Вот. И они разошлись каким-то бешеным тиражом, естественно, по всем. То есть это была ошибка. То есть это был просто наигрыш на компьютере всякого такого рода. Типа наметки такие на альбомы. Это вот как раз именно о «Паровозе анархии», «Гуляй полями» идет речь.
0: А давай расскажем о том, что сейчас ремейк выйдет этих песен.
3: Да нечего там говорить, в общем, я бы... Нет, мы сейчас будем, естественно, мы сейчас возьмем эти песни, и просто сейчас будет выпускаться антология всего Монгол Судан, это где-то в количестве 7 дисков будет все, то есть весь сбор, то, что было написано, спето когда-либо и сыграно, то есть это все будет сыграно на профессиональной аппаратуре, на профессиональной студии будет записано, все это будет в рамочке в траурной, и все, как говорится, все это будет приятно взять в руки, вот. Ну, а насчет истины, не знаю, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, это моя удачная работа. А с песней «Москва» я с вами согласен. Да, действительно, не очень удачная песня, как говорится. Ну, так вот вышло, вот, как-то вот.
0: Ну, почему-то всем нравится.
3: Хотел, да, записать ее вот так вот, да, но вот как-то вот...
2: Не, ну тут, может быть, стоит, знаешь, как посудить. Вот если, например, оторвать эту песню от «Монгол Шуудана» и представить, например, как песня, например, «Валерий Скородет», к примеру, вот тогда, может быть, она бы совсем другое отношение вызывала. А поскольку все это пошло по накатанным рельсам, уже выработался стереотип. Видишь, на стенке тут кто-то баллоном написал: выработался стереотип желтый неоновой краской. So, да. В принципе, естественно, люди... Ну, представь себе, там, если бы Sex Pistols вдруг записали там «Я застрелил шерифа Боба Марли», тоже бы это вызвало бы какое-нибудь недоумение.
3: Подозрение, ну, я бы так,
2: да,
3: сказал.
2: Да, подозрение. Поэтому, как сама по себе песня отдельная, она, на мой взгляд, тоже неплохая. Там. А с точки зрения общей концепции мне сложно судить.
3: Ну, вообще, вообще, Саша, я тебе хочу сказать, что существует вообще такая тенденция у любителей, которые слушают, допустим, своего любимого исполнителя, то, что ты сделал первым, понимаешь, там, типа, вот, это круто, а то, что ты делаешь потом, ты уже все там, то есть там уже это не то, это все фуфло, короче, там, типа, а вот первое, это был класс. Это и у тебя есть,
2: да,
3: понимаешь,
2: да,
3: там, это, да, это есть у всех практически групп, то есть...
2: Дэвид Боуи этого избежал со своим аутсайдом. Никто на него не наезжает, ну и правильно, я считаю, что он как бы так очень по-грамотному там выступил. Так.
3: Ну да, когда меняется стиль и направление, когда, допустим, постоянно лупить в одну струю, например, как это делала группа Slate или, к примеру, AC/DC, это все, конечно, клево и круто, но, к сожалению, покупаешь очередной диск этих групп и опять слышишь то же самое. То есть, в общем-то, остаешься опять при таком 50-процентном впечатлении ровном. То есть, типа, я прослушал очередной диск группы там Slate или группы AC/DC. Вот все. То есть нет эмоциональных таких вот, типа, вещей, типа, а, это фуфло, там, например, или наоборот, типа, там, ой, как клево они там сделали.
2: Ну, тут, знаешь, кстати, нужно, видимо, как бы какое-то время очень пережить, ведь про AC/DC, как, ну, у них вот там еще что-то вышло про какие-то яйца, альбом, да, там, и он, ну, на мой взгляд, чисто я как послушал с музыкальной точки зрения, он, ну, конечно, скучнее, там и Highway to Hell, вот эти, конечно, ну, на порядок, но, с другой стороны, они уже вот перевалили тот рубеж, именно вот AC/DC, когда их можно было как-то, видимо, критиковать, поэтому про них говорят другую фразу, что у них уже типа там песок из всех дырок сыпется. Ну как старики рубают еще? Как они рубятся, вернее?
3: А,
2: вот,
3: ну, да, да.
2: Понимаешь, то есть это другой уже подход. Это нужно стать, там, я не знаю, либо Мик Джаггер. Ну, тут ты им действительно не откажешь.
3: Ну да,
2: то
3: да.
2: Есть, там потоотделение идет такое, что там... Ну что, следующая пьеса. «Монгол Шуудан», да, группа будет сейчас.
0: А вот это самый ругаемый Uncle Ben's.
2: Это шестая.
0: Да.
2: Песня.
0: Песня.

0: А многие любят этот все-таки вот продукт, хотя, честно говоря, меня всегда немножко удивляет, почему вот тут не могут сделать там свой кетчуп. Что, помидоры в Краснодаре, что ли, какие-то гнилые растут? Нет, вот, а вот почему, да? А вот почему тут завозят там какие-то там вот Uncle Ben? Да, он хороший, но вот, например, моя мама, она лучше готовит подобные штуки. Вот дали бы ей денег, она прицеп бы сделала бы, да, другим там и изготовили бы свой там какой-нибудь классный продукт.
1: Ну, я хочу добавить к этому вопрос, что когда я писал эту песню, я четко вычислил, что это вообще, это продукт такой неликвид, который в Америке не едят. Едят там страны второго мира, то есть это
2: третьего.
1: Как, или даже третьего.
2: Третьего
1: там.
2: Мира.
1: Ну, мы все-таки там на втором, я считаю, как бы говоря. Да?
0: Нет,
1: ну,
0: вот, мне кажется, вот где-то недели две назад уже второе утеряно.
1: В третий плавно перетекли.
0: Да, туда там.
1: Да, и как бы это все консерванты, непонятные, с просроченными какими-то номерами, ну там, и, в общем-то, эти оранжевые банки. Я ни в коем случае не хочу обидеть, короче, самого дядю Анка Бенса. Это все классно, но все-таки вызывает подозрение, как у любого нормального, в общем, человека.
0: Ну, то же самое, что вот с этим с пивом, там, красный бык какой-то, да, вот Red Bulls, вот это специально изготовленное, непонятно где вообще. Я просто, у меня критерии вот вкусовые качества пива и вообще его качество, это вкусовое постоянство. То есть, если я, например, открываю какую-то там бутылку старого Прамон, тут можно сказать, хорошее пиво это или плохое, да? Но у него постоянный вкус. Ты пьешь, ты знаешь, что ты ожидаешь, и ты это получаешь. А все вот эти там белые медведи какой-то, прости господи, сраный, там этот Red Bulls какой-то немеренный. Каждый раз в разные банки кого-то пьяный негр какой-то там сидит где-нибудь в подвале, там, я не знаю, там, и там разливает, как вот от руки, вообще беда какая-то полная. Вот,
1: или разбавляет там.
0: Причем слюной собственной.
1: Да там и всеми экскрементами, которые текут из человека.
0: А сюда поставляется в больших количествах.
1: Ну, конечно, конечно.
0: А зато хорошее пиво, да, то есть оно стоит дорого.
1: Да,
0: свято. Сейчас денег тратится вот там, потому что коррупция идет на пищевом рынке, типа там, да, я дам там Феде взятку, он за это купит у меня партию этого дерьма, там, меньше там хорошего пива привезут, а по такой же цене мы лучше продадим дерьма. Вот.
1: Да, конечно, там везде существует навар, да, рынок, действительно, там, да, пока до нас дойдет, допустим, Хайнекен бутылка, она перерастет там 4-5 цент там лишних, там, еще за перевозку возьмут за все дела. Это стабильный закон, маркетинг плюс там все дела. Мы не будем распространяться об этом, короче, пиво рознь-то, соответственно. Ну, чего там, давай
0: звоночек. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, ребят, дело в том, что вы пишете музыку, которая по форме напоминает западную музыку 70-х годов. Вот средства выразительности, вот эти слики. А вам не кажется, что ваши кумиры, вот которых вы упоминали, типа Боуи, они все-таки уже продвинулись как-то во время? Вот почему у нас, причем это не только касается вот вас, ребят, но и вообще нашей современной рок-музыки отечественной, и не только рок-музыки, но и попцы. Вот, например, там даже у... песня Халла Пугачевой, там могут пустить этот вот 70-х годов соляк, но, правда, такой более бестолковый по сравнению.
4: Ну, спасибо.
1: Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить. Ну, дело в том, что на многомиллионную армию, значит, как говорится, людей, которые вообще слушают музыку, не угодишь, а во-вторых, на рынок на этот тоже не угодишь. Ведь посудите сами, почему у нас так, допустим, вот та пресловутая попса, про которую мы все говорим, зарабатывает большие деньги, да? Потому что наш народ любит вот три притопа, три прихлопа. Ну, представляете, в деревню там... Пыровка, да, приедет группа Prodigy, ну, к примеру, да, ну, там вот, или там с современными ритмами, знаете, ну, это же вы понимаете. Вот мы, я вам расскажу просто один такой случай. Мы были с Жанной Агузаровой вместе на гастролях в Якутске, в таком городе, вот. И когда она начала, значит, диджействовать, так будем говорить, там, пилить винил, там, знаете, там, вышла, значит, на платформе, то есть раскрашена, бедные якуты разбежались. Оттуда что-то мрачно ворчали на своем якутском языке. Там.
0: Разъезжались, только были видны оленьи попки, такие мчащиеся в тундру.
1: Злобно поблескивая глазками, они же мстительный народ, то есть туда-сюда. Вот. И все наоборот. И когда вот мы вышли, понимаете, вот этот рок-н-ролл, вот который вот... Да, ну, я не могу сказать, там, соляки, не соляки. Вы знаете, я не знаю, какую музыку вы слушаете, но, в принципе, каждый из нас волен делать делать что-то, то, что он волен делать. Ну, в общем, это...
2: Закончи про Якутск, что принимали-то вообще...
1: А, ну, принимали-то вообще, конечно, будем говорить, что да...
2: Им-то такая музыка современная и хороша.
1: Да, и причем, это я просто затронул, там Якутск, да, это очень далеко, как говорится, на самолете лететь там 8 часов. Вот. А это же буквально находится в пределах московского...
0: кольцевой дороги.
1: Да, московской кольцевой дороги. Ну, вот чуть за нее заехал, понимаете, там тоже, в общем, как-то народ там на танцах, то есть они как бы тоже так будут коситься там на тебя, скажут, что это ты тут играешь-то, парень-то, ну-ка, что это, давай-ка это отсюда быстренько.
0: Хотя, ну, в принципе, ты знаешь, вот я так обращаю сейчас внимание, вот стали опять по лету появляться молодежь с магнитофонами разными, у них оттуда все-таки несутся все вот эти современные там рейв-плясочные мелодии почему-то. То есть, ну это опять же, может быть, типа в Москве.
1: Столичная молодежь, конечно, и как бы такой продвинутый. Ну, соответственно, есть люди, которые шагают в ногу со временем. Но я хочу сказать, что, конечно, это вот рейв, вот это техно, это, конечно, альтернативная культура, прям скажем, андеграунд, можно тоже так сказать. Вот. Но это чисто музыка для, как бы сказать, для дискотек бы больше, да, для данса такого, холл, там, не знаю, как сказать. Вот. И там нет, конечно, ни соляков, ничего, там нет практически никаких вокалов. И, в общем-то,
2: там есть ритм,
1: да, и зажигательная музыка. В общем,

0: вернее, на рынок, так сказать, MTV там, или кого там, я не знаю. Вот. Все это понятно. То есть там народ более свободный, раскрепощенный, все, что там новое, это все, как говорится,
1: выходит. Ура.
0: Ну, ура, да. А у нас, посмотрите, у нас, вот, допустим, да, вот, ну, группа вот Лесповал, там вот эти вот, да, вот эти вот, значит, блатная, как бы говоря, музыка, она вот тоже идет на ура, понимаете, и это ничем не перешибить, этот вопрос. То есть все четко, конкретно, это уже заранее уготовлен успех, как говорят, с этим исполнителем. Поэтому тут я не вижу никаких...
1: Никакого криминала в том, что у нас лиги такие.
0: Да.
2: Ну что же, давайте ненадолго прервемся, потому что пришло время новостей, а после новостей мы продолжим наш разговор с Валерием Скородедой и Алексеем Приваловым. Как бы в сборе это составляет одну небольшую, собственно, часть группы «Монгол Судан». Вы спросите, почему я говорю так долго? Я говорю так долго, дабы выиграть время. А почему мне нужно выиграть время? Да потому что ничего тут нигде не стоит. Ну, не то, что это... Вы не подумайте, я про носители. Все ли у нас готово? Все у нас готово. Итак, новость.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Монгол Шуудан» в следующем составе. Валерий Скородет, который, собственно, и командир, да, насколько я понял, и директор группы, Алексей Привалов. Телефон нашей студии 203-19-22. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я вот хотел сперва сказать пару слов, что вы вот совершенно напрасно вот сказали про ИСИ-ДИСИ, потому что вам вряд ли вот добраться когда-нибудь до братцев Янгов. Но это к слову. А я хотел спросить вот что. Вот как вы себе представляете вот вашего, кстати, обобщенного слушателя? Как он выглядит, какую музыку слушает, как там, как какого возраста и так далее?
0: Портрет слушателя, чтобы создали.
1: Обобщенный, да, вот если можно. Или там 2-3 типа.
0: Понятно, спасибо.
2: Спасибо. Ну, не знаю даже, как-то меня врасплох такие вопросы ставят.
0: Ну, ты же описал вот недавний концерт в одном из московских клубов, вот можешь рассказать этот сюжет. Это такая внеэфирный был разговор, но ничего в нем нет.
2: Ну, это вперемешку, понимаете. Ну, всех видов и профессий люди, в общем-то, говоря, ходят на наши концерты, в общем-то, и нашего постоянного слушателя, я не знаю как... Я даже не могу так составить.
3: Ну, раньше был более конкретизированный тип, да? То есть какой-то более такой рок-н-ролльная молодежь такая.
2: Не, ну конкретно, конечно, когда мы вот начинали, допустим, мы прям четко, не стесняясь, будем говорить, мы играли в стиле такого поп-панк, такой, как бы говоря, там. Вот, типа. И на наш концерт ходили только панки, понимаете, там все со всеми там все, что к ним прилагается. То есть, там, типа, джинсы, там, все это, ирокезы. Вот. Сейчас вот как-то все вот вперемешку идет. Да это не только с нами происходит, по-моему, со всеми ансамблями там. Туда-сюда там студенты, панки, бандиты, хулиганы, наркоманы, там кого только нет.
0: А вот старушки.
2: Старушки ходят в безумицы, да, некие. Старушки там. Многие приводят своих детей там, как бы слушать туда-сюда. Ну, целое поколение, может так сказать, воспитывалась на наших
3: песнях.
2: На наших
3: не
2: песнях,
3: Янги, конечно, да. Но нормально.
2: А я не знаю, что по поводу Янгов на нас наехали. Я, по-моему, ничего обидного не сказал, а насчет уровня...
0: Нет, это я, по-моему, сказал.
3: А мы страдаем.
2: Да не, ну ладно, нет. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к этому, ко всему, и дай бог нам это достичь такого уровня. А когда вот мы достигли, достигнем бы, конечно, мы уже потом будем по-другому разговаривать.
0: Ну что, следующая пьеса.
3: Давай. «Гагарине и мне». Такая письма немножко, она так опережает события с 12 апреля, но нормально.
2: Нормально. Это ко дню космонавтики специально написанная песня. И очень так, будем говорить, именно... Ну, здесь совершенно не про Гагарина, а про отношение человека к природе.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.
2: И предлагаю дальше прослушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы Валерию Скородеду, руководителю группы «Монгол Шудан». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Я ужасно рад, что у вас появился Валерий. Друзья, это чудесно. Я любитель «Монгол Шудана».
4: Конечно.
3: Я наравне с ним, я слушаю и Вагнера, и Grateful Dead, и Led Zeppelin. И, вы знаете, по кайфу, по кайфу.
5: Нам приятно быть в такой компании.
4: Это хорошо, да. Особенно с Вагнером, кстати.
5: Да, Вагнер — это хорошо.
3: Ну, все зависит от настроения.
2: А нас так звали боцмана, кстати, Вагнер. Представляешь, имя было Вагнер, а фамилия Тихонов. Вагнер Тихонов. А Вагнер Сергеевич Тихонов, если точнее, боцман. Да, но да, как да. Боцман, у него кличка была, а звали, ваше, и у него воинское звание было Мичман. Его потом списали за алкоголизм с подводной лодки. Да, извините, что я перебил, давайте вопрос мы ждем.
3: Странно, да, у меня будет парочку вопросов.
4: Давай.
3: Значит, во-первых, как вы относитесь к идее анархизма? То есть, ну, не на уровне там черного знамени и вперед с саблями на Кремль, а вот на уровне Бакунина и Кропоткина.
4: Uh-huh.
3: Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, сектор Газа записал совершенно чудесную сказку.
4: Uh-huh.
3: Вот. У меня, ну, много друзей, которые такую музыку не слушают. То есть они наверняка бы сектор Газа не знали бы.
4: Ну, конечно.
3: Но вот сказка у них есть у всех. То есть так потащило. Вот такой бы ход вам придумать.
2: Спасибо.
3: Вот. Спасибо вам огромное. И удачи вам, и хороших песен. Ну, господи, всего хорошего.
4: Спасибо большое, спасибо большое.
2: Нет, это я был. Давай, Валер, отвечай.
4: Ну, я где-то уже, по-моему, ну, я, значит, где-то я уже, по-моему, пояснял, почему, значит, идеи анархизма возникли вот это черное знамя, бей, стреляй, круши паровоз, там, Буденовка, там, сабли еще. Вот. Это песни, которые были записаны чисто на заказ для кучки ростовских казаков, там, ну, молодых там, которые, ну, просто... Когда мы начинали, у нас была такая песня, там называлась она «Продразвёрстка», по-моему, и «Чапаевский твист». Это что-то было такое, ну, как бы на тему о гражданской войне. И они когда услышали, сказали, типа, старик, сделай нам еще штук 20 таких. И я сделал. Вот. И это все вот так вот было. Откуда я все это знаю? Ну, в свое время, значит, у нас там в школе был кружок молодых таких анархистов, значит, нигилистов, или не знаю, как их назвать. Вот. Я туда входил, как говорится, был там в редколлегии. Существовал. У нас был 40-описный журнал. Мы, значит, там проштудировали, значит, там Бакунина. Вот. Причем Бакунин для нас был как бы кумиром, потому что, допустим, там Кропоткин со своими идеями, значит, возникновения каких-то государств, короче, нас совершенно не прельщал. А так как мы были молодые и горячие, нам казалось, что с помощью пистолета, ружья и вооруженной банды матросов можно, короче, покорять весь мир. Вот. И как бы... мы себя относили к фракции таких анархистов-безмотивников. То есть это как бы по батюшке Бакунину, но это была приблизительно такая вот картина. Тут, если едет телега такая по полю, да, ну, к примеру, взять, вот, и к нему приближается отряд, значит, всадников, и они его спрашивают, типа, ты за кого болеешь, за «Динамо» или за «Спартак», значит, да? Но если он говорит за «Спартак», они его, значит, отрубают голову. Если он скажет «Динамо», они ему тоже голову отрубают. То есть не важен факт, за кого ты болеешь, понимаешь? Главное найти общий язык с ними как таковой. То есть там либо на них наехать, там либо еще что-то. Ну, это как бы такие вот безмотивники, да. Ну, в общем, мы с этими ребятами, ну, там, прочитали там Прудон, там еще какие-то там вещи. Там я сейчас уже, честно, Штирнер, по-моему. Вот, я сейчас не помню, конечно, не буду распространяться, все-таки не политическая передача, и я как бы не политик, да. Но анархисты всех стран, соединяйтесь, Форео, конечно, я знаю очень много иностранцев, которые в случае чего меня поддержат. Вот, вот, в общем-то, жил одно время там в Берлине в анархической общине. Ну, в общем-то, все это нормально. Вот. А по поводу второго, насчет сектора газа, насчет сказки, то я, вы знаете, стихов у меня очень много, значит, но сделать так, как это сделал Юра Хуй, я не считаю целесообразным, потому что он как бы это был первый, понимаете, и, в общем-то, если мы это будем делать и повторять, то это будет как бы жалкая попытка, ну, повтора, да, вот как бы сказать. Вот, поэтому, конечно, если сделать что-нибудь вообще другое, то это вот это другой разговор. Ну, вот, собственно говоря, к чему мы и стремимся, в общем-то.
6: А Юрок сейчас пишет новую сказку по щучьему велению.
2: А я вот подумал, недавно совершенно мне пришла в голову такая мысль о том, что есть же вот сборная звезд эстрады по футболу, называется Старко. А вот нужно как бы вот всем звездам, так сказать, рок-н-ролла, да, поставить какой-нибудь балет, ну, со своим участием, то есть, ну, как бы там достаточно много ведь и женщин есть всяких, там, например, взять и поставить Лебединое озеро на полном.
4: Лебединое болото.
2: Да, и прям там с плясками, со всеми пирогами, то есть, там, в таких штанах, там, ну, специальных балетных, в чешках, там.
4: Ну, это женского состава маловато, понимаешь,
2: а можно набрать, ну, сессионные, а для массовки набрать, там, родственниц, там, и так далее. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я очень хотела поблагодарить Валеру за его песню, и вообще за все его песни, вот и за первую, которая про лохматого солдата. Вы понимаете, если услышишь эту песню, то она буквально больного сорвет с кровати, и он станет танцевать. Вы понимаете, большая удача. И последующая вот одна мелодичная, я вот сейчас не помню, может, это на слова Есенина она?
6: Да, да, да, вероятно.
4: Да, вероятно.
7: Вероятно, на слова Есенина тоже очень, и вообще мелодия чувствуется. И пускай это определенное направление в музыке, действительно, но я так же, как вот предыдущий звонящий молодой человек, я слушаю Моцарта, он слушает Вагнера. Я, правда, скорее поклонница Моцарта и нашего Глинки там, и все. И также вот сейчас такая же поклонница и Валеры. Вы понимаете, совершенно, совершенно. Он просто дает такое же, понимаете, ведь, вот мы слушаем Глинку, но в конце концов вот появился Валера. И понимаете ли, Малгон Судан просто звезда.
4: Спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо большое.
6: Спасибо. Кстати, я хочу поздравить эту женщину лично от себя. У нее прекрасное чувство хита. Она вот первую песню отметила, хит 100%, на которую мы и тоже ставим раскрутку, и Москву. Вот четко сразу выделила две песни из много других с первого раза.
2: Кстати, у нее, значит, все таланты продюсера, в принципе.
6: Безусловно.
4: Это хорошо, что вот так вот, да. Очень.
2: И много знакомых имен опять прозвучало. Моцарт, Глинка. Просто Моцарт — это так у нас на даче звали здорового фокс экстерьера такого, вот. И он один раз попал под сенокосилку вообще, его перепилило пополам, но потом местный вот лекарь был, ну, никто не знает, как его там целиком звали, он такой, типа, был, кличка у него Захарич была, представляете, Захарич, так. Он его сшил сам и травами вылечил, и Моцарт снова стал бегать, и вот как ни в чем не бывало. То есть это я говорю о том, что, дескать, за народную медицину, как бы, помахал колотушкой за народную медицину я.
4: Я знаю одного санитара по кличке Бинт. Ну, ну и больше ничего про него сказать нельзя.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ой, вы знаете, простите, перезвоните, если сможете, очень плохо вас слышно.
6: Похоже, межгород.
2: Межгород или, может быть, снизу кто-то. Здравствуйте. О, здесь вообще не получилось. Ну, давайте послушаем композицию тогда.
6: Композиция «Самара-городок».
2: Известная песня.

0: Маленький, наверное, город. Я вот о чем сейчас подумал, что, в принципе, в каждом городе есть свои какие-то, ну, понятные там пень, там, достопримечательности архитектурного плана, так сказать, общебазитические, ну, на которые водят смотреть, скажем, там, как бы туристов, да, там, проезжающих. Вот. А есть какие-то вещи, которые вот, ну, там, вот...
1: Незыблемые.
0: Да, они незыблемые, но они скрыты, с одной стороны, от широкой общественности, но как бы вписываются вот постоянно в образ жизни. Например, в городе Рязань стоит памятник писателю Есенину, поэту такой, ну, прям здоровый. И он так руку держит, дескать, и воспевает, значит, рязанские просторы. И ему все время, как бы после каждой свадьбы, на эту руку стоит пузырь шампанского. И вид совершенно, ну, туда, прям он так стоит, и получается, что он смотрит на шампанское, разглядывает его. Вот, а вот в Самаре, интересно, есть что-нибудь? Я почему спрашиваю, ну, все время там про Самару ты поешь, я помню... Там как-то в Новосибирске тоже, я впервые это услышал, там, как в Новосибирске выступали всякие в цирке.
1: Выступали сейчас, ли вы?
0: Ну, цирк, это вот самое смешное было, что в цирке. Да, вот что с Самарой-то как? Не были в Самаре вы? Нет. Что за город вообще?
2: Нет, в Самаре мы... Я был, но не с концертами, да?
1: Нет, в Самаре мы не были. Нет, а предыстория, конечно, у этой песни очень замечательная, потому что там эта песня, значит, как бы напела на одной из какой-то... На каком-то мальчишнике у нас был, короче. Естественно, он закончился и пополам с девичником.
0: Ну
1: и
0: да, вот, да, да.
1: Ну ты же понимаешь, да. И вот одна девочка, значит, вдруг неожиданно прервав наш общий базар, и звяканье стаканов вдруг попросила голос, села за пианино, там пианино было, и таким тоненьким голоском она спела, короче, значит, «Самару городок». В общем, девочка была прилично одета, но слова, которые она пела в куплетах, в общем, это не поддается... как бы сказать, эфирному звучанию, то есть, ну, ты же понимаешь,
0: ну, да?
1: То есть ненормативная, как бы говоря, лексика, знаешь, о которой мы все так долго говорим, вот. Мы не будем разрушать иллюзии по поводу того, что туда-сюда, но все знают, что...
2: Это великая фраза.
1: Ну, все знают, что для друзей и компании, то есть там, я употребляю иногда, значит, русское народное творчество в этой песне, вот. Но, к сожалению, на этой пластинке мы были как бы связаны контрактом, которым нам это сделать не позволили, поэтому я заранее прошу прощения у всех своих, значит, любителей за эту дерзкую, как говорится, выходку, вот. Ну, а с другой стороны, в общем, неплохо ведь, да?
2: А я, кстати, был в Самаре, и знаешь, что-то такое классное? Там название улиц написано во весь размер дома, то есть там, представляешь, например, улица Мичурина выложена плиткой 2 этажа.
0: То есть не так, как вот эти синенькие.
2: Не вот эти вот синенькие таблички.
1: Не промахнешься.
2: Да. Там вот это классно.
0: А, кстати, нужно всегда так делать. Я считаю, что нужно ночью обязать жильцов, вот типа как вот это наше здание. Мы, например, регулярно на 8-й рисуем тут из горящих окон цветы, там и катышек этот один, поставленный на другой, типа 8-й, дескать, вас женится с 8-м. Вот. Из светящихся окон остальные там считаем. Также нужно жильцов вот дома, а им за это сократить плату квартирную, да, там пополам. И будет освещено прям и красиво, во-первых, и видно, что за улицей.
2: И поднять плату за электроэнергию.
1: И видно, что
0: остальным. Да, остальным поднятием можно компенсировать. Да, то есть вполне.
1: Логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Вот у меня пару вопросов. Вот у меня к Алексею вопрос. Вот я знаю, вы были директором у такой замечательной группы, как группа «Нюанс». Вот. И по каким причинам вы с ней расстались? И если вообще знаете, чем они сейчас занимаются, вот. А к Валере вопрос у меня, будет ли издан на CD альбом вот, бандитский, сольный ваш? Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, про «Нюанс» там просто. Короче, группа как бы она перестала быть сама собой. Мы, в общем, так толком-то и не ссорились. Просто они сейчас работают аккомпанирующим составом у Стаса Намина. Стас Намин решил поиграть на гитаре и пописывать старые песни. И вот для этого понадобились хорошие музыканты. И ребята, чтобы не потерять репетиционную базу, то есть они почему-то сочли лучше, что им не надо петь свои песни ломовые, то есть как прервать запись на студии «Союз», а надо аккомпанировать Стасу Намина. Ну, бог им судья.
1: Ну, нормально, нет, что, не расскажу. А насчет этого бандитского альбома, конечно, будет он на CD. Только я боюсь, что все-таки придется его немножко там как бы переписать, потому что, ну, в целом, дух останется тот же, конечно. Да, будет это такое дело. Но я, по-моему, говорил, что будет выпускаться антология, и, в общем-то, все будет нормально. Вот. Значит, ну что?
0: Да, ну, песню.
2: Песню, да?
0: Пьеса.
1: Еще одну песню, да?
0: Еще пьеса.
1: Давай.
2: Десятая песня. Дальняя дорога.

0: группа «Монгол Шуудан» звучала только что у нас. Это я так продиджействовал. Ну, просто, как бы, поскольку я заканчивал самаркандский вот, институт, выпускающий диджеев, то я обязан иногда говорить какие-то фразы, касающиеся музыки. Я предлагаю последний послушать телефонный звонок и последний на сегодня вопрос к Валерию Скородеду. Телефон 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы со всем вниманием просто тут.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу присоединиться к недавно звонившему вам и высказать любовь и уважение ко всем присутствующим, так как вот эти вот две группы являются любимыми.
0: «Монгол Шуудан».
1: «Монгол Шуудан» и «Лаэртский бэнд», как это теперь называется.
2: Ага.
1: Вот, ну, вы знаете, к сожалению, вот вынужден сообщить вам такую не очень, может, приятную вещь. Дело все в том, что вот когда вышел последний альбом «Валера Истина»,
2: да,
1: так получилось, что в одном магазине музыкальном просто не было денег с собой, не удалось купить компакт-диск, пришлось купить одну кассету.
2: Ага.
1: И вы знаете, как я понял, потому что потом стали смотреть остальные все кассеты, на партии, на достаточно большой, на второй стороне ничего нету. То есть это вот эта фирма...
0: Это брак ужасный. Это мы нам уже говорили,
1: вы
0: да,
1: в курсе,
0: что так.
1: Да,
0: в курсе, да, что есть. Я лично сам купил вот ради любопытства кассету, и на ней, например, последняя вещь была просто фейдаут, то есть увод в тишину. То есть, это просто ужасная работа кассетных фирм. Это не наша вина.
1: Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это не ваша вина, просто обидно, что вот эти люди просто не очень хорошо, получается, к вам относятся. Они неответственно подходят к своей работе. У вас выходит кассета, которую хотят действительно многие купить, они покупают там такой альбом. Просто...
0: Ну, мы приносим свои извинения за них.
1: Нет,
0: как бы,
1: нет,
0: в главное, чтобы любовь к нашей группе не остывала, как бы, в связи с такими неудобствами.
1: Любовь, она всегда жива.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ну, и что? Я думаю, что тревожный на этой замечательной, как бы, по-моему, не совсем тревожной в конце.
3: Тревожная известь такая донеслась в Полине.
0: Это, кстати, постоянно. Это как бы все. Хорошо, что еще поляки не напечатали кассеты.
3: Ты знаешь, уже напечатали.
0: Да, ну,
3: и болгары напечатали сейчас. Вот. Ну что, давай на концертик наш, что ли, позовем людей.
0: Ну да, давай, зови, конечно.
3: У нас сегодня, вот уже 9 марта, на часы смотрю, концерт состоится в 19:00 в клубе «Не бей копытом» на Измайловской площади, дом 1. Мы будем презентовать видеоклип «Москва», который, наверное, уже многие видели по центральным телеканалам. Но мы там будем представлять немножко не такой вариант его. То есть, я думаю, он такой скандальный, он у нас никуда не пошел, вот в том виде, в котором он будет показан в клубе. Поэтому, как бы, правильно, то есть там будут показаны разные интимные дела, то есть там, в общем, как бы, такой очень шокирующий клип. Мы всех приглашаем на наш большой, соответственно, сольный концерт сегодня в 19:00 в клубе «Не бей копытом». Смотрите клип, смотрите, слушайте группу «Монгол Шуудан». Спасибо.
2: Я хотел бы добавить, что, по-моему, это будет последний за этот сезон, да, концерт? В клубе «Не бей копытом».
3: Нет, кстати, после нас еще будет один 10-го. А, по-моему, что-то еще стоит на 17-е. Ну, мы, короче, уже замыкаем шеренгу выступающих вот на этой площадке, вот именно в Измайлово.
2: Не пропустите, шикарное шоу выступление группы. Кстати, там будут небольшие подарки. Мы будем исполнять песни с наших старых альбомов.
3: Которые же давно не играли.
2: Которые давно-давно не играли. То есть там, типа, приходите, услышите.
0: Ну что же, я со своей стороны тоже присоединяюсь всячески, как и Валера, тебе там успехов, там поддерживайся в такой же физической форме, в которой ты сейчас находишься, ну и все такое прочее. Спасибо, что нашли время и пришли сюда, и до новых, собственно, встреч. Это такая фраза, я уже татуировку себе с ней сделал, и уже многим просто показываю, так просто ничего не говоря, так рукав поднимаю, там такая прям жилистая рука моя, и написано синим кривым: до новых встреч.
2: Да.

0: И, так сказать, я представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это достаточно интересный человек, который, ну, назовем это так, инкогнито. Вот он сидит и улыбает по губам, как называется, читает в полный рост. Посетил наш замечательный город. Я просто искренне рад приветствовать его здесь. Это Ник Менза. Кто это такой? Это барабанщик сольного проекта Марти Фридмана и также человек, который участвовал в некоторых проектах группы Мегадет. Сегодня его привел к нам сиамский близнец Энджелса Торшин, но пока сейчас вот Ник вышел куда-то, я думаю, он вернется, пока я хотел вот о чем с тобой поговорить. Дело в том, что как бы кончилось лето совсем. Ну, ушло, так
1: сказать. Да, холодно стало.
0: Стало холодно. Исходя из этого, естественные надобности, люди, так сказать, малообразованные или, так сказать, слабые на мочевой пузырь и на прямую кишку, все больше и больше начинают справлять в подъездах, в лифтах и так далее и тому подобное. Вот я знаю, что ты практически только что вот и с Ником Менза заезжал туда вот в, так сказать, НИИ Биохим, где проходила конференция. Так сказать, как обезопасить подъезды вот и лифты от таких проявлений, в общем, ну, чтобы попросту говоря, не мусорили калом там. Вот. Но, насколько я знаю, эта конференция была посвящена не техническим средствам, там, домофонам, собакам, там были предложения собак сажать. Ну, около батарей. Вот. А именно, так сказать, как спасти людей от запаха. Вот. Не мог бы ты вкратце вот нам рассказать о сути этой пресс-конференции? Я знаю, что там делал очень интересный доклад зав. Лаборатории по изучению и нейтрализации, так сказать, кала запахов Лизавета Георгиевна Прорубь.
1: Да, сейчас действительно в наших домах, не оснащенных закодированной системой входа, существует такая проблема, как посторонние неприятные запахи. В основном эти запахи имеют быть проявлены в таких местах, как лифт и черная лестница. Называемая в простонародье. Это та лестница, по которой обычно никто не ходит.
0: Да, ну особенно в высотных домах тут.
1: Да, в высотных домах в особенности. Вот, ну как бы решить проблему черных лестниц достаточно тяжело в силу малого денежного обеспечения. Вот, а лифты как-то все-таки, лифты, их все-таки как-то надо обеспечить, потому что люди ими в основном и пользуются очень часто.
0: А, прости, пожалуйста, что я вот перебиваю. А не было ли вот на пресс-конференции такой идеи, не мелькнула ли идея, скажем, наладить более, так сказать, постоянную, безопасную, бесперебойную работу лифтового ящичка, вот, и просто заколотить вот эти вот черные лестницы, чтобы, значит, там не мусорили калом, а вот чтобы как
1: все
0: бы...
1: В лифте это делали, да?
0: Да, чего-то я сразу-то и не догадался. Ну, тогда продолжайте.
1: Вот, ну, как бы наоборот, лестницы хотят сделать ширше, чтобы туда побольше ходили, ну, как бы в лифт, чтобы меньше.
0: А перестрой дома тогда нужно, ведь там перестрой фундаментальных глыб.
1: Нет, просто сносится вот эта вот стена, которая идет вот лифтовой лестнице, где вот этот вот стеной проем сносится и делается надстрой. Угу. Чтобы получилось, ну вот, метра на три.
0: А вот такое.
1: И, возможно, даже там будут уже ставить писсуары. Вот, и прочие унитазы, там, да, рукомойники.
0: А скажите, а не было ли вот такой идеи, как бы в целях, значит, прекращения вот этого повального хулиганства и мусорения и чья? Вот, как бы наоборот, сделать все вот эти помещения, чтобы они выходили на прозрачные стены за стеклом. Ну, например, едет человек в лифте, и видно, что он там вот прям от ботинок до головы виден всем окружающим с улицы и хорошо освещен. Или идет по черной лестнице, и тоже все видят. Вот, тогда уже как бы ему и примоститься как-то неудобно или ей. Потому что вот ей тоже была замечена за этим делом.
1: Дело в том, что такая идея могла бы пройти бы в каменном веке, там, ну, когда люди не обременяли себя одеждой. А сейчас же нагромождение одежды, как бы вот эти новая система стоящего плаща.
0: Поподробнее? Я вот
1: плащ, что-то... Плащ-палатка, так называемая, когда вы стоите, делаете некоторую конфигурацию движения своего тела, и вокруг вас такая палаточка, за которой вы прекрасно можете спрятаться и исправить свои проблемы, так сказать, и выйти из лифта незамеченным, ну, конечно, следив слегка.
0: Нет, так а ведь как бы будет очевидно, что человек, то есть как бы постепенно в общественном мнении укоренится понятие такое, что если человек в лифте вдруг разложил палаточку, значит... Он там собирается намусорить.
1: Не обязательно.
0: А что же еще? Зачем же еще в лифте палаточку?
1: Да просто, просто отдохнуть. А-а-а. Если это не третий этаж, а, скажем, 55-й, вот как в Лос-Анджелесах всяких. Вот. И потом... Потом, ведь ночью, во-первых, темно. И, как всегда, могут отключить в лифте свет. А вот и не видно, что там происходит уже.
0: А вот здесь нужно как бы каждый дом, ну вот дома-то они как построены, они прям рядом стоят, то есть впритык, там даже расперды междомной нет. Просто да, прям, да. Прям вот очень толстый, он уже не вписывается, он там уже цепляет балконы брюшными боками, там уже беда. Вот, то есть прям нужно на крыше каждого дома ставить прожекторный, который будет, значит, лучевым пробивать стеклянное освещение. То
1: есть... Но ночью все спят.
0: Можно как раз мусорить.
1: Можно в этот момент все как ломануться вот в эти лифты, скажем так, лифты. Вот. Но вот тут еще есть выход такой из этой проблемы. В этом отношении может помочь пищевая промышленность.
0: Так.
1: Очень сильно. Дело в том, что если...
0: И даже, я бы сказал, обязана.
1: Да и даже обязана. Да. Но это вот в плане темноты, конечно.
0: Угу.
1: Вот, если в пищу добавлять как можно больше фосфора...
0: Фосфора?
1: Да. То, соответственно, он в больших количествах не сможет усваиваться
0: тушки,
1: в организме.
0: Тушки, да.
1: Вот, и, соответственно, будет выброс. И будет происходить свечение.
0: И вот мусора это.
1: Да, и сразу будет как бы решена проблема. Не надо тратить миллионы на электроэнергию.
0: Слушайте, так тут вообще тогда получается...
1: Кстати, так бы... можно и осветить многие улицы.
0: То есть действительно, кругом лежат, значит, так светящиеся кучки.
1: Я бы предложил кормить фосфором птиц. Они очень часто садятся на фонари, скажем, на деревья. Вот сейчас в Москве, наверное, много видно, вот особенно в центре, дерево как будто в гирляндах.
0: Да.
1: Просто пролетела стайка экспериментальных птиц.
0: То есть это не лампочки, а как?
1: Нет, это просто пролетело. Тут была стайка...
0: То есть, так а ведь можно ведь отдать, так сказать, вот только сегодня показывали по диапроектору кино, очень смешное, о детишках талантливых, которые изобрели синтетический наркотик, как всех так пересажали. Можно им дать, так сказать, чтобы их раньше освободили, но заставить их изобрести такой корм для птиц, который, значит, при вот поступлении в желудочный мешочек, при перетирании камнями, ведь у птиц там перетер камнями стоит, вот этот химический состав камней должен быть таким, чтобы на выходе мы получали чистый фосфор.
1: Чистый,
0: чтобы, так сказать, птицы мусорили не калом, а чистым фосфором. В таком случае, да, и как бы этим кормом можно посыпать места, нуждающие в освещении. Ну, например, какие-то спальные далекие районы. Просто с вертолета пролетают. Значит, человек из мешка высыпает этот корм. То слетается, значит, вот эта стая птиц. Потом, значит, происходит активное мусорение.
1: Не, они просто там живут и освещают город. Вот те птицы, их просто постоянно подкармливают этим кормом. И все.
0: Как
1: и решена проблема. У нас будет просто самый светлый город мира. То есть все вот эти рекламные заставки, все это дешевка и... Надо, так сказать, природой делать мир наш, а не какими-то вот этими нагромождениями зданий.
0: Но тогда тут есть другой момент. Как бы ведь фосфор, он должен от чего-то заряжаться. То есть, значит, в дневное время эти птицы должны, значит, находиться в каком-то очень освещенном помещении, либо как бы вот этот источник света, который будет...
1: Но они и находятся на освещенном помещении. Помещение — это город, он освещенный.
0: То есть днем, да. Ага. Вообще, действительно, это такой крайне, крайне хороший метод. Так а что же мешает его внедрить?
1: Нет формулы.
0: Вот это...
1: Как вот изобрести этот корм? Сейчас, конечно, разработана премия. Вот. Несколько нулей туда вписано. Вот, и как бы госбюджет, он дал добро, чтобы сделать первый город мира вообще самый яркий. Вот, и даже уже ученые посчитали, американские, насколько будет видно освещение, и что километров на 5 будет видно, как светится город.
0: А ведь даже тут еще такой момент, что это можно будет использовать в вечернее время, да? Сколько сэкономится материал? Вот робот для, значит, строительных рабочих, которые вечерами трудятся, так, каски, опять же. Слушайте, а сколько можно поназапускать в шахты этих птиц? Просто да. Берешь днем этих птиц, собираешь на улицах, запускаешь в шахту перед ночной сменой, там да. Делается пролет, активное мусорение, значит, уже да. Фосфорицирующим калом. И
1: еще
0: все,
1: к этому да. Делу летучих мышей можно приобщить.
0: Ну да, они же ничем не отличаются от птиц. Так да, слушайте, а можно ведь и вообще таких простых, как грызунов? Ведь грызуны, они тоже как бы... они.
1: Им да, тоже темно, вот.
0: Тоже темно, во-первых.
1: Да. Особенно кротам, они даже слепнут.
0: А во-вторых, у них же, так сказать, есть дар у грызунов проникать в самые, так скажем, темные какие-то места. Вот, например, вот сейчас, кому не лень, спуститесь в подвал вашего дома и посмотрите, там, как это говорится, сам черт глаза выколет. Вот тут на стене у меня памятка висит.
1: Кстати, о чертах у нас в стране не думают. А им тоже нужен свет, чтобы, так сказать, осветлить их души, чтобы они поняли, какой смысл их жизни. А то они почему черными делами занимаются? Потому что им темно.
0: А если, кстати, вообще перевести всю...
1: Я думаю, добро победит тогда. Это целевая задача всей планеты, не только города Москва.
0: Да. И еще раз да, вы совершенно тут правы. Но ведь нужно тогда практически всю планету в целях экономии электроэнергии перевести на, так сказать, сильно фосфорированную пищу.
1: Но это в плане освещения, конечно, только.
0: Ну да, в плане вечернего освещения.
1: Я думаю, домашние попугайчики вот это все делают.
0: Все, должны, по крайней мере, не нужно будет включать ночник. Просто взял попугайчика, посадил, накормил его хорошенько. Да. И читай себе газету при свете только что созданной им кучки вот этих светящихся фекалий.
1: Да, я думаю, что даже вот люди будут протягивать лески.
0: Зачем лески?
1: Ну, чтобы птицы там садились и оставляли следы.
0: На леске, чтобы да. Светящиеся такие да, трассы были.
1: Трассирующие такие линии были. Ну, как вот эти вот лампы дневного света, они
0: вот
1: же длинные.
0: Же, да, да, да.
1: Вот по такому принципу. Как бы такая площадочка такая.
0: А вот, видимо, как бы освещение дорог вечером нужно поручить людям, которые, так сказать, получили какое-то короткое уголовное или, может быть, административное наказание, вот как откупиться, они должны определенным количеством светящегося, значит, своего содержимого желудка удобрить, так сказать, определенный участок дороги ночной, чтобы водителям...
1: Да, я думаю,
0: было...
1: разметку будут разметка вот, должна... вот этими делами.
0: Кстати, ведь во многих странах Европы вот... сейчас ушел на зиму, он подтвердил, он видел это тоже, вот светящиеся действительно линии разметки, прямо, да. То есть подсветка существует. Сколько тратится электроэнергии?
1: Сколько?
0: Очень.
1: Я думаю, американские ученые посчитали уже и делают выводы, и я думаю, уже нам сейчас сюда звонят.
0: Звонят, я думаю, да. Конечно, в килоджоулях тратится дикое количество килоджоулей.
1: Но мы никому не расскажем этот наш секрет.
0: Никому. Да, что-то вот пропало, господин Менза, то есть, ну, вроде бы, вот как нам сказали, все у него нормально, просто он там с кем-то разговаривает по телефону, человек занятой, но я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ник Менза, барабанщик Марти Фридмана и человек, который участвовал в многочисленных проектах ансамбля Мегадет. У нас с ним беседа будет несколько позже, ну, а пока, так сказать, мы, в общем-то...
1: Бонус такой.
0: Чего-чего?
1: Я говорю, бонус такой небольшой, ну так, чтобы разогреть публику, как обычно перед такими людьми, там, Майклом Джексоном выступают всякие сопляки, там, типа наших Пресняковых. Знаешь же, что в Лондоне, когда состоялись концерты, посвященные погибшим детям Ниагары, вот, в разогреве Майкла Джексона были Вова Пресняков, там, Филя Киркоров, ну, вот многочисленные наши молодые исполнители, скажем, не отцы, так сказать, отечественные эстрады, а вот именно вот сопляки, у которых... Ну ладно, это не важно, что обидеться. Да, вот Так что вот мы проблему такую обсуждали все-таки, с неприятными запахами в лифте. Но...
0: И, кстати, я еще хочу тут немножко. Вот дело в том, что как бы именно у нас здесь, вот, ну, я не имею в виду, где мы вот сейчас находимся, а вообще у нас тут, в России, в, понимаешь, что такое? А, ну да, вот эти носки тебе принесли, один, да. Ну ничего, хорошо, полоски вот эти такие веселенькие, да, полосочки, теплее. Да. Ворсик там. Так вот, примешивается еще к неприятному...
1: Тычинки.
0: Тычинки и пестики. Да. Примешивается
1: неприятный... Извините, я вас перебил.
0: Да? Да ничего. Так вот, примешивается неприятный запах от кухни. Ну, дело в том, что как бы вот в силу того, что в подвальных помещениях наших домов, как правило, нет ни гаражей, ни кафе, все готовят, вынуждены питание готовить дома. Ну, вот,
1: да,
0: например, вы сами
1: вот
0: сейчас...
1: Это очень большая проблема.
0: Да. А представьте себе, в одном... В одной квартире, значит, она жарит окуня, в третьей квартире она, значит, делает маринованного тунца, к примеру, в четвертой дыню жарит, в пятой клюквенное варенье, в шестой кошка насрала.
1: В седьмой гонит самогон.
0: В седьмой гонит самогон, и вот весь этот букет запахов примешивается к тому, что кто-то элементарно...
1: Все идет на черную лестницу и в лифт.
0: И в лифт, потому что шахты лифта, это и есть, вот вам пожарники...
1: А
0: вот
1: мусоропровод сейчас... закрыт, а им вот туда...
0: Почему будет... закрыт?
1: Ну, вот эта вот штука, она закрыта.
0: Ага.
1: То есть ее надо же открывать, не проветривают у нас мусоропроводы.
0: А их нужно проветривать?
1: Да, их каждые 3 часа нужно открывать, все эти фрамуги мусоропроводные. Ага, ага. Вот, и чтобы происходил продув.
0: Выдув какой-то, кстати.
1: Да, потому что сверху там же тоже дырка.
0: Вот
1: отверстие,
0: на
1: отверстие. Да, вот как эта труба идет, она выходит на крышу. Также происходит слив воды с крыши. Вот,
0: тоже
1: и...
0: в мусоропровод?
1: Да, да, да, конечно.
0: Да ладно.
1: Как это?
0: Да
1: ладно, обманываете нас. Развожу, что ли?
0: Ну, так, а вот, собственно...
1: Куда же тогда вся вода с крыши девается? Птицы, что ли, выпивают?
0: Во-первых, птицы выпивают огромное количество ее. Во-вторых, они там моются, значит, их перья впитывают в себя, это они уносят. Да. Ну, как губка. Села она, часть выпила, часть...
1: А если дождь? Сильные птицы могут и потонуть, тонут, которые особенно тонут. К битуму прилипли.
0: А к битуму прилипают, потому что сейчас битум все больше некачественно, он не застывает.
1: Да, ну очень... нет, парящие солнечные лучи, они настолько растапливают битум. Поверхность крыши, битум, да, да, так называемый, что птицы, ну они же глупые, им нужно вот перелеты, вот особенно слаболетающие птицы, типа курицы, uh-huh. вот, которые живут на крышах, они перелетают uh-huh. с одной крыши в другую, ходят друг к другу в гости.
0: Сейчас, вы, кстати, голубя тоже все меньше, голубя летают уже, да. То есть как бы
1: а
0: они больше все ходят.
1: Атрофирование вот из-за радиации.
0: Отростков, да.
1: Из-за радиации в Москве у них происходит атрофирование лопастей. Вот
0: крыльевых, да.
1: И они как бы уже не летают, они прыгают с крыши на крышу.
0: Ну так, они не
1: и
0: то,
1: особенно
0: что прям...
1: на маленьких вот домах, трехэтажных,
0: да, да,
1: пятиэтажных.
0: Не, ну не то, что тут они как...
1: Большое
0: они...
1: скапливается количество голубей.
0: Но они, конечно,
1: прилипших.
0: Не разбегаются там, но только некоторые разбегутся и прыгнут. А так они, как правило, с места. Вот, немного...

0: скинуть, он все равно плюхнется там на задницу или на хвост. Хорошо, если на хвостовой отросток, потому что все-таки какая-то произойдет это...
1: Амортизация.
0: Правильно. А если, например, на головной отросток, то все, труба птицы настанет. Вот.
1: Ну, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма.
0: Да, открытая еще вдобавок. Да. Вот, поэтому как бы это очень уникально. Вот я, например, как бы лучше, наверное, вот к кошкам приделать бы крылья, тогда бы это была бы уникальная птица в плане посадки там, вот.
1: Мы, кстати, пробовали привязать на спину кошки кирпич. Вот, ну, проводили такие опыты. Ну, неужели природа кошки настолько сильна, что она может в полете там преодолеть такую массу? Вот, и в итоге кошку раздавило кирпичом, потому что она...
0: Все равно на ноги.
1: Да, природа ее заставила встать на ноги, так бы она лучше на кирпич бы упала. Да. Как бы, потом так встала бы с кирпичом и побрела. Или кирпич разбился.
0: А разбился бы.
1: Вот, она за счет вот ударной волны, она бы отлетела, там, взъерошилась и попылила бы дальше.
0: Да.
1: Вот, а так раздавило кирпичом, ну, вы представляете, да, вот кошка, она чуть больше размером, то есть попка так вот торчит, голова и лапки.
0: Лапки,
1: да, и, в общем, так вот кирпич ушел на несколько сантиметров вместе с тушкой в землю, и вот голова, попка и вот конечности остались так вот наверху, и даже вот у них вот последний вот этот рефлекс бежать, и удивленные, ошарашенные глаза кошки, они как бы продвигались еще на несколько сантиметров вперед. Ну, была картина просто, мы ее даже сняли на кинопленку.
0: Это такая черепаха.
1: Да, и выйдет скоро фильм, вот «Неудачные эксперименты» называется.
0: А, кстати, вот об этом немножко в фильме, действительно, действительно, об этом фильме хотелось поподробнее. Ведь действительно масса неудачных экспериментов, вот, например, недавно, да, вот там на Марс был полет кругом, вот спутник тоже у него не получилось, да, вот, тоже, я знаю, кадры войдут. Вот эксперимент с кошкой, так, потом массный эксперимент, вот тот с разведением пчел в городских условиях, весь тот кошмар, который вот за этим последовал, тоже вами был отснят. Вот. Ну, все это эпизоды известны. С кошкой вы только что, да, вот рассказали. Еще я знаю, что вот был эксперимент, это значит... к лапам птицы привязывалось бревно. Ну, так вот, чтобы как она на кого-то на нем сидит.
1: Да-да-да.
0: И в таком виде, значит, попытка ее заставить лететь. И не получалось, потому что вроде бы вот ее ноги ощущали, что она сидит, и
1: да,
0: ее мозг...
1: Да, не рефлексы не давали ей лететь. Размах крыльев
0: сделать.
1: Дескать,
0: я сижу, дескать, чего, да. И прямо она рухала, да?
1: Но она умерла через несколько часов. То есть мозг не справился с этой ситуацией. То есть птицу бросили, она летит. То есть она не понимает, что происходит. Она летит, и в то же время на ветке сидит.
0: Да.
1: То есть это как-то она не поняла все. И, то есть она умерла, ну, с ума сошла.
0: То есть попросту крыша, да, у нее съехала на бок. Ну вот еще, какие еще эксперименты вот хотелось бы?
1: Ну вот мы хотели проверить, есть ли на самом деле слепые дельфины. Вот. И мы просто-напросто взяли, приклеили морду дельфина в ведро. Вот. И получился слепой, так сказать, дельфин. И в итоге оказалось, что он не может жить в воде. Он постоянно высовывает вот это ведро наружу, и вот так он и плывет с высунутой мордой.
0: А почему я?
1: Потому что он не видит под водой что, и он не знает, куда ему податься, а все-таки хищники, акулы
0: всякие.
1: Подождите,
0: а смысл высунуть ведро-то, то есть все равно же не видно.
1: Но как бы он тянется к свету.
0: А.
1: Он все-таки чувствует, что вот где-то вот свет, что надо туда смотреть. И он пытается толщину металла вот эту проглядеть. Ну,
0: а вот вроде бы говорят, что у них УВЧ есть. Ну, дескать, или УВЧ не пробивает жесть?
1: Нет, жесть, конечно, не пробивает. Это же очень хороший радиационный щит. И УВЧ щит очень хороший. Железо — это очень хороший материал.
0: Послушайте, но я вот тут знаю, что этот эксперимент закончился плачевно. То есть он, в конце концов, рванул, и так вам не удалось его догнать, чтобы произвести...
1: Не, мы его потом нашли в скалах. Он врезался в скалу. Вот, и, ну, как бы жизнь его оборвалась неожиданно не только для нас, но и для него самого, потому что, ну, он там брел-брел в водных пространствах, как бы, так вот, ну, в принципе, они осязают в нескольких метрах, что вот, а тут неожиданно, ну, как-то скала то ли вылезла, то ли волна пропала, и он прям вот со всего размаху.
0: Там, как... Лобовое столкновение такое.
1: Да.
0: ДТП, знаете.
1: А у них же нет воздушной подушки, вот этой, которая отбрасывает.
0: В ведре-то никто же не положил, да.
1: Да, очень мы вот строили вот с воздушными вот этими airbag.
0: Что-что-что?
1: Ну, так называемая система airbag, автомобильная противоударная система, когда вы сидите за рулем, вот, и...
0: В момент вот стык.
1: Да, в момент аварии эта подушка со скоростью 300 км в

0: сейчас надувается. Вот, и как бы вам со всего размаха в морду ударяется. Ну, то есть, тут как бы сейчас все фирмы неудумевают. Ну, от чего человеку хуже будет, что он в аварию попадет, или это подушка? Конечно, там несколько тысяч людей в год они спасаются таким способом, подушка, отделаются думаю. Там переломом носа, слепотой, ожогом лица.
1: Бланшем.
0: Бланшем, да. Ну, бланш это вообще как бы не считается даже. То есть все с бланшами. То есть морда синяя такая, что там. Как будто вы пьете уже лет несколько. А вот, и мы проводили эксперименты, ведь очень много водителей в очках. Вот, мы проводили эксперименты, что нам делать? Либо делать такие подушки, которые как бы на самой подушке есть форма очков, чтобы был удар в лицо.
1: Упор, чтобы приходился,
0: и, да. И упор не был на очки, а был вот как раз такое пространство для очков, чтобы вот как бы очки остались целы.
1: А как же тогда вот головной проворот совершать для просмотра, значит, нет ли слева помехи или справа помехи? Вот придется, то есть, значит, производить отрыв от этих вот шлангов.
0: От каких шлангов?
1: Ну, которые ведут к очкам.
0: Нет, там шлангов нету. Там просто такая выемка.
1: Ну вот от выемки, значит, нужно отворачиваться.
0: Нет, наоборот, в нее надо попасть, в выемку, чтобы очки туда встали, они не разбились, и осколки в глаз не попали.
1: Получается, выемки, они вот прям по всему диаметру вокруг головы водителя, кроме как сзади.
0: Нет,
1: нужно
0: вот
1: левее посмотреть, там, слева выемка. Нужно вправо посмотреть, справа это же.
0: Нет, она же надувается, все, она сделала свое дело и сдувается. И как бы он сидит в очках, как живой. Все,
1: Но были же, как бы я знаю, непроизвольные надутия. Вот.
0: Да, непроизвольные надутия. Это очень распространенное дело. И очень много аварий из-за этого происходит. Едет там парень, покуривает папироску. Непроизвольное надутие. В то же время соприкосновение с пламенем 300 км в час против 600 градусов тепла.
1: Почему 600?
0: Ну, многонагонщики сигареты 600 градусов тепла. Вот происходит взрыв. Взрыв. Вот почему вот.
1: Теракт.
0: Да какой испуг? Там от человека вообще уже ничего не остается. Теракты вот. Все говорят, вот у нас произошел теракт, взорвался автомобиль. На самом деле был непроизвольный выброс парашюта.
1: Мешка вот этого.
0: А, мешка, да. Нет. Airbag это называется.
1: Пузырь.
0: Вот.
1: Пузырь.
0: Парень курил за рулем. Да. Вообще сейчас курить за рулем нельзя.
1: Запрещено?
0: Да, запрещено. Потому что сигарета отвлекает. Дело в том, что, как ты уже заметил, ты когда едешь на своем мобильном телефоне, когда ты едешь на своем автомобиле, вот, ты видишь, что некоторые курильщики, особенно зимой, позволяют себе открыть окошечко на несколько миллиметров. И когда они едут, рулят, пробка там, или просто скоростное движение, они пытаются бычком попасть вот в этот щель.
1: Расперды в окон. Да,
0: да. В оконные расперды. А у них это не получается, они отвлекаются, там бычок гаснет, вот это пепел сыпется на пол, они пытаются достать пылесосик. Опять же, в глаза. Ну, происходит авария, соответственно.
1: А вот я сейчас заметил такую вещь, что я-то сам, слава богу, не употребляю курительные напитки, вот. Но, тем не менее, обратил внимание, что очень многие сейчас как-то так из-под тишка в автомобилях курят. Вот прям видят, то есть достаточно на него строго посмотреть.
0: Да-да-да.
1: И он прям сразу прячет, тушуется. То есть все-таки вот сейчас штраф такой серьезный за это. Да?
0: Серьезный, 15 минимальных окладов, и притом американских минимальных окладов. Вот, и поэтому вот курильщики сейчас насторожились, и только некоторые личности с определенной пальцовкой могут себе позволить курить за рулем.
1: Ну да, то есть как бы это всегда было. Ну, а еще в какой-то области вот просто достаточно интересно, вот этот фильм, как бы, заодно мы его и проанонсируем, фильм так «Неудачные эксперименты», вот, он, как бы, я знаю, был задуман вами в связи с широко, так сказать, прошедшим по отечественным экранам фильмом, вот эта серия, это как? Как ее? Серия-то? Ну, это...
0: «Неудачные эксперименты». Мы очень много экспериментов провели со строителями.
1: Так.
0: Вот, мы же испытывали каски. Вот, и мы хотели добиться того, чтобы плита, когда падает, либо кирпич на каску, она не приводила...
1: к деформации каски.
0: Ну, не только каски, а к убийству просто-напросто.
1: Простите, ну вот давайте по порядку. То есть, как бы кирпич, он еще масса более-менее легкая. А плита-то, если она особенно углом падает, вот... Ну, часто углом падает. То есть, значит, соскок с трех...
0: А если сделать кучуковую каску? Мы вот проводили этот эксперимент. Мы пытались достичь того, чтобы плита отскочила, но она не отскакивала больше, чем на 2 миллиметра. И поэтому все равно заваливала тушку.
1: Вы знаете, я немножко вспоминаю ее.
0: Вот, и на этих экспериментах погибло 15 тысяч человек.
1: То есть просто вот добровольцы.
0: Ну, нет, строители.
1: Строители.
0: Да, почему у нас сейчас строительство в таком упадническом состоянии, особенно периферии, потому что, как бы, московское строительство, это понятно, а периферии, там же всех строителей уничтожили.
1: Вот таким способом. Да. А вот я помню, приходил к нам, так сказать, директор научно-исследовательского института по изучению и, так сказать, воссозданию амортизации Федор Викторович Моль, который вот говорил, я так сейчас вспомнил, он вкратце рассказывал об этой системе противо, так сказать, ударности для строителей, но по его, как бы, проекту над каждым строителем на 4 таких треногах, тоже каучуковых, устанавливал сверху такая касочка, и строитель должен был впереди себя эту треногу передвигать, то есть чтобы отскок происходил не от его, так сказать, репы, на которую надета каучуковая касочка, а от этих треног. Вот, я знаю, что просто вроде бы вы, так сказать, сэкономили, и вот эти треноги не сделали, а просто одевали шлемик.
0: Да, ну и как бы за счет этой экономии мы потеряли такое количество людей. А еще нам экспериментальный завод реактивных двигателей тоже подал идею. Так. Разработал нам такую реактивную каску, что...
1: Каску реактивную?
0: Да, реактивная каска, угу. Так и назывался этот проект, что... При подлете каски срабатывали наружные датчики, которые находились под верхним слоем каски. Вот. И они сканировали массу надвигающуюся.
1: Подлетную массу.
0: Да.
1: Как-то.
0: Вот, то есть, если человек подходит, то это как бы не реагировалось. А это если вот, это если... летит плита.
1: А если вот это там птица, например?
0: Птица тоже, ну, как бы, нет. Это по массе не проходит.
1: А, то есть, а если кирпич?
0: Вот кирпич уже... Все зависит от того, они же еще сканируют, вычисляют скорость падения.
1: А пол кирпича вот?
0: Все, вот я говорю, они там компьютер.
1: Скажите, а вот если маленький камешек?
0: Ну, все зависит от высоты и от скорости падения, опять же.
1: А если вот с большой высоты падает маленькая птица?
0: Но она может все-таки выйти из этого пике.
1: Нет, дохлая.
0: А, дохлая. Да, вот с дохлой птицы был, конечно, случай. Вот, и в итоге мы ее потом нашли где-то в пяточной области человека. Она какая-то оказалась, птица, наверное, со смещенным центром тяжести.
1: И, наверное, клювом падала вниз.
0: Ну, все возможно. Там при такой скорости там не обязательно. Можно и тушкой пробить все, что у нас.
1: Ну, тушкой сложно. Вот если, например,
0: хвостовым... Но если очень постараться, то можно и тушкой.
1: Но она ж дохлая, как она может стараться?
0: Да,
1: и ей-то резон какой. И не, к тому же доказано, инерции. Что как бы клюв всегда тяжелее, чем
0: да,
1: тушку нормальной
0: птицы. Да, если его заранее отяжелили свинцом, тогда да. Ну вот, и в общем, при приближении нужной массы, нужной скорости, происходил такой взрыв. И ударной волной сносило в сторону массу, летящую на голову строителя.
1: А в какую сторону сносило? Вот, потому что я знаю, что...
0: Сносило вот обратно.
1: Просто я вот видел фрагмент как раз этого фильма, и там вот такое поле большое, значит, стройка, типа, по-моему, стадион какой-то, что ли, строили, или там бассейн, не знаю. Огромная такая стройка, и вот тоже кирпич упал, и вот этот кирпич с каски на каску так и летал. То есть все строители хлопали, как вот в этой игре, вот где шарик такой металлический.
0: Да.
1: Вот, в конце
0: вот
1: концов...
0: там как раз этот фрагмент очень снят.
1: Ну, да,
0: но
1: там
0: он снят в таком комедийном жанре. У нас даже погиб один оператор, все так хохотали.
1: Ну, потому что на него упал, естественно.
0: Да, потому что он был без каски. Мы говорили, ты каску одень, все-таки дело не шуточное. И даже хотели сделать небольшой колпачок для камеры, потому что камера стоит
1: тоже
0: там
1: денег,
0: 10
1: да.
0: гринца, и как бы... Ну, жалко было бы просто
1: потерять.
0: А в итоге потеряли камеру, потеряли очень ценного одноглазого оператора.
1: А что же летал тогда, если и камера, и оператор? Что ж, не кирпич?
0: Это была плита. Ну, знаете, на кирпиче испытывать это...
1: А простите, а вот тут такой момент, я просто так уже концовки-то не видел. Видел, как вот летало что-то, но так быстро, что не... Вот так, правда. Вот. А вот в момент, значит, когда срабатывает вот этот амортизатор, так сказать, реактивный на каске, не происходит ли раскол плиты? Или в целях экономии стройматериала?
0: Нет, там, да, там все было придумано так, что взрыв, он в принципе направленный на ударную волну, чтобы был происходил воздушный, сильный поток воздушных масс. И, кстати, отдача тоже есть, и всегда рекомендуется подогнуть колени, чтобы вас не вбило в землю, если вот на вашу каску как бы происходит это все действие. Вот вам подогнуть. И в основном вот происходит такая картина, вот когда вот эта плита начинает скакать с каски на каску, вот эти взрывы, все падают на колени.
1: То есть, а почему это, кстати, на колени? То есть все-таки сильно?
0: Да, сильно, потому что коленки подогнуты.
1: А вот как бы вот момент срабатывания, насколько он у вас был точно отрегулирован? Потому что ведь ушиб коленных лопастей для строителей тоже тяжек. Он же...
0: Мы ходили, во-первых, на коленники. Позаимствовали у команды ЦСКА на коленники. И вот как бы... Ну, то есть там все было очень грамотно продумано. Погибло всего 3 человека вместе с оператором. Ну, это очень удачно. Мало для таких опытов. Так что...
1: Ну, вот я вижу, у вас все как бы вот такие вот эксперименты, больше связанные со скоростями и с массами. Вот там кошка с кирпичом на спине, там дельфин, значит, с ведром на рыльце. Вот там вот падение, значит, всяких плит на головы. А вот, скажем, с растениями какими-нибудь непонятными.
0: А вот такой, ну, как бы не то, что с растениями, но тоже связанное с животным миром. Мы заметили, что в природе есть такой... казус небольшой. Страусы не умеют носить свои яйца. Ну, я имею в виду, которые они их сносят. Вот снесли яйца, да?
1: А простите, а зачем им носить? Они же там же и высиживают. Или там
0: целях... Я сейчас объясню. Дело в том, что есть такие животные, барсуки.
1: Существуют.
0: Вот. Да. Они очень часто любят поедать страусиновые яйца.
1: Но а у них, так сказать, расперды рыльца не такая большая, чтобы, значит, страусиные вот
0: не,
1: это...
0: Не, ну клювом-то они могут пробить. Нет, это барсуки. Дело, и ну, барсуки.
1: Какой клюв? Это живот.
0: Ну, нос у них там такой, он в роговице покрыт.
1: Это вы, наверное, путаете...
0: роговицей покрыты. Нет, но барсук, слушай, я не могу барсука...
1: У него там пушок должен быть, и вы, наверное, что-то...
0: Вот, а под пушком...
1: А, ну, собственно, вам виднее, да.
0: Вот. И, соответственно, страусы, они не могут сначала почувствовать, живут здесь барсуки или нет. Они это чувствуют, когда несут потери. Вот. И, соответственно, им нужно переносить яйца. А переносить яйца они не умеют.
1: А простите, я не решил сказать, а как же вот, если они не чувствуют, что тут живут барсуки, то есть раз они уже чувствуют, что им нужно переносить яйца, значит, они заметили потери. А раз есть потери, так уже вроде и переносить нечего.
0: Нет, ну там же они несут до 30 яиц в год.
1: Ага.
0: Вот, и, соответственно, ну, как бы есть даже целые фермы страусиновые, страусы-несушки, скажем так. Вот, и мы решили обратиться, так сказать, к человеку, к природе человека. Вот на Востоке очень женщины любят носить всякие, ну, вещи на голове. И мы вот решили пойти от этого и научить страуса носить яйцо на голове.
1: А как же будет производиться вот подъем, значит, яйцевой лопасти на...
0: Очень просто. Всем известно, вот почему мы и решили подойти к этой системе. Дело в том, что всем известно, что страус закапывает голову в песок.
1: Да, в случае испуга.
0: Да. Да. А тут мы его научили, чтобы он ее закапывал и выкапывал на месте нахождения на песке яйца. Вот. И как бы когда он высовывался уже оттуда, у него на голове сидело яйцо. Мы их все одели в специальные шапочки с такой проемочкой, ну, как бы с яйцеклеткой такой. Ой. Вот, и как бы уже мог бы двигаться страус. Ну, конечно, эксперимент был неудачным, был загублен. Было очень много загубленных яиц погибло в этом деле, и мы решили отказаться.
1: А почему вот они?
0: Ну, потому что страусы, они бегают, и очень быстро. И когда они чувствуют беду, и у них, соответственно, лопасти вот эти передвигающиеся, они начинают очень быстро работать и убегают.
1: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
2: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Да, ну вот как бы эксперименты со страусами были действительно печально закончились. Я знаю, что кладку не уберегли, не уберегли вы кладку, но хотелось бы все-таки знать, а нельзя ли было, может, какой-то клеевой состав вот этих вот шапочек, то есть как бы потеря вот этого яйца просто из-за плохой, значит, цепки с что-то, ну, понимаете, да?
0: Да, мы...
1: Ну, сейчас, подождите, вы подойдите, вот микрофон сюда, да?
0: А, да, извините.
1: Да, а то вы так из угла откуда-то так забились что-то в угол, вы не стесняйтесь.
0: А дело в том, что не вы эту идею придумали приклеивать яйца, это в нашей лаборатории это тоже было обязательно придумано, но дело в том, что в основном этим занимались самцы, и после этого...
1: приклейкой?
0: Да, вот, и после этого, ну, в силу того, что яйцо уже приклеивалось навсегда... И вот дальше высиживать пришлось, самка садилась на яйцо, соответственно, на голову самца, самец задыхался и гиб. То есть, соответственно, все равно происходило вымирание, то есть замена молодым на старое.
1: Вот я как бы...
0: То есть наоборот.
1: Сейчас,
0: ну, да.
1: Вот вы звонили практически в тот момент, когда вот сюда приходил, значит, господин Климов и читал свое последнее стихотворение. Кстати, интересное весьма. Вы сразу набирали вот свой по вашему телефону сотовому и звонили и посылали, так сказать, съемочную группу именно туда, я так понял, на орбиту или в этот центр управления полетом, чтобы заснять, так сказать, вот эту неудачу с открытием люка, потому что как бы вот в последнее время космический неудачи, они стали преследовать землян, ну, очень часто. Что-то вот у одних не улетело на Марс кастрюля, значит, за нехилое количество бабок. У других вот люк не открывается. Вот я знаю, что о полете вы уже вот несостоявшемся репортаж сделали. А вот что с люком там, не могли бы вы прокомментировать?
0: Дело в том, что мы, то есть не мы, а наши американские коллеги, посовещавшись с нами, решили усложнить для астронавтов открывание люка и вообще, так сказать, проведение полета. Они их всех привязали креслом.
1: А зачем? И,
0: ну, чтобы усложнить. Ага. Что, как они смогут себя повести в космосе. То есть это делается с упором на то, что когда мы начнем летать в другие галактики, угу, вот, и будем попадать в плен, чтобы мы умели выбраться из этого. И люк просто-напросто пока не могут открыть в силу того, что до него пока еще даже не добрались астронавты.
1: А вот,
0: то есть они пока заняты вот раскрепощением друг друга, не только физического, но и психологического. Все-таки это очень сильная психологическая нагрузка на человека, когда он в космосе. В корабле, uh-huh, космическом. Uh-huh. Там втроем, впятером, и все привязаны. Нет там, вот как в кино, случайно валявшегося ножа. Нету. Uh-huh.
1: То есть нет. Это все не голливудские,
0: да,
1: штучки.
0: Да, нет, вот нет вот этого вот дешевизма, вот, когда там что-то вдруг случайно, кто-то там, комар какой-то пролетел, крылышком махнул, веревкой развязался. Такого нет. Все серьезно. То есть у людей уже началась голодовная опухоль.
1: Какая?
0: Голодовная.
1: А, правильно.
0: То есть от голода. Вот, и, то есть, еще пару дней, троечку, уже обезвоженный организм происходит. То есть, они умирают. Вот, и в нашем... То есть, сейчас там снимает кинокамера, и этот сюжет войдет во вторую часть неудавшихся испытаний вот фильма.
1: Угу. Ну что же, сейчас мы прервемся на музыкальную паузу,
0: да.
1: А после этого я напоминаю, что вот у нас задерживается почему-то Ник Менза, так сказать, барабанщик, играющий у Марти Фридмана. И
0: который сейчас за окном у нас играет.
1: Да, и, собственно, он же барабанщик группы Мегадет, который вот инкогнито приехал в Москву, но практически вот только что вышел. Сейчас, я думаю, он вернется. Композиция. Да, вот практически, когда закончилась композиция, вошел Ник Менза со своим менеджером, но вот что-то опять они куда-то вышли, и вот мы сейчас ждали, что они вот-вот придут, но вот менеджер Филипп что-то говорит, что пока вот не получается. Ну, они в коридоре, и я думаю, что вот-вот Ник Менза, так сказать, войдет в студию, и мы поговорим о творчестве Марти Фридмана и творчестве группы Мегадет. Ну, а пока, так сказать, вот придется, так сказать, тебе выполнять роль такого благородного буфера, и заодно как бы ты отрекламируешь свой вот этот фильм «Неудачные эксперименты». Я... Да, вот что...
0: Нет, вы говорите, что... Ну, я могу, да, да, еще, так сказать, в целях рекламы, так сказать, рассказать Дальше. Ну...
1: Можно я вот спрошу маленькое вступление? Да. И вот как бы в этом фильме, по крайней мере, в первой его части, красной нитью проходит вот эта тема деревьев, растущих на карнизах подъездов. То есть это тоже часть вашего эксперимента. То есть могут ли деревья и трава расти
0: на камнях?
1: Да. На камнях. И в результате выяснилось, что могут. Но, как я знаю, все это вот сейчас разрушается очень активно, все эти подъезды. Вот там уже показано, то есть корни там... Там птицы даже гнезда вьют в дерево, там грызуны заводятся, такие микроостровок происходит.
0: Да, вот в нашей социальной действительности очень действительно то, что на наших камнях могут расти деревья, на, так сказать, стройсооружениях развитых стран они расти не могут.
1: А в чем причина? Вот?
0: А причина в том, что у нас все находится в развале. И, так сказать, есть место, куда проникнуть к корням, чтобы пробиться к земле. А-а-а. Мы даже делали такой удачный эксперимент, который не вошел в наш фильм. Мы посадили яблоню на крышу 16-этажного дома, и в силу его развальности через 3 года эта яблоня произросла. Вот, она сначала питалась водами крышевыми, а теперь она питается водами подвальными. В силу того, что у нас все подвалы в воде в основном и все крыши. Вот, это дерево сейчас дает плоды, но вся беда в том, что дом даже не будут делать капитальный ремонт, его просто снесут в следующем году.
1: А яблоня погибнет?
0: Я думаю, ее пересадят, но под нее надо выкопать очень большой котлован, потому что корни достигают
1: высоты 16. Они деформированы, как бы.
0: Да. Они проходили через канализационные трубы. Ну, очень сильное дерево выросло. Еще же очень была богатая минералами почва, удобрена была хорошо.
1: А да, людьми, в частности, да, жильцами.
0: Вот, так что вот это, может быть... Мы скоро, не знаю, как наши спонсоры на это отреагируют, сделаем фильм, первую часть, это удачные эксперименты. Мы покажем наши удачные эксперименты. Вот. Но я пока не буду рассказывать об удачных экспериментах. Я лучше расскажу что-нибудь о неудачных экспериментах. Вот. В фильме «Неудачные эксперименты», вот, последняя часть его, это, так сказать, смешные неудачные эксперименты. Так сказать, шутка некая, но и в то же время эксперимент.
1: Туда же, например, я знаю, вставлен, то есть вы как бы, по-моему, начали вот этот эпизод с кошкой, в которой кирпич привязали, с дельфином.
0: Но это чисто научные эксперименты. Это...
1: То есть, они почему-то были вставлены в разряд тоже смешных.
0: Дело в том, что с научной стороны это люди не поймут и начнут подавать в суд всякие гринписы, охрана защиты дельфинов, охрана защиты этих кошек, страусов, опять же. Вот. И мы как бы поместили это в юмористическую концовку. И я думаю, что это пройдет.
1: То есть,
0: там даже все снято так, что как бы кошка не настоящая, а плюшевая, также дельфин надувной. Ну вот как будто вот все.
1: Ну, то есть так заретушировано.
0: Да, да, да.
1: С помощью вот как раз всей компьютерной техники. Я знаю, что вы получили, так сказать, какую-то то ли Оскар, то ли пальмовую ветвь, то ли вот пальмовую ветвь с Оскаром, то ли Оскар вот с пальмовой ветвью. Вот практически на все-таки этот фильм-то уже вышел в прокат, часть первая. И на, вот, так сказать, международном конкурсе научно-документальных фильмов он, в общем-то, был отчествован, там, налили всем.
0: Ну, как бы мы взяли приз не в номинации «Научно-популярный фильм», а, так сказать, номинации альтернативного документального фильма, потому что все-таки съемки и сама тема, она неординарная и достаточно непонятна, так сказать, массовой публике.
1: Ну, то есть там нету, как бы это сказать, достаточно связанного сюжета, вот если это пояснить.
0: Да, и как бы эксперименты, они, ну, правда, неудачные, и поэтому...
1: А, кстати, ведь тут еще нужно сказать, что материалы для вот этого фильма вам предоставляли, то есть не только вы проводили, там есть некоторые эксперименты, которые вы проводили.
0: Да,
1: вот,
0: есть эксперименты, которые проводили другие мелкие независимые киностудии.
1: А, то есть именно все-таки все эти научные эксперименты были произведены не специалистами, а киностудиями?
0: Да, были даже любители.
1: А вот не могли бы вы рассказать, о, так сказать, о эксперименте какого-нибудь любителя, потому что как бы ведь мы же не знаем, что делается за стеной соседней квартиры. Может быть, там юный Ломоносов изобрел 70-й элемент таблицы Ломоносова.
0: Ну вот очень нам прислали из компании «Сам себе режиссер». Вот тоже неудачный эксперимент.
1: То есть у них не прошло это, видимо.
0: Да, у них это не прошло в силу не юмористичности. Ну, они как бы стараются связать с юмором, сатирой, просто со смехом. Вот. А там не было ничего смешного. Просто один из соседей сделал себе, так сказать, в стене дырку и наблюдал за другим соседом. А тот сосед был физиком. И физиком не простым, а физиком-атомщиком. И не простым атомщиком, а расщепенцем. То есть это те физики, расщепенцы, которые расщепляют атомы. Вот, и он хотел в домашних условиях на уровне самогонного аппарата расщепить
1: пару
0: атом.
1: Атомов.
0: Да. Ну, чисто для себя, чтобы дома лежал на всякий случай.
1: Uh-huh.
0: Вот, и этот сюжет был снят. Он был...
1: А снимал вот тот сосед, кто проломил?
0: Да, конечно, он снимал.
1: А тот не видел, что
0: снимал. А тот не видел, что снимал.
1: А как же он проломил? А ну это да, это не важно.
0: Вот, и как бы эксперимент оказался несостоявшимся, и он попал в наш кинофильм.
1: А чем закончился?
0: Ну, он не расщепил эти атомы.
1: А.
0: Если бы он расщепил, то бы пошло бы, скорее всего, в удачное.
1: Ага. Вот это дело. То есть так не расщепилось?
0: Нет.
1: А тоже, то есть вот это я так вспоминаю, там вот когда он просто в таких семейных трусниках, так в камеру, ну не расщепил, говорит.
0: Да, ну он такой стоит, вот прям вот так руки в стороны, такой удивленный.
1: Ну, глаза как бы, тоже расперли.
0: То есть, да, все то же самое, как и в лаборатории, да, даже там, ну, самогонный аппарат, конечно, был очень немного переделан, там змеевик был, другая конфигурация, вот, но не получилось, и я думаю, он работает над собой.
1: То есть все-таки расщепляет.
0: Да, потому что мы ему потом звонили, спрашивали, чем мы можем помочь. Все-таки мы снимаем фильм другой. Ну, то есть, скорее всего, будем снимать, и нам нужен сюжет об удачном эксперименте. Вот, спрашивали его будущие планы по поводу... спрашивали его по поводу будущих планов, по поводу... Наверное, часто повторяю слово «по поводу», да? Ну, неважно. Вот, по поводу... еще его несостоявшихся экспериментах, неудачных.
1: От расщепения.
0: Не только. Может, он какие-то задумал еще неудачные эксперименты. Ну, мы же интересуемся, будет выходить вторая, третья часть. Мы даже, может быть, сделаем целый телевизионный сериал.
1: Ага, вот,
0: неудачные,
1: кстати,
0: эксперименты.
1: А скажите, а вот много ли частных лиц присылают вам всякие, так сказать, видеоматериалы, связанные с экспериментами?
0: Да, очень много. Некоторые ради популяризации себя, некоторые ради действительно экспериментов. Но есть доморощенные ученые, вот просто знаю, любители, знаете, науки.
1: Маги вот есть еще разные.
0: Маги есть,
1: вот,
0: да.
1: Я, кстати, знаю, почему я так вот это спросил, что вот совершенно недавно вам пришла как бы от разных магов целая куча материалов, вот, где как бы они, видимо, не разобрались, что у вас как бы идет речь о неудачных экспериментах именно, и послали просто как бы на шару, дескать, вдруг пройдет, типа на все конкурсы мы посылаем. Вот. А, и вот там что-то было, на ваш взгляд, интересное, что можно вот как-то задействовать в вашей, вот, собственно, в вашем кинофильме в этом.
0: Да, там есть один сюжет, он, может быть, под неудачные эксперименты не подходит, но все равно это как бы был эксперимент. Дело в том, что один маг показывал, как он может лечить людей, и он лечил такую болезнь, как опухоль.
1: Ага.
0: Лобная.
1: Вот. Это часто встречается.
0: Очень часто, да, лобная опухоль.
1: Вот, кстати, так многие как бы это дело списывают, вот не знают, что это у него лобная опухоль, типа на насупленность, типа вот типа человек насупленный какой-то.
0: Да.
1: А на самом деле это начало лобной опухоли, которая делает, значит, расперды, да, вот,
0: да.
1: Значит, расперды межкостные и межкожные вот на лобной лопасти, и происходит так свисание, значит, лобные
0: перекатывание,
1: перекатывание на глазовые, собственно. И брови, значит, даже бывает так, что бровными происходит покол яблок. Ну, глазовых.
0: Да. Вот, и как бы он, маг этот, говорил, что он якобы умеет вылечивать эти болезни, но он оказался шарлатаном. После этого эксперимента неудачного инфицированный был в несколько дней, он просто покрылся весь этими наростами.
1: То есть практически, то есть,
0: И он задохнулся.
1: Нет, а если вы говорите шарлатан, то как бы, знаешь, какое-то воздействие он оказал?
0: Ну, он же шарлатан. Шарлатан — это та личность, которая не сделала то, что, о чем он говорит.
1: Правильно. Так вот, вот он, наверное, производил вот какие-то действия. Например, воскуривал фиам, ходил вокруг красиво в индейской юбке. Ему наверняка помогал кто-нибудь с обручем на голове. Там,
0: да, ему помогали двое. Они этого пациента очень сильно избили. И, видно, он от этого-то и скончался.
1: Ага, ну да, действительно неудачный эксперимент. Ну, а какие еще вот есть интересные?
0: Очень неудачный эксперимент мы проводили над сотрудниками ГАИ. А вот это все снималось скрытой камерой, соответственно. Конечно, вещь была очень смешная, очень неудачная. Вот, потому что с органами МВД шутки опасны. Вот. И, значит, сюжет следующий. Я сейчас вкратце расскажу. Мы взяли одного водителя. Угу. Ну, случайного.
1: Просто доброволец.
0: Просто вот он поставил машину на стоянку, побежал за сигаретами,
1: тут
0: не закрыл дверь. Ну, знаете, бывает так вот. Или типа вот заправки, вот так вот. Угу. Люди позволяют себе не закрывать дверь автомобиля. Ну, иногда некоторые представляют, что они в Америке могут себе позволить остаться. Вот, мы налили клея на сиденье, открутили номера и пустили парня. Вот. Ну и парень едет, ничего не подозревает, все. Ну, гаишник видит, что едет парень, который ничего не подозревает, и без номеров еще. Ну и гаишник выставляет ПЕСТ. ПЕСТ светится, и происходит торможение. Парень паркуется по всем правилам.
1: А посвист должен происходить? Ну,
0: а посвист происходит в том случае, когда...
1: для привлечения.
0: Глазная, да. Вот эта фишка лопасть не реагирует на ПЕСТ. На ПЕСТ.
1: Да.
0: Вот. И, то есть происходит правильная парковка по всем правилам. Там,
1: режим.
0: Да. Вот. Ну и как бы открывается, хочет парень привстать, он понимает, что он приклеен. Но он думает, не буду, так сказать, на себя наводить
1: тень как-то.
0: Да, что я как-то плохо выхожу. Буду сидеть, пусть он подойдет, проверит.
1: А он-то еще не знает, что номеров нет.
0: Да,
1: вдобавок,
0: вот,
1: да.
0: В общем, ну, открывает стекло лобовое, нет, боковое. Вот, гаишник подходит, смотрит документы, вот, и говорит, откройте капот. Вот, а гаишники у нас очень не любят, когда человек сидит в машине и не выходит. Ну, как бы ему сразу грустно становится. И не поговорить ни о чем.
1: Да, и вроде
0: как бы запах не учуять, там, что выпил, не выпил человек. Вообще, наши гаишники любят придерживаться таким нормам жизни, что надо друг друга приветствовать стоя. Вот поэтому всегда все водители стараются выбежать, показать права. Ну, некоторые с правильной пальцовкой, конечно, могут себе позволить и не выходить из машины. Вот. Но при этом нужна еще и машина нужной модификации.
1: Ну, да, это и покрас, чтобы был, да, хороший, покрас, не пузырями, и да. Вот не желтого цвета такого.
0: Мыльного.
1: Да, мыльного, да.
0: Вот, и, значит, он сидит, проверяет документы, говорит, откройте капот.
1: Дескать, как бы... А он еще должен перед этим, видимо, спросить, а где ваши номера, дескать? Или он пока это не спрашивает?
0: Нет, он пока не спрашивает.
1: Просто откройте капот, да.
0: Да, и, в общем, он там сидит так, ну, не знаю, что парень делать. Он взял,
1: дернул
0: рычажок,
1: произошел,
0: вот открылся,
1: значит,
0: и сидит, думает. Ну, гаишник уже видит, злится.
1: Типа, думает, дескать, еще и капот.
0: Сидит наркоман какой-то, еще... Говорит, ну ты что, капот будешь открывать? Он говорит, да вы понимаете, я не могу, я без ног. Ну и тут сразу милиционер решил докопаться. Так а где знак, что вы инвалид? И тут началось, у вас номера грязные, их же не видно. Вот.
1: Не, вы... же нет, вообще.
0: Но гаишник еще этого не понял, он думал, они грязные.
1: А.
0: Сейчас же дорога плохая.
1: Ну да.
0: Вот, номеров нет, номера грязные, знак инвалида нету, не встали, не вышли там, все дела. А вот, в общем, как начал кричать, ругаться там, все, а этот, ну, пытался надавить на то, да что я буду выходить там, я имею право даже не глушить машину, но по закону действительно так и является. В итоге там прибежали еще его братки, вызвали, ну, то есть милиционеры, вот, вызвали еще две патрульные машины.
1: А вот. Все это снимается,
0: естественно. Да, его погрузили на...
1: А как же его отодрали-то?
0: Его не стали отдирать, его погрузили на этот автокар и увезли.
1: То есть вместе вот со всем автомобилем?
0: Да, вместе увезли на стоянку. Теперь жена стоит в очередях, чтобы мужа со стоянки, это в два раза дороже. То есть там всю семью, всех родственников подняли. Но это очень неудачный эксперимент. А, вот поэтому и называется, что как бы человека загубили, он там теперь... как голодный.
1: А и штаны еще попарши.
0: Ну, говорят, ему собаки приносят еду. Да. Вот это, наверное, мы снимем в удачных экспериментах. Вот это вот дело. То есть мы засняли это, и, возможно, это войдет в удачные эксперименты. То есть, как бы, испокон веков люди едой помогали собакам.
1: Подкидывали им, да.
0: Да. И это у них в генах отложилось.
1: У собак?
0: Да.
1: О-о-о.
0: Вот, и теперь они как бы отдают дань посредством общения с этим вот заключенным,
1: дескать,
0: собственной машиной.
1: Видят там что-то приклеенный сидит.
0: Да, такой потерянный все. Даже птицы старались не гадить на крышу автомобиля, чтобы как-то так, облетали стороной. Может, он как-то их отпугивал.
1: Наверное, махал и говорил, кыш, кыш, говорил.
0: Да, ну, в общем, это вот как бы мы убили сразу двух зайцев, сняли и неудачный, и удачный.
1: Ну, то есть у вас как бы выдающийся
0: вызов. Да, вот здесь, да, конечно, нам придется заплатить очень сильную компенсацию человеку вот этому, который приклеен. Вот, и ну, грустно для наших спонсоров, конечно, нам попало от них, и теперь... Нам, наверное, придется снять еще тройку неудачных экспериментов. Но я имею в виду фильмы в целом.
1: Да, вот как бы, скажем, сюжеты сами, вот вы выезжаете, куда снимать? Ну, имеется в виду, вот не просто же с бухты-барахты вы сидите дома и типа...
0: Нет, то есть, конечно, да, то есть, нет. Как мы же хотим ездить, отдыхать за границу и так далее. Мы придумаем, что вот... Со страусами эксперимент надо обязательно произвести в Африке, а не где-нибудь у нас в России. Хотя в России это вполне возможно. Взять из зоопарка страуса, привезти его в песочницу, чтобы он там ковырял. Там,
1: в любом дворе он летом там, да.
0: То есть легко. А мы усложняли, мы разводили спонсора на путевки заграничные. То есть, конечно, вот, плохо, что я это рассказываю в эфир, но все наши спонсоры в это время либо в ночных клубах
1: пьянствуют, да.
0: Да, либо спят. А «Эхо Москвы» особо в приемниках. Так как все наши спонсоры там с Кларионом общаются, а Кларион — это та фирма, у которой не широкий диапазон, там их в Москве нет. И,
1: можно лепи там правду матку.
0: Я даже могу вам сказать, что мы сняли неудачный эксперимент с нашим спонсором.
1: Так.
0: Вот, и мы решили проверить такую фишку, что мы ему подсунули в чемодан вместо 20 тысяч долларов настоящих, мы положили фальшивые. И мы решили провести над ним удачный, хотели, эксперимент, что вот наш спонсор настолько крутой бизнесмен, что он эти доллары впарит, как настоящие.
1: Ну и как бы на пришлось... переговорах.
0: Да.
1: И тоже скрытая камера была.
0: Да, и... Конечно, эксперимент вошел в серию неудачных экспериментов, потому что его взяли с поличным. То есть ему пришлось отдать все остальные суммы. Это еще было 500 тысяч долларов за то, чтобы его не посадили в тюрьму за махинации в этих в деньгах фальшивых.
1: Ну, с другой стороны, то есть... когда, я думаю, он увидит сюжет, может, он как бы... по-доброму отнесется, то есть или все-таки...
0: Я не знаю, что будет после этого сюжета.
1: Ну, понятно.
0: Вот, но я буду пытаться уехать в Израиль до выхода на широкие экраны этого фильма. И уже там начать работать с другими спонсорами. Пока те спонсоры еще не видели, что мы сделали с этим.
1: Ну что ж, вы очень предусмотрительны. А, да, но мы-то начали немножко, так мы что-то в сторону ушли, да. Так как мы начали вот с запахов, собственно. Да,
0: да, вот значит, мы ехали с Мензой, там мне надо было забежать к одному другу. Я говорю, Ник, давай сейчас со мной вместе подымемся, там посмотришь у парня с гитарой что-то.
1: Какого парня с гитарой?
0: Ну, у меня друг, он на гитаре играет, и он... У него что-то с гитарой.
1: А, то есть полом.
0: Да, полом какой-то произошел.
1: А этот же вроде Ник Менза, он барабанит, он же...
0: Ну, где-то... все равно у него в группе гитарист есть, он видит же, как они работают как с гитарами там. Ну, как бы кухню это примерно знает. Ну, барабан и гитара одно и то же.
1: То уж. Да.
0: Что это 7 струн, что у того 7 барабанов.
1: Какая 7 разница? Кастрюль, да. Точно.
0: Да, с этими, с крышками. сидят по кастрюлям, по крышкам грохочет. Вот, ну и мы заходим в лифт, а там, как говорится, вот в этой рекламе, а запах. Вот, конечно, тайтом там мы не пахнет.
1: Вы уже как бы зашли к нему прям в квартиру, там так
0: нет,
1: прям?
0: Нет, мы зашли в лифт.
1: В лифт. А вот как бы какие-то предметы посторонние, которые бы вас насторожили, на полу не были ли разбросаны?
0: Была разбросана лужа.
1: Лужа.
0: Вот, от которой как раз воняло.
1: Ага.
0: Вот. Ну и Менза так удивился, говорит, а что у вас тут, ну, нету, так сказать, специальных средств, почему у вас лифт не укомплектован?
1: А, кстати, вот прошу прощения, вот я знаю так, что у вас было несколько, так сказать, сюжетов, претендентов на, так сказать, вхождение в ваш фильм, неудачные эксперименты, связанных с лифтами. Вот, что-то там, вот один сюжет, по-моему, он не прошел, потому что подпил троса, слишком была грустная, как
0: да,
1: бы,
0: да, да.
1: То есть может ли лифт подняться, если подпилить трос. Вот, а вот остальные какие-то, может быть, вам сейчас придут на память, отобрали ли вы что-то из лифтовой темы? Вот?
0: Ну, такой мелкий сюжет, неудачный эксперимент, выдержит ли яйцо куриное закрывание дверей. Вот. Потом...
1: Ну и как это очень интересно. Ну, ведь, ну, действительно, на самом деле...
0: Яйцо было раздавлено.
1: То есть поэтому это опасность для грудничков.
0: Да, и поэтому сейчас мы написали заявление вот, в защиту, в общем, защиту детей. И сейчас они с требованием выступают к лифтовым организациям, чтобы...
1: Уменьшить нажим дверей.
0: Уменьшить нажим дверей.
1: Ну, это благородный эксперимент.
0: Ну, как бы он неудачно благородный все-таки.
1: А вот скажите, ага, собственно, как бы произошел, раздав яйца сразу, отъезд лифтовой кабины, или все-таки лифтовая кабина потрудилась? Ведь по логике, вот, значит, если какое-то препятствие, ладно ж, то должно быть это... Ну, они так, вот так. А потом раз и назад развиваются. Ну, типа, и хлопают. Ну, вот если, например, как мне, он подбегает к лифту, он спешит, или там баба его знакомая, да. Он так раз ногу между этих, да, просунул, она бах, и открывается конструкция, вот. То здесь как бы сразу произошел, значит, похруст скорлупный, или все-таки как-то отъезд дверной, потом снова наезд?
0: Нет, просто всмятку. Еще очень такой интересный, неудачный эксперимент был. Мы, значит, сделали двери очень тонкими.
1: В смысле двери?
0: Ну, хлипкими. Ну, вот эти двери, которые у лифта. А, вот, ну...
1: а ведь могло бы произойти, если вот они чем тоньше, тем сложнее им совпасть вот в точке соприкосновения лопастей. То есть
0: нет,
1: может
0: тоньше, я имею в виду непрочные. Они были утонченные, скажем.
1: То есть деформировались при как бы соприкосновении с...
0: Да.
1: С
0: да. А вот, и мы хотели этим достичь экономии на затратах.
1: Материал, да.
0: Да. И вот проводили такой эксперимент, и очень неудачно появился какой-то человек, который вот так же увидел свою знакомую в лифте и побежал к ней. Двери закрылись, он проломил эту дверь
1: туда
0: и упал в шахту. И вот этот сюжет тоже есть.
1: Но он тоже, я знаю, в разряде смешных там. У вас.
0: Ну, как бы, знаете, там
1: споры
0: такой...
1: еще творческие.
0: Да, то есть, в принципе, там как бы и рамочка в конце, что вбежавший в закрытую дверь погиб. Ну и в рамочке, как
1: обычно. Ну, понятно, как чтобы увековечить героя.
0: Да,
1: как
0: да,
1: бы.
0: Да.
1: А вот он тоже ведь не знал, что там они хлипкие, да?
0: Да, он не знал. Ну, просто случайно. Мы просто стояли, снимали, а он куда-то торопился, он как-то так обратил, бросил взгляд, что, ну, как говорится, снимаю что-то. Он от этого еще стал побыстрее, чтобы, ну, как бы не мельтешить. И в итоге он проломил все это дело. Вот. И мы даже не стали писать заявление в организации, чтобы делали хлипкие двери.
1: Понятно. А вот этот эксперимент по тому, насколько ровно разрежет метро состав в метро батон колбасы салями диаметром 5 сантиметров. Вот как он закончился. Я знаю, что там что-то вроде бы случилось с подкладывающим.
0: Ну, как всегда, в неудачных экспериментах погибает масса людей. Вот, и в этот раз использовали колбасу не того качества.
1: Да.
0: Вот, и просто сошел с рельсов в поезд.
1: Это как раз вот в Ла-Манше вы делали, я знаю, да, во Франции.
0: И сошел,
1: а вот эта компания, вот, которая вот тоннель вот этот, они как бы не пытаются перекинуть часть вот этого иска, ведь там же и пожар потом произошел, да, насколько да. я знаю.
0: Сгорело 3 станции метро.
1: Там, да.
0: То есть это была большая катастрофа, но мы втихую все это проделали, вписались под репортажные съемки, что мы как бы...
1: Да. А вот как бы что стало с батоном все-таки?
0: Ну, батон разрезало, но как бы пепла мы уже не нашли, мы не стали искать, мы оттуда ноги сделали как можно быстрее.
1: Видимо, видимо, там, наверное, попал берцовая кость какого-нибудь тут животного скорее.
0: Ну, что-то там был минерал, может, какой-то очень прочный, либо что-то статическое, что дало электроразряд, и просто колесо выбило там как-то, разломило. Ну, мы не стали проводить дальше экспериментов. Я еще боюсь то, что какая-нибудь французская кинокомпания закупит для проката этот фильм. То есть не увидят сотни французов. Я не знаю, меня Израиль не спасет, только вот как на Марс дорогу сделают, я туда свалюсь сразу.
1: А счет действительно, кстати, так вот как бы рано, видимо, открывать совсем уж широкую аудиторию истинную причину вот этого пожара под Ла-Маншем или над... Ну, это не важно. Под, да, потому что разные существуют
0: версии. Я это говорю, потому что есть даже блюдо такое под Ла-Маншем.
1: А, вот это такая поподробнее.
0: Вот, значит, такая свиная отбивная под Ла-Маншем. То есть это соус, приготовленный поварами, которые когда-либо входили на Ла-Манш.
1: В смысле?
0: Ну, сходили. Ну, как эти скалолазы сходят на Ла-Манш. Вот, они тоже повара сходили.
1: А, это вроде бы ведь озеро. Или разве?
0: Ну, на него же тоже надо сходить. А как же тогда под Ла-Маншем пожар? Как под озером может быть...
1: Ну, вообще...
0: Пожар. По-моему, это
1: ну,
0: утопили.
1: Облюди дальше.
0: Вот, и я не ел, правда. Поэтому я не могу рассказать, из чего состоит вот эта верхушка. Ну вот, в силу вот этого пожара было даже блюдо, оно сейчас очень популярно, и как бы это считается такой приманкой в ресторан. Очень много...
1: Дайте мне, дескать, свинину под Ла-Маншем.
0: Да. Что-нибудь последнее. Свинину под Ла-Маншем.
1: Да, а вот скажите, вот как бы так мы незаметно перешли все-таки к кулинарии. Вот в новом фильме «Неудачные эксперименты 2» будут ли какие-нибудь неудачные эксперименты в области кулинарии? Я не имею в виду это разрезание солями вот, по поездам, так завершившейся какой-то совсем уж крупной неудачей, а вот что-нибудь менее, так сказать, обидное.
0: Ну, есть, да, есть один сюжетик, значит, «Неудачная кулинария», он так и называется. То есть мы решили провести эксперимент. Но вот в ресторанах очень часто показывают, что вы приходите, садитесь, под вами аквариум.
1: А под нами? Нет, сейчас,
0: нет,
1: сейчас
0: не под нами.
1: На.
0: А вы, когда приходите в ресторан, и вы сидите за столиком, под вами аквариум. Вы говорите,
1: подо мной вот нет.
0: Да нет, я же говорю, когда вы в ресторан специально приходите.
1: А-а-а.
0: Вот. И говорите официанту, мне 2 рыба.
1: А, 2 рыбы, значит.
0: Да. Ну, он показывает, каких тот их вылавливает и жарит там, парит, делает из них
1: вот
0: там
1: бестроганов
0: всяких.
1: Вот именно тех 2, да?
0: Да.
1: А вот, простите, вот в тот момент, пока он бежит, они могут у пути появиться другие, то есть идентифицировать надо.
0: Дело в том, что они все на веревочках и под номерами.
1: А,
0: прямо у них выбит номер, наколка, все. Их за веревочку дергают и притягивают как бы.
1: Подтяг веревочный.
0: Да. Да. Вот. И, значит, мы решили провести эксперимент с коровой. То есть в зал вводилась живая корова.
1: Одна?
0: Одна. Угу. Ну, вы же сидите. Вы сидите.
1: Да.
0: Вот. И внизу
1: рыба.
0: Расположен коровник.
1: Нет, рыбу вы говорили.
0: Нет, это в другом ресторане. Просто у разных ресторанов разная специфика. Есть рыбный ресторан, есть коровний ресторан.
1: То есть прямо вот внизу?
0: Бараний, да. И там располагается такое... Стоило все, коровы стоят.
1: Под стеклом.
0: Там, да, там таблички, вес, там жирность, там рост,
1: пол,
0: вес,
1: пол.
0: Да, пол обязательно. Там, ну, вдруг кто-то в имя захочет. Вот, и это самое, значит... Ну, вот суть эксперимента, сейчас вкратце расскажу.
1: Да, да,
0: если то есть как сюжет,
1: да.
0: Там проходит, ну, заходят 2 кренделя в ресторан, садятся, клава при них. Вот, и они, значит, выбирают нам, пожалуйста, вот ту тёлку.
1: О, как?
0: Как?
1: Нет, это я так...
0: А, вот, ну, в зал приводят корову, тёлку вот эту, и говорят, вам
3: тёлку звали Мария.
1: Нет, простите, вы сейчас о публичном доме, что ли?
3: Нет, я говорю о коровах.
1: А, простите.
3: Просто корову звали Мария.
1: А вот, то есть, все-таки там, значит, не как вот с рыбами номерные, а вот они, то есть...
3: Просто вы выводили.
1: Нет, я имею в виду, вот у рыбы вы рассказывали, вот, которая под нами.
3: Да.
1: Вот под нами рыбы, там номера.
3: Ну, а тут тоже были выбиты...
1: Имена или...
3: Выбриты номера.
1: А имя тогда...
3: А именно таблички там, корова номер 14, Мария.
1: Мария.
3: Вот, ну и там в силу того, что очень много преступников ходят в такие рестораны, ну, они не любят вот эти номера все, да?
1: Да, у них как-то неприятно.
3: Они вот им приводят, говорят, вот это Мария.
1: Дескать, знакомьтесь, дескать, да.
3: А вот, ну, все там, здрасте-здрасте, там...
1: Мария,
3: корова, дескать, тоже там му-му-му.
1: Цок-цок-цок.
3: Да, там копытцами как-то перебирает. Она думает, что ее сейчас за стол посадят. Она там нажрется, как собака, да? Или как... Вот. И... А тут, оказывается, картина-то другая. Ну и... Это самое... Повар спрашивает. Дескать, что будете кушать-то? Ну и там братки показывают нам, вот, пожалуйста, вот отсюда там... филе вырежьте, отсюда. А Клау говорит, а мне, пожалуйста, вымя. Я не понял, почему, зачем ей вымя. То есть вымя-то, в принципе, и послужило неудачным экспериментом. Так бы мы его, может быть, включили в сюжет удачных экспериментов. А тут пришлось... А, вот,
1: а ну, все и... это тоже снималось скрытой камерой, как бы.
3: Да, конечно.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: А вот, mm-hmm. Ну и в силу того, что... Ну, в силу познания разделки коров, вот, коров начинают разделывать с отрезания сосков.
1: Чтобы имени. Вот высыпалось молоко все.
3: Да. Ну вот они как это самое, uh-huh. соски отпилили, как молоко хлинет.
1: Ой.
3: Ресторан затопило. Я не знаю, что это за корова, за супердойница такая. В общем, затопило ресторан. Вот эти повар.
1: Зациклило все.
3: Повар вот этот вот. Потом, который из стойла привел пастух.
1: Марину.
3: Два вот это, кренделя. Да. И вот эта Клава, они все погибли.
1: Ой.
3: Вот, ну там публика вообще там в шоке была.
1: Грязные,
3: все грязные, все типа там люди из высшего общества там.
1: И все в молоке.
3: И все, если бы только в молоке, там вымя все пошло.
1: То есть тут даже еще, вот я знаю, с одним, он вроде там очень авторитетный, ему нужно было ехать на какой-то там договор с какой-то другой там преступной фирмой, он приехал и говорит, да дескать, там все на пальцами махать стало, а ему говорит, да дескать, у тебя молоко еще не обсохло.
3: Да,
1: он,
3: да,
1: блядь,
3: да.
1: Типа, и такой прям опущенный ушел.
3: Да.
1: То есть, приятности.
3: Вот,
1: были,
3: и, в общем, да, такой неудачный эксперимент у нас получился. Мы хотели как бы сделать новую фишку в ресторанах, завлечь публику.
1: А получилось вот...
3: Да, опрофанились.
1: Да. Ну что же, прервемся немножко на музыкальную паузу.
4: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, сегодня у нас гость, который что-то никак не попадет к нам в студию, Ник Менза, но я все-таки надеюсь на то, что он сейчас просто какие-то тут непонятные дела с билетами, я так понял, с обратными. Но я думаю, это все успешно решится. И да, так вот, значит, вы с Мензой вошли в лифт, где, значит, намусорено лужей.
2: Да, и, значит, и стоит... очень стойкий, неприятный запах стоит.
1: Ну, то есть характерный для лифтов. Кстати, вот, видимо, все-таки эта тенденция, так сказать, роста, значит, мусорных вот этих кучек, простите, в лифте, она, сейчас я скажу, все больше, короче, мусорит калом в лифтах. Вот. И все меньше у мусоропроводов, ну, относительно. Вот ученые
2: в частности... Даже вот в этом подъезде были развешаны листовки, что убедительная просьба гражданам, не имеющим наглости проделывать все свои виртуозные деяния на улице, просьба все-таки не использовать для этого подъезды, лифты и черные... Да. Да. Лестница.
1: Вот, кстати, Федор Викторович Моль, вот как раз директор этого института, о котором я говорил, он, так сказать, некоторую закономерность выявил. Дело в том, что все-таки лифт — это движущийся объект. И движется он вверх или движется он вниз. В общем, доказано, что уже космометодами, ну, не имею в виду космонавтическими методами, космонавты, вот, что как раз вот облегчение человеческого организма лучшим образом происходит,
2: так сказать, при подъеме.
1: При подъеме или при спуске, если и то, и другое резкое. То есть,
2: ну, там давление, все связано с давлением.
1: Да, да, видимо, конечно. Поэтому это остается вовсе не потому, что это уединенное место, потому что
2: я думаю, что, возможно, скоро лифты будут двигаться параллельно земле, чтобы не было вот этого давления вверх-вниз.
1: Может быть, это спасет.
2: Вот, а то, когда давление, когда вверх...

0: поставили датчики на все возможные потусторонние запахи, которые не должны присутствовать.
1: А если вот она, например, тунца жарит и сейчас это принесет в лифт?
0: Но...
1: Ну, понятно, да. Так что?
0: Это же неудачный был эксперимент. Понятно. Я сейчас... В общем, мы, как всегда, снимали скрытые камеры, мы установили кучу датчиков на всевозможные запахи, даже потливость.
1: Потливость. Ну, вообще, действительно, вот, кстати, прежде чем залезать в лифт, нужно подумать.
0: Да, а то, дезодорантами
1: да,
0: и так далее.
1: А то вот наешься гуляши и прет.
0: Вот, ну, и поставили, так сказать, наполнители с пенами.
1: Почему с пенами?
0: Ну, это вот такая была фишка.
1: Ага.
0: То есть пена, она вообще является очень эффективным подавителем запаха.
1: Именно пена.
0: Именно пена.
1: Потому что воздушный слой не пропускает ни один запах.
0: Да.
1: А водой можно захлебнуться.
0: Да.
1: А пеной можно и дышать, если чего.
0: Да, там же в пузырьках содержится кислород, и как бы человек уже высасывает.
1: Это такая, знаешь, кислородная маска получается.
0: Да.
1: Да. А не было ли так вот специально, например, человек хочет подышать свежим воздухом, он приходит и вдруг в лифте, извиняюсь, делает выхлоп. Вот. И срабатывает
0: и
1: эта штука,
0: срабатывает,
1: он на халяву дышит. Бывало ли?
0: Ну, вот как бы получился неудачный эксперимент. А вот, значит... Почему-то именно в этот день и именно в этот час в лифт, который мы снимали скрытыми камерами, который был с наполнителями, кучами датчиками, ворвался человек, у которого была аллергия на пену. А вот, и он, видно, домой торопился, то ли у него там молоко убежало.
1: Или вспучило его.
0: Да, или вспучило. Он вбегает весь такой вспотевший. А вот датчики быстро среагировали на все вот эти вот запахи неприятные. И был произведен выброс пены.
1: Ага, вот. То есть непроизвольный практически.
0: Да.
1: Ну так, ну тоже непроизвольный, то есть не санкционированный.
0: Да. Вот. Да. И так как у человека была аллергия, он просто задохнулся, даже, можно сказать, поперхнулся этой пеной.
1: Ага.
0: Вот потом у него была одышка, он же бежал, он торопился, ему нужно было больше.
1: Ну, кстати, вот с собой запрещено брать одышку в лифт, и вообще да. даже самолеты не пускают. Дело в том, что они очень гадят.
0: Просто ее выключать, либо оставлять в аэропорту и транспортом перевозить.
1: На хранение сдавать да. отдельно.
0: Вот,
1: да.
0: в итоге он поперхнулся этой пеной и умер. Это снято у нас.
1: У нас, кстати, был такой референт, поперхнулся. Или уволили его.
0: Да,
1: почему? По той же причине.
0: Фамилия понравилась.
1: Фамилия, да.
0: Сколько референтов у вас ушло на другие радиостанции.
1: Да, ну там они тоже долго не задерживаются. Ну что же.
0: Да.
1: Дальше я вас слушаю.
0: Что дальше?
1: Где Ник Менза?
0: А, так вот видно, что-то с ним случилось. Надо будет, как референт какой-нибудь зайдет, спросить. Мы же не можем уйти куда-то все-таки. Эфир прямой. Первый.
1: Ну да, да.
0: Неудачный, жалко, конечно.
1: Вот что, давайте
0: кстати,
1: продолжим.
0: Значит... Неудачный первый эфир можно снять как... Нет, это,
1: ну, это не надо.
0: Эксперимент.
1: Да. Так вот, все-таки, значит, заходите вы с Ником в пропахший, в общем-то, лифт, лифтовую кабину. А, кстати, она была на 6 человек или на 12? Тут очень важно, потому что если, например,
0: устанавливают...
1: На 4.
0: Да.
1: Просто ведь тот датчик, который, вот датчик запаха и перемены запаха, который, значит, рассчитан на лифт в 4 человека, он может не сработать на лифт в 12 человек.
0: Может.
1: А как же выйти из этого положения?
0: А мы не будем устанавливать эти датчики.
1: Вообще, то есть.
0: Ну да.
1: Ну, правильно.
0: Человек один погиб уже. Если погибает одна человеческая единица, эксперимент считается неудачным.
1: И
0: он больше
1: сразу.
0: Уже не рассматривается. И это ноу-хау, так сказать, оно вычеркивается из жизни изобретений.
1: А вот, кстати, где гарантия защищенности от того, что кто-нибудь когда-нибудь, основываясь на, так сказать, неосведомленности населения, там, исполнительных органов, законодательных, вдруг решится повторить этот эксперимент, а вот никому будет невдомек открыть книгу неудачных экспериментов или достать с полочки кассету неудачные эксперименты 1-2 и так далее. Я надеюсь, что эта серия будет просто.
0: Так сказать, незнание закона не освобождает. Вот.
1: Ну, я знал, что вы так ответите.
0: Что да. был такой эксперимент, который тоже закончился неудачно и не по нашей вине. Мы хотели установить, за сколько минут человек сможет на руках перейти магистраль. А вот, и...

0: у этого человека произошел сердечный удар, и он умер. И
1: а магистраль какую?
0: Ну, автомобильную.
1: То есть перейти по длине?
0: Нет, поперек.
1: Поперек.
0: И эксперимент оказался, ну, по всем правилам.
1: А в это время машины ехали?
0: Ехали.
1: То есть ему нужно
0: было... Лавировал там между ними, да. То есть там спортсмен, ходок на руках.
1: Не смог перейти.
0: Нет, у него просто случайно сердце отказало.
1: То есть прям мордой
0: бух в асфальт. Прям в асфальт, все там, на него наехало много транспорта. А вот случилось, погибло еще человек 15, и, соответственно, эксперимент был неудачным.
1: Да, надо же, как жалко. Ну что же, мы ненадолго прорвемся, а затем продолжим. Я уже надеюсь, что Ник Менза барабанщик.
0: Ну, он, я думаю, сейчас подойдет, я еще спрошу.
1: Ну, я даже не буду говорить, кто он, потому что вдруг не подойдет. Ну, хотя он тут вроде тусуется.
2: Эхо Москвы.
1: Ну что же, пока, так сказать, наш гость...
0: Да, его что-то, он сейчас подойдет, обещали, что вот он побежал там вниз.
1: Опять? Ну ладно. Да. Да, я предлагаю, может быть, у кого-то возникли сейчас какие-то мысли или вопросы именно к вам.
0: А может, и к Мензе кто-то хочет обратиться, там, спросить что-то.
1: Мы в крайнем случае передадим, конечно. Да. Вот, телефон 203-19-22, и мы ждем, так сказать, ваших звонков.
0: Еще немного ждем и начинаем...
1: Мензу беседовать.
0: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
0: Алло.
1: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
0: По-моему, с Таймыра звонят. Погромче, пожалуйста.
3: А это я?
1: Да. Рассказывайте.
3: Ну, у меня вопрос был к гостю.
1: Угу.
3: Но его нет.
1: Ну, вы давайте скажите, мы запишем просто.
3: Не, ну я хотел как бы конфиденциально.
0: Ну, говорите, это все конфиденциально. Ну, говорите, говорите.
3: Ну, я говорю.
1: Ага, так.
3: Но вы его подавите, я ему...
0: Ну, вот он как бы вас слышит.
3: Нет, ну, как...
1: Ну, ладно, вы знаете, мы запишем, чтобы он откликнулся. Пишу, пусть откликнется.
0: Записал. Менза, да, чтобы откликнулся?
1: Ну, гость.
0: А он гость, да? Откликнулся.
1: Пиши, откликнись. Придет, откликнется. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
0: а
1: вас
0: как откликнешься, пишешь?
1: Да-да-да.
4: Вот я хочу задать вам вопросик.
1: Давайте.
4: Ноу-хау у вас не появилось по борьбе с тараканами?
1: С тараканами?
4: Да.
0: Ну вот с крысами у нас был ноу-хау, такой неудачный эксперимент.
1: Да, ну вот, кстати, о неудачном, потому что действительно по борьбе с тараканами как бы вот даже специальное, я знаю, подразделение было создано.
0: Ну, у нас есть сюжетик неудачных.
1: А вот нельзя ли рассказать об этом? А почему неудачных все-таки?
0: Ну, потому что не получилось. Единственное объяснение.
1: А что?
0: Считается ошибочным мнением, что предметом всех восприятий вот этих всех тараканов являются усы.
1: То есть, как бы вот эти отростки, они как бы для них...
0: Являются ушами, ноздрями и глазами в то же время. Это
1: нет, а ноздри у них в спине. То есть, если, например, его погрузить вот спиной в воду, он сдохнет.
0: Но все равно...
1: Ну, считается, как бы, да, считается. То есть, если говорить о том, что считается, то да.
0: То есть, какие-то фрагменты обаяния есть у него на кончиках уса.
1: Так.
0: Вот. И мы провели такой эксперимент, который впоследствии оказался неудачным. Мы взяли целое семейство тараканов.
1: Угу.
0: Тараканов, семейство махровые.
1: Почему?
0: Не знаю, кто-то так. Не знаю, кто-то их назвал махровыми. Может, потому что у них ворсинки сверху.
1: А вот как бы ведь они разные есть. Есть там, значит, альбиносы.
0: Да, есть махровые, есть гладкостволые. Ну, всякие.
1: Есть вообще. Еще вот внутри ведерчатые, это которые как бы постоянно, то есть сейчас все скажут, что они проживают внутри ведра, ничего подобного. Они как бы просто...
0: Углубление у них имеется,
1: да,
0: такое. И
1: да.
0: Усы у них выполнены в виде ручки от ведра. Поэтому
1: ну, да, то есть
0: вот эти усы, они начинают слева и справа, и наверху смыкаются. Да.
1: Как бы. Еще думают, что это клещи, но это не клещи.
0: Да.
1: Они ими не могут хватать ни в коем случае. Это единственные тараканы, вот такая порода, значит, внутри ведерчатых, которые не производят ощупь усцами. Ну, то есть они у них мертво стоят.
0: Да, то есть они как бы даже вырабатывается какая-то слизь, которая их склеивает.
1: Ну да, на конце. Вот, кстати, вот.
0: На сказать... концах.
1: Да, прошу прощения.
0: На конце там все по-другому.
1: Да, да, согласен. Так вот, просто дело в том, что как раз и главный метод борьбы с внутриведерчатыми – это вот устранение любой возможности, так сказать, образования этой слизи на концах.
0: Да, потому что у них формируется взаимосвязь вот этих усов, и как бы это является их мозгом, скажем так.
1: Но с другой стороны...
0: А вот эта слизь питательным веществом для мозга?
1: Вот, в принципе, тут нужно немножко рассказать о устройстве поподробнее внутри ведерчатого. То есть, если вот взять это насекомое и поставить его усами кверху, ну, как бы на задницу, с позволения сказать, и рассмотреть, то это получится именно как ведро. То есть, это углубление ведерчатое, оно у него находится там, где у нормального животного, как бы, в общем-то, голова и прочее. То есть, ну, попросту говоря, как бы вот внутри ведерчатый это что-то такое, знаете... Ну, как бы микроведерко живое, из которого растут по бокам ноги, скажем так. Ну, есть небольшой хвост, там щетинка, все такое.
0: Ну, конечно, продолговато, не совсем как да, трапеция, ведро там.
1: Конечно,
0: он,
1: конечно.
0: Конечно, не так выглядит.
1: Он скорее вот похож на ведро на для бумаг такой или на дыню.
0: На дыню просто.
1: Но дыня тоже даже... похожа на ведро для
0: да.
1: бумаг.
0: Если вырезать с одной стороны, то будет как ведро. Это,
1: и такая сделать, чтобы туда-сюда, да. туда-сюда вот так ходило.
0: Да, и коромысло приделать.
1: Да.
0: А вот,
1: нет,
0: и...
1: коромысло не стоит, это как бы...
0: Ну, мы не будем, не будем, а то опять неудачный эксперимент.
1: Да.
0: А вот, и суть неудачного эксперимента была в том, что взяли вот махровых тараканов, этих целое семейство, и всем пооткусывали пассатижами вот эти
1: усы.
0: А вот, и в итоге они жили прекрасно. Все,
1: то есть
0: пожрали.
1: Не
0: нет, вообще никак. Такое ощущение, что это просто...
1: Рудимент.
0: Ну, как бы...
1: Да не обидится Зиновий на меня.
0: Красящие вот эти вот, так сказать, атрибуты красоты, косметики.
1: Ну, то есть, там, типа, как кокошник, вот, например.
0: Да, да, да. Вот что-то
1: помпончик, такое. Вот, типа.
0: Видно, там что-то другое влияет на сферу деятельности жизненной.
1: Угу, угу.
0: Вот, и как бы мы засняли все это неудачный.
1: Не, ну, кстати, вот он ноу-хау в этой области. Я же помню, тогда был разговор, это выведение муравьев. Как бы ответный
0: да.
1: ход, это выведение муравьев, которые, в общем-то, имеют явную неприязнь, чисто биологическую, к тараканам. И происходит, так сказать, выедание яиц. Ну, тараканьих. У них же склад происходит. Вот этот внутриведерный они не откладывают. А вот эти
0: махровые.
1: Махровые, они все яйцами распространяются.
0: Да.
1: То есть и на махре у них эти микрояйца повсюду. Вот как бы. Но это ноу-хау не прошло, поскольку потом встают серьезные проблемы, как освобождаться от муравьев. Вот,
0: а, кстати,
1: беда.
0: Проблема
1: неприятна.
0: Тоже очень серьезная.
1: Да, к тому же, как бы, если уж, так сказать, махровые, внутриведерчатые, там, да, они как бы там и альбиносы, они, в общем-то, ну, ползают. Неприятный вид, конечно, там повсюду яйца разбросаны, там, ну, жрут какие-то да, продукты, то... Да, то вот, скажем, муравьи, они еще и имеют тенденцию, скажем, вредить коммутации жилья, там, например...
0: Они только... кусаются же еще, муравьи.
1: Кусаются.
0: Могут заесть насмерть, там, пока вы спите.
1: Например, пьяный вот пришел, он спит, да, и типа... И все, утром проснулся, а уже все, скелет.
0: Ну, даже он уже и не проснулся.
1: Ну, я имею в виду его товарищ.
0: Если у кого есть костные веки, он как бы костные веки вот эти открывает. И видит, что он уже даже не видит, а просто открывает костные веки.
1: И думает, вот черт, допился, да?
0: Да.
1: Да, да.
0: До белого колена.
1: Да,
0: вот
1: ну,
0: откуда это выражение-то и пошло?
1: Белое колено. Это еще такой архипелаг есть, белое колено. Через него каждый уважающийся альпинист перелез.
0: Прямо как вот через забор.
1: Через
0: да?
1: белое колено.
0: Да.
1: Да. Так вот, значит, заходите вы с Ником Мензой в лифт.
0: Да.
1: К вашему другу, значит,
0: просмотр.
1: И он, значит, обращает внимание на неприятный достаточно запах.
0: И чего, не нравится, что ли?
1: Ну, да я думаю, что он сморщился.
0: Ну, какой,
1: да,
0: а?
1: Да простит меня.
0: Тут буржуи привыкли там у себя в комфортабельных лифтах с диваном, с кафешкой, с девчонками в мини-юбках. Вот, пожалуйста, действительно, зашел, пахнет, вышел, и не пользуешься экономией электроэнергии.
1: Почему?
0: Ну как, кто же в вонючем лифте поедет? Все пойдут пешком по черной лестнице. А не тут-то
1: а
0: было.
1: Там-то...
0: И поэтому все пристраивают к себе вот эти входы свои. Лесенки подставляют пожар. Ну, вот особенно вот у нас яркий пример. У нас есть в нашем районе дом пожарников. Там живут одни пожарники.
1: А вот тут нужно, это я могу еще поспорить, вернее, усомниться в ваших словах. Дело в том, что при любом доме пожарников должна быть обязательно каланча, хоть маленькая, но должна.
0: Ну, потому но что она есть.
1: Стоит каланча?
0: Да, каланча.
1: Проверяли?
0: Стоит. Да, и, в общем, эти пожарники наворовали себе этих лестниц. Вот, а так как у пожарников в домах гадят так же, как и в наших домах, они вот ходят прекрасно к себе домой по лестницам, собственно.
1: Вот, то есть к каждому окну лестница.
0: Да.
1: А как же она вот продукты туда заносит? Это продукты там, вот
0: руками,
1: у тебя же ложь, сумка. Руками. А вот это, значит, тележка такая.
0: Не, ну продукты там, конечно.
1: На тросах,
0: на тросах поднимают.
1: На тросах. И, кстати, когда, значит, торопиться надо, то другие, они, видимо, расстилают батут. Ну, батут расстилают, а она да. прям бах, и например, кричат. Там стекляшки дают пельмени, к примеру.
0: Да.
1: Дешево. Да, она типа сразу, знаешь, три туза одевает, кокошник, тележку, и типа уже снизу стелят батут. Происходит выпарк активный. Вот. Но в данном случае непонятна функция каланчи. То есть, как бы это что теперь, символ? То есть, дескать, мы пожарные.
0: Не, вообще, у каждого пожарника, во-первых, дома есть миниатюрная каланча.
1: Да, это как у каждого, кто проектировал Останкинскую башню,
0: да.
1: обязательно стоит статуя Останкинской башни.
0: Да.
1: Кто в футбол играет, статуя футболиста.
0: Да,
1: причем
0: да, да.
1: одна и та же, но подпись, имя, фамилия разные. То есть, каждый может фантазировать. Дескать, это черты родного мне, например, футболиста Третьяка.
0: У вот мартеновцев там мартены стоят.
1: Это печка. У стоматологов
0: зубы.
1: Зубы.
0: Или свернильный аппаратик там.
1: Маленький.
0: У чернобыльцев в Чернобыле.
1: Маленький микро.
0: Маленький, да.
1: да.
0: Ну, специально это есть завод миниатюр.
1: У водителей, кстати, вот автомобильчики практически в каждом доме.
0: Да, да. Ну, это вообще распространенное дело.
1: У мамаш груднички.
0: И те, кто работает в зоопарке, у них тоже вот... Как бы их родная клетка, которую они обслуживают.
1: То есть, чтобы могла тренироваться?
0: Ну, как бы, да, там, ну, вот, типа, куклы вот этой.
1: Барбан.
0: Барбан, да?
1: Да, Барбан.
0: Просто был такой клоун, я почему-то засмеялся.
1: Барбан, Иван Барбан. Иван Барбан, да.
0: Ну, вот очень веселый человек. Оказывается, и кукла есть такая.
1: И кукла Барбан. А, кстати, сейчас для, вот, значит, Барбана и ее мужика, ну, так сказать, Барбан М. Там вот есть Барбан Г, что значит girl.
0: Да, да. Girl, girl, да.
1: Не гол, не
0: гол.
1: Girl.
0: Girl. Girl.
1: Нет, точно.
0: Как бы... girl, girl. Girl. Girl. Girl. Вот, откуда пошло.
1: Вот.
0: Герла, да.
1: Да. Вот, girl, там продается. Барбан Г, значит, girl там лежит с выменем, все. Вот, и
0: что,
1: Барбан...
0: С настоящим горовым выменем?
1: Ну, почти. И Барбан М, что значит мен. Мен-ба.
0: Мен?
1: Мен. Мен.
0: Подожди.
1: Это значит мужик по их. А сейчас еще
0: а продается... что, у них мужики все в полиции работают?
1: Еще сейчас продается Барбин К, что значит конь. И там прям Барбан, конь. Но только конь. К нему, значит, телега такая, в нее сажают, значит, Барбана Жи и Барбана Мы. И Барбан К, вот,
0: еще есть
1: везет.
0: Барбан, Барбан К, К2.
1: Так.
0: Это кобыла уже.
1: К коню должна.
0: Да, к коню. И так далее. В общем, серия такая бесконечная.
1: Бесконечная. Вот насколько это промышленность серьезно. А у нас вот раньше был Таня. Ну нет, кукла Таня.
0: Я же думал, это референтка Таня.
1: Кстати, вот ты скажи.
0: Таня Овал, кажется, хорошая была.
1: Овал, хорошая референтка такая была. На лиру смахивала чем-то. Ну не в этом. Ну... На лиру, балерина известная, Изольда Лира.
0: Ну, я и удивился.
1: А ты не находишь сходство разве? А
0: Вала
1: Лира.
0: Нет, я столько искал сходство и я так искал. И не нашел.
1: А потому что ты все время как-то все вот как-то не с того ракурса подлезал. Я вот чего хотел сказать. Вот почему вот к Тане не слепили Мишу, например? Или Сережу? Ну, вот у них есть же Барбан... Джи или Барман Мы.
0: Да.
1: Вот. А
0: у
1: вот
0: нас
1: Таня,
0: просто Таня.
1: Да, и еще там Нюша там, ну вот типа они сидят все, и там Нюша там, еще что-то. А вот мужиков кукол не было, вот, вот вспомнив кукольной промышленности.
0: Да, кстати, не было.
1: Него...
0: Не было.
1: А это что означает? Что не было у детей развития, вот, как бы воображения?
0: Я думаю, наша страна в голубой, ну, я имею в виду, в отношении голубых будет особо развита, потому что, ну, не было кукол мужчин.
1: Мужских, да.
0: Поэтому, я думаю, у нас первое место займет по голубым.
1: А вот у барбонов есть, ну, типа вот мужик.
0: Да, так что там меньше это будет. То есть как бы им лечиться будет легче.

0: Вот я тут открыл письмо, нам пришло письмо от Валентины Телятьевны. Представляешь, какое отчество?
1: Да,
0: Телятьевна.
1: Я, кстати, тут узнал, что имя Владлена — это Владимир Ленин. Как бы перефразировку вот да. такой придумали, да. Ну и там потом, после этого мне рассказали, что есть такие имена, как Октябрина.
0: Октябрина, Льдина есть.
1: Да, Бамина есть.
0: Бамина?
1: Да, то это есть что? Даже Бамина.
0: А
1: ну,
0: что
1: это? Посвященное Баму.
0: А-а-а.
1: Вот. Потом Мартен есть имя, посвященное Мартену.
0: Мартен, да, есть Мартен.
1: Сталина есть имя. Ну вообще, я кошмар, я обалдел. А если это так дальше дело пойдет, что ж появится имя Еля?
0: Ну, вот так вот, да. Да, слушай-ка. Но тут еще более смешная фамилия у Телятьевна. Фамилия Темно у нее. Вот так вот. То есть Валентина Телятьевна Темно.
1: Ну, кстати, сочетание такое хорошее.
0: Хорошее
1: сочетание. Звучит.
0: Это находишь?
1: Ну, мне нравится. Я бы лично, если бы женился на Темно, я бы даже взял ее фамилию.
0: Вот мне только интересно, все-таки, что же был у нее за папа. Ну ладно. Так вот, все-таки.
1: Телок, наверное, какой-нибудь. Телок Альфредович Темно.
0: Нет, ну а как же его ласкать? Назвали Тиля.
1: Тиля, наверное, да.
0: Тиля-тиля.
1: Тиля-тиля, тиля-тесто. Телок и Телиха, оба невеста.
0: Фу. Ну, это же на радио.
1: Стихи мои.
0: А, хорошие стихи. Вот, я даже Темно, значит, Телятьевна спрашивает, дескать, просто только что письмо принесли, вот, хотя мы эту тему уже все обсудили, но она спрашивает, расскажите что-нибудь о неудачных экспериментах, такая новая.
1: То есть опять просят, да?
0: Да.
1: То есть не успели рассказать, еще просят.
0: Еще
1: опять
0: просят, же. Да.
1: Как стала почта вот быстро работать у нас, я вот удивляюсь.
0: Телятьевну надо уважить.
1: Вот. Уважить, да.
0: Кстати, на самом деле, просто предприятия, печатающие марки, сейчас и являются главным, так сказать, этим инвестором бумагопечатной промышленности.
1: Вот они и шлют, кому попало.
0: Вот и шлют.
1: Я,
0: кстати,
1: сейчас...
0: как ты узнал, что она работает в типографии?
1: Ну, если так быстро письмо дошло, соответственно.
0: Марку
1: напечатала она сразу. Ну, эти почтари, они тоже видят, свеженапечатанная марка. Значит, типография. А почтари, они от типографии очень зависят. И как бы в силу того, чтобы прогнуться перед типографами, почтари там быстро разносят эту почту.
0: А я думал...
1: Коррумпировано все и мафиозно завязано.
0: А я думал по обратному адресу. Ну, так вот, о неудачных экспериментах.
1: Да, вот я так сейчас подумал, вспомнил один очень неудачный эксперимент, который войдет, наверное, во вторую часть.
0: В аналы, я бы сказал.
1: Куда?
0: В аналы. Ну, типа, войдет в аналы истории, вот есть такое выражение.
1: Да, ну ладно, пусть войдет. Я не знаю такого слова. Вот, значит, эксперимент состоял в следующем. Очень много... То есть нам у меня есть один знакомый, который работает лаборантом в институте косметики кошек. Вот. И очень много к ним писем приходит людей, у которых немножко недоразвитая психика.
0: Прошу простить меня, а вот если я туда принесу, вот скажем, там другое животное, ну тоже ошерстенную, например, морскую свинку. Вот.
1: Ну, на вас не будут кричать, там дядьки с надписью «Security» не выведут вас из здания. Просто вам дадут бумажку, на которой будет написан адрес, куда вам лучше обратиться.
0: То есть есть косметическая клиника, да, для морских свинок?
1: Ну, для морских свинок я не знаю. Угу. Может быть, еще в силу маловатости клиентов. Наверное, еще нету, но вот собак точно есть.
0: Есть. А, ну,
1: косметический салон.
0: Да, вот косметический салон для вот, значит, кошек.
1: Да.
0: Для кошек. А коты? Ну, собственно.
1: Ну, кошачьих.
0: Кошачьих.
1: Да.
0: Такой род животных есть кошачьи.
1: Да, да.
0: Есть, значит, клювные, значит, и кошачьи.
1: Да.
0: Ну, это разные, то есть, никак.
1: Да.
0: Хотя, вот тут утконос.
1: Да.
0: Это кто?
1: Это утка.
0: Нет, и нет, нос. Утконос.
1: Это такая утка с носом.
0: Нет, ну, это нет. Такое животное с носом.
1: Ну, у всех животных нос есть. Что-то
0: ну, да ладно, да бог.
1: Да, действительно. А вот, и, значит, очень много вот эти вот товарищи, Или господа.
0: Коты, вы имеете в виду?
1: Нет, вот с недоразвитой немного, с отклонением в голове. Очень много с просьбами обращаются. Вот у некоторых есть такая патология, они любят гладить кошку против шерсти.
0: Гадить?
1: Гладить.
0: А, гладить, прошу гладить. Прощения.
1: Я, может, немножко невнятно говорю.
0: Ну да, у вас что-то вот нарост этот увеличился на лбу.
1: Увеличен.
0: Ну, вот все-таки это эксперимент.
1: Мак вот этот, да, неудачный эксперимент. Там
0: надо срезать, может, или выдавить. Как-то. Ну ладно, не будем. Ну,
1: это как-то мы решим эту проблему.
0: Кстати, говорят, вот знаете, что типографская краска, вот она очень хорошо, так сказать, консервирует разные вещи. Вот, например, если покрасить яйца типографской краской, то они могут от Нового года до Нового года лежать, от Пасхи до Пасхи. То есть, поэтому, может, вам к телятине темно обратиться, она бы вам выдала ведерко, вы бы...
1: У меня яйца и без краски от Нового года к Новому году идут.
0: Да?
1: Уже сколько лет.
0: Ну, так и что с кошечкой?
1: А, да, вот, и они очень убедительно просили, как бы, их кошек переделать так, чтобы их гладить можно было в другую сторону. Не от головы к хвосту, а наоборот, от хвоста к голове.
0: То есть, а это делалось вот тут очень... тонкий момент. Это значит, для того, чтобы кошкам было, так сказать, более приятный этот поглад. Или ощущение должно быть здесь же выражение, если кошку гладить против шерсти, то снова да. станет по шерсти или что-то такое. По-моему, Пушкин еще это писал пером да? гусиным. Да.
1: Пером еще.
0: Да. Ну, то есть, вот, то есть, видите, смысл-то им, если, значит, против шерсти происходит поглад, то есть, вот, значит, пыльцевые лопасти, они там делают зацеп за шерстяную, значит, отрасль. Вот. А в том случае, значит, ежели опять, значит, произойдет поклад в другую сторону, ну, простите меня, Терентий Вениаминович, в другую сторону, значит, произойдет, то опять получится по шерсти, значит, пыльцевые лопасти зацепа производить не будут. А операция дорогостоящая. Может, значит, так сказать, возвернуть, так сказать, костно-мышечный механизм для реверсивного движения в случае поглада проще, чтобы вот...
1: Кстати, в вашей идее есть нечто, что надо будет рассмотреть на ученом совете. Вот, но мы как бы пошли от обратного. Мы решили удовлетворить психику вот, наших да. больных.
0: Пилюли обязательно и
1: мы
0: таблетки.
1: Мы обратились вот в этот институт косметики кошек и хотим...
0: КК сокращенно. Да, ну, и... Кошкина косметика.
1: И хотели сделать пластическую операцию кошки. Вот, то есть вывернуть, ну, то есть снять кожу всю.
0: Какой
1: с
0: ужас.
1: Кошки. Угу. Вот, и надеть ее наоборот. Ну, и, соответственно, все эти места, вот, которые обозначены, как-то кошки переделать, переставить.
0: Это же получится уже не кошка, а прям...
1: Нет, получится как бы кошка.
0: Только наоборот.
1: Да,
0: а
1: можно
0: вот, простите,
1: будет...
0: тут особую нужную тему, так сказать, разлить тогда, значит, хвостовой отросток. Ведь хвостовой отросток особо не гладят у кошковых, поскольку, значит, происходит тогда похват. Они почему-то не любят и их поносят от этого еще. Ну, так сказывается, да. Кошарницы тут рассказывали. Проходили кошарницы и рассказывали.
1: Что поносит, да?
0: Поносит, прям? Говорит. Сразу нести начинает. Поэтому вот, может
1: я
0: быть, хвостовой...
1: Я что-то сиамскую кошку сколько за хвост не таскал, она не поносит вообще.
0: Да?
1: Ну, у нее как бы даже...
0: Кормить надо животное.
1: Вот
0: кормить мне. Надо животное.
1: А, еще.
0: Да, чтобы... Сейчас, так да. вот, это, собственно, а нет же необходимости делать выворот наизнанку вот отростка, как, значит, вот этого?
1: Ну, в принципе, да.
0: И лапные, значит, лапные принципе, части да. нет, то есть...
1: Ну, в принципе, да. Вот в основном холка. Вот она
0: холка,
1: нуждается
0: да, в переделке явно.
1: Да.
0: Потому что межлопаточные впадины это вот.
1: Это вот дорого будет стоить. Надеюсь, что не будут это, этим заниматься.
0: Угу.
1: Вот и произошло так, что мы сделали пересадку. И с этой кошкой случилось такое несчастье.
0: Угу.
1: Почему-то волоски стали расти внутрь.
0: Проросло насквозь.
1: Проросло ее насквозь, там дал какой-то импульс. В мозг, и она задрала сторожа.
0: Ой,
1: Петруху ой. Насмерть.
0: Вот и... это КК как раз.
1: Да, и, соответственно,
0: слушай, а
1: эксперимент
0: как же, как
1: стал
0: же,
1: неудачным.
0: Как же вот это КК, вот, ну, вот сторожа после этого, если такая, знаешь, Петруха как бы вот... как бы, кстати, у нее фамилия такая была, какая-то неприятная, прям Петруха насмерть. Ну, нельзя с такой фамилией брать. Все совпало прям как-то даже. Так вот, а как же новый, значит, сторож в кокета? Больше никто не пойдет служить теперь.
1: И что сделано, значит, очень высокую зарплату.
0: А вот что сделали с РЭ? Ну, это так сокращенно, результат эксперимента.
1: То есть, его сожгли.
0: Прям на корню прям?
1: Ну, как бы да.
0: А корень вот как на это отреагировал? По-моему, он как бы все тогда говорил, что, дескать, пора завязывать, это, дескать, мне не нравится.
1: Не, ну Петр Петрович был очень недоволен, его привязали.
0: Опять?
1: Вот, и, ну, правда, на него положили листовое железо, и уже потом
0: ну, это же
1: сожгли
0: обычно
1: эксперимент.
0: Так. А, вы же до этого не делали это.
1: Нет,
0: ну, понятно.
1: Мы обычно прям на него все хватаем.
0: Ну, то есть, знаешь, осталось вот как бы без сторожа КК. Теперь сейчас уйдет, значит, корень, я так думаю. РЭ тоже отсутствует. Это же получается какой-то крах для предприятия. Знаешь, что-то нужно изобрести кардинально новое, чтобы привлечь К. Ну, я имею в виду клиентов.
1: Да, наверное, попробуют продуктами торговать.

0: Я рад приветствовать тебя в этой уютной студии. Сразу хочу сказать, что, ну, чтобы как бы ты не волновался, потому что я уже вижу какое-то волнение. На самом деле я просто арендую это помещение для того, чтобы играть в радио. Это любимая моя игра. Раньше я играл в отдел кадров, устраивал людей на работу, увольнял с работы, заполнял там книжки трудовые. Сейчас я играю в радио. Естественно, никакого эфира никуда нет. Просто мы сидим в арендуемом мною помещении, совершенно изолированном от внешнего мира, но оборудованном под радиостанцию. И ведем мягкий разговор, вот поедая вот это замечательное блюдо, эти гребешки, которые нам приготовили мои товарищи, которых я сменил здесь, и которые действительно выходили в эфир. Здравствуй.
1: Ага, привет.
0: Ну что, я знаю, что твои последние, так сказать, усилия по созданию вот новой реальности, они привели тебя к неким совершенно неожиданным для тебя самого результатам. И пройденная первая ступень является последней.
1: Ну, вообще, да, это моя любимая игра тоже, кстати. Вот если об играх говорить, как бы, вот, создавать новую реальность, это по-настоящему вот увлекает
0: вот, на сегодняшний момент. Вот мама, какую роль играет мама? Ну, ты понимаешь, какую маму я имею в виду? Не ту маму, которая вот непосредственно производит вскармливание сосковым отростком грудника, а маму вот именно как маму.
1: Я маму очень люблю. Как настоящий герой вообще. Я считаю, что Богу угоден союз мамы и как бы сына. Сын с мамой Богу угодно. Так же, как и муж с женой. И один тоже, кстати, может жить. Имеет право на этой планете. Планета вообще женская.
0: Вот наша планета, да?
1: Да, Земля, которая...
0: Ну, то есть, она... а Памир — это как бы грудь.
1: Да, вообще, но ассоциации там различные, конечно, могут возникнуть.
0: Кстати, ты знаешь, что сейчас некоторые представители высокой моды, ну, вот новомодного течения, ну, туда же относятся, скажем, в области искусства, это собственным калом писать картины, это есть такое. И там рейв-дискотеки, там, где собираются новомодные пляски. Третья степень, это, значит, модельеры новой высокой моды, которые шьют самые такие удивительные наряды. Так вот, французский замечательный кутюрье Дмитрий Готье, такой известный в определенных кругах художник, он сшил замечательные лифчики на Памир. Вот как раз ориентируясь на то, что это есть как бы в имя нашей планеты.
1: Клопы коровы.
0: Да, я, кстати, знаю, что ты поддерживаешь близкие отношения с Дмитрием Готье, и что даже недавно вы как-то с ним устраивали какие-то горячие споры, потому что он, насколько я знаю, его измышления на эту тему, он считает, что еще немаловажную роль все-таки играет там и папа, и домашние животные. Но, опять же, не в том смысле, в котором могут подумать сейчас наши радиослушатели, глядя на свою кошку, попугайчика и пьяного хозяина, который поел пельмешей, уже, может быть, даже спит или смотрит телевизор. А тех, так сказать, папах и домашних животных, которых вы с Дмитрием причисляете, так сказать, к изображениям, вернее, к проекциям новой реальности.
1: Мне так хотелось бы, чтобы ты еще продолжал вот это все говорить и говорить бесконечно. Потому что то, что ты сейчас сделал, ты как бы создал реальность сна.
0: Нет, просто это тебе Прохор прикрыла глаза ладошками.
1: Вот так обычно вот происходит во сне. Вот твоя реальность — это мой сон.
0: Расскажи об этом вот поподробнее.
1: Что особенно вам интересно в этом?
0: Ну, прежде всего, конечно, самый интерес представляет все-таки участие во всем этом мамы. Вот ты же, я знаю, как великий, так сказать, создатель новой реальности, какую роль ты отдаешь пуповине? Ведь в момент перегрыза этой нити жизни происходит, скажем так, физический, конечно ли, разрыв между матерью и яблоком. Вообще, поскольку ты есть сперма, ну,
1: я бы
0: в хорошем
1: попросил.
0: Смысле. Ну, я вот, то есть, как бы, есть же поговорка «яблоко от яблони недалеко». Да, что такое яблоня?
1: А его жалко.
0: Всегда. Яблоня — это что? Вот скажи, древо, да?
1: Да?
0: А яблоко, вот, это сперма, дерево. Это всем вполне известно. Также и ты получаешь сперму своей вот астральной матери, как бы вот этой, да? Вот. Вот перегрыз пуповины в данном случае, как ты относишься к тому, кто это сделал? И вот этот разрыв, насколько он полезен, на какой стадии?
1: Ну, вообще физиология, она как бы не очень увлекает на самом деле. Такие детали, как пуповина, мозги, особенно которые на стене, и сопли, которые ниже колена. Это какие-то такие детские вот замашки вообще. Как бы твой голос не соответствует детской такой
0: нет,
1: интонации.
0: Нет, а ты постарайся от физиологии уйти. Начни мыслить более образно. Положи ты вилку. Вилку положи, все уже, доел все.
1: Вообще-то я хочу сказать, знаешь, что на самом деле, что спагетти — это самая лучшая жратва.

0: Hello, welcome to the Dawn, playground for the new power generation. There are over 500 experiences to choose from. Here's a sample.
1: Когда мозг уже обладает настолько эфирным звучанием, когда то, что я думаю, слышат миллионы уже людей на самом деле, и то, что я сегодня думаю, они уже начинают говорить где-то через год, через два, и по-настоящему жить так, понимаете? А Бог сказал, что над людьми смеяться нельзя. Надо все делать серьезно. Ну так вот, поэтому, конечно, смешно вот все, что ты говоришь, а на самом деле к этому относиться надо очень серьезно. Как бы не обманывая людей, потому что люди очень не любят, когда над ними смеются. Ну и там различные всякие прибамбасы, конечно. Опять же, я услышал сейчас твой фон. Вот каждый мозг, он как бы человек, он имеет свой фон. Я бы еще хотел сказать о телепатии очень много. Наступает наконец-то время, а время оно как бы перестало быть троичным. Было, есть и будет, а настало единично, которое называется всегда. Как бы то, что было и то, что есть, оно как бы уже стало прям в настоящем присутствовать всегда. Как бы мечты и воспоминания, они объединились в единый момент времени. А вот, кстати, ну да. Ну так вот, о чем бы бишь я?
2: Как ты считаешь окончание, ну, поскольку действительно всегда как бы настало наконец, а это тоже к этому шло очень долго, и, так сказать, многие знали, что это настанет. Вот приход всегда, он положил, ну, еще, правда, не до конца, но к этому тоже подходит, то есть наступает потихонечку конец информационного века. То есть информация, которая передается такими примитивными средствами, как...
1: Интересует все-таки телепатия. Я хотел бы сказать о том, что вот язык будущего вообще, как бы вот это не даду-даду, там не всякие АБВГД, абзацы и предложения, а это на самом деле обыкновенный свист будет. Мы как бы будем такие когда-нибудь. Ну, я вот хотел бы быть, конечно, когда-нибудь пророком, но я хочу сказать, что будущего не знает никто, но все-таки в эту старинную игру всех рыб и эры прошлой рыб я хотел бы сыграть. В общем, язык будущего, я хотел сказать, это свист будет обыкновенный, будем таких.
2: Но не будет каких-то перекличек с животным миром измен? Или как бы животный мир, он эволюционирует по-своему?
1: Вы поймите правильно, что телепатия, оно как бы располагает прием через гениталии, как бы принимается информация. Как бы это было бы не смешно и не странно, на самом деле это так.
2: Да,
1: голая информация моментально проходит сразу в мозг, но единственное, что это не передает чувства. Как бы женщины скучали бы от того, что проходит только вот... голая информация как бы в мозг, из одного мозга в другой, из одной личности как бы в другой, а не присутствует при этом никаких эмоций, чувств. И для того, чтобы...
2: То есть ты имеешь в виду какое-то физическое раздражение?
1: Да, и чтобы это происходило, нужно обязательно как бы свистеть, потому что свист уже самодостаточно для того, чтобы передать чувства и настроение.
2: Да, но в таком случае все-таки ты очень не любишь, я так понял, физиологию, но мы должны немножко учитывать это, что свист, он будет все равно производиться, так сказать, человеческой особью, а известно, что неотъемлемой частью нормального дыхания человека и функционирования всех внутренних органов является речь. То есть если человек перестает говорить, то постепенно у него легкие могут просто как-то атрофироваться, если это в зрелом достаточно возрасте, или ты имеешь в виду серьезную такую эволюцию, тогда это может быть не очень скоро.
1: Вы посмотрите, экология такова, что скоро как бы нам и легкие-то, собственно, не понадобятся. Ага. Вот, они скоро, вероятно, как-то будут или исчезать вообще, или там как-то перерождаться уже, потому что и уже радиационный фон соответствует тому, что происходили некоторые такие уже сдвиги на генетически-хромосомном как бы уровне.
2: Ну вот я вот сегодня рассказывал в начале нашей нашей встречи о одной девочке из Новогиреево, которая родилась с тремя головами, две вместо грудей. То есть вот конкретный пример. Но это все понятно, это все мутация. А вот свист, о котором ты говорил, как по-твоему, он будет служить только способом привлечения внимания, поскольку не обязательно же, ну, то есть, скажем, идет толпа людей, да? Ты же можешь даже сейчас, я знаю, ты это можешь направить свою мысль в голову кого-нибудь конкретно из них, можешь на всех. А вот этот посвист зачем? То есть, когда можно вообще не издавать никаких звуков, как рыбы. Вот рыбы же, они как плывут, это же они не плывут, это они разговаривают.
1: Скажите, а дельфин, он как бы относится к рыбам или все-таки к животным?
2: Дельфин это не то, не то. Вот я бы его... Это в принципе дельфин и пингвин это одно и то же. Уже учеными доказано и там, и там.
1: Где-то у них даже генетический фон какой-то одинаков. Фон причем.
2: Фон, конечно, конечно. Это совершенно правильно, да.
1: Кстати, я открытие недавно сделал. Ну, я как самый настоящий герой и победитель, как бы. Вот. Я хотел бы сказать о том, что недавно я сделал настоящее открытие. В том смысле, что все, что состоит вокруг нас, все состоит из одного вещества. Это одно вещество, вот, оно как бы это, вот, делится на все всякие таблицы Менделеева, на все элементы, на всякие земли, куски там, и клочки, и все, всякие бумажки, и штучки, и брючки, все это состоит из единого вещества, которое как бы обладает великой личностью, божественной, и она из него творит
2: окружающую реальность нашу. Вот эту как бы.
1: Да, но я хотел сказать, что все вообще вокруг, если мы оглянемся, все вот это вещество, которое вокруг нас, на самом деле в нашем освещении, даже люминесцентном, оно напоминает как бы полиэтилен такой свежий.
2: Кстати, вот. Ведь еще тут сейчас наверняка наши многие радиослушатели задались вопросом, что как же это так, что-то здесь не гладко, когда я, например, могу взять и вот потрогать там свою куриную ногу, которую вот сейчас я в данный момент ем, да, или там потрогать там душ, там, да, или там бачок унитаза, ну что угодно. На самом деле действительно, видимо, дается команда, дается установка на,
1: ну, так сказать,
2: визуальное восприятие. А трогает он, если посмотреть вот их глазами, то получится, что он трогает пустоту или вот эту же пленку.
1: Да, но как бы когда всего этого нет, есть на самом деле свет, он везде как бы. Есть звук. Вот звук и свет – это ощущение одного и того же. Если себе это можно представить на самом деле, то вот это истина.
2: Угу. Ну, а вот в принципе есть такое понятие «рудимент».
1: Я не знаю, что это такое.
2: Ну, это тот же аппендицит, ногти. То есть ведь известно, что у людей будущего...
1: Хирургия.
2: Да, чисто... Так, так. Вот я, так сказать, имею смелость предположить, что в дальнейшем как бы будет такое понятие, как личность, рудимент. То есть, ну, всегда кто-то совершенствуется, кто-то... там остается. Вот как будет происходить общение с людьми-рудиментами?
1: Скажите, пожалуйста, ну вас вообще как располагает движение в пространстве? Вертикальное или как бы горизонтальное?
2: Ну, вообще, конечно, нормальное и горизонтальное, естественно. Это изначально было для... то есть вот то, что как бы люди стоят перпендикулярно, даже животные все делятся на твердых, перпендикулярных и параллельных. Вот, и перпендикулярные это самое противоестественное. Это же входит того, что вот называется эволюция. Человек встал на ноги, стал ходить. В результате что получается? Обвисание, выпадение, выделение, все это из-за этого давление. Правильно? Вот почему не бывает, скажем, у животных давление, поскольку они всегда находятся, я имею в виду животных параллельных.
1: Да, горизонтальное движение на самом деле располагает только движению по кругу.
2: Да.
1: Да, да. 2000 лет, да, и наконец-то это окончено. Сегодня можно двигаться уже вертикально. Потому что движение по кругу, как бы оно тоже как-то где-то там и правильно, конечно, и куча всяких теорий, как, да что там, что-то такое. Вот. Все правильно, но всегда-то мы возвращаемся опять к началу. Зачем это надо-то на самом деле? Надо все время совершенствоваться.
2: То есть как бы какой-то должен быть...
1: Хорошая музыка вообще. Вот, и двигаться как бы, совершенствоваться, да.
2: То есть какой-то ход должен быть дан.
1: Да.
2: Ну, а все-таки вернуться к маме.
1: А, вот, единственное, подождите секунду, я хотел предупредить сразу, что при движении по вертикали, как бы в пространстве по вертикали, я хотел бы сказать, что существует опасность падения, является более могучей личности и обладающей злой даже волей, и они как бы могут сбить, как с дерева, там, грушу ту же или яблоко, да, там, палкой тебя.
2: Причем, сказать,
1: потому что это мое место, сказать.
2: Да, а могут даже не сказать, это может произойти без всякого злого умысла.
1: Да, да.
2: Просто,
1: например, во сне.
2: Во сне. Кстати, вот их, да, движение во сне, у них-то...
1: Для вас-то это игра, а я-то по-настоящему так живу, понимаете?
2: Да, да, да, да. Ну, кстати, в этом смысле я хотел сказать, что у тебя вот великий дар гуманиста, то есть ты не используешь свои знания, вот, чтобы каким-то образом подчинить себе окружающих.
1: А, менять ничего нельзя.
2: Да, менять ничего нельзя. А был ли соблазн? Соблазн же должен быть.
1: Да, конечно. Можно я сыграю в Иисуса Христа? Я хотел бы сказать одну притчу про одного попа, который жил очень скучно. Вообще он такой был этот... Вы знаете, в чем дело? Он, короче, бывший музыкант. Вот. И однажды он услышал так, что он мог звуком приказывать всем людям делать то, что он захочет. И он стал издавать такие звуки, при которых человек, услышав их второй раз, мог бы просто умереть. Или вообще не стать его могло бы. И на мир опустился мрак. И он смеялся над всеми, глумился. И они ему приносили все, что он хотел. Но однажды все то вещество, о котором я уже упоминал, вдруг отодвинулось, как штора в театре. И он стал падать в бездонную яму. А сверху на него летел такой указующий перст с черным ногтем и хотел его раздавить. Вот. Ну, короче, этого дурака очень любила мама. Вот, кстати, о маме. Вот. И она все время присутствовала, как бы, но уже продолжение ее было. Он сын был мамы.
2: Да,
1: и являлся продолжением как бы мамы. И он всегда мог о себе сказать: я мама.
2: А, кстати, хоть в принципе же, вот извини, что я перебиваю, получается, что вот в данном случае он был подвержен постоянному насилию, всеподавляющему насилию со стороны мамы. Ведь мама же, она знает все, собственно. И если мама его любит, значит, как бы он в данном случае является под постоянным ее жимом, поскольку если мама кого-то не любит, то значит он, теряя с мамой связь, куда-то уже идет не вертикально.
1: Но сегодня существует еще теория о том, что мама может все и может быть всем и всеми. Вы понимаете, как в отдельности, так и сразу. Собственно, вот в этом. Кстати, я хотел еще сказать о том, что смерти нету, в том смысле нету. Ну вот, в том смысле, что вот всю смерть — это как бы фантом, а фантомы — эти такие существа, как бы придумки людей уродливые. У них есть своя планета, как бы они питаются вот энергией нашей мысли и воспоминаниями о них. Вот так вот, смерть, как бы явление, а это фантом. Его придумала мама. Она вот решила в один прекрасный момент, ну и вообще они как бы все между собой посовещались и решили, что раз они могут подарить жизнь человеку, как бы родить, стало быть, они могут отобрать ее. То есть... родить, но только что-то наоборот там такое.
2: Ну да, то есть можно...
1: Вот, об этом можно размышлять, кстати.
2: Кстати, вот меня это натолкнуло на такую мысль, что...
1: еще надо добавить, что мечты-то, они все сбываются, все, что, да, о чем мы сегодня, да, мечтаем, это все случается. Так вот, как бы поклонение гробу, существующее на сегодня, я хотел бы сказать, что эра эта окончена, в том смысле, что фантом этот нужно просто уничтожить в каждом человеке, каждый о себе должен думать так, что как бы смерти нет, и на самом деле это случится, так как мечты-то сбываются.
2: Да, но еще хотел сказать, что получается, что некому вот маме сказать, что на самом деле она всего лишь занимается репродуцированием. Вот как ты считаешь, откуда у нее такая уверенность в том, что вот она это все, ну вот сама она откуда это знает? Неужели действительно непонятно, что это всего лишь ксерокопирование, вот, что она это ксерокс, более-менее там иногда хороший ксерокс, иногда плохой ксерокс, вот. Но ее функция — это как колба.
1: Я бы не стал так говорить о маме, что нет, она функция.
2: Нет, но тут можно сказать как. То есть, скажем, вот представь
1: она же,
2: себе пробирка.
1: Она же находится у себя дома, это ее планета. Пойми ты правильно. Как бы каждый мужчина, пришедший на планету Исса или Земля, так как говорится по-русски, там, или там как-то еще. Вот. На самом деле мужчина каждый — это пришелец, как бы из других миров, из других галактик. Вот. Его энергетический, как бы, как же это сказать-то? Объем, он существует, пребывает всегда и везде. Вот, как, впрочем, и женский. Но вот женщина, она как бы на этой планете, это ее дом. Здесь планета женщин.
2: Да, но все-таки вот как бы существует замечательная теория, так сказать, пробирки и дроздофилы. Ну, мушки. Винная мушка.
1: Кислотница.
2: Да, они же целиком зависят от этой пробирки, и для них, для их, так сказать, самосознания, вот эта их мама, она вообще для них все. Вот. Вот ситуация немножко, может быть, похожа здесь. Ведь зависла же где-то она. Да, она же где-то зависла, опять... она же не просто так, у нее нет подставок.
1: Ну, это двоичность все той же эры рыб прошедшей. Как бы палка о двух концах, все время разглядываются две стороны медали, как бы плохое и хорошее, все делится на два. Как и сегодня, кстати, делится на людей, делят уже на аудиалов и визуалов, как бы, на тех людей, которые лучше слышат, или тех людей, которые лучше видят. Вот. На самом деле это ощущение-то одного и того же. Вот что я хотел сказать.
2: Ну, то есть, в принципе, ведь можно вообще рассматривать палку как одну точку.
1: Да, как можно, как единое целое, конечно, и это правильно.
2: А вот весы, вот страсть к взвешиванию, взвешивают всех. Некоторые взвешиваются сами. Вот идя по улице, она ставит сумки, там забывает про бигуди и про фены, и в виде весы мчится взвешиваться. Но это ладно, это как бы вообще случай медицинский. А вот те, кто разрабатывает методику взвешивания, вообще вот эта теория весов, вот она какое место занимает в новой реальности?
1: Ну, все те же дела, как бы, касающиеся денег. Но если я как бы открою вот еще одно открытие для всех, скажу, что деньги скоро станут не нужны лишь только потому, что по ним передаются не только как бы инфекционные всякие заболевания, как то бактерии различные друг к другу, но и на самом деле с деньгами можно отдавать и различные болезни, и всякие, как это, энергетические свои фаны не...
2: Ну, дело в том, что, видимо, это связано...
1: Нежизнеспособные.
2: Вот, ведь любые деньги, они имеют несколько степеней защиты. Это даже можно объяснить и, так сказать, химически. Эти степени защиты сделаны из каких-то металлов и из каких-то веществ, которые, в общем-то, способны впитывать не только грязь там с пальцев, потовыделение, а, кстати, из кончиков пальцев. То есть, если, например, взять и обсосать кончики пальцев у больного гриппом, то точно заболеешь. Вот это уже доказано.
1: Ну да, вот к ногтям, кстати, можно привязаться всегда.
2: Конечно, конечно. Да. А это, кстати, ведь самый замечательный и самый загадочный, так сказать, самая загадочная часть тела человека.
1: Да, за ним все время приходится ухаживать, как-то стричь, вычищать траурную как бы каемку, всякие вот заусенчики, вот это вы понимаете. А некоторые любят их просто посасывать или отгрызать.
2: Ты знаешь, что вот разработана новая теория? То есть, в принципе, ведь ногти — это что? Это, так сказать, тоже рудиментарный отросток, во многом зависящий от содержания в крови человека кальция. И вот сейчас самое модное нововведение — это выращивать ноготь на голове. То есть голова выглядит как палец. А тут такой ноготь от лба идет, как практически козырек.
1: А я бейсболист всегда.
2: Ну,
1: да. Да, я бейсболист, а что?
2: То есть, если
1: я что?
2: Плюс, во-первых, твердый покров, то есть это как бы защита, и удобно, и красиво. То есть со всех сторон, куда не сунься, одна поле. Ну что же, я предлагаю послушать композицию, потому что впереди у нас большой очень разговор. Все-таки хотелось бы поподробнее мне вот узнать о маме.
1: У Мани.
2: Да. Подпись.
1: Маня. Я хотел бы задать тебе вопрос, Александр. Вот, опять же, в продолжение того, что вот смерти нет, вот. И опять же, говорите о ней, потому что многие же люди верят в то, что это должно в их жизни свершиться.

0: что вот в следующий раз он родился и забыл, что в прошлый раз он жил и существовал. А для людей великих, как бы уже и даже сегодня, я встречаю таких людей, которые обладают уже памятью прошлых воплощений. Опять же, это учение идет из поклонения Господу Кришне. Вот. Там как-то богоугодно сегодня поклонение. Вообще, форма общества следующей эры Водолея, она как бы располагает к поклонению все-таки. Или с элементами такими, как фараонские дела там какие-то расклады, вот такие вот приколы там. Да, кстати, ты знаешь, почему фараон был такой фараон, и ему, значит, построили такой дом треугольный? Знаешь почему? А потому что он был герой настоящий. Он в такой жаре, как в той в Египте, он отдал последний глоток воды у просящего.
1: А ты знаешь, что...
0: И вот, он стал героем народным, ему построили такой дом, представляешь?
1: Проводились ведь эксперименты очень серьезные над пирамидой. Чем объясняется такая архитектура? Вот, знаешь, брали из обычного картона, из трех там, или сколько, раз, два, три, ну, сами посчитайте, из нескольких картонок так, делали пирамиду. И подвешивали на ниточке кусок мяса на иголке, так, чтобы кусок этот висел четко.
0: Да, передачи.
1: И он же не протухал.
0: Ну, вообще, конус жизнеспособная форма.
1: Жизнеспособная.
0: Вообще, если говорить о пространстве, в пространстве существуют различные формы, имеющие свои фигуры. Вот, пластик, он как бы, то из чего все состоит, он располагает к определенным формам каким-то. Бывают бесформенные фигуры, а бывают такие правильные, как то конус. Вот так конус обычно, даже уже сегодня на Земле можно видеть некоторых людей, которые обладают конической энергетической оболочкой такой.
1: А вот как ты считаешь, зависит ли от... Ведь как бы конус, он может смотреть вверх, может смотреть вниз. Ну, там, если, так сказать, убрать понятие
0: устойчивости. От воли хозяина как бы зависит.
1: А вот наиболее, так сказать, продуктивная все-таки конструкция, это вниз или вверх?
0: Ну, так вот, все время об этом лучше никому не говорить, потому что обладая такой формой, все-таки нужно где-то спать, вы понимаете. А на сегодня я заметил так, человек, который не хочет быть правителем, но на самом деле им является, как-то должен выбирать место и желание и настроение как-то поспать.
1: Ведь по идее это вообще сон, он должен стать рудиментарной функцией в ближайшее время. Ну что такое сон? Сон это же... Его же нет, на самом деле. Вот, то есть, когда мы видим, например, рядом с собой спящего человека, да, это же вовсе не он. Ну вот, то есть, как только вы его разбудите, вот уже он. А когда он то, что называется сном, вот это вот то, что вот спит перед вами, это не он.
0: Но победив на сегодня смерть, как бы, я хочу сказать, что скоро и сна-то не будет, собственно. Так да, как вот... спать-то скоро станет не нужно совсем.
1: А, собственно, каким образом будет происходить, на твой взгляд, эмоциональная разрядка? Или просто она будет не нужна, потому что не будет и зарядки?
0: Ну, я думаю, во-первых, это будет из какого-то общения с людьми.
1: В эмпиризм же.
0: Нет, это будет... это знаете, как на что? На сегодня это называется медитация. Вот на что это будет похоже, да. Человек будет впадать в какое-то такое чувство, в свою энергетическую оболочку как бы приобретать. Ну, как то конус там, или у кого-то даже куб это есть, у кого-то какие-то шары или овалы.
1: Цилиндр, вот я знаю уже цилиндр.
0: Да.
1: А вот как ты считаешь, такое понятие, в принципе, явление, оно же есть, как массовая медитация. Это же, по-моему, такой достаточно беспонтовый, в то же время сильно понтовое какое-то мероприятие. Ведь...
0: Так вот, телепатия, оно как бы располагает к тому, что к передаче информации. На самом деле, что сие есть сон? Это как бы подавление одной воли сегодняшнего ложного правительства. Сегодняшнему правительству выгодно, чтобы ночью люди спали. И даже есть такие комедии божественные, как говорят о том, что сейчас ночь, надо спать, говорит Бог. Вот. На самом деле-то это не так.
1: То есть
0: подавление более как бы интеллектуально развитой личности, энергетически сильной, других личностей, более энергетически слабых, когда более энергетически сильные личности

0: надоедает.
1: Как бы вот, ну, вот все остальные, которые как бы ниже их ростом, типа того, что, да, вот если такую модель...
2: Ну, это называется, вот извини, что я перебиваю, это называется по-другому вот модель кыш.
1: Кыш.
2: Кыш. Ну, вот обычно вот он идет, и когда они, он им так кыш.
1: Да, понимаете, правитель сегодня всегда, он как бы форму пугала огородного имеет.
2: Ну, вот кыш.
1: Это тот человек, над которым все смеются. Да потому что сегодняшние правители, они же лживые, вы понимаете, они пришли из лжи. Зло, сила, убийство как бы никогда не рождало настоящей жизни. И любые их фантазии, как-то эротические или ночные, как-то спать, или телевизионные, кстати, ведь то, что сегодня по ящику показывают, телевизору...
2: Ты пытаешься адаптировать немножко вот свои слова и свои мысли, так сказать.
1: Ну, конечно,
2: вот
1: да.
2: На самом деле, надо же сказать, что ничего там не показывают. Если смотреть действительно глазами реальными на это просто пустой совершенно ящик, в котором нет даже деталей. И даже ящик это нет, может быть, просто иногда для людей со слабым визуальным восприятием делают...
1: Люди, которые вышли уже на прием телепатии или телекинеза, как бы уже не нуждаются в телевизоре. На самом деле, вот человек, который уже обладает даром телепатии, как-то приемы и передачи своей мысли на огромное расстояние, телевизор прекращает быть виден. Он видит ультрафиолетовые какие-то там излучения.
2: Ну,
1: как пчелка
2: очень...
1: начинает видеть. Как пчелка.
2: Практически такое. Ну, тоже это очень приблизительно. Все приблизительно знают, как это выглядит.
1: Все великие мысли, они как бы должны ассоциироваться сегодня. Вот опять же параллель проводить. Как бы эра-то, рыб-то еще все-таки только-только.
2: Только-только, да.
1: Еще как бы правила-то те остались.
2: Вот, кстати, очень сложно достаточно быстро как-то те правила изменить. Опять же, вот из-за рудиментов, мне так кажется. Я к этому слову прицепился, но это действительно
1: да
2: так.
1: Да потому что
2: они же будут бороться.
1: Говоря это слово,
2: же...
1: ты как бы видишь во мне великую бестолочь. Как бы великая Божья милость может являть и великую Божью бестолковщину. Я хотел бы спросить, а что сие рудимент?
2: Ну, это то, что, скажем, ногти, зубы. Вот сейчас же зубы уже не нужны, насколько...
1: Нет, сегодня очень актуально зубы.
2: Зубы нужны?
1: Да,
2: ты думаешь? А ты знаешь, что раньше зубы выглядели не так у человека, а было всего два зуба, верхний и нижний. Вот этих щелей между зубами не было. То есть вот эти сами щели между зубами, это хорошее. Ну зачем вот щели между зубами? Чтобы там мясо застревало?
1: Лучше да, чтобы за ними ухаживать. И всегда, когда люди улыбаются друг другу, всегда говорят, у тебя там получше, у тебя пах. А иногда говорят, у тебя хороший дантист.
2: Ну вот, видишь. Да. А в принципе-то, конечно, это все ни к чему не нужно. И ты мне скажи, вот, пожалуйста, что хотел я у тебя узнать.
1: Нет, сегодня модно просто красивые зубы, я хочу сказать.
2: Ну да, даже, кстати, некоторые делают искусственную резьбу, вот, по зубам, портреты
1: Запилы.
2: Близких семьи там на них выполняются.
1: Алмазы.
2: Да, то есть это зеркало делают, зеркала.
1: Между прочим, вы знаете, что в эре рыб было модно очень волосы?
2: На зубах, да?
1: Между зубами.
2: Ну да.
1: Да нет, на самом деле, как бы вот человек, его скафандр, он располагает к любованию им. Человек же красив на самом деле, вы понимаете?
2: Ну это тоже, вот как бы ты несколько сейчас, может быть, не совсем прав, потому что его же не существует. То есть это как бы целлофан вот этот. Ну вот...
1: пластик.
2: Пластик, да. Ну, пластик. То есть, в принципе, это все зависит от того, какая команда придет на восприятие комка этой синтетики. Придет, например, ты же вот идешь по улице, ты, например, говоришь, какой некрасивый баба. Или там видишь, какой красивый. Говоришь, да, это на самом деле там ничего нет. А это, если ты посмотришь нормальным взглядом, нормальным своим взглядом, тем взглядом очень редким, который бывает у тебя в момент дежавю, тогда ты, вот это истинный взгляд, ты ничего вообще же не увидишь.
1: Александр, ты все-таки уверен, что дежавю это на самом деле как бы то, что называется момент истины абсолютно?
2: Да, конечно, это естественное состояние организма.
1: Это то, что, с чем ты становишься на самом деле. Как бы,
2: да, ну а я знаю, что ты считаешь по-другому. Ты считаешь, что это как раз тот момент дежавю, когда кто-то на твою волю воздействует. Хотя понятный перец, что никакой воли ни у кого нет.
1: Вот даже так.
2: Конечно.
1: Да, новое
2: нет,
1: открытие,
2: есть желание.
1: Кстати,
2: есть...
1: Спасибо, ты мне подарил новые как бы,
2: знания.
1: Да, новые знания. Я буду об этом потом размышлять, мне будет приятно об этом мечтать.
2: А ты мне расскажи о своей уникальной способности к, так сказать, генерации стереозвука.
1: Ах, ну да.
2: Это очень, я думаю, будет интересно, потому что я вот в экспериментах над своим мозгом как раз подошел к этой черте, но в последний момент испугался. Это же очень весьма неприятное и неожиданное открытие. Конечно, потом оно дает большие преимущества, но...
1: Ну, развивая в себе как бы такое, как бы называется, талант, всеслышание, я наконец-то пришел однажды к такому выводу, что надо все-таки однажды что-то выбрать, как бы видеть или слышать. Вот. И так как у меня все-таки я все-таки музыкант с большой буквы, я решил однажды, что все-таки слышать это профессионально необходимо. И в дальнейшем мне это пригодится. Я решил отказаться от видения света и от ощущений различных света. Как же это называется? Спектров.
2: Правильно. Да. Не, ну как, то есть, опять же, тут нужно поправить тебя, извини, что я перебил, что понятие видеоспектра в данном случае применимо к очень к узкому кругу людей, потому что, например, там у пчелки у той же свой спектр световой, у каждого существа свой спектр. Вот я знаю, что у тебя, так сказать, освещение черное, тоже с разными оттенками.
1: Да, да, можно себе представить и такую картину, как бы рассказывая о смерти там и о той притче великой, которую рассказала женщина о мужчине, можно сказать, что в аду как бы свет существует черный. Все, что мы видим вот сегодня у нас здесь, освещение из лампы льется свет, как бы радужный, дарящий нам радость и вообще восторг полный, и божественную милость, как бы. Там все это изливается черным таким светом, как в каком-то фантастическом фильме. На самом деле это так. Все точно так же, только черный свет.
2: Да, ну и, кстати...
1: Но это не предел. Можно не опуститься предел. И ниже, как бы, и подняться выше рая даже.
2: А, кстати, ведь такое же, то есть, ощущение, вот почему, скажем, дневные люди, которые, ну, живут днем, для них несколько, ну, странно и, может быть, непонятно, вот, и устрашающе на них действует, скажем, морские глубины. Вот там же тоже конкретно вот этот свет, и я знаю, что тебе там весьма недурно было.
1: Да, я читал какую-то литературу там по поводу парапсихологии, каких-то медитаций, чего-то такого созерцания. Вот, там сказано о путешествиях, об одной медитации. Ну, как бы одна из форм медитации, говорящая о том, что можно путешествовать на дне моря. Да, когда ты спишь не один, как бы, а когда с тобой спят вместе тысячи и тысячи людей, вот, и ты сочиняешь их сны и творишь их реальность, как бы, во снах, вот, то иногда и такой, как бы, метод один из случаев, как бы, жизнеспособен.
2: Ну, это же, вот опять же, ты говоришь, что там творить сны, но это же зависит, так сказать, от стоимости приставки самой. То есть, скажем, какая-то приставка стоит дороже, какая-то дешевле, скажем, более дорогая, она может управлять более дешевой. Но получается, опять же, мы тут приходим к маме, к ее управлению. То есть, в конечном-то итоге она же диктует, скажем, тебе, какие делать действия во сне вот этим тысячам спящих вместе.
1: Да, но развитие в себе таланта всеслышания располагает к тому, что ты как бы приходишь в определенный момент к тому, что уже слышишь лучше маму даже.
2: Но она же должна тут, по идее, поскольку она уверена, что... Ведь, кстати, не секрет, что вместе с материнской грудью происходит накачка разного рода анаболиками, в том числе микрогрудями. Вот если рассмотреть молоко под мощным микроскопом, то будет видно конкретно микровымя, там масса. Происходит эта накачка, переработает это. Почему человек в определенный возраст...
1: Да, мама
2: просто...
1: очень сильна, кстати, влиянием химическим, на изменение химического состава скафандра, как бы.
2: Да, так вот... Кстати, человек уже когда достигает...
1: Она считает, что вещество может влиять на дух.
2: Да, да, но это так и получается.
1: Нет, это не
2: но
1: так.
2: Но она же дает такую установку.
1: Вот нет, если ты конечно, станов...
2: нет, если ты лучше,
1: конечно,
2: например...
1: любимый сын никогда не скажет маме, что мама, это не так, и не будет учить ее, как бы. Ну, бывает, когда яйцо учат курицу. Вот.
2: Но это же чисто из вежливости, скажем,
1: да,
2: не надо
1: да.
2: делать.
1: Вежливость жизнеспособная и существовать будет.
2: Но, а всегда. Ты скажи, она-то ведь, поскольку достаточно властная, она же будет прекрасной, она не дура же. То есть не полная же она маня. Она понимает, что это все из вежливости. А ведь очень неприятно, когда тебе из вежливости не говорят что-то, какую-то истину. Вот ты, например, скрываешь от нее истину из вежливости. Она это понимает и в результате может, так сказать, опять нарастить пуповину или там произвести, так сказать, выменной вскорм. Это все очень связанные вещи. Вот нет таких опасений.
1: Но мама сохраняет веру, она верит.
2: Но это получается обман.
1: Нет.
2: Ну.
1: Да, кстати, вот интересный вопрос, да. Об этом тоже можно размышлять. И не один день. Но лучше всего, когда ты все-таки приходишь к истинному мироощущению, у каждого наступает момент, то, что ты называешь дежавю. Угу. Вот.
2: Не, ну, до этого не знаешь, я хочу...
1: Когда мысли совпадают со словами. Потому что, когда тебя слышат уже тысячи людей, то, что ты думаешь, а не то, что ты говоришь, к примеру, как у Ленина сегодня, хоть это и муми, а его-то слышат до сих пор те, кто стоит на трибуне. Да.
2: Но у него, видимо, была серьезная была энергетическая крыша какая-то за ним. Вполне возможно, что это работы каких-то остатков. Вот этого всего. Вот, но...
1: Ну вот он разделил же время на три, ему все поверили, понимаете?
2: Угу. Насчет спутника я хотел узнать.
1: И он сделал всех глухими, я еще хотел бы добавить вот что. Он заставил всех людей видеть, как бы...
2: Ну то, что он хотел, чтобы светом, они да. видели, да, исключительно.
1: И будущее, он научил всех видеть даже будущее, вы представляете себе?
2: Молодец.
1: Да, ему все верили, да.
2: А вот все-таки давай вернемся к дежавю. Как ты считаешь, если постараться это состояние вызвать у себя искусственно, или даже если когда-то оно придет, постараться в нем задержаться, ну, поскольку это же дежавю, это и есть настоящая боль. Вот, то есть, если, например, я сейчас вот или там Прохор там тебя оторвет палец, это не больно. То есть настоящая боль — это дежавю. А если вот эту боль превозмогая, постараться продлить это состояние, проанализировать его, возможен ли выход из коридорчика?
1: А все-таки тебе мнится коридорчик?
2: Ну, это я образно говорю. Ты сразу, я знаю,
1: ну,
2: что...
1: Ну, ты не бойся, на самом деле смерти-то нет. Я тебе хочу сказать, что мечты забываются. Но не надо вот этих коридорчиков, потому что многие уверены...
2: Да, бог с ним, с коридорчиком. Ну, давай назовем это колбочкой. Или назовем шлангом.
1: Вещество.
2: Вещество.
1: Синтетик.
2: Вот, вынор произойдет или вныр?
1: Но опять же, параллели, там, палка о двух концах. Не, ну... Как бы об общем хотелось бы поговорить все-таки. А зачем вот взвешивать?
2: То есть ты все-таки, то есть ты все-таки не сторонник взвешивания, да? Вот?
1: Да, не сторонник деления. Я как бы сторонник иной точки зрения. Если можно. А еще особенно мне очень нравится разглядывать очень простые, как бы примитивные вещи. Даже вот вещи материальные или смысловые какие-то, уже мыслеформы, с разных точек зрения, как то людей или даже вот вещей каких-то, представляете? Вот вещь же она может думать, к примеру. Вот,
2: может.
1: Да,
2: конечно,
1: да, да.
2: Конечно.
1: Вот представляете, это как бы игра, которую я вам дарю. Вот, ну, пожалуйста, можете
2: играть. Но здесь опять же происходит насилие какое-то. То есть почему, например, вот нравится разглядывать примитивную какую-то вещь, которая думает? Потому что это опять кыш вот этот. Но в данном случае кыш с твоей стороны. Или нет?
1: Ну, как бы я навязал свою игру, что ли, вам?
2: Нет, вот простой вещи. Кышу. Не получается ли это какой-то элемент насилия? Ну, то есть, получается, ступенька. Мама...
1: Ну, на самом деле, если вы хотите разглядывать такой фантом мыслеобраз, как насилие... Ведь насилие-то оно начинается с мысли формы сначала. Ну вот. То, конечно, как бы вы везде можете видеть насилие. Даже в самом себе, в конце концов. Вы можете изнасиловать самого себя.
2: Да, кстати, такое случается периодически вот с нашими референтами. С референтами нашей программы. Ну что же, я предлагаю послушать композицию.
1: Неплохое предложение.
0: Из дневников опоссума.
3: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: А я хотел бы рассказать еще одну историю по поводу того, что сегодня уже стало читать книжки как бы не так интересно, как это происходило в детстве. Если раньше книжку я читал, то, ну, как бы для себя, чтобы подчеркнуть какую-то информацию или там отличиться как-то перед учительницей или еще перед кем-то своей интуицией или, как же это называется-то, ну, памятью хорошей, в общем.
1: Да, да.
0: Ну вот, то сегодня уже как бы читаешь книжку только для того, чтобы как бы мозг мой отдохнул. Это как бы является уже такой...
1: То, что называется шторка. Вот.
0: Да, шторка такая.
1: Просто памперс, да. То есть получается, что книжка, она же не дает особой нагрузки, потому что на самом деле все книжки, они находятся там, в глубине.
0: Ну, да, так вот сегодня я уже, читая книжку, как бы слышу... где-то далеко в соседней квартире уже какая-то женщина, которая любит, или какой-то мужчина, который относится к симпатии, к примеру, к моей божественной милости, или какой-то юноша уже произносит то, что я читаю, вводя как бы глазами в его биологическом ритме по строчкам, его голосом как бы читаю книжку, вы понимаете, его там, или ее, или того, кто как бы, кого я в данный момент времени интересую.
1: Обратная связь прослеживается четко, то есть, в принципе, это они, получается, читают твоими глазами.
0: Да, да.
1: С другой стороны.
0: Вот как бы сеанс телекинеза, я хотел бы еще сегодня напомнить, чтобы явить сегодня уже свою божественную милость, достаточно посмотреться всего лишь в зеркало. Вот. И люди, которые как бы умеют... Ну, умеют видеть и передают друг другу знания о том, как видеть. Вот, принимают телекинезические картинки, как бы с различными.
1: Не, ну есть же, в принципе, такая возможность случайно осанами. Видеть пустоту там. Ну, в смысле, в зеркале, поскольку вот пластик этот, он просто может не успеть сформироваться в какой-то образ, потому что это не нужно маме, скажем. Вообще им не нужно. То есть ты подходишь, ты сотворил реальность, ты подошел, а материал не успел.
0: Мама, пойми правильно, Александр, мама и как вообще все женщины учат в основном своих детей видеть, как бы наслаждаться светом, и только лишь потому, что даже в процессе воспроизведения жизни, как бы, вот, необходимо просто во время полового акта, просто необходимо, чтобы мужчина видел женщину. Пусть он будет глухой, но вот, как бы это очень сексуально сегодня быть глухим, так как я муж, к примеру, я очень нравлюсь женщинам, когда я глухой уже от сперматоксикоза, вот, и вижу все. И когда я ей говорю, что я вижу, особенно вслух, вот, это как бы приводит к продолжению жизни на Земле.
1: То есть вот это, ты считаешь, одна из важнейших. То есть,
0: да, женщина учит видеть.
1: Не, ну есть же действительно такая теория.
0: Вот. Женщина видит лучше, чем мужчина, на самом деле.
1: Лучше?
0: Да. Потому что мужчина, когда рассказывает ей о том, какая она, и даже делает ей какие-то комплименты, все время это какие-то детали.
1: Да, да,
0: или
1: да.
0: Или общие.
1: Да,
0: да. Понимаю?
1: Нет, общего редко как.
0: Ну да.
1: То есть общее это уже...
0: Да,
1: это
0: детали, они больше как бы это даже эротичнее.
1: Да, детали эротичнее. Но это с точки зрения, опять же, вот, непосредственно индивидуумов. А они-то видят все гораздо, конечно, другим каким-то зрением. Кстати, вот...
0: Вообще мир чувств принято считать почему-то женским. Как-то да. Раньше и мир спектра тоже считалась игра женской.
1: Ты же уже сказал вначале, что это как бы женская целиком планета.
0: Да.
1: У них тут. А вот поскольку...
0: Ты уже рождая мыслеформы и как бы телекинезические как бы картинки уже приходится выбирать на самом деле на каком-то этапе.
1: Ну а вот то, что мы...
0: В какие игры играть?
1: Мы сейчас спим, это всем понятно. Вот.
0: Да, сегодня существует, кстати, интересная очень идея по всем ящикам, телевизорам выходить диктором, и они все говорят, все спят. Это вот от Кашпировских повелось нам и им подобным.
1: Ну это же все на самом деле, как бы это сказать, работники.
0: Вот, ну, вероятно,
1: то есть есть селяне, есть крабы, есть работники.
0: Вероятно, какой-то свой стресс, какие-то свои там уродливые мыслеформы, чтобы уничтожить, приходится сразу скидывать это на всех. Например, вот я диктор телевидения какого-нибудь, я первый раз выхожу в эфир, и один из способов для того, чтобы сразу успокоиться, надо сказать вслух, все спят, и все.
1: Причем,
0: и сразу попросишь, же спят, чего я могу говорить, что хочешь.
1: Причем можно ведь это не обязательно сказать, так сказать, звукоизвлечением, достаточно послать какой-то сигнал.
0: Но обычно, когда я наблюдаю за какой-нибудь личностью, ну, интересной мне в данный момент, я сразу вижу в ней несколько людей, как бы такая очередь за ними, из которых он состоит.
1: А они не толкаются?
0: Ну, и вот обычно вот это вот «все спят», как бы проскакивает иной личностью, иной тембр, как бы у человека появляется. Вот. Это происходит на уровне подсознания, каких-то там вот таких знаний, внушений и как бы принятых там вот сегодня очень модных экстрасенсорных как бы способностей каких-то там. Вот. Ну что такого выйти на улицу, к примеру, на перекресток, вот, остановить все машины и спокойно перейти его прямо по диагонали, а потом свистнуть так эффектно.
1: И все нормально.
0: И все, да, поэт, и им показалось, что ничего не произошло.
1: Я вот замечал эту твою особенность, но вот не с автомобилями, а конкретно с прохожими, когда... Ну, кстати, у тебя вот эта боязнь тоже есть, боязнь больших пространств, насколько я знаю.
0: Даже не
1: пространство.
0: Я являюсь собой межгалактического как бы путешественника.
1: Вот, но ты же воздействуешь на них достаточно, то есть они вот застывают сразу, как облитые.
0: Я не назвал бы это застыванием каким-то. Бывает так, что я вот не знаю, когда бывает такой момент, когда ты идешь на улице, или как то я артист, к примеру, я выхожу на сцену изредка. Вот, я не скажу. И бывает такой момент, когда все вдруг и слышат, и видят тебя одного. И вот здесь происходит настоящее, как бы я сказал бы, чудо. И вот я никогда не знаю, кто я буду в этот момент. И кто будут все в этот момент?
1: Ну, то есть они могут как бы воздействие произвести какое-то сложное. Ну, потому что их же много, а они могут как-то случайно войти в резонанс.
0: В этот момент как раз происходит развитие вот личности. В основном я принимаю акустические какие-то сигналы сразу от всех людей.
1: Это должно быть очень похоже на такое резкое падение. В смысле, я имею в виду физические ощущения.
0: А вот великий дяденька, который говорил «да-дуда, да-дуда», вот, он на самом деле, так как был он правитель, ой, и сейчас он, вероятно, является правителем каким-то там, какой-то страны, вот, и он, значит, изобрел для всех батута. Как бы вот, помните, созвучно вот мое тонкое ухо уловило, что это никакая не «да-дуда», а «батута». Человек падает с большой высоты, и как бы он всем сразу ставил, ну, являясь собой великого человека, правителя, он всех как бы сбрасывал с груши. Представляете, как одно большое яблоко родилось такое. Вот. И все яблоки остальные помельче он скинул. А для того, чтобы им не было больно, он же все-таки к ним хорошо.
1: Гуманист он великий.
0: Да, да, он поставил себе батут. И вот как бы это, знал бы, где упадешь, соломку постелил бы.
1: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» очень известный человек, музыкант, как вы уже поняли из некоторых его, так сказать, фраз. Но имя его я вам назову после окончания нашей с ним встречи. Так что вы сейчас можете постараться догадаться, кто это. Еще раз говорю, что имя его вам всем хорошо известно. И наверняка вы все его знаете. И мы продолжаем разговор. Я хотел затронуть такую тему детей и детства вообще. Получается, что так сказать, вот этим понятиям телекинеза и всего такого прочее, чем личность более, так сказать, усовершенствована, чем она взрослее, тем она, как ни парадоксально, ближе к маме. И наоборот, соответственно, чем она моложе, не сформирована, то есть, так сказать, грудничок, психологический грудничок, он очень далек от мамы, хотя и находится под постоянной ее какой-то защитой. Вот, но существует и другая теория, что как бы с развитием личности, ну, например, вот родился грудничок, он постепенно растет, взрослеет и набирается не только, как говорится, ума, разума, но и всякого там дерьма, какого-то ссора, который просто не то, что мешает его, скажем, нормальному развитию и мешает ему, в конце концов, стать творцом. С большой буквы, творцом реальности. Вот как ты считаешь, имеет ли смысл искусственно культивировать в детях вот этот асфальт, из которого в дальнейшем сложится широченная дорога к мечте?
0: Ну вот опять же, дорога, она располагает горизонтальному движению. А мечта все-таки это движение вверх.
1: Ну, а как? Как
0: будущее это находится наверху?
1: Ну, а вот все-таки каким-то образом можно, вот, скажем, если тебя сейчас, тут недалеко, я знаю, существует роддом, привезти в этот роддом, я думаю, ты, конечно, будешь травмирован этим, но, тем не менее, пережив эти неприятные моменты, связанные с вот увиденным, поскольку это не радует взгляд, вот, и все эти новорожденные, это ужасно, ты это знаешь. Вот, но, тем не менее, сможешь ли ты, пользуясь своим исключительным таким даром, вот этим высшим знанием, указать пальцем на какую-нибудь люлю, где лежит тот, у кого вот эта дорога, она уже заранее без шлагбаума. Потому что шлагбаум, он как бы может вырасти просто из остановки в начале пути.
0: Ну, а опять же, это, мне кажется, это что-то такое. Вот Гитлер был близок очень к этой теории. Как бы, и он строил семью по волосам, там, по каким-то особенностям черепа, носа, зубов, вот, по цвету волос, там что-то такое у него было.
1: Это так подбирают обычно домашних животных.
0: Да нет, он так относился и к семье, на самом деле. Вообще, я уверен, что общество, состоящее из семьи, уже как бы не имеет места существовать. Нет, это имеет, конечно, место, жизнеспособно, но это уже неинтересно, как таковой семья.
1: То есть это не является ячейкой общества?
0: Это одна из жизненно способных форм существования,
1: пока что,
0: здесь,
1: вот она,
0: земного.
1: Пока что жизнеспособная. Дальше она же как бы во что-то выльется, мутируется тоже.
0: Ну да, но это там как бы уже своя песня.
1: А ну-ка спой-ка ее.
0: Сейчас, один момент. Я играю на очень инструменте, одном интересном. Называется он варган. И я уверен, что все синтезаторы...
1: Есть еще животное такое в пустыне.
0: Все синтезаторы японские как бы сочиняются. Все звуки сэмплируются и делаются, сочиняются
1: вот
0: на этом инструменте.
1: Вот из этой пружинки, да?
0: Да, да. Это те люди великие, которые очень слышат круто. И они как бы записывают на все синтезаторы сегодняшние. Вся музыка состоит из хамуса как бы.

0: Хорошая, хорошая песня. Но, ты знаешь, следуя вот этой теории, а любая теория, это, понятное дело, тоже как бы мечта. Ну вот зачем теория существует? Для того, чтобы рано или поздно она подтвердилась, правильно? Ну, в любом случае, создатель теории, он надеется на ее как бы дальнейшее как бы воплощение в жизнь. Тогда получается, что вот будущее за людьми-улитками. Но я имею в виду...
1: Ну, к скафандру можно по-разному относиться.
0: Нет, я имею в виду гермафродическое размножение исключительно. Мы придем... Потому что, как бы, в любом случае, что есть размножение?
1: Я хочу сказать, опять же, явить великую божественную милость, как бы, и сказать, что как бы сегодня гениталии не определяют пол человека. На самом-то деле.
0: А, кстати, вот этим и объясняется то, что сейчас сводит в недоумение ученых. Это такие странные бесполые существа, появляющиеся все чаще и чаще, и естественным образом совершенно.
1: Да, да.
0: А то есть это люди будущего, значит, лишенные оволошения.
1: А в то же время будущего никто не знает же.
0: Да, ну, однако, как бы пытаются его сконструировать. Вот какая, ведь заметь, какая связь. То есть, если человек пытается сконструировать будущее, но не верит в это не, это же не мечта.
1: Александр, будущее – это мечта человека, которого ты любишь. Вот что такое будущее.
0: А если, скажем, он мечтает, я даже не могу сказать это в эфире, ну, о чем-то, что не подходит.
1: Но это же любимый человек. Обычно любимый человек всегда мечтает о чем-то, то, что не подходит, как бы. Угу. Поэтому оно и является как бы твоим будущим.
0: Ну хорошо, то есть получается, что будет создание новой реальности для двоих?
1: Ну, так я еще раз говорю, что семья, он и она, это как бы жизнеспособная форма.
0: Ну хорошо, вот это утверждение, что, например, наша кошечка – это как член нашей семьи третий. Это получается кощунственная форма.
1: Ну, для тех людей, кто видит, как бы иногда забавляет игры кошечки со светом. Дело в том, что кошки очень хорошо воспринимают свет. И особенно женщины, визуалки, конечно же, настоящие. Вот. Они как бы вот располагают их, как бы, это игра кошачьих глазок. Они иногда повторяют этих кошечек и выглядит настолько изумительно.
0: То есть ты возбуждает. То есть ты кошечка возбуждает, в смысле?
1: Ну, как бы зоофилия тоже имеет место быть.
0: А скажи, пожалуйста, собственно, как бы новая реальность, вот это какое-то будущее, да, оно ведь должно подразумевать под собой полное вообще раскрепощение личности. То есть то, что сейчас называется извращением, ну, вот, например, там зоофилия, это извращение, может стать там нормой, вот там.
1: Послушайте, то, что для сына является как бы сегодня обыкновенной эротической фантазией, самый как бы заурядный, может, и рядовой, вот, для мамы это может оказаться, случайно услышав мысли своего сына,
0: травмой просто.
1: Даже просто, да, психической травмой. Так как наступает все-таки эра психических энергий, как бы все, что раньше считалось психическими какими-то концлагерями, а вдруг это окажется именно настоящие правители и те люди, которых мы все любим.
0: Ну, опять же, это получится вот все сделано из пленки.
1: Ну, я бы не хотел возвращаться все время к началу разговора. Но... Вот хорошо продолжать как бы форму, чтобы она трансформировалась. Угу. Мысли форма.
0: Ну, хорошо. А вот не может ли постепенно все это вылиться в такую форму существования, что вот правителем будут все, а, так сказать, управляемым будет один? То есть перемена численности составов полная.
1: Дело в том, что Россия – то место, где как бы правит миром красота, она везде, собственно, красота. А вот в России ее понимают особенно, потому как люди тут все-таки по сравнению со всеми остальными на планете Земля, они как бы более, я бы сказал, не такие богатые. Вот. И поэтому красота как бы является основным отношением симпатии одного человека к другому. Так вот, красота родилась здесь, в России, а красота — это любовь, а любовь, как известно, это Бог. Ну, а Бог — дух, а дух — это я. Всего лишь. Я вас люблю, я хочу сказать. Вот что я хочу сказать.
0: Ты к Прохору обратился?
1: К Ермолке.
0: А скажи, пожалуйста, вот такое понятие, как время. Ведь известно, что его не существует на самом деле, что это какое-то определение. Ну, то же самое, как можно, например, назвать часы столбом, словом «столб» назвать ботинки, а словом «ботинки» назвать ребенка, предположим, да? Или там назвать автомобиль в именем и наоборот. То есть все это какое-то определение. Вот время как материальная, скажем так, субстанция, понимаешь ли?
1: Прибор.
0: Да, вот этот прибор, он же тоже должен отмерять, потому что вне существования, вне времени, это и есть, собственно, главная такая мечта, может быть, не совсем сформировавшаяся, но тем не менее, главная мечта основной части вот грудничков, я имею в виду тот, кто уже перешагнул уже туда, ближе вот туда, к ним туда, он уже как бы это оставил, у него уже наступило всегда. А большая эта часть, она еще живет в сегодня.
1: Ну, когда случилось сегодняшнее настоящее, стало прошлым.
0: То есть ты хочешь сказать, что я сейчас живу твоим прошлым? Или...
1: как бы ты являешься моим прошлым, да. Вот так вот.
0: Чьим прошлым?
1: Мое будущее, твое настоящее.
0: Ага. Вот твое настоящее, оно как бы чье?
1: Вот настал момент, когда можно сказать кыш, сыграть правителя, когда просто необходимо быть правителем. Вот.
0: Песня. Вот хотелось бы все-таки вернуться к теме детства. Вот кыш, он является, на мой взгляд, достаточно...
1: Вам интересен изначальный корень явления, как бы вот этого?
0: Да, это же, в принципе,
1: звук, или
0: это
1: даже...
0: же даже не звук, а даже действие, сильно корректирующее личность.
1: Но звук уже действие, как бы, само
0: да, по себе. Да, да, да, да, да, звук это уже действие.
1: Ну так вот, дети, я уверен в том, что дети до 5 лет помнят то, кем они были до рождения, как бы.
0: Свою вот прошлую жизнь.
1: Да, да.
0: Так это называется по-базитически, хотя...
1: И обычно вот принято считать, если кто-то знает то, что было, умеет заглядывать как бы в будущее. И вот подобные дети, обычно это талантливые очень, и уже до 5 лет достаточно нервозные, как бы психически неуравновешенные детишки, вот. Они в будущем-то, конечно, очень талантливы, но на сегодня, как бы до своих 5 лет, они как бы не очень еще адаптированы в этой среде. Ну так вот, они начинают слышать будущее. А будущее для них — это мысли всего лишь, даже не слова, а еще только мысли мамы и папы. И вот представь себе такое дело. Ребенок до 5 лет научился говорить какие слова, и он начинает повторять все это. Иногда получаются неприличные даже слова, потому что мама, папа еще не научились
0: думать
1: красиво, как бы.
0: Да, да, да.
1: Вот, ребенок начинает повторять различные их мысли вслух.
0: Потому что он, естественно, живет опережением серьезным,
1: да,
0: на,
1: да,
0: самом деле. Да,
1: да, да. И вот в этот момент, как бы родители ему всегда говорят: кыш, там уже надо прекращать бы это дело.
0: Тем да самым что-то... у него начинается.
1: А причем измена, каким образом, ты знаешь, они говорят, чтобы прошлого твоего не было.
0: Да, да, кстати.
1: Вот, вот так стирается память.
0: Ведь бывает же такой момент, что когда дети начинают родителям втирать что-то очень туманное, родители чувствуют, что...
1: так и есть на самом деле.
0: Да, и у них...
1: Ну, признать этого нельзя никак.
0: Да, и они говорят, типа, да брось ты это, посмотри лучше там мультфильм какой-то, или там, ну, там передачу, где сапог ведет, знаешь, там, ботинок.
1: Ну да, да, да, кет такой.
0: Кет, да, кошмар. То есть это уже убийство конкретное, это убийство детей. Тем самым вот этот кыш, он делает... В дальнейшем эти дети становятся взрослыми, и то же самое делают уже со своими детьми. Но хотелось бы узнать,
1: да,
0: кто
1: вот так
0: первый.
1: Рождается страх.
0: Да, да, да.
1: Ну, кто первый?
0: Кто первый
1: мама.
0: Сказал кыш? Кыш.
1: Мама.
0: Все-таки от нее, да, это пошло?
1: Да. Та, которую мы любим больше всех.
0: Угу. Ну, а еще хотелось сказать, что вот этим же даром, даром, так сказать, видеть обладают, видимо, и люди пожилого возраста, то, что вот называется у докторов словом маразм, да, то есть получается такая же ситуация. Видимо, но у них те впечатления от прошлой своей жизни, они ярко переплетаются с впечатлениями уже вот нынешней жизни, подходящих к концу, в которой кыш было очень много, и поэтому у них все вот эти мысли спутаны. Если ребенок может ляпнуть правду матку такую, что все очень будут удивлены этому и действительно почувствуют дискомфорт.
1: То но дело в том, что некоторые мысли существуют для того, чтобы как бы свое тело, свой скафандр сохранить, как бы следить его. Жизненно необходимые мысли существуют. И вот эти мысли, они передаются от одного человека к другому, как бы мыслеформы такие. Вот. И это называется умение, там, к примеру, следить за собой. Вот, к примеру, бриться. Вот побрить бороду всего лишь, представляете, побрить лицо мужчине. Вот, это же нужно это. Это же от кого-то пришло. Кто-то научил.
0: Кто-то ввел это в эстетику, кстати, да, серьезно, да. Быть бритым. А вот, собственно...
1: Но сначала-то это было мыслью, неплохо бы, как бы, чтобы бороды не было, понимаешь, чем...
0: Ну да, да. Кстати, мне кажется, это в основном из-за насекомых все-таки произошло. Тут виноваты насекомые. Потому что в те времена, когда это было, так сказать, считалось эстетикой носить бороду, в то время как бы было совершенно неконтролируемое количество насекомых, которые селились черт знает где.
1: То есть, это, скорее, на картошке?
0: Это, на картошке, на ботве, везде.
1: А в основном, конечно, все это из-за птиц было, потому что тогда были цари, и они очень любили горох сажать на своих полях. Вот. И пролетали дурацкие птицы, начинали клевать все это.
0: А потом из-за гороха у них прослабление еще происходило.
1: Ну, ставили, да, пугало. Ну, пугало, конечно, не могло говорить кыш. Она только махала руками, как бы бессловесно. Ну, отсюда.
0: Ну, людей сажали специально. Ассоциации,
1: и они так, и компьютеры, как бы, все оттуда.
0: Да. А вот, скажем, известно, что существует, как бы, существует некто, который занимается распределением скафандров. Ну, вот почему, скажем, там одному достается такой щупленький скафандр, другому такой здоровый. Причем это не зависит от, так сказать, способности мечтать или от способности создавать реальность, творить ее.
1: Но
0: просто
1: изначально...
0: это случайно. Или действительно происходит четкий контроль за выдачей вот оборудования?
1: Изначально, конечно, мама мечтает видеть своего ребенка изначально вот таким вот именно. Вот он таким, конечно, становится, но в конечном итоге, когда он начинает все-таки уже мыслить самостоятельно, отличая свои мысли как бы от мысли мамы, от творца как бы изначального, вот. Уже тогда он может и придумывать и сам себя, и дарить свою симпатию другим людям, как бы других людей. Другие люди для него становятся как бы, ну, таким вот пластилином, потому что он умеет подарить красоту другим людям.
0: Угу.
1: Явить себя как бы.
0: А вот все-таки интересно, как ты можешь ли ты провести какую-то такую тесную связь между скафандром и его, так сказать, потрохами? Вот, скажем, влияет ли перемена скафандра, искусств? Ну, например, возьмем самые приземленные вещи, там, пластическая операция, да? Или операции по изменению пола, предположим. Вот каким образом такие искусственные перемены скафандра влияют на его потроха? Имеется в виду на то, что в нем содержится. Ну, вот, скажем, если сейчас твоему скафандру что-то куда-то пересадить, как это повлияет на твою божественную личность?
1: Сие может случиться только из-за того, что я полюблю какого-нибудь человека очень сильно, вот, а сей человек как бы пожелает меня видеть с другими, допустим, гениталиями. Об этом же разговор. Ну вот. Ну, любовь моя настолько будет велика, что я как бы могу сделать. На самом деле это будет являться чужой волей и чужой как бы изъявлением. Но все зависит от меня. Моя воля безупречна.
0: То есть ты все-таки считаешь, что вот воля, она как бы то же самое, что в моем понятии дежавю. Ну вот.
1: Вот что... такая параллель, значит.
0: Да. Ну, то есть воля это
1: а
0: как
1: вообще
0: бы...
1: вообще дежавю, неизвестно вообще, что это такое на самом деле.
0: Ну, вот как...
1: Как и все, впрочем, психические какие-то
0: игры. Я как уже сказал, это своего рода дежавю, это своего рода глаз. Не третий, а единственный.
1: Угу. А вот интересно, сей глаз, он как бы источает из себя свет или поглощает его?
2: Поглощает.
1: Поглощает.
2: Конечно, вне всякого сомнения
1: поглощает. Значит, сей глаз как бы идет от тьмы к свету. Движение такое приобретает, как бы.
2: Ну, нет, понимаешь, то есть, в принципе, опять же, это зависит от той субстанции, в которой ты находишься. Если ты сказал о том мире, где свет черный, и он там, этот глаз, прорезался, то...
1: Ну, я хотел бы, я бы сказал об этом мире, я хотел бы,
2: если ты имеешь в виду положительные или отрицательные полюса, если вот так сказать, вот так, то, да, конечно, из отрицательного. Этот глаз прорезка происходит из отрицательного.
1: Угу. А вот неизвестно, шизофрения, на самом деле, это хорошо или плохо.
2: А ее же нет.
1: Если две крохи, как бы,
2: нет,
1: они вот так вот
2: полное отсутствие этого. Это же как бы придумано целиком мамой, чтобы каким-то образом придать какое-то название и какой-то заголовок, придать какому-то с маминой точки зрения неадекватному поведению одного из ее грудничков. Вот, а тогда она как бы дает установку назвать это. Ну, чтобы не копаться и не думать, почему это так, просто, типа, сказать, болеет. Ну, болеет.
1: Ну,
2: вот,
1: да,
2: это, да. А уже там болезнь распределили как угодно. Вот мне кажется так. А ты-то сам что?
1: Да, вот интересно. И, кстати, я почему-то обладаю способностью в последнее время слышать какие-то вот мыслеформы окружающих как бы личностей. Вот. И наслаждаться уже достаточно мыслеформами, как бы. Ну, иначе говоря, оргазм людей, как бы, для меня всего лишь является...
2: естественным состоянием?
1: Одно из интересных забав каких-то, ощущений.
2: А вот я знаю о твоей способности, так сказать, жить и, так сказать, ощущениями других людей. Ну, то есть, если, например, сейчас вот наша
1: Прохорова
2: пойдет, скажем, и будет мыть руки под водой после, соответственно, справления нужды, то ты можешь вполне ощутить вот это прикосновение этой воды к ее рукам. Вот, а что она чувствует в этот момент?
1: Ну, если я как бы уже понравился...
2: Ну, ты же внедрился.
1: Обычно это происходит. Божественная милость, она как бы нравится всем. И потому как бы она может это ощутить и, ну, и захотеть так, чтобы так было всегда.
2: Вот единственное... Ну, то есть своего рода получается какая-то наркотическая привязанность. То, что
1: поэтому расставаться всегда вот сложно. Внедряться как бы оно проще, чем вот уйти красиво.
2: Ну что же, после композиции мы продолжим наш разговор с очень известным человеком, чье имя вы узнаете по окончании нашей с ним встречи. Скажу только, что имя его вы наверняка все очень хорошо знаете, думаете, угадываете, кто же это. Это очень известный музыкант.
3: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
0: Возвращаясь к нашему разговору о скафандре, вот твое отношение к людям, которые проводят достаточно серьезные эксперименты со своим скафандром, ну, это, скажем, и татуировки, это и вставление в него некоторых посторонних различных предметов. Как ты считаешь, это месть в данном случае скафандру или попытка его приукрасить, или просто неосознанно, вот как и есть люди, которые неосознанно ковыряются в носу или кусают ноготь, вот, может быть, это такая же у них измена, просто себе что-то вставлять, рисовать.
1: Но это люди, которые не думают о будущем, которые только вот сейчас они находятся. Вот. Дело в том, что все всякие татуировки, наколки всякие, вкрапления, украшения искусственные, они как бы остаются и в другой жизни, когда уже скафандр становится не нужен, как бы, вот, местный.
0: Ну, то есть ты считаешь, что все-таки скафандр изначально должен быть таким, каким ему дала вот, ну, мама или то, что называется по-другому природа?
1: Ну, по возможности, да, надо за ним ухаживать, как сказал поэт.
0: А вот как же вот уход, это же тоже своего рода вот,
1: чтобы
0: уход.
1: Чтобы не случилось боли.
0: Нет, подожди, вот Ведь, скажем, в тир всеразличных новомодных мазей в скафандр, это же тоже своего рода воздействие постороннее. Ну, то есть, скажем, изначально скафандр был дан в относительно чистой экологической обстановке. Затем появляются всякие вот эти испражнения, все это уже воздействие на скафандр, плюс уже втирание.
1: Я думаю, что это прямая просто коммерция, как бы. Ну, зарабатывание денег обманом.
0: А как уход? Вот, что ты подразумеваешь под словом уход за организмом, за скафандром? Ну вот, как, например, ты сам ухаживаешь за скафандром?
1: Поливайте на него воды как можно больше, мыльтесь, чистите зубки на каточке, стригите волосики и как бы нравитесь, и улыбайтесь почаще.
0: То есть ты считаешь, что вот постриг волосяного покрова — это уход, но это же тоже дано мамой. Вот не является ли это кощунством по отношению?
1: Да все дано мамой, как бы. Вот я любимый сын своей мамы, и я уверен, что я живу в мире своей мамы. Все, что окружает меня, все, что я вижу, все, что я слышу, это всего лишь ее фантазии. И так давно еще они тогда были, что ей это сегодня уже, наверное, надоело, а я-то еще теми ее фантазиями, как бы, и мечтами.
0: А вот мама мамы. Она же, видимо, должна видеть в тебе по-настоящему. Ну как, не то, что видеть, она должна сама себе внушить, что ты бог.
1: Да, но когда сегодня мама говорит о том, что вот идет царь царей, хочется сказать другим, как бы, молодым людям, что это по-настоящему-то возрастное. Как бы нравится оно не всегда. Ну, красота-то дело проходящее на самом деле. Вот скафандр, он таков.
0: Угу. Ну, то есть это чисто, так сказать, так называемый бабушкин синдром.
1: Ну, просто не надо обманывать людей. Если бабушка мечтает о том, что должен Бог явиться, как бы, зачем рушить эту мечту? Угу. Не нужно создавать фантом разрушителя.
0: А вот скажи тогда, что такое...
1: Если вы не можете любить, ну, по крайней мере, вежливость, она как бы...
0: Должна культивироваться.
1: Да, жизнь необходима.
0: А что такое та национальность?
1: Ну, сегодня о национальности говорят пока что только евреи.
0: Ну, а все-таки, вот если глобальное определение... Вот,
1: потому что когда
0: это
1: евреи...
0: Это же тоже придумано, получается.
1: Да, конечно, придумано. Более глобально это как бы расизм. А на самом деле, я хотел сказать, я уже сегодня слышу и вижу людей, которые будут на планете Исса. Наконец-то они сделают как бы по еврейским законам планету Саад. И как бы рай уже сегодня доступен всем. Вот.
0: Просто не все хотят.
1: Да.
0: Может быть, такой, знаешь, испуг. Вот.
1: Но пока, я думаю, что деньги будут изгоняться только вот всякими бактерицидно какими-то энергетическими загрязнениями. Когда люди от них откажутся только из-за того, что через зло, через деньги. Деньги же это зло.
0: Да, конечно.
1: Вот. Можно, ну, от них просто это... Ну, отказаться.
0: Ну да.
1: И все.
0: А вот, вот, скажем, вот эта возможность, то есть действительно у любого есть возможность, так сказать, в хорошем смысле этого слова, поиметь свой рай, а вот эта боязнь, то вот кажется, вот она, открой и войди. А вот эта боязнь открыть, боязнь скрипа, который произойдет в момент открывания, это, я так понимаю, и есть тоже грандиозные, далекие, уже гипертрофированные последствия кыша.
1: Да, конечно.
0: Ну, вот он же видит страх. Сам, понимаешь, он же видит, вот оно, а боится, казалось. Вот, другое объяснение, что это не последствия кыша, а просто неверие в то, что это так близко.
1: Да дело в том, что страх — это проявление великой Божьей милости. Как бы страх — достаточное условие для того, чтобы не войти в ту дверь, про которую ты говоришь.
0: А вот этот страх, он
1: если
0: же...
1: Если ты боишься, тебя никто туда не толкнет насильно.
0: Ну да, но он же, так сказать, родился внутри чего-то скафандра, или это туда было кем-то занесено, вот это чувство, потому что если бы этого страха не было, то все бы без крыши прям туда бы и ломились. То есть этот страх своего рода получается естественный отбор, чтобы кто попал, то не сунулся.
1: Да дело в том, что в будущее нельзя попасть, не мечтая. Дело в том, что как же ты пройдешь в эту дверь, если ты еще не придумал, что за ней? Только до тех пор, пока ты это придумаешь, именно настолько, насколько ты как бы оцениваешь себя. Но мечты — это уже оценка самого себя. Вот, и ровно настолько, как бы, вот и будущее твое состоит из твоей мечты, да.
0: Ну,
1: если ты боишься.

0: мечту.
1: Да вот мечта вот того мутки, который мечтает о тарелке как бы с пельменями, вот, он уже сам является мечтой этой девушки, которая его любит, к которой он пришел.
0: То есть, чтобы именно
1: он настолько был любит, он настолько уже любит эту девушку, что он стал как бы ее мечтой.
0: А не может ли в данном случае объект любви и быть вот этой дверью, так сказать, посланной, может быть, мамой? Ведь как бы мама, она всегда ищет невесту или там мужа постоянно. Вот у нее же как, у нее установка вся, чтобы, значит, она, дочь вышла замуж или сын женился.
1: Да вообще способность мечтать, это как бы уже из мира мама.
0: Да, но тем не менее, например, мама видит, что у тебя, скажем, мечты стали весьма глобальны. Она тебе ставит дверь, так сказать, в виде вот какой-то имени, которая, скажем, делает тебя уже своей мечтой. То есть такая подлянка со стороны
1: мамы. Все время
0: мамы.
1: Да, ставит перед выбором. Как бы, ну и не только мама, на самом деле. Уже окружающие люди, и даже среда, и атмосфера, и даже некоторые предметы уже иногда заставляют выбирать все время.
0: Вот отвлекания, да, всякие? То есть, вот, например...
1: И в конце концов, есть такая игра, когда ты превращаешься на каком-то там определенном этапе своего умственного развития вдруг в стрелочника, что называется.
0: Кстати, это очень легко делается. Вот они же подсовывают самые разные испытания. Не обязательно испытания каким-то другим скафандром. Может быть, испытание пылью. Вот, например, ты сидишь, и ты не можешь физически видеть пыль. Это единственное, что тебя в данный момент занимает, раздражает. Все твои мечты сводятся к тому, чтобы этой пыли не было. И, наконец, ты воплотил эти мечты, и вы потратив целый год изнурительного, так сказать, внутреннего труда, ты их упал, ты истощился, организм прорезали 5 морщин, ты можешь мухами ловить на чемпионате уже спокойно, и вдруг выясняется, что это все полная, так сказать, фикция, и ничего этого не было. То есть получается, что у тебя посредством какой-то сраной пыли украли там 5, а то и больше вот этих вот отрезков. То, что называется годами здесь.
1: Но время-то оно относительно.
0: Не, ну, это я сказал применимо к тем, кто вот не понимает, что настало всегда.
1: Ну, вообще, об этом можно еще сегодня только размышлять, об этом много как бы не скажешь. За исключением того, что всегда вот сейчас, отныне и всегда, как бы. Вот. И вот эта мысль абсолютна и самодостаточна. Размышляя о том, что время всегда... начинаешь чувствовать себя и жить, как бы, и развиваться совершенно на другом уровне.
0: Ну, а вдруг как будет поздно вот этот... уже? Вот я к тому говорю, что вдруг будет поздно.
1: Ну, поздно...
0: Ведь отратится огромное количество усилий вдруг... на познавание сейчас, вчера,
1: но
0: сегодня...
1: если ты хочешь, чтобы было поздно.
0: Нет, просто, то есть, например, ты же можешь не знать о том, что уже настало всегда. Просто не знать, это еще не твоя ступень.
1: Ну, я-то знаю.
0: Нет.
1: И причем настолько это хорошо знаю, что как бы вот случился момент, когда я могу всем об этом рассказать. Может быть, все, что сейчас, именно и случилось только потому, что я знаю об этом.
0: Нет, ну это несомненно, это не может быть, это несомненно так и есть. Ну что, композиция. Вот как ты считаешь, аномальные состояния... вы знаете...
1: Что такое МС Павлов?
0: Да, вот он... Вы поняли по ответу. Нет, нет, не связан. Спасибо.
2: Это Александр.
0: Да.
2: А вы не собираетесь взять одну из программ, так называемым наркотиком, вот целиком?
0: Вы знаете, для этого, в принципе, идея такая есть, она постоянно присутствует, но мы ведь сами не можем эту тему, мы можем, вернее, о ней говорить как дилетанты, свои предположения и не больше, и как-то делиться своим маленьким печальным опытом тоже, опять же, это вряд ли кому интересно. Поэтому мы найдем в ближайшее, может быть, время специалиста, серьезного по этому делу, причем желательно независимого специалиста.
2: Ну, можно, в принципе, еще подписать слушателей. Я думаю, там...
0: Нет, само собой, что будет непосредственно.

0: Соответственно, контакт с радиослушателем происходить по этому же телефону, естественно. Просто, как говорится, всему свое время, нужно эту тему серьезно, и к ней нужно подготовиться.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Готов, Александр.
0: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо.
2: Скажите, вот я уже к тебе. Что-то я как-то попутался немножко. Вот эта тема насчет наркотиков. То есть некоторые считают, что таким образом происходит как бы пробуждение некой второй личности. Хотя ежу понятно, что...
3: Всего лишь второй.
2: Но, а вряд ли там дойдет очередь до пятой, до десятой, потому что просто вряд ли хватит мощи скафандра. Какой-то просто скафандр может сдуться. Ну, вот я, кстати,
3: да
2: хотел твое мнение
3: услышать. Те, кто начинает, как бы скафандр еще достаточно организован для того, чтобы достаточно мощные средства как бы на себе испытывать. Ну, в общем-то, любое изменение химического состава скафандра влечет за собой какой-то там это, ну, какие-то мечты, короче, становятся настоящим. Вдруг будущее приближается настолько, что можно прям как будто дотянуться рукой. Ну вот, но мне кажется, что это... Да не, попробовать-то надо все на самом деле. Уж если есть такая возможность, конечно. Пусть мама меня не слышит. Вот. Но я не советую делать из этого смысл, как бы, и увлекаться этим на прям вообще. Ну, являть ту личность, которая... стать той личностью, которой ты становишься, употребляя, изменяя состав организма.
2: Ну, а скажи, вот, скажем, в музыке, если взять музыку, ты автор многочисленных известнейших произведений, которые слушает, я не побоюсь сказать, вся страна. Вот как бы для тебя это средство зарабатывания денег или просто мама так сказала, что ты должен не просто дарить людям знания, но и должен дарить им как бы колбасу и котлеты, какие-то удовольствия плотские, удовольствия для вот слуха, для зрения, какого, на грудничковой стадии. Вот как ты можешь прокомментировать это?
3: Ну, я хочу сказать, что сегодня вся музыка, звучащая в эфире, как бы на всей планете, она звучит, как бы это моя фантазия. Вот такой я музыкант. Что все, что сегодня звучит, это всего лишь моя фантазия, которую воплотили как бы в акустических каких-то своих соображениях.
2: В игрушках даже, можно.
3: Да, игрушках, сильно искажая, разумеется.
2: Но это то же самое, скажем, вот если ты генерируешь какую-то идею, какую-то частоту, какую-то музыку, то она доходит до потребителей. Ну, несколько так это, я говорю так, может быть, приземленно в данном случае, но так же, как до нас дошла музыка, скажем, какого-нибудь там Баха. В хорошем смысле, то есть совершенно не так. Вот если бы ему сейчас сыграть какое-то его же произведение, он бы схватился за голову и сказал: это не мое вообще.
3: Александр, ты забыл о том, что как бы твое настоящее, мое прошлое.
2: Ну, расскажи.
3: Я уже все рассказал. Вот как бы в отношении времени и фантазии, то, что звучит сегодня для тебя, вот сейчас, вот в данный момент, то, что сейчас звучит...
2: Это ты уже продумал.
3: Это было всего лишь моя фантазия. А может быть, она была настолько тонкой, что я как бы даже и не уделил ей достаточно внимания.
2: Нет, а почему... Каким образом ты выбираешь интерфейсы для передачи своей фантазии, так сказать, массовому слушателю? Вдруг это неудачный какой-то исполнитель? Как, или ты транслируешь как бы постоянно, а уже воплощение...
3: Ну, я создание это... Божье. Вот. А я думаю, что как бы Бог есть любовь, а ну, любовь, она всегда как бы прекрасна.
2: Ну, я запишу эту фразу себе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вы можете задать вопрос нашему гостю. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Так у меня вопрос к гостю.
2: А вы не хотели бы сперва попробовать назвать его имя? Вот мне все-таки...
4: А вот вы говорили вроде бы год назад о нем, говорили, вот у меня будет в гостях Монмаранси, такой великий человек, как Богдан. По-моему, это Богдан Титомир.
3: О, я им тоже могу быть на самом деле.
2: Вот. А вы знаете, очень... скажем так, ну, тебя не обижает такое сравнение. Ну, скажем, это очень близко, очень близко. Вы просто, прям...
4: Рядом,
2: да. Попали, как говорится, не в очко, а в глаз.
4: А вопрос?
2: Да, вопрос.
4: К гостю.
2: Да, конечно.
3: Слушаю вас.
4: Такой вопрос меня интересует, уже последнее время, наверное, года два или три, может ли человек, не мутирующий, там, под Чернобылем или еще где...
3: Экологически чистый.
4: Да. Может ли человек дышать не носом, а вот, например, через уши, через глаза, через волосы?
2: То есть через покров.
4: Это такой вопрос. А вот, Саш, к тебе вопрос такой. Когда бываешь под... серебряным дождем. Вот какой вопрос.
2: Ага.
4: Если можно.
2: Хорошо, хорошо.
4: Спасибо большое.
2: Спасибо, до свидания. Все-таки на первый, с первого вопрос, я думаю, может быть, ты ответишь.
3: По поводу дыхания уже второй вопрос, да?
2: Нет, а это вполне резонная штука, что поскольку отпадут функции речевые, будет такой посвист и передача информации путем телекинеза, да?
3: Да, телепатия. Телекинез — это как бы зримый свет, ты можешь передавать.
2: Ну, сразу же там будет как бы для выражения каких-то эмоциональных окрасов, видимо, будет очень важен взгляд, жесты, может быть, тот же свист.
3: Да, конечно. Но я считаю, что телекинез более развитое как бы умонастроение, телепатия.
2: А так, по идее, должны каким-то образом пройти серьезные изменения и вообще в организме человека. В данном случае может отпасть такая функция, как дыхание, потому что это достаточно шумно, действительно, и от этого пыли, и вихри, в общем-то, в результате просто ненужное
3: волнение.
2: Да вообще
3: контакт какой-то с окружающей средой да, вообще
2: да,
3: не
2: да.
3: нужен.
2: Вот именно, видимо, это хотел узнать наш радиослушатель.
3: Да на самом деле все хорошо. То есть дышать-то можно ушами, конечно, если в них гвоздиком поговорятся как следует. Когда я знаю точно, что бывает и так. Известно даже из школьной программы, что как бы дыхание может осуществляться еще и через поры кожи.
2: Да. Вот это, кстати, ближе.
3: Да, это известное дело.
2: Почему люди говорят, что после баньки хорошо дышится? Не потому, что у них а просто расширяются поры, и в результате как рыба он себя чувствует.
3: Ну, вообще, на сегодня дыхание как бы занимает уже основную такую ипостась действия людей. Вот когда говорят про людей о делах различных, сегодня как бы стоит этому уделить очень много внимания. Потому что дыхание является сегодня таким действием, которое может вызвать различные раздражения в коммунальных каких-то там общежитиях. Люди живут очень тесно, их дыхание переплетается.
2: Это, кстати, так же, как деньги. То есть в данном случае дыхание и деньги – это одна ипостась.
3: Тоже здесь я не могу с тобой согласиться.
2: Ну как, я имею в виду только в плане, так сказать, вирусологии, с точки зрения вирусологии.
3: Разве что. Ну, вообще, дыхание и ритм – это одно и то же, я хочу сказать. Как бы ключ всем подарить такой вот. Вот. И дальше размышляйте уже сами. Дальше просто.
2: Хороший ответ. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Да, доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Во-первых, просто вопрос тебе, Саша, и к гостю сразу. Что-то насчет денег я не понял, в принципе. Я так все же считал, что деньги – это как бы просто труд людей, концентрированный некий, да?
2: Эквивалент труда.
5: Но это не эквивалент, именно концентрированные их усилия какие-то за жизнь. Человек ставит условия, да? Какой-то, небольшой по жизни, по своей. Как там себе копить там на что-то, да? Стать миллионером. У кого какие цели, да?
3: Да, мечта.
5: Мечта опять. Это же, значит, в тех же деньгах, это же не вирус, не зараза, правильно? Это его мечта, просто она пока в такой форме, потом она будет уже в том, чем конечная.
3: Очень часто мечта превращается в какой-нибудь вирус. к примеру, спит, это же тоже как бы...
0: Мечтать я-то.
3: На самом деле, да, космическое великое знание, которое пришло к нам и для ускорения, как бы дадуда, оно дано нам через боль и через... Дело в том, что если я сегодня обладаю знанием, к примеру, болезни спит, и он устроен так, что если я кому-то расскажу об этом, то человек тоже будет знать об этом, вот, и тоже как бы будет являться уже носителем
0: знания вот этого.
3: Вот этого. Поэтому говорить об этом лучше не надо.
5: А что, мечтать перекинуться, что ли? Это...
3: Есть такие мечты, за которые нужно контролировать, когда ты уже являешься творцом реальности. Вот. Есть мечты, которые как бы нельзя дарить всем. И знания.
0: Потому что просто не все умеют ими управлять.
5: А вот тогда еще интересный момент. Вот насчет изменения скафандра, да? Вот все хорошо, там втыкать в него всякие фишки, там, это ясно. Вот, но вот такое является ли естественным, по мнению, значит, этого таинственного гостя геройства. Кстати, не знаю, вот кто это такой. Я сначала думал Филипп Киркоров, вот, но потом... Так, что-то, в общем, не знаю, разве что сатана, ну, не знаю.
0: Нет, этот человек действительно очень известный.
3: Так бабушки говорят об
0: этом. Очень известный. А, ну вопрос ваш, да.
5: А вот вопрос, вот, собственно, является ли естественным, и вообще, какое мнение насчет того, что вот, ведь самый естественный, по-моему, способ вообще как-то серьезно влияет так на скафандр, это просто его физически развивать, то есть, ну, не втыкать в него, а там накачивать всячески там.
0: Что-что?
5: Накачивать всячески,
0: в общем. А, то есть, имеется в виду культивировать в нем чисто вот внешние какие-то?
5: Нет, почему? Одни внешние, внешние могут быть побочными там, ну, в любом случае, вот...
0: Ну, то есть, то, что называется заниматься здоровьем.
5: Ну, и всячески, и не только здоровьем, это уже может переходить просто вот опять в мечту.
3: Истязать как бы себя.
5: Придать себе какое-то новое свойство.
0: Ну, сейчас наш гость ответит. Хорошо, спасибо.
3: Я не понял, истязать себя?
2: Нет, ну, в смысле, вообще, если говорить о татуировках и о, про, так сказать, внедрении в организм всяких железных колец и прочих прибамбас, то это одно. А другое, это просто совершенствование организма. Это сюда может войти истязание, сюда может войти накачка мышц, там, поедание, скажем, гормонов, да чего угодно. То есть коррекция организма.
3: Дело в том, что вот некоторые мамы думают о том, что как бы боль — это одна обратная как бы сторона медали блаженства, чувства такого. Вот, как бы боль и блаженство — это одно и то же, иначе говоря. Как смех и слезы, к примеру, из сказки про Кастанеда. Ну вот. Я думаю, что как бы некоторые люди тащатся от того, что причиняя себе сейчас боль, они как бы такую выделяют в кровь некоторую долю морфина, и у них такой естественный морфинизм происходит, и вот от этого как бы является блаженство, балдеж такой некоторый.
2: То есть получается искусственный такой как бы вот этот искусственное повышение иммунитета.
3: Ну да, конечно. Рода. В этом есть, конечно, свой смысл, но дело в том, что на астральном теле остаются все болевые точки, как бы изменения. Скафандры искусственные. Все, что ты изменил, оно как бы когда ты расстанешь, тебе скафандр станет ненужный, ты как бы с ним расстанешься, но твоя астральная форма, все то, что будет с твоим я,
2: последствия будут.
3: Да, так что ты подумай, нужно ли тебе впоследствии иметь эти изменения.
2: То есть лучше все-таки скафандр не трогать.
3: Все-таки да.
2: Как-то не стараться его, и что-то в нем изменить, хотя бы даже по минимуму. 203-19-22 можете звонить, задавать вопросы нашему действительно таинственному гостю. Были очень близкие предположения, и вот пока никто не угадал, кто же наш гость, но ничего страшного. Я думаю, что еще у вас такая возможность будет. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Вот вы сказали, что можно угадать, как говорится, имя вашего гостя.
2: Ну, можно и не угадать. Это уже как у вас.
6: Ну,
2: угадалка работает.
6: Я могу попробовать.
2: Попробуйте.
6: Вот, как говорится, значит, я помню у вас... Ну, год-два назад был ведущий такой Игорь Бегемотов из группы ХЗ. Я вообще поклонник группы. Вот у меня тут вот и все тут собираем альбомы.
2: Ну, я могу вам сказать, что это вовсе не...
6: Я думаю, это он.
2: Нет, нет, вы не правы, это не Игорь Бегемотов.
6: Вот сегодня у вас.
2: Нет, нет, вы не правы. Дело в том, что как бы я сам очень поддерживаю дружеские отношения с Игорем и очень уважаю его как деятельного человека, как автора песен, но, к сожалению, он не достиг, увы, того уровня широкой популярности, который достиг наш гость. Я в самом начале сказал, что это человек, который, вот наш, я имею в виду гость, который постоянно мелькает на экранах телевизора, песни которого знает и любит вся страна.
6: Знаете, и вопрос сразу, да, можно, да, задать?
2: Конечно.
6: Можно, да?
2: Да.
6: Как говорится, вот я слышал, что они выпускают или, ну, что-то вот мультфильм.
2: Я понял,
6: и
2: давайте,
6: вот
2: я понял.
6: Рисовали мультфильм.
2: Давайте сделаем так. Когда вот работа будет закончена, я думаю, что об этом сразу придет сам Игорь сообщить. Просто пока, скажем, есть такое глупое поверье, но тем не менее оно есть, и с ним нужно считаться. Пока грудник не родился, нельзя о нем как-то особо много говорить. Сейчас мы расскажем о мультфильме, и пленка сгорит, или еще что-то. Так что пока не вышло, давайте не будем трогать.
6: Даже не знаю.
2: Ну вот, у вас к нашему гостю есть какой-то вопрос? Ну, я понял,
6: спасибо.
2: Я понял. Спасибо, до свидания. Соберетесь с мыслями, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
7: Это снова я в первый раз не успел задать очень важный вопрос. Я хочу узнать, как ваш гость относится к тесному взаимодействию скафандров, условно говоря, разных полов, то есть это его мнение об оргазме. Вот. А что касается того, что я не могу его опознать, это было бы по меньшей мере неприлично, потому что, наблюдая вас сейчас по 8-му каналу телевизора, я регулярно вижу титр, в котором написано его имя.
2: Ну, раз вы видите, я думаю, вы не говорите это. Чтобы остальные, у кого сейчас, так сказать, не работает телевизор, а то получится, что наша фишка рассекречена.
7: Да, то есть вот такой вот вопрос.
2: Вопрос действительно интересный. Спасибо. Спасибо. Ну, ты уже понял, к чему как бы вопрос свелся. То есть вот оргазм скафандра, насколько он связан с содержимым этого скафандра, может быть, для содержимого скафандра это боль. То есть вот это сладостное ощущение во время взаимодействия, оно может быть обманчиво, а все остальное это дежавю.
3: Ну да, вот боль — это обратная сторона блаженства, наслаждения. Бывает, что и так, но я не склонен об этом думать. Я хочу сказать, что достигнуть блаженства и наслаждения можно, как бы удаляя от себя боль. Тем самым следить за собой надо, чтобы не было никаких болезней.
2: Там вот в бассейне плавать.
3: Да, заниматься спортом.
2: Кстати, вот поскольку действительно рыба, она еще не закончилась, она плавно так переходит в другое совершенно. Ну, как точь-точь, как со временем. Вот, в принципе, водная стихия, она ведь, по идее, для скафандра очень полезна. Но бытует такое мнение, что для содержимого скафандра, для духа, это серьезное достаточное испытание. Вот что ты на это думаешь? Вот мне кажется, что погружение скафандра с нормальным содержимым в водную стихию, неожиданное достаточно, оно может вызвать какие-то очень внезапные последствия и у скафандра, и у содержимого.
3: Ну, конечно, надо затыкать нос, делать так... И ныряй. Дела.
2: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
8: Господа, вас не беспокоит, что от вашей передачи кто-нибудь может слабонервный, может сойти с ума?
2: Хороший, кстати, вопрос. А есть ли у вас какое-нибудь предположение вот по поводу...
3: Сумасшествия?
2: Нет, по поводу имени нашего гостя.
8: Нет. Нет, я врубился случайно. С момента, я как раз ужинал, я ночной человек, с момента, когда один человек рассказывал про три ягодицы, угу. у меня прямо аппетит немножко сбился. Я уж переключился, а потом вернулся, когда немножко перекусил.
0: Угу. Хорошо, что у вас завидный организм, и скафандр, видать, очень хорош, потому что спасибо за звонок. Я считаю, что как бы вообще ночной образ жизни — это серьезное испытание для скафандра. Если человек еще вдобавок способен, вернее, его скафандр способен реагировать на рассказ у другого субъекта и в федерации трех ягодиц, как вот таким образом, это величайший, на мой взгляд, акт гуманизма. То есть, как бы, реакция скафандра на какое-то, с точки зрения, опять же, скафандра, аномальное явление, вот такое, как, причем в ущерб самому наблюдающему скафандру, это ведь есть акт гуманизма. Вот если бы, например, этот наш радиослушатель в этот момент, услышав про три ягодицы, побежал бы там отлавливать другие скафандры около коммерческих ларьков и мутузить их, это было бы негуманно. А здесь он, так сказать, в ущерб своему организму. А какие твои соображения на эту тему вообще?
3: Да вообще никаких. Я как бы упустил бы эту тему и...
0: Не поднимал бы.
3: Я бы сделал вид, что опять ничего не слышу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Мне кажется, это Борис Гребенщиков.
0: Ну, а как же? Ну, с таким молодым голосом.
9: Ну, голос молодой.
0: Угу. Ну... В общем, величину вы назвали правильно. Вообще, я еще хотел сказать всем нашим радиослушателям, что то, что я, например, говорю, что это не МС Павлов, что это не Богдан Титомир, это вовсе не значит, что это так. В конце программы я скажу, и вы узнаете, действительно ли это так. Вы сказали Борис Гребенщиков. Может быть, вы правы. Есть ли у вас вот какие-то вопросы к Борису?
9: Вопрос у меня такой. Мне очень интересно, откуда это идет. У меня вся интуиция, чутье, все чувства задом наперед.
0: А как бы вы не могли немножко на каком-то более таком скафандровом примере, что ли, пояснить это? Ну, какой-то...
9: Ну, возможно, какой-то магнит стоит минусом там, где должен быть плюс. Или что-то в этом роде. Вот я никак не могу понять, откуда это идет.
0: Ну что же, спасибо.
9: Либо это сейчас свыше, либо это неисправность скафандра.
0: Сейчас наш гость, может быть, что-то вам скажет. Спасибо.
3: Я бы посоветовал вам наслаждаться как бы виртуальной реальностью этой, когда ощущаешься наоборот. Вот. И к тому же поклоняющийся Господу Аллаху, они как бы уже сегодня располагают, для них как бы да, это наше нет, для нас, ну, все наоборот у них как бы. Когда я говорю нет, к примеру, иноверец и неверный по их учению, вот, они в полной уверенности, это совершенно не сомневаясь, думают о том, что это да, и да, это нет. Как бы все наоборот.
0: То есть зависит, вот, в принципе, в данном случае от того, кто, видимо, окружает данный конкретный скафандр. Если
3: да,
0: по их мнению, вот ваше поведение, это я к нашей радиослушательнице обращаюсь, ваше поведение им кажется каким-то аномальным, это не значит, что это действительно так, потому что с точки зрения каких-то других скафандров, которые находятся вне поля вашей видимости, вы самый нормальный человек.
3: Да, конечно, наслаждайтесь тем, что у вас есть. Да и все будет хорошо на самом деле.
0: Я
3: просто
0: предлагаю...
3: это другая игра, которую вам предложил ваш скафандр, вероятно, может быть, уже и надоевший.
0: Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек, затем... Вообще нет, давай сделаем по-другому. Сейчас музыка.
3: А ну, после... не грустите в любом случае.
0: Да, после музыки мы вернемся к разговору с тобой.
10: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: и я рад представить гостя в нашей студии. Это легендарный уже сейчас, ничего, что я так, это как-то пафосно насчет легендарный, это, конечно, не всем нравится, то есть, но тем не менее, легендарный Дмитрий.
1: Спасибо, пожалуйста.
0: Да, здравствуй, здравствуй.
1: Мне просто приятно это слышать.
0: Безусловно, я же...
1: Вот, зачем? Я ни от кого это не буду скрывать.
0: Я, в принципе, обучен говорить приятные вещи людям. Мне, в общем-то, за это и платят. Большие бабки. Да, ну вот я о чем хотел тебя спросить, прежде чем мы начнем беседовать. Вопрос следующий. Вот тут один из наших радиослушателей прислал следующее письмо. Он говорит, я, говорит, когда варю сосиски, остается бульон. Его жалко выливать. Но все мы с этим сталкивались. Как-то, например, когда пельмеша варишь, тоже остается наваристая, достаточно жижкая. Утилизация которой, ну, требует определенных психических усилий. Вроде бы это и еда, а с другой стороны половинчатая такая. Да, вот. Uh-huh. Есть ли у тебя какой-то рецепт утилизации подобного рода бульона?
1: Замечательно есть рецепт просто. Держите домашних животных, собак. Собачки с удовольствием такую наваристую жидкость, которая от сосисок остается. Она для них проходит как самый вкусный суп, если правильно его подать.
0: Но с другой стороны, вот если верить рекламным демонам, которые в изобилии вот сейчас показывают баллонок, алчно пожирающих катышки всякие вот фирменные, то вряд ли собаки будут есть вот человеческую пищу все-таки. Вообще вот тебя волнует вот этот вопрос, скажем так, о синтезировании постепенно всего живого. Ну, то есть, ведь собака, особенно охотничья собака, это существо, заведомо живущее в гармонии с природой. Она с измальства добывала себе, скажем так, корм своими собственными силами. И вдруг вот она живет дома, ее кормят какими-то катышками. То есть, как ты считаешь, вот это асинтезирование, оно является таким агрессивным действием со стороны человека по отношению к животным? Дескать, мы-то все синтетические, сами консервы жрем, вот нате вам, падлу, тоже такой расклад получаете, дескать, да? Либо это неосознанное такое вот действие, или все-таки месть со стороны человечества животному миру?
1: Ну, я не думаю, что это месть, во-первых. Я думаю, что животных, которых мы держим дома, они же созданы для этого, для того, чтобы их держать дома. Я их не воспринимаю как каких-то, как ты сказал, диких животных, которых приручил человек. Правильно я тебя понял, да? Ты это имел в виду? Мне кажется, большинство вот этих вот симпатичных собачек, они специально выведены для того, чтобы существовать в домашней среде. Они в другой просто и не выживут, мне кажется. Они в ней и не были никогда.
0: А вот...
1: Поэтому это совершенно естественно, то, что они катушки должны есть, так же, как и люди. Мы же, а наша еда разве не из катушков состоит? Просто они более красиво поданы в виде какого-то печенья. Это тот же самый катушек, а вот, который пластмасса отдает, да?
0: Скажи, вот вообще такая, ну, это же проблема все-таки как-то создание синтетических животных. Она тебя как-то затрагивает. Ну, вот ты сейчас сказал вот эту правильную мысль, что человек старается окружить себя так красивыми вещами.
1: Игрушками.
0: Да? Вот, игрушками.
1: Живыми, да. Игрушками.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Тот мы приходим к главной теме нашей беседы – жажда опекунства. То есть это же не просто так.
1: Ну,
0: то есть,
1: конечно,
0: например,
1: нет.
0: Поди там тебя или меня, пни, мы здоровые ребята, наши тушки покрыты агрессивными татуировками, мы можем и в репу дать. А как же быть вот базетке, которой, например, дети от нее ушли уже давно, то есть поженились и ушли. Она заводит себе пуделину или какую-нибудь другую, значит, животину, чтобы ее лупить, правильно? Но это же ведь жажда опекунства может привести к чему? К чему? Ну, она может нас привести, спрашиваю я, и сам себе отвечаю, может привести к созданию, скажем так, специально заказных клонированных детей и прочих каких-то уродцев, которые вот...
1: Ну, раз мы об этом уже говорим с тобой, значит, это когда-то случится. Я думаю, что это понятно.
0: Без
1: раз уже об этом заходит речь, и она уже не первый раз, наверное, заходит в этом мире. Значит, это когда-то это случится, но что мы можем сделать? Все, что мы видели, мы это видели же уже миллион раз во всяких фантастических фильмах или где-то читали, правда?
0: Ну,
1: так же, как когда-то мы про ковер-самолет читали, и это было сказкой. Сейчас никого не удивить самолетом. Так что это все оно будет, мы от этого никуда не можем деваться. раз мы сами это уже программируем себе в будущем.
0: Ну, может быть, тут все зависит, скажем так, вот воспитание там человека. Вот,
1: конечно, зависит от воспитания.
0: То есть есть же определенные категории людей, которые, ну, в крови у которых попросту нет вот жажды насилия и воздействия на мозги кого-то, кто рядом с тобой. Правда, почему-то люди обычно называют это равнодушием. То есть, дескать, ты равнодушный и не эмоциональный болван. Не понимая, что вот неравнодушные и неэмоциональные люди — это есть суперлюди, люди будущего, люди сверхгуманные, то есть СГЛ сокращенно.
1: Ох, как интересно. Это я должен записать себе свой словарь. СГЛ?
0: Да.
1: Отлично, отлично.
0: Ну, как ты считаешь?
1: Так я даже не знаю, что сказать. Как приятно вот прийти в студию на радиостанцию, где обычно задают вопросы, кто на каком инструменте играет или какие вы песни поете, и вдруг поговорить о чем-то интересном, о том, что мне так интересно и волнует меня. Здорово. И какое-то слово новое узнать, свой активный словарь его включить, а?
0: А вот ты сейчас сказал про средства массовой информации. Вот действительно, когда приходишь куда-то на радиостанцию или в телевизионную программу, не дай бог вообще попасть в телевизионную программу, естественно, вот идут такие вопросы. Вот скажи, ты не пытался каким-то образом бороться с такими шаблонами? Ну, например, у тебя базетка на телевидении спрашивает: «Дима, а вот как тебе там у них?» Вот, а ты встаешь, бах, ей вторится, говоришь: пошла отсюда, я сам буду вести программу, у меня есть что сказать людям, действительно. Вот, или ты как-то все-таки подстраиваешься под манеру ведущих этих программ, то есть когда они тебе задают базедовые вопросы, лишенные йода, то ты как-то придерживаешься жанра данной программы. Или пытаешься как-то там их переломить.
1: А я тебе отвечу очень просто. У меня еще не было так много встреч, таких вот... чтобы я мог тебе сказать, что я в таком случае поступил так-то, а в этом по-другому. Но вот эта идея, вот вторая, мне очень понравилась. Но мне вовсе для этого не нужно вставать и митинговать. Я могу завести разговор в то русло, в которое нужно, с любым человеком. И это произойдет плавно и незаметно, и все от этого получат удовольствие. Так же, как и ты, понимаешь? Так же, как и ты. Я думаю, что если бы здесь сидел на моем месте кто-то другой, ты все равно бы нашел какой-то ключ к человеку и нашел бы, затронул бы какие-то струны, которые на самом деле живые струны, человеческие.
0: Да, я профессионал. Слушай, вот, так, тем не менее, именно потому, что я профессионал, я знаю, что, например, нашу с тобой вот беседу в данный момент слушают, конечно же, не только люди, вот, которые воспитаны на программе «Монмаранси» и которые, скажем, читают хорошие книги, не смотрят телевидение, вот, а слушают хорошую музыку, действительно несущую какую-то ценность, вот, но и, скажем, люди, неискушенные в данных вопросах. Поэтому как-то их тоже надо порадовать. Все-таки они тратят электроэнергию. А я дико вообще волнуюсь, когда впустую уходят ресурсы. Именно поэтому я подрываю все автомобили фирмы «Москвич» на улицах, чтобы потом их сдавали в металлолом. И чтобы хорошие фирмы производили из них хорошие автомобили. Например, там BMW или, на худой случай, Volkswagen. Также и здесь. Когда впустую жгут электричество, для меня это, ну, физически силы из меня уходят. Поэтому я думаю, что мы их должны тоже порезвить все-таки. Вот потом базедовый вопрос, совершенно дебильный. Вообще, что у тебя нового? Вот чем ты живешь сейчас? Вот ты как-то на какое-то время пропал. Вот была группа «Черные кофе». Кстати, многие, я видел даже в общественных местах написано было «Черное кофе». То есть, да, вот.
1: Про нас.
0: Да, ну я думаю, ну кто еще будет про напиток, что ли, писать? Ага. Вот потом как-то все это у тебя прикрылось, ты пропал. Вот сейчас снова сидишь, здоровый, бодрый, веселый парень. Что, кстати, в наше время редкость, потому что людей сильно здорово ломает. Вот бывало, человек пропадает, потом приходит, на нем кожаные штанишки протертые из чужого плеча, он весь какой-то там где-то торчит в заднице забытый шприц, там еще что-то. Ну, беда полная. Вот по тебе этого не скажешь. То есть, чем жил, чем дышал, чем сейчас живешь, чем дышишь. Ну, это я, чтобы их порадовать, может.
1: Ну, да, но мы...
0: А потом мы снова вернемся к серьезной
1: отлично,
0: теме.
1: Отлично, отлично, да. Давай поговорим сейчас о чем-то таком, да, несерьезном. Да. Ну, мы движемся вперед. Мы никогда не останавливались в этом движении. Вот прошло еще 7 лет. Вообще, жизнь, она делится на 7-летки, на 12-летки. И, наверное, еще есть какие-то деления. Но я особенно прослеживаю вот 7-летние периоды в жизни и 12-летние. 12-летние, они более известны, наверное, всем, потому что это гороскоп. Это лунный календарь. А вот 7-летние промежутки времени менее известны, хотя такая цикличность довольно сильна и наблюдается везде. Вот. И в данном случае последние 7 лет я и «Черный кофе» провели в Соединенных Штатах Америки. И провели не зря. Также радовались жизни, также впитывали в себя все хорошее и старались отдавать хорошее. И вот опять мы здесь с новыми силами, и группа тоже пережила свою вторую 7-летку. 7 лет мы работали здесь, как «Черный кофе», 7 лет там, и вот в этом году уже будет 15 лет, и мы начинаем новый 7-летний период вот со всем этим багажом и с такой радостью, с огромной, и всей этой доброй энергией вокруг нас.
0: А вот, слушай, а ты не боишься, что могут, ну, как это говорится, такое базедовое выражение у нас, помнится, ходило, смести всех в общую кучу. Вот и ты можешь тоже туда же попасть. Я поясню сейчас. Дело в том, что вот огромное количество людей в свое время как-то покинуло родные пенаты и гнезда. Вот. И сейчас вот эта волна возвращения. Ну, масса примеров. Вот парк Горького имени культуры, Шуфутбздинский. И как-то вот ты в этой волне волей-поневоле оказываешься. То есть, значит...
1: Ну, честно говоря, волны немножко разошлись, когда Шуфутинский приехал сюда. Я уехал туда. Это было в 92-м году.
0: Он вернулся уже. Я просто не слежу. Я как-то задаю вопросы.
1: Я как раз просто помню, что я приехал туда... Он оттуда уехал и начал работать здесь, поэтому опять же цикличность, опять мы вернулись на цикличность. Люди ездят туда-обратно, они живут, жизнь идет, она не останавливается, она там совсем другая, вообще ничего общего не имеющая с той, которая здесь.
0: Ну, тебя она не совсем, видимо, все-таки обрадовала, если ты снова здесь. Вот возьми, например, Шумова Вась, он живет там и весьма рад, судя по...
1: Я тоже рад был, когда жил там. Я сейчас рад, что я живу опять здесь. Это замечательно. Что у нас сложилось.
0: Нет, а почему? Почему
1: такая подожди, возможность пожить там, пожить здесь.
0: Нет, опять... Почему вот именно там и здесь, там и здесь?
1: Да, потому что клево.
0: А в Никарагуа почему нет? Ну вот третье место там, здесь и еще там.
1: Ну
0: почему?
1: У меня чисто профессиональный интерес. Я же поехал в столицу рок-н-ролла, в Лос-Анджелес, где все происходит, где вся эта настоящая тусовка, где все эти музыканты, где все вот это вот общение, понимаешь, когда человеку достаточно в глаза посмотреть, ему, и мы понимаем друг друга. Это такой город, он имеет определенный смысл на земном шаре, наверное. А как иначе объяснить, если все туда стекается, в Лос-Анджелес? Весь мир там музыкальный и кино.
0: Кино, да, кино, да. Совершенно точно. Но вот не шокировало ли тебя там, ну, в какой-то степени, ведь, если так разобраться, все, что наши русские ребята знали об Америке, да, это кто там, Том Джонс, вот эта тетка адская, которая за время проживания в Рашке так и не выучила толком русского языка, вот эта красная волна, это совершенно жуткое существо, но тем не менее, ладно, и это была легенда, да, а люди, которые там оказывались в большинстве своем, возвращались все-таки шокированные какой-то окорочковостью сознания американских граждан, что вот, ну, ты говоришь рок-н-ролл, да, все это понятно, но Я слышал такие мнения, сам я там не был пока, да. Но тем не менее, вот такое мнение слышал, что это тоже своего рода элита, то есть по-настоящему свободные, отвязные люди там встречаются гораздо реже, чем у нас. Большинство же это жирные тетки в

0: На самом деле страны-то наши очень похожи. Очень похожи. Вообще вот по составу населения, по тому проценту людей, кто занимается в промышленности, в сфере обслуживания работает, по образу жизни, в конце концов. То есть вот Россия и Америка — самые близкие страны. Это совсем не то, что Европа, скажем, или там Африка, или Азия. Поэтому все, что ты вот назвал, вот эти вот похожие черты о каких-то наших дамах и их дамах, которых не интересует рок-н-ролл, конечно, конечно, там такие же люди, которые заняты какими-то своими мелкими проблемами, и их ничего не интересует.
1: Ну, вот, кстати, о кино вот хотелось. Вот как не посмотришь какой-нибудь фильм, снятый там. Что, неудобные, да, они?
0: Очень.
1: Ты хочешь другие там можешь одеть?
0: Нет,
1: это
0: нормально.
1: Это просто мы говорим о носках. Дело в том, что всем нашим гостям и ведущим выдают носки теперь. Вот воскресные носки, так называемые, подарочные. Да,
0: причем очень хорошие носки. Я не знаю, наверное, у вас спонсор какой-то богатый.
1: Безусловно, у нас спонсор Рафик Пантелеймон вдул.
0: Ага.
1: Вот. Да, но слушай-ка, вот насчет кино. Так во всех кинофильмах показывают, ну, заходит там в кабак, да, в американский, там играет обязательно кантри. Обязательно. Вот какая-то тетка базитическая поет вот под гитару жуткую какую-то мелодию. Действительно ли это так вообще твое отношение к кантри?
0: Да,
1: я не приемлю, я не могу это слушать.
0: Конечно. Половина страны, может быть, даже чуть больше, слушает только кантри. Но как у нас. У нас же слушает больше половины страны частушки, вот, которые сейчас в стиле диска исполняют, или сейчас уже в стиле рэп их исполняют, да?
1: Ну, такой псевдо-рэп, да, но я понимаю.
0: Ну, это там это народная музыка, кантри. Здесь у нас народная музыка, вот русские народные частушки. Действительно, это так.
1: То есть блатняк такой, дескать? Ну,
0: да, конечно, это... И совершенно отдельно существует рок-н-ролл, то есть для других людей, кому он интересен. Это совершенно точно такое же разделение, как у нас. Я же говорил, что все точно так же происходит.
1: Основная,
0: почти вся страна, да, слушает вот эти вот кантри. Ну как, у нас же частушки слушают в основном, да?
1: Ну не то, что частушки, но такая народная...
0: Ну я это называю частушки.
1: Ну да, то есть народная музыка, она... Спасибо, Сергей. Тут мне просто передали чеки на получение... В общем, на 50% скидку при мойке автомобилей всех моих многочисленных. Я коллекционирую автомобили, это не секрет. Так вот, слушай-ка, я сегодня, значит, включаю этот самый диапроектор и наблюдаю, значит, какую-то репку. Она ведет программу, в общем, про Америку как раз. И вот там где-то минут 20 от этой программы ушло у нее на то, что она рассказывает о гастролях вот в Америке какой-то русскоязычной срани, типа отбитые мошонки, там дрестящие и так далее. Они там все скачут, прыгают. Тут просто к нам и письма приходят. Я это неспроста вопрос задал. Сейчас я вот... Как люди, проживающиеся в Лос-Анджелесе, относятся к отечественным группам, в частности, «Безделки», «Дрестящие», «Маша в медведе». Вот...
0: Там эти группы не знают просто. Туда это не доходит вообще.
1: Это хорошо.
0: Туда доходит какая-то ресторанная музыка, которая звучит в русских ресторанах. Но она отличается от того, что ты назвал всеми этими нехорошими словами.
1: Почему нехорошими? Ну, люди так назвались сами.
0: Да, туда это не доходит. Не потому, что там нет потребности в ней. Там просто нет для этого аудитории, у людей нет для этого времени. Потому что это же музыка для подростков.
1: То есть мы можем таким образом заподозрить женщину, которая вот делала данную программу, о которой я выше рассказывал, в том, что это был платный репортаж попросту.
0: О, конечно. Можем заподозрить, мы можем кого угодно в чем.
1: Да, и собрать компромат на кого угодно. Да. Илья тут интересуется. Дмитрий, с кем из известных музыкантов вам там доводилось выступать и общаться лично?
0: Ну, много имен, чтобы прям перечислять.
1: Ну, правильно. Не стоит.
0: Да, давайте будем скромнее.
1: Да.
0: Я скажу, что со многими, да, приходилось. И мне приятно общаться. Так же, как с нашими вот ребятами. Мы же общаемся. Очень многие наши старые хорошие музыканты, мои друзья... И так же и там мы чувствуем друг друга. Это наша тусовка, это наше вот такое поле.
1: Ну, в принципе, я тоже сторонник покорения вот

0: всяких туманных альбионов, в общем, в первую очередь посредством туризма, то есть финансовых влияний, когда я приезжаю туда и там, бренча многочисленными золотыми цепями, заказываю себе пельмени, то их приносят быстро. Это своего рода интервенция такая туристическая. И интервенция, конечно же, музыкальная, то есть мы должны побить их своей мощной культурой, согласитесь. Потому что, ну что вот, что дал в последнее время цивилизованный белокожий Запад миру? Ничего. А что дал чернокожий Запад миру? Музыку рэп, которая оказала дикое влияние на культуру, согласись. Вот.
1: Да.
0: А что наши дали?
1: Наши взяли.
0: Наши взяли, но до того они дали вот эту дикую энергетику. Что такое балалайка? Что такое вот частушка, о которой ты говорил? Это есть изначально рэп. Ну, согласись?
1: Конечно.
0: Вот оно откуда. Вот тут интересуется... Сейчас я скажу. Да. Кстати, вот тоже вопрос странный. Америка породила культ Бивиса и Батхета. Понимаешь, как...
1: Это здесь она породила культ?
0: Да вообще, что значит культ Бивиса и Батхета?
1: В Америке такого культа нет, а здесь, я не знаю, есть?
0: Ну, надеюсь, что он будет. Я считаю, что это лучший мультфильм, который, причем, относится не только к Америке, а вообще ко всем базедовым в целом. Да, сейчас вот хотел немножечко в историю уйти. Уважаемый Дмитрий, скажите, пожалуйста, кто вы, собственно, такой? Не знаю, о чем задавать вам вопрос. Харрис интересуется. А я тогда вот... Потому что, ну, дело в том, что молодое поколение, понимаешь...
1: А у нас наши радиослушатели — это в основном молодое поколение?
0: Ну вот, судя по Харрису, судя... Угу. Вот, хотя тут приходят и более умные вопросы, но я же их не зачитываю, понимаешь, да? Ну, чтобы не утруждать слушателей, да. Да, группа «Черный кофе». Я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Варшавский, ее... командир. Она была создана в 1984 году, то есть приблизительно в год вашего рождения, дорогой Харрис. Инициаторами создания группы были Дмитрий Варшавский и Федор Васильев, в то время студенты Государственного музыкального училища имени братьев и сестер Гнесиных. После окончания музыкального училища в 1986 году группа начала успешную профессиональную концертную деятельность, но вас, видимо, от нее всячески, Харрис, ограждали. То есть я предлагаю наконец-то заслушать композицию, а ты давай вкратце объявляй, что мы будем сейчас слушать. У нас будет какой-то исторический это самый ракурс, или мы будем слушать последний?
1: Да, обязательно будет. А мы начнем просто с новой песни, из последнего альбома. Песня называется «Где-то в слезах». А альбом, который недавно вышел, он называется «Пьяная луна».
0: Это круто.
1: Это круто.

0: вот такая тут пришла телега мощная. Дмитрий, я старый поклонник вашего искусства. Вот это приятно, когда говорят искусство, а не творчество. Потому что творчество — это у людей, которые делают поделки. Например, как моя поделка. Я подарил Юрию Михайловичу Лужкову 2 года назад кремль из еловых шишек. И знаю, что он стоит у него дома. Это была поделка. А все, что связано с вечным, — это искусство. Видишь, как тебя ценят? У меня к вам вопрос. Как родилась песня «Деревянные церкви Руси»?
1: Это моя любимая история, как родилась эта песня. Эта песня, если вы знаете, конечно, вы знаете, что это замечательные стихи. Я даже не берусь это назвать текстом. Эти замечательные стихи написал прекрасный наш русский поэт Саша Шаганов, Александр Шаганов. Написал он их очень давно, скажем так, ну лет 15 назад, наверное, я так думаю, когда он еще не был известным поэтом. И мне случилось, судьба подарила мне такой подарок, вот это знакомство с Сашей Шаганом как раз в тот период, когда мы начинали работать над новой программой для черного кофе. И Саша принес мне очень много хороших разных песен, песенных таких стихов, и предложил мне написать на них песни. Их было так много, и они все были очень милые, но, к сожалению, мне ничего не подошло. И когда мы с ним встретились, через какое-то время я вернул ему все это. Оставил, правда, себе парочку текстов, скажем так. Это именно песни были, которые он писал с целью, чтобы их исполняли на сцене для рок-групп. Он мыслил все вот эти стихи. Они мне не подошли. И я сказал, Саш, мне очень понравилось. Вот, да, может быть, я парочку оставлю, когда-нибудь напишу. Но вот пока ничего нам не подходит. Может быть, что-то еще есть. И он говорит, ну, есть одно стихотворение мое любимое, но из этого песни-то не получится, конечно. Я, говорит, просто тебе это покажу, чтобы ты понял, что я все-таки, я не только песни пишу, я еще и стихи пишу, как поэт. И дает мне стихотворение, которое называется «Владимирская Русь». Ну, я сказал, Саша, ну что я могу сказать? Песня, это уже готово. Я прочитал, пока я дочитал до конца эти стихи, уже в голове у меня звучала музыка. Вот так вот это неожиданно случилось. И началось наше такое триумфальное сотрудничество, когда мы стали создавать такие замечательные песни после этой, как «Леди осень», «Вольному воля», уже работая вместе.
0: Это называется, вот мы ученые, это называем обычно симбиоз. Да. Ну, сейчас мы ненадолго.
1: А, кстати, мы ее еще как раз послушаем, да, сейчас «Владимирскую Русь».
0: Ну, номер. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский, лидер группы «Черный кофе». И мы периодически слушаем записи этой группы, сделанные вот в нынешнее время. И также отвечаем на ваши вопросы. Вот такой вопрос от Андрея. Правда ли, что большинство колоколов в русских православных церквях настроены в минорной тональности?
1: Колокола, если мы говорим во множественном числе, это обычный звукоряд. Это можно воспринимать как музыкальный инструмент. И это зависит от того, кто на нем играет. Если человек... И, может быть, большинство произведений написано в миноре, которые звучат на колоколах. Я не знаю.
0: Ну, в принципе, это достаточно сложная профессия. Я вот наблюдал одного звонаря, который... Это же, во-первых, нужно обладать диким здоровьем, потому что не так просто забраться на колокольню. Достаточно тяжело. Плюс зимой... Вот,
1: там ветер же, то есть,
0: страшно. Ветер жуткий, да. То есть это достаточно уважаемая
1: руки
0: профессия.
1: Руки мерзнут, наверное, тоже.
0: конечно, безусловно. Вот,
1: варежки протираются насквозь.
0: Дико, дико. Вот плюс все же тебя слушают, и не дай бог, какая лажа, это же все. Будешь злейший враг. Вот на юго-западной есть, на метро юго-западной есть замечательная церковь. Там совершенно уникальный звонарь. Я просто советую, если кто-то будет там рядом когда-то, то вот зайдите так послушать. То есть человек, ну что твой Ричи Блэкмор, просто вот так играет. Прям... Да, далее. Дмитрий, вы человек интеллигентный. Это я зачитываю все письма. Дмитрий, вы человек интеллигентный, в отличие от ведущего. Написали ли вы что-либо о пожилых с уважением Волкогонов? Ну, о пожилых людях имеется в виду. Дело в том, что сейчас же проталкивается в общество все больше. Я считаю, справедливо это делается. Таких гуманистических идей, касающихся изменения отношений мощной, могучей, молодой части населения к детям, к пожилым людям. То есть, скажем так, о возбуждении, не то слово. Как же это сказать-то? Ну, ладно, так, о возбуждении, в общем-то, уважении к ним, любви, о сохранности их чести и достоинства. Есть ли какие-то песни о пожилых у тебя?
1: А у меня вообще сложно сказать, о ком песни. Они, если о людях, так они о всех людях. Но вообще я вот так смотрю на вот список песен, которые сегодня прозвучат. И они больше о мире, чем о пожилых людях или молодых людях.
0: Ну, мир это тоже не так уж и плохо. Слушай, скажи такую вещь. А вот чем ты вообще питался там? Ну, если не секрет, конечно. Дело в том, что я вынужден, видимо, пояснить, чем вызван такой странный вопрос. Вот у вьетнамцев очень хорошие есть обычаи не спрашивать, типа, привет, как дела? А спрашивать, дескать, что ты сегодня ел? То есть, если человек, значит, питался хорошо, то есть не какой-то там ряженкой и горбушкой черного хлеба, а, например, навернул цыпленка, запил его красным вином или бочковым пивком, там, да, то есть уже понятно, что его дела идут нормально. Вот. И в связи с этим, по твоему меню, мы сейчас определим, как, в общем-то, стоит ли нам вот со всей компанией туда выбираться на какой-то срок, там, ну, годиков на 5.
1: Для того, чтобы покушать как следует. Ну, в общем-то, может хватить и года, наверное.
0: Ну, вот основные это твои.
1: Но самая лучшая кухня — это японская кухня.
0: Да.
1: Конечно. Но японский ресторан хороший, это большая редкость даже в таком городе, как Лос-Анджелес, где все питаются в ресторанах. Поэтому на каждый день китайский ресторан — это отличное место для того, чтобы кушать каждый день. А по выходным можно выбраться и в любой другой, такой как итальянский, греческий. Опять же, японский.
0: Слушай-ка, вот почему такая странная вещь, я вот заметил. Опять же, по кинофильмам, я же все больше по кинофильмам. Вот я их без звука смотрю, и поэтому пояснений никаких не получаю. То есть, как диапроектор. Вот, как правило, если американские жители приходят вот в какой-то кабак свой, то они пьют пиво вот, бутылочное. Это что, такой странный менталитет? Или они просто не понимают всего кайфа от бочкового пива, вот, драфт? Называемого.
1: Они просто, наверное, даже и...
0: Ну, ты-то обратил внимание, ну, например, лондонские бабы, да, они там бочковое пиво, все культурно, то есть ты... Ну, это же целая культура, вот там, или Чехия та же, да, вот это же пивные туры, я же фанат вот, пивных туров.
1: В Америке такой культуры просто нет, там пиво пьют просто как воду.
0: А вот есть ли там какая-нибудь вообще культура, на твой взгляд?
1: Вот.
0: Ну вот культура есть, вот есть ли вот, американская
1: там
0: культура?
1: Есть величайшая культура под названием блюз или рок-н-ролл. Вот эта культура, которая просто движет всем современным музыкальным искусством, как мы решили сегодня выражаться, да? Культура блюза. Где еще так блюз играют, как в Америке?
0: Ну,
1: вот для меня это затмевает просто все. Потом там культура зарабатывания денег. Все очень культурно. Очень много зарабатывает.
0: Но блюз-то оно тоже как там не сразу воспринимали. То есть если пиво пили во все века, и начиная от политиков и кончая гангстерами, то я имею в виду не, скажем так, ну, вечное, понимаешь? Вечное под словом культура. Рок-н-ролл, он зародился там в 60-х.
1: А блюз в 30-х.
0: Блюз в 30-х.
1: Уже 70 лет. Столько же, чуть больше, чем Октябрьская революция. Ну, нет, меньше.
0: Да, ну, в 30-х, хорошо, в 30-х. А в 25-м они тоже пили такое же пиво из бутылок.
1: Это вот
0: ну, как можно
1: сказать.
0: Пить пиво из бутылок в кабаке? Кто мне объяснит? Объясните. То есть, ну, вот давайте, вот, например, заходишь ты в кабак и видишь, что там не стоит эта байдага, из которой разливают пиво. Ты же как взрослый парень, уважающий, в общем-то, себя. Ты сразу развернешься, уйдешь и хлопнешь дверью, правильно? Ну, это реакция совершенно естественная. Они же там сидят и пьют. Ну, да, ладно, хорошо, я тебе больше скажу. Я тут недавно в кино был. Ну, ты так с удивлением, в кино я был тут недавно.
1: А это почему? Я в кино очень часто ходил там, а здесь еще нет.
0: Вот я, знаешь, сколько не был? Я лет 10 не был в кинотеатре.
1: Нет, там в кино все любят ходить, потому что сейчас стало выходить столько фильмов интересных.
0: И стерео.
1: Стеврио какое, стерео, причем? О. Surrounding sound.
0: Вот.
1: Все дела.
0: Но меня публика удивила. Я ходил тут в кинотеатр, который вот рядом с театром эстрады. Фильм, ну, в общем, неважно, как, не помню, как он называется, какое-то странное там слово, типа Нидзе какой-то, только наоборот. В общем, меня удивила публика наша. То есть сидят молодые парни, девки, значит, пожирают толщин попкорн. Причем явно он им не нравится. То есть идет подражало вот такое дешевое, тупое. Вот, и смеются там, где не попадя. Ну, то есть громко. Дескать, расслабься, это Америка, и так же гениально, как Битлз. Понимаешь, мне как-то стало грустно и неприятно. Мало того, ладно, это их личное дело. Пришли в кинотеатр, там, жрите эти ваши там, как хотите, смейтесь, да, ну, люди пришли отдыхать. Но я не понимаю, когда в хорошем заведении, где стоит стоечка, где тебе могут налить пенного бочкового пива, люди берут бутылочное пиво у нас здесь, в Рашке, и пьют его. Дмитрий, поясните, пожалуйста, что это такое? Что это? О, нравы, что ли? Ну, что это за дела-то? Ну, как это можно? Ну, как?
1: Ну, как это
0: ну,
1: можно?
0: Ну, как это можно? Да, нет, ну, вот я как-то может.
1: Да, как такие вообще ну, фильмы можно показывать? Ниндзя, наоборот.
0: Вообще.
1: А как туда заходить вообще?
0: Как ты относишься к фильму «Большой Лебовский»?
1: Что это такое?
0: Это название фильма? Да, видимо, да.
1: Нет, я даже не слышал.
0: А как ты относишься к группам, это я уже к посланиям перешел, популярным в конце 80-х годов, таким как «Ария» и «Мастер»?
1: О, замечательно.
0: Ну, вы же, наверное, были так как-то тесно, в тесном контакте в плане.
1: Да, мы очень часто вместе работали, и тогда были такие замечательные фестивали, которые назывались «Монстры рока СССР». И вот мы все вместе собирались и играли на стадионах. Эти длиннющие концерты по 4-5 часов. Тогда это было здорово.
0: А вот что ты думаешь на ту тему, какой будет музыка 21 века? Дебильный вопрос, но тем не менее. Ведь такой, скажем так, стандартный хард-рок, хэви-метал, тяжелый рок-н-ролл, он уже все как бы и помер.
1: Да он вообще давно уже, он и не родился-то толком.
0: Ну, в принципе, да. Вот. Но, тем не менее, вот как-то там ансамбль Aerosmith, в общем-то, уже конкретно отдает себя куда ни попадя, то есть записывая сладостные баллады. Не говорю там о всяких скорпионцах и прочих немецких засранцах. Вот. Ну, кто остается верен еще? Это там вечная, я считаю, AC/DC, безусловно, вечная Rolling Stones. Но это другие направления.
1: Black Sabbath.
0: Ну, Black Sabbath, но старина Ози, он уже все.
1: А не Ози, Ози отдельно работает. Кстати, Ози огромной популярности пользуется в Штатах.
0: Да, ну...
1: Black Sabbath отдельно работает тоже с таким... У них стабильный успех.
0: Сомневаюсь все-таки. Это то же самое, что вот там, например, возродить Запорожец автомобиль.
1: О, они ничего не возрождают, вот, эти группы. Другое дело, что как стиль, может быть, это кому-то неинтересно, но все вот эти группы великие, они сами по себе группы, без стиля. Это если мы будем вспоминать, как их тогда назвали, тяжелым роком или металлом. А сейчас-то это не важно, как их назвали. Каждая из этих великих групп, она существует сама по себе, как явление. Правильно? Хорошая,
0: ну, да, группа. Да, в принципе, да. Ну, я согласен, видимо.
1: А ты можешь и не соглашаться.
0: А, то есть мне можно быть так?
1: Да, почему?
0: Давай-то послушаем, если не против, телефонный звонок, да?
1: С удовольствием.
0: 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Дмитрию Варшавскому. Поднимаю дуду. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А вы волнуетесь, по-моему?
2: Здравствуйте, уважаемый. Да нет, я же уже вам говорил, это Михей Зеленоградский, что у меня просто голос такой специфический.
0: Ага.
2: И кажется, будто волнуюсь.
0: Ага.
2: Так, Дмитрий, будьте любезны, скажите, пожалуйста, пишутся ли русскими авторами песни на английском языке? И вот сейчас часто звучит такое мнение, что, в общем-то, английские песни, когда переводишь на русский язык, балдеешь от тупости текстов. А вот как вы, пользуются ли популярностью песни, написанные русскими авторами на английском языке, как в России, так и в Соединенных Штатах?
0: Спасибо тебе за такой хороший вопрос.
1: Ну, вообще, я, честно говоря, не знаю русских авторов, которые пишут песни на английском языке, и, соответственно...
0: Ты имеешь в виду вообще вот там или здесь?
1: Там.
0: Не, ну эти вот парк Горького, вот эти вот
1: имена. А, ну если говорить, ну...
0: Да масса, масса. Вот какие-то эти молодежные всякие эти вот, как их... Бздигуны-то разные. Я уж не помню. Название-то огромное количество. То есть британский рок, или как это называется, British Rock, вот, новая волна вот это. Был период года два назад, когда там на английском языке пел кому не попадя. Как?
1: Ну, на американский рынок пока что ничего не пробилось, скажем так.
0: Вот не, а вот вроде говорят, парк Горького как что-то там лет тоже.
1: Парк Горького в свое время, да, выпустил там пластинку, но это было лет 10 назад.
0: То есть на волне как раз активация интереса к матрешкам, серпам, молотам и перестройке.
1: Мне тяжело об этом говорить, потому что я там в то время не был. Мы здесь работали, а они первые поехали туда, это было году где-то в 88-м, и выпустили там пластинку.
0: Ну, вот у них же... Да, извини, что я перебиваю.
1: Нет, ты не перебиваешь, у нас же
0: просто
1: диалог.
0: Тут недавно по диапроектору показывали тот самый древний их клип, где они там вот скачут такие все бодрые, и вот у него там гитарка сделана в форме балалайки.
1: Вот из той серии, 12 лет назад.
0: Вот я и сделал из этого такое умозаключение, на каком гребне все это было. Но ты знаешь, я думал, что все это кончилось уже, использование всей этой символики попсовой такой дешевой. А нет, недавно включаю MTV, там Базетка белобрысая, причем зачем-то себе в ноздрю вставило кольцо какое-то адское, дарит каким-то дебилам, непонятно, кто вообще, что за люди, ушанки, понимаешь, ушанки дарят в наш век, типа, вот вам подарок от русского MTV, там типа, какая-то бляха-муха на лбу этой ушанки, типа, в форме там серпа или молот, или ну какой-то там этой самой непонятной-то. То есть люди продолжают, понимаешь, на какой-то такой псевдорусской идее делать какие-то бабки себе и промоушен. Это же мерзость, на мой взгляд.
1: Я, честно говоря, этого не видел.
0: Там. Ладно, ты вот что-то скажи. Ты скажи, когда, наконец, Брайан Ферри напишет песню на русском языке?
1: Я думаю, что работа над этим ведется, причем очень серьезная. Потому что... Да, я уже двоих продюсеров тут встречал, которые здесь. Один из них в деревню вообще выезжал с таким небольшим диктофончиком, что-то записывал. Второй и постоянно что-то в Ленинской библиотеке ковыряется, какие-то все время что-то там переписывает.
0: Странички выдирает, я знаю.
1: Да,
0: прячет в карман и выносит.
1: Уже это самое, поступила, да, информация?
0: Ну, а как еще-то?
1: Из соответствующих источников.
0: Меня не пускают, меня, гражданина России, в Ленинскую библиотеку не пускают. Говорят, принесите справку медицинскую, молодой человек, что вы читать умеете. А его это иностранцы, понимаешь, буржуи тут...
1: Ну, он, наверное, принес справку, что не умеет читать. Нужно же или такую, или другую.
0: А, то есть, ну,
1: середины-то
0: просто...
1: быть не может.
0: Можно просто печать принести.
1: Вот, да, если печать принести, это нужно, можно стать, наверное, тогда директором.
0: Да. Ну что, я предлагаю сейчас... Ну ладно, еще быстренько нужно ответить. Виталий тут интересуется, а как ты относишься к выступлениям курдов?
1: Я к выступлениям отношусь положительно, к положительным выступлениям. К отрицательным выступлениям я отношусь, соответственно, отрицательно.
0: Нет, ну вот смотри. То есть я немножко хочу так ближе к теме Виталия. Видимо, вот что имеет в виду. То есть курдов обвиняют в международном терроризме и так далее. Да? Но получается 80% целого народа, пусть и малочисленного, террориста. Вот, то есть можем ли мы считать это все-таки национальным вопросом глобально или переведем это на уровень такого именно терроризма с тобой?
1: Ты знаешь, я тебя хочу разочаровать, потому что я не знаком с этой ситуацией и ничего не могу сказать по этому поводу.
0: Ну что, сейчас мы ненадолго прервем наш разговор. После небольшой паузы продолжим. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Варшавский.

0: И я предлагаю обратиться к ответам на вопросы, которые тут в изобилии к нам присылают, пишут, приходят люди на стены, где не попадя выкрикивают. Также сейчас начнем. Ну, такой базедовый вопрос. Дмитрий, что вам больше всего понравилось в США?
1: США.
0: Да. И что больше всего не понравилось?
2: Больше всего понравился блюз, а не понравилось кантри. Тебя порадовал этим ответом.
0: Конечно, конечно, безусловно. Но это чужая музыка, ритмически чужая. Она не подходит под наш все-таки русский менталитет. Какое слово я выучил.
2: А блюз подходит?
0: Блюз, да, да, конечно, безусловно. И регги музыка подходит. Я больше чем уверен. Так, драгоценный Александр, не покидайте нас. Гость очень милый. Композиция «Русь трогает душу». Ольга Кирилловна. Ольга Кирилловна, хорошо, хоть другие части не трогает тело. Дмитрий, а каким способом вы боретесь с похмельем, интересуется Михаил. И сразу еще один вопрос тоже от Андрея. Он курит Беломор и интересуется, можно ли его купить Беломор в США? Или надо с собой везти?
2: С собой везти обязательно.
0: А там есть уже папиросы, кстати, обычные?
2: Нет, папирос нет.
0: А во что же они штакетники бьют?
2: А нужно бумажки покупать. Везде бумажки продаются, и они заворачивают табачок.
0: То есть все-таки вот у них...
2: Да, папирос нет, папиросы свои берите.
0: Да.
2: А что-то еще он спросил?
0: А с бодуна как у тебя как-то...
2: Если бодун, а еще... я не пью.
0: Вообще не пью?
2: Нет.
0: Правильно. Да. А как поживает господин Аване Мелик? Подожди-ка. Тут что-то столько, да. Мелик Пашаев.
2: О, понятия не имею.
0: Ты же не знает, кто.
2: А я не знаю, кто это. Ага. Нет, Мелик, как, я знаю, кто это. Это был, в свое время это был наш менеджер, который...
0: Вспомнил.
2: В том смысле, я не знаю, чем он сейчас занимается. Раньше он занимался... концертной деятельностью. Он был директором программы, в которой мы работали, и с которой мы проехали всю нашу страну. И занимались мы этим в течение полутора лет. Вот. В свое время.
0: Вот такое сообщение тут дам. Дмитрий, оказал ли на вас влияние Ронни Джеймс Дио? По-моему, у вас получается не хуже информация для ведущего. То есть для меня Тони Айоми ногой сыграет... Сейчас, извиняюсь, тут какие-то базедовые приходят сообщения, да.
2: Ну, это наши уже люди звонят, я понял.
0: Не, ну тут такая телега, сейчас тебя зачтут, поймешь, что не наши.
2: Не наши, нет.
0: Да, Тони Айоми ногой сыграет весь репертуар Rolling Stones, который толком мы играть не научились. И без подписи, заметь, человек осторожен, потому что знаешь, вот что так, срам, да? Будет колотить, когда повзрослеет, будет стыдно за сообщение. Так.
2: Не, ну на самом деле он это самое, это здорово, то, что ему нравится Тони Айоми, значит, я уж тогда расскажу, что случилось.
0: Давай, конечно.
2: Я вчера купил концерт Rolling Stones DVD, диск, и вот уже два дня его смотрю, вот этот последний тур, к сожалению, я не попал, у меня в Москве не было, когда они здесь выступали. Хотя, пожалуй, 10 лет назад, пожалуй, я тоже прислал бы тебе вот такой вот сообщение, что Томми Айоми левой ногой сыграет Rolling Stones.
0: Видишь, как пословица же есть такая, быть...
2: На самом деле, не нужно это сравнивать вообще, Rolling Stones и Black Sabbath.
0: Переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Видишь, как ко мне жесток аноним. Аноним, смешное слово. Аноним ко мне жесток. Дмитрий, я тоже телегу читаю. Тебе не кажется, что легионы Алексея Булгаков давно заняли вашу экологическую нишу?
2: А что это такое?
0: Ну, это коллектив, ансамбль такой есть. Сейчас он «Легион» называется.
2: А я не слышал.
0: И поет там парень такой голосистый. Ну, так у него... Не слышал, да? Ну, это, видимо, можно. Какое-то новое поколение. Я, честно говоря, в данном жанре музыкальном тоже туго так...
2: Мне кажется, когда-то давно был какой-то коллектив под таким названием. Ну, вот давно, я имею в виду лет 15 назад.
0: Нет? Нет, по-моему, раньше. По-моему, раньше. Хотя, может быть, ты и прав.
2: Ну, я не знаком
0: с тобой. Давай мы не разберемся с этим. Да, вот такой там вопрос. Дмитрий, что ты на досуге слушаешь из металлической музыки?
2: Да, кстати, там про Дио уже что-то было.
0: Про Дио,
2: и мы как-то не ответили. Я Дио слушаю. Я слушаю Black Sabbath с Дио. А, Дио — это один из немногих певцов в этом жанре, который своим уникальным пением продолжает радовать не только меня, но и огромные массы людей.
0: Вот я как-то...
2: Я должен поблагодарить. Кто-то же сказал, что у нас там это самое вроде не хуже получается.
0: Да, вот это в этом же, да, сказали.
2: Да, да, спасибо большое. Мы... Да, я чувствую, что мы параллельно работаем с Дио. Я тоже так считаю. Мне очень нравится Дио. Я люблю Дио. Мне вообще нравятся хорошие певцы. И, к сожалению, их не так много в этом жанре.
0: А вот Паук тебе нравится, как поет?
2: А кто это?
0: Лидер, ну, группы Коррозии Металла.
2: А я даже не слышал.
0: А вот Дан Маккаферти.
2: Дан Маккаферти нравится, но ты понимаешь, когда вот заходит речь о таких певцах, как Дио, все немножко чуть-чуть остальные отступают. Не хочется сказать, что Маккаферти поет хуже там, но есть какая-то вот такое, мне приятно, что вот именно Дио вспомнили.
0: Безусловно, а по-моему, он же должен вот-вот тут появиться, что-то такое.
2: Да, он, ты знаешь, как приятно, что он как раз вот появляется за день для того, как мы появимся. То есть не на разогреве, я так обращу внимание, а на подогреве. Он нас подогревает, он подогреет своим выступлением наше выступление, которое состоится на следующий день после его выступления. Слушай, правда, в другом зале, да? Ну, неважно.
0: А вот скажи такую вещь. Вот, скажем, Дан Маккаферти, когда они приезжали сюда, по-моему, год-два назад, по-моему, выступали в пилоте, еще в пилоте старой формации. Человек, несмотря на свой такой достаточно преклонный возраст, как говорится, дал жару. Вот. Так же, как, например, там Джо Кокер до сих пор, да, там тот же Мик Джаггер, мною горячо любимый. Вот. А все-таки у Дио и у людей с аналогичными вокальными данными, мне кажется, вот век их музыки несколько короче. Но будет как-то странно, если человеку будет 60 лет, а он будет все-таки вот придерживаться такой манеры одеваться, такой манеры поведения на сцене и такой вокальной манеры. Ну, вот мое субъективное, очень субъективное мнение, что все-таки Маккаферти и в 70 лет будет Маккаферти. А вот Дио в 70 лет, он уже вот не будет Дио. Вот этот какой-то такой академизм вокала.
2: Ах, ну, вот тебе академизм не нравится.
0: Ну,
2: понятно.
0: Да. Я, не, ну, не то, что не нравится. Я как-то вот гротескность всю вот эту вот, как-то, как в индийских фильмах у меня вот такой.
2: А ты сам подумал, что такое академизм? Академизм — это то, что выжило сквозь годы. Понимаешь? Она уже как раз доказала.
0: Не, ну может быть, холодный профессионализм. Вот,
2: Дио тянет... нельзя назвать холодным профессионалом. Его можно назвать самым горячим профессионалом. Ну, мы все время слушаем какую-то музыку, там слушаем, опять же, Black Sabbath с другими вокалистами, и мы всегда говорим, да, здорово, поэт, но Дио все равно лучше.
0: Не, ну, да, безусловно, но все-таки вот век как-то... Да,
2: мы уже какую-то рекламную кампанию Дио делаем, но это замечательно.
0: Я думаю, он приедет, отгрузит нам денег за это, безусловно. Наша запись мы ему пошли.
2: Такому человеку приятно сделать.
0: Ну да, да, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22. Мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Вы очень волнуетесь. Сформулируйте ваши мысли и звоните. А то, конечно, это врасплох людей застает как раз. И на том конце приятный мужской голос мой. То есть говорит, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ну, вы так не пугайтесь. Я добр. Алло, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Зеленоградский снова беспокоит. Во-первых, Александр, никогда вам комплиментов не делал. Очень за себя на это.
0: А я заметил это, потому что если бы вы сделали мне комплимент, то я бы запомнил это надолго.
3: Да,
0: мне...
3: у вас ужасно ненавязчивый, замечательный программ. Вот у вас в гостях как-то недавно был один человек с другой радиостанции.
0: Ага.
3: Вот я решил послушать его программу, и вдруг слышу вначале какой-то страшный скрежет, потом вопль, и дальше идет комментарий. Не надо упрямиться, иначе мы вас будем немного беспокоить.
0: Ага.
3: И я уже сразу отключил эту программу, потому что думаю, еще и беспокоить тут меня будут.
0: Понятно.
3: Вот. Да, в чем заключается вопрос? А вот к вас когда-нибудь беспокоили поклонники, уважаемый Дмитрий и уважаемый Александр? И в чем это выражалось?
0: Спасибо. Ну, Дмитрий, давай ты, как у нас, как гость программы, тебе и слово.
2: Меня беспокоили. Очень приятно всегда беспокоили, вы знаете. Люди приезжали из далеких городов, очень из далеких городов, и добивались того, что они меня находили и встречались со мной лично, и я с ними разговаривал. И люди приходили действительно с серьезными жизненными вопросами. У многих так складывается, что когда у человека что-то в жизни происходит не так, как бы ему хотелось, он старается найти ответ где-то в музыке. И для кого-то случилось так, что они нашли ответ в моей музыке. Они хотели со мной лично встретиться, эти люди. Их очень много. Они этого добивались. И для меня это очень приятно, что я мог встретиться и как-то помочь, и объяснить, что происходит. Потому что...
0: Вот ты вот сразу видно, добрый, некорыстный человек, потому что как ко мне, например, подходит за какой-то там консультацией, еще что-то. Я обычно говорю, пивом угости, или там денег дай. Вот. Ну или в крайнем случае, если женщина, то говорю, массаж сделай. Но я, видишь, я из более, видимо, молодой формации, поэтому мы, как говорится, молодое, нездоровое племя с алчным блеском в маленьких глазенках. Вот, как я, да. Так сейчас... Ой, ладно, тут идут вопросы, касающиеся стриптиза, это мы немножечко попозже, ближе к вечеру. Но сейчас я некоторые музыкальные сентенции тут зачту. Значит, Дмитрий, как вы относитесь к Бонету, который спел на альбоме группы Rainbow в 79-м году, а затем пел в группе Alcatraz? По-моему, тоже очень неплохой голос. И, в принципе, я согласен с тем, что Black Sabbath техничнее Rolling Stones, пишет Алексей. Как говорится, здание Киевского вокзала красивое, Алексей. Ну... Ансамбль Покровского танцует хорошо. Ну что же слабоумие-то проявляется? Да, Алексей, молодой
2: давайте
0: парень.
2: Давайте уже музыку, да, не будем это делить. Да. Технично, более технично или менее технично.
0: Нет, ну вообще бред какой-то. Ладно, это я что-то не то зачитал, но, извини.
2: Мне так нравится этот альбом «Алькатрас» 83-го года. Это мой любимый альбом. Ой, это первый альбом, на котором играет мой друг Ингви Мальмстен. Гениальнейший гитарист, который опять сейчас, после такого сложного жизненного пути, опять сейчас вернулся на свою волну. И вот последний альбом, который он записал, опять показал, что он стоит очень многого.
0: Слушай, я, конечно, прошу прощения, я там понимаю, что ты так относишься, но мне кажется, он скачок. Вот есть понятие музыкальный качок. Вот, ну,
2: Мальмстен?
0: Вот, скажем, взять Фрэнка Заппу. Это человек от Бога. Это его прет.
2: Мальмстен
0: его не прет. Он мог бы так же лампочки вворачивать, мог бы там машины чинить, понимаешь, так же виртуозно. То есть это, ну, качок. Ну, прости, Дим, я, конечно, могу тебя обидеть, ну как-то...
2: Нет, ты меня нисколько не обидишь. У него вот эта виртуозность, у него-то от Бога как раз. Другое дело, что он не может, может быть, туда вложить достаточное количество мыслей.
0: Скандинав.
2: Там, и искусство,
0: он
2: скажем.
0: Он скандинав, понимаешь? Скандинав в роке Мальмстен. Скандинав.
2: Быть, да.
0: Ну ладно,
2: искусства там не хватает, но вот этот...
0: Вообще, разве можно говорить что-то вот о гитарах вообще, ну, после Фрэнка Заппа? Был Фрэнк Заппа, был, есть и будет, понимаешь? Ну,
2: значит, объясняю, сразу никто Фрэнка Заппа не будет слушать, так же, как и Роллинг Стоунс.
0: Да, ну да, да.
2: Сразу даже Black Sabbath никто не будет слушать.
0: Да. Надо начинать с Андрея Губы.
2: С чего начинать? Тяжело. Ну, мы уже говорим с теми, кто уже слушает Black Sabbath. И уже раз кому-то не нравится Rolling Stones, это уже хорошо. Значит, он потом понравится.
0: Да.
2: Потому что это задевает. Это та музыка, которая задевает. Она мне раньше тоже не нравилась.
0: Активное
2: что-то там...
0: неприятие – признак будущего поклонения.
2: Да, может быть. Но с Rolling Stones точно, это я гарантировать могу. Просто.
0: Ну, сейчас мы прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу.
4: Uh-huh.
0: мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. Сейчас мы обратимся к зачтению ваших тут всяческих посланий. Да, если ты не против, тут я отвечу Вишукоку. Вот он интересует: Саня, сколько раз смотрел программу новостей по ТВ-6, не видел тебя на заднем плане. Тебя что, уволили? Дело в том, что я сейчас создаю занавесочный барельеф. То есть я вот то, что слева вы видите, выпуклости за ведущим, это я, меня поставили за штору просто временно, но я думаю появиться скоро опять. Ну, по крайней мере, частями я буду вылезать. Сперва одну часть тела, потом другую. Не все у нас с вами потеряно. Так, далее. Очень много приходит писем, касающихся именно музыкальных сентенций там, и течений. Мы вроде договорились их не затрагивать, потому что...
2: Ну, в последний раз.
0: А?
2: В последний раз ответим.
0: Вопрос, касающийся группы УДО и ее вот солиста со странной фамилией.
2: Это вопрос о группе Accept, наверное, которая вчера выступала. Уда Ди Шнайдер, да?
0: Да, ну почему тут написано, как... как вы относитесь к УДО Дирк Шнайдеру? То есть, видимо, его УДО зовут, что ли?
2: Да, его зовут УДО.
0: А еще была группа УДО.
2: Нет, я не знаю, это о группе Accept идет речь. Вот интересно, ты обрати внимание, что когда речь шла о Дио, никто не спрашивал, как я к нему отношусь. Ясно, как к нему все относятся. Вот откуда спрашивают как?
0: А что, Accept смешной ансамбль.
2: Смешной, да. Смешной.
0: Не вызывает отвращения.
2: Никакого.
0: Никакого.
2: Просто никакого. Это действительно так смешно, так гитарки там смешно жужжат.
0: Смешно.
2: Я слушал. Был даже один раз у них на концерте в таком маленьком клубе. Там было человек, может быть, 50.
0: Ну, это фэн-клуб или это просто...
2: Наверное, фэн-клуб, да, потому что больше на них не собирается. Такой клуб...
0: То есть не модный ансамбль.
2: Клуб был небольшой, клуб был там человек, может быть, на 800, на 1000, но в зале было всего 50 человек. Но я пошел и ушел. А вот они вчера были на Горбушке, и я не пошел. Это вот я рассказал, как я отношусь.
0: Слушай, кстати, вот...
2: На гитарке так хорошо жужжали, вот особенно тогда, в начале 80-х.
0: Тут, кстати, насчет Горбушки вопрос такой был. Существует ли такого же плана рынок в Америке? Ну, как у нас Горбушка. Я, кстати, ни разу за всю свою жизнь не был на рынке этом. Представляешь? Вообще ни разу.
2: Мне тяжело сказать, существует ли он там.
0: Ну, толкучка попросту. Вот,
2: это где торгуют компакт-дисками, да?
0: Да-да-да. Ну, и не только там, и шмотками, я так, насколько слышал, там, с шмотками, техникой.
2: О, в Америке есть то, что называется блошиный рынок. Такое понятие. Вот, наверное, это то же самое. И вот там торгуют всем, чем угодно. Тем, чего нет в магазинах. Это огромные рынки, на которые люди собираются по воскресеньям, по-моему, или по субботам. В свободное от работы время. И что-то пытаются продать. Какие-то ножички они там делают, или рюшечки. Ну, все что угодно.
0: Что-то ценное-то попадается там же?
2: Я почти что туда не ходил. Я просто знаю, что очень многие там туда едут работать на субботу, воскресенье, отработав всю неделю где-то на американском заводе. Они в субботу едут, еще торгуют вот этими матрешечками. Ну, чем угодно, кто чем. Кто на что способен. И очень хорошо это продается, я так понимаю, что многие, в конце концов, увольняются с работы и работают уже только по субботам, воскресеньям на этих блошиных рынках. Но ассортимент товара другой, конечно, там нету компакт-дисков. Хотя компакт-диски тоже там есть, но не в таком количестве.
0: А винил ценится еще или?
2: Винил, да, есть очень много поклонников винила. И CD-плееры только самого последнего поколения могут конкурировать с винилом. Но все равно аналог есть аналог, аналоговое звучание. И на виниле до сих пор выходят самые лучшие записи, они... В том числе выходит и на виниле. Это маленькие записи, которые выходят маленькими тиражами, скажем, там 2000 пластинок.
0: Ну, вот такие.
2: Только для тех, кто...
0: Это много по нынешним временам.
2: Да.
0: Мне бы такой тираж. Ну, это да. Так. Слушай-ка, вот тут такой вопрос, я думаю, что на него нужно ответить. Дмитрий, не знаете ли вы, сколько получает стриптизерша, работающая в ночных клубах Манхэттена? Сергей Иванович, кстати, интересуется.
2: Я не знаю, сколько в клубах Манхэттена, но судя Потому как они еле сводят концы с концами, я думаю, что примерно так же, как и все музыканты, которые живут в Лос-Анджелесе. Город, вообще Лос-Анджелес, там живут музыканты и стриптизерши. Основная масса населения. Вот. И живут как могут, кто как может. Ну, мы говорим о музыкантах, которые, которые пытаются пробиться, потому что все стриптизерши, я так понимаю, они для них же не является конечной целью стрип-бар. Они все пытаются, по крайней мере, в Голливуде, в Лос-Анджелесе, они хотят стать актрисами, и для них это я так...
0: Или снятся в сериале «Скорая помощь».
2: Ну, это уже значит стать звездой.
0: Ой, «Дежурная часть» или как он называется. Ну наверное, это конечная мысль, да. А не об этом. То есть,
2: Поэтому я не думаю, что там какие-то самые заработки.
0: Ну, может быть, за еду. Многие выступают, я знаю, за похлебку и за жилье.
2: Наверное, да. Я так специально этим не интересовался.
0: А пользуются ли популярностью там еще от рок-опера Вебера «Иисус Христос, суперзвезда»?
2: Я думаю, что она уже не идет. Идут кошки.
0: Угу.
2: Кошки постоянно идут. Каждый год они бывают представления. А по-моему, она сейчас, эта опера просто не ставится.
0: Ну, а записи там все эти вот имеются в виду, как... Например, Боб Марли, вот с легендой, когда она была записана, до сих пор люди раскупают и очень хорошие рейтинг
2: продаж. В Штатах это не является такой культовой какой-то пластинкой, вот это вот, опера Вебера. Ее не всегда ты в магазинах найдешь. То есть так нужно еще поискать, если захочешь купить.
0: Угу. Я предлагаю опять же обратиться к непосредственному разговору с нашими уважаемыми. Телефон студии 203-19-22. Мы поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Дмитрию Варшавскому. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Вот у меня здесь такая проблема. Как бы у меня возникло такое вот сомнение, скажем так, угу. Что вот на самом деле в вашей программе сейчас находится гость не Дмитрий, а солист группы «Мумисруль», как вы называете, Илья Лагутенко. Так ли это? Или вот на самом деле я ошибаюсь просто?
0: Ну, в принципе, наш гость хотя бы не гыкает. И одет не как дурилка картонная, а по-взрослому, в черной одежде. И выглядит взросло.
4: Хорошо, спасибо большое. Тогда у меня вот второй вопрос также. Как ваш гость относится к творчеству такого вот певца и композитора, как Курт Кобейн? Кстати, был недавно юбилей его, 20 февраля. Вот, собственно, все.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Ой, я замечательно отношусь к его творчеству. Вообще, это является такой огромным, если это можно так назвать, культурным пластом вообще в Штатах, творчество этого человека, до сих пор почитаемого. И я как раз приехал в то время, когда это только начиналось, в 92-м году. Это грандиозно, конечно, было.
0: Вот такой очень серьезный вопрос.
2: Да, на который мы ответили уже.
0: Нет, тут вот еще один. Ответим, да, Дмитрий. Ну, серьезный вопрос. Как вы относитесь к белым блюзовым вокалистам, пытающимся точно копировать черные манеры пения? Не кажется ли вам, что иногда они довольно точно снимают мелочи, на которые те просто не обращают внимания, наподобие неправильной постановки микрофона, забывая при этом о некоторых вещах более существенных, однако менее формулируемых. Кстати, вопрос от женщины пришел, Белания.
2: Ну, это...
0: Знаешь, как сформулирован там? Ты зацени.
2: Да, профессиональный вопрос. Я сам часто очень обращаю на это внимание. Это касается не только белых вокалистов. Вообще, очень часто музыканты, многие улавливают только внешнюю часть и не улавливают основу вообще, для чего это делается, как бы значение, и воспроизводит именно вот эти внешние атрибуты.
0: Слушай, а вот скажи, вот такая традиция, но ты же тоже наверняка и в какой-то степени к этой традиции принадлежал и внес свою толику в ее развитие. Это вот волосяной потряс в момент выступления. Ведь это же тоже очень странное действие. Ну вот хард-рок, металлическое хэвью. Вот когда люди вот стоят гитарами вот так, вот это вот в дальнейшем перестебанное, обстебанное кем ни попадь движение. Но оно же было культовым. Вот согласись, что ведь тебя не перло на него. Ну не перло, а ты же тоже где-то увидел и содрал. И дай думаешь, так же буду. Ну не перло. Ну вот скажи честно, вот сейчас скажи, не перло, потому что он противоестественно, играть неудобно. Но так делает кто-то, и значит, это тоже ну, антураж.
2: Дело в том, что мы сейчас говорим о том, когда наша музыка была самой модной музыкой. И это было модно слышать такую музыку.
0: Ну да, да.
2: И если было тогда модно одевать такие ботинки, а сейчас модно другие одевать, то это было модно тогда становиться вот так вот линеечкой и трясти головами и гитарами. Это было просто модно.
0: Ну так искусство, оно же вечно.
2: Оно искусству это не повредило.
0: Ну, в принципе, да, в какой-то степени.
2: Это было очень весело, на самом деле. Это было весело.
0: А бывали ли травмы какие-то в момент выступления? Ну вот сейчас же, вот, например, очень много популярных певцов и исполнителей бьются в подучей на сцене. Ну, имеется в виду, дескать, у них такой имидж, вот, да. Там расшибаются. И вот, а в то же время, вот, когда буйство на сцене, там запутался ногой в шнуре, бабах, упал там.
2: Ну, с нами такого просто не случалось.
0: Ну, то есть как-то...
2: Не путались как-то. Не было травм у нас.
0: Ага. Так, сейчас тут просто прям очень много так. Ага. Ну, вот это тоже интересный, кстати, вопрос. Убирают ли улицы в Лос-Анджелесе или улицы такие же грязные, как и в Нью-Йорке? Интересуется житель Нью-Йорка Слава.
2: Лос-Анджелес очень чистый город по сравнению с Нью-Йорком. Но воздух там не очень хороший, потому что там очень много автомобилей.
0: А море там недалеко?
2: А это город на океане находится, Лос-Анджелес.
0: Ну, а вроде он же должен как-то...
2: Да, там...
0: Освежать. У них катализаторы во всех вот, самых автомобилях стоят.
2: Нет, вроде. Да, конечно, это нельзя сравнить с тем, что здесь творится. Нет, конечно, там все нормально. Я говорю, по сравнению с каким-нибудь, скажем, какой-нибудь деревней в каком-нибудь центральном штате, где вообще натуральная природа, там вообще натуральное хозяйство, по сравнению с этим в Лос-Анджелесе экологическая ситуация чуть-чуть хуже. Но на самом деле воздух-то везде чистый.
0: А хулиганье там есть?
2: Хулиганье... Мнение не встречалось.
0: К тебе не лезли?

0: деле был адресован к вам двоим. Ну, я просто хотел немножко вас выручить, я понимаю, вам не с руки. Вот, и ответить ему, что тут ситуация несколько обратная. Если к Дмитрию поклонники съезжаются с дальних городов, как он высказался, то тут немножко наоборот, и поклонники Александра, бывшие, они разъезжаются наоборот из Москвы как можно дальше. Вот, и, как правило, это происходит непосредственно либо после концерта, либо утречком после эфира они уже с чемоданами и собранные, в общем-то, спешат на вокзал.
1: Ну, причем, если даже вот поезда не идут, то они струятся по рельсам вот в направлении там куда-нибудь, куда попало, лишь бы вот из Москвы.
0: Вы правы. Главное, да. Чтобы не дышать вот с вами одним воздухом. И, кстати, это здорово влияет на удешевление вот рынка жилья в Москве.
1: Это во-первых. А во-вторых, могут наблюдать космонавты миграции потоков людей вот из центра, вот куда ни попадя. То есть и проверять свою мощную аппаратуру. Даже были дотации НАСА на закупку специального отслеживающего вот эти движения оборудования.
0: Вы абсолютно правы. То есть вы вносите, естественно, свою пользу. Вы нужны нам.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Вы меня любите. Спасибо. Они меня любят. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Димон из Марина звонит.
1: Привет.
2: Я вот здесь к вам все на пейсер послал сообщение, никак. И вот.
1: Так у меня отобрали его давно. Я все выдумываю, что-то приходит. Все вопросы выдуманные ко мне.
2: Я хотел просто задать такой вопрос. Оттуда вот задам. Ваш гость, Дмитрий, у меня вот такой вопрос. А вот в Америке есть такие гениальные люди, как Александр Лаевский? Вот. Да, ну, в таком же...
3: Хавард Стерн. Да, знаете такого?
2: Нет, серьезно.
3: Нет?
2: Я.
3: Ну, как же?
2: Нас же здесь... Это же нигде не рекламируют. Я вот над тем уже говорил в прошлой программе.
3: Он один такой. Как Александр,
2: да.
3: Тоже у нас один такой, да, на
2: да.
3: всю страну?
1: А каждый человек один на всю страну.
3: Да, вот там такой есть, но он начал с радио. А, так я, значит, сейчас могу вообще твою карьеру тогда обрисовать.
1: Давай.
3: Александр, дальнейший.
2: Алло,
3: да.
2: А можно еще?
3: Ты можешь с нами находиться пока, а я буду сейчас рассказывать, а потом ты следующий вопрос задашь.
1: Давай, да.
3: Вот он начал так с радио. Вот такие беспредельные, непристойные передачи. Потом это закончилось тем, что ему дали, сделали свое ток-шоу телевизионное, которое выходило, по-моему, раз в день, часовое такое шоу на кабельном канале. И закончилось это тем, что он снимает многомиллионный голливудский фильм настоящий, где он в главной роли, и он просто становится символом Америки.
1: А потом в дальнейшем, это я уже могу предугадать, ее президентом.
3: Это мы не знаем. Вот на данном этапе вот только произошло тем, что он сейчас стал одним из популярнейших людей, то есть в элиту звезд входит. То есть вот это интересная тенденция. Он начинал вот именно с того, чем мы сейчас с тобой занимаемся.
1: Да, да.
2: Вы хотите сказать то, что Александр тоже к этому придет?
3: А я не знаю.
1: Ну, безусловно, а чем мне заниматься в старости? Вот ты сам подумай. Вот когда
3: это от него зависит, конечно.
1: Да. То есть, например,
2: А вы знаете такую группу «Вопли видопля»? Это уже вопрос к Александру и к вам, Дмитрий.
1: Ну, безусловно,
2: знаю. А вам вообще нравится или как?
1: Ну, хороший ансамбль, прет их.
2: И вот я хочу, чтобы как-нибудь, может, к вам в эфир...
1: Они у нас были уже в эфире.
2: Да, наверное, пропустил, наверное.
1: Ну что ж, да. Ну, еще будут. Спасибо.
2: Ну ладно.
1: Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания. Я вообще ценю вот людей, которых прет. То есть они как-то у меня делятся, в искусстве. Людей, которых прет, и людей, которых не прет.
3: Ну, конечно.
1: Вот,
3: а как еще можно делить? Только так?
1: Безусловно.
3: А как ты своих иначе определишь?
1: Да. Вот. Ну что, еще звонок, да?
3: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания и так далее. Говорите.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вот два вопроса. Я, видимо, что-то проехал.
1: Ага.
4: Вот. Вот вопрос, Дмитрий.
1: Вы говорите громче, пожалуйста, вас плохо слышно, дорогой друг.
4: Прошу прощения.
1: Ничего, не волнуйтесь.
4: А, спасибо. Да. Просто как-то это самое. Отдача идет.
1: Идет.
4: Приемника.
1: Да.
4: Вот, Дмитрию вопрос. Что унесло его в Лос-Анджелес?
1: Спасибо.
3: А мы с этого начали передачу сегодня, нет?
1: Вроде бы да. Ну, можешь еще раз ответить?
3: Я еще раз отвечу. Меня унесла жажда ощущений. Я отвечу по-другому теперь. Я отвечал научно первый раз.

0: Сейчас отвечу в свободной форме. Жажда горячих ощущений новых, которые я получил в полной мере. И вот приехал теперь делиться со всеми.
1: А где ты жил там?
0: Я жил в доме. Сначала жил в замке даже, правда. Вот. Потом жил в доме. В Лос-Анджелесе.
1: Угу. Понятно. Не, ну я просто имел в виду, конечно, помещение.
0: Ага.
1: Да. На какой улице вы живете? Идиот, я живу в доме.
0: Нет, ну я жил... На какой улице? Я жил сначала в Беверли-Хиллз, а потом в Голливуде.
1: Ну как, там видел этих улыбкозубых? Дело в том, что это известно, что у всех практически улыбкозубых, у них вставные зубы вот эти белые, там стоит по 30 штук грина, вот, чтобы целиком через...
0: Ну если свои, да, вывалились, конечно.
1: Да, да. Ну круто, круто.
0: Ну не у всех.
1: Ну там, по-моему, вообще людей в наше время с нормальными зубами не осталось уже попросту. Но это неудивительно. Экология, продукты. Ведь раньше курица была не такой жесткости, как сейчас.
0: Но ты знаешь, что мне кажется, это из-за стоматологии отечественной.
1: Ну,
0: потому что фильм. Отечественная стоматология, она просто выбивает зубы. Если вы когда-то попали на прием к врачу, к зубному...
1: Это все.
0: Это все. С этим, с теми зубами, которые он вам трогал, можете попрощаться. Вы их потеряете, к сожалению. Их очень трудно спасти.
1: Вот,
0: но сейчас это сдвинулось, по-моему. Сейчас уже у них есть и компьютерная техника, у стоматологов здесь, да?
1: Ну, вроде как. Хотя я не хожу.
0: Но это довольно печально. Но, дело в том, что там эту проблему давно решили. Там у многих, у большинства свои зубы.
1: Слушай, а как ты относишься вот к той теории, которую некоторые натуралисты, биологи, зоологи так активно пропагандируют, что раньше у нашего далекого предка, у человека, было всего два зуба, верхний и нижний, то есть вот такие две дуги без этих межзубных промежутков, то есть были две сплошные такие конструкции. Ну, там, мясо, чтобы не застревало.
0: И потом люди стали друг друга бить в зубы.
1: Нет, вот
0: они стали трескаться.
1: Говорят, что все дело было в том, что стали мягче продукты потребляемые. То есть не было необходимости в такой жесткой конструкции. Вот и зубы стали вот сами как-то...
0: Ну, поотрескались они.
1: Ну,
0: потрескались,
1: да.
0: Я думаю,
1: да,
0: что поотрескались просто.
1: Ну, ты веришь в это? Или это все-таки какая-то утка научная?
0: А это ты, ну, специалист.
1: У птиц же тоже у них вот клюв, там у буренок разных тоже, по-моему, у них только нижние зубы, или у коней, у кого-то там верхних нет, то есть как-то все пристраиваются. А вот у человека, там у всяких, там у собак, у них вот такие. Ну, то есть, в принципе, все произошло, ну, логичнее же, да, вот верхний зуб и нижний.
0: Ты что, видишь в этом логику, да?
1: А?
0: Логика есть, это больше
1: логика
0: похоже
1: есть,
0: на,
1: вот
0: на бегемота, у которого
1: делет,
0: один,
1: да,
0: один клык, вот так, вот так, такая.
1: Или на носорога, у которого...
0: Вот, на носорога я имел в виду, да, у которого вот этот один.
1: Ну, он им пользуется, знаешь, иногда не совсем по назначению.
0: Это нужно
1: изучить. Это для любовных
0: игр. Я думаю, что
1: тоже
0: нужно изучение этой проблемы начать с носорогов.
1: Ага. А они дадут начать-то?
0: Это, я не знаю, будем у них спрашивать.
1: Давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Вы волнуетесь, вы перезвоните, пожалуйста, а то вдруг с вами что-то случится и в суд опять подадут, потому что тут нам звонил один радиослушатель и так разволновался, что прям там и упал весь. И потом, представляешь, в суд подали. Что, дескать, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи, господа.
1: Здравствуйте.
2: Саша.
1: Да.
2: Первый вопрос к вам.
1: Пожалуйста.
2: Дима, узнаваем после вот отсутствия?
1: Ну, конечно же, нет.
2: Нет, да?
1: Да. Безусловно, если бы я так встретил бы его, я бы не подумал, что это вот Дима Варшавский.
2: Просто я тут перебирала старые рок-журналы и вдруг увидела вот черный кофе, думаю, а где же черный кофе-то у нас? И вдруг бац, включаю приемник, а он тут.
1: Ну, я могу даже описать, я вижу перед просто собой, скажем так, импозантного, уже не молодого человека в Rolex'е, таком, в хорошем костюме дорогом. Вот, с очень короткой стрижкой в очках с золотой оправой. То есть... А вот с сотовым телефоном в руке.
0: Этого нету.
1: Ладно,
0: предыдущего
1: тоже. Ты прячь.
0: А мне просто не нужно.
1: А зачем ты ключи от автомобиля на пальце вертишь все время?
0: А я приехал вообще не на автомобиле.
1: Ну да. А ключи-то удалось зачем от автомобиля, а?
2: Дим.
0: Да.
2: А следующие 7 лет здесь будете?
0: Да, конечно, какая же.
2: Ну прекрасно, а то тут без вас столько дерьма всплывало.
0: Ну приходите обязательно к нам на концерт 6 марта в Меридиан.
2: Ну, постараюсь, буду.
0: Обязательно. 6 марта будет у нас первый концерт.
1: Спасибо, 1999 года.
2: Повеселимся.
0: О, да, повеселимся мы по полной программе. Это я вам обещаю.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо за звонок.
1: До свидания. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ага. Вот, Дмитрий, мы скоро с пацанами уезжаем в Америку. Не мог бы ты посоветовать, где можно в Америке подцепить крутых проституток с большими батонами? Леха Каховский интересуется.
0: Да вот, наверное, я думаю, прямая дорога куда-то в Голливуд, где снимается кино.
1: А там вот стекаются все вот такие, да?
0: Да, а кто ж, туда все стекаются. И вот там вся эта тусовка. Я думаю, что там вы, ребята, найдете то, что вы ищете.
1: Ну, а так тут, любят ли там нас?
0: Конечно, обожают.
1: Это хорошо.
0: Обожают.
1: А то сейчас так мало мест, где меня любят, например. Может быть, хоть туда податься. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Вы очень волнуетесь, перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
4: С вами говорит такой Сергей, ему 18 лет, по стреляю.
1: Понятно, вот. Только говорите
4: вот
1: громче.
4: Я ваш разговор слышал насчет вот, знаешь, чего? Вот носорог там, да, вот, чтобы начать. Да. Думаю, с чего начать, да? А лучше начать с зайца. У него же зайца-то зубы-то ловить.
1: Да, два зуба точно, совершенно верно. Вот. Оба передние.
4: Правильно.
1: Понятно, спасибо.
0: Да,
1: спасибо,
0: действительно. Полезная информация очень, спасибо. Да.
1: Не, ну мы как-то, видишь, об этом не подумали, о братьях наших меньших зайцах, собственно. Вот, вот. Тоже млекопитающие, кстати, тоже о двух ногах ходят вот так. Он же как ходит, заяц, на задних ногах, правильно? Это только люди, идиоты, думают в сказках, везде пишут, что он скочит там и прыгает. Или о домашние зайцы скочат и прыгают. А нормальный заяц листой, он ходит на двух ногах, что твой кенгуру. Так вот, продирается сквозь заросли, бывало. Куда ни попадя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наша
5: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Александру Лаерскому можно вопрос задать?
1: Да.
5: Я, когда был еще не бей копытом, к сожалению, я не смог попасть на концерт к вам, когда вы выступали.
1: Да.
5: Но мне подарили кассету, и мне понравилась песня «Только ты». Вот, спасибо за остальные тоже песни. И такой вопрос. Сейчас вместо «Не бей копытом» Раменко стал клуб «Драйв». Но это не реклама. Угу. Вы там будете выступать?
1: Ну, видимо, в марте будем. Спасибо. Да, мы отдельно об этом сообщим. Вот интересный вопрос. То есть ответ. Или непонятно, что ты. Да, сейчас зачитаю. Александр, посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, почему вас нигде в последнее время не любит Харрис. Я понял только из этой телеги, что почему вообще от меня прячут зеркала. Вот, то есть все-таки не любят, но хоть жалеют. Так, как известно...
0: Кстати, мы вот сейчас находимся здесь в студии, но я Сашу не вижу.
1: Безусловно. А никто не верит, что мы все сидим по разным комнатам. Вот все думают, что вот студия «Эхо Москвы» устроена так, что вот напротив сидят люди. То есть откуда-то это взяли. То есть все по разным комнатам. Гости, звукорежиссер отдельно сидит. Я вообще не скажу, где я сижу. То есть сила причина.
0: А я когда-нибудь тебя увижу вообще?
1: Ну, я не знаю. Я, наверное, раньше уйду, Дим.
0: Ты раньше уйдешь, да? Хорошо.
1: Ну что, песня?
0: Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня лидер группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. И хотелось бы начать новый виток нашей программы с ответа на ваши сообщения, которые приходят. Вот интересное сообщение от Дениса. Почему одежду классифицируют на верхнюю и нижнюю, а не однодырочную? Например, перчатки, носки, трехдырочную, брюки и штаны, четырехдырочную, майки и футболки. Ну вот мы тут подумали, по идее, мы, конечно, не занимаемся там моделированием одежды уже давно, но, Денис, тут может, опять же, на мой взгляд, возникнуть серьезная путаница с такими видами одежды, как наперсток, защищающий, вот, в общем-то, от укола в случае пошива иглой, там, лифчик. Потому что наперсток тоже получается однодырочный, да, но он не может считаться, там, скажем, нижней одеждой, как, впрочем, и верхней. Также и лифчик. То есть, например, если мы возьмем спортивный морской лифчик, который женщины одевают, чтобы вот в момент поворота паруса не выколоть глаза своим попутчикам и спутникам. Это вроде как верхняя одежда. Или там, например, лифчик, который они одевают на пляже. Там тоже не нижняя одежда. Потом так вот огульно говорит, например, двухдырочная. Будет некоторая непонятка. По-моему, я исчерпываю. Дадим так ответить.
1: Да, да, да.
0: Все-таки мы можем, конечно, делить там, скажем, на двухдырочная верхняя одежда или там двухдырочная нижняя одежда. В этом какой-то определенный смысл есть.
1: Да, но если потом вдруг когда-то появится там 6, 7, 8 дырочная, то мы можем просто запутаться в конце концов. И придется считать. А вот о петельке, если мы начнем считать для пуговиц.
0: О, да, это тоже, в принципе,
1: это держит. Такая путаница начнется.
0: Не, но если говорить о внедрение именно тельца вот в эту одежду, то, например, как мы будем считать обычные женские колготы? Вот это двухдырочные или однодырочные, или трехдырочные? Или трусцы те же? Ну, в принципе, трусцы трехдырочные. А вот колготы, у них же где пятки, там дыр нет, значит, получается однодырочные вроде.
1: Пока они новые, а потом-то появляются.
0: Потом, да, вот этот момент, момент износа одежды, да, то есть тоже количество дыр, оно может прибавляться как-то.
1: Я думаю, что мы не будем переходить на эту классификацию.
0: Что-то, да, сложно.
1: Да, это очень сложно.
0: Сложно, не будем.
1: Вот мы уже потратили минут 5 на это обсуждение и так они до чего не договорились. Представляешь, сколько можно это продолжать вообще бесконечно вот так вот.
0: Да. Вот теперь вопрос уже по музыке. Такой, скажите, пожалуйста, Дмитрий, почему в вашей песне «Звуки космоса» издание фирмы «Мелодия» вместо слов «Звуки космоса поймать пытаемся», в отличие от первоначального варианта, стоит какая-то... сейчас, секунду. Извиняюсь, просто приходит еще. Стоит какая-то чушь. Неужели правда, что эти слова кому-то не понравились из-за ассоциации с нелегальным прослушиванием советскими гражданами «Голоса Америки» и тому подобного? Опять же, вот Билан интересуется.
1: Там немножко была другая ситуация. Все очень у нас любили получать авторские гонорары.
0: Ну, я даже иногда получаю за других людей, бывало, по отдельным документам.
1: Да, в то время это был довольно такой серьезный источник дохода в те времена. И когда песни стали популярными, всем очень захотелось попасть в число авторов. И путем каких-то таких вот действий мне вот было навязано вот это вот изменение текста небольшое. Ну, под предлогом того, что якобы это нельзя петь. То есть текст был изменен, и просто говорили, ну, если мы не поменяем текст, мы не сможем поставить это на пластинку, а если мы не сможем поставить на пластинку, то эту песню никто не услышит. Почему бы нам вот не поменять? Или тогда что? Или тогда давайте не будем выпускать пластинку.
0: Можно было вместо вокальной партии наиграть, скажем, просто мелодию на гитаре. И выпустить как инструментальную пьесу.
1: Да, но тогда бы эти люди не попали в число авторов.
0: А, то есть они просто денег хотели, я догадался.
1: Да, поэтому если вы посмотрите, кто там автором слов написан, вот... А я не помню, кто это даже был. Изначально эта песня была с моим текстом и музыкой. Потом...
0: Так даже они исправили одну, считай, фразу какую-то и стали авторами. Это такие ремиксы.
1: Или соавторами даже. Я не помню. Нужно посмотреть, кто там написан. У нас, к сожалению, его здесь нет.
0: Это гадость какая, да?
1: Этой песни, да. Ну вот они... Если у вас есть эта пластиночка, посмотрите, вот кто себя написал автором там слов этой песни. Вот так вот они решили сделать в свое время.
0: Да, хитрые ребята. Вот такой вопрос. Дмитрий, встречались ли вы в Лос-Анджелесе с отцом круиза Матвеем Анечкиным?
1: Я не только с ним встречался, мы с ним работали. Очень весело работали и записали. Он был продюсером альбома «Пьяная луна». Кстати, последнего альбома группы «Черный кофе». Матвей Анечкин является продюсером, и он также написал несколько текстов к песням, в том числе вот саму эту песню «Пьяная луна». Написал уважаемый Матвей Анечкин.
0: А чем он сам там занимается?
1: Надеюсь, он уже приехал сюда.
0: Тоже сюда приехал.
1: Да, он приехал сюда, а там он занимался тем, что он был продюсером группы «Черный кофе».
0: Mm-hmm.
1: Имеется в виду продюсером в студии. То есть он занимался такой творческой, довольно интересной работой. Мы с ним очень интересно творчески работаем. А сейчас он занимается здесь какой-то подобной деятельностью, да, тоже продюсерской.
0: Угу.
1: Но не с черным кофе больше, к сожалению.
0: Вот интересное сообщение. Саша, судя по голосу, у тебя в гостях находится Юрий Лоза. Почему ты зовешь его другим именем? Терентий прислал. Терентий, ну, честь тебе и хвала. Ты наконец-то первый человек, который догадался. Юр, нас с тобой рассекретили.
1: Да.
0: Но я все равно уж буду тебя звать Димой, ладно? Я уж привык за это время.
1: Ну, действительно, слов. Да. Действительно.
0: А вот Андрей интересуется, были ли у тебя проблемы с полицией там?
1: С полицией. Нет, никаких проблем с полицией не было.
0: То есть неужели там не за там избиение прохожих и ничего такого? Ты как бы за вырывание у женщин сумочек на мотоцикле? Как-то не как рокер, что-то как...
1: Как-то полиция ко мне отнеслась очень так благожелательно.
0: А правильно, что у них там обязательно, вот если, ну, они же с напарниками работают, один должен быть белый, другой черный?
1: Такая тенденция, может быть, и есть, но нельзя сказать, что это такое повальное увлечение. На самом деле им так проще работать, потому что этот аспект очень такой серьезный в Америке, вот эти черные и белые.
0: А тетки полицейские там
1: присутствуют? Да, присутствуют.
0: Ну, красивые так девки? Ну, прямо вот как-то.
1: Ну, если прям, то...
0: Понял. Ну, все, я понял. То есть Дима так скривился. Я понял.
1: А как ты мог видеть? Значит, у тебя камера стоит.
0: Нет,
1: ты меня видишь, значит.
0: Мне жестами показали сейчас. Ну, дескать, что не задавай этот вопрос, прибежал референт.
1: А, у тебя там кто-то прибегает. Я-то здесь вообще один нахожусь в комнате. Ко мне почему-то никто не прибегает.
0: А вот зеркало, которое напротив тебя, видишь, это же...
1: А, так и
0: сегодня... Там... тебя видят все вообще, весь Арбат. Там же линза
1: все
0: стоит.
1: Все понятно.
0: Люди с биноклями стоят, разглядывают. Я же забыл тебя
1: предупреждать. Отлично. То есть, помимо того, что у нас радиоэфир идет еще видео, какой-то эфир, где меня могут видеть. А слышать они могут? Могут тех,
0: нет,
1: кто видит?
0: Вот слышать,
1: а, они
0: нет.
1: Только видят,
0: то есть
1: да?
0: Ты можешь жестами им там что-то показывать.
1: И они до сих пор смотрят, им еще интересно.
0: Ну, кто-то стоит там под окном, люди какие-то тусуются.
1: Ну, замечательно, здорово.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте.
2: У меня два вопроса будут к Дмитрию. Раз предложение такое к вам.
0: Да.
2: Дмитрий, такой вопрос первый по поводу того, что такие досужие слухи ходят, что в Америке в рок-тусовке пробиться просто нельзя, если ты не американец, там какая-то многоуровневая система, и в лучшем случае там, чтобы вот действительно что-то зарабатывать и каким-то образом себя проявлять, нужно быть или американцем, или уж очень каким-то там, знаете, извернувшимся, потому как просто не пропускают, такая дискриминация. Европейцам, я уж не говорю про наших там музыкантов. Это вот первый вопрос. Второй, по поводу того, действительно ли американцы настолько дремучие, что они там вот представляют нас там в ушанках, там ходящих там с белым медведем в обнимку тут по улицам Москвы, что Россия там вообще там после распада СССР размером со Швейцарию где-то там находится, там недалеко от Грузии. Какие-то такие...
1: А нет, они так не представляют. А они даже не знают вообще, что это такое. Совершенно серьезно.
2: Да, а вот к Александру такой раз предложение. Спасибо вам, кстати, за прошлый концерт живой в субботу. Веселых картинок.
3: Да забудьте.
2: Да, очень было здорово. Вот такой раз предложение, так как концерт перебивался постоянно выпусками последних известий. Можно использовать этот ход, кстати, в концерте в живом. Представляете, вот так вот играете, вдруг на полузвуке все замирает, выходит человек и начинает читать последние известия, просто вообще не связанные с концертом, не с выступлением. Потом уходит, и все, снова концерт продолжается. И так несколько раз. Очень так было бы интересно.
3: Ну, вы знаете, я понял, спасибо.
2: Спасибо.
3: То есть просто я, Дима, отвечу немножко на вопрос. Дело в том, что мало кто из наших радиослушателей представляет себе вот систему радиовещания, вообще как это все происходит, в частности, у нас на радиостанции.
1: У нас сейчас прямой эфир? Или это запись?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что никакого эфира вообще нет. Просто я как...
1: То есть мы сейчас просто с тобой разговариваем?
3: Да, ты находишься у меня дома, я играю в радио, я...
1: А это соседи твои по подъезду звонят?
3: Это я запись пускаю ногой, кнопку у меня. Ну, интересно ведь тебе, да?
1: Да просто весело, так весело.
3: Я так развлекаюсь. Еще у меня раньше была игра в отдел кадров. Я собирал у всех, воровал трудовые книжки и вписывал им разные места работы, увольнял людей, там снова вписывал. Ну, то есть... Нет, вообще, на самом деле, если говорить это реально и серьезно, то наш эфир, он беспрерывен. То есть мы... Сидим вот с Димой, беседуем, совершенно не знаем, как на центральном командном пульте наши разговоры уберут, так скажем, фейдируют, и в какой момент там вставят новости или музыку. Вот. Потом уже, когда мы слушаем запись программы, мы удивляемся, что, дескать, только мы какую-то тему тут развили самую интересную, вдруг пошла музыка, или пошел выпуск, как вы его называете, последних известий. Вот. Дело все в том, что совершенно не скоординированы действия, скажем так, грандмастера нашего, сидящего вот в одной из комнат, и наши. То есть он, когда ему нужно, выключает, вставляет. Это может ставить там кусок другой радиостанции, где передача какая-то, на его взгляд, идет более интересная, чем наша. Ну и так далее. Не может сам что-нибудь начать говорить или неожиданно петь. Вот. Поэтому от нас очень мало чего зависит. Ну, я сказал правду.
1: Ну, сказал.
3: Как и... да, слушай, так а первый есть. Какой вопрос?
1: Первый вопрос действительно о том, как можно пробиться на американский рынок. Значит, уже и заработать там денег. Значит, если к этому относиться как к коммерции, то, наверное, можно пробиться одним путем. Если к этому относиться как к музыке, тогда другим путем. Ну, и тем, и другим, я думаю, что можно. И шансы у всех, на самом деле, одинаковые. Хотя американцам просто легче, потому что они там живут, потому что они знают свою публику лучше. Ведь как начинается популярность какого-то, вот и не было, исполнителя или коллектива? Это, как правило, молодежная, тинейджерская среда.
3: Школа.
1: Школа, да. То есть ребята играют для своих.
3: Слушай, Дима, а вот я...
1: Потом вдруг это нравится соседней школе, другой школе, и вдруг вот они становятся звездами. И кто сумеет правильно этим воспользоваться, становится суперзвездами. Но таких...
3: Как машина времени.
1: Да. Таких очень мало, к сожалению.
3: Слушай, я слушал такую телегу, что вот на самом деле Бон Джови не умер. Это правда?
1: А кто это? А, это Бон Джови, это ансамбль или это...
3: Ну, который там у них пел.
1: А который пел? Не умер?
3: Говорят, нет.
1: А я даже не слышал, что про него говорят. А кто-то говорит?
3: Ну, я где-то краем уха в троллейбусе какая-то одна, другой базетки там что-то шептала.
1: А я даже не слышал.
3: Ну, ладно. Значит, да. Так. Так. Вот тут... Так, сейчас, извини, я просто... Да. Пользуются ли там популярностью наши часы и фотоаппараты?
1: Нет.
3: А раньше
1: ответ короткий.
3: Пользовались, помнишь?
1: Нет, не пользовались. Это всем казалось, что пользовались.
3: Ага.
1: И все везли туда, чтобы получить за них $3 или $5. И были счастливы, потому что тогда советским гражданам не давали вообще никаких денег, по-моему. Поэтому кто-то вез с собой эти часы, получал за них $5.
3: А золотишко как? Золотишко там в моде?
1: Думаю, что не в такой, как здесь.
3: Ну, понятно. То есть, потому что люди...
1: Сам металл не представляет ценности. Работа, да.
3: Mm-hmm. А где там можно купить, приобрести высококачественный порнофильм? Мишутка интересуется.
1: Ой, с этим хозяйством очень просто, потому что масса магазинов по всему городу. То есть этот бизнес огромный, на самом деле, это огромнейший бизнес. Причем тоже весь бизнес, кстати, находится в Калифорнии, в Лос-Анджелесе тоже, который работает на всю Америку. А по продаже там какие-то сумасшедшие тиражи, совершенно огромные доходы, чуть ли ну, сравнимые только с продажей каких-нибудь там супер-поп-звезд.
3: Слушай, ну там вроде какие-то и дикие цены на эту продукцию. Я вот знаю, тут приезжают к нам сюда вот американцы и скупают. Тут дико вообще все метут вот эти компакты болгарские поддельные. На самом деле, то есть, потому что тот же материал, в общем-то, но не $20 там и даже не 10.
1: Ну, на самом деле, если мы говорим о музыке сейчас уже, да?
3: Ну, нет, а видео тоже, видео там, продукцию нашу тоже они тут сметают в немеренных количествах.
1: Ну, молодцы.
3: Молодцы, конечно. Молодцы. Наверное, там потом стирают дубляж, переводят на английский и продают в два раза дороже,
1: конечно,
3: чем купили там.
1: Конечно,
3: там такой бизнес.
1: Да, просто подкладывают просто английский текст.
3: А как вот там вообще с пиратской продукцией, с музыкальной в частности?
1: А ее там просто нет.
3: А вот ты уверен в этом?
1: Ну,
3: ты,
1: да, прям, то есть, уверен.
3: А здесь ты как-то пострадал от пиратов сам? Вражки.
1: Пиратов. Дело в том, что я в открытое море не выходил еще так, чтобы уж так вот... Совсем.
3: И... Ну, у тебя, знаешь, впереди еще это. Готовься к этому, да. Михаил тут интересует, действительно ли в Америке запрещены телефоны с определителем номера? Да, есть такая телега. Нет, хороший вопрос.
1: Нет, конечно, нет. Там только... Там по-другому. Там нужно этот сервис покупать. Если ты просто включить этот определитель, вот который здесь, он просто не будет работать, а нужно купить этот сервис, он стоит там, я не знаю, $2 в месяц или $3 в месяц. Довольно дешевый, и тебе вот этот дисплей, на котором высвечивается номер, дадут, по-моему, даже бесплатно привезут домой. И... Но за это нужно платить $2 или $3 в месяц. То есть бесплатно он просто не будет работать. Нужно, чтобы на станции подключили. Там немножко другая система телефона. У нас же механическая. Когда мы набираем...
3: Да.
1: Многие же не знают, наверное, этого, да? Как там вот эти бегут цепи, там, когда вот вы набираете телефон, вы слышите вот этот звук.
3: Щелчок.
1: И в этот момент на телефонной станции там огромные такие металлические конструкции начинают двигаться там. Почему иногда телефоны отключаются? Когда...
3: Или клинит их вот там.
1: Да, их клинит, и телефон бывает не работает. И идет слесарь и берет и топором ударяет, и телефон после этого работает.
3: Ну, кстати, там женщинам также выдают спирт технически на
1: протирку. Да, чтобы смазывать вот эти железки. Да. Вот в Америке этих железок нет, поэтому там все это... Они на этом наживаются. За счет того, что это все через компьютер идет, значит, хочешь определять номер, платить $3 в месяц. Да.
3: Вот такой вопрос. Тут подписан, кстати, Бивис и Батхед. Дима, можешь ли ты сняться в порнофильме?
1: Нет, не могу.
3: Не стал бы сняться? А если бы тебе сказали, вот большое количество денег тебе, Дим, ну снимись что-то с хорошей партнершей. Ну, сказали, ну ладно, сказали 50 штучек денег. За 50 тысяч долларов США с хорошей партнершей. Сними с
1: ним. А ты меня уговариваешь?
3: Нет, ну вот мне просто интересно. Ну, 60. Ну, снялся бы.
1: Да нет, ну... Делаешь не в деньгах.
3: Ну ладно, а за 100 как?
1: Дело в постановке вопроса.
3: Ну, я же вопрос правильно поставил, с хорошей партнершей.
1: Вопрос не ты поставил, кто вопрос ты поставил?
3: Ну я развил вопрос, они поставили Бивис, с Баткетом поставили вопрос, а я развил.
1: Я люблю свою жену, я этого сделать не могу. А ты она, кстати, нас слушает сейчас.
3: Да? А, да. Я понял, да. Ну тогда ты мне вне эфира отвечу, кому встретимся, может, в коридоре.
1: Нет, я тебе сразу отвечу.
3: Ну давай послушаем телефонный звонок, может, кто что-нибудь предложит. Здравствуйте, вы в прям...
4: Доброй ночи еще раз, Михей Зеленоградский беспокоит.
3: Как же ты прорываешься-то? Я уж вроде трубку тут снимаю, это самое.
4: Ну, вы знаете, город электрончиков, поэтому, как говорится, все вытекающие отсюда последствия.
3: Ну давай, говори.
4: Так вот, немножко не музыкальный такой вопрос. По данным по демографическим данным, за последние 6 лет население Москвы уменьшилось на 2 с лишним миллиона человек. И вот меня вдруг заинтересовало. Сейчас вот строят все новые дома, программа переселения пятиэтажек. Ну и 2 с лишним миллиона человек — целый громадный город. Вот куда же деваются те самые квартиры, покинутые этими 2 с лишним миллионами человек? Они что, пустуют, что ли? Почему никого не переселяют с тех же пятиэтажек в эти освободившиеся квартиры? Это вот первое. И второе, мне бы хотелось в раз предложение по этому поводу ввести. Совершенно управа 5-го района города Зеленоград совершенно неэкономно использует жилплощадь. И существует дом 1551 в 15-м экране Зеленограда. Там во втором подъезде на самом последнем этаже есть квартира 147, которая просто-напросто жутко освобождена уже в течение практически года. Вот, там жило очень интересное семейство, в общем-то, такие уникальные пупсики, принесшие некую музыкальную, да и прочую культуру, местные слои зеленоградские. Так вот, предложение такое, создать этой самой семейке музей-квартиру в этой самой квартире, но нет, как понимаете, денег. И вот вношу предложение, звоните по телефону 537.
3: Нет, дорогой друг, телефона мы не даем в эфире.
4: Ладно, на пейджер я вам скину, вы могли бы посодействовать.
3: Нет. Дело в том, что спасибо за звонок, я не буду своей квартирой распоряжаться и не позволю делать из нее никакой музей. Она принадлежит мне и только мне. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Добрый день.
3: Приветствую.
5: Ну, я хотел бы прежде всего напомнить Дмитрию, что десятилетие было знаменитого хита «Замыкая круг».
3: Угу.
5: Я тут наткнулся в «Джокере» на фотографию десятилетней давности. Там вот все ребята стоят. Алло.
1: Да, мы здесь.
3: Мы здесь, да.
5: Вы помните о такой песне?
1: Да, мы ее даже исполняли вот тут недавно. Было десятилетие программы «А».
5: Во-во-во.
1: И мы там ее исполняли. В программе «А». Может быть, вы этого не видели просто?
5: А можете что-нибудь вот по этому поводу рассказать? Ну, так сказать, история создания, вот, если можно.
1: Да, это...
5: В двух словах.
3: Это, спасибо, спасибо.
1: Эта песня, на самом деле, ей не 10 лет, а 11. Вот, но почему-то решили, кто-то решил, что давайте-ка скажем, что и 10, такая цифра вроде круглая, и вдруг стали отмечать. Вот, и последний раз вот мы ее исполнили в программе «А», это было 2 недели, может быть, назад. А идея создания песни принадлежит Крису Кельме, который собрал всех замечательных, в основном рок-исполнителей того времени. 11 лет назад это было, еще раз скажу, в 1987 году. В конце года мы ее записали, и первый раз она прозвучала в новогоднюю ночь с наступлением 1988 года. Так что, если умеете считать, ей 11 с небольшим лет.
3: Вот, да, пожалуй, хороший ответ. Хороший ответ. Вот сразу два вопроса. Сколько стоит Harley Davidson? Там, видимо, да? Самая потрепанная машина БУ, а также самая дорогая машина, например, марки Porsche или Pontiac, интересуется Михаил.
1: Ну, понятно. Насчет Harley Davidson, тут мне просто пришлось проконсультироваться вот в то время, когда ты задавал этот вопрос. У меня сидит рядом со мной человек, который самый главный по Харлей Дэвидсонам в нашей стране. Вот. Поэтому, если он захочет сказать что-то в эфире, то мы его попозже, может быть, подтянем к микрофону. А насчет машин, я отвечу с удовольствием. А про какие машины был вопрос?
3: Про подержанную.
1: Подержанную машину можно купить и за $200, которая ездит, но это будет развалюха совсем. В принципе, цены такие же. Здесь, наверное, тоже можно купить за $200
3: машину. Сейчас уже да.
1: Которая еле едет, но едет, да?
3: Да, да. Да.
1: Вот. А новые машины примерно стоят столько же, сколько и здесь. А.
3: То есть, в принципе, считаете, что мы уже
1: сравнялись? В этом смысле мы сравнялись, да.
3: А где лучше метро, вот интересуется Дмитрий?
1: В Лос-Анджелесе нет метро.
3: Вот так вот, Дмитрий.
1: Вот так вот, поэтому метро лучше здесь, потому что здесь оно есть.
3: Еще звоночек.
1: Да.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего внимания.
6: Конечно, заслонился, господи боже.
3: Нет, меня Саша просто зовут.
6: Нет, меня тоже, Александр.
3: А.
6: Я вот вам сбрасывал там на пейджер там насчет Дмитрия вопрос Дмитрию хотел задать.
3: Угу.
6: Пишет ли он английские песни, тексты на английском?
1: А, да, я пишу, и даже есть целый альбом.
6: А вот как он называется?
1: Он называется Golden Lady. Если вы помните, эта песня именно на английском языке когда-то крутилась по телевидению, да? Помните это?
6: Нет, я не помню.
1: Это было в 91-м году, и до сих пор иногда ее показывают. Она называется «Golden Lady». А в русском исполнении она называется «Леди Осень». И вот есть такой альбомчик, который вышел в свое время на виниле, на пластинке. Вышел он где-то году в 92-м. Он называется «Golden Lady». Он весь на английском языке. И все тексты эти я написал. То есть вот я ответил на ваши вопросы. Да, я пишу песни на английском языке.
3: Тут «Golden Lady» — нездоровая ассоциация с однодырочным женским предметом одежды.
1: С колготками, да?
3: Да.
1: Ну вот, к сожалению... тогда, к сожалению или к счастью, тогда такой ассоциации не было, когда эта песня была написана там 10 с лишним лет назад.
3: А ты бы стал писать рекламную песню какую-нибудь? Вот если бы тебе сказали, Дмитрий, вот, или, сахара, да, или сняться, да, в рекламе там, например.
1: Как
3: или...
1: «Орбит без сахара», да, помните?
3: Не знаю, а есть такая реклама?
1: Да, кто-то поет, какая-то группа все время поет.
3: Знаю, мне присылали телегу, это самая группа «Сплюнь» из Зеленограда, по-моему, откуда-то.
1: Получается,
3: это... Слушай, так погоди, ты отвечай на вопрос.
1: А какой вопрос?
3: Ну, вот если бы тебе сказали, Дмитрий, ты должен сняться в рекламе, например, мужских подштанников.
1: Нет,
3: или
1: смотри,
3: такой,
1: мужского
3: нижнего белья.
1: Нет, ты начал ты вообще с порнофильма.
3: Это не я, тут вопрос приходит. Я же тебе говорю сам. Да.
1: Ты сейчас, это, уже даже не интересно, после этого уже сейчас отвечать про подштанники.
3: Вообще,
1: если,
3: да.
1: Если мы тему даже порнофильма как-то это самое сразу...
3: Уже так, обсудили, а тут, получается,
1: да,
3: снижаем уровень.
1: Ну да, мы снижаем, то есть нужно дальше уже куда-то идти.
3: Ага. Ну еще звонок, да, у нас тут есть сейчас еще время немножко, потом, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемый.
3: Нет, у вас плохо получается, потому что они бы не стали говорить «уважаемый». Они бы сказали «баклан» или еще что-то. И то, знаешь, такой вольный перевод, этот пельмень, баклан, мне не очень, не очень. Вы уж ближе к оригиналу, лучше по-английски. Дима мне переведет, да, Дим?
1: С удовольствием.
3: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр. Привет. Опять Димон из Марина.
3: Ага.
7: Вот.
3: Так ты только что звонил, про дом чего-то говорил.
7: Впервые так, ведь дважды смел. Я просто хотел такой вопрос задать. Вот с открытием MTV у нас в России наши группы появились все-таки, там их смотрят или...
1: Нет, не появились.
7: Пока еще не дошло.
1: MTV, которое здесь смотрите, оно работает только на Россию.
3: Так же, как, кстати, вот...
1: Так же, как MTV, которая в Америке работает только на Америку, MTV, которая в Европе работает только на Европу, в Азии у них свое MTV, это... Это коммерческое мероприятие. Там крутят ту музыку, которая продается.
7: А вот знаете, такие вот немецкие музыкальные программы, они, в принципе, показывают все. Там и американское, и...
1: Ну, конечно, все. Показывают то, что продается.
7: А мы, значит, еще до этого не дураки, получается.
1: Я еще раз хочу сказать, это никакого отношения не имеет к искусству, это имеет отношение к торговле. Значит,
3: спасибо вам за вопрос.
1: Зарабатываются огромные деньги, и кто-то этим занимается, это огромный бизнес. И они решают, чем торговать, так как вот решают люди, какими колготками торговать, они решают, люди, которые занимаются этим бизнесом, они решают... какой музыкой торговать. И торгуют той, которая лучше продается. И поэтому это совершенно не имеет никакого отношения к искусству. И здесь продаются лучше одни колготки, а там другие. Также и музыка. Здесь одна продается, там другая. Но хорошая музыка, она всегда остается хорошей музыкой. И не имеет значения, продается она или нет.
3: Послушаем музычки.
1: С удовольствием.
3: Мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Варшавским. За время, которое мы тут отсутствовали, мы пытались встретиться в дебрях коридоров. Как-то я вышел, и Дмитрий вышел, все вышли, но так и не встретились. Кстати, я так и не понял этих ветвей, тут разветвления. Я думаю, может быть, после эфиру все-таки увидимся, да, как?
1: Да, но ты-то скорее в этих ветвях разберешься.
3: Да я выхожу все
1: время. Ты не первый раз тут, нет?
3: Второй вроде.
1: Второй, да?
3: Да, ну я все время вхожу, так через какую-то дверь меня проводят, как там дальше. Мы, видимо, далеко мы друг от друга.
1: Ну, а мне... ты уверен, что мы в одном здании, да?
3: Вот ты знаешь, об этом я не думал. Может, слушай, может, действительно. Тут же ветви такие. То есть ну, в засаде же сидим. Так.
1: Да, так что наша встреча не за горами.
3: Что у нас тут еще? Не было ли у тебя проблем с Ку-клукс-кланом?
1: Ну, было. Меня приняли за негра.
3: Было дело?
1: Да, было дело. Но потом оказалось, что им показалось, увидели, что я белый. И все
3: извинились
1: проблемы,
3: и ушли.
1: Да, они сразу поняли, что я чужой. Они там в таких деревнях живут, в закрытых.
3: Ку-клукс-клановцы, да?
1: Да, и они меня увидели со спины.
3: Ага.
1: И видишь, что не свой. А так как у меня волосы такого синего цвета были, сине-черного, я думаю, что это их сбило с толку. Но как только я обернулся, они очень обрадовались.
3: А я вот один раз испугал хулиганов в Лондоне. Вот, я, значит, шел, у меня в руках была сворована из какого-то автобуса камера Betacam, под мышкой несколько видеокассет ночью. Вот, причем вот этот деловой район, типа Сити, вот, и вроде бы там ночью уже никто не заходит, заведений никаких нет, слышу, значит, сзади топот. И четыре каких-то подонка, вот они идут так за мной, я чувствую, значит, хотят у меня вот ограбить награбленное, то есть, ну... Типа, ну, явно вот с плохими намерениями, понимаешь? Вот, а вот что мне было делать? Значит, с Betacam с этим не убежишь, он тяжелый, да, там кассеты можно выронить. Ну, вот я сделал такой жест очень красивый. Я остановился. Извиняюсь там перед теми людьми, которые сейчас пищу какую-то едят. Но я отхаркнулся и очень мощно сплюнул прям жирно так на асфальт, прям под ноги. И их действие, знаешь, какое? Они с криками «Help! Help!» убежали прямо в подворотню. Вот. То есть это действительно реальный случай. Вот я удивился. То есть у них, видимо, это не принято. И они подумали, что я еще больше хулиган и подонок, чем они. Но они, в принципе, правы, конечно. Что они там по мелочам работают. Да. Так, далее вопросы. Ну, тут как-то... Сейчас. Ага. Есть ли в Америке группировки?
1: Ну, конечно. Конечно, есть. Наверное, даже больше, чем здесь. Там группировки в каждой школе, по-моему.
3: То есть вот наркотиками торгуют везде? Или это все-таки продолжение холодной войны? Ну вот у нас же пытаются создать образ американской школы классической, как такого гадюшника и вот рассадника наркомании, педерастии и так далее. Это реально или,
1: наверное,
3: или хвост холодной войны, сокращенно ХХВ?
1: Конечно, такие школы тоже есть. Все от района зависит. Там интересно, там же люди живут по районам, так сказать. То есть в каком районе ты живешь?
3: У нас же так жили, помнишь, когда? Вот как раз в году 85-м, по-моему, это было. Причем вот районы справа были, типа, ты из какого, справа дома были, ты из какого дома, там, ты из какого района, Потом, типа, начались эти расклады, значит, Люберцы, там, Москва, да, типа, там, вот. А у них, значит, видишь, то есть по уровню развития таких социальных отношений, да, они находятся, значит, где-то в нашем 83-м году до сих пор.
1: Ну, они там все, они там всегда, по-моему, находились.
3: Слушай, а может быть, что-то мы не знаем, может быть, мы же давно в школу
1: ходили.
3: Ну,
1: они выбирают районы, здесь ты не можешь выбирать район, где вот ты вот родился, там и будешь жить, а там ты имеешь возможность переехать, когда тебе захочется, в любой другой район. Поэтому там есть свобода выбора. Нет, здесь, здесь же довольно сложно переехать. Ну,
3: Люберец, да, документы вот плюс
1: куда-нибудь в Мытище.
3: Не, ну, можно, но геморрой, конечно. Реально. Наверное, слушай, а вот я просто подумал о том, что мы, поскольку в школу давно не ходили, уже не знаем, может быть, сейчас опять вот это настало. То есть, ну, мы же не знаем о взаимоотношениях современных вот школьников у нас здесь.
1: Конечно, нет.
3: То есть, давай, кстати, послушаем звонок. Может, ты что-нибудь расскажешь. Потому что, может быть, у них опять это пошло. Ты не из какой школы?
1: Интересно, да?
3: Ну, послушаем. Здравствуйте. Говорите.
8: Доброй ночи. Меня Зеленоградский беспокоит.
3: Ну, как у тебя в школе-то?
8: Да, вроде нормально. 2 года назад как от нее избавился.
3: Ага. Ну и какие там вот в школе были взаимоотношения между хулиганами?
8: Да как взаимоотношения между хулиганами? Хулиганов у нас было много. Сам, в общем-то, к их числу был причислен.
3: Но главный-то кто был там у вас?
8: Главный-то у нас там был Сергей.
3: Ага, ну вот он как это самое, весь район держал или только школу?
8: Что значит весь район держал или там школу?
9: Он мудак.
8: Алло, это кто там говорит?
3: А это ваш друг там в параллельном телефоне.
9: Он мудак.
8: Да, вот чего хотел с вопрос какой-то.
9: Он пидор.
3: Ну вы не обращайте внимания, да.
9: Он пидор.
8: Да, слушайте, вот вопросик следующий. Как ваше отношение, уважаемый Дмитрий, к диджеям современных радиостанций, вот этих российских, и к тому предложению...
3: Ну, наверное, не только российских, а вообще международных.
8: Да, и к тому предложению, что для того, чтобы избавить нас от вот этого фашизма, необходима следующая мера.
9: Молодец, Зеленоградский пидор.
8: Так, слушайте меня внимательно.
3: Да, мы слушаем.
8: Так вот, значит, следующее предложение. Раздать адреса этих квартир Мосводоканалу, где живут эти диджея, то, чтобы им в ванной подавали вода с повышенным содержанием йода. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ваше отношение к графу Борису Николаевичу Хортице. Знакомы ли вы с ним? И как вы оцените его сегодняшнюю деятельность?
3: Понятно, спасибо. А насчет диджеев, то есть практически дня 3, по-моему, назад я по одной из радиостанций услышал совершенно уникальное выступление диджейки. Вот, и оно касалось погоды, то есть мудрейшая была сентенция, но на тему, то есть обычно как они говорят, что сейчас там такому-то певцу вторит такая-то певица, что любовь — это все-таки прекрасное чувство, а тут она что-то такое ляпнула из серии, что и хотя у нас сейчас на улице осень, но не за горами зима, и мы скатаем снеговика и поставим песню, в общем, этого... Типа, снег кружится, летает, летает. Ну, в общем, переклинило у нее банки. Вот ты там наверняка же ездил, когда там тоже слушал мощные телеги тамошних тупиц. Какие там у них манеры ведения? Там, наверное, это все еще более идиотические формы, то есть принимают. Или там нормальные люди работают все-таки до радиостанции?
1: Да там особо мало кто так...
3: Ну как они гонят, вот что они там говорят, то есть тоже там ассоциации с погодой?
1: Нет, ну там такая серьезка. Вообще нет, там бывает, да, что прикалывается очень даже так, это весело. Но все равно у них какая-то такая, знаешь, это серьезка все время проходит во всем. И все такие увлеченные чем-то, и у всех такие проблемы, и так им нравится их решать, эти проблемы, и обсуждать это.
3: Ну, а проблемы-то какие? Типа там...
1: Ну, которые они сами себе придумали, какие же еще. Да. Вот, они больше этим увлечены, придумыванием и обсуждением своих проблем.
3: Вот интересное сообщение от некоего Харриса. Александр, в вашей дикости я нисколько не сомневался. Харрис, ну каждый развлекается как может. Почему ты называешь диким то, что я вот из своего дома сделал радиостанцию? Или что у меня, например, пятое колесо в моем автомобиле на крыше, чтобы я там в случае гололеда мог как-то... Это моя прихоть маленькая. То есть почему я сразу дикий? То, что я богаче и умнее тебя, это не значит, что я дикий. Понимаешь, я заработал на этот автомобиль, смог арендовать это помещение, украсть его под станцию, так что вот люди даже ведутся на это. Так что это не дикость. Но он, наверное, имел в виду, что, дескать, бал посреди этого, ну, как это называется, цитата. Помнишь, Гоголь или как его, Горький писал? Ну, кто-то на «Г» писал. Бал посреди чумы, да? Вот это, наверное, имел в виду Харрис. Дай послушай, может, телефонный звонок, что ли?
1: О, давай, да.
3: Сейчас, что тут еще? Сейчас я... А, ну вот сперва такой вопрос, как это сказать, хронометражный. Хотели бы узнать у Димы и у всех гостей, сколько альбомов выпустила группа «Черный кофе» за всю историю своего существования. Я думаю, дай кто больше назовем. Ну тут же не только там, а у Димы и у всех гостей. Я считаю 8. Кто больше?
1: 8, почти, ты почти угадал. Я вот,
3: Ну, видимо, профессиональных, там, не каких-то там рабочих записей.
1: Нет, конечно, профессиональных. Мне тяжело сосчитать, но вышло, давай так говорить, на компакт-дисках сейчас есть 4 альбома. 4 альбома было издано на компакт-дисках, потом на виниле там есть некоторые альбомы, которые... Надо как-нибудь действительно сесть и сосчитать. Но где-то около всего у «Черного кофе» около 8, скажем так, 10 альбомов. Допустим, 2 последних альбома, они еще вообще не были изданы.
3: Кстати, это приятное же, наверное, чувство, когда вот выходит винил. Вот это одна из моих мечт, которые, к сожалению, уже никогда не сбудутся.

0: ранений там из пыли этой.
1: Кстати, вот видите, естественное нарушение построения носовых лопастей у человека, ну, это сейчас же модно, вот, пластические операции, оно непосредственно все-таки ведет к какому-то отрицательному воздействию на мозг. Будь там, украшаете вы лопасть крыльев, вот у нас одна вот пришла, говорит, дескать, сделайте мне нос. Ну да, у нее нос здоровый, как у вороны был, но как бы исправили, а в результате уже где-то через практически через год появились признаки слабоумия на лицо. Внуки говорят, дескать, ну что же вот так. Ну, естественно, мы списали это на приближающуюся чисто старость уже, хотя специалистам понятно, что вот, так сказать, внедрение в носовой отросток хирургическое все-таки влечет за собой и изменения мозга какие-то.
0: Да, ну и вот с чего мы начали эту беседу, там, например, существует, в общем, тоже как культура сейчас запахов, то есть разрабатывают искусственные запахи, связанные, как правило, с ассоциациями, то есть, например, духи, там, парфюмерия и прочее.
1: Особенно здесь, прошу прощения, что я вас перебиваю, очень хороший, на мой взгляд, пример, это вот освежитель воздуха для сортиров и клозетов, который должен навевать майский вечер, и даже названия у них такие: персик, майский вечер. То есть, плюс еще идет визуальная, так сказать, ну, визуализация запаха. То есть, персик нарисуют, напишут, что персик. И даже если он персиком не пахнет, то он верит, что вот персик.
0: Ну, здесь смысла никакого. Вот здесь, конечно, самое интересное здесь то, что, ну, вернее, покажется интересным то, что на самом деле все вот эти средства, например, вот, о которых ты говоришь, они разрабатываются не для человека, а для общества. То есть, если человек живет в одиночестве, он, собственно, не прибегает к таким средствам. Или, по крайней мере, он... Ну, то есть, если он реально одиноко живет, то есть он не предполагает, что его будут окружать другие. То есть вот эти
1: Чтобы не создавать им дискомфорта, как бы нету этого опасения.
0: Внутренние запахи вот эти, которые происходят там при дефекации и при прочих там вот процессах очищения, они на самом деле очень важны для человека, и он по ним оценивает свое собственное состояние. То есть не на уровне специалиста, а на подсознательном животном уровне он может определить свое состояние. Вот насколько он... ну, например, он знает об этом, но на подсознательном уровне. И у него может, например, определенные элементы в этом запахе вызвать какие-то подозрения к своему состоянию. Он там дальше начнет, как бы, опять же, подсознательно самотестироваться. То есть он будет уже там какие-то эксперименты над собой производить.
1: Или вспомнит, так сказать, свой вчерашний какой-то рацион или действие, может быть. Да. Не обязательно это зависит от того, что съел, а чисто от психологического, в первую очередь, даже от
0: психологического. То есть его сразу мысль пойдет по пути самосохранения и вывода себя из ненормального состояния.
1: Кстати, я вот сейчас подумал, что очень напрасно отклонили все-таки в Думе вот это предложение, так сказать, о создании социологической группы, которая должна была по состоянию общественных вот чисто туалетов и запахов в этих местах оценивать общее состояние общества, причем именно физическое состояние. То есть тут не имеется в виду какая-то чистота там визуальная, а именно анализ, проба запахов. И по ней, как бы, состояние здоровья граждан, ну, видимо, решили, что этот проект очень дорогостоящий.
0: Здесь, наверное, сыграла роль все-таки наши разработки, которые нас определяют вот эти убогие исследования. Они на много шагов впереди идут. То есть у нас, как правило, вот стоят просто в атмосфере, где-то на уровне озонового слоя стоят ловушки специальные, которые улавливают уже запахи, которые, ну, собственно, сублимированы в какие-то постоянные. Да, то есть они определяют какой-то динамикой и постоянно наблюдаются. Поэтому исследовать где-то на местах, в общем-то, это полезно для каких-то локальных разработок, чем мы занимались. То есть мы исследования проводили, так сказать, по всей плоскости, начиная от больших социальных групп и заканчивая, в общем-то, совсем маленькими. Вот, и поэтому наличие такой вот глобальной одной системы тестирования и анализа, она как бы исключила попытки, ну, я так полагаю, это обычно какая-то политэкономическая была выходка там, чтобы, опять же, с деньгами

0: что-то такое провернуть. То
1: есть никак не связано с частотой эксперимента.
0: Да.
1: А скажите, я знаю, что ваша лаборатория вот совершенно недавно выпустила в свет книгу, и вы сейчас как бы даже вот по стране ездите с лекциями, наглядно показываете, то есть все это делается. Это книга, так сказать, которая называется «Обнюхай себя сам». Вот. И как бы в ней вы и ваши ведущие специалисты утверждаете, что, значит, действительно человек может целиком самотестироваться по какому-то запаху, но такой способ, как обнюх собственных фекалий, с позволения сказать, это самый примитивный способ на уровне собак вот, или каких-то животных. И у вас там подробнейшие инструкции, что для того, чтобы определить там состояние, скажем, почек, нужно обнюхать, ну, я, к примеру, говорю, там, скажем, подмышечные области, там, чтобы там определить состояние кода другого органа, следующей вот области, да, но не все наши радиослушатели, в силу того, что все-таки вот ваши факультативные, так сказать, выезды, они весьма все-таки редкие, это тоже экономические причины тут вступают в силу, не все могут их посетить и увидеть. Не могли бы вы сейчас вкратце хотя бы дать какие-то консультации? Вот если у человека там, предположим, все кости ломят, вот какую область ему имеет смысл обнюхать и хотя бы какие-то вот ну, полярные такие вот характеристики запахом, больным запахом, здоровым запахом или, например, выздоравливающим запахом?
2: Здесь, что касается методов, там несколько их. Основной, значит, это поскольку обоняние и тестирование по запаху, оно все-таки является более низкого уровня. Опять же, я вот повторюсь, что у некоторых людей это, наоборот, имеет преимущество какое-то доминирующее. А в большинстве своем это, например, компоненты, она является дополняющей. Очень хорошо иногда дополняет все остальные методы анализа, то есть визуальный анализ или еще какой-то там, например, тактильный анализ там. То есть иной раз очень хорошо дополняет. И у нас основная, в общем, мысль там заключается в том, чтобы вывести дополнительную информацию, которую извлекают из обоняния, то есть вот, например, диагностика, основанная на запах, вывести ее на более высокий уровень, то есть ее попытаться через определенную систему индексов и символов вывести как бы на систему модулей, образов и цветов. То есть там основная параллель связана с цветовой гаммой. То есть нужно воссоздать как бы свой собственный цвет. А по цвету существует еще онтологическое такое издание, которое, в общем-то, имеет некоторое практическое применение. Вот. Так параллельно, так сказать, вот с дополнительным анализом по запаху, там происходит корректировка, знаете, здоровья там, и, например, профилактика здоровья. И в том числе, вот, например, поскольку органы обоняния, они очень связаны со всей респираторной системой, лор, так скажем, ухо, горло и нос, то большое значение здесь играет речь и слух. То есть, например, дополнение или коррекция, например, происходит с помощью запаха и выводит это все на уровень речи и как бы компенсируется через слух. То есть, например, таким образом мы можем подбирать себе какую-то фонетическую гамму, там, например, фонограмму, которая может, например, корректировать наше состояние, даже состояние запахов. То есть, например, мы проводили лабораторные исследования, люди пахнут, например, при мажорном и минорном, например, там, исполнении одной и той же мелодии, они вырабатывают совершенно разные ферменты. И это, например, вот эти вот органы выделения и слух очень связаны между собой. Поэтому, например, когда человек испытывает на себе, например, какую-нибудь слуховую агрессию, то есть, например, если его ругают или там, например, какие-то звуки неприятные издаются, то он начинает особым образом пахнуть. Вот. Поэтому, например, дамы, которые там, например, страдают от излишних каких-то неприятных запахов и борются там какими-то способами там ненормальными.
1: Дезодорирование.
2: Там... Ну, там масса, да. Даже некоторые как бы считают себя прогрессивными людьми, там протолкнули какую-то уже там диетическую теорию. Но на самом деле, в первую очередь, там влияет, конечно, слух. То есть, во-первых, если нужно изменить свое аудиоокружение, то есть, если, например, нужно обратить внимание на состояние вот этой природы, вот именно звуковой, то, что вокруг происходит.
1: То, что окружает.
2: Да, то, что говорят там, и то, что вообще подобрать там сленг, лексику определенную, потому что речь и звуки, они непосредственно влияют на продуцируемые запахи.
1: Ну, в принципе, ведь вот это чем объясняется такая вот связь, прямая, скажем, обоняние и слуха. Дело в том, что по мнению замечательной нашей вот ученой Тамары Валерьевны Покатуевой, голова это является совершенно отдельный как бы орган целый. Вот, ну, как бы, и все, что у него внутри, это тоже потроха. То есть, ну, как вот организм функционирует. Съел что-то несвежее, соответственно, несвежее выдал. Также с головой услышал что-то несвежее и как бы, соответственно, выделяешь запахи тоже несвежие. Но, вы знаете, вот наша постоянная радиослушательница, она уже слушает очень долго нашу радиостанцию, Изабелла Вениаминовна Накати, в своем письме к вам спрашивает. Вот я слышала, что на самом деле пот не пахнет. То есть, ну, она в своем письме имеет в виду, что если собрать в пробирку человеческий пот, то он практически по своим качествам будет равен дистиллированной воде. Я имею в виду здесь не по химическим качествам, а по, так сказать, по запаху.
2: Ну, правда, разумеется, там пахнут ферменты, которые выделяются вместе с потом. Это разумеется. Но принято так говорить, что пахнет пот. Ну, в общем-то, это не играет особой роли, потому что говорим мы это или... Ну, то есть то, что с нами происходит, мы берем факт как таковой, то есть транспортные функции вот этого пота, то есть выделение потовых желез, вот это, работа их, там, например, по выведению этих ферментов, это, в общем-то, она более-менее постоянные, то есть здесь в этом случае разделять не стоит там, для того, что пот пахнет или не пахнет. Ну, то есть можно сказать, что пахнет, потому что, так сказать, в адаптированном наречии или в языке говорят так, и, в общем-то, это отчасти соответствует действительности. Другое дело, там, какой, например, какой из этого можно смысл извлечь.
1: Ну, в общем, видимо, обычное любопытство. А вот Георгий Кныш-Забельский, тоже наш постоянный радиослушатель, задается вопросом, что функция потовыделения, кстати, действительно она непосредственно связана с запахом, потому что, ну, ведь если, например, рассмотреть человеческую кожу, которая абсолютно чиста с первого взгляда, да, рассмотреть ее под каким-то сильным увеличением, она будет вся мокрая, как болото. То есть пот визуально все равно выделяется, просто мы его не видим. Поэтому как бы в основном это уже по запаху определяется. И Георгий Кныш-Забельский спрашивает, что в принципе, по логике, да, все живые существа должны выделять пот, у них должно быть потоотделение. У червей, ну, это доказано, что у червей есть, у птиц. Спрашивает Георгий, вопрос адресуется вам, Андрей, а существует ли потоотделение у рыб? Дело в том, что они постоянно суетятся, постоянно плавают.
2: Нет, но здесь несколько насчет червей, там как-то маху дали. Потоотделение существует только у теплокровных, это очевидно, но, ну, то есть, чтобы это понять раз и навсегда, надо представить себе, что человек или вообще какие-то теплокровные, они состоят большей частью из воды, и процесс испарения, например, для них естественный, поэтому любые испарения, которые... Ну, является первым, в общем-то, признаком жизни, это наличие, так сказать, испарения, поскольку температура всегда как бы дает возможность, как организм в работе находится, соответственно, ну, обычная физика.
1: Не, ну, даже ведь земля потеет, вот роса, это же под земли.
2: Ну, это, да, это если так переходить на какую-то такой изобразительный язык, то, конечно, тут все потеет.
1: Да, но я вот просто считаю,
2: и что... И камни потеют тоже.
1: Просто дело в том, что ведь проводились серьезные эксперименты именно над рыбами.
2: Ну, когда... например, земля или камни. Ну, не знаю, земля-то, в общем-то, это такое, в общем-то, абстрактное, как стихия берется. А что касается до камней, так они с этим конденсатом, они не несут себя. Хотя в магии есть такие понятия, что собираются какие-то конденсаты, которые в определенный момент выделяются и как бы называются потом камня. То есть они... Ну, это особый конденсат. Очень особенный конденсат, который редко очень... Ну, видимо, там какие-то необычные процессы происходят химические. Или, ну, вот, химико-физические, что-то там происходит.
1: Это просто даже, видимо, и не наша область.
2: Да, вот.
1: Я предлагаю прерваться на композицию, а да. После этого мы продолжим беседу с бизнесологом Андреем Орловым. Напоминаю вам, что в гостях у нас бизнесолог Андрей Орлов, и сегодняшняя программа посвящена, так сказать, проблеме, которую вы же затронули. Ну, проблеме или теме, это, кстати, сложно показать, но это, тем не менее, тема запахов. А является ли это проблемой? На мой взгляд, является, потому что все меньше, ведь, Андрей, остается естественных запахов. Естественных запахов я имею в виду природные. Вот, к примеру, если взять такую науку, как сексопатологию, то даже сексопатологи отмечают серьезные изменения в сексуальном поведении особей. И все это напрямую увязывается с развитием парфюмерной промышленности, которая это целиком убивает. Ну, ведь что было раньше? Запах самки, запах самца. Происходит соитие какое-то, в результате деторождение увеличивается. А сейчас, в связи с развитием парфюмерной промышленности, эти естественные запахи в течение очень долгого времени, это несколько веков, они, собственно, выжимались, убивались и уничтожались.
2: Ну, здесь, наверное, не так вопрос. Вопрос, вернее, правильно стоит, а ответить на него можно следующим образом. Если проблема заключается в том, что, например, проблема, например, своей коррекции собственной сексуальной жизни, например, происходит, ну, так скажем,
1: то есть вы имеете в виду
2: последствия? Как бы, ну, то есть методы, которые применяются, не являются, то есть это является плодом какой-то рекламы там или так далее. То есть это не является там вкусом, меры там не участвуют. Например, употребление каких-то парфюм там или какой-то продукции, способствующей вот повышению собственной привлекательности, основанной исключительно на какой-то слепой вере в информацию. То есть, когда отсутствует гармония. Вот. Например, что создает в человеке как бы тот эффект, который, в общем-то, рекламируется. То есть, когда повышение привлекательности, это умеренное, сбалансированное количество ферментов, то есть аттрактантов сексуальных и всех прочих. То есть по ферментному составу запаха мы можем определить состояние человека там, ну, до мельчайших подробностей. Вот. У нас, правда, существует масса дополнений, связанных с визуальным восприятием, сигнализацией визуальной. Ну, бывает, часто возникает дисгармония, например, визуального и обоняния. То есть, например, когда запах не соответствует визуальному. То есть это очевидно бывает. То есть, я не беру здесь какие-то неожиданные вещи, там, какие-то выпуски каких-то газов там или еще что-то.
1: Ну, к примеру, тут можно привести пример, если бы шашлык пах бы там по озону. Ну, грубо говоря, так, если уж совсем. Но я здесь почему хотел затронуть тему деторождаемости напрямую. Вот по мнению социолога, вашего коллеги, социолога Автандила Рафиковича Пипия, именно проблема деторождения у европейской, так сказать, расы, то есть у людей со светлой кожей, заключается именно так сказать, в парфюмерии, в запахах. Дело в том, что у азиатской части населения деторождаемость значительно более высока. Это не секрет, чем у европейцев. И вот этот социолог объясняет это прежде всего тем, что косметика, так сказать, азиатов, она более естественно сочетается с естественным, опять же, запахом человеческого тела. То есть влечение самки к самцу происходит не через какой-то синтетический такой интерфейс парфюмерный. Вот это таково мнение. Одна из причин, и по мнению Пипи, это главная причина, собственно. Вот согласны ли вы с ним?
2: Нет, я не согласен. Во-первых, у азиатов своя культура, и у них, как мы уже говорили, например, порог чувствительности намного ниже, и это является причиной, что азиатские, например, потребность в запахах, она выше и интенсивнее. То есть все, например, продукты, разрабатываемые в Азии и там на Востоке, они отличаются интенсивным запахом. То есть для европейцев это очень сильные запахи, как правило. То есть, ну, мы уже говорили, что по-разному развитие слух, обонятельных аппаратов различия имеет существенные, поэтому азиатские, например, продукты или, так скажем, какие-то идеи, воплощенные в запах, они являются как бы преувеличенными для европейцев.
1: Но, тем не менее, вот, как, опять же, в исследованиях Автандила Рафка и ЧПП сказано, что, в принципе, производство каких-то парфюмерных там всех этих штук на Востоке, оно, как правило, происходит чуть ли не в кустарных условиях, чуть ли не в каждой семье женщина сама себе варит свой какой-то восточный пуазон. А здесь происходит серьезное тиражирование запаха. То есть, например, можно, идя в толпе по улице, да, встретить там штук 15 женских особей, которые пахнут одним и тем же пуазоном, который продавался вот здесь за углом. То есть я прицепился к пуазону, ну, можно назвать любую марку. То есть практически происходит обезличивание через запах. Вот чем объясняет это. То есть там, на Востоке, более индивидуальный подход к благовониям, как ни странно. Я не имею в виду туристические точки, где там пришел...
2: Ну, насчет того, что все пахнут одним, это приблизительно как все в одинаковой одежде ходят здесь. В общем-то, вот эти модные запахи, они никак не соответствуют, в общем-то, запаху настоящему. То есть тот, когда модный запах смешивается с запахом человека. То есть на каком-то уровне подсознания мы воспринимаем все запахи. Ну, у нас много дополнительной информации, то есть визуальный, слуховой и, ну, какой-то даже собственный абстрактный возникает, поэтому, например, она не выходит никогда на первый план. Например, когда мы проводили исследование, пытаясь выделить вот эту компоненту обоняния, то, например, что касается, опять же, различий, там, например, азиатского и европейского подхода, например, к культуре запахов, там, например, вся среда, она обладает более интенсивным запахом. И там, например, на производство, вот, например, каких-нибудь этнических запахов, там, в общем-то, особых усилий не надо затрачивать, то есть все вокруг там благоухает интенсивно. А в Европе или взять севернее, для этого нужно производить какие-то там немыслимые сборы растений, выжимать из них долго и упорно, потом как-то смешивать. И, ну, а что касается то, что вот одинаково там как-то все пахнут, я опять же говорю, это запахи поверхностные. Это все равно, что когда мы видим всех одинаково одетых, но это не значит, что у них там исподние одинаковые. Но даже если и это учесть, это не значит, что они там все одинаковой конституцией обладают.
1: То есть, да, но с другой стороны, вот если, например, да, там...
2: Это конституция... просто показывает чувство вкуса, так сказать. Вот берем среднюю массу там людей, и, например, они все одинаково пахнут. Ну, вернее, так себя припорашивает кое-чем. Ну, это просто говорит о вот этой безвкусице, что ли, или какой-то вот с невозможностью стоять перед рекламой какой-то, или подражание какое-то, в общем. Ну, там много, на самом деле, вот этих комплексов, которые могут повлиять на то, чтобы вот такие вот вещи происходили?
1: Ну, знаете, вот, собственно, очень часто, опять же, к нам приходят письма от совершенно разных людей. Вот Арсений Махмудович Крым-Ереванский, наш постоянный радиослушатель, пишет, что он очень бы хотел иметь такой же естественный запах, как у замечательного нашего летчика Юрия Гагарина. Вот просто вот ему это втемяшилось в голову. Мне кажется, что эта идея, так сказать, изготовления каких-то духов и парфюмерных средств с естественным запахом тушки какого-нибудь великого человека принесла бы высокую коммерческую выгоду. Я вот даже у нас на радиостанции знаю пяток человек, которые втайне мечтают пахнуть, так сказать, так, как пахло под мышками у Эйнштейна.
2: Ну, на самом деле, сама по себе идея, она является абсурдной, потому что развить такую, например, такую моду несложно. То есть для этого, например, берем... Кстати, интересно, что здесь можно привить действительно более емкое впечатление о чем-то. То есть, например, визуальная информация у нас, например, может разбавляться иной раз подсознательными символами, которые дополняют основной образ. То есть, если мы воспринимаем там крест положительно, там, например, а острые углы отрицательные, или еще какие-то особенности психики есть, восприятие символов, то, соответственно, если тебе форму предлагают, то есть тебе там портрет в какой-то раме определенной конфигурации, он будет вызывать разные эмоции. Также, например, что называется, вот, например, запах какой-нибудь модный передать какому-нибудь известному человеку. Вот просто нужно ряд каких-нибудь широкомасштабных акций учинить, которые будут сопровождаться определенным сопутствием каких-нибудь там вот аэрозолей определенной.
1: Ну вот, но ведь у вас же в вашем институте, простите, что перебиваю, тем не менее, это уже не секрет, что в вашем институте существует, так сказать, музей запахов, где вы храните в специальных емкостях именно запахи от отдельных, так сказать, частей тел отдельных великих людей.
2: Да. Вот, так, но здесь еще интересно, что у нас уровень, например, лабораторных исследований дошел до такой степени, что мы можем синтезировать эти запахи. Здесь более интересные, вот, например, работы были, связанные с разработкой, вот, например, в области искусства. То есть мы несколько фильмов снабдили вот как бы запахами еще. То есть они теперь полноценно воздействуют. Что мало того, что мы попытались расширить, значит, вот сейчас это получает уже широкое распространение. Это домашние театры, называемые так. То есть когда там стерео, ну, вернее, не стерео, там определенные уже звуковые комбинации, акустические системы приводят, ну, в общем, создают определенный, ну, какой-то необычный естественный эффект, даже не естественный, а просто необычный эффект. И, опять же, там визуальные приборы оптические тоже создают какие-то необычные впечатления. То есть, и таким образом, если мы последнее, что, собственно, нас отделяет от образы, которые мы наблюдаем там, в художественном произведении, в кино, в частности, это запах. И последний вот этот вот порог этот будет решен, что мы, собственно, сделали, то результаты очень такие мощные получаются. То есть здесь уже человек получает полную гамму чувств, кроме тактильных. То есть он не может сенситивно там участвовать. Хотя мы там, например, создаем такие эффекты, то есть повышаем температуру в нужных условиях там, или влажность. Но это, в общем-то, уже излишним является, потому что запахи очень сильно дополняют.
1: Но ведь согласитесь, что у каждой особи, у каждого зрителя, который приходит вот на этот сеанс новый, так сказать, о чем вы сейчас рассказывали, у него весьма разнообразен и широк диапазон восприятия запаха. То есть вы, например, можете синтезировать терпит какого-то среднего человека запах, ну, грубо говоря, кобылы, да, которая доит аксакал сидит, да, вот, но наверняка найдется какие-то люди, которые будут иметь более чувствительный, так сказать, нос или менее чувствительный. Если менее, то не страшно, а если более, то они могут уловить там какие-то вот именно эти синтетические добавки. Я вот, например, слабо верю, что вот настолько вы можете смоделировать, создать какой-то запах, что, так сказать, четкий нос какого-нибудь дегустатора запахов не определит там синтетику. То же самое, что вот воздухоочиститель, вот он, да, там персик, к примеру, да, вот, а как бы не нужно быть особо искушенным в мире запахов, чтобы не определить, что там персик, это такая пародия, как вот сегодня показывали, Остап Бендер нарисовал вот этого сеятеля, то же самое.
2: Ну, разумеется, здесь рассчитано все, в общем-то, на средний уровень восприятия, то есть здесь не идет речь о специалистах, то есть здесь действительно вот, вот этого среднего уровня вполне достаточно, чтобы в совокупности там с остальной информацией все это воздействовало на нормального и среднего человека очень правдоподобно и интенсивно. То есть вот дополненная вот эта вот последняя субстанция, связанная с запахами, она на нормального, на среднего человека повлияла решительным образом. То есть все уже полный стопроцентный почти эффект присутствия наблюдался во время трансляции вот этих наших программ.
1: А скажите, вот тоже, на мой взгляд, тема очень серьезная. Это тема запахи и детства. То есть существует мнение, что ребенок чувствует гораздо большее количество запахов, нежели взрослая уже базитическая особь, которая, как мы уже говорили, не сама, а просто как бы, ну, в ходе эволюции теряет возможность ощущать запахи, которые ей не нужны, так сказать, в ходе ее вот жизни. Вот. А грудничок, который родился, он ощущает какой-то один глобальный запах, ну, вот как бы целиком видит на радугу, да, то есть насколько вообще целесообразны попытки зафиксировать вот состояние грудничка у взрослого человека, то есть так, чтобы и в 50 лет, уже будучи базитическим, человек улавливал запахи, улавливаемые грудничком. Или это не нужно? Это может сделать уродом?
2: Ну, на самом деле здесь существует две точки зрения. Одна предполагает, значит, что он запахи улавливает, а другая, что он, наоборот, лишен каких-либо потребностей, в том числе потребностей в запах. То есть приближенные к состоянию полного счастья или одухотворения, когда, в общем-то, функции все снижены до такой степени, что, например, не приемлют что-то излишнее. То есть там, как известно, там зрение, слух, обоняние работает с определенным порогом. То есть этот порог намного выше, чем у человека взрослого. То есть из этого следует, что у него наоборот, обоняние очень снижено. То есть до степени... Ну, в общем, для счастливого человека, собственно, и требуется, например, как дебил, он ощущает себя счастливым. И, собственно, дебильность, она, это, собственно, и есть счастье. То есть это укор окружающим, потому что состояние дебила, оно есть счастливое. Это чисто социальный укор. И а что касается конкретной особи, то есть если взять, например, и, ну, грудничок, например, он определенный, в общем-то, конституции, то определенное состояние всем известное. Но на самом деле, если проводить параллели, он вполне похож на дебильного. То есть на дебильного взрослого тем, что все функции у него снижены, и его конституция, в общем-то, предрасполагает, он же полностью зависим и полностью счастлив, так можем сказать. То есть его все одномоментные несчастья, они решаются элементарно. То есть его стоит покормить или лишить дискомфорта. Да.
1: Кстати, вот вы знаете, видимо, поняли определенные люди вот это тоже как-то, ну, смогли сформулировать, и сейчас создается огромное количество новых религиозных каст, которые вот именно проповедуют, так сказать, дебилизацию. Ну, вот есть же такая каста, называется «Свидетели дебилятора». Вот. Именно вот они занимаются этим. И вполне возможно, что вот, так сказать, именно чистой физиологии станет в будущем каким-то религиозным таким новым толчком. Но мы сейчас с вами ненадолго прервемся и после небольшой паузы продолжим общение с базитологом Андреем Орловым. Нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. Как вы помните, для тех, кто только что подключился, я напоминаю, что речь у нас идет о запахах. И как бы мы закончили предыдущий наш диалог темой о том, как вообще ощущает атмосферу с точки зрения именно запахов грудничок. Вот пришли к выводу, что он ни черта не ощущает, и что, в принципе, это и хорошо.
2: Да, это хорошо. Ну, собственно, это предусмотрено природой, чтобы создать условия благоприятные для развития человека. На самой начальной стадии он должен ощущать полный комфорт. То есть состояние святого, когда, в общем, никаких раздражителей, вернее, раздражители есть, но пороги чувствительности отрегулированы таким образом, что как раз он получает минимум негативного из внешней среды. То есть с момента его созревания начинается вот как раз развитие всех этих аппаратов и усваивание внешней информации агрессивной. И, ну, в общем, уже тогда начинается штурм, так сказать, вот.
1: А, собственно, здесь можно еще, видимо, провести какую-то аналогию, но ни в коем случае не сопоставляя эти два явления, аналогию от его с насекомыми или с животными, скажем, типа собаки. Вот почему собака, она такая беспокойное животное? Ну, вообще, оно же постоянно скачет, там, скребет когтями, там, у нее вывален язык. Тогда как кошка является, опять же, противоположностью собак. А насекомое, оно вообще третье. Вот взять, например, комара, да, ведь известно, что комар летит на запах бычка, коровы или там подмышек. То есть он ощущает, как доказали ученые, исключительно острый запах. Вот комар на сахар не сяет. Если сяет, то в основном, как бы, это ориентир, это вот белая чисто поверхность исключительно. То есть это уже визуальный образ. Вот, то есть смысл в том, что если человек или, ну, любое существо будет ощущать только один запах вот в этом широком спектре, только одну полосочку, то это существенно отразится и на его, в общем-то, поведении вот в окружающей среде. И я знаю, что у вас огромное количество пациентов с какими-то гипертрофированными вот с гипертрофированным, назовем его так, обонянием. Не могли бы вы рассказать о каких-то вот примерах наиболее ярко выраженных вот аномальных отклонениях в этой области?
2: Ну, такие, в общем-то, можно их назвать аномальные. Есть вот у нас, в общем-то, добровольцы, на которых проводились эксперименты, которые имели ярко выраженную сверхчувствительность, как раз обонятельную, они... В общем-то, исследование предусматривалось, чтобы они интерпретировали или излагали, например, те или иные ощущения, вот, которые они получают от запаха. Там, например, берется объект, рассматривается. То есть они по масти, например, женщин делили. То есть блондинки, брюнетки и там шатенки, как они пахнут и с чем это связано. То есть вот, например, блондинки, они... как бы по его такому впечатлениям, они больше связаны с, как бы, с какой-то, ну, то есть открытостью эмоциональной. То есть это, если представить нечто такое, вот суп какой-то с открытой крышкой. Вот. А все остальные, значит, чем темнее мазь, тем, значит, консервативнее запахи. То есть более, как бы, консервативный, ну, то есть и сама генерация по себе, то есть чем мазь светлее, тем, значит, продукция запаха, она происходит как-то интенсивнее, считается.
1: Но, с другой стороны, согласитесь, что вот заболевание такое, как насморк или воспаление легких, оно происходит не от ветра, заметьте, а от сквознячка. Это я так говорю к тому, что вот вы сказали, что при открытой крышке, например, борщец пахнет аппетитнее, да, но... С другой стороны, ведь очень серьезная тема – это объем запаха. Ведь может, так сказать, доноситься запах, который будет воздействовать на какие-то центры мозга гораздо сильнее, нежели огромное количество этого запаха. То есть какой-то, скажем, вот вы идете по улице, она жарит картошку, да, вот, и у нее из форточки вот пахнуло этой жареной картошкой, у вас началось активное слюноотделение там и все такое прочее. И другое дело, когда вы уже заходите в квартиру, где вот эта картошка жарится, где все пропитано этим, собственно, вот запахом, там ваши другие органы, кроме органов обоняния, поведут себя совершенно иначе. То есть, может быть, там, ну, это я не буду говорить, это, опять же, аномалии. Вот не могли бы вы прояснить эту хитрость с объемом, с, так сказать, с объемом запаха?
2: Ну, здесь, как и в любой, в любом другом источнике информации, количество и качество, они, собственно, точно так же влияют. То есть, качественные, например, ну, а что здесь, примеры какие-то привести? Например,
1: ну, да, надо. Да, это вот было бы. То есть, я как бы на таком чисто кухонном примере, что вот, заметьте, вот, например, в хорошем ресторане, вот у нас тут внизу мы открыли при программе, да, то есть, там официант, вот он вам сегодня как поднес вино, не так, там бутылку открыл и прям в ноздри запихнул горлышко, нюхали там, ну, а вот чисто так вылил себе на руку, потом это рукой перед вами помахал. То есть, так аромат улавливается гораздо тоньше с точки зрения кулинарии.
2: Да.
1: Ну, а вот, вот другие какие-то примеры. Ну, вот я, например, знаю, что один из наших радиослушателей, я не буду называть его фамилию по понятным причинам, поскольку он поделился самым сокровенным, он, чтобы лучше ощущать запах своей жены, сперва ее гонял вокруг дома в целлофановых пакетах, потом сажал напротив себя, а сзади нее ставил вентилятор, чтобы вот эти потоки воздуха обдавали жену, и уже он получал от этого, даже, как он признался, сам доходил до оргазма. Вот тоже можете прокомментировать.
2: А, ну, здесь, в общем-то, опять с особым порогом чувствительности или с качественным восприятием связано. То есть здесь, можно сказать, гармонично как-то совпали эта пара, то, что, в общем-то, реакция его половая была акцентирована именно на запах. То есть, возможно, там и другие как-то, ну, судя по... этому, так, по ситуации, у него, значит, скорее всего, именно вот она гипертрофирована, эта функция, то есть, потому что, например, если взять эстетическую визуальную сторону, здесь эта процедура, она не лучше выглядит, ну, в смысле, не совсем нормально как-то, или с нормальной точки зрения она как-то выглядит не совсем нормально, что ли, так вот. Это дает основание думать, что у него, в общем-то, идет, ну, в пользу, так сказать, вот обоняние все развивается. Его чувствительность связана вот с этим как раз. Ну, здесь, наверное, влияет уже не то, что количество, а именно качественное влияние уже определяет его вот реакцию. Ну, здесь я не знаю, здесь можно тему, в общем-то, или ситуации как-то много рассматривать. Если интересно, здесь важно, наверное, важен такой момент, что вот, например, что само по себе вот явление создания как бы ложных представлений о себе. То есть вот употребление парфюмерии, по идее, попытка загнать свой собственный запах подальше и выставить какой-то традиционный. То есть мы здесь получаем следующую, в общем-то, концепцию, что люди как бы стесняются своих родных природных запахов, и а посему они являются неотъемлемой частью, такой же вот биологической частью, как, например, там органы какие-нибудь там интимные.
1: Ну да, да, да. Но, вот. Простите, вы не объясняете это тем, что в результате развития цивилизации, в результате серьезного, так сказать, экологического загрязнения, загрязнения окружающей среды, просто человек уже в данном случае служит как бы фильтром всего этого дерьма. И запахи, им издаваемые запахи, исходящие от естественной тушки современного человека, очень серьезно отличаются от запахов человека экологически чистого. А может быть, именно это сподвигло людей прятать это вот свой естественный запах, как высший срам какой-то?
2: Скорее всего, это связано с естественной интимностью человека. То есть нельзя сказать, что экологически чистый человек будет, например, хорошо себя чувствовать, когда он ест вот там где-нибудь на виду у остальных людей, или там что-то еще испражняется, или молится. Ну, все интимные акты, если взять, они на то они и интимные, что, собственно, определяет вот личностные качества. То есть, если бы у личности не было, собственно, интимных его каких-то деталей, то он, собственно, и не был бы личностью. Это была какая-то социальная субстанция, как он, как мусорное ведро или еще что-нибудь такое. Вот. Поэтому здесь интересно, конечно, вот, поскольку это является интимной частью, она имеет свою особенность. И, соответственно, вот эти вот все исследования, которые направлены были на изучение вот запахов конкретно индивидуальных, они имеют под собой вот свое обоснование. То есть, поскольку запахи являются интимными, личностными, как бы такими атрибутами, то исследование их приносит, в общем-то, правильный результат. То есть, сами по себе исследования имеют правильное направление. То есть, и здесь уже вступает как бы в дело сама методология. То есть, мы здесь, конечно, пытались найти какой-то эталон или способ как бы оценки вот этих вот состояний. В основном все уперлось как бы в основные общеупотребимые критерии, то есть вот оценки такие, например, приятные, неприятные.
1: Ну, давайте вернемся к этой теме после небольшой музыкальной паузы. Напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог и астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о запахах. И, собственно, очень многие наши радиослушатели задаются такой вопрос. Не является ли вообще определение такое, как приятный запах, неприятный запах, чисто условностями и какими-то, так сказать, приобретенными рефлексами, я бы сказал. Дело в том, что, например, кто сказал, что запах там, опять же, прицепился, но тем не менее запах пуазона приятный, а запах, например, жеваного чеснока неприятный. То есть вполне возможно, что был какой-то первый человек, который возвел просто вот запах пуазона в культ, так сказать, такой в культ шик в запахах, а вот запах жеваного чеснока как раз наоборот, он сказал, что, дескать, это плохо, привил такое мнение, а ведь через мнение, через вот такую общественную, так сказать, нагрузку меняются и физические свойства человека.
2: Ну, здесь имеется в виду обычные, в общем-то, культурные рамки, то есть любые культурные понятия, они формируются. Там их этиология, в общем-то, схожа. То есть по мере эволюции человека у него там возникают, соответственно, культурные рамки или меры как бы возникают и исчезают, заменяются и так далее. То есть здесь все, что связано с запахами, оно происходило, в общем-то, почти что параллельно, я так полагаю. Есть, конечно, некоторые там, например, моменты в эволюции, когда, например, человеку, например, более важным приходилось там развивать какие-то визуальные свои, там, например, эстетические, там, какие-то меры, так скажем. То есть культура там визуальной эстетики, она, например, прогрессировала более быстро, чем, например, там всякое остальное. То есть, например, взять стиль роколь, то есть вот после эпохи там барок, там возник вот стиль роколь, там, 16-17 век, 15-й. То есть, когда в общем-то, за внешней визуализацией сущность, так сказать, она, в общем-то, оставалась почти что прежней. То есть, например, если... То есть взять хотя бы те же какие-то наличия паразитов, вот, например, несмотря на то, что вот внешне как-то все стремилось к обманчивому впечатлению, что это все выглядит чисто...
1: Да, да.
2: А на самом деле все это содержало в себе очень так, ну, почти что как предыдущие эпохи, в общем, все это кишело паразитами.
1: Тут и... даже ведь можно сказать, у нас недавно, прошу прощения, что вас перебиваю, в гостях были представители исторического музея, которые рассказали, что при как-то вскрытии одной кладовой еще в каком-то очень древнем дворце, там была куча одежды, вот парики буквально кишели какими-то клопами, блохами, причем явно происхождение этих животных было не современным. То есть это с тех времен они были типа усопшие, потом их как-то отморозили. Ну, то есть то же самое, что с клопом Пушкина, с небезызвестным, который ожил, был, будучи снятым в свою рукопись. То есть действительно гигиеническое состояние было никуда. Да и жрали они плохо, соли не ели.
2: Ну, в общем, опять же, это все равно основано было на культуре. То есть... В общем-то, это не являлось каким-то недостатком. То есть это, конечно, по мере развития визуальной культуры, так скажем, ну, отношение к ней может быть разное. Вот. По мере развития оно просто требовало определенных каких-то состояний исподнего или там внутреннего состояния. Должно, в общем, было догонять как-то оболочку наружную. Поэтому как-то в результате пришли к какой-то личной гигиене. А до этого все это основывалось на каких-то сущностных моментах. То есть человек здоров должен быть в первую очередь духовно, а во вторую очередь там какие-то были материальные компенсации. То есть вот, в общем-то, а потом эпоха начала материализоваться, и вот в результате мы имеем сейчас полностью материализованный век, то есть когда, в общем-то, происходит слияние полов, нечто среднее, и эстетика, например, и всего, и визуальное, и всего остального как бы подтянулась к синтетическому, полностью синтетическому и механическому выражению. То есть, например, заменить лейерзацию. Вот сейчас, например, редко можно встретить чисто природные какие-то субстанции. В основном это какие-то лейерзации и заменители. То есть вот этот прогресс материальный, в общем-то, имеет свою... такую особенность, что, например, приведение всего в норму, так сказать, абсолютно среднего. То есть, например, если уже отсутствует половая дифференциация, о чем может быть дальше речь? То есть нет каких-то диалектических напряжений. И, соответственно, все принципы эстетики падают, в общем, сводятся к единому. То есть... Например, одна, например, идея – это хорошо, то есть, например, глобальный там мир и все прочее, но она сама по себе, в общем-то, приблизительно то, что мы сейчас имеем. Мы давно не имеем войны, но мы имеем уже какой-то, например, ослабший человеческий организм, который не жаждет как-то выживать или не стремится к выживанию. То есть за него уже, поскольку он находится под опекой...
1: То есть постоянно тепличные условия, как да. Вот огурцы длинные вот эти.
2: Да.
1: Есть,
2: да. У него развивается какая-то пассивная часть, например, там какие-то условные интеллектуальные потребности он компенсирует. Все остальные, например, компенсируются средой или вот этим общим генезисом, когда его обеспечивают, например, массой эрзацев, которые там производятся в достатке.
1: Ну, в принципе, вот даже как пример, да, на что тратится огромная мощь сейчас человечества, не на, скажем так, изобретение способа выживания,
2: да.
1: А на какое-то техническое совершенствование и без того уже совершенной техники. Там изготавливаются какие-то там совершенно мощнейшие автомобили, которые там ездят там до 500 километров в час. Ну, это я образно говорю, но тем не менее. Это совершенно ненужно. Это никуда и никак.
2: Да, то есть уровень потребности, он остается диким. То есть вот человек не дорос еще до того состояния, о чем он декларирует. То есть развитие вот такой подобный инструмент там в руках должен, ну, вернее, инструмент должен быть в таких руках, которого он достоин. А поскольку вот, например, сейчас все это не соответствует уровню вот как бы пользователя, то происходит контроль ведь либо набором каких-то случайностей, которые переросли в какую-то ну, в условия, которые, так скажем, негласно уже соблюдаются и которые переросли в искусственные требования. То есть, так скажем, что например, искусственное поддержание, например, мира выросло в то, что человек, например, в постоянном состоянии полуагрессии находится. То есть сейчас, например, полуагрессивные вот эти неврозы, они перекинулись уже постепенно на бытовую почву и на все остальное.
1: А может быть, это объясняется тем, что вот если раньше, ну, ведь существует там, да, закон Архимед. Вот сидел вот один Архимед где-то там на каком-то берегу, изобретал свой закон. Это была чистая теория, да?
2: Да.
1: Кто-то там изобрел еще что-то. То есть уровень тогдашний, технический уровень позволял одиночке изобрести и воплотить свое изобретение, так сказать, вот в реальный какой-то предмет, то сейчас как бы ничего особо нового без коллективного труда изобрести нельзя. Ну, то есть вот попробуй, например, изобрести новый автомобиль какой-то или там ракету, я не знаю, да какие-нибудь щипцы для накрутки.
2: Почему? Они могут изобрести даже, но в
1: они
2: этом...
1: не смогут реализовать.
2: Дело в том, уже. Что даже реализовать могут, но дело в том, что в этом потребности никакой нет. Дело в том, что все, например, вещи, там, например, из какие-нибудь из высшей механики, они, в общем, сейчас заменены чем-то более упрощенным. И, ну, так вот скажем, что некоторые вещи, ну, эрзацами. То есть, например, на примере культуры, там, например, вместо живого искусства видим там отфильтрованные. То есть, либо да, это да. Запись, либо это трансформация, там, например, через телевидение. То
1: либо
2: есть...
1: сам даже исполнитель какой-то из пробирки.
2: Вот, да, он, то есть это какой-то... условная договоренность. Человечество объявило, там, давайте мы будем жить в инкубаторе, несмотря на то, что нам придется как-то чем-то поступиться. И вот приходится... Поэтому, например, такие изобретения, которые раньше, например, там, происходили от одного человека и влияли там, на целое там, общество, то их сейчас, конечно же, не может быть. Как может инкубаторский цыпленок, например, отличиться? Они же одинаковые.
1: Знаете, такой, как так называемый, мы ученые называем вот этот эффект, эффект ртути. То есть вот, если раньше это была какая-то громадная такая лужа расплесканная, тут отдельно были куры, тут отдельно было там, скажем, племя каких-то там кочумбаев, да, а здесь были свиньи, да, вот это были деревья. То есть сейчас все это стянулось в такую здоровую какую-то каплю базедовую, уже сложно отличить вот как бы вот она это, или это курица, или это там свинья, или это там известный артист, или это дом вообще, да, или там музей. Как
2: да.
1: Вот какое-то полное смешение. То есть...
2: Да, а ртуть в алхимии, она и означает слияние полов, то есть ртуть это меркурий, золотой, так скажем, это меркурий, гермафродит, в общем-то, в астрологии это что-то среднее между этим, является связующим звеном между двумя полами. То есть все явления, которые являются полярными, они должны объединяться чем бы то ни было. Там какой-то энергией или стремлением каким-то, или идеей, неважно чем. Они, ну, как-то стремления, эти векторные стремления как раз определяются Меркурием. То есть происходит, что мы представляем из себя какое-то связующее звено. То есть происходит, что мы как труба, сквозь которую там общаются что-то такое более сущностное.
1: Да. Как будто, кстати, вот здесь еще ведь такой момент, что если прийти к полному раскрепощению личности, то что это такое полное раскрепощение личности? Вот вы говорите, да, слияние полов происходит, значит, и начинается там уже отсюда, значит, идет гомосексуальность, гомосексуализм, затем начинается педофилия, затем зоофилия, после зоофилии ну, некрофилия.
2: На самом деле,
1: потом, понимаешь, потом идет уже некрозоофилия. Вот состояние некрозоофилии, оно, тем не менее, подразумевает под собой полную раскрытие.
2: Да ты не по тому пути сразу пошел, потому что ты перебрал все извращения, которые основаны на какой-то потребности. А вот когда потребность сама по себе исчезает, вот как при облучениях, вот это и будет результатом. Потому что ты говоришь о каких-то извращениях, ну, где всегда побудительный стимул есть. А вот когда его не будет, вот это вот и есть вот результат вот этого обесценивания этих
1: Нет,
2: идей.
1: Ну ты это говоришь об одном пути, а вот я говорю
2: Нет,
1: о другом.
2: Я говорю о том пути, на котором мы стоим сейчас.
1: Ну это да, но этот путь, он как бы широкий, но от него-то есть микропроспектик и улочки. Вот одна из этих улочек здесь.
2: Ну да, но сейчас, по-моему, уже большинство как-то смирилось. Даже вот ты говоришь, есть какие-то отдельные группы людей, ну, как бы занимающиеся развитием в себе вот таких вот экологических идей. Ну, на самом-то деле, они все равно существуют в рамках вот этой вот общей договоренности. То есть здесь, в общем-то, это какая-то игра, которая, ну, конечно, интересная и может...
1: Ты знаешь, это называется по-другому весы. Вот как бы просто визуально все и так понятно. Вот это весы, вот правая чашка, вот левая. Вот, дескать, для того, чтобы игра соблюдалась, давай-ка на левую экологическую чашку гирьку кинем в виде Гринписа. Ну, к примеру, да, вот так. Фишка. Вот, хотя на самом деле, конечно, можно...
2: А вот интересно насчет весов. У меня здесь идея такая возникла. Весы ты как воспринимаешь? Это активное состояние или пассивное?
1: Это зависит от количества гирек.
2: Ну вот...
1: Или ты понятно,
2: ясно. Вот вообще состояние равновешенности.

0: То есть тогда да, они...
1: Ты смотришь на весы и представляешь себе, есть у них напряжение или нет, или все уравновешено. Так и наша жизнь сейчас, она представляет из себя либо уравновешенную напряженность, либо равновесие действительное. То есть вот, вот это вот две точки зрения на один и тот же предмет, они как бы и были всегда, и сейчас вот они, я считаю, уместно о них как бы вот вспомнить. То есть вот это вот состояние весов, которое ты своевременно упомнил, оно, в общем-то, напоминает состояние. Вот.
0: Ну, понимаешь, состояние, вернее, вот, так сказать, изучение вот этой, этого взвешивания, оно целиком обламывается о появлении каких-то совершенно мутирующих форм жизни. То есть, так сказать, представь себе, что постоянно кто-то откуда-то подкидывает на одну из чашечек, помимо, так сказать, узаконенных гирь, которые являются игрушкой вот этого большого дяди, вот, подкидывает какие-то микрогирьки, которые, ну, как бы такие, скажем, метеориты мутации. Вот это может быть даже, ну, что угодно, какой-то новый вид животных, появившийся вот в результате плохой экологии. Ну, как пример, какое-то новое блюдо, например, там, траву, например, какую-то вот кто-то распробовал и
1: но
0: решил
1: это
0: есть.
1: Ты тоже говоришь, это все равно рассуждать там о цветах, подразумевая, что в них какие-то молекулы или атомы движутся.
0: То есть... Ну, в принципе, да, да.
1: Да. То есть мы о предмете в целом лучше интереснее говорить как-то.
0: Ну, предмет-то в целом вот он. Вот перед тобой, видишь, слева, справа кружка. Вот.
1: Да.
0: Но я предлагаю немножечко отвлечься, а нашим уважаемым приготовиться и звонить по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Андрею Орлову, бозитологу. Вернулся, ну, надул нормально ему там все. Угу. Вот, это знаешь, о чем я подумал? О том, или давай все-таки спропримем телефонные звонки, раз уж обещали. Телефон 203-19-22. В студии у нас бозитолог Андрей Орлов. Ваши вопросы можете ему задавать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да. Отвечай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это звонит непосредственно Дмитрий Вальдемарович Подсвечник. Вот меня волнует такая вот ситуация. Вот, например, вот взаимодействие, например, между весами вот, и гирями. Вот, все вот весы меня вот волнуют. Вот. И как вы это понимаете, между проблемой отцов и детей. И не влияет ли на это непосредственно продавец, который следит за весами. Вот. И еще вот, ну, пожалуй, все.
0: Угу, спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста.
1: А что там, повтори вопрос.
0: Я думал, что ты слышал.
1: Ну, я слышал, я не понял просто.
0: Я вот тоже.
1: Ну, что-то с весами,
0: да, с весами, с продавцом, со взаимодействием, видимо, взвешиваем его и весов. Ну, то есть смысл, короче, вопроса в том, насколько можно посредством запаха влиять на состояние общества. Ну, вот, как бы сейчас очень модное такое понятие, как зомбирование нации. Ну, действительно, это, видимо, есть благодаря многочисленным эстрадным артистам, которые прыгают, поют про всякие, про растения, про пустые, про Гималаи. Вот. Но это уже, видимо, слабое достаточно воздействие. Вот,
1: я думаю, что такое массовое воздействие возможно, например, через массовую информацию. То есть один из способов – это создание синтетического запаха. То есть когда он моделируется под воздействием, там, например, набора каких-то определенного спектра визуального. То есть набор каких-то сигналов там, цветовых. Другой вариант – это когда, например, могут через... Ну, то есть, буквально, то есть, воздействовать запахом. То есть, например, массовые какие-нибудь издания могут из такого сырья изготавливаться?
0: Нет, ну я вот, к примеру, да, более такой прикладной, скажем, действие. Вот, скажем, одни там засели в окрашенном в белый цвет здания, другие, значит, побежали гремлины его завоевывать. Ну, или наоборот, там, неважно. Вот у них там своя разборка. И, предположим, вот вашему институту поручила какая-то серьезная правительственная группа или там организация каких-нибудь наций, я не знаю, там, синие билеты какие-нибудь. Все это успокоить.

0: бескровно, пора исключительно с помощью запаха. Вот какой запах вероятнее всего, ну, вот характеризуйте, этот запах сможет успокоить вот обе эти гремлинские группировки, что там базитирующие. Ну, к примеру, это должен быть горький запах, или там это должен быть сладкий запах.
1: А, ну, запахи там у нас подразделяются тоже на там, приятные, неприятные, по ассоциациям с цветами: резкий, мягкий, сильный, умеренный. Да, да. Вот. Ну, например, существует набор, например, качеств, которые свойственны, например, там, материнскому молоку, которое успокаивает все. То есть уравновешенный сладкий такой запах. Вот, например, он балансирует как бы состояние нервной системы. Например, желтые или вот резкие запахи, устойчивые резкие запахи, они, наоборот, ее возбуждают.
0: Кстати, видимо, здесь может очень серьезно, так сказать, компенсировать вот эти буйства гремлинов, так сказать, пот, взятый в промежгрудной выемке идеальной матери.
1: Да.
0: То есть, вполне возможно, серьезная концентрация вот этого запаха может резко остановить. Они, единственное, тут есть опасность, что начнется поиск тысячами алчных пастей в имени несуществующего. Они могут ведь податься в бега в поисках в имени, поскольку сработает рефлекс, вот тот детский.
1: Ну, не настолько же они там вот будут реагировать на этот запах. То есть, если совсем непосредственно реакция, я думаю, там существуют такие компенсации. То есть вся половая жизнь, это, в общем-то, и есть реакции, например, подобного рода. То есть, на самом деле, половые акты, ну, по крайней мере, со стороны мужских особей, они основаны, в общем-то, на совокупности чувств, похожих на, опять же, на какие-то материнские рефлексы, материнско-детские вот эти связи. То есть там набор запахов, связанных с щелочными такими вот продуктами. И ассоциативные образы тоже, связанные там с этими, опять же, там округлыми, теплыми и так далее. Вот с этим вот.
0: То есть какими-то формами,
1: да,
0: уже визуальными.
1: Да. И визуальные, да, вот по обонянию это, скорее всего, такие вот запахи тепло-сладкие, так скажем.
0: То есть успокаиваешь. Ну, как, да, теплые тона тут, в принципе, вот.
1: Да. То есть, если вот там какая-нибудь львица, там, например, и чтобы захомутать, например, там какого-нибудь мужчину нужно, но она отличается какой-нибудь экспансивностью или вообще такой, в общем-то, не женской какой-то, например, устойчивостью.
0: То есть, ну, львица, ты таким... тут имеешь в виду вот,
1: да,
0: даму,
1: да,
0: светскую типа.
1: Да, женщину, но лев там по гороскопу имеется в виду.
0: А, я думал, просто такую рыжую, такую, которая...
1: Ну, это и соответствует. Образ, он приблизительно, он так и вписывается в эту в характеристику. Ей, как правило, не хватает вот этого как раз сладкого запаха. То есть ей нужно как раз, например, если пользуется она парфюмом, как раз создавать образ вот этой материнского покровительства. А то у нее доминирующее начало, оно как бы ей как раз создает препятствия. И другие, наоборот, вот которые там, например, ну, которые отвечают женской сущности как бы полноценно, им можно выбирать уже нейтральные запахи там голубого, вот в смысле спектра. Это запахи, которые так кисло-сладкие такие, в общем-то, которые весам присущи. А, например, для, в общем-то, женщин женского такого, в общем-то, типа, им уже, я говорю, вот можно, собственно, ну, вот эти вот возбуждающие цвета, там, ой, запахи, они очень рискованные, они подходят только для каких-то единичных ситуаций, таких целенаправленных. То есть здесь нужно продумывать там...
0: Ну, индивидуальный подход,
1: да,
0: должен быть.
1: Да.
0: А вот, к примеру, вот она сидит дома, да, и знает, что он сейчас, вот смена закончится, он, значит, придет и будет орать, типа, там, ну, не то, что там, типа, наливай, мама, там, мама нищей, я провел товарищей, а, типа, пельмени будет требовать, все это в агрессивной форме, и даже если эти пельмени, они уже будут как бы на столе, все равно это перерастет в какой-то конфликт. Вот, может быть, ей нужно каким-то специальным фиамом производить акур, вот, хаты всей, чтобы как-то снизить в данном случае не общественную агрессию.
1: Это и есть фиам, этот пельмень. пахнущий.
0: То есть вот сам запах. Вот этот. Но он может, да. Как бы дело в том, что прежде чем он подойдет к этой цели, к самому объекту, и начнет, набив желудочного мешочка, ему нужно снять сапоги, ботинки. И вот этот фиам, он в данном случае будет только раздражать. Дескать, вот тут уже фиам стоит, а мне еще ботинки снимать, еще тут это вымя вертится, он будет агрессивен. Может быть, какой-то есть переходной запах.
1: Ну, здесь надо сказать следующее, что с запахами вообще сложнее, чем с образами, потому что образы комбинировать проще, чем запахи. Запахи проще, быстрее смешиваются, у них летучесть повышена.
0: Да, вот это, кстати, серьезно.
1: Поэтому
0: тоже. Поэтому
1: как-то каких-то промежуточных или вводных, кроме автобусного запаха, ему не попадаются. Ну, подъезд еще,
0: да,
1: практически. С лифтом.
0: Ну, не, здесь... еще уборный, вот где он умывается после смены. Там,
1: да, как-то... здесь какие-то локальные точки можно чем-то, в общем-то, преобразить. Но мне кажется, что, вот, например, основной доминирующий здесь вот будет пельмени. И здесь, конечно, бороться как-то или дополнять чем-то, в общем-то, сложно. Ну, в этом контексте, если только разбирать все, что связано, так сказать, с углубленным пищеварением, то есть не с каким-нибудь там приключенческим, так сказать, вот ориентации, так, чтобы, значит, на голодный желудок там продолжить какие-нибудь увлеченные какие-нибудь взаимоотношения, там, трения какие-нибудь телесные там начать или еще что-нибудь. А, скорее всего, вот все связано именно вот с этим вот, с идеей этого домашнего, так сказать, вот еды этой.
0: Вы знаете, вот я помню ваш проект, который вы в Думу, так сказать, предоставляли. Это, так сказать, тестирование будущих политиков и вообще политиков вот на как бы пригодность их к их профессии. Одним из тестов был, на мой взгляд, весьма интересный. Это тестирование на восприятие запаха еды. То есть подопытного, вернее, пациента длительное время, там сутки, по-моему, вы не кормили. Затем как бы в кухне очень дорогого ресторана, где все это насыщено запахом, заставляли его проделать какой-то высокоинтеллектуальный труд, какое-то высокоинтеллектуальное действие. Вот этот сам эксперимент, много ли вообще людей прошло его? Потому что как бы результат теста был один, там, подходит, не подходит, и тот, который не подходил, он просто, сломя голову, бросался там, пожирал все, что было там на сковородках. В данном случае уже команда отдавал как бы его желудочный мешочек тушке, а не как бы головная коробка.
1: Ну, ты же и ответил сам.
0: Да.
1: Ну, что же, все кидались они.
0: Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: А вот такая еще интересная тема. Вот насчет смешения запахов. Вот, допустим, ну, как пример. Вот, допустим, ну, сейчас там 10 градусов, допустим, на улице. Сейчас, допустим, народ не особо потеет. Ну, человек там, женщина, ну, надушилась. Тут никакого там, допустим, смешения, может, нет. А, допустим, 35 градусов. Вот. Ну, сейчас все отдано на откуп парфюмерам. Это они говорят, что молодым женщинам, допустим, такими духами надо душиться, более, так сказать, среднего возраста, то такими-то и так далее там. Вот. И что вот в такую-то погоду там так тоже разными духами. Это действительно научная тема. Вот как вы насчет того, чтобы в Москве...
1: Спасибо. Здесь спасибо. Вот мы уже говорили, смеси запахов, они всегда ну, рискованные и сложные. То есть получается, когда, например, разные запахи, это все равно как аквариум с разными рыбами. Они вроде все пахнут, ну, выглядят как-то экзотично. Ну,
0: палитра,
1: но они все разные, да. Ну, то да. есть здесь явно ощущается вот эта смесь. То есть, конечно, замечательно было бы, когда все это гармонично было устроено. Но, например, наша там автобусная, например, эта среда, она предусматривает под собой именно скопление чего-то такого. Вот. Может быть, и там где-то в деталях индивидуального, но по большинству своему это масса, конечно. А масса представлена, как правило, смесью, такой эклектичной.
0: И прежде чем мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, я еще хотел заметить, что, в общем-то, одна весьма известная парфюмерная фирма ставила такой эксперимент сделать духи, основанные на пробе, взятые из воздуха вот в общественном транспорте в самое жаркое время. То есть там в эти духи должно был, значит, войти и запах естественный потных людей, и всех их парфюмов, и даже меховых воротничков. Ну что же, сейчас композиция, после этого мы продолжим диалог с Андреем Орловым.
3: 73,82 МГц.
0: И вы можете задавать ваши вопросы базитологу Андрею Орлову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Борис Обмандевич Забейворота.
0: Здравствуйте.
4: Я являюсь начальником кафедры по адаптации надувных кактусов в условиях социализма. Я, в общем-то, долго занимался вопросами о влиянии запаха на, так сказать, мои подопытные растения. И меня интересует такой вопрос. Вот вы сказали, что искусственный запах, допустим, можно применять в кинотеатрах там, и для того, чтобы успокоить там толпу, типа того. Вот.
0: Ну да, да.
4: Да. Да. А вот можно ли сделать так, чтобы, допустим, запах, то есть, как бы перебить естественный запах какой-то вещи, и, то есть, каким-то искусственным путем сделать так, чтобы...
0: Ну, чтобы кошка пахла бабой.
4: Да.
0: Скажите
4: вот
0: прямо. Хорошо, сейчас
4: правильно.
0: Андрей ответит. Спасибо, спасибо. Ну что, Андрей?
1: Значит, суть какая? Чтобы что?
0: Можно ли сделать так, чтобы вещи какая-то пахла запах совершенно не соответствующий своему виду? Ну, скажем, шашлык духами, баба кошка или кошка баба, неважно.
1: По-моему, это очевидно. Можно сделать, но смысл этого...
0: Но как бы ведь вы в вашей работе должны учитывать потребности всех слоев населения. Если вы, так сказать, в вашем обществе приемлете какие-то извращения политические, сексуальные, то почему же вы не приемлете, так сказать...
1: Здесь, наоборот, стремление, как бы, чтобы достичь гармоничных соответствий. А дисгармоничные они чаще бывают.
0: А с точки зрения, это... может быть, нашего радиослушателя, вот шашлык, который пахнет шашлыком, это как раз дисгармония, а шашлык должен пахнуть, например, цветочными духами.
1: А, это вот, кстати, мы изучали этот вопрос с другой стороны. То есть, когда мы привычным предметом, там, например, предметом обихода, как бы присваивали другие совсем ассоциативные признаки. То есть, например, придавали другую окраску, другой запах. То есть человек
0: вот,
1: полностью терял контроль над своими действиями, он не мог, ну, и например, этот предмет, он, ну, являлся как бы частью предметов, в цепи, вернее, элементом цепи, который, ну, как бы...
0: Ну, я, то есть, понимаю, что, скажем, штаны, пахнущие аджикой, не покупают.
1: Нет, не о том речь.
0: А, простите.
1: В общем, это элемент в цепи повторяющихся и пассивных действий, которые, в общем, над которыми человек не задумывается. И вот этот предмет, он, например, всегда создавал какой-то вот какой-то, ну, короче, человек спотыкался на нем. То есть это все равно, что вот, например, обычные психологические тесты, когда там, например, привычные выключатели там переносят на другую сторону.
0: А,
1: там,
0: рука тянется
1: в другую
0: сторону. Или, например, здесь... кружку от спуска воды в унитазе.
1: Да.
0: Возьмут, перенесут на бачок. И вот как котята тыкаются, все тыкаются и уходят. Да. Извините. Что...
1: Да, ну это, например, пример элементарный, когда фрустрация возникает перед применением, например, таких вещей. Это, например, когда еда пахнет неестественно. То есть, когда там, например, какой-нибудь суп будет пахнуть там ацетоном, то человек первая реакция отказаться от этого. Ну, а если это еще и выглядит несоответственно, то, короче, мы придавали предметам ненормальные расцветки и ненормальные... То есть, конечно, нарушается здесь ритм полностью, то есть пользоваться невозможно такими вещами. А...
0: Декомпосация происходит. Но от слова компас человек не ориентируется, так сказать, уже.
1: И вот просто здесь цель-то была не в том, чтобы просто дезориентировать. А, например, цель эксперимента заключалась в том, сколько уходит приблизительно времени на адаптацию, то есть к новым условиям. То есть если берется средний где-то, например, ритм адаптации, то есть человек попадает в какие-то новые условия, если там все предметы соответствуют, например, его нормально, ну, вообще, если они нормальные и нормальному представлению соответствуют, то он адаптируется, ну, с какой-то там, например, с какой-то там определенный период времени, там, X назовем его.
0: Ну, а то если, же самое, например, что бросать курить.
1: Если, например, он в привычной среде получает такие искаженные данные, то он очень серьезно тормозится, а если, например, в непривычной среде и непривычные предметы, то он быстрее адаптируется. То есть здесь работает еще принцип того, опять же, вот этих вот индивидуальных причастностей к предметам. То есть предметы, которые являются личной собственностью, они, когда теряют свой привычный вид, они действуют травмирующе. То есть человек ощущает какую-то потерю, и у него часть вообще его рефлексов занята восстановлением вот этой вот чувства собственности. Поэтому, например, какие-то действия со стороны там партнеров, там партнерши, они часто вот вписываются в эту картину. То есть когда поведение, там, например, большей частью, там всякие измены и прочее, они как бы предусматриваются. То есть они как бы подсознательно существует. Причем это, ну, раскопать это несложно. То есть это в зависимости от... Берется материнская компонента и рассматривается. То есть это несложно проанализировать. Но многие ее не знают. И, ну, все равно большая часть вписана все. И поэтому если там какая-нибудь партнерша начнет, например, чрезмерно как-то себе, ну, например, придавать какой-нибудь эксцентричный вид, то это не заинтересует этого партнера, а создаст как бы условия, ну, как бы вот этот вот ступор создаст, который она расценивает как заинтересованность в ней.
0: А, скажите, вот я знаю, что Павлов, известный академик, проводя опыты над собаками, делал следующее. Он не позволял пище после пережевывания поступать в желудок животного. Изучал,
1: да, через фистулу выводил.
0: Да. Вот, а, собственно, желудок. Я знаю, что у вас такие эксперименты, конечно, жестокие, не проводились, но, опять же, над добровольцами, над людьми проводились эксперименты, то есть вы кормили ваших подопытных пищей, лишенной вкусовых качеств. Вот мне было бы интересно узнать результаты этих экспериментов. Происходит ли адаптация человека и насыщение?
1: Ну, мы вот изучали, брали ферментативные пробы, то есть из полости рта, из пищевода, из желудка. И, например, организм обманываться может вот на, так сказать, до пищевода. Потом, когда эзофагус проходит, то уже конкретно вот в желудке там уже обмануть тяжело. То есть там это мы связываем вот с осязаемым и видимым контролем. То есть вот человек, он даже в зеркало может увидеть, в общем, до глотки этот продукт, и до этого момента, условно говоря, контролируется вот этот вот процесс, то есть обман идет. А дальше уже разбираются его ферменты, то есть здесь уже он активно никак не может влиять, то есть сознательно он не влияет на этот процесс, поэтому когда эти пробы анализировали, то вот, в общем-то, там ферменты вели себя по-разному.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вас беспокоит Рудольф Петрович Кандыбай-Подкова.
0: Здравствуйте.
5: Вот я, значит, хотел проконсультироваться с вами по поводу запаха, который издают животные. Вот, например, где-то там в Африке водятся, значит, такие скунсы, которые, значит, своим запахом отпугивают. Вот, например, значит, мускусная крыса, она наоборот возбуждает своим запахом. Но у нас вот в средней полосе России, скажем так, таким запахом отличаются кошки. Вот бывает так, вот заходишь в подъезд и как вдохнешь, значит, запах, такое впечатление, что...
0: Понятно, понятно. Ну, вы можете не продолжать.
5: Все местные,
0: да,
5: кошки,
0: да,
5: значит, ополчились против человечества. Вот, значит, мы занимаемся сейчас с группой, значит, выведением такого запаха, который мог бы отпугивать кошек. Вот наш эксперимент по поводу выработки из собачьих каких-то ферментов особого запаха, он, в общем-то, провалился. Угу. Можно ли с вами проконсультироваться? Вот, просто наши эксперименты встали в тупик, вот, не знаем, что делать дальше.
0: Да, спасибо, спасибо. Ну что, да.
1: Ну, вот интересно, по поводу, кстати, кошек, момент такой. У них, во-первых, почему вот, собственно, такой резкий запах, это за счет низкого порога вот, чувствительности кошек. То есть, вот если обратить внимание на вид кошачьих, там, например, у них есть, например, органы показывают, говорят сами за себя. У собаки, если морда более вытянута, говорит о том, что
0: и голова здоровая,
1: органы
0: собаки, да,
1: более развиты, эти органы осязания. А, например, у кошки уши более как бы выражены, у них слух, в общем-то, лучше, чем у собак. А что касается вот этих аттрактантов, которые они выделяют, там, это половые аттрактанты у кошек, естественно, они обладают вот такой резкой очень силой, значит, известно, что это, как бы, условно говоря, там, метит территорию. На самом деле, это, говорю, исключительно вот сексуальный половой аттрактант вырабатывается, в общем-то, совсем неконтролируемый. И что касается вот отпугивания, то здесь очень сложный вопрос. Вот кошка, она, в общем-то, ее, если в привычном понимании вот взять там страх животных, то у них, в общем-то, нет такого страха, вот как у человека. То есть у человека может существовать сознательный страх. Например, ситуация не возникла, а он может бояться. У животных такого не бывает. Это раз. Во-вторых, там, например, у кошки, она по своей, в общем-то, психологии, она очень, ну, своеобразна. То есть ее напугать...
0: Ну, сложно.
1: Сложно.
0: Она, вы знаете, извините,
1: героическое животное, и ее единственное можно, я предлагаю вам отвлечь. Для этого можно использовать их же кошачий аттрактант. Причем вот они реагируют на сладкие компоненты, вот, которые, например, содержатся в валерьяне, в той же самой.
0: Ну, или еще хороший метод, это как бы действительно отвлечь от вообще половой функции. Для этого просто аттрактанты рыбьи. То есть тем самым у кошки будет все... вся энергия направлена на выделение слюнных каких-то желез, которые совершенно не вонючие.
1: А с рыбой здесь интересный вопрос, потому что кошка в природе, там редкие виды кошек только сталкиваются с рыбой, потому что,
0: ну, большей там
1: частью кошки это... живут... Нет, я хотел сказать вообще о пристрастии кошек к рыбам. То есть здесь... А что такое-то? Тут вообще
0: интересный
1: момент, что кошки с рыбами нигде не пересекаются.
0: Нигде, вообще
1: нет. Несколько видов кошек есть, которые живут там где-то на болотах, и то можно сказать, что они не рыбами, а там крысами питаются. Вот.
0: Водяными, да. Клюквы, кстати, вот.
1: Единственное, значит, обоснование их интереса к рыбе, это то, что у них фермент. Причем рыба, они, свежая рыба, например, они реагируют только, например,
0: на действие,
1: более бурно на
0: шевеление.
1: Шевеляющуюся рыбу. Да, да. А вот рыба, например, которая тут сдохла бездвижимо и еще не начала портиться, она интерес очень мало у них вызывает. То есть они начинают с ней играть. Вот когда рыба начинает уже портиться, они начинают ей интересоваться. Это, в общем, говорит о том, что вот тот резкий фермент, который содержится в кошачьей моче, то есть аттрактанты эти, они по своему составу напоминают, в общем-то, вот эти вот, опять же, продукты распада, которые там в рыбе очень сильно тоже выражены. Причем Пифагор еще отмечал, что вот женщины и портящиеся рыбы, они пахнут почти одинаково. То есть он... как научный деятель, не как философ, говорил об этом. Так что здесь объясняет многое вот эту вот силу этого фермента и вот эта беготня за женщинами и за рыбами.
0: Да, она, кстати, где-то похожа. Это проводит серьезную параллель между людьми и кошками. Вот.
1: Ну да, поведением кошки по отношению к рыбам и поведение самцов.
0: Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, уважаемые собеседники.
0: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я сам неоднократно бывал на запаховедческих симпозиумах. Я представляю определенный запах. Мой запах кодифицирован как запах заблудшего барашка. И вот вы знаете, в Москве я работаю в оздоровительной поликлинике, и ко мне приходят люди, москвичи, лечиться. Ну, я создаю деревенский аромат не только с города, но и с деревень. Говорят, ну, сволочь пахнет лучше, чем наш барашек деревенский. Вот экология, понимаете, животные теряют фитонциды свои, аромат. Вот как с этим бороться?
0: Спасибо, спасибо. Действительно, кстати, вот этот радиослушатель очень прав и затронул серьезную проблему потери все-таки, естественно, запаха. О людях мы уже не говорим, а о животных.
1: Так мы же говорили о животных, о людях. Вообще об эволюции, этой, в общем-то, регрессивной, так называемой эволюции, когда вот происходит это усреднение принудительно, поскольку рассматриваются животные домашние, которые зависят от человека, то, разумеется, они как бы...
0: Давайте условимся называть домашних животных просто, короче, пуфики.
1: Вот, они даже независимо от своего, как бы сказать, побуждения, они могут соответствовать тем требованиям, которые к ним предъявляются, или тому методу, так сказать, обращения с ними, или вообще, в общем-то, пытаются как-то подстраиваться под своих этих вот, да. И таким образом, наверное, вот эта вот часть животных, которая вырвалась вперед в своем прогрессивном стремлении, она, наверное, как раз и сильно отличается по запаху и по всему остальному.
0: А передает ли, вот известно, что там зачастую состав крови родителей целиком соответствует составу крови грудничка. Вот от запаха, как на ваш взгляд, можно ли, например, определить принадлежность, или определить отцовство или материнство определенного грудничка способом понюха оного и обнюха потенциальных родителей?
1: Ну, существует методика, она очень спорная, потому что, например, нет классической методики вот, работы.
0: У каждого специалиста.
1: Поэтому, например, эти методы, они воспринимаются в лучшем случае как гипотеза, потому что все эти летучие ферменты, они на определенной аппаратуре, там, например, подвергаются обработке на определенной аппаратуре, и поэтому, например, она не стала еще традиционной или классической. То есть, вот, например, там некоторые преступления не могут открыть, потому что ее нет просто, это аппаратура.
0: А то есть вы хотите сказать, что вот эти многочисленные объявления в разных газетах, рекламах, где определю отцовство и материнство по запаху, и там с умным видом какой-нибудь женщина или там мужчина крутит за грудника, там потом нюхает папу, маму и говорит, нет, это вот ребенок этой мамы, но не этого папы. Там, и, то есть это все в чистой воды фикции дурилово людей.
1: Ну да, если это не связано, иной раз вот просят принести, так сказать, вот анализ с собой, тогда это похоже на правду.
0: Ну, там уже не сложно. То есть уже более глубокое исследование. Очень понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Это опять же Дмитрий Вальдемарович Посвестник.
0: Здравствуйте.
7: Мне вот еще вот одна такая. Вот может ли вот, например, воздействовать запахом через телерадиовещание. Потому что вот я знаю сейчас в новых японских телевизорах, там, например, вот опрыскивают всякими такими веществами от тараканов. Воздействует ли это как-то на человека?
0: Спасибо.
7: И вот еще один такой вопрос. Вот, например, не ощущаете ли вы конкуренции? Вы же вот вещаете на 8-м телерадиоканале, да, там?
0: Да.
7: Вот. А вот не ощущаете, вот когда вот там всякие грудастые вот по другому каналу там выменем крутят?
0: Массажируют себя.
7: Да, даже можно так сказать.
0: Понял, спасибо.
7: До свидания.
0: До свидания. Ну, насчет вот запаха, я хочу сказать, что ведь была у нас в свое время, практиковалась такая идея, когда мы всем нашим радиослушателям выдавали, так сказать, недельный или месячный набор таких баллончиков с теми ароматами, которые распространили в студии, с тем, чтобы человек, сидя дома и слушая нашу программу, вокруг себя, так сказать, распространил ту же ароматическую среду, в которой находимся мы. Но в связи с большими очередями, все-таки 5 радиослушателей, весьма беспокойные, как говорится, уже больше 2, уже сходка, уже они там и поссориться успели, и понапиться вместе все, вот, и там. Поэтому мы от этой практики отказались. Вот. И, кстати, действительно, существует ли какой-то способ ароматизировать через радиоволну?
1: Да, мы уже говорили, вот и по телевидению, и по радио естественно, это все, ну, как бы синтетические способы. То есть, вот, например, некоторым слышится что-то, некоторым там мерещится что-то.
0: У
1: там,
0: некоторых вот зуд в зубах такое
1: видится происходит. Там что-то там или еще что-нибудь такое происходит. Там как бы ложная информация бывает иной раз. Вот визуальная, там слуховая. В том числе бывает и обонятельная, когда, в общем-то, информация, построенная определенным образом, она может вызвать, как бы побудить абстрактное мышление, развить, в общем-то, какой-то образ, фантом, который, в общем-то, может принадлежать там, к визуальной информации, к слуховой, или вот в том числе и к обонятельной. То есть может фактически генерировать тот или иной запах. То есть, например, даже можете проверить там, если у вас побуждение, там, например, или абстрактное мышление как-то развито, то вы, например, при ассоциативном каком-то восприятии, то есть вам там вещать будет какой-нибудь повар из какого-нибудь шикарного ресторана, который вы, к которому вы имели когда-то отношение, вы будете там как-то ассоциативно уже воспринимать некоторые запахи.
0: Да. А, кстати, я позволю себе ответить на второй вопрос насчет конкуренции. Потому что с невооруженным глазом заметно, что у нас и в имя больше, и, в общем-то, массажеры круче. Поэтому никакой конкуренции мы, конечно же, не испытываем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас
8: слушаем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня два вопроса. Да. Первый вопрос – это хочу провести аналогию такую. Вот вы говорите, коты метят территорию. А вот мужчины в лифтах, в подъездах тоже метят территорию. Вот что-то это тут очень похоже. А второй вопрос, это что жалко, что ваша такая поучительная передача ночью идет. Вот днем все больные Сербского, там, Каначской дачи, они бодрствуют, с удовольствием послушали бы. А ночью, ну, все спят, и поэтому... Вот как бы это вы бы там решили бы?
0: Спасибо, спасибо за звонок. Кстати, насчет первого я отвечу. Не только мужчины метят, и не только коты метят, но и кошки котят, и метят, и женщины метят лифты. Я сам наблюдал неоднократно такую сцену. Ну, например, в телецентре часто это можно увидеть. Да-да, в Останкино. Вот. А что касается второго вопроса, то мы заботимся о, так сказать, пациентах. Они действительно ночью должны спать, но мы регулярно в обе эти больнички посылаем аудио и видеоматериалы нашей программы бесплатно совершенно. Вот. И, то есть, будьте уверены, что пациенты как бы не остаются без нашего внимания. Я так вот ответил на этот вопрос, Андрей, быстренько, поскольку это чисто технические вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вот у меня вопрос следующий. Ну, вот у каждого человека как бы имеется некоторое количество любимых запахов таких. То есть, ну, там в городе, допустим, запах метро, бензин и так далее, сырых подвалов. Вот. Так мне интересно, вот проводились ли какие-то исследования, по которым, вот, ну, в смысле, когда по запаху человека, в смысле, по его любимому запаху определяли его характер и так далее. Типа как вот по знакам зодиака классифицировали людей.
0: Спасибо.
9: Вот.
0: Спасибо.
1: Это совсем несложно. Это же, в общем-то, предпочтительные запахи, они как бы показывают предпочтение этого человека. Собственно, это совершенно элементарная задача, когда можно построить из определенных предпочтений, собственно, уже создать образ этого человека. Правильно?
0: Конечно, конечно.
1: То есть, там, например, те же самые, например, если человек предпочитает там, сельскохозяйственный там авин. Ну, и можно представить себе, что он по сути по своей он может из себя представлять. То есть, если он даже урбанизирован какими-то условиями, там, ну, случайно, там, не знаю, завезли его родители, но, значит, по сути по своей он все-таки сельский труженик, там, или еще что-нибудь такое. Если ему там вдруг он случайно встретил какие-то тропические, например, растения, которые его там, ну, как-то захватили, его сознание, то это на самом деле человек может иметь какое-либо прошлое кармическое воплощение какое-нибудь там в тропических странах, либо он имеет просто какую-то склонность, например, заниматься именно с там, средой, связанной вот с этими широтами.
0: А как вот тогда ты можешь прокомментировать ситуацию, которая произошла вот буквально 3 дня назад с Иваном? Это такой мальчик, живет на улице Молостовых, он в Москве. Он просто чах, грудничок на глазах, понимаешь, чах на глазах, пока не пришел какой-то великий специалист и сказал, а вы дайте ему цемента понюхать. Отнесли, значит, вот Федора там же на стройку, дали понюхать цемент, и мальчонка сразу набрал вес, щеки там яблоками налились, ля-ля тополя, и все у него там встало, все на место. То есть практически запах в данном случае сыграл серьезную такую выздоравливающую роль в развитии детского тельца. Вот проясни, как же это получается? Всего лишь цемент и нюхнул грудничок.
1: Ну, бывает так, что, например, вот ты забываешь какое-нибудь слово, оно тебе покой не дает, да?
0: Да, то есть очень вот... часто после того случая со мной это происходит.
1: Да, то есть сознание у тебя работает вокруг этого, так сказать. То есть оно не работает в направлении, так сказать, восстановить это слово. Оно обеспокоено, оно просто вот рушится.
0: Полная беда, да?
1: Да, и вот пока это слово тебе не подсунуто, причем никогда еще не было, чтобы его вспомнил кто-нибудь.
0: А если вспомнишь его, то начинается какая-то фрустрация.
1: Ты вспоминал
0: пустота.
1: Когда-нибудь? По-моему, все, кто жаловался когда-то, они только забывали, никто не вспоминал.
0: Вспоминал. Вот. После это страшно, скажу тебе.
1: Ну, вот это, видимо, тоже, наверное, какой-то порог был, когда он цемент этого нюхнул.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Вам звонит Рихард Аладинович. Вот вы знаете, я с большим интересом слушаю вашу передачу относительно запахов. И вот мне пришло на ум, вспомнилось, значит, ну, где-то, наверное, в 70-е годы, в середине 70-х. Вот, у нас в стране, значит, ну, как известно, джинсы, в общем-то, не выпускались. Угу. То есть шили техасы, так называемые. Ну, вы, наверное, помните, да?
0: Да.
10: Вот, и неожиданно, я не помню, где это производилось, на какой швейной фабрике, в общем, стали выпускать такие, как бы, джинсовые костюмы, так называемые. Они были такого серо-бледно-грязного цвета.
0: Угу, как робы.
10: Да. Ну, расклешенные, знаете, с двойной строчкой. Даже были какие-то блестящие там клепочки.
0: И главное, простит меня Зоя Роба, а то вдруг обидится, да. Продолжайте.
10: Вот. Но самое интересное, значит, что если, ну, человек, идя в этом костюме, вдруг попадал под дождь.
0: Да.
10: В общем, при том, в общем, когда попадала влага на этот джинсовый костюм, он почему-то начинал вонять, извиняюсь, тухлой рыбой. Вот.
0: Это краситель плохой, да.
10: И причем, понимаете, причем это, как сказать, это не на одном экземпляре я наблюдал вот это явление.
0: То есть это оптовое явление, так называемое.
10: Ну да, вот я хотел бы узнать ваше мнение, вообще ваше соображение, так сказать, по этому поводу было бы интересно услышать.
1: Спасибо, на самом деле спасибо. Это не красители пахнут, а...
0: Ну это моя версия была,
1: я помню,
0: я
1: там
0: настаиваю, да.
1: Эту ситуацию, кстати, это низкосортный хлопок, когда из него делают, то есть он не прошел процесс как надо, то есть целиком. То есть буквально просто технологическим каким-то недосмотром он такой стал. То есть вот иностранные штаны, например, из того, что 100% хлопка сделаны, с ними такого не происходит.
0: А может, просто, кстати, какой-то шутник туда сходил.
1: Ну, в этом смысле, да. То есть так, просто когда их скирдуют от хлопковой поля, то туда ходят, что ли?
0: Конечно, ходят.
1: Верблюды, да.
0: Там кто угодно. Вот у них-то там это оккультурено, там же хлопок, это как, ну, нечто святое, вот, как для итальянцев спагетти, понимаешь? Вот, а здесь-то это все было на коллективных таких началах, а где коллективно, там и погадить не грех.
1: Да, еще, видимо, там как требование, когда они хлопкоуборочные там проходили вручную, то они настолько были, ну, как бы вот принудительный же труд.
0: Конечно.
1: Они были возбуждены и чувствовали вот пролетарскую какую-то такую вот ненависть в них пылала. И они решили...
0: Ведь еще выделяется огромное количество, вот доказано, что самыми зловонными у потеющего человека это являются пальцы. Поэтому вот через пальцевые вот эти отростки выделение пота туда поступало очень серьезное на самом деле. Плюс алкоголизм, плюс вообще истощение нации. Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: И в этот час полуночный, когда, собственно, ошалевшие от модных фар, не менее модных бандитских автомобилей, мчащихся из казино туда-сюда под нашими окнами, вот эти ошалевшие птицы бьются к нам в окно, мы кричим им: пошли вон, птицы, как говорится, уйдите, мухи, от меня, уйдите, мухи, прочь, терпеть ваш гадкий хоровод сегодня мне не в мочь. Вчера еще куда ни шло, но только не сейчас. Сегодня мне она дала, сегодня не даваст. Такую фразу говорим мы, собственно, птицам и всем, кто ломится к нам в двери, дабы подарить все то, что они не доели на празднике. Сегодня у нас в гостях группа «Ария» в лице двух ее представителей. Это гитарист Владимир Холстинин и тоже гитарист. Это не опечатка?
1: Иногда и пианист.
0: Ну вот я чувствовал, что не может быть, что два гитариста как-то вместе собираются. Это недобрый знак. Да. Сергей Терентьев. Вот у меня есть одна тетка старая, знакомая. Она владеет модным салоном. Вот, куда приходит, значит, НР со своими женами и девками, с пуделями и детьми, и слушают салонную музыку. Любимое ее, в общем-то, занятие, музыкальный жанр, это игра в четыре руки, когда садятся два персонажа и играют на рояле вдвоем. Я как-то ей предложил, говорю, давай сделаем такое выступление от гитаристов, двух гитаристов, чтобы они играли. Вот, знаете, резко отрицательная реакция. Мне кажется, что все-таки роль гитары в современном искусстве, к сожалению, недооценена. Особенно с точки зрения людей, любящих или делающих вид, что они любят классику. Вот как на ваш взгляд, можем ли мы втроем исправить это положение, там, поджечь этот салон или там рояль сломать?
1: Наверное, мы ничего радикального делать не будем, а то нас примут за террористов. Надо, наверное, доказывать делом то, что гитара — это очень важный и сильный инструмент, я думаю, ничем не хуже белого рояля или какого-нибудь другого.
2: А главное, что он очень громкий. Хотя вот насчет классики, я знаю, сейчас в последнее время я часто вижу по телевизору эксперименты. У нас есть исполнитель, который вот довольно успешно пытается на электрической гитаре играть классические произведения. Многим очень нравится.
0: Ясно. Вот теперь уже непосредственно к теме нашей беседы. Я обещал нашим радиослушателям, поскольку программа у нас не музыкальная, носит скорее публицистический, научный характер, исследовательский, не побоюсь этого слова. Ее изучают в школах, ее цитируют на улицах, женщины говорят о ней в троллейбусе и в очередях. Вы только что буквально с поезда. Я вижу эти запыленные рюкзаки, уставшие лица, мужские мозолистые руки. Кстати, очень часто упрекают, вы знаете, меня в том, что я не приглашаю к себе в программу людей, простых рабочих тружеников. А люди не догоняют, что, скажем, играть на гитаре — это такой же труд. И также, кстати, калечат пальцы. Видите, мои... У меня уж бивни вместо пальцев.
1: Страшно смотреть.
0: Страшно, да. Все в шрамах, да. Что складки у бегемота. Что, дескать, труд — это заворачивать гайки. Вот мы заворачивали гайки, в результате автомобили какие появились. Москвич 2141, да. А вот, например, Фрэнк Заппа играл на гитаре. Один только его альбом «Заткнись и играй на гитаре» стоит, ну, всех этих автомобилей «Москвич», которые были выпущены и будут выпускаться. Согласны? То есть труд тяжелый. И вы тоже вот вернулись, скажем так, ковбои периферии. Каковы впечатления от этой поездки? Как вообще так получилось, что в наше сложное время, когда я устроил все эти финансовые махинации, чтобы отобрать денег у людей, мне это удалось, вы все-таки, ну, еще то, что я недоодобрал, как-то умудрились это... Как говорится, где проехал ларик, никому больше делать нечего. Какова ситуация там сейчас?
2: Ситуация очень, очень хорошая. У нас было столько зрителей на концертах, сколько мы давно не видели. Несмотря вот на эту финансовую атмосферу такую вообще плохую. Мы пытались провести какие-то аналогии между ценой на билет и посещаемостью зала, но у нас ничего не получилось.
0: Все равно. Систему вот нельзя как-то...
2: Да, нельзя. А вообще города все очень разные. Вот в один приезжаешь, он такой прям как маленькая такая Америка или Москва, а вот другой совсем темный, страшный, грязный.
0: Хорошо, ты имеешь в виду, как, ну, как Москва, то есть по освещению, по иллюминации или по снабжению? Ну, как-то вот для меня, например, очень странно представить какой-то периферийный город, который там был бы хотя бы так же как-то... как это называется, ремонт, когда делают. Вот у меня в квартире ремонт этот.
1: И евро, что ли?
0: Да, точно, вспомнил, да.
2: Да нет, даже гораздо проще. Вот представь себе, Саш, в одном городе мы вышли из гостиницы, и не поздно было-то, часов 12. Так нам пришлось ехать на такси, чтобы купить бутылку.
0: Оба-на. Это давно такого не было. Наверняка, да, к вокзалу, да. Куда-то, нет?
2: Мы ходили к вокзалу, мы все там обошли, у таксистов спрашивали, и потом нам помогли местные ребята поймать машину и сказали, что надо куда-то ехать за 25 рублей.
1: И сначала нас одолели фэны с автографами. Это было все где-то около вокзала, по-моему, и рядом гостиница. Они вытащили, значит, спящего шофера, частника, который бомбил, видимо, ночью, и заставили его фотографировать нас с ними вместе. Потом ему пришлось нас везти в магазин уже за бутылкой.
2: Мы были согласны с кем угодно сфотографироваться. Главное, что нам объяснили, как все-таки ее купить вот в этом городе.
1: И в номерах холодновато было, поэтому мы решили.
0: Необходимо для компрессов. Я же понимаю, что ничего плохого я и не думал. Кто сейчас
2: внутрь? Нет, только чтобы растереть.
0: Да, безусловно. А вот я тут совершенно недавно побывал в таком поселке городского типа. Называется Селятина. Это, ну, совершенно недалеко за Москвой в сторону Внуково, там, за Апрелевкой. То есть, в принципе, пешком дойти. Я, ну, помните, да, в армии, то есть я такое расстояние одним прыжком проделывал. Вот. Совершенно другая аура, другая атмосфера. Есть такая вот эдакая местечковость. Такая приятная местечковость. Вот меня, ну, это близко от Москвы. Меня интересует вот эта прелесть маленьких губернских уездных городов в связи с материальным положением ее жителей, как-то может разрушиться вот то, что мы больше всего любим в этих городах. Ну, когда люди будут злые, когда, вот как вы же сказали, что бывают и темные города. То есть раньше же этого не было.
2: Раньше были все темные, поэтому было трудно очень определить, которые из них темнее. А сейчас очень заметна разница.
0: А стремятся ли, вот приходилось ли вам общаться с тамошними аборигенами на тему того, что, ну, не было ли таких жалоб? Я просто на своем примере, мы тут ездили тоже со своим танцевальным коллективом плясать военно-милицейские танцы, вот, как раз в прошлом году, на День пожарника тоже. И люди попросту вот запрыгивали, местные люди запрыгивали к нам в вагон с бутылками водки, с криками: «Уважаемые танцоры, мы поедем с вами, потому что нам скучно, мы хотим эмигрировать в Москву». Вот какие-то были ли у вас задушевные контакты с местными жителями? Особо меня интересует женская часть, потому что ситуация-то у них вообще безмозговая. Если мужчина может, скажем, вырастить быка у себя там в темной комнате, завалить его или денег отнять, то что делают женщины? И каков процент женщин на ваших концертах вот был? Вы так эту статистику не пытались проводить?
2: Ну, они еще очень юные. Их можно с большой натяжкой назвать женщинами.
1: Что-то сломалось, пауза какая-то возникла, да, по-моему?
0: Нет, это просто...
1: Вроде микрофон сломался.
0: В окно влетели очередные...
2: Птицы.
0: Очередные очки, сбитые из какого-то интеллигента в пьяной драке внизу.
1: Тяжелое положение в стране, как бы, на красоте российских женщин, девушек не отразилось, мне так кажется. То есть на камнях растут цветы.
0: Ну как они вот вообще, как они выглядят? Ведь на самом деле вот в нашей стране вот динамика ее, ну, развитие, я не могу сказать, но развитие, в принципе, потому что там ухудшение какой-то ситуации или там ее улучшение, все-таки развитие, да, там, в какую сторону, она происходит очень быстро, не так, как в застойной там Америке, в Англосаксонии и прочих отсталых действительно странах. Вот практически я уверен, что эти люди, они выглядят не так, как выглядели их сверстники на ваших концертах вот в те давние времена. Вот это отличие, это чувствуется. Есть ли какая-то грусть? Есть там, скажем так, другой взгляд?
2: Да нет, я вот не заметил никакой разницы.
0: А поют песни хором?
2: Поют, и причем знают все слова.
1: Молодость и грусть, она же не свойственна, несмотря ни на что, в принципе.
2: Я сам порой вот пытаюсь кому-то что-то рассказать и забываю некоторые строчки. Они все знают. На редкость хорошая память.
0: Правоохранительные органы. Как ведут себя?
2: Отвратительно. Причем чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем хуже. Порой хотелось просто снять гитару, и вот поскольку я сзади, у меня позиция выгодная. Он там размахивает, значит, дубинкой резиновой, а с стратокастером сзади по каске можно хорошо въехать.
0: А зачем, в смысле, размахивать? Приветствует или грозного дает?
2: Ну, им с бандитами это не с руки драться, они с детьми наладились. Вот с 13-15-летними на концерте. Вот их прижимают к решетке толпа. А с этой стороны ОМОН, значит, или там спецназ, я в этом не разбираюсь. Вот
0: Чебурашки, в общем.
2: Они их дубинками, резинками охаживают там по рукам, по ногам, как попадет. И чувствуют себя такими маленькими Каинами и Манфредами. А мы у них как плевки под ногами. Поэтому один раз мы даже концерт закончили на две песни раньше, чем положено было. Потому что это просто превратилось в какое-то избиение. Причем в Москве все... Проблемы эти снимаются, потому что здесь охрана ведет себя весьма корректно. Может быть, не так, как в Берлине, вот, где я видел, но очень хорошо. А вот там подальше они пока используют это как показательное выступление, чтобы показать свои приемы карате там. А не дай бог они кого-нибудь вытащат из толпы.
0: То есть и останутся с ним наедине.
2: Да, и они публично, пользуясь тем, что толпа не может перелезть через забор оперативно, они публично начинают его там распинать прямо на полу, прямо перед сценой, вот перед всеми.
0: Знаешь, вот, кстати, в такие моменты наверняка музыкант чувствует себя очень глупо, да, вот, Володь? То есть, ну, представляешь, вроде с одной стороны другие люди не виноваты, а тебе хочется сказать, пока вот эта байда не прекратится, я больше там аккорд ни один не возьму.
2: Да хочется
0: вот,
2: просто...
0: А как быть-то, вот как быть?
2: Ну, есть методы борьбы, на самом деле.
1: Надо вносить в райдер статью определенную, один пункт. То есть требует корректного обращения с нашей публикой. Потому что нам это очень не нравится.
0: А вот мне интересно, вы же наверняка, вот такое мерзкое такое выражение, тем не менее, на Западе тоже бывали с концертами?
2: Ой, вот я помню, у нас был концерт, мы, правда, там не закрывали его, мы разогревали перед группой «Марилион». Раньше я его никогда не слышал. Но народу пришло 120 тысяч человек, и нас поставили перед ними играть. Но все было ничего, пока не вышел ведущий и не сказал, а сейчас хэви-метал из Москвы. А это был 88-й год. Ну вот толпа и рухнула. Вот когда я услышал, как это все хохочет, было, конечно, не по себе. Ну, в общем, мы бодро взялись за дело, и где-то на третьей песне я заметил, как немцы нашли где-то большую палку, повесили на нее красную майку, и под песню «Баллада о древнерусском воине», который как раз с Тевтонским орденом сражался, начали размахивать этим таким флагом красным. В общем, контакт был установлен. Петь они, конечно, ничего не могли, но провожали очень бодро. Так вот, там охрана работала все время как-то в одни ворота. То есть, если кому-то было плохо в толпе, они его вытаскивали через решетку и помогали ему дойти куда-нибудь там до скорой помощи или там относили их на носилках. Периодически они обливали водой из шланга толпу, но не с целью их, как демонстрантов, там оттеснить, а просто чтобы их освежить. Вот так, дождичек такой сверху. Всем это очень нравилось. Ну, только что вот они вот пиво не раздавали.
0: Вот я просто почему сейчас подумал, есть какая-то... Ну, вообще, то есть, на мой взгляд, практически все, что происходит в Рашке, это какая-то граничит с самодеятельностью. Даже уж, прошу прощения за цинизм, даже заказные убийства и тут какие-то самодеятельные. Ну, все как-то по-игрушечному. И вот эта охрана, о которой вы говорите, да, то есть она тоже какая-то игрушечная. Потому что, на мой взгляд, либо у коллектива должны быть свои секьюрити, которые, являясь полноценным участником коллектива, разъезжают и охраняют этот порядок. Либо в любом городе, относительно крупном, где есть концертная организация, должна быть специальная контора, занимающаяся профессиональной охраной концертов. Как можно ставить, скажем, обычных милиционеров, которые там по двое, по трое могут пьяных, писающих за углом людей ловить, лупить, да? Ставить на массовые мероприятия. Это же целое искусство. То есть то же самое, что уличные бои, да, там, в горах. Помните нашу дивизию Дельвейс, как нас учили, тренировали. А что там, спустились как бы на землю-то, на плато. Тут-то нас всех и... Вот так же и здесь. То есть полный непрофессионализм. Когда мы это положение изменять-то начнем?
1: Я думаю, что поведение любого коллектива зависит от того, как, собственно, это дело поставил руководитель. Я уверен, что у этой команды, я помню, что

0: в аранжировках, примерно, которые мог бы сделать, например, Sting, вот, или Эрик Клэптон.
1: Но они этого не сделали.
0: Или вообще уже Ник Кейв, например. Вот такой там набор был. Это была такая шутка. Да, они этого не сделали, это сделали мы. Ну вот, а всерьез заняться другой музыкой? Ну, я играю дома на мандолине, например. Но вот Сережка меня на гастролях слушает и днем, и ночью.
1: Даже сам пытался играть. Очень сложный инструмент, оказывается.
0: Ему даже стало нравиться уже.
1: А я вот лично пытаюсь на студии, там, в свободное время от радио, играть под всевозможные лупы, там в компьютере много всякой всячины. Такие современные лупы, там. Ну, я играю, да, хорошо получается, мне нравится, но я не представляю себе, как это можно применить в рамках группы Ари. Что-то мне как-то не представляется, вот как Кипелов будет петь. Это в принципе американизм, например, уже сразу можно сказать.
2: Вот здесь упоминали на нашем пейджере название группы Freak Power, такая очень мной горячо любимая. Там музыка, которая записана на основной, так, ну, я имею в виду первый их альбом, на основной пластинке, ну, совершенно такая в стиле, грубо говоря, Freak Power. А есть вторая пластинка, как раз на основе джангл, то есть совершенно, ну, совершенно другие вещи. Почему бы не попробовать? Я не знаю, мне кажется. Как раз то, что ты не представляешь себе, так, то есть нужно начать и...
1: Ты понимаешь, что надо будоражить своего воображения, да, и так далее. Это понятно.
2: Дербанить воображение. Дербанить. Смешное слово. Услышал недавно. Дербанить не очень понравилось. Но, правда, применительно к другому. Ну что, телефонный звонок, да, послушай. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло. Алло, это Михаил Зеленоградский.
2: А как-то вы волнуетесь все-таки, вот, а?
3: Нет, я вылечил.
2: Ага, говорите, пожалуйста.
3: Я бы хотел задать вопрос Александру.
2: Да.
3: Когда у вас будет диджей Помада и оленевод, который зашел посрать ему на дискотеку?
2: Понятно. Вот данные персонали, позвонившие, как вы все, уважаемые, поняли, конечно, этими же губами целует и свою маму. Вот. Но суть в том, что сам вопрос поставлен неграмотно. Значит, диджей Помада — это лирический герой диджея Зума, во-первых. Во-вторых, конечно, цитата, она где-то, может быть, и правильная по сути своей, но из данных мальчишеских уст это звучит, в общем-то, невкусно, скажу. Даже более того, безвкусно. Вполне возможно, конечно, что это звонил пожилой человек с детскими мозгами. Тоже такого не исключаю. Либо, в общем-то, попросту ребенок с туловищем пожилого человека, что одно и то же. Мне ж стыдно за вас, молодой человек. Оттаскайте сами себя за ноздрю. Да, следующий телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Это у вас не будильник, дорогой друг, а яйца звонят ваши. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я сейчас очень волнуюсь, можно я потом перезвоню?
2: Да, давайте, хорошо, давайте. Вы только осторожней там, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
5: Алло.
2: Да.
5: А вот у вас нет какой-нибудь песни из репертуара группы «As fucking and we are strong»?
2: Вы имеете в виду, наверное, то есть певца Луи Армстронга, а первую фразу, которую вы произнесли, кто-то сказал вам в метро. Я хочу сказать, что по отношению к вам эта фраза была оскорбительная. Он, видимо, сказал к вам, а вы теперь говорите «а», то есть сами себя. Это, то есть остерегайтесь впредь подобных. Луи Армстронг, безусловно, у нас есть. Мы очень сильно любим данного исполнителя, в общем-то. Но в данном случае у нас в гостях музыканты, занимающиеся другой музыкой. Мы, конечно, уделим внимание Луи Армстронгу. А вы поосторожнее с, так сказать, с попугайничьим. Все-таки надо, как говорится, фильтровать. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Как часто вы его любите?
2: Что-что? Я не расслышал чего-то. Женщина, если вам не сложно, перезвоните и повторитесь. Или, видимо, в столь позднее время, ну, не поленитесь дотянуться до стакана, где у вас лежит ваша челюсть, и вставить ее, прежде чем звонить мне, уважаемому, почтенному государственному человеку. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Доброй ночи.
2: Привет.
7: У меня вопрос, в общем-то, такой. Я давно слушал

0: Ария так уж давно, ну, в смысле, слушал, теперь не слушал. Ну, ранее Ария мне нравилась. Вот. Мне интересно спросить, в общем-то, как уважаемые, в общем-то, музыканты с религией, в каких отношениях?
1: А, с религией? Ой, ну у нас вот нет здесь Валерия Кипелова, он любит очень на этот вопрос отвечать-то. Я вот, к сожалению...
2: Может, каждый за себя ответить и все.
1: А я ни в каких отношениях ни с религией, ни с какой-нибудь политической доктриной, ни с какой-нибудь государственной тоталитарной системой, как то христианство, там сатанизм или там коммунизм. Мне все равно. Я живу по своим собственным моральным принципам, которые мне уже много лет, 250, я уже их для себя выработал, и давно никого не оглядываюсь, и никакие думы... Эти, как они называются? По которым живут-то?
3: Догма.
1: Да, не читаю.
3: И вот. Дюны еще. Ну, тоже я слышал «Долгая дорога в дюнах к пирамидам». Такая книжка латвийская.
1: Вот книжку я люблю почитать, любую.
3: Я тоже. Мне тоже, какую не дай, я... Я могу дать, хочешь, свою трудовую книжку почитать? Знаете, какая телега? В серии «Жизнь великих людей» вышла трудовая книжка Александра Лайерца. Как себя любит, подлец. Так бы дал по морде. Это я про себя. Ну а что, Сереж,
2: я ношу крест православный, поэтому можно думать, что я в отношениях с религией, а в принципе думаю, что религия — это уже как бы что-то такое, может быть, и совсем постороннее к настоящему верованию. Бог у каждого в душе должен быть.
3: Я предлагаю сейчас послушать песню, потому что мне тут надо. И совсем немного остается у нас времени до конца встречи с группой «Ария». Соответственно, вот тут такое сообщение. «Господин Лаэрский, я здесь с вашими русскими девками промотался и задолжал $725. Можешь ли ты меня выручить? Подпись Сорос». Вот заметьте, с психологической точки зрения, вначале ко мне обращаются как к господину, затем сразу переходят на «ты». Знаю я эти штучки. Вначале ты возьмешь деньги, потом скажешь, что сидишь на транквилизаторах, что ты недееспособен, что ты болеешь, и попросту эти деньги я никогда не увижу. Я могу дать тебе эти деньги, Сорос, но в обмен, соответственно, на $725 США, как бы под залог, ты мне даешь деньги, я тебе даю деньги. Только так я согласен на эти финансовые отношения поддерживать. Когда группа «Ария» посетит со своими концертами город Шахты? Такой вопрос тут пришел. Когда позовут, наверное, я так отвечу.
1: Да, к сожалению, мы вот не выбираем себе маршрут, потому что мы бы могли такие бы города потом себе перечислить, например. Вот. Ну, вообще, много есть городов, где мы не были. Вот, где мы только не были. Поэтому у нас еще все впереди. Я думаю, что мы приедем.
3: Угу. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Сергей, Владимир, Александр. Для меня группа «Ария» многие годы ассоциировалась с изгаженными надписями «Ария» моим подъездом. И вот сегодня, познакомившись с творчеством, я понял, что только вот эти дебилы, которые гадят подъезды, могут слушать вот такую музыку. Ведь есть же настоящая музыка. «Скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю, о ней
3: спасибо.
4: Мечтая».
3: Кстати, вот здесь я просто хочу, может быть, так несколько неожиданно, но не то, чтобы поддержать нашего больного брата, только что позвонившую больнушку, а действительно, вот он, ну, видимо, как все блаженные, затронул определенную истину. Вот заметьте, те песни, которые он нам спел, продемонстрировав незаурядные голосовые данные, там, например, «Зачем вы там девушки красивых любите», да, в ту эпоху не писали имена своих кумиров ни на комбайнах, нигде. Но представьте себе, да, там «Эдуард Хиль» в подъезде, чтобы было написано, не было. Вот с приходом новых героев, в том числе и группы «Ария», появилось вот это такое... достаточно все-таки уродливое граффити оно тогда начиналось, сейчас уже, понятно, достигло. Вот как вы считаете, почему это произошло?
1: Почему пишут Ария в подъездах? Или
3: что? Да, и не писали Эдуард Хиль.
1: Ну, про Хиль не знаю, но ведь писали вот на эту же букву другие слова, поэтому хорошо, что стали писать арии. Это говорит о повышении уровня вот, публики, которая пишет в подъездах. Это замечательно. У нас вот на сайте, например, сейчас целая полемика развернулась. Сравнивают, значит, творчество, ну, не творчество, а как бы идеологию, что ли, Лаве с философией Ницше, например, на арийском сайте. Ну, кто бы мог подумать, там ничего не пишут другого. Последние вот несколько дней. Мне очень нравится, я с удовольствием читаю. Спасибо ребятам, если они слышат, что они понимают, о чем мы поем. А что-то я забыл, с чего все началось-то?
3: Ну, про надписи всякие. Я, кстати, знаете, слышал такую версию, да, что очень многие музыканты сами пишут свои названия везде, чтобы как-то вот... Я ни в коем случае вас в этом не упрекаю. Также я знаю некоторых бизнесменов, когда вот только они начали подниматься, да, там у них воздух появился, собственно, они вот свои же рекламки сами вешают.
1: Нет, настолько... я даже больше скажу. Вот если вычислишь какого-то бизнесмена, например, очень полезно у него исписать весь подъезд своим названием Ария, а потом прийти к нему, допустим, спонсорской помощи попросить. Он скажет, а ты кто такой? Ты говоришь, я Ария. А, да-да-да-да-да. Он говорит, я знаю, я... это, наверное, я... очень популярный.
2: Мы, да, мы, конечно, пишем сами в своих же подъездах и довольно густо исписываем вплоть до самого последнего этажа. А Кипелов у нас, он Валерий Кипелов нашего колеса, он пошел дальше. То есть он написал себе очень крупными буквами около своей же, собственно, двери, свою квартиру, написал, что Кипелов старый козел, очень крупный.
3: А я, знаете что, я тоже постоянно рисую себя у себя в подъезде, вот, но только в подъезде, и так уже плотно сам себя нарисовал, что в подъезд сложно войти. Сперва это была арка, потом арочка, а сейчас просто нора, скоро будет норка, потому что уже обляпано все очень мной, вот, ну что ж поделать, ну грешен. Так, что еще тут? Арийцы, как вы относитесь к творчеству группы «Мастер», который частенько сдирает чужие слова? Поляк Ёж, кстати, спрашивает.
1: Ну, я не такой уже знаток мастера, чтобы вот все слова знать, которые они там вот используют в песнях. А вообще, я с удовольствием слушаю эту группу, особенно когда она играет живьем. Почему-то мне это больше нравится, чем пластинки, наверное, потому что они обладают незаурядным исполнительским мастерством. Все-таки у нас не часто встретишь группу, которая умеет сделать музыку руками на твоих глазах.
2: Студийный, то есть Live in Studio очень хорошо звучит, живо и весело. Ну, у нас же записанный на нашей студии, собственно, очень хороший альбом. Надеюсь, что его очень многие слышали. И я бы даже сказал, что там интересный момент есть, а об этом, может быть, не написано в альбоме. Очень много песен там поет бывший барабанщик Тони Шендер. У нее это очень хорошо получается. Воля и разум в том числе. Я свидетель.
3: Вот. Кстати, еще пришло сообщение на тему наших... предыдущего разговора. Саша, вы в корне не правы, что имена кумиров раньше не увековечивали. Сейчас тут еще что-то перебивает. У меня дом очень старой постройки, и на первом этаже плиткой выложено «Колыбельды», пишет Карлс. Я догадываюсь, где это, Карлс. Дело в том, что так называется ресторан узбекской кухни. Просто это не выложено, это реклама его. Ты зайди внутрь и посмотри. Ну, вот в корне ты ошибаешься, поверь. Но я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. К тому же они все забавные и резвят меня. Не знаю, как вас. А именно сюда я прихожу резвиться. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Приветствует великий ужасный спутник.
3: Привет.
5: Я хотел послушать вот песню Жанну там из тех королев там, типа, будет сегодня или нет. И типа я хотел сказать, что действительно все дебилы сейчас приникли приемником и слушают вашу программу. И вы сами все дебилы. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо. Я, кстати, ну, для меня это определенная похвала. Во-первых, человек сам весьма самокритичен. Вы заметили, что он тоже звонит. И вот эта эстетика самоуничтожения, если она присуща индивидууму, эта эстетика, она доведет данного индивидуума до богатства, модной сопли и высокого джипа. Ну, с высоким дорожным подъемом. А вот насчет песни с трудом...
1: А если бы он повнимательнее слушал, или вот не был бы тем, о ком ты сейчас говорил, то он бы знал, что эта песня уже звучала только что совсем недавно. Но не можем же мы ее три раза подряд крутить.
3: В принципе, можем, но зачем? Ну. Зачем? О, мне показали это самое. Да не, у нас уже стоит песня, зачем? Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну и знаете продолжение этой фразы. Да, говорите.
6: Алло.
3: Да.
6: Алло.
3: Алло.
6: Вы слышите меня?
3: Ну, очень плохо как-то.
6: Ребят, вы мне так нравитесь?
3: Извините, поговорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
6: Так нормально?
3: Да, да, вот так лучше. Будьте здоровы.
6: Арию я давно, ребят, знаю. Насколько мне так нравится, я, честно говоря, нервничаю.
2: Ну, все нервничаем, не переживай.
6: Ну да, ну первый раз с вами попал вот так.
3: Помню, как я первый раз телефон увидел.
6: Господин Лаевский, вы, вообще я перед вами преклоняюсь. Ваши скиды звонков, во-первых, и так далее. Но я желаю, чтобы, так сказать, поменьше было бы музыки, потому что арию мы, так сказать, знаем очень много, всех песен. А побольше, так сказать, вот этого стёба и прочих всех дел.
3: Спасибо, спасибо. Но я просто сразу хочу сказать, что вы немножко заблуждаетесь. Никакого стёба здесь нет. Я совершенно серьезен. Например, когда я вот делаю то, что обычно люди называют стёбом, да, то это несет массу жертв. Ну, то есть я там могу, например, свинтить колесо в автомобиле. У меня же стёб тупой и жестокий, как у всех слабоумных людей. Слабоумных, но сильных, понимаете? Вот сейчас я совершенно серьезен. Ну, вот все сидящие в студии вам это подтвердят, я думаю. Но тем не менее, спасибо. Еще один телефонный звоночек, да? Не против вам?
1: Да, с удовольствием.
3: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Вам сейчас звонил дельный базедовый спутник. Я бы хотел ему сказать...
3: А, извините, можно я прерву вас?
7: Да.
3: Дело в том, что вы можете вместе со спутником купить устройство, называемое пейджер, и переписываться через них, потому что эфир, да, штука дорогостоящая, я бы не хотел...
7: Можно вопрос задать?
3: Задавайте, конечно.
7: Вопрос, наверное, очень такой тяжелый, но он все-таки... какого цвета у вас медиаторы?
2: Круто. Ну, в данный момент или вообще?
3: А я уже выключил.
2: А, ну, тогда в данный момент получается.
1: У меня разные есть. Вот это я за себя говорю, я вот холстинин.
2: Я Терентьев, у меня осталось только 3 розовых.
3: А я обожаю, кстати, желтые медиаторы, потому что они...
1: Вот, и у меня желтые
3: приметные есть. Очень. Я ненавижу, когда они теряются. Вот знаешь, вот бывает, вот он был и нет. Вот сидишь там, писать надо что-то, играть. Ну, нету, и все. Начинаешь по всем карманам шмонать. Ну, прям, я вообще дико не люблю, когда исчезают мелкие вещи. Вот когда у меня в прошлый раз сперли фуру с грузом на таможне, я этого не так не расстраиваюсь, когда там крупные вещи.
2: Она, наверное, была это розовая, да?
3: С водкой она
1: вот,
3: была.
1: Вот, Саша, я как раз тебе хочу
3: подарить.
2: Это ты мне, да. Всем давай. Покажи медиатор. Наверное.
3: Спасибо. Не покажу я им. Спасибо.
1: Он, правда, не новый немножко, но вот рабочий, зато рабочий.
3: Рабочий.
1: Но желтый.
3: А это я подкрашу, то есть шаровые поменяю. Все.
2: Сань, розовый какой смысл дарить-то получается?
3: Никакого.
1: Это был бы как голубой, а то розовый.
3: Спасибо. Да, вот еще тут такое послание пришло. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть одна баллада на стихи Пушкина. У меня дома сборник сочинений Пушкина. Я просмотрел все книжки и не нашел этого стихотворения. Откуда его взяли? Рафик Пантелеймонович Вдул, это спонсор нашей программы. И цитирует песню «Возьми мое сердце, возьми мою душу».
1: Так это же он специально для нас написал песню. Конечно, она нигде не выходила, она ждала своего часа. И вот, наконец, была написана для нее музыка.
2: Там в завещании к 200-летию просил человек, собственно, чтобы ее, да,
3: исполнили.
2: Исполнили обязательно. Но не раньше. Но мы почему-то раньше на 2 года это сделали. Не удержались.
3: Вы не обидите, если я еще сообщение. Ну ладно. Ну так не обижайтесь, просто он смешной. Страшно ужасаюсь, когда вижу на своем друге Киселе майку с надписью «Ария» и с жуткими физиономиями на ней. Успокойте меня. Харрис
1: да,
3: просит.
1: Да мы легко можем успокоить, если бы вы видели на самом деле нашу физиономию, вот тогда бы вам было неспокойно. А на майке-то там все же подкрашено. Сейчас же компьютеры, они так вошли в нашу жизнь, что вот раньше, например, 4 часа нужно было гримироваться, чтобы один раз сфотографироваться. А сейчас наоборот, один раз сфотографируешься, а потом тебя компьютерщик 4 часа гримирует в компьютере.
3: Да.
1: Вот приходишь, допустим, и говоришь, а что это у меня глаза серые? А он смотрит на тебя и говорит, а какие? Ты говоришь, а у меня голубые.
3: А знаешь, что он на это может ответить? Сказать, а я художник и вижу тебя таким.
1: А бабки?
3: Вообще-то, да.
8: А бабки тебя не видят.
3: Ну, еще звоночек, да, послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
9: Очень интересные передачи у вас. Вот. Я-то вот сам из Волгограда. Нас вот с декабря подключили к «Эхо Москвы». Очень интересно.
3: Спасибо.
9: Я вот в молодости смотрел, помню, «Сегодня в мире», например, «Клубкина», «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее. Спасибо, в общем-то, очень хорошая передача. А вопрос у меня вот какой. Значит, вот в той песне, которая самая последняя звучала, явно... прослушивается гармоническое сходство с песней группы «Воскресенье» «По дороге разочарований». Ну, еще там кое-что похожее. Что, в общем, довольно странно, поскольку стиль совершенно другой. А вот, допустим, каких-то заимствований из «Металлики» и тому подобных вещей вот как-то не слышно. Странно это. Не могли бы вы это как-то объяснить?
1: Ну, да запросто.
3: Спасибо.
1: Во-первых, «Металлика» — это культура-то американская, а мы все-таки европейцы, правда, развитие у нас азиатское, но все равно, все-таки мы ближе к Европе находимся. А «Воскресенье», вот я, например, с детства очень люблю, и очень хорошо знаю их всех, и мы очень много вместе пели много песен. Вот, я даже сам до того, как вот заиграл тяжелый рок, я играл на гитаре и пытался во дворе у себя всем исполнять песню «Воскресенье». Вот. Поэтому вполне возможно, что у нас какие-то есть. Ну и потом дорога у нас все-таки одна, вот с «Воскресеньем», она вот все-таки дорога разочарования. Тяжелое это дело, рок-н-ролл, сами знаете, это же все время наркотики, секс, насилие.
3: Девки, супердевки, да. Бани, деньги, золото.
1: Нет, это не туда, куда ты в окно, наверное, посмотрел, Саша.
3: Да, ну я просто хочу еще сказать, что «Воскресенье» — это очень хорошая культовая группа, и нет ничего плохого, если какие-то нотки в современном творчестве в любом от нее у кого-то появляются. То есть, наоборот, вот такие явления, как-то «Отбитые мошонки», «Дрестящие» и масса других, они, поскольку люди глубоко некультурные, они не воспитанные, они не знают, что такое Майк Науменко, то есть они потеряли огромный слой, вот это, у них нет платформы, поэтому отсюда такая вот кастрированная мысль, плохая музыкой, даже нельзя назвать это музыкой. Неумные тексты и неуклюжие телодвижения.
1: А, кстати, Майк, мы забыли совсем.
3: Я сегодня песенку заводил уже.
1: Мы опоздали, да? Но мы дома сегодня нальем.
3: Да, человек так гениальный. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
10: Я хотел бы узнать, как вы относитесь к мотодвижению в России, а также к самим мотоциклам? Спасибо.
3: Спасибо. Байкер имеет в виду.
1: Спасибо за вопрос. Мы относимся к ним очень тепло. И еще 10 лет назад, даже больше, мы написали песню «Герой асфальта». Не потому, что тогда нам за это бы заплатили. Как раз тогда это было не конъюнктурно совсем. А познакомились мы с байкерами вот совсем недавно, меньше года назад, нас пригласили неожиданно для нас на 4-й байк-шоу. Дело в том, что первые три мы как бы не видели. Вот на 4-м нас пригласили выступить, и после этого концерта началась дружба. Причем зашла так далеко, как мы даже и не предполагали. Мы получили поддержку от Харлея Дэвидсона. Оказалось, что им очень близко то, что мы делаем. И вот теперь мы живем вместе одной большой дружной семьей и не знаем даже, как нас называть, там, спонсоры, инвесторы, там, друзья или там, собутыльники, не знаю. Но, в общем, Не хочу никого обидеть, но мы их очень любим. Надеюсь, что у нас это взаимно. У нас теперь, конечно, уже на репетиционной базе мотоциклов больше, чем гитар.
3: Ты мне хоть крышечку от бачка-то подаришь?
1: Так, конечно, его
3: нет. Нас... Или можно, знаешь, как лобзиком выпилить от бензобака вот это красивое изображение. Им-то не убудет. Да? Залатают, а мне-то радость.
1: Да у нас там, знаешь, сколько их? Это недалеко, это в Москве находится вот это вот все. Я не могу пока сказать в эфире, где.
3: Да, конечно, не стоит. Пока я там не побывал.
1: Вот, а магазин открывается как раз вот уже со дня на день. Он находится прямо там же, где мы репетируем, рядом. Вот. Мы уже попробовали поездить на мотоциклах. Некоторым очень понравилось.
3: Я вот пугаюсь. Я один раз попробовал, словил пару деревьев.
1: А ты трезвый, наверное, сел?
3: Трезвый.
1: Первый раз ни в коем случае нельзя.
3: Ну что же, я на этой ноте, в общем-то, расшаркиваюсь. И музыканты группы «Ария» тоже расшаркиваются. После небольшой паузы мы предоставим слово Рине Ли. Она даст вам определенную информацию. Я желаю вам, ну, сами знаете.
2: Спасибо.
3: Ну что, да, что-то сотрясать воздух. Было очень приятно пообщаться. Удачи.
2: Спасибо
3: вашей музыке. Спасибо.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: И как я, в общем-то, и обещал, уважаемые, мы начинаем нашу беседу с нашей сегодняшней гостьей. Сразу ее представляю, в общем-то, со всеми там регалиями и званиями. Это лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при телерадиоконкурса «Голоса России» Оксана Молодцова. Здравствуй, уважаемая геройская, в общем-то, орлица. Я предлагаю, дабы наши почтенные радиослушатели, все пятеро сразу, ознакомились целиком с твоим творчеством, все-таки сделать какую-то, как говорится, заначку, которую мы сейчас в хорошем смысле этого слова и оголим, поставив им композицию в твоем исполнении, чтобы у нас разговор в дальнейшем не был голословным. А так я хочу вот что сказать, что большую часть нашей беседы будет, конечно же, занимать тема, которую вы постоянно, уважаемые, в ваших вопросах, в выкриках мегафон, потому что если вы услышите сейчас вот выкрики здесь под окном, в мегафон. Это и таким образом нам задают вопросы. Отбивают огромное количество телеграмм, пишут на стенах вопросы, присылают женщин с вязанием вопросы, просто вывязаны на полотне и так далее. Всех интересуют, в общем-то, конечно, обряды как таковые. И мы сегодня об этом тоже поговорим, безусловно. Но сейчас я предлагаю послушать композицию. Вот если у тебя есть какой-то комментарий, Оксан, к данной пьесе?
2: Нет, я только хочу единственное поздороваться и сказать доброй ночи всем радиослушателям. И думаю, что пусть послушают, а потом дальше будем разговаривать.
1: Это правильно.

0: Вот мы сейчас только что с вами прослушали пьесу в исполнении нашей сегодняшней гости Оксаны Молодцовой. И я вижу по людям, которые уже к нам постоянно приходят, топчутся у двери, следят тут постоянно, ну, следят в смысле ботинками, что они проявили мощный интерес к данному жанру. А у тебя есть буквально несколько каких-то вводных слов именно по стилистике данных произведений, потому что все наши радиослушатели в основном обладают огромным интеллектуальным запасом в плане рэпов, хард-хэви-металлов, хард-тяжелых роков и таких ансамблей, как то Дрестящие, Бзделки и Отбитые мошонки, мужское трио. Вот. А такой жанр для них, в общем, достаточно нов, поэтому открой им узорчатую дверь, ведущую расписным коридором, так скажем, в огромную гостиницу данного искусства.
1: Ну, я, наверное, сумасшедшая по нынешнему времени, так. Нет. Немножко из рода сумасшедших, потому что я поднимаю национальный пласт, то есть ту культуру, которая издревле была заложена в нас и в нашей, как бы, стране. И что-то пытаюсь сделать, не знаю, получится или нет. И все, что я исполняю, это все чисто русское. Даже те произведения, которые авторские, то, что сейчас было, и то написаны очень близко в русском стиле. То есть настолько близко, что как это раньше пелось, так я и пытаюсь петь.
0: То есть ты хочешь сказать, что произведение, которое мы только что послушали, это авторское, написанное тобой, да?
1: Это, нет, это не мной написано, нет. Это написано Владимиром Руденко и Геннадием Лутковым, но написано в русском стиле.
0: Ты знаешь, вот такие композиторы, весьма известные, как там, скажем, Малер, ну и же с ним другие, вот, вот все наме, которые, они писали вот свою музыку в те времена, когда даже инструменты, имеющиеся у них вот, ну, скажем так, на руках, да, звучали совершенно по-другому, нежели современный их прототип, то есть даже строй инструментов был другой. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да,
0: поэтому
1: да.
0: Практически все, что мы сейчас слышим в исполнении симфонических оркестров там и так далее, это, в общем, такие ковер-версии того, что было на самом деле в те времена. Вот о ситуации с русской песней, понимаешь, вот ты назвала сейчас этих авторов, да? Если бы те, кто сочинял в давние времена, во времена варягов и витязей, собственно, вот русские песни, послушали бы сейчас вот данное произведение, как ты думаешь, они восприняли бы его вот реально?
1: Ну, наверное,
0: произошла ли мутация какая-то во времени с данным жанром?
1: Да, я думаю, что да, произошла и очень серьезная. Я думаю, так как мы сейчас реагируем на все то, что было сказано передо мной, на те группы, которые есть, я думаю, то они реагировали бы это на меня так бы. Так бы.
0: Ну так и я предлагаю перейти, в общем-то, еще к такой теме, как-то обряды. Вот. Как правило, ведь любая народная песня, какой-то этнический музыкальный инструмент, это является струной души, сокращенная СД. Да, вот. То есть, а что такое струна души? Это, в общем-то, какая-то вибрация, которая рано или поздно требует, ну, не то что устаканивания, а как бы это сказать, ну, какого-то обрессоривания, понимаешь? Ну, от слова «рессоры». И как-то это нужно назвать, как-то положить в какой-то файл отдельный. Это обычно называют вот обрядом, дескать. Вот, существует масса таких обрядов, мы их все знаем, например, из старых обрядов это дружеское перекидывание через стол пельменями, блинами и прочей выпечкой. Вот. Более ранние это какальница, известный обряд. И современные обряды, я не буду даже рассказывать о их сути, потому что все, безусловно, это знают, как, например, топтание борщевых тряпок. Вот. Но все это массовое, да, так же, как, например, хоровод, танцы, елка в Кремле или демонстрация. А вот существует ли обряд для индивидуума, то есть обряд одного человека? То есть я не имею в виду тут какую-то физиологию, дескать, он уединяется и что-то делает. А вот или там поет песни демонического ансамбля «Битлз» под гитару, сам себе перед зеркалом там поставив свечку. Не это, а вот что-то, что пришло к нам из глубины истории. У тебя есть какая-нибудь информация?
1: Есть, конечно. Я думаю, что это куча просто таких обрядов. И то есть есть обряды какого-то широкого спектра, там, допустим, свадебный обряд, да, и в каждом из этих там, допустим, календарный обряд. Их же очень много. То есть каждому празднику, каждому чего-то. И, допустим, даже взять свадебный обряд, из него какую-то маленькую такую взять часть, идет плач, плач невесты. Она, естественно, это обряд только один человек делает, никто больше, в принципе, есть на севере, когда плач невесты исполняется одной невесты, она плачет вообще всю свадьбу, просто всю свадьбу. Я считаю, что таких очень много моментов, и в жизни, наверное, у каждого человека свои бывают какие-то такие отклонения, у него всякие свои бывают, ну, как сказать, обряды, свои бывают приметы, и он уже как-то вживается в эту роль, поэтому...
0: Ну вот смотри, есть же такой парадокс своего рода. То есть вот люди одновременно пытаются как-то объединиться в сложные для себя моменты. Ну, к примеру, там им там салют не дали, там не подали салют какой-то к празднику, и хлеба не дали. Они, значит, быстро соединяются в кучу, там называют это демонстрацией или там какой-то, ну, как угодно, там, манифестацией. То есть, ну, сбиваются в стаю, там, видимо, трутся друг об друга, получают какие-то сексуальные удовлетворения и так далее. То есть, тем не менее, мы можем назвать это поиском истины, согласись, да? Вот,
1: да.
0: Вот, но бывает другая крайность. То есть, к примеру, когда вот их там припрет, опять же, да, какая-то ситуация, то некоторые индивидуумы от этой толпы, значит, отдаляются и идут куда? Ну, правильно, идут к отшельнику. Вот кто такой отшельник? Почему он отшельником стал? Почему к нему идут, в общем-то, как-то вот как какой-то панацея? И есть ли у отшельника какой-то свой обряд? Ну, к примеру, там, может быть, свечку он как-то зажигает не так. Что привлекает людей? Вот, это же две крайности. Вот коллективное такое, да, и вот полное уединение. И там они, в общем, болтаются, что маятник туда-сюда все. Непонятно как.
1: Ну, у нас вообще люди привыкли жить от крайности в крайность. Поэтому я думаю, что когда человеку хочется много общества, ему всегда хочется и уединения. Это всегда так было и будет, наверное. И я думаю, что все-таки это какие-то духовные, и знаете, наверное, даже все-таки в каждом обряде есть какие-то магические, скорее всего, магические такие нотки, которые настораживают, всегда очень настораживают. Это чувствуется во всех песнях, во всех обрядах. То есть в любом издавнем фольклорном произведении это всегда чувствуется. Просто вот именно магия. И я думаю, что человек, обладающий какими-то внутренними энергетическими большими силами, он всегда к себе притягивает.
0: Кстати, как тебе нравится, как играет наш вот главный редактор на рояле в соседней комнате?
1: Я думаю, что это шикарно.
0: Ну, что
1: таких
0: же,
1: главных
0: да.
1: редакторов надо иметь на каждой радиостанции.
0: Мы пытаемся как-то данную идею пролонгировать. Правда, я не знаю, что означает это слово. Но тем не менее, да. Слушаем следующую композицию. У тебя есть какой-то к ней комментарий?
1: Я хочу сказать, что это не обрядовая вещь, но это фольклорная, чисто такая очень древняя песня, но мной переделанная в более такую современную уже. Но все равно чувствуется, что это очень старая песня.

мужичок. Ох, а мещаночку брать.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» певица Оксана Молодцова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при при теле... это правильно я говорю, при теле или... В,
1: нет, телерадио.
0: Да, телерадиоконкурса «Голоса России». Вот ты знаешь, насчет голосов тут некоторые наши уважаемые сомневаются, что голос, вот данный звучащий, принадлежит реально тебе. То есть, во-первых, определенные обертона, вот эта манера такая, несколько их смущает, потому что как-то, в общем, даже они говорят, что, видимо, это как-то сделано с помощью просто караоке и каких-то искажающих эффектов. Вот. Я хочу сомневающимся сказать следующее, что после того, как мы послушаем достаточно большое количество вот данных произведений, Оксана обещает нам спеть что-то и, как говорится, вживую, реально, вот находясь здесь в студии, так что вы все подтягивайтесь, страховочные канаты у нас свешены, люльки тоже, можете подтягиваться и смотреть. Вот, а тем не менее очень много... народу вот интересуется такого плана вопросами. Вопрос к тебе, например, да? Верите ли вы в ведьм, колдунов и леших?
1: Ой. Ну, когда я мечтаю, да, наверное, верю. А когда мне трудно, наверное, не хочу верить в это все страшное. Хочется верить, конечно, в красивое, что существуют какие-то добрые силы, что они всегда помогают. Но... что-то есть такое, что бывает, бывает. Мне кажется, что есть.
0: Вот не беспокоит ли тебя, ну, в хорошем, конечно, смысле, ситуация с русской народной музыкой в России? Вот давай представим себе, вот возьмем обожравшихся гнусных окороков, разжиревших янков. К примеру, да, вот у них кантри-музыка.
1: Так.
0: В общем-то, имеет огромное количество поклонников. Хотя, например, вот я, ну, я, в общем-то, и не американец. Или американец? Нет, нет. Значит, надо... Нет, не американец, да. Может, этим объясняется моя ненависть вот к, к данному творчеству. Но, тем не менее, это у них это культово, там эти все их банджо. Очень много там даже существует таких техно-версий, как там Rednecks. Там, вот. У нас же, если что-то и производится под, опять же, под русскую тематику, то это, ну, в лучшем случае какие-то а-ля блатниковые прибамбасы, типа, значит, Шефординского и же с ним. Вот данные... И, да, и причем все это становится культурой, то есть культурой, которая захватывает очень большой пласт населения, понимаешь? Вот есть ли у тебя какое-нибудь объяснение такому? Потому что все-таки согласись, что кантри-музыка, она ближе к исконно американской музыке. Хотя я считаю, конечно же, у этого народа нет своей культуры и истории, вот, потому что они, в общем-то, являются, по сути, английским выкидышем, который бросили, а он выжил. Вот. Ну, так и было, понимаешь? Но, тем не менее, все-таки вот как-то у них это сохранилось, перенеслось, это уважаемо. У нас ситуация плачевная.
1: Да, ситуация очень плачевная, но у нас все равно есть большой слой, просто он неизвестен, очень неизвестен, нет рекламы. У нас очень много замечательных коллективов, замечательных оркестров, замечательных хоров, замечательных талантливых людей, которые работают в этом жанре. И, к сожалению, на концерты ходят только те слои, то есть кто этим чисто только увлекается, потому что нет никакой рекламы. Обычные простые граждане даже понятия не имеют, что такие концерты бывают. Вот. Но также есть, как и у нас, многие увлекаются кантри, в Америке также увлекаются и народными русскими инструментами, и в Америке, и в Японии есть... оркестры народных инструментов, русских народных инструментов.
0: То есть играют, скажем, японцы такие вот на каких-то там...
1: На домрах, на балалайках, да. На контрабасах есть нормальные, профессиональные, ну или полупрофессиональные коллективы, оркестры, где также американцы, японцы. Это нормально считается. Я просто несколько раз встречался в Америке с такими коллективами и знаю, что в Японии есть... И во многих странах также существует...
0: Ну, кроме, в общем-то, в основном нашей.
1: Да, к сожалению, у нас это как-то не принято почему-то.
0: А вот такая мне пришла мысль в голову. Вот заметь, что все-таки в России в основном русская песня – это все-таки акапелла, да? То есть инструменты, они как-то... Ну, прилепляются, конечно, но это более какие-то там хороводные. Сразу, значит, происходит ассоциация там с прыгающими медведями, с ярмаркой, в общем-то, и там с какими-то там киданиями топоров в специально сделанные срубы. Тоже такой праздник был. Вот. А исконно русская песня, это все-таки когда человек поет вот там в одного, грубо говоря. Вот как ты считаешь, это что? Это просто лень такая, ну, все-таки свойственное вот нам, русским, в какой-то степени. То есть, что вот сидишь себе, поешь, а тратить там, отбивать руки об древесину, изготавливая инструмент, вроде как-то и учиться на нем играть не хочется. Ну, вот есть же, например, у Чукчи вот это блюм-блюм, такая бомбас, вот он, понимаешь, все-таки ее нужно сделать, понимаешь, это, да, вот, у нас такого нет. То есть, может быть, вот в этом причина, скажем так, несколько тяжелой ситуации с точки зрения техники, да, с точки зрения прогрессивных технологий в данной стране, где мы с тобой имеем счастье проживать.
1: Но почему? Нет, я не согласна, не совсем согласна. Ну, единственное, конечно, что издревле было принято, что человек пел акапельно, но это чисто национально уже, что инструментов не сразу они появились, но потом появились балалайки, трещотки, их очень много всяких. Даже можно на тазу и то играть себе, подыгрывать на тазу. Нормально, это нормально.
0: Но не играют же на этой, на доске, которую
1: да, на гладильной доске.
0: Да, безусловно. Нет, на стиральной доске, не на гладильной.
1: И на гладильной тоже играют.
0: На гладильной сложно, только если кулаками играть.
1: На всем, что только угодно, можно играть. Но это раньше было принято, в каждом доме была балалайка. Но сейчас это будет смешно, если какой-нибудь мальчик 19 лет в любом доме может взять балалайку и так на вечеринке где-нибудь сыграть там «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик». Слушай, это будет прикольно.
0: А представляешь, кстати, как вот это все вот развитие идет, вот, скажем так, настенных инструментов. Вот ты правильно сказал, что там в избах висели балалайки или там стояла гармошка, да, какая-то. Затем был период, ты наверняка ее тоже помнишь, когда висели гитары шаховской фабрики. Обязательно с мощным бантом таким красным, и обязательно, в общем-то, немецкие порно-девки, которые привозили из западной группы войск, как наклеили.
1: С наклеечками, да, это я помню.
0: Да. Вот. А сейчас, смотри, сейчас, то есть, уже это все, ну, вообще этого нет.
1: Да,
0: то есть,
1: этого тоже нет.
0: Сейчас что там в основном вешают? Сейчас, какую-то мазню там?
1: Центры, караоке, может быть, где-то более...
0: Видик, да.
1: Ну, порнофильмы так. Да. И все, на этом все заканчивается.
0: Ну, а вот твой прогноз. То есть я вижу, ты так отслеживаешь все-таки вот исторические шаги. Вот что дальше-то будет висеть у них у всех? Вот у меня, например, вообще стены чистые, но ты видишь. То есть вообще, честно, я хочу сказать, то есть, что, конечно же, ты понимаешь, что все это шутка, что мы ни в каком эфире не находимся. Это просто моя квартира. Я оборудовал под радиостанцию и играю здесь просто в радио.
1: Замечательно, мне нравится.
0: Нормально, да? Ну так что будет дальше-то у них вообще?
1: Что будет дальше? А я могу сказать, что будет дальше, ну, блестяще. Да, кстати, недавно я с ними работала на концерте. Очень даже замечательно, мне понравилось. Дальше будет, ну что, будет лет 20 еще таких же шоу, всяких программ. И в конце концов они все-таки пойдут и думаю, что выпилят себе балалайку.
0: Ну, вот,
1: просто возьмут деревяшку и будут строгать себе балалайки, трещотки, потому что душа-то, она все равно русская, от нее никуда не денешься.
0: Ну, Оксана, это может превратиться в попс. Вот очень многих тут беспокоит вопрос попса, так называемый. Вот помнишь, была такая группа, которая называлась «Парк культуры» или «Парк Горького имени культуры» или «Парк культуры имени Горького». Такие волосатые демоны, которые сейчас пробуют себя поодиночке. То есть люди, которые, в общем-то, уехали туда, ну, там попали в какие-то чатры, гетры, там куда они попали, не знаю, а потом вернулись сюда, пытаются тут теперь, значит, денег как-то заработать. Вот. Все это, конечно, далеко от музыки, все это понимают. Вот. Но тем не менее, вот у них же там балалайка, то есть электрогитара была сделана под балалайку. То есть не придем ли мы в дальнейшем вот, среди обилия технических средств, там, среди вот, дрестящих там, сделок и прочих, просто к китчу еще более жуткому, нежели продаваемый в свое время на улице Новый Старый Арбат всякие матрешки и прочие дебильные поделки для глупых богатых иностранцев?
1: Я думаю, что нет, потому что мне приходилось сталкиваться и работать даже на дискотеках. Как ни смешно, мне приходилось работать с народными песнями, даже не в эстрадной аранжировке, с обычными народными песнями на дискотеках. И что я замечала, что, конечно, первое время настороженность жуткая, глаза большие, думаешь, боже мой, что это? Но в конце концов люди просто начинали, молодежь, 16-17 лет, они узнавали песни, начинали петь, потому что это нравится. Нравится. И в любой момент, мне кажется, что, да, пусть они там где-то краем уха когда-то это слышали, но душа, душа-то, национальность какая? Да, может быть, она там смешанная, но культура-то наша. И я не думаю, что это настолько... Настолько это плачевно. Нет, это всплывет. Это всплывет в старости. Как человек, любой молодой человек любит жить по молодости в городе, а к старости его тянет к земле. Это элементарно просто. Что в большинстве людей в пожилом возрасте тянет почему-то куда-то за город. Там,
0: да, да, есть.
1: Какую-то
0: есть
1: такую
0: то есть, как
1: избушечку.
0: Есть две крайности. Понимаешь, если человек наконец-то купил трехкомнатную квартиру в центре Москвы, значит, он конченый. И вторая, если он уделяет больше, чем два дня в неделю даче, то он уже постарел. Это известная истина, да.
1: Так вот, я думаю, что все-таки... Все мы постареем и все равно придем к общему знаменателю.
0: Ну вот, смотри, какая еще ситуация. Ведь можем ли мы определить ту грань, после которой закончилось создание вот истинно народной русской песни? Потому что, опять же, вот возвращаясь к временам, когда висели жуткие гитары с германскими девками вот наклеенными, практически русской народной песней стали там «Поворот» вот нашего шеф-повара, так, ну и же с ним, понимаешь? То есть ведь сейчас-то тоже как-то можно создавать песни, которые станут частью русской культуры, правильно? Создаются ли они где-то?
1: Ну почему? А все те песни, которые мы слышим, разве это не русские песни, исполняемые на русском языке? Это тоже наша культура. Я думаю, что лет через 200 это тоже будет фольклор, на который тоже так же будут воспринимать, как сейчас воспринимаем мы то, что я исполняю.
0: Давай послушаем тебя. Есть какой-то комментарий к пьесе?
1: Она капельная песенка, называется «Да вот вечер вечереет, Воронежская область».

0: так сделали небольшую паузу, чтобы вы послушали нашего старательного пианиста. Он же тоже все-таки старается. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Оксана Молодцова, лауреат всероссийских международных конкурсов, обладатель гран-при телерадио конкурса «Голоса России». Мы беседуем, в общем-то, о музыке, о русской музыке в частности. Вот ты знаешь, не было ли у тебя попыток, ну или, скажем так, желания какого-то вдруг неожиданно, ну вот у меня так бывает, то есть, например, с утра я встаю, к примеру, да, там, вот, иду, как правило, двор подметать, ну ты знаешь, что приходится работать не весь кем, чтобы как-то заработать денег на жизнь. И бывают такие фрагменты в голову лезут, то какие-то там танцы народов мира, то есть я, например, мету двор, да, и начинаю исполнять какой-то танец. А у нас живет профессор Кагодинский, его фамилия. Очень, очень такой мужчина импозантный. Он обычно выходит и говорит: «О, Александр наш опять пляшет». И прям называет племя какое-то. Я говорю: «Да вы понимаете, уважаемый профессор, мне просто вставило, я не даже этого племени, к примеру, не знаю. Просто какое-то озарение, что у твоего Бивиса, к примеру, вот спустилось и сплясал». Вот или песни какие-то, например, начинаю исполнять на непонятном языке, да? Вот. А вот у тебя не было ли идеи как-то вот попробовать реализовать себя, например, в джазе, там, ну, дескать, вот, поиграть в Эллу Фицджеральд, там, да, или там в панк-роке. Вот. Просто это многие интересуются, сейчас вот заходили, интересовались, насколько у тебя, насколько ты близка к современной музыке, имеется в виду поп-музыка, панк-музыка, хард-рок, хэви-метал, рок-музыка.
1: Ой, да, у меня была такая идея, но насчет вот таких вот, как ты сказал, там танцев, у меня уже в детстве все это прошло. Если интересно, я потом расскажу,
0: да,
1: что, допустим, у меня в 4 года был концерт мой первый на площадке, когда я вышла и пела слова, просто которые мне в голову просто пришли, и стояла, плакала квадратными такими, я не знаю, громадными просто слезами, не могла уйти с этой площадки, пионерский концерт, полный двор родителей, и меня папа за руку уводил и говорит: «Доченька, пойдем». Я говорю: «Ну как же я слова дальше не могу придумать?» Он говорит: «Да пойдем же отсюда, ну что ты плачешь?» Я говорю: «Ну я же артистка, ну как же?» Это у меня было. Вот. А по поводу того, что петь в каком-то другом стиле, мечта, конечно, есть, но не отрываясь, не отрываясь.

0: у которого я училась, у нас уже готов материал, но, к сожалению, еще не сделан.
1: Но ты сильно рискуешь. Я вот, на мой взгляд, опять же, могу ошибаться. То есть, во-первых, была певица такая, которую я, честно говоря, не очень люблю. Мордасова, наверняка знаешь. Угу. Вот, в принципе, на мой взгляд, это как раз и было таким вот соцреализмом, китчем, отфильтрованным, как говорится, искусством. Вот. А она пела такие частушки, адаптированные к мозгу обывателя тех времен, а тебе, видимо, как-то придется использовать эти определенную лексику, исконно русскую и народную в данных частушках. Вот твое отношение к этому, как ты сможешь произнести слова, которые обозначают ну, определенные, скажем так, отношения между людьми и так далее. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да?
0: Ну, конечно.
1: Или ты все-таки, если ты не будешь это применять, то это люди...
0: Нет, ну, да. Это же большой пласт. Это да. Же не обязательно то, что пела Мордасова в 60-х, в 50-х годах. Нет, конечно. Там писались специальные тексты, которые были на тот день нужны.
1: Нет, я не согласен с тобой. Понимаешь, ну, текстов, которые нужны кому-то, очень много. То есть, к примеру, вот я же, видишь, тоже сейчас по бумажке все читаю. Мне за это деньги платят, понимаешь? Но ей, понятно, тоже платили. Но нужны ли данные тексты народу, понимаешь? Вот нашим 5 радиослушателям, которые подтягиваются своими щуплыми ручонками и заглядывают к нам в окно, а которое пропотевает. Отцепись!
0: Но всегда хочется попробовать. А почему бы не рискнуть? А кто за это? Никто не побьет. А почему бы не рискнуть? А вдруг получится? А вдруг понравится? Этого же никто не делал.
1: Ну, в общем, да. А вот дуэтом с каким персонажем известным, ну, вообще в мире, в мировой музыке, ты бы хотела записать пьесу и какую? Вот я про себя, например, скажу, я бы записал с Джонни Роттеном «My Way».
0: Я об этом никогда не задумывалась.
1: Ну, представляешь, вот, например, вот тебе говорят, приходит к тебе персонаж, там, с модной барсеткой такой весь, и говорит, ты знаешь, Оксана, у меня вот там есть, в общем-то, возможность оплатить твой совместный проект в качестве одной песни, да, с любым человеком, имя и фамилию которого там назовешь. Но это будет только одна песня.
0: Ну,
1: да, и типа он так еще говорит, что тебе нужно это прям быстро ответить, да? А то он передумает.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, бы с Тиной Тернер.
1: Это круто. Да, я напоминаю нашим уважаемым, что у нас еще есть телефон эфирный 203-19-22, и мы, конечно же, с вами пообщаемся с Оксаной Молодцовой в прямом эфире. Ну, Тина Тернер, да, она мощная женщина. Совершенно недавно я слышал очень хорошую композицию известную, автор которой Sting, вот, а она ее переделала в регги. Просто чума. То есть я понимаю.
0: Я просто люблю, уважаю, и для меня это самая большая звезда, которая может быть.
1: А значит, вот таким образом ты ответила на вопрос, то тут масса людей заходила к нам, пока мы говорили, и шептали мне на ухо, что, дескать, что дома-то слушает Оксана. Значит, Тину Тернер, правильно понимаю?
0: Ну, ее, и вообще я люблю очень талантливых и, как сказать, без дураков работающих певцов. Вот так вот.
1: А вот твое отношение к ФМовским радиостанциям? Ну, вот FM-диапазон, который попросту засорен пластмассово цокающими, чавкающими звуками. Ну, за исключением, может быть, пары-тройки радиостанций, которые уважают себя, уважают своего слушателя. А уважение к слушателю — это что? Это не идти на поводу у него. Потому что если, например, у тебя просят группу «Мумия Гриля», к примеру, завести, то есть, естественно, этого делать не надо. Тогда ты что-то людям даешь светлое. Если же ты заводишь данную группу, то уже все. Уже беда, FM начинается. Но это мое мнение. Вот
0: ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы на этих станциях побольше меня крутили.
1: И еще такой момент вот насчет именно вот, станции, да, то есть ты во многих побывала странах и так далее, там везде ездила, и знаешь, безусловно, тебе известно, что существует, скажем так, жанровая радиостанция, там радиостанция, которая крутит только там музыку регги, да, там, ну и так далее. Вот у нас есть одно радио, которое называется R-радио, грубо говоря, да? Вот, вроде бы русское, да, то есть исконно. А, но что мы там слышим? Тоже, опять же, вот, заполонив

0: все вот этих вот, с кем ты выступала, базитических. А где это русское-то? Я что-то не понимаю. Вот, может быть, мы с тобой сейчас после эфира письмо напишем, там, не весь куда, вот, да, ну, там, в Думу в куда-нибудь, или там выйдем, устроим манифестацию двух, в общем-то, людей против засилия какого-нибудь, или там за что-нибудь. Нет, ну, действительно, я не понимаю это. Как говорится, едешь там, пословица, назвался грузин, там, полезай в кузов, там, как рыба об лёд Баха наглухо и так далее. Так если ты русский, так ты хоть там что-то такое-то, не просто же там все русскоязычные помои, существующие в мире, собрать и крутить, правильно?
1: Ну, может быть, это легче крутить, чем нежели другой пласт.
0: А, то есть люди ищут легкие пути.
1: Конечно, конечно.
0: Ну, у нас вот остается тут сейчас немножечко времени, потом придет дяденька и прочитает очень интересную книжку, короткую книжку, она называется «Новость». Он сам пишет ее у нас, сам сочиняет. Вот. А я предлагаю прямо вот сейчас быстренько послушать телефонный звонок, если ты не против. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире рассказываете.
2: Здравствуйте. Вот вы так, и вы, и ваши гости, я так вот противопоставляю, вот, там, скажем, фолк-джазу, фолк-року. А вот, Оксана, скажите, пожалуйста, вы согласились бы, что там тот же там джаз, тот же рок сейчас тоже являются разновидностями народной музыки, или это для вас слишком сильно сказано?
0: Спасибо.
1: Да, я согласна с этим, что это разновидность народной музыки, но, к сожалению, не русской народной музыки. Я считаю, что джаз, это пришел, конечно, больше у нас откуда? С Запада, с Африки. И поэтому все это прекрасно. Я люблю и джазовых исполнителей, и музыку люблю. Но плюс ко всему к этому хотелось бы, чтобы и нашу национальную музыку также любили, как и всю западную.
0: Мы будем стремиться к этому. Но сейчас прервемся на прослушивание пьесы в исполнении Оксаны Молодцовой. Вы пока, уважаемые, напрягитесь, сформулируйте ваши вопросы. И мы с вами, конечно же, еще пообщаемся. Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Оксана Молодцова. Вот там у нас была практически недавно речь о джазе и так далее, но опять же ситуация следующая, конечно, джаз, он помогает очень полно уплескивать свои эмоции, вот, и в случае, например, даже с современным джазом, ну, там, с такими там людьми, как Джон Петтитуч, там, Дэйв Вейкл и прочие, даже ближе к джаз-року, то вот их техническое совершенство, там, новые пластики барабанные, не из, там, не из кожи убиенных врагов из соседних джаз-бандов, а из каких-то дорогостоящих полихлор-винилов, все это только помогает им, да? Вот. Но что касается рок-музыки, то тут я все-таки считаю, что первобытная дикая ярость, например, вот, да, тех же Sex Pistols гораздо все-таки серьезнее, нежели полублатные песня ансамбля «Скорпионс» из Германии. Вот очень много народу интересовалось, сколь сильна вообще конкуренция в России между русскими народными исполнителями, потому что вот, например, мы, ученые, всегда друг другу помогаем. Вот, ну, к примеру, я там пробы какие-то свои, пробирки, там, все там даю своим коллегам всегда там безвозмездно, делюсь с ними чертежами, графиками, мы постоянно созваниваемся, встречаемся, у нас конференция. А вот вы артисты, я знаю, что у вас даже до драк доходит, вообще народ весьма скандальный. Поэтому вопрос, который вот тут Денис заходил, спрашивал, он же закономерен, согласись.
1: Ну да, в принципе, да, закономерен. Но у нас не бывает особо таких скандальных ситуаций, потому что особо мы не пользуемся таким, как бы, такой популярностью, чтобы нам особенно скандалить. Мы не успеваем просто. Мы занимаемся тихо своим делом. Каждый поет сам для себя, для своей души и для маленького-маленького общества.
0: Нет, ну, тем не менее же какие-то бывают, скажем, моменты, связанные вот там с концертной деятельностью. То есть есть какой-то хотя бы промоушен там и так далее. То есть везде, где есть промоушен, есть, соответственно, ну, хоть какие ни крути, но деньги. Там, где есть деньги, уже начинается, соответственно, и конкуренция. То есть это можно, например, целому хору петь перед одним человеком, да, но если этот человек там президент мощного акционерного общества, обворовавшего огромное количество олухов, то, в общем-то, уже из артистов будет выстраиваться очередь. Там, у кого уж плечи шире, понимаешь?
1: Ну, это естественно, вот, конечно.
0: То есть вопрос-то к этому.
1: Это, по-моему, среди всех артистов. Это не только среди народных. Это везде так. Везде это такой маленький клубок змей, который готов скушать друг друга за лишний какой-то эфир, за лишний концерт, за лишнюю запись. Если вдруг нечаянно твой спонсор перейдет ко мне, это все нормально.
0: Не, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот мой спонсор нашей программы, он наш единоличный спонсор. Хотя, в принципе, если так ему понравится сегодняшняя программа, я думаю, что хотя бы каким-то бартером, но он может помочь. То есть в данный момент, я знаю, он торгует глиняными изделиями, и вот в качестве последней спонсорской поддержки, в общем-то, нам прислал энное количество глиняных ваз, здорово, которые мы и продаем на Арбате, чтобы как-то потом обеспечить себе жизненный уровень, протопить огромную квартиру с евроремонтом за 20 километров вот за кольцевой дорогой. Туда не подведен еще у меня водопровод, газ, а также прочие сантехнические условия. Далее. О, вот интересная телега. Сейчас я тебе скажу. Прям прочитаю от и до. Уважаемая Оксана, вас беспокоят два известных и, простите за нескромность, очень модных диджея. Мы записываем сейчас всю передачу на кассеты. Я, кстати, хочу сказать, что у нас не передача, уважаемая, а программа. Передачи, я надеюсь, мне никогда не будут носить. Нет, вообще-то по-другому. Как-то глупо я сформулировал. Да, не так. Нет, конечно, в общем, мне бы хотелось, чтобы, конечно, носили, но чтобы такой необходимости не было.
1: Чтобы такой ситуации не сложилось.
0: Да, вот как-то, видишь, ты прям как тактично и хорошо выкрутилась из этого. Да, далее. В общем, они записывают нашу программу на кассеты и хотели бы фрагменты вашей речи наложить на музыку в стиле прогрессив-хаус, а также выпустить ее массовым тиражом и начать распространение с бесплатной раздачи в детских садах, школах, интернетах, так как они считают, что все, что мы говорим, очень ценно для молодого поколения. А молодое поколение воспринимает всю информацию исключительно через, ну, там дальше, в общем-то, что-то связано с химическими проблемами. Тем самым, я так понял, что два уважаемых и почтенных диджея хотят спросить тебя, попросту говоря, о том, какие наркотики ты употребляешь, где их берешь, какая твоя доза. Ну, самые обычные вопросы.
1: Ну, самый любимый мой наркотик — это сходить в баню попариться. Кстати, круто. Я только что 3 часа как из бани. Я такое удовольствие получаю, что и советую многим вместо наркотиков, или как? Этот наркотик, то есть этот наркотик. Баня, пиво, креветки — это все,
0: круто.
1: Что...
0: Вот практически...
1: Это все, что самое шикарное, что я знаю.
0: Ну, я-то на самом деле баню не люблю, хотя у нас тут есть такая сауна, такая полулегальная, тут снизу вот мы так иногда...
1: Нет, люблю только русскую с веником.
0: А, ну понятно. Что касается пива и креветок, это я целиком с тобой согласен. Так мы незаметно подошли к продуктам питания. Ведь дело в том, что бытует такое мнение: русское кухня.
1: Да,
0: вот. Но ты знаешь, что мы тут проводили исследования, раскопки многочисленные. В общем-то, нашли пергаменты, холсты и вышивки. Вот также пару кокошников. И там везде было сказано следующее, что изначально русская кухня, она была весьма примитивна. То есть, ну, помнишь, известные песни — это «Щи да каша, пища наша». Практически тут нет даже элемента шутки. Это так, так оно и было. То есть,
1: так
0: некогда было,
1: да.
0: Вот. И то, что появилось в русской кухне вот позже уже, это было привнесено, ну, какими-то там немцами в париках и Петром Великим Третьим, в общем-то, и его женой Екатериной Четвертой, собственно говоря, Павлом также, Забастом тоже. Вот все они привносили. И вот мы сейчас к чему пришли? Повсюду вот уже вот эти жуткие закусочные из мяса убитых животных, причем убитых очень давно. Вот. Ну, и там японские какие-то кухни и так далее. Вот креветки ведь не ели в то время, понимаешь? Ну, не ели. Вот
1: ну, это... не ели. А почему бы сейчас не есть?
0: А это же плохо может влиять на иммунитет.
1: Ну,
0: вот люди, понимаешь, вот люди думают, да, вот откуда взялась болезнь СПИД вообще сама по себе, да? А ведь существует две теории, вот, и обе они пересекаются, где-то сходятся, и это правда. То есть первое, что это СПИД, это результат мощной войны, которую наконец-то против человечества стали вести объединившиеся вот в коалицию насекомые, которых люди попросту топтали долго. Вот. А известно, что, например, ну, там один муравей — это так, идиот, да, а вот муравейник — это коллективный разум. Представь себе, что все насекомые объединились, им ничего не стоит изобрести, причем, ну, какой-то мощный вирус. И второе, что это происходит от смешения именно кухни. То есть произошло вот слияние разных жанров в кухне. То есть, например, русские стали есть бананы, да, там, вот, а американцы там, скажем, стали есть пельмени, которые никогда им не были свойственны, и так далее. То есть от питания.
1: Ну, я думаю, что у нас везде такая каша.
0: А, то есть ты намекаешь просто на то, что вот сейчас вот
1: и
0: женщина...
1: И в музыке, и в еде, и в культуре.
0: А я думал, что это самое, ты намекаешь, что вот сейчас Прохор вывалил и кашу тут, перловку. Это она кормит кошечку нашу просто. Ну, тут там вопрос интересный. Какое у тебя вообще музыкальное образование существует?
1: Да, маленькая. Я закончила 8 классов музыкальной школы, затем закончила музыкальное училище Воронежское по классу, дирижер народного хора с красным дипломом за 3 года экстерном, и поступила в институт Гнесиных. Я закончила институт Гнесиных по 2 факультетам, как солист сольное народное пение и как дирижер народного хора. И затем еще стажировалась год как преподаватель в институте Гнесиных. И теперь я сама преподаю. Я преподаю в колледже имени Шнитке. Я преподаватель. У меня дети такие же, как я, но не мои любимые дети. Я
0: ты хочу... имеешь в виду по возрасту, да?
1: Практически, да.
0: Ну, то есть ты, в общем-то, почтенный, я так и вижу, у нас вот человек-то весьма. То есть на тебе, я бы даже сказал, возложена такая великая ответственность за судьбу вот, подрастающего все-таки поколения, поскольку вот ты говоришь, возраст одинаковый, но бывает так, что человек 80 лет всю грудь, ну вообще 80, они, как правило, все грудники, а вот бывает 40 лет грудник. Вот, например, я сегодня общался с одним, он все мне предлагал пропустить, говорит, ты, говорит, хочешь, проезжай прям на Новый Арбат за 5 рублей. Я говорю, да если мне надо, я проеду, мне не надо. Он, нет, ну давай вот ты, если хочешь, проезжай за 5 рублей. Полный даун, в общем-то. Ну, в общем, я ему дал 5 рублей, в результате сказал, что я никуда проезжать не буду.
1: Это было... Замечательно.
0: Да. Вот. Так что, видишь, ты как-то даешь людям какое-то образование, во-первых. Но тут другой момент. Вот как ты считаешь, вот, взаимоотношения между учеником и учителем? Вот должны ли... Так, по-другому сформулирую. Учитель во всем ли должен являться авторитетом для учеников? Ведь вот я не перестаю приводить примеры со своей учительницей черчения, которую мы как-то застали. Она, в общем, ночью под проливным дождем в голом виде бегала по своему району, отлавливала дождевых червей и жадно давила их пятками. Просто у нее был какой-то вот угар, то есть что-то у нее переклинило такое. Вот. При этом она была милой женщиной, и дети на нее молились, то есть, попросту говоря. Но, тем не менее, вот такой. Это другие, я, например, знаю, дома, например, придут, учитель, да, вот он, там, в школе он весь там в костюме, он там рассказывает, он строго, он с папкой приходит, он стучит мелом, вот, а приходит домой, ест на тебе отварные макароны с колбасой, представляешь? Не потому, что он голодный, а вот у него это вошло в привычку. То есть, тем самым, мучное плюс крахмал.
1: Нет, ну я...
0: Или все-таки знаний учитель должен давать детям, но
1: я
0: не
1: думаю,
0: быть авторитетом в плане человеческих чувств.
1: Должен быть авторитет чисто профессионально для учеников, то есть он должен видеть, что этот человек что-то большое в жизни, и на него равняться. То есть он должен быть авторитетом в творчестве. В творчестве, ну, как бы, то есть творчество.
0: Ну, или
1: человека.
0: В своем предмете.
1: Да, или в своем предмете, да, я считаю, что это так. А так у меня чисто дружеские отношения со своими студентами. В принципе, мы на равных.
0: Ну что, послушаем следующую композицию. А, у тебя есть какой-то комментарий к ней?
1: Я думаю, что давайте просто послушаем.
0: Правильно.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И вот тут заходили люди, принесли огромное письмо. Я сразу посмотрел на печать. Там стоит печать, которую обычно ставят на своих дворах. Коллектив Таганского мясокомбината. У них такой вопрос. Оксана, любите ли вы животных?
2: Конечно, люблю. А почему бы их и не любить?
1: Ну, вот любовь-то к ним, вот она в чем проявляется? В смысле, вот сколько ты, например, в последнее время взяла с улицы бездомных собачек и кошек?
2: Я считаю, что животные должны жить в природе, а не маяться в квартире.
1: Правильно, поэтому, например, всех своих животных я обычно выставляю на улицу. 203-19-22 – это прямой телефон. Мы с радостью слушаем ваши вопросы. Ну, естественно, Оксана, я ни на какие вопросы сегодня отвечать вообще не буду. Ну, может быть, только на самые умные. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Саша?
1: Да.
3: Добрый вечер, доброй ночи.
1: Вам аналогично.
3: Это ваш постоянный слушатель Борис Борисов говорит.
1: Здравствуйте,
3: Саша,
1: Борис.
3: Саша, я просто абсолютное обалдение получаю от вашей гостьи сегодня.
1: Вы бы еще ее видели бы внешне.
3: Алло.
1: Да.
3: Саша?
1: Да.
3: У меня есть предложение. На следующий раз, особенно вот песни, которые там вот ляли-ляли, вот это настолько изумительная вещь вообще. У меня есть предложение, не вопрос, а предложение. Угу. Давайте на следующий раз пригласим из ее ансамбля товарища, который на ложках играет, и посвятим ему частичка полтора-два времени.
1: Это будет хорошо.
3: Давайте?
1: Давайте, спасибо.
3: Мы вообще обалдеем от счастья.
1: Спасибо.
3: Спасибо, дорогой.
1: Спасибо. Вы знаете, кстати, я знаю, что президент наш нынешний, он очень балуется игрой на ложках тоже, поэтому, ну, как-то, чтобы понравится Борису Борисовичу и Борису Николаевичу, их там двое, насколько я знаю, сейчас вот мы без... Кстати, я сам на ложках нехило могу, ты знаешь?
2: Да.
1: Да. А знаешь, откуда это пошло, вот эта традиция игры на ложках?
2: Откуда?
1: Ведь вот Борис Борисов, который сейчас вот звонил, он же на самом деле человек, который глубоко занимается историей, я его давно знаю, ну, и ты поняла, да, что это звонок в запись, шел в соседней комнате, оператор включает, никакого прямого телефона нет. Вот люди убивали на себе насекомых, понимаешь, которые мешали им, особенно во время еды. Вот,
2: ложками.
1: Ложками. Ну,
2: естественно.
1: А что? Ну так вот, понимаешь, отсюда пошло. Вот.
2: Ну а почему тут вторая ложка откуда появилась? А,
1: ну как, потому что одной черпает, другой убивает. А потом двумя уже там пошло.
2: А тремя?
1: А тремя не играет, Оксана.
2: Играет?
1: Но
2: еще
1: это,
2: как играет.
1: Это вот как раз к вопросу о техническом усовершенствовании.
2: Убивание насекомых.
1: Убивание насекомых. Ну что, сейчас немножечко послушаем рояль, потому что тут нужно кашу эту убрать, эту, которую тут Прохор накидала. Животное я давно на улице выставила, а Прохор, она у нас глупая, она все по привычке кормит его. Я говорю, слышь, ты говорю, ну вот вынеси на улицу там этой, там коза у нас жила тут.
2: Да.
1: Да.
2: Угу. Понятно.
1: Ну что же, пусть поиграет наш уважаемый.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Молодцовой. То есть ты вот сейчас в приватной беседе сказала, что данную песню написал твой папа.
1: Да, текст написал мой папа.
0: А вот а музыка кому принадлежит?
1: Владимиру Руденко.
0: А вот в конце там дяденька на флейте пиликнул. Кто данный флейтист?
1: Флейтист, солист ансамбля из Оржева. Очень такой талантливый флейтист. Сейчас, дай бог мне памяти. У меня столько много коллективов. Ой-ой-ой. Знаешь, что Гена зовут? Фамилию уже забыла. Так быстро не могу вспомнить. Но очень талантливый флейтист.
0: А вот музыканты вообще, как вот взаимоотношения с музыкантами, как, какие у тебя с данными? Потому что, например, в рок-музыке, как правило, ну, есть так, устоявшиеся коллективы. Там, там, так сказать, даже такие разговоры у них там. Ну, ты где сегодня брал? Да я брал там у басиста, и дальше идет название группы, к примеру. То есть это как уже как члены одного конструкторского бюро. Вот. Меня, например, всегда удивлял вот в этом смысле Иосиф Кобзон, потому что несмотря на весь свой мощный голос, вот слушая его пластинки многочисленные, я приходил к выводу, что практически не чувствуется его там руки в плане сведения фонограммы. То есть какие-то сессионные, случайные музыканты что-то сыграли по нотам. Некоторые очень, правда, хорошо играют, вот редко, но такое случается. Но вот не чувствуется вот этого контакта, скажем так. То есть возьмем других там солистов. Ну, к примеру, там Джо Кокер, да? Там тоже вроде сольно играет, но, опять же, все там, вся его музыка пропитана, именно музыка пропитана духом Кокера. Та же Тина Тернер, да? Вот. А как у тебя с этим обстоит дело? Стараешь ли ты пропитать своим, скажем так, тоталитарным духом, ну, в плане вот тоталитарным в плане искусства всех окружающих тебя музыкантов?
1: Насколько успеваю, потому что все время приходится работать с разными музыкантами. У меня нет своих музыкантов, и приходится репетировать одну репетицию, выходить и работать, также записывать. Поэтому мне особо они не питаются моим духом, поэтому приходится работать с разными музыкантами, но стараются понять меня.
0: А вот сейчас тут очень много народу заходило, поэтому приходится тут. Да, вот женщина заходила, ее зовут Мария Николаевна. Марина Николаевна, да, извините, была на вашем концерте. Очень понравилась песня о России. Расскажите поподробнее о ней.
1: Ага.
0: Видишь, то есть уже появляются, скажем так, как-то модно у нас, у молодежных исполнителей, говорить фены.
1: Песня о России — это уже, так сказать, новый виток, наверное, в моем творчестве. Это современная, конечно, уже вещь. Написала ее моя подруга, очень талантливая, талантливая девочка, композитор Юлия Донская. На слова Валентины Конкиной. Песня даже патриотическая, я бы больше сказала. К сожалению, у меня нет плюса. Я бы, конечно, поставила, у меня есть только минус. Ну, я рада, что она нравится, эта песня. И, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем я ее запишу и буду крутить. Это очень хорошая песня, очень хорошая.
0: А так ты ее нам не сможешь живую исполнить все-таки?
1: Живую? Если минус поставите, исполню.
0: А минус у тебя на чем?
1: На мини-диске.
0: Давай. Ты готовишься морально?
1: Я такого еще не видела, так.
0: Сейчас. Тут, в общем-то, происходит сейчас технический процесс перестановки устройств, называемых мини-дисков, один, в общем-то, в другой. Да, состыковка. Какой номер трека?
1: Пятый номер. Не знаю, как у меня получится в 1:30 это исполнить.
0: Давай сейчас сделаем вместе с радиослушателем все-таки контрольный, контрольный отслух.
1: Хорошо.
0: Сейчас, секунду. Пока тихо. Она?
1: Да, она.
0: Ага. Ну что?
1: Попробуем?
0: Попробуем. Сейчас я включаю, значит, фонограмму. Последний аккорд взял наш главный. Поехали.

0: Я хочу сказать вам, уважаемые, что данное произведение исполнялось под так называемый минус. То есть, когда музыка шла отдельно, но голос Оксаны был, скажем так, в прямом эфире вживую. Я хочу сказать, что да, в общем-то, я не припомню, чтобы как-то более кто-то мощным голосом пел. Это как комплимент можно оценивать.
1: Спасибо большое.
0: Мало того, хочу сказать, что в момент исполнения данного произведения мы тут все присутствующие еще сняли наушники, и вот даже отдельно голос без фонограммы звучал просто очень замечательно.
1: То есть... Я надеюсь, что слушатели меня простят немножко за подхрипывание, потому что время далеко не певческое.
0: А мы сейчас послушаем, да, телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Оксана.
1: Здравствуйте.
2: Вот мне нравится ваша песня, особенно вот «Трубобищ», там она целовалась с кавалером. И вот есть ли в вашем коллективе бас-гитарист?
0: Спасибо.
2: И какой размер туфель вы носите?
0: Масса интересного. Насчет бас-гитариста я тоже хотел спросить. Дело в том, что раньше во всех любительских коллективах, ну, чтобы люди как-то затусоваться с музыкой, они куда шли? В барабанщики. Потом, правда, все барабанщики автоматически становились менеджерами и директорами. Вот. Это уже считается даже нынче дурной тон. Если у тебя, значит, барабанщик и директор группы, то все уже просто, ну, относится с таким с иронием, с каким-то скепсисом. Вот. Вторая должность — это должность все-таки бас-гитариста. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Потому что здесь фонограмма сделана, я так понял, уже в таком в современном ключе, в мощном. Да.
1: В принципе, она сделана через компьютер, и бас-гитарист мне не понадобится. Это благодаря моей подруге Юле Донской, которая села и сделала все сама.
0: То есть она прям вот умеет забивать секвенсоры, все.
1: Да, да, да.
0: Это круто. Для женщины это вообще редкость. Я не хочу так как-то вот там быть против эмансипации в данном случае при нашей личной встрече. Но тем не менее согласись, что все-таки женщины такие технологии.
1: Ну, есть одаренные очень, есть.
0: Да, а что касается вот размера туфель?
1: Размера туфель?
0: Это, конечно, вопрос там такой,
1: да.
0: Ты можешь,
1: я,
0: не
1: конечно,
0: отвечать.
1: Я не Золушка, я знаю, но ношу я 35-36,5, и в основном, конечно, лапти на сцене.
0: Ну, а ты знаешь, кстати, у нас вот был уникальный один сотрудник вот здесь, на «Эхо Москвы», его даже за его уникальность пришлось выгнать, потому что собиралось огромное количество людей просто смотреть вот на него. У него были, скажем так, плавающие размеры ботинок. То есть в том смысле, что они постоянно менялись. С утра 42-й. Причем, например, правая нога могла быть 42-й, левая ужималась до 36-го и так далее. И вот у него прям эта трансформации происходили на виду. Он тут показывал даже за деньги фокус с сотрудником, снимал носки, садился вот так. И мы все, столпившись в круг, все редакции, наблюдали, как вот это у него, его ласты там то выпятятся, то назад войдут. Представляешь? Вот потом, в общем-то, вот так же одновременно у нас удалили из всех компьютеров игры. У кого сигнализация орет? А ну, уйди от машины! Это я на всякий случай, это, ну, чтобы как-то отпугнуть. Да, вот. И его тоже как развлечение попросту, ты понимаешь, выгнали. Да, вот это произошло. Ну, я предлагаю послушать теперь еще одну композицию в твоем исполнении. Будешь как-то ее...
1: Ну, я думаю, что там остался романс. Я думаю, что пусть послушают, как я исполняю романс.
0: Романс.

0: 203-19-22. Это телефон, прямой телефон в нашей эфирной студии. Вы можете задавать ваши вопросы Оксане Молодцовой. Мы слушаем всякую музыку еще. Сегодня еще, кстати, Оксана будет петь вживую акапеллу, дабы уж целиком убедить вас, собственно, вот в том, что это действительно реально поет она. А сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Не против, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Александр, уважаемый, Оксана. Очень приятно слушать. В общем-то, одна из лучших передач за последнее время. А вопросы, вот два таких маленьких вопросика. Первый. Не считаете ли, что вот фольклорная музыка, фольклорные ансамбли со сцены исполняем, это что-то вроде зоопарка современного? Объясняю. Потому как раньше все эти вот песни, которые из глубины веков пришли, они же исполнялись крестьянами, в общем-то, на поле, во время пахоты там и так далее, и тому подобное. А сейчас они принесены на сцену. Не считаете ли вы, что вот часть того духа теряется при исполнении этих песен, потому что они как бы как в неволе, как в зоопарке на сцене? Это первый вопрос. А второй вопрос следующий. Какую вы знаете самую такую древнюю песню из русских народных песен? Желательно протяжную. Не могли бы вы ее исполнить в прямом эфире? Очень благодарю. Это Сергей Зеленограда.
0: До свидания, дорогой наш друг из Зеленограда.
2: Спасибо большое. Значит, на первый вопрос по поводу фольклорных коллективов на сцене. А кто сказал, что все, что сейчас на сцене творится, это не шоу и не балаган? И я считаю, что если раньше это пелось в бытовых условиях, а сейчас практически... А кто будет передавать, если ни телевидение, ни радио, ни концерты? Откуда же мы узнаем, что надо петь в бытовых условиях?
0: Ну, тут, видимо,
2: разве сейчас, да, кто-то помнит, извини, я тебя перебью, разве сейчас кто-то помнит, что надо петь, когда человек, допустим, выходит замуж или умирает? Что надо петь? Никто сейчас этого не знает. Знает какой-то минимум набор народных песен в таком, ну, плане, как «Я на горку шла», «Валенки». Это все в таком валя попсовом варианте. То есть ехал на ярмарку хорь-купец.
0: И еще вот это пучит, той пучит, той пучит. Ой, боже, как пучит.
2: И либо что-то такое, или что тебе надо, что тебе надо, да?
0: Да, да.
2: Вот, это из этой оперы.
0: Жутко, да.
2: А ведь основной-то пласт никто ничего не знает. И не узнает. Ну, если так дальше будет.
0: Происходит просто, как бы сказать, коррекция искусства под сцену. То есть уже, то есть, видимо, Сергей имел в виду следующее, что люди, артисты, начинают работать над тем, как это будет восприниматься людьми, сидящими в зале. То есть пропадает непосредственность исполнения, понимаешь? Вот, то есть сказал то, что там сейчас творится на сцене, не балаган. Это безусловный балаган и срамота в большинстве своем. Но в том-то и дело, что это все появляется потому, что это делается на потребу публики, а не исходит из души. Вот в чем.
2: Но, к сожалению, у нас сейчас все делается только то, что надо, что хочет кушать публика. У нас не делается то, что ты хочешь подать. Что хочет слушать слушатель, то я и буду петь. Потому что это покупается, это продается. Все элементарно. А то, что ты что хочешь, ты как это чувствуешь, это никого не волнует. То есть это не всегда может восприниматься.
0: А ты помнишь второй вопрос? Я забыл.
2: Да, я помню второй вопрос. Это вопрос был о старинной песне.
0: А, точно.
2: Я ее спою.
0: Прямо сейчас?
2: Ну, не знаю, можно сейчас, можно попозже.
0: Ну, как у тебя настроение?
2: Можно сейчас.
0: Давай. Так, ответственный момент. Я сам очень волнуюсь. Оксана Молодцова прямо в прямом эфире будет для вас петь песню. Я попрошу сейчас, чтобы перестал человек играть, да?
2: Ну, вежливо только, конечно, очень вежливо.
0: Алексей, пожалуйста, спасибо. Все.
2: Спасибо большое. Даже как-то неудобно получается.
0: Да нет, он играет круглые сутки здесь, все нормально.
2: Да? Ну ладно, хорошо, я попробую. Не знаю, что получится. Извините. Я хочу исполнить песню Волгоградской области, так как мои корни, в принципе, из Волгограда. Но жила я, училась в Воронеже. Казачья песня «А из-под тоненькой беленькой блузочки».

и всю ночь я, ох, не спала у окошечка.

0: Опять заиграл наш замечательный аккомпаниатор. Да, пение, как ты говоришь, это капелла, тоже, в принципе, очень вставляет. В этом все-таки что-то есть, потому что, конечно, там музыканты, все инструменты, но у меня, знаешь, тоже появилась идея записать какой-нибудь сольный альбом, где я буду петь акапелла. Правда, не знаю, конечно, так как у тебя у меня не получится, но будет что-то свое, понимаешь,
1: конечно,
0: тоже, да.
1: Конечно.
0: Послушаем телефонный звонок. Угу. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
1: Здравствуйте.
2: Ваше пение было просто великолепно, у вас потрясающий голос. Вас беспокоит хомяк.
0: Здравствуйте.
2: Александр,
0: да.
2: Вы сделали очень хорошее дело, что вы пригласили сию исполнительницу этих пьес, и поэтому у меня к вам вопрос. Во-первых, я хотел попросить вас, чтобы вы еще раз повторили, где будет ваш концерт 11 декабря.
0: Угу.
2: Вот. И вопрос к Оксане. Скажите, пожалуйста, а вы не хотели бы посвятить всю свою жизнь только преподаванию, а не сольным исполнением ваших замечательных пьес? Спасибо большое и до свидания.
0: Спасибо. То есть это хомяк, видимо, намекает на то, что в любом спорте, музыка, это же тоже своего рода спорт, все рано или поздно заканчивают тренерской работой, то есть отдаются целиком молодому поколению. Другое дело, что если это начать делать заранее, к примеру, да, там, mm-hmm. Вот, то есть много энергии, которая к моменту, скажем так, реального тренерства, как это обычно происходит, уже иссякает. И подрастающему поколению можно дать гораздо больше, если... То есть, например, я начал преподавать, вот прям как только в школу пошел, я уже стал преподавать попросту. Вот он на это, видать, намекает.
1: Я думаю, что я еще немножечко, пока не постарела совсем, немножечко попою, а потом уже, конечно, займусь только преподаванием. Но пока еще немножечко попою и буду, конечно, преподавать. Я буду совмещать. Я надеюсь, пока у меня сил хватает, я думаю, что это можно сделать.
0: Ну что, я предлагаю послушать еще одну твою песню, уже вот записанную. В студии третий трек, да, у нас?
1: Угу.
0: Слушаем.

0: это, собственно, не было ошибкой, что мы поставили еще раз эту композицию. Вполне закономерные действия, поскольку очень многие просили, чтобы мы повторили эту песню с таким замечательным куплетом. Вот, ну... У вас еще остается, так скажем, совсем немного времени, чтобы пообщаться с Оксаной Молодцовой, чей голос вы только что слышали, в прямом эфире. Я, поскольку щедр сегодня, предоставляю вам такую возможность совершенно бесплатно, спротив обычного, потому что обычно каждый звонок у нас платный. Вот, и мы собираемся повышать, собственно, цены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да-да-да. Да.
1: Она выдала спину, и ее сложная.
0: Безусловно.
1: Прямо у меня.
0: Безусловно. Дядя. Ну, мой дядя.
2: Угу.
0: Ну, это частная информация была.
2: Угу.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Это называется сломался телефон. Перекалились контакты. Сейчас попробуем еще раз. Здравствуйте. Ну вот срывается. Алло, да, здравствуйте. А говорите, вы в прямом эфире. Да-да-да. Алло.
3: Сашенька, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, Александр, время уже где-то к 2 часам ночи уже.
0: Да.
3: А программа «Мон Маранте» сегодня будет или нет?
0: Вы знаете, наверное, сегодня ее не будет, потому что...
3: Я так полагаю, что тоже.
0: Да. Вы знаете, я поясню. Просто я сегодня заменяю господина Лаэрского, потому что он, собственно, попал в отделение милиции за то, что бил бейсбольной битой лобовые стекла дорогих автомобилей. Вот. И сейчас вот мы всей радиостанции пытаемся как-то, как это у вас, молодцы.
4: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Здравствуйте, отважные геройские друзья, и хочу напомнить вам, что сегодня, в общем-то, свершилось. Да, свершилось, настало-таки 14 февраля. Соответственно, те, кто умеет 7 прибавить к 7, или, в общем-то, разделить 28 на 2, поймут, что это за дата, да, поскольку на 3 никуда, соответственно, этого мы и не позвали. По причине, в общем-то, дискомфорта и отсутствия сухости в такие вот дни, да, но поскольку четные дни наиболее близки для того, чтобы вот как-то общаться, мы сегодня не будем производить всякие действия, связанные непосредственно с музыкой. Как вы уже, наверное, заметили, у нас постоянно в программе, в последние, вот особенно в последних ее выпусках, присутствуют люди, которые впрямую, в прямом эфире в основном исполняют свои песни. В общем-то, артисты. Артисты самых разных жанров. И немножко я устал от них. Я, конечно, очень рад, что вы так вот проявили такой серьезный музыкальный вкус. Я имею в виду ваши некоторые критические, скажем так, заметки и, в общем-то, положительные отзывы о наших гостях. И сегодня я решил сделать программу, посвященную, в общем-то, музыке этнической. С этой целью я пригласил в гости человека, которого вы уже знаете. Он придет попозже, я уже тогда его представлю. Мы сегодня не будем мудровать, беседовать о, в общем-то, пропавших там, о найденных, а будем заниматься делом. Мы будем сегодня слушать хорошую музыку, общаться с вами по телефону. Музыка действительно будет хорошая, это я обещаю, потому что если она будет плохая, я все выключу. Вот, и пойду, в общем-то, искать брошенные автомобили, брошенные в переулках хозяевами модные автомобили, дабы, в общем-то, переть оттуда магнитолу и прочие вещи, которые потом можно продать на вырученные деньги.

0: Чать-то наконец на пейджер. Ну и, соответственно, начнем сразу. Уважаемый Харрис, меня совершенно, простите, не интересует творчество упомянутого вами человека. Это то же самое, что если бы вы меня спросили, к примеру, о Space Girls там, и о прочих таких вещах. Прошу прощения, я не в состоянии ответить на него. Саша, пока музыка не важна, и лирика тоже, пишет Люда. Люда, я еще очень молодой диджей. И я надеюсь, что где-то года через два, наконец-то, я смогу вот как-то доставлять вам удовольствие. Ну, в смысле, вот, пора, ну, в смысле, да. Извините, вы меня смутили очень. Александр, твой Андрей Орлов тупой, как американский космонавт, так как он уходит с эфира, никого не предупреждая, и долго не заявляется, не понимая своего счастья, пишет Савелий. Вот с последней вашей формулировкой, Савелий, я целиком согласен, да? Вот. А так, ну опять же, почему мой? Не мой он вовсе, он это, Катькин. Женя, вот, представляете сообщение, Александр, срочно перезвони мне домой по телефону. Далее идет номер телефона, подпись Жени. Я звоню. Говорю, здравствуйте, Женю можно, а мне Женю по пельменю, и, в общем-то, кучу грубости. Я понимаю, что вам очень, так сказать, приятно издеваться надо мной, простым парнем, присылать ему вот телефон, а затем глумиться. Но ведь должен быть какой-то предел. Нельзя же, так сказать, пользоваться моей доверчивостью, да, беспредельно. Я скоро перестану вам звонить. Александр, в вашем ящике, да, спасибо, Владислав. Я получил, кстати, совершенно мощный подарок в виде книжки. Это было очень приятно, особенно в том контексте, что сам я не пользуюсь вот этим новомодным устройством под именем интернет, как-то в домашних условиях. К тому же вы знаете, что они не самые лучшие. В последний момент вот мы сейчас переехали в полуразрушенное здание одно. Но надеемся справиться с этими трудностями, захватить его целиком, поэтому не пользуюсь. И вот такой как бы конспект всего, что находится вот на странице, вам известный, мне очень приятен. Спасибо большое. Это был хороший действительно подарок. Ну и, соответственно, я вижу, тут еще звонки поступают. Пока нашего гостя нет, давайте пообщаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание беспредельно.
1: Алло.
0: Да-да-да-да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это я могу объяснить, почему Андрюха тупой, как американский астронавт.
0: Давайте, да.
1: Вот. Потому что только тупари могут с утра до вечера тренажерами заниматься и лететь неизвестно куда.
0: Ну, в общем, да. Еще я хочу вот спасибо, спасибо.
1: И потом надо быть таким вот тупым, чтобы выдержать такие стрессы.
0: Ну, тут я с вами не совсем согласен. Спасибо большое. На самом деле мы тут недавно беседовали с американскими астронавтами, и дело в том, что эти люди всю свою жизнь готовятся к одному полету, к одному единственному полету. Это как, в общем-то, презерватив, да, вот он использованный и в дальнейшем выкинут, но только вот не на помойку, а в мощную, жирную такую американскую жизнь. То есть человек совершил такое вот действие, все, он обеспечен на всю жизнь. Естественно, что вот до вот этого полет, он весь целиком, как правильно сказал, видимо, Савелий это позвонил, занят целиком тренажерами, прочей байдой, как говорится, не курить, не пить, не там, да, вот. А после этого, соответственно, придается мощным излишествам, ходит по этим, как их, ну, по студентам разным и рассказывает о своих модных подвигах. Вот. Некоторые говорят о том, что видели даже инопланетных существ. И, в общем-то, живут, видите, такой жизнью добропорядочных от американских, собственно, бюргеров, да. Вот. У нас совсем другое дело. У нас космонавты еще платят деньги. Вот я знаю, один тут летал, еще и платил, чтобы как-то вот... Ну, вы понимаете, да? Кстати, вот насчет вообще космоса, да, практически вот, как мне рассказал один очень важный человек, в общем-то, работающий в данной индустрии, вот засылка одной тушки в космос, да, стоит столько же, ну, в килограммах, да, вот столько килограмм золота, сколько весит данная тушка. К примеру, если вот, например, Люда весит 50 килограмм, то вот 50 килограмм золота вынь до того, чтобы ее тушку так вот целиком отправить, да. Так, далее, вот еще тут, да, пейджер, тут есть у нас два пейджера, один я вам сейчас напомню, один пейджер для всех, а другой для избранных. Сейчас я вот его напомню вам.
2: Вы можете присылать.

0: Ваше сообщение на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: Саша, волнуйся побольше, у тебя приятно дрожит голос, пишет Таня. Нет, Таня, это от дикого кайфа. Дело в том, что у нас на «Эхо Москвы» приятное, очень приятное нововведение. Меня оно тоже удивило. Заключается оно в следующем, что, в общем-то, две пойманные нашими доблестными ОМОНовцами, в общем-то, выходки из Вьетнама, нелегалки, они, в общем-то, отданы нам в рабство. И тут, значит, одна, в общем, обстирывает сотрудников, а другая в момент вот этой всей эфира, так называемого, в общем, парит нам ноги и делает массаж пяток. Соответственно, вот сейчас Линя, это вот это ее кличка такая, Линя, имя, извините, вот она сейчас и непосредственно этим занимается, и, ну, сами понимаете, Таня, да, как это сложно, как очаровательная, в общем-то, она вьетнамка, да. Валер, да успокойся ты, ну, дело прошлое, это я на пейджер отвечаю, да. Сейчас мы послушаем песню. Кстати, я сегодня слушал одну коллегу, вот, ну, не коллегу, конечно, мне она не коллега, с другой радиостанции, и она такая говорит, вот, я там, типа, дескать, всю жизнь там вот тут работаю, значит, прихожу вместе с песнями, так вот она и сказала, а ухожу одна, и фамилия моя всю жизнь будет, ну и там фамилия типа Пупкина. Вот такое у нее совершенно, скажем так, грустное было состояние. Да, замуж хочет. Даже не интересует, например, музыка народов Севера. Нет, ну, конечно, интересует, но, тем не менее, у тебя другой уклон. Вы разделили все это с Григорием на сектора. То есть он отвечает за Север, ты за Юг. Это совершенно правильно. Вовсе, кстати, не значит, что вот, раз поскольку пришел на землю, что мы как-то будем говорить только там о музыке. Если у вас будут какие-то вопросы, мы на них с радостью ответим. Но хотелось бы сегодня послушать побольше именно хорошей музыки. Да. И слово тебе, о чем мы сейчас будем тут отслушивать?
2: Ваше слово, товарищ Маузер. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели. Нет, ну почему ты так, Саш, сразу отмел Север из моих провинций? А, во-первых, готовится и, возможно, я выпущу и диск Этельмена. Этельменская музыка — это индейцы России. Так что, возможно, выйдет и музыка северная. Немцев каких-нибудь выпущу, может быть, Ханты-Манси. Ханты-Манси рэп, например, диджей Кавун из Бремена подготовил альбом с ремиксами. Называется Ханты-Манси рэп. Вот, это ханты-мансийская музыка, там сэмплерная использованная. И такой вот сделанный интересный, там всякие штучки, ремиксы. Это к вопросу народов Севера.
1: Ну, дело в том, что и до Севера все-таки сейчас потихонечку доходит вот эта вот зараза, называемая сэмплы. Вот. Я, честно говоря, не очень это одобряю, поскольку, ну, в общем-то, конечно, мозг так нужен для их использования, но, с другой стороны, пошел, купил ящик вот там в Сокаевской библиотеке, любой даун, по сути, и куда ни ткни, звучит красиво, а дальше уж составляй как хочешь. И ты знаешь, вот был-то этот ансамбль-то какой, стоит этот.
2: Эхунхорту он есть.
1: Нет.
2: Ядха.
1: Да, вот конкретный пример, насколько... А, ну, ты понимаешь, о чем я.
2: Да. Да. Ну, Кувейзин сейчас, да, солист, если ты, мы о том же говорим, Альберт Кувейзин сейчас сидит в Лондоне, я недавно видел в Берлине на Всемирном музыкальном конгрессе, и очень хорошо себя чувствует. Это прекрасная, конечно, музыка, это сложное пение горловое, тувинское, да. Но меня всегда пугает тот факт, когда это становится модой. Вот я говорю, что тувинское горловое пение — это Алла Пугачева, как вот Алла Пугачева на советской поп-эстраде, так и тувинское горловое пение в этнике. То есть нет ни одного альбома, тут же нашлось куча джазистов, которые почему-то решили вообще там использовать в своих там джазовых импровизациях, обязательно на фоне должно звучать какое-нибудь горловое пение. И тут, знаете, вообще ремикс, только ленивые эти диджеи на Западе не использовали тувинское горло. Самые ленивые, которые лень было вообще пойти на концерт и записать тувинцев. Остальные все как могли сбоку и не сбоку, и к месту, и не к месту используют тувинское горловое пение, но я думаю, что время его тоже уходит, и придет время другой музыки.
1: Кстати, я вот хочу так, пользуясь случаем, сказать, что есть очень большая вероятность, что я, уважаемый радиослушатель, где-то, наверное, на месяц, может, даже больше, исчезну в ближайшее время с вашего горизонта. Я пока не буду говорить о цели своей поездки, но, в общем-то, вернувшись, надеюсь, вас это
2: упустит. О цели, в смысле, пространства?
1: О цели, в смысле, да, пространства, дабы, в общем-то, не создавать, как это сказать, вокруг себя нездорового ажиотажа.
2: Учитывая предмет нашего разговора, да, до сели, Я так понимаю, у тебя такая ассоциация родилась в связи с предыдущей темой, местом нашего разговора. То есть ты в тулупу поехал.
1: Ты очень близок к этому, да.
2: Хорошо.
1: Вот тут вопрос пришел, если ты позволишь, я отвечу на пейджер. Александр, помогает или мешает в повседневной жизни то слабоумие, о котором вы постоянно твердите по поводу и без повода, пишет Генрих Канц. Ну, фамилия не ясна. Генрих, дело в том, что о слабоумии нельзя говорить без повода. То есть я всегда говорю о нем, потому что всегда ощущаю его. Если бы я не был слабоумным, то я бы сейчас был бы президентом всей земли, понимаете? Вот. И вы бы стояли у меня за спиной с мощным опахалом. Также бы...
2: А я думал наоборот, да. Саша.
1: В смысле?
2: Если бы ты был слабоумным, ты бы был президентом.
1: Ну что, о музыке теперь?
2: Да, и поскольку формальным поводом того, что я напросился к Саше сегодня покататься с ним в эфире, это было то, что группа «Ашхабад» — это легенда мировой музыки, и мой первый проект вашего покорного слуги, который я сделал лет 10 назад, наконец-то эта волна докатилась и до России, и теперь и в Москве просили меня привезти эту группу, наконец, в Москву, после того, как она объехала с Питером Габриэлом весь мир. Ну, долго объяснять не буду, просто это один из последних дисков, который группа записала в Греции с известной певицей Милиной Каной.

0: Да, ну вот такого плана, и не только будет сегодня звучать музыка, то есть решили мы дать вам, дескать, чуть-чуть расслабиться. Вы, кстати, можете еще и звонить, тут звонят периодически. Прежде чем трубу поднимем, давай посмотрим, о чем тут вообще речь идет, давай, на пейджере. Вот тут спрашивают, не давал ли ты, сейчас, извини, не давал, да, немцам, да.
1: Чего?
0: Немецкой волне чего-то не давал ты?
1: Давал.
0: Давал.
1: Недавно вот немецкая волна, кстати, ой, не похвалюсь, ведь не усну после эфира, выдвинула меня на World Music Award как лучшая радиопрограмма об этнической музыке. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, ну тут хвалят музыку, но это такое, да, дело.
1: Спасибо, друзья.
0: Да. Ну я предлагаю там уже поднять трубу, наконец-то. Сейчас я напомню на всякий случай номер.
1: А я напомню, что это был Гасан Мамедов и группа Ашхабад.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто. Ну, говорите уже, да. Ну, как хотите. Дело в том, что у нас дико мало времени, всего одна ночь.
1: Это был точно скромный человек, Саша, ну что ж ты, не понял.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Вы не волнуетесь, а то как-то
3: нет,
0: у вас...
3: Нет, я не волнуюсь.
0: Вы уверены?
3: Потому
0: просто...
3: что я не волнуюсь, я не буду представляться, поскольку мое имя и так всем известно.
0: Да.
3: Вот, я скажу единственное, что помимо всех тех занятий, которыми я занимаюсь, и которых я уже вещал не раз у вас в эфире, скажу, что занимаюсь на данный момент, вот непосредственно сейчас, изучением горлового пения. Да, и есть одно очень дельное замечание. Вот, даже не замечание, а дополнение к эфиру.
1: Да.
3: Вот как бы женское горловое пение очень сильно отличается от мужского. Возникает вопрос, почему? Вот я тоже задался этим вопросом и решил изучить непосредственно горло мужчины и горло женщины.
0: Вы имеете в виду именно горло в целом или вот, так скажем, сочетание кадык-горло? Это важный момент. Это, то есть, ну, как бы, или горло в сборе уже тогда?
1: Или функции
3: горло? Горло в сборе.
0: Да.
1: К какому выводу вы пришли?
0: Да.
3: Я пришел к выводу, что мужское горловое пение очень сильно отличается от женского, или женское очень сильно отличается от мужского, только потому что, вот, так сказать, мужскому организму присуще такое явление, как адамово яблоко.
1: Слава богу, а то у меня уже начали ассоциации.
3: Да, это вот, понимаете, такая камера создается на пути воздуха, который идет из легких, и... Там все вот это вот резонирует.
1: А вы изобразить можете?
0: Ну, в принципе, тут есть еще, знаете, один такой момент, то есть... Вот,
3: голосовые связки, точно.
0: Да. Дело в том, что природа, так скажем, вот этого... горлового пения, да, тувинского, а также некоторых вот германских народов, вот это улю-лю-лю-лю, ля-ля, ля-ля, ну, типа, да.
1: Тирольский, да.
0: Да, а она, в общем-то, связана... Да.
3: Вот как бы наиболее опытные тирольцы, вы знаете, что они делали?
1: Нет.
3: Я тоже не знал, пока не задался этим вопросом, пока не изучил его. Они вживляли...
1: Что делали?
3: В адамово яблоко колокольчики.
0: Ну, это не совсем, конечно, правильно. Это вы это немножко...
1: Колокольчики,
0: уже...
1: которые коровы на шее носят?
0: Это вы, конечно, нет, фантазируете. Дело в том, что известно, что раньше, до того, как, в общем-то, человечество при помощи темных сил изобрело всякие прибамбасы, как-то язык, да, имеется в виду язык человеческий, язык общения, да?
3: А у колокола тоже есть язык, у колокольчика тоже есть язык.
0: Да. Да, вот.
3: Я знаю, куда вы клоните. Я могу вас дополнить.
0: Ну, я тогда думаю, что вот...
1: Ну, молчайте, туда мяти.
0: Да, что, наверное, ну...
1: Я начинаю краснеть уже.
0: Да, что, видимо, тогда, может быть, и нет смысла мне досказывать, поскольку вы все поняли, и наши радиослушатели тоже поняли. Спасибо вам за замечательный звонок. Ну что, я думаю, может, сейчас предоставим слово, в общем-то, немецким нашим друзьям.
1: Из Тироля теперь позвонят нам.
0: Да.
1: Ну, давайте.
0: Ты будешь представлять?
1: А, это к тому, что мы говорили. Да, два тирольца, раз вы уже сказали, что да, колокольчики и тироль. И их зовут, например, Вернер Эгер. Но вообще это не важно. Они там
0: все равно никто не запомнит.
1: Все равно никто не запомнит. Я их сам никогда не запомню. И вот к сэмплерным я решил тебе такой антиподарок сделать, Саша, раз ты не любишь сэмплерный этот. Вот они взяли грузинское пение. Оно совершенно не горловое, зато полифоническое. И сделали вот такую композицию, которую они назвали «Тамар». Ну, «Царица Тамар» посвящено. Ну, довольно занятно.
0: Слушаем.

0: Вот замечательный инструмент еще сейчас играет у нас на заднем плане. Очевидно, в общем-то, что это водит мощным смычком по жиле какого-либо животного, да, убиенного.
1: Это кеманча, это вот на фоне у нас будет звучать, поскольку не одну минуту, это ансамбль «Газаль». Саша, это на данный момент, считаю, самая гениальная группа, которую мне удалось встретить в жизни. Они выступали на Всемирном музыкальном конгрессе в Берлине. Это персы, индусы, пакистанец, живущие в Америке. Ансамбль называется «Газаль» по литературной форме, также и музыкальная форма. Вот Шоба Джоша исполняла у нас, помнишь, из Индии. Была певица в гостях Шоба Джоша, она как раз пела «Газали». Это североиндийская, пакистанская такая, персидская традиция. И на кеманча, ситар и таблы здесь вот. Это будет наш фон.
0: Да, хотя, в принципе, это несколько несправедливо, да, потому что мы должны быть фоном. Да.
1: Ну, там композиция по 20 минут, тут уж, знаешь, такой формат, ничего не поделаешь.
0: Вот только что на пейджер для всех пришло такое сообщение. Включила радио и услышала концовку какой-то арабской музыки. Это и был Ашхабад, подпись «Ценительница Востока». Видишь, то есть люди, в общем-то, да, как-то ты несешь им это, ну, знанием, да.
1: Но я рад прогрессу, потому что первый эфир Ашхабада, когда начал в 90-м году собирать группу Ашхабад, музыкантов 20 свадебных Туркмения сменил, прежде чем образовался состав Ашхабада. И просто, я не знаю, может, Саша даже не рассказывал. И когда я жил в Черемушках, снимал там квартиру, условие моих друзей было: пожалуйста, не включай этих туркменов, когда мы приедем к тебе в гости. Только туркменов не включай, пожалуйста. Я их возил все на запад, там пытался выпускать диски, а все смеялись. А вот и говорили: вообще, кому эти туркмены нужны, если наша попса не нужна, если наша попса, их логика была, то кому же нужны туркмены свадебные? Но я рад этому прогрессу. За 10 лет прошло, диски их, они вошли в антологии всей их мировой музыки, сборники, которые выпускает Real World, крупнейшая это фирма грамзаписи Virgin Records. Везде обязательно есть хотя бы одна композиция Ашхабада. В антологиях World Music из СНГ упоминается только одна группа Ашхабад из Туркмении. Ну и вот прошло 10 лет, и вот как раз концерт в Москве должен был и называться. Видимо, он отменится. Ашхабад 10 лет спустя.
0: А вот хорошо ли это, что вот только о музыке целого народа, вот они там, эти, ну, в общем, достаточно зажравшиеся, в общем-то, люди, ну, вот, судят только по одной группе. Ну,
1: о целой стране. Саша, о целой стране они судят. Они не знают, что такое Туркменистан.
0: Ты представляешь, как другие вот свадебные музыканты, наверное, за это ненавидят вот ашхабадцев этих?
1: Может быть.
0: Конечно.
1: Но это самые лучшие музыканты. Они вместе не... Это экспортный вариант, такая туркменская матрешка. Они вместе не выступали до того, как их собрал в одну группу. Они никогда не выступали вместе. И сейчас не выступают. Поэтому, конечно, большой конфуз для тех, кто стадами едет с запада. В Туркмению, да, есть такие туристы, чтобы специально послушать Ашхабад. И они недоумение, естественно, крутятся по городу, там, по республике, не могут найти эту группу, потому что они существуют в природе. На гастроли собираются все в аэропорту, и там же и расходятся после гастроли, естественно. И каждый выступает из них на разных свадьбах по отдельности. Вот. Ну, я думаю, справедливо, потому что они действительно самые лучшие, Саша. А потом о целой стране судят. Я буклет подготовил все, кроме вступительной статьи. Вот как, откуда, ну, с какой стороны музыка и так далее. То, что Питер Гэбриэл пишет. И там они умудрились написать, что эти теплые ритмы и мелодии из холодной страны Туркменистан. Да, где они там. Или вот с Юлдуз Усмановой, когда работали. Многие не знали, что такое Узбекистан вообще. Там написано «Queen of Uzbekian Music», «Королева узбекской музыки». И многие подходили и там говорили, что Узбекистан – это провинция Пакистана. То есть я считаю, Каримов должен вообще там молиться на Юлдуз Усманову, что он просто прославила имя его страны.
0: Ну, мне кажется, он не врубастый в этом смысле.
1: Да, нет, он наоборот запрещал ее. Арестовывали в аэропорту, сажали в подвалы всякие, там не выпускали на запад и так далее. Ну, все по плану, как и должно быть, собственно.
0: Ну что, может быть, сразу перейдем к следующей пьесе.
1: А мы...
0: А, нет.
1: Не перейдем, не перейдем.
0: Ну, дай звонок послушай.
1: Давай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр, Назим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Сергей Александрович Знач. Я звоню вот в каком поводу. Дело в том, что окна моей квартиры находятся прямо напротив окон, так называемой студии, в которой вы находитесь.
0: Вы, извините, я сразу хочу сказать, что как в прошлый раз, не будет. Дело в том, что тот человек был пьяный, мы больше ему винтовку не дадим. Я обещаю, что все так горшки у вас и гости ваши будут целы, хорошо?
2: Хорошо. хорошо, но только, Александр, имейте в виду, что это повторится.
0: Нет, нет, что?
2: Полиция об этом уже известна.
0: Нет, не все.
1: А я в бронежилете.
0: Извините, нет, нет, нет, это же не вы. Да, действительно, в прошлый раз вышла, так скажем...
1: Осечка.
0: Да, скажем так, небольшая неурядица. Вот, один наш гость, в общем-то, неверной рукой тут, да... Так, что тут еще? Вот на пейджер пришло сообщение. Почему, спрашивают, группа «Ашхабад» поет на греческом языке?
1: Нет, это группа «Ашхабад» не пела на греческом языке. Это певица Мелина Кана, очень известная в Греции. Бедная девушка 4 года ждала. Она еще в 94-м, по-моему, дала запрос. И хотела записать, отказывалась, топала ножкой, говорила, не буду записывать диск, только с группой «Ашхабад». Но дождалась она, и, наконец, вот в 98-м году ребята поехали в Афины и записали с ней альбом. То есть всю музыку играет группа «Ашхабад», а вокал принадлежал как раз певице по имени Мелина Кана. И диск называется «Лут» Мелина Кана and Ашхабад.
0: Ну, сейчас вот практически вот-вот придет, в общем-то, человек, который пишет книгу, вечную книгу под названием «Новости». Мне вот интересно, что будут делать все вот информационные службы и журналисты, когда я, наконец, добьюсь, чтобы в мире не происходило никаких событий?
1: Я буду рад. Я думал, ты скажешь, человек с винтовкой придет.
0: Нет, но я же с ним уладил отношения.

0: прослушивания, также музыки продолжаем. И вот сейчас мы тут поговорили, пришли к выводу. Но хотя, ты знаешь, тоже вот о Западе, как там говорить, дескать, вот, ну, Запад, как будто это какая-то прям... Вот, ну, весь Запад сейчас прется, от, скажем, от Spice Girls, там, от каких-то, в общем, даже писек-сисек, и дело в том, что, ну, как-то не очень приятно, например, было бы нормально, мне кажется, артисту, да, если бы сказали, он признан на Западе, это же...
1: Саша, ну, самая загадка, что диски невозможно, допустим, сделать человека популярным здесь, в каких-то, ну, я не имею в виду поп, конечно, мы об этом вообще молчим, если человек не будет популярным на Западе. Вот я, в частности, этникой занимаюсь, поэтому я гарантирую, вот отвечаю за свои слова. А пока моих артистов, с кем я работал, тот же Ашхабад, 10 лет назад уже были гастроли по Германии, только сейчас предложили первый концерт в Москве. Юлдуз Усманова, выпущена в 93-м году «Алма-Алма», в Германии диск. Олег Фезер в 93-м году в Германии. И те же люди, которым я предлагал здесь идти, ну, на кассетах, на демо, естественно, пока еще диски на Западе не вышло, просто, ну, смеялись, мягко выражаясь, сам понимаешь, что они делали. И только после того, как на Горбушке появлялись там немецкие диски или там BMG-вские, потом люди звонили: «Старик, оказывается, эти твои таджики, узбеки, круто, BMG их выпустил, или Virgin, вообще, ну давай вот мы тоже что-нибудь». То есть пока они не видят марку Virgin, BMG или что-нибудь, это выпущено на Западе и на Горбушке продается, совершенно бесполезно, вот что касается этники, по крайней мере.
0: Это же плохая практика, согласись.
1: А Фунхоту мы последними, вот они сейчас там в каких-то любимых наших телевизионных программах, не будем говорить каких, появлялись тувинцы. Но это же уже с 94-го, это мой знакомый делал Тед Левин в Америке, с 93-го года гастроли, и на несколько лет вперед проданы гастроли Фунхоту в Америке. Чаначи или Шаначи, это фирма, это уже 3 альбома сольных издал, может, даже 4 уже последние, я не знаю. И то есть это как у нас, я не знаю, как поп-певцы. И только сейчас в наших программах, после того, как уже весь Запад наизусть знает все, наверное, тайтлы, все наименования песен Хунхурту, мы удивляемся, что у нас на телевидении первый эфир появился с тувинской группой там.
0: Да, но с другой стороны, вот огромное количество так называемых артистов первого эшелона, наших российских артистов, вот собирающих стадионы, в общем, как, например, Ящер и компания, они вот утверждают, что, дескать, вот какая-то мафия не пускает их на западный рынок.
1: Да. Вот, то есть, ну, свои провалы на всяких международных фестивалях они объясняют тем, что на Западе мафия и вообще не пускают наших русских, не пускают. Ну, комментировать это, по-моему, ниже вообще своего достоинства, комментировать их высказывания, потому что понятно. Во-первых, то, что исполняет этот... Я не знаю, кого ты имел в виду, но я догадываюсь, наверное. А вот что... ведь он не исполняет свои песни. Это же уровень кабака. Понимаете, чем отличается кабак, правильно? Или мюзикл, там, мюзик-холл, или какой-нибудь там кабаре, от того, что исполняются не авторские песни. Я так, это вот основное отличие для меня личное. Правильно, Саша? То есть люди поют то, что раскручено какую-то песню, там, эскадрон, вот они в гостинице «Минк», например, там, или в ресторане его исполняют. Но когда это делает самый популярный поп-певец страны, он берет просто хиты всех западных артистов, там, израильских в том числе, и арабских, и турецких, и начинает это петь по-русски, то, по-моему, это, ну, мне кажется, это просто оскорбительно.
0: Ну, тут еще есть еще один момент. То есть, ладно, можно там, там петь, скажем так, эти хиты, там хиты данные International, да? Угу. Вот, потом вот этого человека, ну, все понимают, о ком речь идет.
1: Таракана.
0: Таракан, да, таракан, точно, приезжал таракан, я удивился, это погонял таракан, то есть висит. Ну, суть не в этом. Это ладно, а петь можешь, да, там, ну, если нравится, можешь выпустить альбом «Мои любимые песни», исполнить там любую, извиняюсь, срань, да, но... ты заметил, что они же перетирают и имидж у них.
1: Да, вот это.
0: То есть тот же оттопыр попочный, то есть те же сальные глазки, которые от природы у него быть не могут, поскольку он ящер, он конкретный ящер. Откуда у него... То есть, ладно, это Рики Мартин, в общем-то, порочный выкидыш, да? Вот. Но он порочный выкидыш все-таки ну, из относительно сытых территорий. Вот. А здесь, то есть, как происходит не просто копирование.
1: Он гармоничен, пока Рики Мартин, там улыбка, все гармонично, он, так сказать, отражает
0: полный
1: темперамент своих, да, своей широты и своего народа.
0: То есть такой, как бы вот хомячок. Да. Ну, он, по крайней мере, хомячок такой, ну, своего рода искренний. А здесь получается, это... да,
1: какой-то... Он надел, недавно оскорбил Вертинского, да, одел его наряд и пел какую-то его песню, я не помню. Да. И было ужасно. Конечно, было... То есть я все должен признать. Все было сделано профессионально. И грим, и макияж, и песня была выбрана. Но... И Вертинского я люблю. Но мне было, не знаю, может быть, я немножко того, но мне было ужасно обидно за Вертинского. Мне кажется, он бы возмутился и, не, и запретил бы этому человеку делать так, надругиваться над его творчеством.
0: Ну, увы, мафия не даст нам, так сказать, запретить ящеру надругиваться, да. А я вот предлагаю все-таки послушать, может быть, телефонный звонок, да, может,
1: давай.
0: Какие-то есть там вопросы и так далее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Рассказывайте, уважаемый, здравствуйте.
2: Вот, во-первых, кто из российских исполнителей, кроме Инны Желанной, и, ну, работающих в жанре фолк-мьюзик, как вы говорите, признан на Западе, вот именно это выражение.
1: Угу. Имя Желанна.
2: У нас в России фолк эксплуатирует в основном масса каких-то жутких базедов. В лучшем случае там Иван Купала, а в худшем там какой-нибудь странный Золотое кольцо.
0: Нет, там еще есть четыре вот эти, четыре
2: да,
0: девки. Вот,
2: как... Какие-то девки нелепые. Там.
0: Да,
2: это вот вообще
0: это? Они,
2: это
0: они поют там на лодке, на лодке. Да, вот эти. Да. Спасибо за вопрос. Да.
1: Ну, Инна Желанна была последней. Я к ней нормально отношусь, она последняя в этом списке. Ну, из России, может быть, она и первая, да. Но из СНГ первыми был Ашхабад, это первый гастроль в 91-м году, в 93-м году диск «Ашхабад. Город любви» на Railroad Virgin, изданный. В 93-м первый альбом выпустила, вошла в десятку в Европе уже Юлдус Усманова, королева узбекской музыки. В итоге она, по-моему, три или четыре уже альбома. Второй был, третий был Бенавша, второй Джанона. Более-менее популярный Олег Фезов из Таджикистана. Ну, тувинцы очень популярны. И вот Инна Желанна была одной из последних. Ну, мне кажется, благодаря очень продуманной тоже компании, там, по-моему, огромную роль играет участие Сергея Старостина в этом проекте. Farlanders называется этот проект. И он действительно сейчас она объезжает там всякий фестиваль на Западе, и в одном из буклетов было написано даже «Инна Желанная, поп-звезда номер один России». Теперь вот приехала на Запад. Ну вот.
0: Есть еще такой ансамбль, называется «Кукурузина». Ну что, сейчас, наверное, послушаем песню.
1: Кукуруза. Попкорн, короче, давай попкорн есть. Ага.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте, Назим, здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Вот вы тут давеча говорили про таракана, ящера, да?
1: Про таракана мы не говорили.
2: Ну, извините, ну...
1: А про ящера?
2: Насекомые,
1: да.
3: Они бегали здесь просто?
1: Да.
2: А что вы можете сказать по поводу появления на сцене некого грудничка по имени Децл?
1: Кого?
2: Ну, грудничок такой.
3: Как зовут?
2: Децл.
1: Ну, знаете,
2: маленький такой, в шапочке такой, ходит вечно натянутый на глаза и в каких-то штанах широких.
1: Я понял, спасибо за звонок, но...
2: Да!
1: Да, но ни я, ни мой гость совершенно не в курсе, о чем вы говорите. Дело в том, что это, видимо, какое-то явление, скорее, совсем...
3: Тараканы бегали тут, а тут этот не бегал, товарищ.
1: Для юношества, может быть, для там программы там до 16 и старше, что-нибудь из этого. Дело в том, что ни я, ни мой гость телевизор, так сказать, редко смотрим. Ну, кроме, в общем-то, жестокой немецкой порнухи, безвкусной. Вот подводку и с девками, да, взятыми нами где-то у ларьков. Вот, а так телевизор-то мы и не включаем. Вот, и не можем комментировать человека, которого не знаем. Вот я кукурузину прокомментирую, а Аркадий рассердился, понимаете, вот так. Так что не надо нас провоцировать.
3: Воздержание у нас.
1: Может быть, этот Дуцел или как там, вот он, может быть, на самом деле придет сейчас вот такой Дуцел, оторвет нам руки и задушит их же локтевыми суставами. Поэтому мы уже будем дико осторожны. Ну, а вообще, знаешь, что подумал? Давай всех хвалить, собственно.
3: Давай.
1: Да, все. Хороший.
3: Хороший. Это Дуцел у вас вообще замечательный.
1: Дуцел крутой.
3: Мне особенно его... Этот басист у него нравится.
1: Басист такой серьгой, танцует там. И девки на подпевках.
3: Да. Саксофонист у него там. Да.
1: Профессиональный музыкант, ты понимаешь? А перкуссия какая, а?
3: Ой, это вообще утонченная там.
1: Утонченная.
3: Михаил Жуков вообще там рядом лежал. Да.
1: Да. Ну что, еще телефонный звонок?
3: Ну, давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. А, говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, вас дико...
4: Спасибо за внимание, добрый вечер.
3: Добрый.
4: Скажите, пожалуйста, что за вещь восточная звучала, это все-таки из передачи непонятно.
3: Какая из них, которая?
4: Вот, сейчас последняя такая.
3: А, сейчас я вам объясню.
4: И где это можно вообще как-то купить, послушать? Диск,
3: вот последнюю вещь нигде вы не купите.
1: Спасибо, да.
3: Ее прислали из Сан-Франциско мне, значит, это... Такой человек, которым, ну, может, я произношение где-то ошибусь, наверное, Уалли Бриль, наверное, или Вейли Бриль. Вот, и он взял пластинки 78-я скорость, это еще 20-40-х годов, с канторским пением, это еврейское литургическое пение. Вот и сделал из этого то, что вы слышали. Вот.
1: А купить, то есть вообще, в принципе, давайте договоримся так, чтобы вот не было у нас этих, ну, мы же не справочник вся Москва, да, и не желтые страницы, чтобы там называть адреса точек каких-то.
3: Желтая программа.
1: Да. Дело в том, что, как говорится, спрашивайте в торговых точках, но, естественно, не в пиратских. Ну, все равно спрашивайте. Если будете спрашивать, то она и появится, как говорится. Спрос рождает это предложение.
3: Кстати, да, вот, а следующий, кого мы потом, я забегаю вперед, кого мы будем слушать, он с того же сборника, который сейчас мы крутим, да, это мой Кент, диджей Шеби Сабах. Да, он алжирец и сделал такой диск, Шридука называется, он богиня индийской посвятил, и там задействованы индийские, пакистанские лучшие музыканты, мусульмане и индусы. И вот он посвятил кого-то дружбе. Он впервые по-другому сделал эти ремиксы, сделал. Сначала задал ритм, а потом уже посадил лучших музыкантов индийских и пакистанских в студию, и вот они сделали потрясающий, по-моему, альбом Шридурга. И, как ни странно, он уже его крутил, и через недели-две уже в Москве появились пиратские альбомы. Сейчас, говорят, вообще пользуются страшной популярностью. Это не в качестве рекламы пиратам, потому что они в рекламе не нуждаются, по-моему. Но просто интересно, что этнические ремиксы могут быть очень популярными в Москве и в довольно больших объемах могут продаваться.
1: Ну вот еще пришло сообщение на пейджер. Все, ребята, договорились. 5 машин, полные люди уже на пути к вам. Подпись Децил. Ну, я просто хочу сказать, что не обязательно посылать столько много народу. Достаточно послать 2, я думаю. И либо он присылает нам очень много денег просто и уже приезжает, как бы, чтобы как-то, ну, чтобы по пути их не ограбили. Но, в принципе, мы не жадные. Достаточно было передать там 15 грена с 2 людьми, плюс, ну, желательно, чтобы были девки, да.
3: Вот я уже вижу, 3 подъехали. машина.
1: Пойдем быстрее.
3: Быстрее бежим.

0: на наш пейджер. В основном они касаются таких технических моментов, как стоит ли, как вы считаете, стоит ли, дескать, вставлять электронные навороты в этническую музыку. Понимаете, дело в том, что мы с Назимом не композитора, мы от создания музыки далеко очень, мы в основном, так скажем,
1: навариваем. Ты ближе, по-моему, все-таки, Саша.
0: Да. Я только хотел бы это самое сказать. Ну, циничный такой, да, чтобы меня еще больше людей ненавидело. А ты как-то, да, зашутил. На самом деле разговоры о том, что имеет смысл делать в искусстве, что не имеет смысла, лишены всякого смысла. По той просто причине, да, что это дело непосредственно художника, дело автора. Если мы скажем, что да, там не имеет смысла эти все дела...
1: Можем сказать, имеет ли смысл слушать или не слушать.
0: Да, вот мы можем сказать, опять же, да, с добавкой, что это делать, типа, конечно, на наш взгляд. Да.
1: На наш слух, на наше ухо.
0: Да, далее, Василий, я не имею ничего против черной хип-хоп культуры в целом, так скажем. Просто вот опять же тут все упоминает какого-то странного персонажа. Василий, если ты любишь хип-хоп культуру, да, послушай, ну, хотя бы классику там ICT, да, и сравни как-то вот, ну, там, с кем, с Богданом Титомиром, потом с этим попрыгунчиком из ансамбля Карамель, или как он, и ты поймешь, о чем речь, да, то есть настоящий хип-хоп культура это мощнейший энергетический поток, сметающий все вообще на своем пути, так же как белая, кстати, аналогичная культура, это то, что называется heavy metal. Негры не играют heavy metal, да, ну, вот с одной стороны это, с другой стороны круто, я ответил.
1: Энциклопедист просто, да. Говорит, энциклопедист.
0: Вот интересный вопрос от Дениса. Это вот уже к тебе, Назим, как да, к искусствоведу.
1: Ну, вот перестань оскорблять. Я тебе композитором назвал, теперь искусствоведом в отместку.
0: Какие тенденции развития этнической музыки? Во как?
1: Не понял. Тенденции хорошие.
0: Да, ну хороший ответ.
1: Денис, ну тенденции какие? Везде разные тенденции. Если вы говорите о регионах, которые, то, конечно, я считаю, я об этом, я так считал еще 10 лет назад, и мое считание, точка зрения, все ближе и ближе к истине становится с годами. Я надеюсь, она будет просто в эпицентре. Ой, как я загнул. Дело в том, что я считаю, что единственный регион, который еще не как табула раса является, так сказать, незнаком всему миру, и он претендует быть очень известным, популярным во всем мире, это музыка Центральной Азии, в частности, Таджикистана и Узбекистана. Это мои личные наблюдения, потому что все остальное, Индия, там, Рави Шанкар, по-моему, 49-го года, этот институт традиционной музыки в 49-м году, по-моему, первую встречу сделал в Берлине ему. Индийская музыка уже давно, и через Англию выходцы сейчас уже, да, и там и Шейла Чандра, ну, много было всяких проектов. Латинская, латиноамериканская уже, само собой, уже приелась, афро-кубинская, африканская уже дальше некуда. Вот мне приходит много дисков, как члену панел-лист, ну, жюри World Music Charts Europe, хит-листа европейская. Я скажу, что я никогда не думал, что прослушивание музыки может быть таким тягостным занятием. Вот я недавно пришел к выводу, когда в день иногда приходит по 4-5 кубинских диск, ну, музыка, ну, это, диск с кубинской музыкой. Ну, это просто невозможно.
0: Ну, ты хотя бы, так скажем, признаешь, что ты слушаешь хотя бы все-таки музыку, да, и то тебе тяжело. Представляешь, когда присылают, тебе на дисках присылают, а нам вот все на радио молодые исполнители на кассетах, запиленных, все это шипит, запись сделана в домашних условиях, помнится. Инна как-то сказал, что говорит, вот чем мне нравится эта запись, тем, что они как музыка совершенно неинтересны, но они живые, я согласен. Мне кажется, слишком много жизни. Да любой Инна, неважно. Да, вот, ну, смысл в том, что когда слишком много этой жизни, то уже не катит. Вот, поэтому нет, ты на еще находишься в выигрышном положении, понимаешь?
1: Нет, лучше бы я на кассетах что-нибудь, ты знаешь, бывает действительно интересно, там с Таджикистана или там Чимкента, Газалкента пришлют какую-нибудь кассету. Из Владимирской области, узбеки, которые там живут. И интересно послушать, действительно, там видно, что качество, ну, слышно, ужасное качество, но какая-то там мысль брежет где-то там в этом шорохе каком-то, скрежете. Но когда хорошо записано, просто жалко денег. Ты представляешь, какие огромные деньги крупнейшие компании, менеджеры мира выдают на вот издание и в неделю там по 100 дисков кубинской музыки. Мне кажется, уже дисков с кубинской музыки выпущено больше, чем население Кубы раза в 3. Понимаешь?
0: Ну, это таким образом они, в общем-то, мстят за свое мощное колониальное, да, прошлое.
1: Нет, то есть Денису отвечаем, что явно не кубинское уже, а вот И китайская, японская навряд ли может быть популярна во всем мире. Это может, так сказать, вызывать интерес, но навряд ли, конечно, люди будут толпами ходить на концерты там японской, например, сякухачи или там китайской музыки. Так что остается Центральная Азия.
0: Или, к примеру, вряд ли люди пойдут на спектакль вот японского театра. То есть, а если и пойдут, то будут там дико шуршать этой...
1: Ходил. Александр. Было, типа, не помню, кукурузина называлась. Кабуки. И мне очень понравилось. Я думаю, может быть, вот через несколько лет мне уйти в театр.
0: То есть играть в театр ты хочешь?
1: Кабуки, знаешь, как хорошо. Там морда намазана белым, значит, не отличишь там мужчины или женщины. И вот...
0: И при этом, вот заметь, как японцы все-таки, уживчивы, что ли, насколько вот у них происходит быстро трансформация сознания в зависимости от окружения, от изменения окружающей обстановки. То есть, если раньше они были замкнутые, действительно, как остров и так далее, и артисты, считались у них, сарматой реально, то есть, дескать, там артист, то есть, какое-то там существо второго сорта, то в дальнейшем они как-то научились не просто ценить своих артистов, а у них даже существует такое понятие, как национальное достояние.
1: Человек, национальное сокровище.
0: Да. То есть, насколько люди гибкие, это, кстати, то же самое, что пираты компакт-дисков, или какие-то то есть, люди, занимающиеся неофициальными релизами, то есть, или просто какие-то контрабандисты, реагирующие очень живо на изменения рынка. А эти очень круто реагируют на изменения вообще общественных струй, понимаешь, и вентиляторов.
1: Мне очень симпатизирует это японское, это их звание, которое дается артистам, человек национальное сокровище. В основном, деятелям классического японского искусства, там, в театре кабуки или других. Я считаю, это одновременно ему удается быть и открытыми, и закрытыми. Как бывает, человек, который много плачет, он много же и смеется, и наоборот, да? Также японцы, они одновременно замкнуты, у них мир свой, и одновременно они открыты. Они самые путешествующие нации после немцев, по-моему, во всем мире. Так что...
0: Это тоже, на мой взгляд, могу ошибаться, но это, опять же, попытка компенсировать свою долгую такую изоляцию от мира.
1: Или внутреннюю изоляцию. Что касается, Саша, почему немцы много путешествуют, я считаю? Или больше всех ходят в кабаки немцы? Они же дома не сидят. Вот к любому приходишь, там, Штефан, моим друзьям, я не хочу обидеть, у меня очень много немецких друзей. Для них каторга. Для меня, например, каторга выйти. Я сижу на кухне у себя на Тимирязьке. Правильно? А что мне еще надо? У меня лес виден Тимирязьке. Сидим на столе, все, что надо у нас есть. И вроде бы, казалось, беседую себе и беседую раз в несколько лет. Немцу наказание сидеть на кухне где-то или там даже в комнате, в гостиной, в онцене, где хочешь. Им нужно обязательно пойти в кнайпы. Я очень долго, я с 81 года езжу в Германию, очень долго изучал этот феномен или феномен. И думаю, что ж такое-то? И по-моему, несколько лет назад до меня наконец дошло. Свою внутреннюю замкнутость, они компенсируют кажущейся раскованностью, общительностью. А чем дается эта общительность? Это кажущейся тем, что они находятся в обществе. Формально, если ты сидишь не на кухне,
0: ты вроде бы как коммуникабельный.
1: На кухне мы с тобой, и вроде получается, какие коммуникации? Мы вдвоем вроде бы. Но мне этого достаточно, правда?

0: Сидишь, приезжай в Гамбург, он тебя тащит сразу в кнайпы. Там тебя все обкурят, ну вот, обдышат вообще всем. И зачем, непонятно.
1: Ну, а вот еще расскажи вот про эту, про их утреннюю жуткую привычку, вот это пожирание, вот это вот. Это очень был такой рассказ. Я просто поясню нашим уважаемым. Дело в том, что когда мы встречались здесь в эфире с Найзом последний раз, это когда там было, ну, может быть, полгода назад.
0: Когда Шоба Джоши
1: приехал. Да, да. Ну, не помню уже.
0: В октябре.
1: В октябре, да. Я, в общем-то, был, как водится, нездоров после, ну, в общем, так скажем, дико праздновал очередную финансовую победу свою, вот, и был нездоров.
0: И на зиму тогда три грузовика, правда, приехало, а не пять, как в этот раз.
1: При этом мы даже, заметь, половину грузовика просто отдали, им говорим, увези.
0: Уже некуда было.
1: Ну, а растаможку прошли, первый раз прошли, а?
0: Ладно, не будем,
1: да, не
0: секрет,
1: будем,
0: сейчас,
1: да,
0: все.
1: Вот.
0: Нас сместят завтра, другие сядут и будут считать грузовики тут.
1: Вот расскажи про это их вот.
0: В 7 утра завтра?
1: Да.
0: Нет, у меня, во-первых, классно они. Во-первых, в любой ситуации, если нужно спать, они ложатся в любую ситуацию. Там, так, в том же Туркменистане я был другом, и мы вот сидели с музыкантами последнюю ночь, это был 91-92 год. Конечно, было страшно интересно, потому что там какие-то майоры по ФСС, там КГБ, какие-то туркменские признавались в любви, музыканты сидели, мы пили коньяк. А вот, и мой друг немецкий посмотрел ровно в 10, посмотрел на часы, сказал, что ему нужно шлафом спать. Ну вот, потому что рано там вставать в 7, ну понятно, последней ночи никогда не спал в Средней Азии, потому что совсем праздновал. И ровно в 10 вот он просто повернулся, лег на подушку тут же в комнате там, вот, и лег спать.
1: То есть, ему, может, действительно прибило, или это все-таки такая вот американская...
0: Не, ну, нужно спать.
1: Немецкий аккуратизм, хваленый немецкий аккуратизм.
0: Нет. Певица, у меня была подруга немка, она джазовая певица, была и на органе играла. И вот с тем же Ашхабадом, когда еще не были известными на Западе Ашхабад, в 91-м году мы были в Фирюзе под Ашхабадом, там дом отдыха. По иронии судьбы, конечно, ну это не для эфира, это был дом отдыха Министерства обороны тогда, и это закрытая зона пограничная, и там уже без прописки туркменской нельзя находиться, не то что уже иностранцем, но поскольку меня все знали там, то мы вот с немкой там отдыхали в доме Министерства обороны, в погранпункте. Вот. И она в половине десятого приезжали. Вот Гасан Мамедов, скрипач, один из, я считаю, самых гениальных в мире скрипачей, и потрясающий музыкант, и начинала самое интересное, естественно, мы там сауна, бассейны, мы плавали, купались вообще, нам подавали пловы, мы пили коньяк, музыканты лучше играли. И ровно в 11:30 Петра говорила, что ей нужно спать, потому что у нее будет несмыкание голосовых связок. На что, естественно, отвечал, ну зачем тебе смыкание, потому что завтра же нет концерта, тебе незачем вообще. Нет, нет, нужно спать. И вот 11:30 он заставлял отвезти ее в отель там, и там, ну, вот такие случаи.
1: Ну, а
0: самое может... интересное завтрак, да. В 7 утра нужно встать и обязательно съесть там вурстхен, сыр. Ну, это просто с какой силой поедается. Самое главное в жизни, я считаю, что завтрак в Германии. Вот. Все остальное может быть, может не быть, но обязательно нужно плотно завтракать с колбасками, сырами в большом количестве. Это все. В любой ситуации, если даже в 6 легли по поводу прибытия русского гостя из Москвы, все равно в 7 будет подъем, и будет очень обильный и плотный завтрак. В конце будут мармелады такие, типа джема, наверное, это самое. И обязательно нужно делать урлауп, то есть делать отпуск. Потому что если ты не делаешь отпуск, то ты уже вообще ниже, ты бомж просто с метро там какой-нибудь вот чеховский там. Потому что обязательно нужно сделать отпуск, а отпуск делать не для того, чтобы посмотреть каких-то красот и чему-то научиться, а чтобы сделать диез, слайды. Ты делаешь слайды, потом созываешь друзей, все сидят, попивают пивка, вот, очень мирно, тихо смотрят на твои слайды про Таиланд там или там тут, не знаю что, Колумбию. И все говорят, ну вот, мол, не лыком я шитый, вот съездил в Колумбию, вот как минимум 5000 марок отдал. Вот, через 2 недели идем там к Матиасу, он за это время съездит там в Перу. И будет тоже слайды показывать, и все будут терпеливо сидеть, смотреть 1.5 часа его слайды. А если ты раз в год хотя бы не съездил там, ни на какие острова и не в Перу, ты вообще считаешь, что...
1: Асоциальный
0: тип такой, ну просто это все равно, что вот как в анекдотах грузинских, на Запорожце, если ездить тут, туда-сюда, туда-сюда.
1: А вот как у них интересно с театрами? Вот у нас же есть целая плеяда людей, так называемых театралов, которые вот посещают данные учреждения, просто, ну, чтобы сказать, я была сегодня...
0: Это ужасно, да, моя однокурсница ходит постоянно в театр, да.
1: Да, нас, кстати, потом... постоянно на эту тему...
0: Да, наша любимая тема, Саша, ну что такое? Потом все мне постоянно в нос тычут и говорят, ну ты же интеллигентный человек.
1: и так делать.

0: Сказать плохо об этом.
1: Да, я псевдо, да, я псевдоинтеллигентный, потому что никаких театров я не люблю, терпеть не могу. Вот, ну, известно, русские классики еще писали, я немцам это люблю повторять, немцам при удобном и неудобном случае, что хуже немецкого театра быть ничего не может, по-моему, уже. Вот, поэтому, ну, это вообще очень страшно что-то.
0: Ну, то есть ты даже не хочешь рассказывать.
1: Нет, очень страшно. То есть люди ходят по сцене, ну, это вообще ужасно. И говорят, какие эти тексты кошмарные, просто зрелище, это невозможно. Даже когда музыкальный театр, он часто бывал в России, ансамбль «Модерн». И он выступал во Франкфуртской опере, и меня затащили друзья-музыканты, значит, посадили в первый ряд, ряд. И они начали играть какие-то композиции, там, для скрипки, оркестра, раскладушки, утюга и унитаза, там что-то, я не знаю. Публика такой Бетховен-зал, это во Франкфуртской опере, ну, такие там билеты по 200 марок, чуть ли не там меня провели, посадили. Это было ужасно просто, я не знаю. Это было кошмарно. Я там при первом удобном случае, после первой или второй композиции, вылетел как пуля, сел там,
0: буфет, наверное,
1: буфет и тебя куда же.
0: А понимаешь, а уйти-то неудобно, потому что скажут, дескать, а я обычно, знаешь, ссылаюсь на что? Что что-то у меня сейчас очень голова кружит, сейчас могу упасть, потерять сознание. И в буфет тоже, вот, да. Да, я так понял, что немецкий театр, это, конечно, грустно. Но, с другой стороны, надо отдать все-таки должное этой нации. У них хорошие пиво и автомобили.
1: Пиво,
0: поэтому пусть они будут.
1: Автобаны хорошие.
0: Да.
1: Вот,
0: и... А вот женщины не все все-таки хорошие.
1: Само собой, да.
0: То есть, да. Ну, я не говорю, что там у всех, а там у других народностей, но все-таки вот в процентном соотношении как-то они неудачные. Вот. Не то я сказал, да?
1: Удачные, в смысле?
0: Нет, я сказал неудачные. Да, удачные. Это не, конечно, что да. Да,
1: что ты сказал? Что, ты ненавистником, ты же...
0: Какой-то нацизм развел тут.
1: Еле пробрался тут этот... Еле пустили мне к тебе. Тут стояли толпы немок, между прочим. Твоих поклонниц.
0: Это я объявил, что это не немки, наверное.
1: А кто
0: это отовсюду, со всей России съехались. Я просто кинул объяву в одной из газет, что, в общем-то, набираются девки для съемки в новом порнофильме.
1: Почему они говорили не по-русски?
0: Старались. Я сказал, что с немецкой внешностью они отрабатывали, в общем-то,
1: домой.
0: А то есть стоят еще, да, они?
1: Я говорю, meine liebe Frau, lassen Sie bitte mich durch. Они, значит, nein, там херлаэртки. Или пробился. Ты же видишь, пуговицы тебе порваны, все это ужас.
0: Ну, сейчас, мы знаешь, что сейчас, пока мы
1: будем послушать,
0: там возьми винтовку тоже, вот. Какая тебе лучше, вот, этот самый... С ночной это или так? Не, ну там освещение нормально.
1: Нет, двухстолок подойдет, погоди.
0: Двухстолок шумный, слушай, у меня глушак. Давай он тут.
1: Давай эту музыку включим, потом
0: ну,
1: все
0: же, да.

0: Приходит также наш пейджер, всякие сообщения. Вот такой вопрос тебе. Сколько машин ты перегнал из Германии, начиная с 81 года? Ну, может быть, я отвечу. Тут дело в том, что вы имеете в виду под машинами. Если фуры, вот... Ну, то там
1: с вообще... ножками Буша потом...
0: Да вряд ли, сейчас сосчитаешь. Но я так полагаю, что...
1: Я же мимо твоих окон проезжаю.
0: Ну, проезжаешь, да, да. Ну,
1: остановку вот... делаю там, заправляюсь.
0: Ну, я тебе иногда из таможни, помню, тоже помогал. Вот, если речь идет именно о каких-то трейлерах или вот о грунте, то, наверное, побольше.
1: Да.
0: Вот. А девок и нелегальных иммигрантов я не считаю.
1: В обратно, когда они, они да, же когда... не по рожне идут.
0: Конечно, это просто невыгодно.
1: На Франкфурт такие публичные дома, и на Рипербан в Гамбурге отправляем девиц.
0: Вот сообщение от моего личного врача по кличке Васька. Лаэрский, ты снова ведешь себя непристойно. Сейчас, извините. Да, тут перебивают. Ага.
1: Почему снова ты? Было время, когда ты тебя пристойно вел?
0: Ну, тоже я не понимаю. Но он новенький еще. Придется опять назначить тебе... Что ж такое тут прям перебивают у нас как? Придется опять назначить тебе курс галоперидола и новолептива, пишет Василий. Василий, ну... Вот вы тем самым выдали, скажем так, ваш главный секрет, да? Вот теперь все, я в том числе, знаю о ваших, скажем так, личных переживаниях, да? Вы хотя бы лекарства не пишите или просто название, да? А то...
1: Латинское название.
0: Да, чтобы как-то, да. Так, вот, смотри, от немецких друзей твоих пришло сообщение на землю. Как тебе не стыдно? Видишь, нас начали с тобой валить конкретно. Как тебе не стыдно?
1: Мы поймали.
0: Старались, добывали для тебя билеты на первый ряд. А ты так неуважительно отнесся к немецкому театру. Больше нет в наших душах тебе благодетелей. Твои бывшие немецкие друзья. Так что, если чего, ты прям врываешься в квартиру, ногой выбивай дверь, как тогда это в Балашихе. И говори, на пол все!
1: Бывшие немецкие друзья, я вам сразу же после постановки в джаз-кафе еще сказал во Франкфурте все, что о вас думаю, и о вашей постановке. Так вы, наверное, забыли. Вот теперь вспомнили опять спустя энное количество лет.
0: А как звали алжирского диджея, чья музыка звучала ранее?
1: Ой, и... это мой бразер, как он мне пишет, Диа Бразер Назим, Шеб Назим. А я ему пишу Диа Бразер Шеби Сабах.
0: А Шеби... Круто как.
1: Да, диджей Шеби, Чеби, если по-английски Чеби Сабах, но вообще Шеби Сабах. И он тут у Сан-Франциско, альбом называется его «Шри Дурга». Он есть в Москве.
0: То есть наличный, это пиратский, да?
1: Ну, если в магазинах там типа в Пурпурном или в Трансильвании, то не пиратский, а там, где пиратский, там пиратский.
0: Ну что, я предлагаю сейчас послушать еще пьесу.
1: Ты... Да, вот как раз наши подруги. Общий. Да. Саша вот была одна из лучших классических певиц Индии, Шоба Джоши. Она была также в эфире вот у Саши. И Саша приходил на концерт, ее помнишь, в один из клубов.
0: Да. Очень хорошая и добрая женщина.
1: Кстати. Да, добрая женщина. И ее «Газаль», которую мы записали во время ее концерта, живое исполнение в Москве. «Газаль» в исполнении Шоба Джоши.

0: сегодня смотрел телепередатчик, вот, и в нем такая, ну, шла программа, касаемая Алтая. Вот, mm-hmm. мне этот край очень близок, ты знаешь, что я часто бываю, там по делу о кедраче, ну и вообще по-любому.
1: На уикенде, да,
0: там. Да, то есть я частенько, в общем, туда. Ну, что меня в этой программе немножко так удивило, то есть, оказывается, вот сейчас даже в официальных, так скажем, сводках людей, то есть местных там проживающих, называют как бы одним словом алтайцы. То есть образовав такую новую какую-то этническую группу, которая на самом деле реально состоит из многих подгрупп, из многих народов. То есть вроде бы для статистики так, конечно, проще. Вот. Им самим, я тебе честно скажу, ну, по крайней мере, большинству совершенно безразлично, как их называют. Но я вот считаю, что это не совсем правильно, потому что если я, например, единственный представитель своей там нации, меня там зовут, там, ну, к примеру, там, да как угодно, носок, там, неважно, да, вот, я имею право называться вот вроде бы.
1: Да. Ну, с другой стороны, это, Саш, может, это комплекс. И когда я вот первые, опять же, эти поездки на Запад, мне в Москве никто не мог запомнить, что я курты говорили, какой турк там, или кто-то называли. Тогда я очень обижался, когда был очень молодой. Я говорю, я же не турк, а наоборот, курд. Mm-hmm. Вот, потом на Запад, когда ездил, говорил, курда, не, да, там, русы без труса, там, да, русские. Я говорю, нет, bin ich kein Russe, ich bin Kurde, Kurde, повторял на каждом повороте, где нужно и не нужно. И года уже 3-4, ты знаешь, я прекратил это делать. Не знаю, не думаю, что я стал менее там патриотом или так привержен к своей национальности. Как-то надоело. Ну и какая разница, в принципе? Из Москвы, рус. Ну, я же россиянин, в принципе. Живу в Москве. Ну и что я буду на каждом повороте кричать? Ну не русский я, ну объяснять всем. Ну, зачем, кому это нужно? Какая разница?
0: Ну есть же, например, даже у каждой вот такой народности, алтайской, пусть небольшой, есть свои привычки национальные. Скажем, один там в сакле так дрова кладет, другой так. Вот, и... Чем меньше народ, тем больше, скажем так, возможностей глобальных выжать из него даже генетическую память, понимаешь? Вот. Ну, да. Но меня, короче, это встревожило.
1: Ну, бывает некоторые...
0: Это, понимаешь, это все равно, что, например, всех птиц называть вот птицами, да? Там,
1: что
0: они
1: я и делаю,
0: там,
1: да.
0: Синица, там,
1: я деревья, например, не отличаю. Если груша висит на дереве, я... хоть и 17 лет в деревне прожил первый.
0: А я, кстати, тоже тополь там от клена никак.
1: Ну, вот если яблоко висит, я вот догадываюсь, что это вроде бы яблоня, наверное, то есть логически там. Если груша ярко выраженная, иногда я груша путаю там айвой.
0: Айва, похоже, да.
1: Похоже. Я начинаю, ой, какая там груша, говорит, это не груша, это айва, например, там на Востоке где-нибудь. А если нет плодов, так я вообще отличить не могу. Там не говоря, что там трилистник, знаешь, бывают такие дыжасты по лесу идут. Ой, это трилистник, это подорожник.
0: Золотистая.
1: Вот их, наверное, тоже оскорбляет то, что мы не отличаем там ни виды деревьев.
0: То есть, имеешь в виду, деревья оскорбляются.
1: Или птички там бывают по лесу идешь, там, да.
0: Ну,
1: там поет какой-то там грач. Или там, ну, как отличить грача, например, от дрозда. Или там
0: ну, а? Один стучит, а другой кричит. Ну что, еще музыку-то послушаем.
1: А что нам эти...
0: Дин, дай по музыке чуть-чуть.
1: Ладно, пусть тут... Это женщина, которая объявляла в это время, объявляла номер телефона, она рвалась к тебе, поэтому я...
2: Телефон прямого эфира.
0: Много очень приходит, опять же, просьб поставить еще какую-нибудь композицию группы Ашхабад. Я ничего против данной группы не имею.
1: Неужели знают? Мне
0: знаешь, что кажется, что именно поскольку это просто запоминается. Например, если бы ты среди прочих прекрасных музык сегодня поставил бы группу Тбилиси, да, то просили бы Тбилиси. Я никого не хочу обидеть, но
1: прошу
0: есть...
1: Прошу не оскорблять мою группу Ашхабад, пожалуйста.
0: Извини, пожалуйста, да. Но мы обязательно, безусловно...
1: Мы поставили группу Тамар, там, или Везу, ну, где было грузинское пение. Что-то не пришло никаких заявок.
0: Ну, вообще, ну и ладно, да. Послушаем по телефону звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Алло.
0: Вы как-то, по-моему, сильно волнуетесь.
3: Я волнуюсь по следующему поводу, что вот как бы в вашей передаче не был затронут один аспект вот всяческого этнического пения.
1: Какой
3: вот, вот на примере своего сына, у меня маленький сын, звать его Варфоломей Степанович Семерягин, я могу сказать одно. Я проводил сравнительные результаты и делал всякие анализы, и пришел к выводу.
0: А извините, пожалуйста, а вот анализы вы куда? Потому что очень многое зависит от того, где вот происходит взятие анализов. Вы
3: анализ
0: лучше к нам.
3: Происходил в мощнейшей компьютерной сети, вот локальная сеть, вот и пентиумы всякие там, макинтоши.
0: Но это вы знаете, к сожалению, не к нам, мы в этих тонкостях не разбираемся.
3: Да, но вот как бы сам вывод интересен, результат.
0: Да вы так не волнуйтесь, вы все-таки как-то в волнении, вот мне кажется.
3: Естественно, потому что это очень важно.
0: А может быть вы так как-то соберетесь, вот и перезвоните?
3: Нет, я лучше прямо сейчас это скажу.
0: Ну давайте, да.
3: Так вот, вывод такой, что вот как бы вот это всякое грудничковое покрякивание и грудное стенание маленьких младенцев, вот всяческих этнических народностей и групп национальных очень разнично. То есть они вот изначально, начиная с рождения, и тут я еще не знаю, пока это на генетическом уровне или еще как-либо, но очень по-разному у них звучат.
0: Да.
3: Всякие их музыки.
0: Вы очень наблюдательны.
1: Да, это вам нужна музыкальная премия ЮНЕСКО вручить.
3: Я рад, что мои труды уже признаны, хотя
1: надо
3: бы на таком начальном уровне, как я их провожу.
1: Уважаемые слушатели, нужно спорить задним числом мнения жюри. 19 ноября прошлого года в городе Аахен была вручена Нобелевская премия в музыке. Это музыкальная премия ЮНЕСКО Алима Касымову, которая весь мир, кроме России, знает. И его называют лучшим голосом, лучшим живущим певцом мира Алим Касымов. Он исполняет мугамы. Но вот если бы вы до этого позвонили, мы бы оспорили и вручили вам музыкальную премию.
0: Я уже, к сожалению, выключил нашего радиослушателя, но согласись, что наблюдательный молодой человек. Ну, что-то тут что-то к нам пришло, кстати, на пейджер. Посмотрим. Ну,
1: так искусствовед это он, Саша, а не я. Ты меня обозвал искусствоведом.
0: Ты искусствовед.
1: Нет, вот искусствовед позвонил.
0: Извини, да.
1: Это я искусствовед.
0: Вот опять же, смотри, интересная формулировка вопроса. Наш с тобой любимый вопрос, да? Как Назим относится к творчеству Брайана Ина? Отвечай, ну что? Марину все-таки, дама, ты должен уважить, да. Да. Я думаю, что от того, как ты сейчас ответишь, сильно изменится отношение, во-первых, Марины к Брайану.
1: К тебе.
0: Ко мне и
1: вообще. И гостям, да, которых ты приглашаешь.
0: Да.
1: Марина, к Брайану Ина отношусь очень хорошо. Я его не знаю, хотя с ним был на многих фестивалях. Вот, он был в жюри, и мы были постоянно как-то, мы как не пересекающиеся линии. Где бы я ни был, постоянно где-то ходит рядом Брайан Ина, и все вздыхают, ох, и ты говоришь, Брайан Ина. И он даже какую-то премию вручал при мне кому-то. Вот как он выглядит внешне, я запомнил. Нет, если серьезно, на самом деле мне очень жаль, но я не знаю, что он делает. Но я знаю, что это очень достойно. И это, я говорю, совершенно серьезно. Это очень уважаемый человек, и он делает очень хорошие проекты, которые хвалят мои, то есть несколько людей, друзей, которым я очень доверяю. Но, к сожалению, я до сих пор не удосужился их послушать. И вот, значит, в следующее время обязательно это сделаю. Я же очень ограниченный человек. И только слушаю только то, что приносит мне.
0: Безусловно. То есть,
1: самому пойти куда-то послушать.
0: Это немножко неправильно. Не то, что ограниченность, это называется мудрость. Это раньше, когда мы были молоды, мы взвали Ростов за спину, ехали там в Перово переписывать новую пластинку какую-то. Сейчас...
1: Кто ехал, а кто нет. Я вообще не слушал музыку.
0: Ну, я как образно говорю-то, ну что ж.
1: А мы, в смысле, да.
0: Да, мы, да. А сейчас то, что нам приносят, то мы, что губка твоя, впитываем.
1: Да.
0: Вот такая вот вещь. Ну что, может быть, сразу пьесу?
1: Давайте послушаем. И есть такая девушка, которую зовут Наташа Атлас.
0: Атлас?
1: Да. И она, ну, понятно, видимо, это псевдоним. Она из Северной Африки, где-то из Туниса или Алжира, где есть горы Атлас. Этим летом я там побывал. И вот и тогда мне дошло, что, видимо, все-таки у Наташи, где-то девушки, это псевдоним. Она сама, видимо, есть еврейский кровь. Родилась она в арабском пригороде Брюсселя. Живет она в Лондоне, работает очень интересными проектами, такие как Transglobal Underground и так далее. А вот диск вышел Груф Алятурк, его наш коллега выпустил, ведущий радиопрограмм там Ачик Радио в Стамбуле. Там лучший перкуссионист Турции задействован, Бурхан Оджал, который выпустил прекрасные диски, они известны московским слушателям, «Секретная дверь султана», музыка гаремов, османских императоров и так далее. В общем, все вместе, Бурхан Оджал, вокал Наташи Атлас из диска Груф Алятурка.

0: замечательные, модные нынче сухие барабаны были и красивая дудка живая. Это говорит о европейском вот, внедрении вот, в данную культуру. Что хорошо, поскольку происходит смык. Модный смык, да.
1: Этот диск сейчас на втором месте. Я его, по-моему, первый поставил на первое место в декабре, по-моему, в Европе. И вот он сейчас поднимается. Сейчас, по-моему, на втором общеевропейском хит-параде World Music. И, по-моему, наверное, поднимется и до первого.
0: Ты знаешь, вот сразу два интересных вопроса на пейджер, да. Первый. Ну, это скорее даже такой сентенция. На зиму, услышав слова «узбекская музыка», вряд ли можно кого-то вспомнить, кроме Юлдуз Усмановой, поскольку кроме нее на Западе мало кто известен. Опять же, видишь, Запад, Запад, да. А если среднестатистический немецкий бюргер услышит словосочетание «русская музыка», что ему скорее придет на ум? И дальше он начнет прочитать «Примадонна», «Ящер», «Шуфутинский» или все же «Инна Желанная», да.
1: Что касается Юлдуз Усмановой, видимо, на Западе вы правы, да, хотя у нас известна и Кумуш, я считаю, замечательная певица, есть Кумуш там, и лейбл, который выпускался Юлдуз Усмановой, я с ним разошелся чуть раньше, чем сама певица, и, видимо, певица тоже разошлась, и они взяли сейчас молодую певицу, которую они усиленно выдают за такой же талант, как Юлдуз Усманова, какие-то там... Альбом ее называется «Янги-Янги», по-моему. Ну, совершенно, конечно, не та. То есть, мягко выражаясь, даже не хочу обидеть эту молодую певицу, но там рядом талант Юлдуз Усманова не лежал, и, соответственно, успеха такого же нет. С Юлдуз это так. Что касается русского пения, что когда западные товарищи слушают, ну, немцы, в частности, первое, что им приходит... в голову, это, конечно, Дон Казакн Кор, так называемый. Это вот там, типа, или Дон Казакн ансамбль. А, большой Дон Казакн. Вот непонятно, что это должно значить, но типа большой, с большим должно
0: ассоциироваться. Большие донские казаки.
1: Ну да, большой, это сразу же мифическое такое и, да. Они сразу большой театр. Дон Казакн, донские казаки. Это ансамбль, гнездующийся в Вене, в Австрии, во всяком случае, в составе которого болгарские еврейские мигранты, которые совершенно не говорят.
2: Я очень часто моего опоссума.
3: Перед ним я тележками из супермаркета, надламываясь и переламываясь, приходит, а ее конь, так называемый, вот, лежит, упершись копытами в спинку дивана, ну, и глазами в столбик телевизора, и отдыхает. Пьет пиво, курит средние сигары из лаврового листа. Ну что, да, вспомнил, как они пахнут, да, понравилось. Это модный сейчас курительный момент. Вот, и она входит в комнату, ботинки грязные стоят, или сапоги лучше. Она понимает, сразу компьютер начинает работать, знаешь, как вот...
0: У Болеронов чешки, у, скажем, экскаваторщиков краги стоят, у юных вообще стоят, бывает, а вот у многих просто даже и уже проблемы и с этим, и она приходит, там вообще уже все... Представляешь, а ситуация-то у нее та же, она же с теми же тележками.
3: Все вроде... А мне представлять не надо. Я ради эксперимента женился в последнее время и наблюдаю, как человек, который действительно находится... Я и наблюдатель, я и подопытный кролик в одном флаконе.
0: Ну, как... ну так бывает. Самый почтенный экспериментатор – это тот,
3: да,
0: который...
3: Да, все усы прививали себе, СПИД, да, кто-то, да, прививал, я знаю.
0: Один даже, я помню, срастил себя с обезьяной попросту. Пришел сам к себе обезьяну. Кстати, после этого, когда эксперимент удался, ну, вы помните, к нам приходили женщины в клинику со своей второй половиной, кто с пуделем, кто с баллонкой, и все говорили, пришейте меня к ней, я хочу, чтобы она, в общем-то, была со мной. И даже пару, по-моему, таких операций было произведено. Вот, но затем узнали, запретили. В общем, сейчас не хочется, конечно, о неприятном. Пришлось отдирать назад пуделя этого от нее. Слез было.
3: Не, ну это было. Было веяние такое, что на свете существуют две половинки, которых когда-то за грешность разделили.
0: Да.
3: И теперь все эти половинки блуждают в поисках друг друга. Одни в Евразии, другие в Северной Америке. третий в Южной Африке. И им встретиться надо, наверное, на корабли все посадить и в одно место сплыться всем кораблям, чтобы произошло воссоединение тел. Потому что есть теория близости молекулярных тел. И когда это, ну, допустим, несколько километров, если все корабли света собрать со всеми людьми мира и в одно место согнать, то вообще, говорят, можно создать такой энергетический столб, чтобы добраться до Бога. Вот, и пообщаться с ним уже на равных. Ну, в том смысле, что на одном полу, скажем так. Ну, это я специально объясняю доходчиво, чтобы не было излишних вопросов глупых каких-нибудь. Что значит там? То подумать, что вот таким столботворением людским можно приблизиться к Богу. И все побегут друг к другу сразу вот, обниматься, толпиться, чтобы как-то более-менее стать богоподобными людьми.
0: Вот не кажется ли вам, что люди неосознанно, вот, собираясь в кучки, там, на демонстрациях, ведь есть же, например, люди, которые чуждаются всячески, избегают массовых там мероприятий, как-то посещения футбола или какого-нибудь там демонстрации, да, есть люди, которые живут этим, просто не могут без массы никак. И вот, вот эта попытка их кучковаться, это и есть вот результат такого неосознанного желания вот именно вот вникнуть в этот столб, проникнуть.
3: Вот, кстати, о борьбе религий.
0: Да.
3: О борьбе религий. Вот эти столботворения бывают как с положительной энергией, стремящиеся к Богу. Скажем, они там в церкви приходят, и у них как бы там не нужно иметь очень большую толпу, чтобы вознестись к Всевышнему. Там церковь построена так, что сама церковь создает некоторый фон энергетический, который, сливаясь с человеческим энергетическим фоном, дает очень многократное увеличение энергетического фона. И вот на всем этом фоне идет подъем
0: фона.
3: Да, энергетического. Вот. Но есть еще и зло в этом мире. Это мистер Сатана со своими тремя шестерками во всю грудь, чтобы в сердце не стреляли. Вот. И вот этот парень, он придумал некое сооружение, чтобы приблизить к себе народ, это метро. Либо шахты, вот с шахтерами.
0: А также спелеолог.
3: Ну, вообще, это немножко чуть другое. Они все-таки борются с сатаной. Поэтому у них есть такое название. Еще есть диггеры.
0: Да.
3: Которые, ну, занимаются очищением канализационных истоков от всяких библиотек. Я не знаю, откуда там могут быть библиотеки. Потом достают всяких людей, упавших в люки. Ну, просто идут люди, падают, и потом их достают месяц через два, когда находят. Вот. И когда вся общность спускается в метро, идет ужасное столботворение. Вы заметили, что это происходит именно утром и вечером. Вот в это время молекулярный состав Земли настолько жидкий, что можно проникнуть поближе к самому главному парню из подземелья и пообщаться. Поэтому вот существует мнение, сейчас диггеры совместно со спелеологи, да?
0: Да.
3: Вот. Вместе с ними они идут разведывательные работы в районе станции метро Киевская. Потому что в интернете проходили слухи, что там были обнаружены офисные, ну как это назвать, доказательства присутствия офиса сатанинской секты. Вот так вот. То есть была найдена мини-церквушка сатанинская. Вот. Были найдены переводы сатанинской Библии. Вот. И сейчас там идут тщательные раскопки по заданию УВД города Москвы. потому что в последнее время участились набеги на кладбище Москвы. Вот. Там, значит, выпивают всю водку и уносят цветы, а также соскабливают с памятников золотую краску. Вот очень серьезная, как это назвать?
0: Заявка.
3: Глумление. Глумление над умершими.
0: Ну, может, это просто хулиганство, может, это не связано как-то с...
3: Неважно, кем был человек, там, да. Профессор, бандит, диггер или спелолог, не знаю, чем мы к ним привязались, правда.
0: Ну, вы начали, я и поддержал.
3: Сейчас они сидят с пеленгатором где-нибудь тут недалеко и будут нашу станцию заваливать. Ну, вот, да. Я не закончил,
0: извините,
3: да?
0: Извините, конечно, да.
3: Ну ладно, забыл я уже.
0: Зря вы так о женщинах. Не все же такие замужеством околдованные, просто женщины. Вот.
3: Не, ну это можно разговаривать. Можно разговаривать. Ведь женщинам неизвестно то, что последние научные открытия говорят, что женщины появились на свет только через 10 веков после мужчин.
0: А вот до того момента, каким образом происходило оплодотворение, кто оплодотворял кого?
3: И... Помните легенду?
0: Нет.
3: Нашли в капусте.
0: Да.
3: Вот, все объясняется. Тогда все было свято на земле, не было греха. Хотя можно и другую легенду к этому припаять, да, но тогда не было греха. Вот. И дети были все святыми, мужчинами. Они появлялись на свет из ничего. Но так как из ничего ничего не появляется, а энергия никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Вот, поэтому мужчины были детьми Бога. Вот. И в один прекрасный момент все-таки Бог, он как профессор, он испытатель, он рационализатор, он конструктор, модельер и так далее. И вот он решил придумать нечто другое, но все-таки такое же, как мужчина. Ну вот, чуть-чуть сказать, можно даже женщину назвать обратно мужчиной. Вот так. И послал он вот через где-то 10 веков на землю женщину. И все, и что из этого получилось?
0: Ну, получается...
3: Несчастье что... сплошное. Дожди пошли.
0: Вот,
3: сорняк начал расти. Одни же бананы были. Да ягоды.
0: Вы сейчас несколько, наверное, обескуражили нашу постоянную радиослушательницу Ребро Геннадьевну Изы. Именно она выиграла горшок, слепленный с сотрудниками радиостанции совместно вчера. В общем-то, из, так сказать, всего, что ни попадя валяется в результате отходов жизнедеятельности радиостанции. Кстати, Ребро Геннадьевну можете приезжать забирать. У нас был конкурс такой на тему того, на тему имен. Откуда пошло какое имя? Вот... Ребро Геннадьевна, Геннадий Федорович Лизы, ее папа назвал в честь вот, ну, как в честь того, той легенды, что, дескать, женщина создана из ребра мужчины, да, вот, и, в принципе, вот Геннадий, он предложил папе именно ребра, Гена Изы, тогда еще молодой аспирант, он предложил вообще всех женщин вместо вот «Ж» писать «Ре», что значит «ребро», собственно, и также вот и называть их не как там «уважаемые там, женщины», да, или там «места для беременных женщин», а так «места для беременных ребер». Вот, ну или просто там...
3: Ну, в принципе, да. Женщина – это обыкновенное слово, как угодно так и называй. Вообще, псевдонимов у женщин много.
0: Да, безусловно. Некоторые называют «любовь моя». Один у нас даже назвал свою дочку «принцесса». Представляешь? Принцесса Матвеевна Глым. Фамилия Глым. Слышал о ней?
3: Знаешь,
0: известная
3: трудно
0: балерина.
3: Мне сказать тебе на это что-то. Да. Вот о стихах опять же.
0: А, да. Кстати, я знаю, что вы теперь еще занимаетесь и пением. Может быть, вы исполните нам что-то в прямом эфире, какую-нибудь хорошую народную песню.
3: Значит, какую-нибудь хорошую. А если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Дело в том, что я теперь выехал из Подмосковья, и каждый вечер они мне дороги.
0: Ну вот, насчет женщин мы поговорили, насчет недоверия теперь, видимо, нужно. А вот, кстати, видишь, что миф о непорочном зачатии. Кстати, фраза очень, как это называется, богохульная, о непорочном зачатии, был придуманным патентом. Ну вот вы поймите, что...
3: А это и патенты были придуманы потенциальными патентами.
0: Вот, тут, кстати, очень много приходит всяческих сообщений, вот касаемых вообще мифов и легенд. Вот, например, интересный, кстати, интересный вопрос, почему у женщин волосяного покрова на теле в два раза меньше, чем у мужчин? Не значит ли это то, что у них есть нечто, чего нет у мужчин?
3: Но как у женщин, как и у мужчин, у них у всех друг против друга, если поставить, то на каждое нечто каждый может ответить своим нечто.
0: А вот немножко поподробнее можно?
3: Развернуть это.
0: Да, разверните, пожалуйста.
3: Ну, допустим, мужчина может сказать, а у меня волосяной покров в два раза больше, чем у тебя. А женщина может сказать, ну, то же самое. Да, это клево, но я реже делаю эпиляцию.
0: А, ну тут есть другой момент, подождите. А ведь известна многочисленная работа ученых, тоже многочисленных, где доказано, что человек будущего, да, будет лишен всяческих рудиментарных отростков, а ими, собственно, являются и волоса. Вот, собственно, аппендицит, припомню вам, также менисков у него не будет, и ногтей. Вот.
3: Исходя... И соплей, наверное, не будет.
0: Безусловно. Безусловно. Вообще, как таковая слизистая оболочка не будет существовать, потому что, ну, внутри только будет, а снаружи,
3: ты
0: да.
3: Не боишься, что вот глаза, они же все-таки как-то смачиваются, можно будет глазные яблоки до дыры протирать?
0: Нет, там уже тоже все будет продумано, ведь вот сам моргательный...
3: Вот созданные приборы специальные или...
0: Да никакие не приборы, сам моргательный рефлекс, он сам по себе тоже рудиментарен. Вот, глаза будут прокручиваться вокруг своей оси, измазываться во внутренности головной коробки просто. То есть веки, как таковые, будут не нужны. А на ночь человек будущего будет прикрывать их просто ладонями.
3: А вот... Да.
0: На этот вопрос я тоже отвечу.
3: А что-нибудь решат с кровью? Совершат ли отсутствие?
0: Нет, это все останется. Безусловно. Все вот такие. Я имею в виду в основном внешние признаки. Внешние признаки.
3: Слезы вот эти. Слезы.
0: Медузки. Сопли это медузки.
3: Медузки.
0: Медузки тоже лезть не будут, и все так далее. Но мы сейчас о другом немножко. Также о волосах.
3: Кстати, медузки бывают разные.
0: А вот о сортах медузок, что вы знаете?
3: Но они бывают зеленые, желтые, прозрачные.
0: Нет, это все неправильно. Это, кстати, один признак цветовой. А ведь есть же вкусовой признак.
3: Но вкусовой.
0: Размер.
3: Нет, они бывают сушеные еще, опять же.
0: Ну, сушеные медузки, это такой экстракт.
3: Медузки. А-ля вобла.
0: Да!
3: Под пиво вообще замечательно.
0: Кстати, очень сейчас в моде в Тайване именно сушеные медузки обезьянок под этот самый напиток. Мало кто из европейцев знает, что им подают.
3: А самыми крупными медузками являются медузки носорогов.
0: Да, да, безусловно.
3: Из нормального взрослого носорога можно выкачать килограмма 3 медузок.
0: Ну, в общем, да, если предварительно еще его поместить в какую-то пыльную такую обстановку, где он будет набирать, отфильтровывать, чтобы потом медуза вырабатывалась.
3: Даже вот на фермах, где занимаются отсосом медузок, существует, рядом выращивают табачные плантации,
0: да,
3: чтобы
0: бегемоты
3: чихали чаще.
0: Вообще-то медуза-сборник, так называемый. В принципе, люди, конечно, недооценивают в какой-то степени вот роль медузы, да, в их жизни.
3: Но вот. Я знаю, что соевые продукты на 5% состоят из медузок.
0: Ну, то безусловно, это, 5% это подумано, какая мелочь. По идее, мы должны довести до 52% как минимум.
3: Ну, сейчас, я думаю, нужно...
0: Нет, вот люди... Вот, это же, в принципе, ну, чистейшей воды белок в какой-то степени.
3: С водой?
0: Да.
3: Вода и белок.
0: Он теряется, он уходит вообще в никуда. То есть,
3: да, каждую ночь в никуда уходит столько белка.
0: А каждое утро, когда они выходят, изгоняют медуз мощными.
4: А некоторые днем его умудряются куда-нибудь засунуть.
0: Да. При этом мы проводили исследование вообще слюнных желез человека и пришли к выводу, что слюни кончаются. Ну, слюни это так называемые тоже медузки, только другая разновидность. Вот те люди, которые много плюются на улицах, да, у них есть серьезный риск обесслюниться. Так их и назовут обесслюненные. И в последнее время вот на рубеже веков мы наблюдаем, часто валяются там сям обесслюненные, здоровые, распухшие языки торчат из их вот ртов, уже даже медуз там нет, уже все вышло.
4: Губы потрескавшиеся, да, пересохшие рты уже.
0: Вы если, кстати, увидите, я такое гуманное обращение сделаю, уважаемые радиослушатели, если вы увидите вот такого обесслюненного, лежащего, в общем-то, где-то на скамейке или там около кабака, вы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно подойти, разинуть ему, в общем-то, рот и плюнуть туда. Поделитесь с обесслюненным своей
4: медицинской. Да, знаешь, да, при нынешнем дефиците слюны делать такие методы не каждый захочет. Если есть лужа поблизости...
0: Ну, сейчас зима, снег нельзя сыпать людям в лицо и в горло.
4: Потому что есть можно носить с собой
0: это уже
4: термос
0: очень
4: требовательно, чтобы размораживать лужу.
0: Никто этим заниматься не будет.
4: Не, ну создана же специальная служба.
0: Вот служба и пусть занимается. А что вы простым людям об этом рассказываете?
4: Опять же, можно покупать незамерзающую жидкость для омывания стекол и тоже поливать людей.

0: Вот к теме волосов всяких и вообще кучеряшек и прочих рудиментов.
1: Кстати, надо разобраться, почему одних волосы кудряются, а у других не кудряются.
0: Ну, видимо, дело в том, что в кудрявых больше воздуха зависает, нежели в гладких.
1: Значит, у тебя в бровях там воздушные потоки какие-то
0: ходят. Безусловно, безусловно. И эти места, они, конечно же, не мерзнут. То есть, так же, как у бурки, у сивки, у вещей каурки. Да, ну вот, возвращаясь к волосам. То есть, считается, что... чем меньше рудиментарных отростков на тушке человека, тем он, значит, ближе к будущему. Исходя из этого, получается, что женщина, она все-таки ближе к человеку будущего по своему устройству, нежели...
1: Ну, если бы я был женщиной, я бы сейчас сказал, что да, это именно так, потому что Бог посмотрел на свое первое творение, учел недостатки, сделал женщину более красивой, менее волошенной, и более совершенный. Ну, да. Дело в том, что, в принципе, женщина на данном этапе нашей жизни — это уже завершенная модель человека. Ну, что нужно? То есть Богу надоело делать святых. То есть, ну, сколько можно заниматься деторождением самому, когда можно понаделать машин по производству человека. И что, для чего была и создана женщина? Мужчина, он, то есть, так как все это подгонялось под него, вот, был сначала орудием для этого. Но дело в том, что мужчины с каждым годом становятся ленивее и ленивее. Для этого придумали всякие банки по приему спермы, а потом раздачи их голодным женщинам. Ну, в плане голодным, желающих иметь детей. А желание иметь детей Богом закладывалось в женщину с самого начала. То есть, ну вот, как микросхема какая-то. Работает, выбрасывает 0,1, 0,1, 0,1. Потом бах, хочу ребенка.
0: И 0,3 такое.
1: Да. Кодовое число — это 0,3. Вот. И в итоге получалось, что вот именно так мы сейчас и живем. То есть уже, если раньше женщина не могла себе позволить завести ребенка без мужчины, то вот уже сейчас мы можем наблюдать, особенно в развитой Европе, такие явления, когда женщина не нуждается в мужчине, он ей не нужен. И вот человечеству, особенно мужскому населению, грозит очень скорое вымирание. Вот, как, вот не нужна ветка дереву или десне зуб.
0: А кто же будет, собственно, защищать это рубеж и строить...

0: А это, знаешь, как говорится, Всевышний из нашей планеты играет в шахматы. Он делает ей ходы каждый раз новые, а Земля выкручивается, как экспериментальная платформа. Вот, то есть он сидит такой, ему в кайф там. Ну вот, крутится она, да? Крутится он потом так. Стоп, дай-ка я комету запущу. Ну и запускает комету, а наши там профессора думают, как бы, блин, поставить какие ракеты-носители на меридианах Земли и сдвинуть ее со своей линии движения вокруг Солнца, чтобы вот эта комета, которую там пустили у нас, в сторону пролетела. Или ну, вот фильмы даже были сняты, несколько штук одинаковых.
1: Ну, может быть, опять же, если верить вот в вашу теорию, это есть вот с точки зрения шахматиста, вот его партия им разыграна. Есть гуманный акт по отношению к человечеству, то есть который пытается как-то выкрутиться от ожидаемых последствий его шахматной игры и тем самым совершенствует свои навыки, там, познание, прогресс, опять же,
0: бубенность. Ну, вот шахматы все-таки... такая достаточно равная игра. Там противник может мат поставить, и противнику можно мат поставить. Вот. А все-таки вот в этой игре между Землей и Богом нет обратной связи. Только Бог может поставить мат.
1: Это безусловно. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о его воздействии на жителей Земли. О том, что вот эта сама игра может быть затеяна для того, чтобы стимулировать жителей Земли.
0: Да, но это естественно. Мозг должен работать.
1: Да.
0: Если будет сидеть ребенок перед...
1: Сейчас. Мне надо. Кстати, вот сейчас пришло сообщение следующего плана, дескать, а все-таки баба сидит на чайнике, а не чайник на ней. Но я хочу сказать, что мы вот в противовес вот бабе на чайнике изобрели, в общем-то, мужика на чайнике тоже, который как альтернатива может сажаться на чайник. Другое дело, что многие все-таки как-то в чем-то брезгуют им. Вот, хотя мужик такой ничего получился весь.
0: Но он же этот, норвег какой-то.
1: Норвег, естественно.
0: В юбке чтобы, в такой, конечно.
1: Да, да, чтобы сохранить, в общем-то, вот, всю вот эту подноготную, понимаешь ли. Вот, так что... Да, ну я вот вас перебил немножечко на тему, да.
0: Да, вот значит, вернемся
1: да.
0: к нашим детям. Вот да, как развивается мозг человеческий. Если посадить ребенка перед белой стеной, он сидит и видит один белый цвет. Белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Но он это сочетание пока не видит. Он начинает это сочетание различать только в тот момент, когда перед ним, допустим, начнет летать муха. Сначала он будет изучать линии полета ее.
1: То есть вы хотите сказать, что если вот постоянно ему показывать белое, то мозг не будет развиваться?
0: Нет, не будет, конечно.
1: Согласен.
0: А к чему там развиваться? Нет стремления. А вот, допустим, полет мухи, да?
1: Или, например, вот. Струйка желтой краски. Ну, маленькая такая, нет, не ну, то я сказал.
0: Да,
1: извините.
0: Ее можно рассмотреть да. как отток солнца.
1: Или приток солнца. В общем, или просто отток, или приток.
0: Не, если это фонтанчик желтой краски, то это приток. А если а с потолка ведь, капает, можно... то отток.
1: Согласен с вами. Кстати, вот таким образом, я извиняюсь, что вас перебиваю, мы проводили в нашем центре, вот где готовим, в общем-то, диверсантов и разных таких других людей, занимающихся подрывной деятельностью экономики других стран, мы готовили, ну, эксперименты делали, да, то есть сажали тоже человека с полностью очищенным сознанием перед белой сплошной поверхностью и, значит, в одной комнате делали людей, у которых постепенно, начиная сверху, закрашивали черной краской, собственно, вот эту вот всю байду, белую поверхность, а в другой комнате закрашивали снизу белой краской. Вот и в том, и в другом случае получались они люди с очень негативной такой психикой в результате, травмированы, скажем так, негативно. Но с одной стороны они были агрессивны, с другой стороны они были подавлено агрессивны. Соответственно, исходя из этого, мы могли формировать две бригады. Одни бригады по подчинению, другие бригады по идейным соображениям. Вот те, которых сверху закрашивали, они были бригады по подчинению. А те, которых снизу, по идейным соображениям. И они у нас были передовыми частями, именно они у нас во лжи.

0: или делали боевые действия в многих других горячих точках.
1: А вот по поводу стирания.
0: Да.
1: Стирания памяти, да? Сейчас вот небольшой рекламный блок. Сейчас один из медицинских институтов в целях рекламы, я не буду его называть, как он называется. Вот, придумали способ защитить богатых людей, потому что это дорогая операция, от стирания их памяти. И за основу взяли, вот помните, у всех были аудиокассеты когда-то дома. И у аудиокассеты есть предохранительная ямка с каждой стороны на торце кассеты. Ее выламывали, и уже стереть нельзя было кассету, если туда что-то не подпихнуть. Ну, обычно скотч или лейкопластырь туда подпихивали.
0: Или ногти вот состриженные пихали, да.
1: Да, вот. А чтобы не было возможности стереть память у человека, вырезают методом трепанации черепа диаметр или радиус, как это назвать. В общем, квадратный сантиметр черепа затылочной части. И этим самым, так как бы это назвать, убирают момент, то есть убирают вот этот предохранитель. Да.
0: Ну это как-то, по-моему, слабо в это верится все-таки.
1: Вот а... когда тебе сотрут память, вот тебе начнут верить по-другому. Был у тебя счет валютный в банке, нормальный. Мерседес, Гелендваген. И все, и нет ничего. Знаешь, все переписали, а ты сидишь такой перед белой стеной.
0: Ну, кстати, тут я хочу вот о чем, какую тему затронуть. Ведь дело в том, что все вот богатство, все там, то, что нажито, да, оно и ценно только до того момента, пока ты об этом помнишь. Если ты об этом не помнишь, ты, в общем-то, счастлив. Ну, представь себе, например, сейчас я вот тебе дам по бубну, и ты через 2 минуты забыл все свое прошлое и стал счастлив, потому что у тебя нет ни проблем, связанных со всей твоей прошедшей жизнью, да? Ну, вообще
1: кстати,
0: ничего.
1: Хорошее предложение,
0: то есть ты
1: надо
0: попросту,
1: попробовать.
0: Ты родился заново, ты вошел в этот мир снова сияющим пупсиком, понимаешь? Вот да, я твоя мамка, ты меня дико уважаешь, боишься, вот. Ну, потом
1: так,
0: я тебе
1: у
0: говорю...
1: тебя сиськи большие, вообще?
0: У меня одна...

0: Вот, и таким методом мы очень часто даем людям право родиться вновь, потому что, вот, я не знаю, как у тебя там, который приходит память стирать, к нам наоборот приходит и...
1: Вживляют чужую память.
0: Нет, нет, наоборот, пытаются очистить свое сознание, говорят, вот вы знаете, жизнь очень там, порой очень удачливые люди, удачные, большие начальники приходят и говорят,
1: тоже дорогая
0: там,
1: вещь,
0: помогите. Да что там, дубину просто, да грамотно поставленная рука и место, по которому бьешь. Вот, и все практически, и вот, конечно, вроде бы и травма, да, вроде... амнезия, да, но с другой стороны человек в эти моменты счастлив. То есть главное в этот момент не допускать ему демонов из его прошлой жизни. То есть родных, близких, ошибка какая, что типа пытаются напомнить ему, как, каким он был, да, там, призывают к нему там друзей, которые ему втирают, типа, дескать, там, власть, там, ну, представь себе, например, сейчас придет к тебе сюда какая-то тетка здоровая, которую ты не знаешь, и будет говорить, дескать, вот, там, я, например, твоя тетя Маша, да, вот ты ее...
1: А если теща скажет?
0: Или теща, да, так любые какие-то... Вот, а ты не знаешь, что такое теща, ты же язык забыл. Ты, скажем так...
1: Есть выбор выучить какой-то другой язык.
0: Конечно. То есть в середине своей жизни ты получаешь право жить... По-новому.
1: Вторая жизнь.
0: Да, да. Мало того, у нас некоторые вот уже и на пятую жизнь претендуют. То есть, бывало, типа, приходит, уже через две недели говорит, хочу еще одну жизнь. Мы снова бац этой дубиной. Глядь, опять грудничок. И знаешь, они же ласковые такие в этот момент становятся. Вот что ребенок, ему шоколадку продели, так шоколадку понимает, стервец. Понимаешь, вот когда, то есть он видит, когда ему дают, на, он все-таки берет. Это я к чему? К жадности, понимаешь, человеческой. Все забывает. Кроме
1: она
0: слова «дай».
1: Да.
0: Кроме слова «дай», да? Если ему скажешь сам, то «дай», да, отдай, да? Не кулаком зажимает, падла. Понимаешь как? Вот. А после этого...
1: В челюсть можно ему дать, он отдаст.
0: Нет, он же уже травмирован, все.
1: Все, в челюсть не получается. Или там по челюсти бьют, чтобы память-то выбить. Именно информация о музыкальной паузе. Если оглянуться на... третью композицию назад от этой композиции, то в то время мы прослушали группу под названием «Ковенант». Вот. Если вы помните, в прошлом году был дебютный альбом группы «Ковенант», и писались они, начальная буква была «Си». Но ребята раскрутились, заработали денег, купили себе компьютер. И оказалось, что есть еще одна группа с таким же названием, но и играющая поп-мюзик. И страшным блэкерам стало стыдно ходить с таким названием, и они решили его переделать. Они поставили перед названием вот это вот трехбуквенное значение «The» или как там оно. И потом написали тот же «Ковенант», только через «К». Очень хорошая группа, очень известная в узких кругах молодежи. Вот. После нее звучала группа с очень красивым названием «Пикатум», тоже теперь известная в узких кругах молодежи. А после нее в данную минуту играет уже достаточно известная в узких кругах молодежи группа «In the Woods». Все это было в 99-м году. А следующим будет играть... Следующим будет играть известный шведский коллектив «Entombed». Уж о нем я не буду говорить. Песня будет звучать с последнего альбома.
0: Это еще я от себя добавлю. Все они, в общем-то, дети вот так называемой шведской семьи «Абба».

0: его стало?
1: Конечно, и монголов тоже, заметьте, в Москве количество резко сократилось раньше.
0: А в Москве их в Красную книгу занесли, я слышал.
1: Безусловно, безусловно. Ведь,
0: и посольство закрыли.
1: Мало кто сейчас даже знает уже и помнит вообще, что такое вообще Монголия. Какие вот, кто сейчас знает, кто сейчас премьер-министр Монголии, какова сейчас ее внутренняя и внешняя политика. И нет, Путин наш премьер-министр. Зачем ты скабрезничаешь?
0: А я его видел по телевидению в Монголии.
1: Нет, в том-то дело, что Монголию очень давно не показывают по телевизору. Обрати внимание. Может быть, вообще
0: нет,
1: уже страны
0: такой. В Монголии нет. Был и по телевидению видел.
1: А там, значит, все-таки провели телевидение теперь, да? Это радует, значит, все-таки.
0: Ну, там поставили один большой телеэкран. Он где-то занимает. Ну, он как футбольное поле. Ну, чтобы на всю Монголию было видно. Ну, зачем ставить много разных телевизоров? И ввели телевизионный налог. 1% заработной платы. Каждый монгольчанин должен отдать в бюджет страны за вот этот телевизор огромный. И его занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый большой телевизор.
1: Ну да, достижение такое. В принципе, они известны чем? Это кожевники и кочевники. Вот оба на К, сокращенно КК, если целиком брать, КК мы. Сокращенно, в общем-то, кожевники, кочевники, монголы, опять же. Ну ладно, то есть об истории Монголии я вижу, что ты ничего толком не знаешь.
0: Ну почему? Я просто не готов к этой теме. Я поднял бы литературку-то. Если бы заранее было что-то оговорено. А то ты вот так вот позовешь и навязываешь мне всякие свои темочки.
1: Гибкость должна быть во всем. То есть я, например, знаю кое-что.
0: Я акробатикой в детстве не занимался.
1: Могу рассказать прям вот о чем. Прям задавай любой вопрос по Монголии, я тебе с радостью отвечу. Я-то просто намекнул, что, может, у меня спросить.
0: А какой Монголии?
1: Монголия, ну, в принципе, есть такой ресторан недалеко, я открыл хорошую, такая скрытая реклама. Спасибо, что мне подыграл. Приходите к нам в Монголию.
0: Вот. А когда? Не, ну, приглашение прозвучало, я же не могу так просто.
1: Что, когда?
0: Когда приходить?
1: Куда?
0: А куда ты приглашал?
1: Кто приглашал?
0: Так, подожди, я же это не понимаю.

0: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: И я с радостью представляю наших гостей сегодня в студии. Это исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации, озеленения грунта. И вот уже практически около 10 лет, а может быть даже больше, он работает охотоведом, попросту говоря, просто егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Соответственно, я вкратце расскажу предысторию нашего знакомства. Я был откомандирован вот практически вчера и позавчера. Меня не было, вы, наверное, обратили внимание. Я как раз был откомандирован туда. И вместе назад мы летели в самолете в Москву с нашими гостями. Я поинтересовался, дескать, что вот вас в Москву-то привлекло. Оказывается, в Москве практически где-то минут 20 назад буквально закончилась мощнейшая конференция, на которой съехались самые известные деятели природы, природоохранной деятельности. Конференция называлась «Женщина и тайга 97». Вот я бы попросил наших гостей по очереди немножко рассказать об этой конференции, о ее цели, о ее смысле. Вообще, почему «Женщина и тайга»? Может быть, тут какие-то литературные веяния, хотя я сомневаюсь. А с другой стороны, эмансипация в современном мире настолько, в общем-то, ярко себя выражает, что женщины, они, в общем-то, летают на вертолетах. Вот, а одна у нас, вот, она уронила будильник недавно, к примеру. И ее вынимали, в общем-то, где-то минут 30. Только с утра нянечка заметила, вынимала. То есть, хотя ей говорили, не вставай, лежи. Ты под часами лежишь и лежи. Вот, нет, вот она полезла. То есть, своим, ну, хотя знала, что вредно. Вот, ну, я думаю, что, может быть, сперва Алексею Юрьевичу этот вопрос нужно посвятить, поскольку он практик. Практик.
2: Во-первых, хотелось бы просто-напросто поздороваться, так как я здесь человек, в общем-то, ну, в гостях. А что сказать по поводу этой конференции «Женщина и тайга», то вопрос, в общем-то, ну, достаточно широко был раскрыт, естественно, понятен специалистам, и все, опять же, касается не только, в общем-то, женщин, так вот абстрактно, если их обсуждать, в тайге, а больше, конечно, тайги, то есть вообще лесов, мелиорации, озеленения, то есть даже вещей, касающихся именно вот грунта. То, что грунт, это, в общем-то, изначальная стадия.
1: Ну, как бы это мама.
2: Да. Это и мама, и папа все вместе взятое. То есть здесь как-то так. А слово «женщина», я не боюсь этого слова, кстати, оно там было задействовано, в общем-то, это на третьем дне, только мы его немножко обсуждали, но, тем не менее, так и не дошли до завершающего конца. Вот, и поэтому к этому вопросу, как раз по вопросу о женщинах, в общем-то, мне просто не хочется к нему подходить, вот, и все как-то мне ближе лес, мне ближе тайга, потому что, в общем-то, охотоведение, это моя сейчас в данный момент, моя работа, вот, то есть можно как хотите, так это и обзовите, это лесник, это егерь, это как угодно, можно даже назвать браконьером в погонах, как нас иногда просто называют.
1: Вот или таким... или ООЛ, что значит охранник леса.
2: Да, в общем-то.
1: Угу. А вот, Алексей Юрьевич, если вы позволите, мне бы хотелось услышать мнение Михаила Бенедиктовича на тему этой конференции. Вот, он, правда, весьма уставший, но тем не менее.
2: Михаил, да, по нему заметно то, что он, в общем-то, конспектировал, очень много конспектировал. У него в данный момент, у него болит правая рука. А, кстати, хотя он левша, понимаете, он натер, кстати, вот посмотрите на его левую руку. Я вам просто, он левша.
1: Так интересно как.
2: А вот там а правой рукой он писал.
1: У нас вот находится йод, там вот можно сеточку нарисовать.
2: Кстати,
1: ну, в общем-то, у нас тут есть специалист, сеточка.
2: А иголка, сеточка на пальце, она должна быть такая очень тонкая, я, насколько я знаю, потому что, когда я проходил обучение, оно включало в себя какие-то медицинские такие
1: навыки,
2: вещи.
1: Да. Для рассоса опухоли нужна тонкая сеточка.
2: Да, поэтому нужна иголка с дырочкой.
1: Ага. Ну вот этого такое? У нас нет. Я думаю, тогда сегодня без медикаментозных средств, да, обойдемся.
2: Ну хорошо, я...
1: Ну давайте послушаем мнение Михаила Бенедиктовича насчет этой конференции. Михаил Бенедиктович, я знаю, что, в общем-то, в задачи и цели вашей региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента также входит подготовка и реконструкция кадров, которые затем вот направляются в эти регионы, дабы блюсти. Вот. А, собственно, как бы в последнее время, насколько я, опять же, знаю, это отдельная, кстати, будет у нас тема, мы зададим Алексею Юрьевичу этот вопрос. В общем-то, без женщины в тайге тяжело. Это действительно так. То есть,
2: ну, вот... обойтись можно, я замечу, позвольте, я опять влезу, я знаю, вы задали вопрос, я это слышал прекрасно. Вот, но обойтись можно.
3: Совершенно верно, Александр. Добрый вечер. Уважаемые радиослушатели, на самом деле я за последние минуты очень много о себе узнал насчет правой и левой руки. Вот. Ну, давайте все-таки вернемся на действительно серьезную тему по поводу конференции и происходящее на ней. Вот. И пускай презентация Праги, на которой, естественно, мы все были, вот, она никак не даст повод для того, чтобы мы ходили в сторону. Конференция... Наверное, есть смысл сделать акцент не на самой конференции, а на том семинаре, который проходил в течение вот, 37 часов. Это «Женщины Алтая». Что мы о них знаем и нужны ли они там? Вот. Угу. Последние часы конференции показали, вернее, семинары показали, да, нужны.
1: Но тут нужно, видимо, Михаил Бенедиктович, несколько конкретизировать. То есть женщины Алтая не те, а женщины, которые вообще населяют Республику Алтай, в частности, урбанистические какие-то массивы, да? А тут имеется в виду именно женщины, которые как бы живут на природе. То есть как бы женщина со стихией один на один, сокращенно ЖСО.
3: Женщина со стихией один на один, Александр, это... Все нормально. Давайте вот все-таки вернемся в серьезное русло и действительно поговорим о том, что обсудим эту проблему. И я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, что действительно с женщинами на Алтае очень сложно. Их там мало. Все те последние события, которые происходили там, они дали толчок к тому, что их становится все меньше и меньше.
2: И хотелось бы просто добавить, что сами женщины, сами алтайские женщины, сами вот женщины, которые такой вот национальности принадлежат, они сами по себе существа очень суровые. Сурового нрава, просто сурового нрава. Вот, это просто хотелось бы заметить. Я как егерь, как лесник, как человек, который с этим совсем работает, который в этой среде просто-напросто вращается, просто с ними живет. Я сам по национальности русский, вот, а они, естественно, алтайцы получаются. И как-то так мы сошлись, в общем-то, с ними. Ну, и снова я...
1: Угу. Но ничего, это, кстати, часто тут случается в студии с нашими гостями, вот, так что вы не смущайтесь.
2: Нет, некоторые уточнения, они, в общем-то, должны быть, просто я дополняю рассказ просто коллеги.
1: Знаете, в Москве ходила легенда о такой легендарной женщине, правозащитнице финской, Изабелла Генриховна Дудочка, ее фамилия. В общем-то, она практически лет за пять целиком освоилась в тайге, именно вот в юго-восточном Алтае, и практически была такой легендарной охотницей, то есть била там в лед не только там муху, соболи и так далее. Вот, как бы она была своего рода знаменем и символом женщины Алтая, женщины-таежницы, этакой стахановкой, только других пород, древесных, да, и животноводческих. Насколько существование Изабеллы Генриховны Дудочки является реальностью или это вымышленно? Вы все-таки, как люди более сведущие, должны как бы либо развеять эту легенду, либо увенчать ее красной шапкой.
3: Ну, чтобы до конца ответить на ваш вопрос, наверное, придется действительно рассказать о том, что... Были у нас две экспедиции непосредственно для того, чтобы узнать легенды, это реальность, вымысел, были. Или действительно такая женщина существует. Опрос, в разговорах с местными жителями мы поняли о том, что они видели ее, они знают ее, они любят, они верят. Из наших сотрудников... Никто ее конкретно не видел,
1: не наблюдал, как бы, да?
3: Да, не наблюдал. Хотя в снах она к каждому из них приходила.
2: То есть это, по идее, сложилось так, что это стало женщиной-легендой. То есть это имя Изабелла, оно просто запало в души алтайских женщин. И они, ну, я не знаю, это как Джейн Фонда, наверное, стало вот для всех
1: остальных. То есть таежная Джейн Фонда.
2: Да, таежная Джейн Фонда, наверное, скорее всего, так ее можно было назвать. Потому что, когда она, опять же, я ее лично с ней не знаком, не общался абсолютно, но, к сожалению, приходилось как-то так сталкиваться с теми людьми, которые, ну, верить им или нет, я не знаю, которые якобы с ней общались, но, тем не менее, их жизненный опыт, который до этого был набран, в общем-то, вот, когда они жили у себя на родине, просто-напросто на Алтае, которые просто жили тайгой, жили вот пушным зверем, там, моралим корнем.
1: Кедрачом.
2: Да. Вот. И Изабелла для них, она... Господи, мне больно. Вот как-то так вот. Я видел одну женщину, она болела сифилисом, вы понимаете? У нее ввалилась морда, я начинаю плакать.
1: То есть местные, да, вот это? Ой, я, кстати, по-моему, видел ее фотографии вот у вас в бумажнике. То есть, ну, вы так не расстраивайтесь. То есть, как бы я понимаю, что это трудно. Но мне кажется, что это у нее...
3: Простите, пока... Александр, у вас неверная информация. Дело в том, что Алексей Юрьевич, насколько я понял, он при знакомстве сказал, что это его жена.
1: Ну, естественно. А с какого же черта он будет носить в бумажнике фотографию посторонней женщины?
3: Нет, давайте действительно определимся... Либо мы начинаем переходить на какие-то интимные моменты наших сторон жизни. И...
2: Давайте не будем лезть в мою личную жизнь.
1: Как вы, ученые, говоря. Друг друга не любите все почему-то. Вот, например, мы, обычно музыканты, друг другу помогаем.
2: Это вы обычные музыканты, а мы обычные ученые. Давайте не будем ругаться, давайте склоку не будем устраивать.
1: Давайте.
2: Ради бога, не лезьте в тайгу. Господи, вы живете в городе. Что вы здесь видите? Вот эти коробки.
3: Вы журналисты. Давайте куда вы лезете?
2: Давайте не будем ругаться.
1: Давайте относиться друг к другу дружелюбно. Вот, и, кстати, вот наши цветы вообще, подвяли, Александр, нужно их полить.
2: Вот, я не знаю, насчет поливального предмета какого-нибудь, это все понятно. Хорошо, коль уж мы коснулись Изабеллы, я не знаю, Изабелла Генриховна, это не моя жена, но, в общем-то, как человек, который уважает... любого другого ученого человека. Ну, фотография в моем
3: бумажнике. Это не мешает мыть.
2: Нет, простите,
3: ее мужем.
2: Простите, это мешает быть. Но простите, кто вам давал любое, даже моральное право рыться в моем бумажнике?
1: Так простите, вы когда сегодня рассчитывались на вечеринке, у вас оттуда все выпало, и мы же вам сами подняли.
2: А вы сбежались и начали рассматривать все фотоснимки.
1: Так простите, мы рядом стояли. Мы пытались разбежаться, но там не протолкнуться же, уже видели.
2: Нет, ну это ваши проблемы.
1: Она же всех приперла.
2: Это ваши трудности.
1: Она же стояла тут прям вот вообще. Да, но тем...
2: Вы наступили вот видите, на что одну происходит. Фотографию. Вот видите, вы наступили на фотографию. Она прилипла, кстати, к жевательной резинке.
1: Простите, ну то кто-то, я смотрю, мне что-то тут мешает.
2: Ну, посмотрите на своем каблуке лучше, господи.
1: Я ее выкинул.
2: Бросьте ее вот в ту урну. Вот, не в эту, тут. Достаньте обратно.
1: Нет, а из этой урны нельзя доставать. Это частная урна. Тут у каждого сотрудника именные урны. Если положил в эту урну, тут это и лежит.
2: У меня создается такое ощущение, что я лишний на этом празднике жизни сегодня. И я как-то так немножко обеспокоен и частично обескуражен.
1: Давайте лучше вот какую тему обсудим.
2: Не лезьте в мою личную жизнь. Я человек лесной.
3: Чтобы вернуться к семинару, вот я хотел бы начать с того, что...
2: Спасибо вам.
3: Тезис этого семинара: женщины Алтая были, есть, и уже от нас, от мужчин, я не боюсь этого слова, зависит от того, будут ли они там.
2: Давайте они будут, я согласен, они будут.
3: Поговорим о женщинах Алтая.
1: Вообще?
3: Не о тех фотографиях, которые приклеились кому-то к каблуку.
2: На жвачку они приклеились, кстати. Вот этот вот нюанс, он, кстати, то ли было специально все спланировано, чтобы у меня выкрасть фотодокументы из моего бумажника.
3: Начнем с того, что вы сначала выкрали у нас жвачку всю.
1: Кстати, да. Между прочим...
3: Потом она уже приклеилась.
1: Да, то есть вы сами ей наплевали, с позволения сказать, повсюду просто.
2: То есть вы хотите сказать, что я взял 10 жвачек, поочередности их жевал, расплевал по залу?
1: 12 их было.
2: То есть вы, это вы, а, это я помню, вы меня угощали.
3: Две пластинки, три подушечки.
1: Да. ТО-12.
2: А вы считали? Вы наблюдательный человек, кстати. Вот
1: естественно.
2: За что, кстати, я вас оценю как коллегу. Просто
1: кстати, надо. Михаил Бенедиктович тоже в свое время, где-то 3 года, я знаю, провел в таежной экспедиции. Вот. И при этом первое, что как бы сделал молодой тогда еще... ну, извините, пожалуйста, Михаил Бенедиктович, что я, может быть, расскажешь такие вещи. Первое, что он сделал, это сломал экспедиционную радиостанцию, в результате чего вся экспедиция осталась, собственно, без связи. Вот. Затем вот насчет вообще экспедиции хотелось бы затронуть тему. Вы, Алексей Юрьевич, уже как бы в этом мире живете. То есть это уже как бы...
2: У меня это пройденный этап просто-напросто. Да, да. Экспедиция — вещь групповая. И вы, не, пожалуйста, сейчас вот при слове «групповая» вы не проводите никаких ассоциаций с групповым сексом, там еще с чем-то угодно. Экспедиция — это коллектив единомышленников, которые осуществляют, в общем-то, поставленную задачу. У каждого члена экспедиции есть полевой блокнот, полевой дневник. Он туда записывает...
1: То есть именно свой, как
2: да,
1: бы, частный,
2: свой, да? свой именной. И туда, кстати, я скажу вам эту тонкость, в полевой дневник все записывается только простым карандашом, причем твердым. Потому что бумага, из которой полевые дневники изготовлены, вот эти вот, она такая
3: Александр,
2: вот...
3: Александр, вы не видели вот... мой карандаш?
1: Ой, да он, посмотрите, в кармане, по-моему, Алексей вот. Юрьевич, это не ваш торчит?
2: Ну, пардон.
3: Ага, да. Вон, спасибо.
2: Вот. И бумага...
1: Простите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, что касается экспедиции. Вот, как мне рассказывал в самолете, пока мы летели из Новосибирска до Москвы, Михаил Бенедиктович, он рассказывал, что вся экспедиция, вот эти 3 года для него пролетели как просто какая-то такая полоска леса, потому что он говорил, что под навесом стояла бочка со спиртом, каждый участник экспедиции просто зачерпывал энное количество, и, как всегда, все ходили под мухой. А руководитель экспедиции, вот этой партии, да, он как бы был таким демократом, там сам не пил, но и никому не мешал.
2: Да, был вот. Один уродец такой, был.
1: То есть,
2: чуть всю малину, грубо говоря, не обосрал. Я не боюсь этого слова.
3: Не малина, а жимолость.
1: Жимолость, кстати, это же священное растение, насколько я знаю, таежников. Оно помогает питаться.
2: Оно вообще помогает.
1: Да, наверное.
2: Лошадям,
1: нагадить на жимолость, это потому что на икону нагадить, да, собственно, да, там да. В тайге. Ну и как же он это самое...
2: Еще такое есть растение — конотопка.
1: Вот нельзя ли подробнее о флоре, кстати, о флоре вот, о Республике Алтай?
2: Растительности. То есть,
1: растительности.
2: Так как моя специальность, она, в общем-то... Устали
3: видеть фауну перед собой.
2: Нет, ну, фауна, это, кстати, вот... Фауна, кстати, это немножко опаснее, чем флора. И что касается тайги, то, в общем-то, это можно, это слово как-то так применять совершенно. Что фауна, вот, насколько я знаю, это, так, это животные, а флора — это все, что растет на почве.
1: Нет, еще была такая Инесса Фауна, как бы еврейская правозащитница, сейчас работает на радиостанции «Свобода». Вот, но, к сожалению... Вот,
3: негров-защитница.
1: Да, именно негров. Это парадокс, когда, значит, еврейская правозащитница занимает негров. Кстати, совершенно неожиданно было обнаружено, что в Соединенных Штатах существуют как бы евреи негроидной расы. Представляете? И они занесены в Красную книгу. Да, ну что, ну о фауне. А, да, вот, Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы коллекционируете гербарии. Вот, то да, есть вы самый крупный коллекционер гербариев. У вас и то, и сё, и листья, и шишечки.
3: На самом деле, эту любовь к гербариям мне привили еще в самом раннем детстве и во втором классе средней горно-алтайской школы, на самом деле. Чтобы было понятнее, я выходец из Горно-Алтайска. Вот. Мне привили любовь к гербариям. Гербарии, правильно бы сказать, раскрыли мне мир тайги, внутренний мир тайги. Они мне показали, насколько он богат и разнообразен. Вот. И видя, как люди топчут грунт тайги, почву.
2: Простите, не грунт, а почву, да. Вы не ругайтесь, пожалуйста.
3: Изменяет его ландшафт.
2: Насколько я знаю, это грунтует, это машины, когда они сломаны, это грунтуют машины.
3: Я понимаю то, что Алексей Юрьевич, который почему-то меня назвал коллегой, коллегами мы на самом деле не являемся, вот, пытается меня все время поправить.
2: Ну что ж,
3: сердце кровью обливается.
2: Договаривайте, договаривайте. Вы скажите мне все, потому что, в общем-то, на семинаре вы молчали и были мне другом.
3: Я вам в Праге все высказал.
2: Мы с вами вынуждены были пить водку.
3: Я вам в Праге все высказал.
1: Давайте не будем, уважаемые,
2: Александр, ругаться. Давайте... Мне очень обидно, что назревает конфликт. И поэтому, чтобы этот конфликт коим-то таким образом немножко разбавить, просто его разложить по молекулам, по частицам, просто забить его вот в почву, чтобы он ушел вообще вот куда-то и не вернулся, я вам просто-напросто, Александр, я хочу вам подарить один маленький совершенно вот, совершенно раритетную вещь. Вы не смейтесь, кстати. То, что вы сейчас держите в руках, то, что держите в руках, я думаю, ну, может быть, у человека 10, ну, максимум у 50 в Москве есть. Вы в руках держите мизинец с левой лапы медведя.
1: Это всего лишь мизинец?
2: Это мизинец, да. А представляете,
1: тогда если... Я смотрел, перстня на нем нет. Потому нет. Что обычно перстни носят на средних пальцах.
2: Вы знаете, вот как-то с медведем это проблематично немножко. То есть вот этот вот коготок, который, в общем-то, с половину вашей ладони, чуть-чуть больше. Ну-ка, сравните, подложите его вот немножко.
1: Практически он смотрится, длиной с указательный палец.
2: Указательный палец. А кулак-то у вас, в общем-то, да, как пол моей головы. Да что вы смеетесь, это
1: извините,
2: на самом деле.
1: Извините, я болею, это я чихнул. Просто тут такой ветер. А так скажите, пожалуйста, вот,
2: пожалуйста.
1: Алексей Юрьевич, вот тут я вижу как бы с другой стороны, вот там кость какая-то.
2: Это следы ампутации. Да, то есть медведь до того, как вот этот коготь попал ко мне, то есть не один, а когтей-то было всего, в общем-то, 20, это один из них, потому что...
1: А почему 20, то есть, 10?
2: У медведя же 4 лапы.
1: Так простите, на каждой лапе по 4 получается?
2: По 5. А это мизинчик. Это мизинчик, это такого достаточно молодого медведя лет примерно 6.
1: Скажите, вот та часть, от которой этот ноготь, вот которая осталась на лапе, сколько у нее еще суставов, мне интересно знать, или это прям к лапе приделано? Вот, или он может...
2: Это прям к лапе приделано.
1: То есть цепляться...
2: Чтобы проще такой... выражаться, да, вот это прям к лапе, то есть это такая ручка, с помощью которой я вот все упрощаю до безобразия, чтобы лазить по деревцам, чтобы, например, напасть на какого-нибудь заблудившегося охотника и сорвать ему скальп элементарно.
1: Так, он простите, делает, но в принципе, вот я сейчас трогаю пальцем.
2: А он остренький, да? Немножко, да?
3: Так, нет, кстати... Вопрос, кстати, как немножко... давно вообще слезли с дерева?
1: Кто? Медведи? Медведи, кстати, на
2: по-моему,
1: деревьях...
2: вопрос ко мне. Вот здесь просто скандал назревает все больше и больше. Я просто не могу в таких условиях работать.
3: Вы так часто делаете, понимаете? Потому что вы лазите по деревьям. Я поэтому спросил, как давно вы слезли?
1: Нет, а, кстати, тут такая ситуация, что на самом деле я хочу открыть маленькую тайну. То есть вот вы же, Алексей Юрьевич, рассказывали, что, в общем-то, вы... То есть соревнования проводились в свое время такие у вас, что кто больше наберет за наименьший срок... кедровых шишек с кедра.
2: Ну, это вот. Достаточно простое соревнование, я вам смею заметить.
1: Ну, для вас. А вот многие, вот, например, я знаю, что вот Михаил Бенедиктович проиграл.
2: Ну, в общем-то, он мало тренировался, скорее всего, наверное, потому что тот предмет, с помощью которого, в общем-то, по старинке сбивают шишки, те, кому лень лезть на дерево. Вот этот молоток, который такой вот, такая тюрочка.
1: Киянка называется.
2: Кияночка. Такая небольшая, да. И ей просто нужно ударять по кедру, чтобы он издавал такой характерный звук, такой бум, вот так вот где-то примерно. Ага. И в это время, то есть суть соревнования вот этого, оно складывается не... как оценивается, судится, как угодно это обзовите.
1: Ну, по времени, насколько я знаю,
2: по времени, то
1: потом пересчет на шишки, да, как бы количество,
2: да,
1: шишек.
2: Причем на
1: то
2: те есть... шишки, на да. те шишки, которые упали либо вашей подруге в подол юбки, либо вам на голову. То есть, которые вам на голову...
1: То есть, нужно поймать?
2: Нет, надо, чтобы они упали просто на голову. Нужно стоять по стойке смирно практически, просто-напросто под кедром. А кедра, вот как говорят у нас кедра, еще я просто здесь поправляю, я в ботанике слаб, я просто немножко силен в охотоведении, в тайге. Вот, то есть, если вам три шишки упало на голову, нормально. Если
1: а ваши, так больно же, ну, если в принципе, ваши удар, это Ньютон.
2: Да какой там... Ну, что вы правы, я не знаю. Вы нарываетесь на элементарный скандал.
1: Ньютон — это ученый.
2: Александр, я понимаю, вот мне уже было здесь сделано 16 замечаний, причем...
1: Пахнет, кстати, чаем.
2: Вы находите?
1: Ну, такой запах идет вот не мясом от него, а чем-то таким...
2: А мне кажется, что это идет запах дохлятины. Нет. Мне право слово... Нет? Ну-ка,
1: совершенно
2: будьте добры,
1: понюхайте,
2: я понюхаю еще раз.
1: Нет, на самом деле... Я, кстати, подумал о том, что вот корень...
2: Да, кстати, вот про...
1: Чем-то медицинским пахнет.
2: Да, вот это вот... чем-то таким же.
1: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот, да. В принципе, как бы золотой корень, вот все вот эти вещи.
2: Их... об этом легендарном растении, ну что
1: ж. Да, да, который, кстати, вы мне подарили, большое спасибо. Я с этого момента практически очищаю тушку очень активно, вот, и...
2: Кстати, это заметно, у вас румянец просто-напросто на лице.
1: Так у меня вообще из меня текут родники.
2: А как ваша супруга, кстати?
1: Вы знаете, она сейчас, к сожалению, довольна? В командировке. Ага. Вот,
2: она вас помнит перед отъездом.
1: Я ей с собой дал. Корня.
2: Вы с собой много дали, кстати?
1: Нет. Я же жадный.
2: На спирту или...
1: На водочке.
2: На водочке.
1: На спирту говорят, да. Нельзя, потому что сжигается, вяжет...
2: Да, синюшные масла, прочее. Да. Потому что спирт мало ли какой.
1: Ну вот смотрите. Собственно, моралей маленький рожок, он используется там в каких-то определенных целях. Там есть какое-то вещество способствующее, так?
2: Да.
1: А золотой корень, да?
2: Именно так.
1: Вот.
2: А золотой корень — вещь совершенно такая неординарная, которая в двух состояниях может просто напросто пребывать. Во-первых, когда вы его завариваете в кипяток и варите где-то примерно в течение 15 минут, это получается совершенно такой тонизирующий раствор, если вы его употребляете с утра. Не больше полчашки. Ну, примерно грамм 150.
1: Простите, это... сразу, естественно, у наших радиослушателей сейчас в голове вопрос, ну, поскольку все же...
2: По поводу золотого корня.
1: Да, а что, если больше я употреблю?
2: Если больше, ну, вам, значит, будет в два раза лучше. Но, хотя, опять же, не стоит к этому слишком привыкать. Если вы чувствуете, что у вас сегодня впереди, допустим, тяжелый день, что вам нужно просто-напросто потратить максимум своей энергии, затрат там эмоциональных, там физических, как угодно это можете обозвать, то лучше всего, конечно, полноценный 250-граммовый бокал заварить. Да, в такой маленькой турочке поставить на горелочку и заварить где-то примерно 2-3 вот таких вот этих вот корешочка, которые он такой...
1: Но его же вроде бы нельзя кипятить, поскольку...
2: Так вот немножко, знаете, как кофе. Его нужно томить.
1: Понятно.
2: То есть это не паровая баня, которую вот делают, вы знаете, когда две тарелки, кто-то наливает воду, ставят там на огонь, и то, что в одной тарелке, то вот в другой тарелке уже томится.
1: Для диабетиков котлеты так делают.
2: Ну да, практически, в общем-то, на это немножко смахивает. Но, тем не менее, золотой корень — вещь, ну, практически волшебная. Я не боюсь этого слова, я просто-напросто всем и всюду, кто просто с этим не знаком, просто рекомендую и советую, хотя вещь очень редкостная.
1: Добыть извините, его... я немножко вас перебью, я просто как пример этого дела. Дело в том, что когда мы возвращались вот из Новосибирска, я был, сами понимаете, чрезвычайно уставший после того случая, к тому же я ничего не понимал, и Алексей
2: кстати,
1: Юрьевич...
2: О случае отдельно, что случай, ну, но может это быть, один... нет, давайте случай не будем.
1: Не будем.
2: Или попозже.
1: Нет, он очень печальный, о нем лучше, да. Но дело не в этом. Я был, конечно, немножко прибитый, такой грустный. Алексей Юрьевич прям там у стюардессы взял, значит, кипяточку,
2: да,
1: заварил
2: именно
1: буквально.
2: Так. Попалась очень симпатичная девушка, да, и дала просто кипятка в самолете.
1: Правда, без задницы. Мы еще шутили над этим.
2: Она так ходила и гремела. Что-то гремело у нее. Мы сейчас спросили, кстати. Ты помнишь, вот мы спросили,
1: я спросил. Нет, этого не было.
2: А кто спросил, что у вас гремит там?
1: Вот он, Бенедиктович, спросил, кстати. Ну, причем он при этом вульгарно схватил ее за то место, где должна быть задница. Она шла по проходу. Вот. Но поскольку все знали, что, дескать, на конференцию летим, то и был приказ такой, дескать, мол, пообходительней вы, дескать, обходитесь. Вот. Так после испития вот этого как бы корня я вернулся как гимнаст.
2: Единственное неудобство, когда завариваешь золотой корень в самолете, это вот маленькие чашечки.
1: Маленькие.
2: Вот.
1: Маленькие.
2: И тем более вот... к сведению, просто-напросто авиакомпании Внуковские авиалинии. Мне, честно говоря, не понравился перелет, в общем-то, этой авиакомпании, потому что слишком тошнотная еда, какие-то сраные сосиски, простите, я опять же не боюсь этого слова, из каких-то банок. Я знаю, что это немецкие сосиски. Один мой знакомый австриец, он, в общем-то, с собой много таких
1: кстати,
2: привозил.
1: Кстати, стоит оптовая партия, где-то вот вагон мы брали для нашей программы, по-моему, 45 центов банка, а тут они продаются
2: причем,
1: по доллару 80.
2: Причем
1: их разгружали
2: при стоимости
1: на прошлой неделе.
2: Билета на самолет, это, в общем-то,
1: никуда,
2: ну, ни в какие
1: никуда.
2: Рамки просто не укладывается. Вот. А по поводу корня, сосиски — вещь нужная, полезная и приятная. Я не боюсь, опять же, это слово сказать. По поводу корня. Корень, я повторюсь, мы остановились, если я не ошибаюсь, на кипятке.
1: На кипятке,
2: горячий,
1: да.
2: Горячий отвар, горячий настой, он, да, тонизирует. Когда вы этот раствор употребляете... слегка такой тепленький, то он, в общем-то, успокаивает. Ну, если вы его настраиваете...
1: Черт, и что в желудке делается? А, это за окном, по-моему, да, сейчас было?
2: Это мужчина, да, это мужчина вон тот, на черном мотоцикле,
1: проехал,
2: кстати,
1: проехал. Да. А я уже думал, опять пучит. Да, ну, простите, и что, да. Я вас перевел.
2: А вы сегодня пили корень?
1: Да, конечно.
2: А ели вы что? Чтобы с корня-то не пучило.
1: Вы знаете, ел я как раз те сосиски. В момент разгрузки мне удалось эту упаковочку увести. Ну, понимаете сами, ну, все-таки, как бы я же босс разгрузки. А если я БР, то есть босс разгрузки, то как же я без сосисечек-то? Это никак. Ну, правильно, да, как бы.
2: Ну да.
1: Да ладно, не будем о грустном. Да, ну и что
2: вы,
1: дальше о корне?
2: Говоря,
1: да.
2: На жратве зациклились, я не знаю.
1: Да, действительно, что. Так вот, давайте
2: вот,
1: перейдем.
2: Корень.
1: О корень.
2: Корень. Да. Как вот я смотрел по телевизору, и там говорят: зри в корень. Вот, так будем зрить дальше в корень. Ситуация такова: а корень мы остановились на горячем, на теплом растворе, на спирту либо на водке. На спирту слишком большая концентрация, и поэтому не стоит рисковать, настаивать на спирту. Потому что спирт не весь какой, не весь откуда взятый. То есть это может быть какой-то сраный ретификат, откровенно говоря, и с него может быть просто плохо.
1: Или просто его слили из бачков.
2: Да, вот, или бачки помыли, а с водой разбавили.
1: Да, да, да. Да, да.
2: Лучше всего водка. Водка, ну, рекомендуется 45-градусная. 45-градусная.
1: Кстати, хорошо. Да. Вы надавили на мои ностальгические чувства.
2: Ладно, к музыке мы перейдем немножко попозже. Тема таежной музыки, она жутко такая абстрактная. И...
1: Кстати, еще у нас будет впереди тема о шаманстве.
2: Да, вот.
1: Это весьма интересно.
2: Но этот вопрос самый такой абстрактный. Закончу с корнем.
1: С корнем,
2: просто-напросто.
1: Да. Простите.
2: Итак, на водке. Не обязательно, конечно. Если вам, дорогие радиослушатели, не удалось приобрести водку 850 лет в Москве, то, в общем-то, вы много не потеряли. Хотя, если вы потеряли, то в то же время немного. Вот.
1: А это считаю, что ничего не потеряли.
2: Ну, в общем-то,
1: ну-ка,
2: да. Это те же яйца, только в профиль.
1: Или, что называется, если не приобрел, то потерял.
2: Ну, да.
1: То есть, ну, если ты что-то не приобрел,
2: хорошо,
1: то это тоже потеря.
2: Я знаю, что демагогия – сильное оружие, но, тем не менее, у нас золотой корень. Третий самый важный пункт. И когда вы его на водке настойное употребляете примерно, ну, примерно 25-30 грамм в сутки, в общем-то, это не смертельная доза, но ваша потенция, она улучшится, что вы просто сами сдуреете. Всякие там йохимби и прочее, вот эта химия, которая там предлагается, это все, в общем-то, откровенная лапша.
1: А простите, Алексей Юрьевич, что вы можете сказать о экстракте золотого корня, который сейчас все больше и больше наводняет Москву? Это такие таблеточки, вот, которые как бы очень тяжело купить, но люди стремятся.
2: Как-то так не исследовал рынок и на предмет вот этих вот таблеток золотого корня.
1: Тогда,
2: скажите для начала, как она выглядит и сколько это стоит? Там она одна таблетка или банка таблеток?
1: Значит,
2: или
1: приблизительно
2: таблеток?
1: Таблетка внешне выглядит как таблетка фуруцелина, покрытая
2: такая
1: глазурью.
2: Такая желтоватая.
1: Желтоватая, да.
2: Ага.
1: Вот. Но как бы сколько стоит, я не знаю, мне подарили. Вот видите, я ношу ее с собой в паспорте. Вот, видите, вот.
2: Оригинально, да. Хранить таблетки в паспорте. Если вы потеряете паспорт, вы потеряете таблетку.
1: Так
2: у меня было
1: у меня
2: так
1: же
2: с таблетками анальгина.
1: Паспорт я привязываю вокруг себя, вокруг тушки. Вы же видите, уголок проколот, и он лежит в кармане дырочка. Не видите, у меня бретелечки. Вот что думаете, я такой полный идиот, что ли? Дальше пас. Не, у меня бретелечки есть, у меня все схвачено. Да.
2: Ой, господи, рад я за вас.
1: Это я Саша.
2: А я за вас рад.
1: А, ну хорошо. Да, так вот.
2: Бретелечек — это отдельная история, наверное. Как-то так мы о корне не закончили. Что вы меня перебиваете, собственно
1: Нет,
2: говоря?
1: Нет, я хочу насчет корня
2: Я как
1: спросили.
2: Человек, приглашенный на передачу, как специалист в области тайги.
1: Да.
2: Да. А вы мне начинаете, задавать вопросы, когда вы ваш паспорт привязываете, к себе, к трусам.
1: Не к трусам. Простите, сейчас я трусы вам покажу.
2: Не надо конфронтации. Кстати, вы знаете, что
1: все,
2: мне,
1: тогда не буду.
2: Что я как человек интеллигентный.
3: Покажите трусы.
1: Трусы, пожалуйста. Видите, вот это мой портрет. Вот видите, вот это слева. Вот это мой портрет. А справа, видите, это чей портрет?
3: Видите? Какого?
1: Справа,
3: нос
1: справа.
3: Длинный.
1: Ну что ж, они скособочили, сейчас я поправлю. Вот, вот теперь нормально, видите? Видите? А как вам мои, кстати, тапочки? Помпоны сам пришивал. Видите? Кстати, многие путают эти помпоны с хомячками. и думают, что это за хомяки.
2: Скорее всего, да, ну... скорее всего на собачку похоже, на какую-то. Ну, главное, голубенькие тапочки. Хомячки голубенькие, кстати, не бывают. Я видывал пару хомячков.
1: А я тут недавно наблюдал в Саити кошки и собаки, а вы говорите, что хомяков не бывает голубых. Эй, Алексей Юрьевич, природа, мать, она уже с ума сошла от людей. То есть люди коптят повсюду этим... коксом, как тебя это самое, ну, вылетает кокса, отходы, кокса производство, топят коксом. Нет, ну ладно, не о том. Да. Так вот, о золотом корне. Корень бывает жирный и тощий. Ну, например, один режешь, он прям жирный, из него аж масло вытекает, а другой тощий. Вот как бы мнение ученых делится на, ну, как бы на два. Одни говорят,
2: по поводу жирности корня. Да,
1: да, да, вот это очень важно. Жирность и концентрация, зависимость.
2: Да, да. Вот, то есть корень, перед тем, как его применять, меня просто тут сбили, простите за своими трусами, это как-то нелепо немножко. Мы даже извинимся перед нашими радиослушателями за то, что мы затронули тему трусов. Трусов. И...
1: это вы затронули правильно тему трусов. Вы попросили, я это ничего. Вы... жалко, что ли, мне трусы показать.
2: Вот, кстати, люблю таких вот.
1: Да, ну, не, ну, можно покажу другой бок. Смотрите, видите, это поляна. Вот это вот ягода. Я сам, кстати, ягоду дорисовал. Ее изначально в полиграфии, вот ягоду я сам дорисовал фломастером детским, видите? А вот это вот, вы только не трогайте. Вот, да, вот это жук. Жучок, ну, в смысле, не Volkswagen, а жук, жучишка-мужичок с усами.
3: Навозный.
1: Видите? Сами вы навозный. Это жучок, он добрый. Добрейший души жучок. Ну ладно. Пожалуй, не буду я больше.
3: Давайте не будем. Ползает жучок.
2: Я понимаю.
1: А, да что же вы так шутите? Это родинка. Это родинка. И вообще, вы что-то как-то это... Вы уж сядьте, пожалуйста, на место, Михаил Бенедиктович. Право слово щекотно делаете.
2: Кстати, это, в общем-то, то, что вам показалось, что вы что-то уронили, это просто таракан элементарный. Господи, плюньте вы на все на это. Да. Мне просто немножко становится обидно на здоровье. Мне просто становится немножко обидно, когда я пытаюсь, меня видите, начинает дрожать голос просто-напросто. Мне обидно, мне не то, что за державу, мне просто обидно за Республику Алтай.
1: Угу.
2: А вам не обидно? Да вам наплевать на Республику Алтай вообще. И на все алтайское правительство вместе с этим хреновым президентом. Потому что...
3: А наша комиссия кажется, что вы уже дрожите 2 года.
2: Ну мы дрожим, а что делать? Надо, под кем ходим? Нас же топчат, нас же гнобят, откровенно говоря.
1: А, собственно, что они делают?
2: Ой, давайте
3: когда
2: не будем...
3: Когда вы последний раз ходили, а?
2: Куда ходили?
3: Когда вы последний раз ходили?
2: Куда?
3: Мы как не приедем к вам на Алтай, вы все время лежите.
2: Я же должен когда-то отдыхать. Вы меня просто элементарно рассмешили, молодой человек.
1: Ну, давайте все-таки к корню ближе.
3: Перестаньте разговаривать с зеркалом.
1: Жирный корень. Алексей Юрьевич. Жирный корень и тощий корень. Вот хотелось бы узнать. И когда собирать лучше корень? А. В полнолуние. Б. После дождя. Или Г. Когда солнца и дождя не было. Это вот спрашивают нас очень...
3: Вообще не собирать.
1: А, ну что же, ну что же. Ну тогда следующая тема,
2: которая... У вас проблемы с русским языком, слово «тогда». Это где вы, кстати, вот
1: «тогда» — это фамилия. Я вот сейчас читаю, Маргарита Тихоновна «тогда» пишет письмо. Вот, я, видите, вот письмо вскрываю. Она пишет, а куда же девать медвежьи когти? Если корень тоже продукт тайги, и медвежий коготь продукт тайги. То есть коготь заваривать вроде как бы срам, вроде бульон получится, да? Вот, бульон из когтя. Что тебе, милая, дать? Он спрашивает, дай мне бульон из когтя. Какая-то глупость получается, пишет Маргарита «тогда».
3: Нет, на самом деле Маргарите «тогда» или «тогда» можно посоветовать отманикюрить. Если это передние лапы, отпедикюрить, если это задние лапы. Вот. И показывать гостям.
1: В смысле, это... как выдавая за свои.
3: Как бы свои.
1: А вот,
3: кстати, есть же накладные ногти.
1: Которые... Вот я хотел эту тему немножко поднять. Вот что дает Республика Алтай, да, другим странам? А. Это как бы туризм, Б. Это пушнину. Г. Вот могут давать накладные ногти.
3: Д. Но... ничего.
1: Да ничего. Вот, ну тогда как бы получится экономический кризис. Поэтому лучше там для педикюра, для маникюра вообще. Что вы на эту тему думаете, Алексей Юрьевич?
2: По поводу косметологии, в общем-то.
1: Да.
2: Педикюров, маникюров, использования медвежьих когтей, простите, в общем-то, в таких целях я... Я не сторонник этого просто-напросто. Я хотел бы просто... Мне уже становится обидно. Не то чтобы до слез, но Простите, это моего кашля.
1: А, это вы не чихнули, спасибо. Просто звук кого-то вы чихнули.
2: Да вы там что-то там, я не знаю, сунули куда-то там, что-то такое заело, и кто-то как будто чихнул.
1: Нет,
2: да?
1: Это я просто дал подзатыльник девушке Прохору, она как бы вот опять пришла тут чинить телефон не вовремя постоянно.
2: Мы сейчас просто-напросто, наши радиослушатели, они просто уже жутко заинтригованы, я чувствую, это как-то так, это атмосфера какая-то такая сложилась, потому что вот именно радиола розовая, то есть золотой корень, вещь жутко таежная, растет очень далеко, копать ее надо специальной, опять же, деревянной лопаткой, которую, ну, только специалист может изготовить.
3: Кедровый.
2: Вот. Да, именно из кедра, именно из кедры.
1: А в чем причина? Это какое-то суеверие?
2: Нет, это не суеверие, это специализация, это специалисты, понимаете, а эта палочка, она выкапывает корень прям целиком, потому что он
1: имеет... То есть палка-копалка.
2: Ну, можно и так назвать, в общем-то, палка-ковырялка.
1: Черпалка.
2: Смотря что черпать, опять же, корень, ну, он не важно. Плавает, он растет по берегам ручьев, таких вот таежных совершенно ручьев, понимаете?
1: А я встретил, кстати, на сопке.
3: Где?
1: На сопке.
2: Это подразумевает вот, некоторую возвышенность за
1: ручьим
2: лесом.
1: Да.
2: Ну что ж, вот, итак, я просто-напросто вынужден вопрос о золотом корне просто закрыть. Я не люблю, честно говоря, вот эти академические фразы, но меня просто-напросто вынуждают. Я порой даже начинаю заикаться. Вот, но дело не в этом пороке, дело не в заикании, это вещь приобретенная, и она иногда у меня просто от волнения возникает. Вы видите, у меня все нормально с дикцией. Вот, Александр, в общем-то, в этом убедился, мы с ним неоднократно беседовали.
1: И выпивали.
2: Да, и выпивали, кстати. Вот.
1: Ну что же, я предлагаю...
2: Подождите, да, вы предлагаете, да. А мы располагаем, в общем-то. В общем-то, гость программы — это кто? Это я или вы?
1: Не гость программы Михаил Бенедиктович, а вы хозяин?
2: Вот именно. Поэтому давайте как-то все точки над буквой «У» расставим элементарно. Итак,
3: вы
2: корень.
3: Дырка от этого гвоздя.
2: А вы грубиян.
1: Давайте послушаем.
2: А вы грубиян.
1: Давайте послушаем телефонные звонки.
2: Давайте
1: послушаем
2: телефонные звонки. Давайте ответим хоть на один телефонный звонок.
1: 203-19-22 и ваши вопросы гостям нашего сегодняшнего эфира.
2: Да, кстати, пожалуйста.
1: А я напоминаю, что в гостях у нас исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, который в данный момент работает егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай.
2: Хотоведом.

0: Да, вопрос. Извините.
1: Может быть, я не видел его, честно говоря.
0: Вот, да, пожалуйста.
1: Мне интересно, сколько примерно в год вообще экспедиции на Алтай отправляется?
2: А здесь, простите, имя ваше еще раз.
1: Федор.
2: Федор, да? Замечательное русское имя, очень красивое и старое. А вот, экспедиции на Алтай. Понимаете, все зависит от цели экспедиции, для чего она туда снаряжается. Вещи тогда очень дорогостоящие в наше тяжелое время, к сожалению, потому что экономическая ситуация, как вы знаете, в стране, в общем-то, такая шаткая. Вот. Все реформы, они, в общем-то, ни к чему хорошему не приводят. И поэтому все исследовательские вещи, исследовательские такие вот экспедиции, которые вот сейчас, вот этот сезон, он уже, в общем-то, закрыт, они очень дорогостоящие. Вот. А что касается мизинца от медвежьего с левой лапы, вот этот вопрос поконкретней. А по поводу экспедиции, я думаю, этот вопрос я вам немножко позже, если вы дозвонитесь, я вам просто-напросто... Вы наверняка хотите принять участие в такой экспедиции?
1: Нет, это был просто под вопрос, я на самом деле к другому клоню.
2: Да, пожалуйста.
1: Ну хорошо, экспедиции 10 в год бывает.
2: Меньше, гораздо меньше, потому что природные условия, они, хотя по природе мы еще не разговаривали, вот именно по климату.
0: О климате, кстати,
2: Климат, кстати, Федор, для вас, климат это как Швейцария, если вы там бывали. Я там не бывал, но я знаю прекрасно. И климат очень схож с Канадой, вот, в общем-то, вот. И в зимнее время, естественно, любые экспедиции исключены. Все проходят только в теплое время года. Начиная от археологических, то есть это раскопки, и заканчивая, в общем-то, изыскательскими какими-то мероприятиями.
0: В зимнее время, как правило, в основном ездят пенсионеры вот в туристические поездки.
2: Здесь туристы, отдыхающие.
0: Кататься на коньках, на лыжах, там,
2: да,
0: по
2: как угодно.
0: Горным озерам.
2: Люди наших коллективов, вот, в общем-то, ну, а я, как человек, который живет там, людей в лесу,
0: ну, собственно,
2: живя
0: вы,
2: в зимнике. Александр,
0: собственно,
2: я отвечу
0: вы,
2: на вопрос.
0: Вы исчерпывающе ответили. Спасибо, Федор. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот как раз по поводу таежной музыки.
0: Да.
3: Вот я хотел бы узнать, какую, значит, музыку предпочитает население Республики Алтай.
2: Ой, вы знаете,
3: и конкретно, как оно относится, значит, к творчеству группы Иванушки Интернешнл.
0: Ой, спасибо вам за вопрос. Ну что же, вот, Алексей Юрьевич, вот насчет той музыки, которая... Ведь была известная легенда, когда один мужик из алтайского селения натянул, значит, сворованные им провода со столбов на балалайку и играл как Фрэнк Заппа практически. Это было отснято общественным российским телевидением, в то время еще не общественным и не российским, а союзным.
2: Кстати, там вырезали все причем.
0: Да,
2: сюжет, я знал этих людей,
0: да,
2: с ними общался просто. По поводу музыки, простите имя ваше еще раз.
0: Алло. Он уже не ответит, я уже выключил телефон.
2: Вот, итак, отвечаю по поводу музыки. Очень жаль, что со связью какие-то сегодня проблемы небольшие.
0: Прохор.
2: Вот. То есть, как, по поводу Иванушек Интернешнл. Ну, не знаю, вот мне приходилось как-то так даже видеть видеоклипы, потому что, ну... Как вам это так объяснить-то? Ну, группа как группа, в общем-то, ничего такого. В общем-то, они, по моим прогнозам, я не являюсь их фанатом, там, почитателем. Моя дочь, она, в общем-то, как-то по этому делу, как она выражается, прется, плющится, таращится и залипает. Это ее слова, я таких слов вообще сам как-то так... Это не из русского языка какие-то слова. Вот. И по поводу их творчества, что касаемо меня, мне просто, ну... Ну пусть они будут, пусть им никто не мешает, пусть они себе там поют, у них вот самая моя нелюбимая песня группы Иванушки Интернешнл, вот такая блажь, которая называется «Колечко», понимаете, это вот человек, вот Александру просто, он уже упал со стула, я вижу, Александр, встаньте, кстати.
0: Нет, вот. Я просто нагнулся, отклеить остатки жвачки твоей.
2: Понятно, жвачка.
0: К ковру липнет,
2: так
0: знаете,
2: вот,
0: липнет, и как это никак видеть.
2: Так вот, по поводу Иванушек Интернешнл, что касается, это лично мое мнение, моей дочери, я просто-напросто его не могу знать. Она от меня в данный момент находится, ну, на очень приличном расстоянии.
0: Почти что 1200 километров.
2: Да.
0: От Бийска в горы за сопкой.
2: 1800.
0: Да, даже так.
2: Да, да.
0: Кстати, дикие расстояния.
2: Дикие, совершенно, расстояния. Да. Я вдали от родины, мне не скучно. Тем не менее, Иванушки Интернешнл для меня, в общем-то, как? Ну, вот они есть, и вот их вроде бы как и нет. Ну, поют и все. А то, что они поют про то, что является частью вселенной, ну и бог с ним. в общем-то, никто им в этом не мешает. Если они погрузились в виртуальные какие-то вещи, ну и пускай там, в общем-то, и живут. Вот. Но совершенно абстрактные тексты, которые ни о чем не говорят.

0: говорят. Это
1: вы,
0: музыка...
1: много, вы много внимания уделяете им. Давайте все-таки о том, под что сейчас танцует молодежь.
0: Молодежь в... Алтая?
1: Да, и вот на дискотеках.
0: На дискотеках. Ой, вы знаете, мне просто возрастные такие критерии мои лично, они не позволяют ходить по дискотекам. Я лишь опираюсь на то, что звучит по радиомаяк. Просто-напросто.
1: Послушаем музыку. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня исполнительный директор региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, который работает охотоведом в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Оба наших гостя практически сегодня... Сегодня вернулись с закрытия конференции «Женщина и тайга 97». Разговор в предыдущем часе мы закончили на таком корешке, который носит название «Золотой». Это как бы аналог, собственно говоря, женьшеня. И вы, Алексей Юрьевич, сказали, что как бы этот корень хорошо влияет, дескать, на потенцию мужскую, в частности, да?
0: Соответственно,
1: встает вопрос, поскольку человек таежный, который живет в тайге там годами, практически в одного убивает соболей и так далее, зачем ему повышать потенцию? Логично, если рядышком нету подруги тайги, как бы. Несколько неувязка получается.
0: Такое, вы сейчас, Александр, назвали такое абстрактное определение «подруга тайга». Подруги тайги, то есть вы понимаете под этим словосочетанием женщину, которая является подругой тайги. Простите, а я тогда при чем, если она подруга тайги?
1: Ну, я имею
0: задайте есть, вопрос есть, немножко, немножко поточнее.
1: Подруга есть, жизни, но,
0: подруга
1: же,
0: жизни,
1: бы, да,
0: но в тайге.
1: Да, да.
0: О, господи, ну вопрос, в общем-то, щекотливый, щекотливый. Да, с этим дело как-то немножко проблематично, но, кстати, смею сразу же рассеять все такие вот помыслы, мысли и домыслы наших дорогих радиослушателей. В общем-то... До гомосексуальных отношений среди таежников в тайге, естественно, не доходит.
1: Потому что они живут, видимо, далеко
0: они,
1: друг от друга.
0: Понимаете, тайга, тайга – это еще такая ассоциация, это слово, слово мужчина, причем настоящий мужчина, причем мужчина с такой большой буквы просто-напросто. И мне как-то так ваша интонация, с которой вы задали вопрос вначале, она была как-то несколько немножко обидна просто-напросто. У меня с сексуальной ориентацией, смею заметить, все нормально. Мне нравятся женщины, причем, в общем-то, в полном смысле. Мысли этого слова. Вот такая вот ситуация. А по поводу того, что как люди себя ведут, то есть мужчины, таежники, там, егеря, лесники, охотники, браконьеры, кто угодно, просто люди, которые любят тайгу, как они себя ведут в отсутствии женщин, ну, по-разному, кто-то, откровенно говоря, дрочит втихаря, вот, то есть нам, конечно, у нас по этому поводу масса, масса анекдотов и нареканий, я как-то от комментариев воздержусь, видите, у меня вот нездоровый совершенно смех по этому поводу, и Александр тоже заулыбался. Вот, то есть, в общем-то, нормальная, нормальная разрядка. Вот, по поводу скотоложества, скотоложество в тайге, но это как кому повезет. Во-первых, понимаете, до лошади не допрыгнешь, а вот, а в общем-то, кому как повезет, то вот, если, например, конь, то это уже, простите, пидор.
1: Так, кстати, вот. Может и легнуть.
0: А то... Была одна такая ситуация, но, в общем-то, человека от кедры отскребали. Ну, не то чтобы совсем, но сотрясением отделался. Он пытался, был у нас один такой. Это мой коллега, мой друг. Это
1: хорошо,
0: Василий.
1: Что налетел на северную сторону кедра, там меньше сучков
0: да,
1: было,
0: да,
1: а
0: да,
1: то
0: да,
1: так
0: да,
1: и завис бы там, как вобла на этой
0: кстати,
1: стремянке.
0: Кстати, а вы осведомлены, кстати, в
1: так я видел это самое...
0: Вы читали учебник по...
1: Нет, нет, в газете же, в региональной «Молодой Алтаец» была фотография вот этого места события, как бы, криминальная хроника. То есть, она обошла и тут, и нашу прессу, и даже по телевидению показывали.
0: Я не знаю, мне показывали, кстати. Вот
1: кстати, у него
0: вот...
1: кличка теперь же у этого таежника Подкова, насколько я знаю. То есть, даже вот можно в Алтай приехать и спросить, а где Подкова обитает? Скажут, там, за сопкой. Да. Вот, ну, а так вообще все это понятно. А вот ведь, в принципе, я знаю, что вот вы как бы человек семейный, да?
0: Да,
1: на вот,
0: самом
1: и многие
0: деле
1: ваши
0: семейный.
1: Коллеги тоже. Как относятся ваши жены вот, вообще к тому, что вы годами живете вот за сопкой и появляетесь дома там, ну, там, раз в три года, может быть, обвешанные соболями? А бывает
0: говоря,
1: так, при чем, что...
0: Да. Причем здесь коллеги? Я, простите, с коллегами не сплю. Я сплю со своей женой, с законной женой. А что касается половых каких-то отношений в тайге, это, ну, вещь такая, в общем-то, как-то так. Ну, наверное, берегу силы. В общем-то, Алтай сам по себе – это вещь, это такая местность, где, в общем-то, многие болезни просто-напросто излечиваются.
1: То есть сами по себе. Как-то.
0: Сами по себе, причем элементарно. Вы пьете воду из ручьев, из рек, не задумываясь о том, что в этой воде. Если здесь сейчас любого жителя Москвы попросить выпить воду из Москва-реки, он просто скажет: вы, простите, мужчина, там, женщина, вы идиот. Он просто меня так обзовет, если... У меня не было таких попыток.
1: Ну или я... потребует пару
0: вот
1: бутылочек.
0: Вот мы, кстати, Александр,
1: как
0: да,
1: бы,
0: он...
1: Насбор, как
0: он...
1: Бы.
0: Просто так что-нибудь денег за это попросит, наверное. Вот, Александр, мы, кстати, завтра просто шутки ради. Вот здесь вот буквально на Котельнической набережной просто-напросто подойдем, наберем бутылку вот воды, вот, прям с набережной на веревке мы будем спускать бутылку воды, да, да, и да. Все желающие могут просто-напросто туда подойти
1: и попить
0: этой воды.
1: Сбор в 8 утра будет там.
0: Да, кстати, когда наименьшее количество сбросов, хотя я не уверен, когда... Вот
1: обычно ночами, происходит. Видимо, это происходит.
0: Да, ночами, то есть, скорее всего, это не слишком большая концентрация. Так вот, по поводу экологической чистоты на Алтае, это 100%. Во-первых, никаких предприятий, никаких заводов, вообще ничего. Просто-напросто, просто девственная природа. Просто девственная природа. Поэтому даже элементарное умывание водой, оно никаких вам угрей, прыщей. И я однажды видел рекламу, там мужчина, и у него самолет. А он не пустил летчика, которому нужно было лететь. И потом тот молодой летчик был женщиной. А он ему дал что-то такое вот в пузырьке, чтобы он измазал себе лицо. То есть как-то так, мой совет просто тому летчику, чтобы он, ну, это я бы дал совет, потому что это был рекламный ролик, вот, и я бы дал совет, елки-палки, друг ты мой, ты просто плюнь ты на эти все вот эти дихлофосы, или как это все там называется, там, дихлоретаны, или что там, чем Александр мажет лицо, вот это, где самолет, вы помните это?
1: Подорожником. Обычно прикладывают подорожник. Что-то не то, да?
0: Нет, вы не то вот, да, подразумеваете немножко. Там что-то похожее на зубную пасту, ну, чтобы мазать лицо. Какой-то оксид, что ли, вот оксид-10, вот что-то такое.
1: Я знаю, что некоторые мажут клеем «Момент».
0: Дурачье, елки-палки.
1: Вот и я также всегда удивлен.
0: В момент, елки-палки, можно нюхать. Вот один мой товарищ, он мешочек на голову и дышит.
1: Ну, а это... как же он в тайге при этом живет? Я, кстати, наблюдал его.
0: А вот он как в тайгу, так он с клеем. А я его чую примерно километров за 5, что он где-то рядом, потому что клей-то пахнет. Итак, я не знаю, как там с клеем, как там с оксидом 10, который рекламирует летчик, который летает, в свою очередь, на самолете. В общем-то, женщины. Женщины вещи. Как так женщина? Ну, в общем-то, те проблемы, которые, в общем-то, разрешаются сами собой. Ну, как-то так мы себя, наверное, все, мои дорогие радиослушатели. Ой, господи, стали вы у меня уже дорогими. Я как-то так сросся, сжился. Мне просто как-то приятно, что я нахожусь в данный момент в этой студии, общаюсь.
1: Кстати, можно поменять сейчас тазик вот этот. Ну, потому что я открою секрет, что всем нашим гостям мы дали тазик, чтобы держать ноги в теплой водичке. Если она подстыла, то вы скажите, вот принесут новенькие тазики.
0: Кстати, очень заботливо. Вот в моей практике это впервые. Причем тазики медные и раритетные. Мы их купили вот буквально вот. Я-то купил как сувенир, но вот одного не хватило, и поэтому ножки грею вот лично в своем. Поэтому спасибо.
1: Ну, кстати, 24
0: доллара я заплатил. Я не знаю, дорого это или нет, если вы какие-то по этому поводу вопросы будут, по поводу, стоит ли медный тазик 24 доллара. Вы можете просто-напросто позвонить и сказать, если где-то дороже, я туда продам. Если здесь дешевле, я куплю еще один, потому что меня просили мои друзья, мои коллеги просто-напросто.
1: Из кстати, города, самым, города самым большим спросом пользуется вот у наших гостей тазик, в котором держал ноги Татьяна Буланова.
0: Это
1: певица.
0: Слушайте, ну, а где он сейчас в данный момент? Можно я
1: хочу... В данный момент мои ноги в нем. Видите, вот, вам. Пожалуйста. Да,
0: Александр,
1: я пришел первый и выбрал лучший
0: как
1: тазик.
0: Как говорится, рука дающего. Да.
2: Александр, извините, пожалуйста, можно мои ноги поставить к вашим ногам?
1: Ну, если дотянутся, то, пожалуйста, только осторожно не зацепите Прохора. Она сейчас убирается, видите, под пультом. Будьте внимательны, не пните ее случайно. Вот, удобно так вам?
2: Все-таки пнул.
1: Ну, она тактично, она сделала вид, что не заметила. Вообще, она как бультерьер у нас, ее не пропнешь сразу с первого раза-то. То есть девка мускулистая. Это, наверное, первая, кстати, женщина, вот девушка Прохор, которая занималась борьбой сумо на профессиональном уровне здесь у нас в России. Причем, поскольку она оголтела, у нее кличка так между сотрудниками, она все равно не слышит сейчас нас, а кличка оголтела, и она валит, просто идет на пролом. То есть борцы теряются. И, ну, то есть, попросту говоря, она психопатическая сильная натура. Вот, и они не могут справляться с ее натиском.
0: Друзья мои, я думаю...
1: Ну, что-то мы не о том.
0: Я думаю, да, вы не о том.
2: Почему у меня взгляд такой?
1: Ну, взгляд, как взгляд? Контактные линзы чужие просто.
2: Прохор, перестань на меня так смотреть.
1: Отвернулась.
0: Собственно говоря, женщина находится на работе. И Михаил Бенедиктович, вы просто-напросто... Мы с вами как-то так и
1: наши... Повздорили вроде, да.
0: Да, наши что-то. Радиослушатели, они, думаю, если те люди, кто начал как-то так слушать эфир сначала, они наблюдали и полностью отслушали эту конфронтацию, которая назрела сама собой. Вы отказались назвать меня коллегой, но тем не менее, в общем-то, отрасль-то одна, простите. И поэтому давайте на мировую просто как-то так заключим. Все-таки, ну, мы живем с вами, простите. Ну,
2: давайте, как раз у меня гость. И золотого корня, мы ее на братских началах, на мировых пожуем.
1: Пожуем, кстати, и я тоже.
0: Александр, вот, вы знаете, у меня... Да. Ладно, я давайте, просто открою маленький секрет для радиослушателей. У меня нет двух зубов снизу, и поэтому жевать, наверное, я кого-то попрошу.
1: А как потом мы будем это самое сделать... делать
0: Михаил
1: это...
0: Бенедиктович или Венедиктович? Как, кстати, у вас...
1: Б. От слова Боря.
0: Б. Бенедиктович.
3: Беня.
0: Беня. Бенджамин Франклин, это вот был такой человек.
1: Да, президент Австралии. Ну,
0: вы
1: ладно, это не важно.
0: Вы что
1: там путаете? Скажите, пожалуйста, тут Алексей Юрьевич.
0: Да,
1: и тут сейчас я хочу, кстати, этот же вопрос задать Михаилу Бенедиктовичу. Михаил
0: этот
1: Бенедиктович,
0: вопрос, вы хотите сказать, что вопрос нам... Кстати, Александр, вопрос о женщинах мы...
1: Его прозакрыли.
0: Вещь интимная.
1: И исчерпывающе на него ответили.
0: То есть те, кто дрочат, пусть дрочат.
1: Да.
0: Ну, в общем-то, демократия должна быть какой?
1: Особенно в тайге.
0: Демократичной.
1: Да.
0: Таежной демократичной демократией.
1: Ну что же, первый вопрос. То есть Михаил Бенедиктович в свое время являлся, ну и является автором грандиозного теоретического труда, который называется «Способы и средства индивидуальной связи в экстремальных условиях и в тайге». То есть это особая система сигналов, то есть, значит, водружение... значит, персональной тушки на кедр и подача определенных сигналов, криков, символика и так далее, оставление, значит, на кедр каких-то заметок и так далее, да, зарубок. Вот. Вы, Алексей Юрьевич, являетесь бесспорным специалистом, в общем-то, и своего рода уже таким опытным достаточно человеком, даже проводником по Алтаю, по тайге.
0: Да,
1: насколько, на ваш взгляд, вот теоретический труд Михаила Бенедиктовича Топтыша действительно применим в практических условиях? И не могли бы вы рассказать нам вкратце о том, как общаются между собой таежники? Ну, к примеру, если увидите где-то дымок, то что это значит?
0: Ну, это, наверное, кто-то курит. Это самое простое. То есть табачный дым для тайги, это, знаете, как вам сказать, как дихлофос вот в подушку. Вот это можно так сравнивать. То есть вы когда, например, ложитесь спать, а вам дихлофос в подушку. И то же самое, тайга – это девственный запах. Это ничем не нарушено вообще абсолютно. То есть вот если, например, кто-то закурил, а опять же, вот в тайге, как правило, охотники, они курят редко, но курят самые дешевые сигареты. То есть это прима, которую делают в городе Бийске. А если вы вдруг, я не знаю, наверное, это не удастся никому купить в городе Москве бийскую приму или луч, если это даст... Это, в общем-то, раритетные сигареты здесь, наверное, считается. Потому что мы-то курим только ее и как-то так уже отличаем. Но если кто-то приехал и, допустим, привез сигареты Союз Аполлон, то это, в общем-то, да, это считается круто, наверное, вот так. То есть это человек знающий, грамотный, и, в общем-то, даже по дыму незнакомому, даже по сигаретному, по такому элементарному, можно человека определить. Потому что до того, как уйти в тайгу, Кто-то кого-то угощает сигаретами.
1: То есть имеется не одной сигареты, а как бы
0: Две-три, да, энным количеством сигарет. Все курят там, общаются, говорят, ну ты как, чего сегодня у тебя, что там, какие дела.
1: Сколько моралов завалил, спрашивают.
0: Ну и об этом тоже, естественно. Вот, и при этом курят сигареты. Вот, и, естественно, обращают внимание на название, потому что, когда куришь, так ради интереса, потому что надо себя как-то развлекать, то есть некоторые просто читают название на сигаретах. Вот.
1: То есть, как бы, это напоминает все-таки о цивилизации в какой-то степени.
0: Да, естественно, да? Потому что некая степень познания даже просто российского, отечественного, то есть ассортимента сигарет, потому что я сейчас знаю, что сигареты Союз Аполлон это стали сигаретами отечественными полностью, хотя они когда-то, в мою молодость, они были куплены у американцев, делались только в Америке и здесь продавались по спекулятивным ценам. Вот таким образом. Вот. Кроме сигаретного дыма, ну, я не знаю, вот есть такая чисто человеческая вещь, когда люди, откровенно говоря, так скромно выражаясь, пукают в тайге.
1: Да, вот. Это, кстати, интересная это, тема. Да. Насколько это вредит вообще атмосфере общей? Вот
0: атмосфере это? Нисколько, в общем-то, но моралы пугаются. Потому что они сами, простите, пукают очень звучно, и некоторые особо опытные охотники, вот один, вот это как раз вот мой коллега Васильевич, он Евгений Васильевич. Да, он человек достаточно со стажем, то есть и слух у него жутко такой, то есть он уже просто-напросто слышит так вот. Я не слышу, а он слышит. Это бывали такие ситуации, когда он в 2 часа ночи подрывается с постели, хватает карабин, а часа через полтора...
1: То есть прямо вот находясь в хижине,
0: находясь в любой сакле, в любом зимнике, вот, то есть вы могли это видеть, то есть какие-то соскакивания с кровати.
1: Топот такой
0: топот, хватание, то есть берет один патрон и уходит.
1: Причем уходит в какую-то полную темноту. Совершенно. Казалось, неправда, не видно ничего.
0: Ни фонаря, ни спичек у него с собой нет. Он и уходит, и часа через полтора, через два, там, через час это минимум, приносит просто морал.
1: Ну, сперва ляжку, а потом говорит, вот я принес ляжку,
0: да,
1: морал
0: сходи,
1: там.
0: Да, сходи, потому про, что мне тяжело. Да. То есть мы завтракаем, то есть съедаем немножко этого мяса, и вдвоем идем, естественно, приносим его обратно.
1: То есть, а каким образом?
2: Я помню, он так и называл, идти на пук.
1: Идти на пук,
0: да,
1: кстати.
0: Вот,
1: а как ты, дескать,
0: вот,
1: мы спрашиваем,
0: вы
1: говорит,
0: помните
1: что на
0: вот
1: пук?
0: Это вот слово, когда а у него немножко какое-то шепелявство, он такой, идти на пук, и все.
1: Да,
0: а,
1: да,
0: вы,
1: да,
0: а,
1: да.
0: Вы, а что такое с ним? Может быть, он пьяный или что?
1: И спросить-то мне неудобно.
0: Спросить-то неудобно, да, да. Вот это так тогда и было, кстати. Вот, и вот, то есть...
1: То
0: это,
1: есть он
0: это,
1: действительно слышит, что где-то, знаешь, моралы пасутся
0: слышит
1: и издают.
0: Слышит совершенно вот посторонний, не лесной, не природный звук. То есть звук, который издает существо.
2: Алексей, простите, что я так
0: называю. Да, да, да, да, да.
2: Все-таки.
0: Да, в общем-то,
2: Алексей,
0: ничего страшного.
2: На самом деле, вот в приватном беседе...
1: Скорее всего, видимо, это сильно
2: запахи,
1: зависит от экологических...
2: Запахи.
1: Там же, да, в принципе, на сопке, где живет Евгений Васильевич, достаточно разряженный воздух. И очень. Когда морал превзносит свою атмосферу, как бы вот желудочную...
0: Да,
1: вот,
0: да, желудочное амбре. Вот,
1: да. А человек, который 25... По-моему, 25 лет стаж уже вот таежничаю у Васильевича.
0: Больше. Он человек, который не помнит своего возраста элементарно. Хотя...
1: Да, поэтому,
0: да.
1: Поэтому...
0: По его рассказам... Да, простите.
2: У него... У местных таежников сейчас большой популярностью пользуются контактные линзы. Они предотвращают, чтобы у них щипали глаза от пука.
1: Защита такая.
2: Защита
1: от глаз.
2: Как
1: же это отчасти морала? Простите.
2: Да, и это им позволяет смотреть и в оптический прицел, и, может быть, по возможности наблюдать самого морала.
0: Ну, морал, в общем-то, он такой.
2: Если
0: тоже...
2: Если пухнул сам морал. Конечно. Mm-hmm. А не
0: да,
2: тот же Евгений Васильевич.
0: Здесь вы правы. То есть вот Васильевич, в общем-то, да, он человек такой, человек достаточно жизненным опытом. Вот, поэтому вот это вот идти на пук, как он говорит, выражается, то есть то, что мы вначале не понимали, он как-то так это нам потом все, в общем-то, разжевал. Я даже человек, который, в общем-то, столько много времени провел в лесу, в тайге, как-то так...
1: А, простите,
0: да,
1: простите,
0: я
1: Алексей
0: не знал
1: Юрьевич
0: этого способа, потому что у меня, да, просто-напросто гайморит, и я вот с трудом отличаю тройной одеколон вот от какой-нибудь туалетной воды, которая вот тут продается. Я себе купил 3 вида туалетной воды буквально вот сегодня, и вся она оказалась какой-то дешевой подделкой.
1: Ну, кстати, вы зря ее разливаете, слили в одну просто емкость зря. Она разная, там этикетки разные.
0: А
1: ну
0: меня...
1: ладно,
0: но
1: давайте
0: это не
1: скажите, то, пожалуйста, то есть как бы сейчас все наши радиослушатели наверняка задают себе вопрос.
0: Да, да.
1: Говорят люди о каком-то морале, что это, не могли бы вы пояснить?
0: Морал?
1: Да.
0: Это такой, в общем-то, так... Это такой козел. Вот. Не в том смысле, что типа, ну ты козел, что ты там. Это вот такое животное. Я просто объясняю, мне хочется просто довести до тех людей, которые просто ни разу не видели вот элементарное домашнее животное в виде козы или козла, там, как угодно. Вот. Морал это такой вот, ну, это даже близко к оленю. Вот, чтобы так. Меньше лося, но вот, вот такой вот олень. Если вот видели, может быть, где-то в кино, либо как-то так по видео, по телевидению, вот когда жители района Севера вот ездят вот таких животных, у них, правда, спиленные рога у некоторых, вот то же самое, только немножко попроще и немножко поизящнее.
1: Еще вы упомянули такое слово сакли.
0: Сакля.
1: Да, вот нельзя ли поподробнее, что это за сооружение сакли? Просто многие сейчас наверняка бизнесмены хотят себе поиметь саклю. Кто не хочет саклю,
0: собственно? Аббревиатура сакля здесь никак нельзя расшифровать. Я слаб в алтайском языке. То есть,
1: это, ну, именно из алтайской наречия.
0: Да, это алтайское слово. Вот сакля — это такая круглая изба с дыркой в крыше, посреди которой, в общем-то, разводится очаг. А по периметру которой, в свою очередь, располагаются такие лежаки. И когда разводится очаг, в свою очередь, с крыши, в которой, в общем-то, дырка, чтобы дым выходил, чтобы люди не задохнулись, оттуда спускается на такой цепочке специальной, спускается котел, чтобы люди могли готовить пищу, как-то так, еду какую-то.
1: А если, скажем, дождливая погода,
0: дождливая, то предусмотрено что-то? Дождливая, в общем-то, очаг, вернее, очаг немножко шире, чем вот этот вот...
1: Отверстие.
0: Чем отверстие. Что вы так право? Отверстие.
1: Ну, я просто на французский лад. Да. Я сейчас учу французский, но если в Париж собираюсь. Ну да ладно, не обо мне сегодня речь.
0: То есть дождь, в общем-то, хоть ливень, хоть что, очаг никогда не зальет. Потому что все так рассчитано, что те капли, которые попадают вот этот именно в дымоход, они успевают в этом вот дыму раствориться и попадают в осадок просто, в туман.
1: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот какие-то, может быть, есть исторические сведения о человеке, который, так сказать, был первооткрывателем вот этой таежной архитектуры? Ведь, скажем, изначально шалаш, юрта, шалаш на дереве, юрта на дереве.
0: Гнездо.
1: Да?
0: Вдруг
1: на тебя гнездо.
0: Схрон. Это схрон, это в войну, это у бендеровцев были схроны. Вот вы знаете, когда бендеровцы, они жили в лесу, там вот в бендеровской там Украине, вот, они жили под землей и выходили из схронов. То есть это тоже к тем же вот относится. Но сакля — это вещь не схронного типа, а такая показная. То есть люди ее строят для того, чтобы как-то так, ну вот ситуация такая просто вот, например, игровая. Вы идете, идете, идете, такая тропа совершенно запущенная, ничего вокруг не видите. И тут вдруг бах, такое круглое строение, недалеко пристроена банька, вам как-то становится просто хорошо, что где-то теплится жизнь. Ага. На этом вот отрезке тайги, вот на этом вот участке, где 150 на 150 километров ни одной живой души. И где-то, где-то рядом есть пара-тройка охотников. Это люди, которые, ну, в данный момент не придут. То есть вы в этой сакле обнаружите запас продуктов. Это просто закон тайги. Пришел, что взял, столько же и оставь.
1: А зачем иначе... брать, если у тебя есть столько же? Вот
0: ну
1: вопрос.
0: Вот, как сказать, ну, допустим, вдруг вы забыли там манную кашу с собой. Это просто образно. Я не говорю, что каждый охотник носит с собой манную кашу, тем более там с изюмом. Вот. То есть мало ли что. То есть запас продуктов, он по закону. Если вы даже ничего не съели на этой сакле, на этой стоянке, на этом вот зимнике, то, в общем-то, лучше что-то оставить от себя. То есть как-то пополнить запас, потому что когда-нибудь, возможно, через неделю, через полгода вы туда придете, и такой же человек, который ваш предшественник, он просто-напросто оставит запасы продовольствия, чтобы вы элементарно не погибли с голоду, не замерзли. То есть это чай, сахар, немножко спирта, чтобы растереть замерзшее тело, вот, немножко там вот всего-всего-всего, солонина, там, сушеное мясо, вот, то есть все-все-все это, в общем-то, присутствует. То есть такой небольшой такой гастрономии, такой набор. Вот.
1: Скажите,
0: среди тайги, да. Среди тайги, да-да.
1: Скажите, Алексей Юрьевич, я слышал о существовании таком, ну, негласном существовании своеобразных таких КТ, то есть это карты тайги, где как бы у каждого таежника, выходящего в рейд, существует типа метрополитена, вот как раз местоположение сакли. То есть это действительно так, или просто по наитию все это делается? Дескать, он чует, значит, идет на морали пук, и в том направлении, где морали пук, он уже так ориентируется по соснам, что, дескать, вот тут несколько зарубок, значит, сакли через там за двумя сопками. Или как бы все-таки эти карты не вымысел?
0: Это, в общем-то, не вымысел.
1: То есть существует, да?
0: Да.
1: То есть, значит, все-таки Михаил Бенедиктович все-таки не зря занимался вот методической разработкой этих трасс.
0: Кстати, некоторые его разработки, они, в общем-то, и до сих пор и повсеместно просто используются егерями, охотниками. И даже порой браконьеры просто приходят так под видом туристов и говорят, Алексей Юрьевич, нет ли у вас, вот нам вот нужна та-то и та-то тропа, вот тот-то и тот-то район. А причем те схемы, то есть база для схем, которые, в общем-то, наносились с помощью специалистов, в том числе и с помощью Михаила Бенедиктовича, это военные карты километровки, которые, в общем-то, совершенно только-только вот буквально какие-то 5 лет назад были рассекречены. То есть это совершенно боевые карты, и вот на базе этих карт, в общем-то, все эти вещи, все, любая стоянка, любая сакля, зимник, там как угодно, это все, в общем-то, на них расположено.
1: А, извините, можно я задам вопрос? Вопрос Михаилу Бенедиктовичу. Топтыш, Михаил Бенедиктович, если, конечно, вы не захотите, можете не отвечать, но тем не менее, какова судьба той сакли, которую вам подарили вот как методисту-разработчику вот этих маршрутов Совет Старейшин Алтая? Вот я знаю, что просто она была отправлена к вам сюда из Алтая вагоном товарным в разобранном виде, вот эта сакль. То есть где она сейчас, ее судьба?
2: Если до конца быть откровенным, ее буквально недавно действительно доставили в Москву. Mm-hmm. Вот, я отвез ее в Химки. Вот, дом пришлось продать, трехэтажный кирпичный дом, потому что, ну, сами понимаете, дома трехэтажные кирпичные
1: привлекают все-таки внимание чрезмерно.
2: Они практически есть у всех.
1: Да.
2: А сакли в Химках нет ни у кого.
0: Вам, наверное, завидуют. Откровенно. Ну,
2: хочется верить, хочется верить.
0: Представляете, в Химках и сакля. Такое восьмигранное архитектурное сооружение, причем и дым идет. И не надо платить за свет. Нет, элементарно. Так вот, если подойти сюда просто-напросто к этому вопросу. С точки зрения экономии, вот как?
1: А дров в Химках, кстати, чрезвычайно много.
2: Экономно. Как раз на вырученные деньги от продажи дома я сразу закупил именно дров и древесный уголь. И такое понятие, как шашлык в сакле, для меня это стало обыденным.
0: Ну, это для действием. Гурманов, для гурманов.
1: Ну, вот кому как.
2: Друзья, к счастью, у меня есть друзья и в «Новых русских», и шоумены, и ряд еще других достаточно известных лиц, о которых мы сейчас, конечно, не будем говорить.
1: Политики, действительно... политики у вас, я знаю, вот, что вы дружны со многими, если не будем называть имена их.
2: У нас программа не политическая.
1: Да, вы правы.
2: Вот, поэтому о политиках сегодня мы договорились ни слова.
1: Хотя вот, один, они приходят... один рядом с вами, но он очень просил не называть его имени. Вот. Но тем не менее.
0: Но тем не менее, нам приятно, что
1: влиятельная фигура.
0: Что засвидетельствовать, да, почтение, в общем.
1: Да, действительно.
0: Вообще
1: редкие гости такого уровня посещают «Эхо Москвы» в такое время и как без охраны. То есть мне это даже
0: льстит. Инкогнито
1: практически.
2: Так вот, действительно, сакля, она уже построена в Химках, ее собрали. Дым, уголь и дрова мы все купили.
1: А скажите, а ведь, в принципе, если вот сейчас пойдет такая мода как бы на архитектурные сакли, ну, на архитектуру сакли, то должна быть сакля-гараж. Ну, как бы, да? Вообще, и даже приусадебный участок должен быть сделан в форме сакли.
2: Совершенно верно. И по образу подобия мы и людей подбираем, чтобы они напоминали тот алтайский быт, который соответствовал сакле. Допустим, я пригласил, опять же, своих друзей-бизнесменов.
0: Кстати, о модельерах тоже, вот, потому что алтайская тематика, чтобы к сакле как-то к этой вот архитектурным таким сооружениям как-то была какая-то привязка в моде. Поэтому...
1: Ну, в принципе, есть лифчики женские в форме сакли с дыркой.
0: Вот, да, кстати, вот я вам готов продемонстрировать ее еще раз на фотографии.
2: Так. Вот она выглядит уже в Химках.
1: В Химках стоит, кстати. Да, вот эти дома рядом мешают немножко.
0: Вот в этом альбоме, вот в черном особенно. Вот она. Вот дымок как раз тут. счастливые, счастливые улыбки.
1: Обладатель сидит, да, вот.
0: Да, сидит на корточках, кстати.
1: Да, да. А, и можно я немножко хотел спросить Алексея Юрьевича Грищенко о, так скажем, о рационе питания людей, которые вот бродят по тайге годами, попросту говоря. Дело в том, что известно, что молочная кислота, в общем-то, поступающая в организм человека, грудничка с молоком матери, как бы молоко матери состоит, если рассмотреть под микроскопом, как бы из микровым таких, вот, поэтому идет генетическая загрузка грудничка сразу активная и подавление в нем личностного. А затем, когда происходит, вот эта стадия проходит где-то, это в районе там лет 6-7, ну, у кого 10 лет, вот эта загрузка кончается, и человеческий организм начинает очень плохо усваивать молочную кислоту, то есть попросту молоко. Но, тем не менее, я обратил внимание, как жадный Евгений Васильевич, в общем-то, схватил козу, вот эту перевернул ее, и прям стал жутко давя, прям пить это молоко из живого животного, вернувшись с тайги. То есть это либо была жажда, либо потребность именно в молоке. То есть насколько молокопродукты ценны вообще в тайге?
0: Вообще ценны. Вообще для таежника, то есть я все упрощу, то есть было сказано, конечно, много, вопрос на самом деле сложный, но когда Василич переворачивал козу и откровенно ее доил губами, мы немножко хохотали, потому что, ну,
1: даже
0: во-первых...
1: Не немножко.
0: Ну, не то, чтобы немножко, но как-то так истерика была. Не,
1: ну, кое-кто испугался, я помню.
0: Ну, да, потому что было... мало ли, потому что подумали, что человек сейчас сожрет просто козу, начиная, откровенно говоря, с вымени.
1: Да, это
0: сначала
1: было...
0: откусит вымя, а потом, прокусив его, соответственно, выпьет молоко.
1: Влезет, как хорек внутрь.
0: Это немножко как-то кровожадное зрелище. Но, а по большому счету, как-то так, если вдруг на таежной тропе охотника угощает элементарным сгущенным молоком, то это слишком круто. Просто потому что вот само сгущенное молоко, тем более это масса экономии, то есть не нужно таскать с собой сахар по тайге в больших количествах, потому что хоть сахар это и белая смерть, как говорят некоторые, но тем не менее сгущеночки побаловаться это, в общем-то, неплохо. А по поводу вот молочной кислоты, которая, в общем-то, как-то так, иногда избыток, иногда переизбыток, иногда недостаток в организме, в общем-то, здесь... Я, к сожалению, не располагаю какими-то такими медицинскими свидетельствами, что кому-то это как-то навредило или пошло на пользу. Поэтому, ну, лучше этот вопрос, наверное, как-то так на рассмотрение на попозже, либо...
1: Докторов.
0: Да.
1: Ну, понятно.
2: Кстати, а скажите... Алексей Юрьевич, извините, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста.
2: До нас дошли сведения, что сейчас именно в вашем регионе проводятся опыты над моралами и козами, как вы их назвали, усиленно питать их сахаром, чтобы уже и окончательный продукт был достаточно близок к сгущенному молоку. Могли бы подробнее осветить тему, потому что тогда бы очень
1: вопрос,
2: много...
1: Вопрос, как бы, да, он заинтересовал, действительно. И плюс еще ведь хотел сразу
2: самих
1: сказать...
2: таежников и охотников.
1: Да, то есть, еще это хотел, да. Еще хотел, да, сказать, это... простите, Алексей Юрьевич, еще хотел сказать, что действительно вот сахар, да, вот прав Михаил Бенедиктович, сахар на Алтае — это парадокс, потому что ни тростник, ни свекла там не растут. Значит,
0: да, для местного хотя населения... Хотя климат позволяет, но просто никто еще не завозил семян тростника. Вот. Да. А по поводу того, что кормить морала сахаром, и чтобы его молоко было... То есть оно очень жирное, очень питательное.
1: Жирное, да, молоко?
0: Да, да, да. Такое совершенно. То есть здесь-то вот я покупал недавно обезжиренное там в какой-то такой коробке. Это мне как-то так немножко неудобно было.
1: Наверное, из той партии, кстати. Я догадываюсь. Да, ну ничего, это мы о своем что-то. Да.
0: Ну вы, пожалуйста, свои тут вещи, которые как-то так до меня не доводите, потому что я в экспорте молока как-то так немножко слаб.
2: Алексей, чтобы снова у меня тема. Да, а да, вам самим приходилось преподать к выменю?
0: Ну а что делать, когда нет кружки, некуда доить, не в ладошку уже, простите, одной рукой, элементарно. Ну что вы прям, я не знаю, вы прыснули как-то вот... Как-то
1: это я чихнул, извините, я болею. Да.
0: Возьмите капли.
1: Давайте, вот.
0: Вот возьмите капли и в нос брызните, и не чихайте. Вот. А, к вымени, да, приходилось преподать, потому что, ну, вот элементарно как-то так хотелось элементарно есть, а никакой посуды с собой, кроме ложки, не было.
1: Простите, вот.
0: А стрелять,
2: вот,
0: стрелять,
2: а когда вам
0: сам,
2: элементарно
0: стеленком...
2: пить хочется, к чему приходится преподать?
1: Ну, например, в тайге. А если, вот, если это сопка, если это сопка, и до ручья, значит... далеко идти вообще. То есть это же были случаи даже вот у нас, да, вот Михаил Бенедиктович, типа мы на сопке, вот она, и ничего, а пить хочется. Мы просто лизали листья. Ну, я имею в виду, производился...
0: Нет, я не знаю.
1: СР производился слиз росы.
0: Я не знаю, просто вы, наверное, были немножко не осведомлены по поводу слизывания, но лучше всего постригая травинки, росинки вот эти вот маленькие, совершенно такие вот прозрачные.
1: Беззащитные.
0: Да, беззащитные, да. Капельки. Их просто сливать в ложку, которая у каждого таежника, причем себя уважающего, должна с собой присутствовать. Вот. Люди, как правило, используют либо железные ложки, либо вырезают их сами, обычно из кедра. Вот в эту ложку и пару таких ложек вот этой росы вам достаточно будет, такое ощущение, что вы напились, ну, литра полтора воды за раз выпили. Просто напросто воды вот столько выпили. Поэтому это, ну, не самая актуальная вещь. А, в общем-то, кому надо, тот, в общем-то, напился. Если, наверное, вы, если вы паслись на лугу, откровенно говоря, катаясь по сопке, то, в общем-то, это вам небольшой минус. Здесь я вам, меня рядом не было, и я как-то то так...
1: Ну, вообще, да, нам некому...
0: Я не мог вам просто элементарно тогда подсказать, чтобы вы просто не, языки не пообрезали по различные травы и коренья там вот острые.
1: Да, там, кстати, некоторые острые попадались.
0: Да,
1: и...
0: вот.
1: Да, извините, Михаил Бенедиктович, вы что-то хотели спросить. Просто мне пришла идея в голову такая, что почему, например, таежники, когда идут в тайгу, да, просто не берут с собой, предположим, на поводке ту же козу. Ну, во-первых, это как бы ЭНЗ, она ходит до какого-то случая. Тут же тебе молоко, да, вот, вроде бы животное такое пролазное, то есть я даже знаю, что некоторые ползать могут, ползком передвигаться козы. Вот, взял его с собой на поводке, тащи там, да, тут надо, подоил, присел, холодно, лег, значит, обнял его под кедрачом, типа согрелся, вроде бы как бы, и все живое существо, можно там поговорить с ним, в глаза посмотреть, опять же. Или я какую-то глупость, наверное, спросил, я вижу.
0: Да нет, в общем-то, ничего глупого, я отвечу просто-напросто. В моей практике был такой случай, один мой коллега, он, да, на самом деле, то есть вам, наверное, вот сказал как раз Васильевич про эту козу.
1: Вот, он так,
0: наверное,
1: нет.
0: Скорее всего, он мог сболтнуть, потому что этот вопрос вы неспроста задали. Вы хотите меня просто-напросто поймать на чем-то хитром. Да, была такая ситуация, когда... Вот, кстати, поговорка «козе понятно», которая бытует на Алтае, она, в общем-то, оттуда и пошла по всей России. Когда охотник возвращался с козой из тайги, а все соседи по деревне, они просто удивлялись, а что это твою козу медведь-то не задрал? Вот, а он говорит, да вот, не задрал, медведь подойдет, и он, в общем-то, да, тогда троих, по-моему, медведей привалил, вот, так, сдобыл три шкуры, достаточно дорого их продал, вот, вместе с головами, вот, а коза, то есть, это да, в общем-то, друг и попутчик у него в данный момент, сейчас, кстати, это редко в нашей практике, потому что лучше, чем собака, ничего в тайге нет, а коза, он как-то так, потому что у него собаки не было, он взял козу, взял ее на ошейник, прицепил, и просто за лошадь и поскакал, лошадь оставил на зимнике, а сам пошел дальше вместе с козой. Коза, причем, была такая белая. Это вот, кстати, многих немножко так вырубало, потому что все думали, ну, что вот так, белая коза в такой вот зеленой тайге, в такой серо-зеленой тайге, она будет большой приманкой. И медведь, естественно, любой хищник, там, волк, там, рысь, она может прыгнуть, задрать козу. Заметно, охотник останется и без молока, без своей головы, и, естественно, без средств существования, соответственно. То есть он просто погибнет в тайге.
1: И плюс еще там морально, да, будет срам, да, потому что, да, потерял,
0: да,
1: козу.
0: Да, да. И жена будет материть просто его. Когда, да, она будет, да, сидеть, ах, такой падла, ушел куда-то и козу пропил.
1: Как правило, коз зовут Зойка, я знаю, на Алтае, типа Зойку
0: Зойка,
1: пропил,
0: Зорька,
1: и все.
0: Зорька, Зайка, Зимка.
1: Ну, на Зе,
0: потому что это озвученные козы.
1: Зигмунд Фрейд, я помню, козла звали вот в Бийске-то на окраине, помните? Зигмунд Фрейд, как позовите Зигмунда, да. Мы так, Зигмунд Фрейд, козел был такой, да.
0: А вы тогда еще купились просто на этот анекдот. Так вот, в общем-то, да, я завершу тему. Вот,
1: насчет белой козы.
0: Насчет,
1: да,
0: белой козы. То есть, в общем-то, все, к счастью, закончилось удачно. То есть, это, в общем-то, уже за давностью лет, к сожалению. Сейчас, в данный момент, уже наверняка этой козы нет живых. Ее либо пустили на мясо, либо она сдохла своей смертью.
1: Либо бурку сделали.
0: Да, скорее всего, либо бурку, либо какие-нибудь торбоза вот одевать, чтобы на ноги, чтобы ходить на лыжах по снегу зимой. Вот. А поговорка пошла именно оттуда, да. Вот, то есть, козе понятно, или, как еще говорят немцы, козе ферштейн. Вот, это, то есть, вот так оно и есть. То есть это вот как-то так пошло. То есть мне это просто доводилось слышать от моих австрийских коллег.
1: А которые... Скажите, да, я вот сейчас хотел спросить, да, у Михаила Бенедиктовича. Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы занимались, в частности, ваша комиссия рекомендовала для употребления вот в тайге специальные как бы спальные мешки для таежников, отличающиеся от туристических мешков, в общем-то, не таким броским видом. Вот, раскрашенный в зеленый цвет, даже как бы под кедровый мох. На них сделан такой синтетический, чтобы таежник, залегает, он мог как бы вот целиком сливаться,
2: слиться,
1: я бы сказал, даже с грунтом.
2: С ландшафтом.
1: С ландшафтом, да.
0: С почвой, вы хотели сказать.
1: С почвой, да.
0: Потому что почва, это, в общем-то, начало, всех начал, это то, с чего мы начали.
2: Совершенно верно.
0: Да, пожалуйста,
2: время, я не буду почва, это уже стало ландшафтом, а среди местного населения мы ее называем грунтом. Вот. А к вопросу о спальниках, да, нами был изобретен таежный спальник.
1: ТС. Причем там несколько модификаций. ТС-8-97.
2: ТС-97.
1: А, -8 уже, да, извините. Да.
2: Вот, штрих А и штрих Б. Штрих А имеется в виду, это односпальный. То есть, когда один таежник спит в спальнике. Вот. И штрих Б... Это когда их спят двое.
1: Угу.
2: Сами понимаете, это...
1: Вот, кстати, наш политик замечательный. Смотрите, как оживился.
0: Ирина, будьте добры. Вот.
1: Да.
0: Ох, пардон.
1: А, ну, так вот, ну, с другой стороны, да.
2: Да, я...
1: Продолжить о спальниках.
2: Хотел бы продолжить о спальниках.
0: Кстати, вот чехол от вашей оправы. Пардон, я вникаю немножко.
2: Вот, действительно, спальники себя оправдали. Вот, и наши исследования, которые мы проводили в тайге, показали, что двое в одном спальнике замерзают меньше, нежели замерзает один. Хотя были, скажем так, приятные исключения. Тот же Васильич, как его любовно называют в тайге, вот, он ни разу не замерз один. Вот, хотя из группы, которые участвовали в этом исследовании, вот, были такие, которые и замерзали тоже. Вот, и параллельно с этим было сделано открытие, что комары кусают более сексуальных людей. Более сексуальных людей. То есть... Кровь пьют они вот именно тех людей, от которых больше идет сексуальности.
1: А скажите, вот парадокс меня интересует, парадоксальность ситуации с тем, что почему в Алтайской все-таки тайге количество комаров намного меньше, чем в тайге Сибирской. Вот мы ездили в экспедицию в Сибирскую
0: тайгу. Я позволю тайгу, себе, да, заметить, что, в общем-то, комаров, ну, на один кубометр... приходится, ну, я не знаю, там полкомара, потому что, то есть, это явление достаточно редкое. Есть такое насекомое, очень мерзкое, которое перед закатом, примерно часа на три поднимается, вот как раз, когда выпадает вечерняя роса, оно называется мокрец. Это такое достаточно мерзкое насекомое, оно кусает, как правило, нижние конечности человека, животных, там вот собак за нос, как правило, собаки теряют после этого нюх, и поэтому собакам надевают специальные такие марлевые намордники, то есть собаки выглядят безобразно, но с этим приходится мириться, к сожалению. Вот. Таким вот образом.
1: Но они
0: вот
1: выглядят не мерзее, чем токийские велосипедисты. Потому что это в Токио велосипедисты.
0: К сожалению, я не был ни разу в Токио, но вы могли бы себе представить, допустим, ну, как извините, сказать, бегемота вот в маске, как вот у хирургов. Знаете, хирурги носят маски.
1: Да, вы знаете, кстати, была совершенно грустная ситуация с одной овчаркой в Непале. Я в свое время работал, в общем-то, атташе в Непале. Вот. И там одну собаку укусила пиявка, действительно, в нос, реальная ситуация, и от чего она сошла с ума. То есть, ну, это было временное помешательство.
2: Пиявка?
1: Пиявка, да, из реки. Она пила из реки.
0: Пиявке стало плохо или собаке?
1: Собаке. И собака решила сделать суицид и выпрыгнула в окошко и сломала ногу. Ну, это что-то я не о том. Да, простите, это кот, что касается насекомых.
0: Мокрец, понимаете, да. Это мокрец. Это от слова, естественно, мокрый. То есть это насекомое, которое поднимается по росе, кусает за нижние конечности. То есть, в общем-то, достаточно такие болезненные укусы. И как-то это все так выглядит. Ну, некоторый ряд неудобств он просто-напросто. Ну, а я, что касаемо себя и моих товарищей, моих друзей, с которыми мы, в общем-то, работаем в лесу, работаем в тайге, нам просто, честно говоря, плевать на всех этих мурашек, там, чего угодно.
1: А вот. Просто, вы знаете, я...
0: А комаров да, нет, да. Я уверяю всех, кто кому когда-нибудь придется просто-напросто путешествовать по Алтаю, просто наблюдать его красоты, побывать в тайге. Бог даст, может быть, и где-то в моем лесничестве, на моем участке мы свидимся. Мне придется вас штрафовать. Конечно, я вас по этому поводу не пугаю, здесь просто разговор-то идет о, именно о насекомых. Ну, да, но, да, уверяю да, еще да. раз, комаров нет. Есть два комара.
1: Помните, Михаил Бенедиктович, мы когда с вами, по-моему, лет 5 назад, вот мы как раз после окончания, когда мы закончили вот, кандидатский, защитили, да, вот мы обменились мнениями.
3: Диссертация.
1: Как раз червячные двигатели, то есть червячную передачу еще я вам делал, как шпаргалка. Да, ну ладно. Оно для вашего самого шагового двигателя, помните? Да, для изучения микроскопических пленок, как сейчас помню. Профессор, ничего, кстати.
3: Сейчас до сих пор это стенд на ВДНХ, он действует, работает.
1: Действует, кстати, уникально вообще. Деньги вот ведь идут еще. Парадокс.
3: Буквально да. перед поездкой на Алтай от вас заходили, смотрели. И действительно, этот стенд собирает очень много людей, которые хотят вот именно понять принципы червячного двигателя. И, кстати, по шаговой системе работы V-образного движка.
1: И, кстати, Максим Антонович Грифель вот до сих пор шашлыками торгует на том же месте. Меня тоже это поразило.
3: Да что вы?
1: Ну, мы же вместе... А, вы же как раз отходили вот к руководителю стенда. Торгует Грифель до сих пор. Так вот, я хотел о Сибири немножко. Помните, мы обменились впечатлениями о нашей первой поездке в Сибирь, когда ночью из палатки было невозможно выйти, извиняюсь, просто по нужде, потому что сразу происходило облеплялово гнусом жуткое и потеря крови большая. И мы возили с собой, то есть уже потом мы все смеялись, почему, дескать, все вот опытные возят с собой шланги от стиральных машинок. А оказывается, они на ночь в палатку их ставили один конец, а другой выправляли наружу. Уже, извиняюсь, как бы малую нужду справляли, не выходя из палатки в этот шланг. И мы, как, так сказать, податливые люди на науку, с Михаилом Бенедиктовичем тоже шланги, а потом получили от жен каких-то... Помните, да?
3: Нет, я помню, как на вторую ночь мы один шланг в соседнюю палатку завели.
1: Это по ошибке было.
0: Да нет, скорее всего, надо полагать, это диверсия.
3: Нет, потом
0: вам понравилось, наверное.
1: А потом-то с утра нам пришлось эту палатку ихнюю проковырять ножиком, чтобы шасла, дескать, у вас палатка дырявая. Не, ну а что сделаешь, кому охота?
3: Ну все правильно, они же не знают, какая там, какого цвета роса должна быть в тайге.
1: Не понимают вообще ничего.
3: Вот, и поэтому именно на желтизну, на которую, естественно, они обратили внимание, нам пришлось приводить много доводов, говоря о том, что лес зеленый, вода стекает, смола, ржавчина, вот эти вот коли металлические, все это дает...
1: Именно такой, почва, много магния, грунт, сказали. Грунт, одним словом, грунт. Ну что же, ненадолго прервемся, а затем да, кстати, продолжим общение с
0: вот,
1: нашими. Да,
0: по извиняюсь. Поводу шлангов, маленькое такое дополнение, вот это один из моих студентов, в общем-то, да, пытался. Но это выглядело в виде диверсии. То есть, если смотреть вот как-то так на вашу историю, к которой я, в общем-то, никакого отношения не имею, это как-то да. Да, друзья мои, это как-то да. Я теперь понимаю, где вы научились этому. Мне было жутко неприятно. Простите, когда вам, грубо говоря, сад под бок среди ночи. Это вот, ну, как-то, ну, Александр, это началось-то все с вас?
1: Вам видней.
0: Ага.
1: Ну что же, слушай музыку.
4: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
5: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уйменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич, вы вообще закончили Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации и озеленения грунта. И, тем не менее, как-то вы вдруг работаете по специальности охотовед. То есть вы бы давно могли уже сидеть в каком-нибудь там министерстве мелиорации или там министерстве грунта и почвы, ходить с портфелем, ездить на Волге, а до того на другом автомобиле более почтенном. Вот. Но вы выбрали себе вот такую стихию зеленого буйства, это и атмосферы.
0: Да, это так. Это так на самом деле.
1: В чем же причина?
0: Причины, ну как вам сказать? Причина в том, что любой человек, он стремится к единению с природой, и как-то так это все происходит, что надоедает. Городской шум, да, я бываю в городах, бываю в столице редко, но это происходит. Вот, бываю в столице Сибири, городе Новосибирске, бываю в столице Республики Алтай, городе Горно-Алтайске, бываю в Бийске, Барнауле. То есть для некоторых это, в общем-то, совершенно недосягаемые какие-то такие географические названия, совершенно незнакомые, но, тем не менее, это города. Это города вполне полноценные, с нормальным населением. Вот. А лес, сама природа дикая, девственная, это то, к сожалению, то, что мы, в общем-то, сейчас, откровенно говоря, губим. Вот. И совершенно нецелесообразно используем это все. Очень жаль, что подход к использованию, в общем-то, национального богатства, к которому относится наша тайга, он вот в данный момент такой. Но, к сожалению, это присутствует. И в то же время, к счастью, в общем-то, существуют такие замечательные организации, как Greenpeace, как Общество спасения на водах.
1: Общество защиты памятников.
0: Это тоже, да. Которые вот, в общем-то...
1: Все-таки как бы компенсируют ситуацию.
0: Да, компенсируют. То есть они что-то делают, они как-то о себе напоминают, немножко так вот пенят там что-то такое.
1: Извините, Алексей Юрьевич, я помню, вот вы рассказывали о вашем немножко печальном опыте, вернее, таком эксперименте по вывезению Евгения Васильевича в Новосибирск. И по вашей попытке просто спустить его в метро и прокатить.
0: У человека просто-напросто до сих пор присутствует эта психическая травма. То есть он не понял, в общем-то, вот смысла эскалатора, то есть смысла передвигающегося ступени крыльца. Передвигающегося крыльца.
1: А он так это назвал?
0: Да, он это сказал.
1: Крыльцо
0: так
1: едет?
0: Почему такое длинное крыльцо, такое шикарное крыльцо, и оно едет? То есть вот так вот мне это был вопрос. То есть я его схватил в охапку, держал. В Новосибирске тоже есть метро, практически такое же, как в Москве. Но если в Москве станций очень много, то в Новосибирске станций всего около 15, по-моему, может быть, чуть-чуть меньше. То есть там строят что-то еще. Вот, то есть, но тем не менее, это, в общем-то, достаточно удобно. Вот. Если в Москве с метро человеку неосведомленному, в общем-то, легко запутаться, заблудиться и уехать не весь куда, то в Новосибирске, в общем-то, метро соединяет два конца города. Вот. Начинается с площади Калинина, которая называется метро Заельцовская. Ельцовка – это такая река, Ельцовка. Елец – это такая рыба. То есть, вот, чтобы как-то так название выстроить, чтобы людям было понятнее, да, нашим радиослушателям. Да, Александр? Да. Вот. И заканчивается метро на станции Студенческая. То есть, такое немножко ругательное название. Слово «студент», оно вообще как-то так...
1: То же самое, что «Бойцовская».
0: «Бойцовская», да.
1: «Студенческая».
0: «Студенчество», да, «бойцы», вот это все, да, присутствует, в общем-то. Вот. И поэтому вот Васильевич, вот, в общем-то, мой друг, коллега, приятель, соратник, вот это мне слово больше всего как-то так нравится, он этого немножко испугался. То есть, он сначала не понял, зачем спускаться под землю, зачем вот это длинное крыльцо, которое едет само, почему как-то так вот, почему не нужно на него что-то ставить, что-то складывать вещи. У него с собой вещмешок, как, впрочем, и у меня, с различными там вещами. Вот. И поэтому как-то его это немножко шокировало. Вот. То есть вот такая вот история. И до сих пор он просто икает и материт меня последними словами по этому поводу. Вот. Потому что при нас, когда мы спускались по эскалатору, одна бабушка, которая тоже прибыла наверняка из провинции, вот, это как-то так бабушка, она везла какие-то вещи, и вещи у нее упали, и она как-то упала следом за ними, разбив себе лицо немножко. И на него, наверное, скорее всего, это вот подействовало немножко шокирующе. То есть и повышенный травматизм эскалаторов и, в общем-то, подвижность, слишком большая подвижность.
1: И скорость, кстати, тоже не маленькая.
0: Да, скорость не маленькая.
1: Такой медлительный достаточно жизни Васильевича самого.
0: Да, он сам по себе человек такой достаточно интересный. Я могу об нем очень долго и много рассказывать.
1: Можно я сперва, пожалуйста, расскажу тоже свой один опыт спуска в метро? То есть как бы это было на, я не знаю, есть сейчас эта станция или нет, в Москве Колхозная, по-моему, она называлась. Я, значит, вышел такой молодой и хмельной вот из вагона, и вижу такая картинка, эскалатор перехода. Стоит бабушка. Ей, значит, там лет, может быть, 80, да, вот, и, значит, делает следующее действие. Она рукой толкает вот эту резиновую ленту эскалатора.
0: Да вы что?
1: Я был очень удивлен. Я думаю, что ж такая мощная бабка, а люди как бы все так ее обходят, встают на эскалатор и едут.
0: И при этом не понимают, что, в общем-то, старушка что хочет добиться.
1: В дальнейшем, проходя мимо этой старушки, обходя, я слышал, ой, господи, ой, оказывается, старушка потеряла равновесие, упала, облокотилась на резиновую
0: и
1: ленту.
0: И пыталась восстановить
1: равновесие тем самым.
0: Ужас.
1: Вот ужас какой.
0: Ёлки-палки.
1: Вот, так что...
6: К вопросу о метро и о том случае, который вы рассказали, мне

0: нажимал на эти ступеньки.
1: А когда у него спросили милиционера паспорт, типа спросили, как вас зовут, ваше имя, фамилия, он сказал, я каменный гость.
0: Ну что-то примерно так.
1: Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22, ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Бенедиктовичу. Угу. Проводится ли в настоящее время исследование по возможности выживания человека в тайге? То есть вы, наверное, помните вот всем известную историю с Мересьевым. Летчик такой был очень известный, и потом вышла книга Бориса Полевого, если я не ошибаюсь, называлась она «Повесть о настоящем человеке», где подробно описывалось, вот как этот Мересьев, соответственно, выживал в лесу. Мне так представляется, что в тайге условия выживания значительно тяжелее. И проводятся ли в настоящее время какие-то эксперименты, может быть, они секретные, вот, собственно, по выживанию. То есть находятся ли какие-то волонтеры или, может быть, люди, которые делают это за деньги, которые согласны, скажем, провести несколько месяцев в пустом пространстве, и какая-то группа специалистов, которые наблюдают, чем этот человек питается, чем он утепляется.
1: То есть какое-то амбулаторное исследование, попросту говоря, да.
2: Да.
1: Спасибо за вопрос. Значит, я предлагаю сейчас сперва на ваш вопрос ответить Михаил Бенедиктович, затем Алексей Юрьевич, а потом, если позволите, немножко я поделюсь армейскими воспоминаниями. Да, спасибо.
0: Пожалуйста. Если мне не изменяет память, простите, как вас зовут?
1: Уже я выключил.
0: Окей. Если мне не изменяет память, в 64-м году именно на базе Генштаба Минобороны проводились такие исследования. В группу входило 7 или 8 человек. Значит, первые полгода они их просто забросили в тайгу и посмотрели, как они выживут. Выжили. На самом деле, при помощи всех подручных средств, которые у них имелись, а у них не имелось ничего. То есть руки, глаза, рот, ноги и туловище. Вот, они ковыряли, находили, выкапывали и выживали. Выживали. И все... 7 месяцев они находились вот именно в поиске. Вот, при помощи одного перочинного ножика. Спустя полгода, именно же с этими людьми был проведен следующий эксперимент. С ихнего согласия одному из них были отрезана одна конечность, нога. Вот, человек пошел на этот эксперимент совершенно сознательно. Вот, он слышал, естественно, о Мересьеве, вот, слышал о той истории, которая с ним случилась, приключилась, это уже на слух зрителей. Вот, и действительно, и он тоже вышел именно с этой одной конечностью. В течение 6 месяцев он находился в тайге. Вот, и ничто ему не помешало обрести себя потом и в нормальной цивилизованной жизни. Вот, остальные 6 участников, к сожалению, отказались от того, чтобы им отрезали одну из конечностей, хотя им пытались объяснить, что это на время проведения эксперимента, то, что им потом будут сделаны совершенно нормальные протезы, импортные, ну, сами понимаете, 64-й год, что люди могли знать об импортных протезах? Да ничего. Это сейчас мы здесь практически на каждом углу встречаемся с таким понятием импортный протез. Рука, нога, палец. Для нас это стало совершенно нормально в реальной жизни. Тогда, в 64-м или 65-м году, я просто сейчас не помню, люди об этом мало знали. Естественно, они достаточно напрягались и не очень не хотели идти на это. Их что-то остановило, чтобы прийти к этому эксперименту. Один такой, простите, герой, он действительно согласился, и сейчас, насколько я даже знаю, думаю, он остался в тайге.
1: Я думаю, что можно его даже назвать легендарный, в общем-то, Арсений Махмудович Крым-Ереванский, замечательный наш естествоиспытатель.
0: Одна рука, одна нога.
1: Да, но это его кличка таежная, вот, но такая доброжелательная, одна рука, одна нога.
0: Нет, все относятся к нему с любовью, потому что он все, что делает нормальный человек, он делает одной рукой и одной ногой.
1: Ну, очень ловко. Ну что же, давайте послушаем теперь мнение Алексея Юрьевича Грищенко, его ответ на этот вопрос насчет экспедиции. Да.
3: Вопрос, в общем-то, достойный ответа, потому что, в общем-то,

0: В общем-то, вещь достаточно практичная. Мало ли что с человеком может приключиться. Пример летчика Мересьева, он, знаете, как-то... Я думаю, что вообще персонаж вымышлен, это первое. Но, в общем-то, тем не менее, очень красочно. То есть персонаж, сам Мересьев как таковой, именно эта фамилия, именно этот персонаж, этот военный летчик, истребитель, который попал там среди зимы в тайгу, обморозил ноги и вот таким вот образом дополз. То есть человек, по идее, выжил в тайге. То есть он там, насколько я помню из этого литературного произведения, застрелил медведя последними там 5 пулями из пистолета ТТ. В общем-то, здесь тоже немножко неправдоподобно, потому что профессионалу-охотнику, любому уважающему себя браконьеру, медведя проще всего застрелить из обыкновенной двухстволки метров с 15, и причем самый такой самой тяжелой пулей. Потому что пули, которые, вот, насколько я знаю, пистолет ТТ, он калибр 7,62. Это пуля, которая просто-напросто медведя прошивает. Вот. Он же, в свою очередь, там его застрелил. То есть как-то так. Ну, бог с ним, почет ему и уважение, если он это сделал. Но, тем не менее, что касается выживаемости в таких экстремальных ситуациях. Здесь... Существуют, в общем-то, да, специальные курсы, то есть мы в данный момент просто не располагаем средствами к финансированию, чтобы готовить своих егерей на уровне, ну, хотя бы армейского спецназа России. Вот, это достаточно дорогое удовольствие, и чтобы подготовить егеря, которого, егеря, либо геолога, либо кого угодно, человек, который работает в поле, работает в тайге, это нужны очень большие затраты. К сожалению, эти статьи пока в правительстве Республики Алтай просто не обсуждаются. И большинство людей, которые работают и вместе со мной, мои коллеги, они, ну, те люди, которых можно назвать энтузиастами. Вот таким вот образом. Вот. А что касается вообще специальной подготовки, то здесь, как говорится, тайга научит, тайга подскажет. Вот так. Или просто-напросто спрашивай у старших товарищей. Вот такое вот небольшое резюме. Вот. За звонок вам огромное спасибо. Я думаю, мы вдвоем как-то так наиболее полно ответили. То есть могли чего-то недосказать.
1: Ну, еще могу я дополнить.
0: Да, Александр.
1: Не против.
0: Да.
1: То есть в свое время как бы мы с моим хорошим товарищем Вячеславом Яковлевичем Конягой были заброшены, в общем-то, тоже под Адыгеем как раз это происходило. На 2 недели нас забросили. Нам, значит, дали 2 вещи на двоих, значит, это, вернее, 3. Это 2, значит, антидристийные таблетки, такие, которые нужно кидать в болотную воду, дабы как-то производить дезинфекцию, значит, этого дела. И такой набор толовых шашек, которым мы должны были взорвать что-то, чтобы это что-то съесть. Мы взорвали как раз морала тамошнего. Только вот по истечении 2 недели как целиком оголодались. Плюс у нас не было незащитных сеток от москитов, ничего подобного. Вот, при этом, как бы еще хочу сказать, что страшная вещь — это понос в тайге. Извиняюсь, что я, может быть, так вульгарно, но сразу покрывается все тело коркой, и пройти какое-то количество больше, там, 16 километров уже просто нереально, потому что все натирает, поэтому где-то нужно как-то мыться, найти воду тяжело. И нам приходилось просто плевать друг на друга, чтобы хоть как-то создать эту влагу жуткую. Вот, и вообще как-то обходиться... совершенно, на мой взгляд, сейчас экстремальными, дикими вообще вещами. Но потом мы подорвали, значит, морала, толовую шашку вот этой, и привезли всем мясо. И мы были герои.
2: Простите, Александр, да. Ваш рассказ о великой канатной дороге именно оттуда пошел, из-под Адыгея, когда вот начался эпидемия поноса, или...
1: Да, это у местного населения происходило. Дело в том, что как раз наша воинская часть, в общем-то, была призвана охранять санитарную часть. Ну, там же всякие бывают ситуации. Мы должны были осуществлять наружную охрану медсанчасти, которая занималась этим явлением, этой эпидемией. И в то же время мы должны были вычислять местных жителей по канатным дорогам, потому что они, в общем-то, разбегались. Вот. И, естественно, на бегу с ними происходило это.
2: Но вот именно то есть, при наличии поноса разбежаться куда-либо далеко просто невозможно.
1: Дело в том, что они были обезумевшие. И вот, и бежали сломя голову. От горя вообще, то есть это же была дикая вещь, их несло со страшной силой. То есть практически земледелие встало на полный ноль. То есть,
0: тем более сломя голову, вообще
1: да.
0: Ничего не происходит.
1: То есть мы производили отлов, так у нас была так называемая типа операция «Паутина». То есть когда как бы каждое подразделение шло по своей...